мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: если бы не было Библии, не было бы и современной цивилизации.
1: На примере как раз библейском можно очень многому научить.
2: Она наставляет и вразумляет всякого человека, и меня тоже.
3: Это как настоящая библиотека, в которой есть все.
4: В этой программе «Что такое Библия?», «Книги Библии», «Авторы книг Библии», «Обзор книг Ветхого и Нового Заветов», «Языки Библии».
3: Когда мы говорим произносим слово «Библия», у каждого человека уже в голове есть картинка определенная, да? То есть большая черная книга, на которой написано крупными буквами, написано слово «Библия». Вот один из примеров такой «Библия» – книги Священного Писания. Вот, собственно, книги Священного Писания – это перевод греческого слова «библия». Это множественное число, означает «книги».
4: Слово «библия» греческого происхождения. От названия финикийского города Библ, по-гречески «библос». Там рос папирус, из которого в древности изготавливали пищевый материал. Его греки называли «библиос».
5: С одной стороны, Библия – это сборник. Библия – это книги, которые писались разными авторами на протяжении, наверное, тысячи лет. В конечном итоге это все было собрано. Верующее сознание, конечно, Библию воспринимает как некоторую целостную книгу. И, в общем, в какой-то степени это распространилось и на светское восприятие.
4: В написании Библии участвовало около 40 различных авторов – рыбаки, пастухи, врачи, цари, государственные деятели, священнослужители, пророки и апостолы. Книги Библии создавались на протяжении 1500 лет.
3: Первая трудность, которая у человека возникает, который берет в руки Библию, он, в принципе, не понимает, как она устроена. Библию можно разделить на три таких крупных части. Первая – история. Второе – литература мудрости или премудрости, учительная литература. И третье – пророческая литература. В какой-то мере это есть и в Новом Завете. В Новом Завете история – это Евангелие, Деяния. Потом литература поучающая или наставляющая – это послание. И книга Откровения – это у нас книга пророческая. В Ветхом Завете прямо определенно, да, то есть историческая часть распадается на Пятикнижие Моисеева и исторические книги до книги Есфирь. От Бытия до Есфири. Потом учительные книги, которые начинаются с книги Иова, страдальца Иова, и заканчиваются книгой «Песнь-песни». И потом книги пророческого цикла. Это начинается, собственно, с книги пророка Исаии, великого пророка, и заканчивая книгой пророка Малахи. Когда мы говорим о Новом Завете, то Новый Завет – это в основном четыре рассказа о жизни Иисуса и четыре Евангелия. Потом рассказ о первой христианской церкви в Деянии апостолов. И это вторая часть Евангелия от Луки. Написал евангелист Лука, написал еще Деяния апостолов. То есть о жизни первых христиан после того, как Христос вознесся. И потом письма апостолов в разные церкви, так называемые послания. 14 посланий Павла, скажем. Да? Есть еще одна замечательная книга, которая завершает библейский канон. Это книга Откровения. Или по-гречески она называется Апокалипсис. Это книга о последних событиях земной истории, о славном возвращении нашего Господа на землю.
4: Ветхий Завет был написан на древнееврейском и арамейском языках. Новый Завет – на древнегреческом языке.
6: Если нам приходит письмо от незнакомого человека, который пишет на другом языке, просто ли нам понять это письмо? А если представить себе, что этот человек жил 2-2500 лет назад, и у него не только язык другой, у него вся жизнь другая, на нашу не похожа, мы пытаемся понять это письмо.

Вот когда мы открываем Библию, мы на самом деле, ну, в случае с посланиями апостольскими, мы имеем ряд писем, написанных не нам, но для нас важных, другим человеком, которого мы лично не знаем, 2000 лет назад на неизвестном нам языке. Да? И вот отсюда вытекает огромное количество проблем.

0: они были римляне по национальности, или они были и те, и другие. И апостол Павел, да, он написал это письмо, более-менее известно в каком году, в каких обстоятельствах. А что он при этом думал? Как он видел то, что он описывал? Кроме этого послания дошли некоторые другие, но их все равно достаточно мало. И, наконец, что было вокруг? Это было время гонений на христианство или спокойное время? Обращался ли Павел только к римской общине, или он рассчитывал, что это письмо попадет в руки римской власти? Возможно, даже дойдет до императора. И хотел ли он, чтобы император это прочитал и сделал какие-то свои выводы? Мы очень много таких вещей не понимаем сегодня. Ну, а на это наслаиваются тонкости древнегреческого или древнееврейского языка, языков, на которых написана Библия, какие-то детали, которых мы сегодня не очень понимаем. И в результате мы получаем текст, где очень много загадок. Но, с другой стороны, это текст очень живой, в котором мы видим действительно людей, пусть мы не все про них знаем, но каких-то живых и настоящих людей, у них свои проблемы, свои обстоятельства, свои задачи, свои вопросы, вот они это все обсуждают.
1: Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет.
2: Когда мы говорим о Библии, да, то у нас здесь мы говорим о какова тематика библейских книг. На самом деле это как настоящая библиотека, в которой есть все, начиная от простых списков до высокой поэзии. И высокая поэзия, любовная лирика, да, такие замечательные рассказы, которые, на основе которых уже можно писать романы. Недаром «Иосиф и его братья» написаны на небольшом сравнительном материале. «Иосиф и его братья» – 7 книг Томаса Манна, которые он писал на протяжении там, 5-7 лет. Эти книги были написаны на основании только второй части, вообще на основе книги «Бытие».
1: Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово.
3: Книги Библии такие разные по своему содержанию. Как они соотносятся друг с другом?
2: Значит, все очень просто, как они соотносятся. Есть Божий народ. Этот Божий народ вышел из Египта. Книга «Бытие» отвечает на вопрос, как он туда попал и что такое Божий народ. Это начало Библии. А все остальные книги, они просто пристыковываются к этим книгам, отвечая на разные вопросы. Например, какие законы Бог дал евреям, Божьему народу. И эти законы записаны в книге «Исход», 10 заповедей. и отдельно

0: свод правил, который дается народу, записан в книге Левит. Это законы, связанные с храмом. И дальше мы понимаем, что большая часть событий Ветхого Завета, она сформируется вокруг храма. Храма, который находится в Иерусалиме. Причем самое интересное, что возникновение столицы Израиля, Иерусалима, связывают с именем царя Давида. И весь исторический цикл практически группируется вокруг этого центра. Царь Давид есть центр. До царя Давида был его первым блинкомом Саул, а после царя Давида сын Соломон, наивысший расцвет. Все, единое царство, это три больших царя. Потом начинается история разделенных царств, и народ Божий уже существует в виде двух – северного и южного царства. Вот. И эта история заканчивается Вавилонским пленом. Это, в общем, весь Ветхий Завет – это вот история. И евреи возвращаются из Вавилонского плена и снова строят храм. И этим заканчивается история Ветхого Завета.
1: Ветхий Завет – это союз, договор, заключенный между Богом и человеком в лице пророка Моисея на горе Синай. Книги Завета, отражающие законы Моисея. Все книги Священного Писания до Рождества Христова. Новый Завет представляет собой новый союз, договор человека с Богом.
0: Давайте, может быть, с вами поговорим о том, как попробовать эту толстую книгу осилить. И главная весть не это весть об Иисусе. Поэтому первое, с чем человеком мы рекомендуем познакомиться, это с Евангелием. Ну, первое, Евангелие от Матфея нам не очень подходит. Но, во-первых, самое большое. Во-вторых, оно постоянно ссылается на каких-то древних пророков. Поэтому я предлагаю начинать со второго Евангелия. Второе Евангелие короткое. В нем 16 глав. Читается оно за час. Если вам трудно читать целый час, тогда можно читать ее в течение недели по 2 главы в день. 16 глав вот за неделю вполне можно прочитать. То есть это первое знакомство с Евангелием. Следующее Евангелие – это Лука. Красочная, с картинкой, то есть книжка с картинками. Там много историй. После Луки можно прочитать и Матфея. Матфей уже ляжет уже на взрыхленную почву и будет прочитаться. Последнее Евангелие – это будет Евангелие от Иоанна.
1: В Новом Завете рассказывается о жизни и деяниях Иисуса Христа, о Его учении и о деяниях Его учеников. Слово «Евангелие» в переводе с древнегреческого обозначает «радостное известие», «добрая весть», «хорошая новость».
0: Когда вы познакомитесь с Евангелием, вы готовы приступить к чтению Ветхого Завета. Вот, Ветхий Завет, можно прочитать книгу «Бытие». Но здесь надо приложить усилия, первую книгу просто, что называется, после того, как вы Евангелие прочитали, вам будет легче, но все-таки надо попробовать приложить усилия. И остальные три книжечки, которые я рекомендую читать из Ветхого Завета, это книги, четыре книжечки, еще плюс книги «Бытие». Это книжечки, которые познакомят вас с каждым отдельным циклом, о которых мы говорили уже раньше. То есть книги исторического цикла. Это книга «Руфь» и книга «Есфирь» из разных периодов истории. Но это замечательные две книги маленького размера. Их можно читать за раз. Проглотить, что называется, вкусно. Книга «Есфирь» – это рыцарский роман, роман дворцовых переворотов. Книга «Руфь» – это книга иммигрантов в нашей стране. Да? И последняя книга, которая из поэтического цикла. Я рекомендую читать книгу «Экклезиаста». Все помнят, что камни разбрасывают, надо и собирать, но не помню, где это находится. «Суета, сует, все суета» – это книга «Экклезиаста». Она читается легко, тоже за раз. И последняя книга Ветхого Завета, которая поможет вам представить себе Библию целиком, это книга пророческая. Из пророческих книг самая интересная и самая занимательная книга – это книга пророка Ионы. Когда вы прочитаете эту книгу, вы получите удовольствие от юмористического сюжета и в то же время поймете, насколько серьезно пророки подходили к своему заданию.
2: Библия – простая книга для понимания или сложная?
3: И простая, и сложная одновременно. Вот. Основные истины, спасительные истины Божьего Слова способен понять ребенок. И с другой стороны, богословы бьются над многочисленными загадками Священного Писания, пытаясь ответить на сложнейшие вопросы, связанные с божественным существованием. Например, проблема теодицеи – это проблема существования зла в мире, который сотворен Богом, который представлен в Священном Писании как любящий.

0: любящий и всемогущий. Это сложнейшая загадка для многих богословов, мыслителей, или тайна божественного предвидения, как Бог может знать наперед то, чего еще нет. Потому что пророчества, они заключают в себе информацию о будущем, о том, чего еще нет. Но Бог каким-то удивительным образом провидит, видит наперед и передает вот это знание пророкам. Они записывают эти пророчества, и эти пророчества, которые исполняются в истории, лишний раз убеждают нас в богодухновенном характере этой книги.
1: Ну, я очень люблю Библию, я ее читаю каждый день, я с этого начинаю день, я этим заканчиваю день. И несмотря на то, что, наверное, я прочитал сотни раз Библию от начала до конца за всю свою жизнь, в следующем году я буду праздновать 40-летие своего священнослужения, когда был рукоположен 40 лет назад. И для меня Библия – это постоянно открывающийся новый мир. Я каждый раз, когда читаю, я думаю, Господи, ну я же читал это все уже. И совершенно по-новому, уникально открывается.
2: О, книга книг! Кто не изведал своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе. Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все учились у тебя. И сколько мыслей гениальных с тобой невидимо слиты. Сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты. Ты вечно новый, век за веком, за годом год, за мигом миг встаешь, алтарь пред человеком. О, Библия! О, книга книг! Ты правда тайны сокровенной, ты откровенье, ты завет Всевышним, данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет.

0: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Он обладал всем, что только мог пожелать смертный человек. Он превзошел всех царей богатством и мудростью. У него была самая многочисленная конница, хотя страна, которой он правил, не вела войн с окрестными державами и в период его правления достигла наибольшего расцвета и процветания. Не был обделен этот царь и женской любовью. Ему принадлежал самый большой гарем. Но все испытав и изведав, в конце жизни он пришел к выводу, что все суета сует. Соломон стал правителем Объединенного Израильского царства в 965 году до нашей эры. К тому времени ему было 20 лет. Соломон был сыном Давида и Версавии. Имя Шлома, Соломон, на иврите означает «мир», а также «шалем», «совершенный», «цельный». Соломон упоминается в Библии также под другими именами. Так иногда он называется «Иедидия», то есть «возлюбленный Богом». Соломон, хотя и был одним из младших сыновей царя Давида, уже от рождения унаследовал иудейский престол. Царь Соломон был мирным правителем. Для поддержания добрососедских отношений с различными государствами он неоднократно брал себе в жены женщин других народов. И в результате гарем Соломона составил 700 жен и 300 наложниц. Соломон был хорошим дипломатом, строителем и торговцем. Он превратил земледельческую страну в сильное, экономически развитое государство, имевшее большое влияние на международной арене. Он отстроил и укрепил Иерусалим и другие города своего царства, возвел первый Иерусалимский храм, впервые ввел в еврейскую армию конницу и колесницы, построил торговый флот, развивал ремесла и всячески поддерживал торговлю с другими странами. Соломон окружил свое правление роскошью и богатством. Послы из самых разных стран прибывали в Иерусалим для заключения мира и торговых соглашений с Израилем и привозили богатые дары.
1: А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала ливанских деревьев была из чистого золота. Серебра не было. Его во времена царя Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были на море таршишские корабли вместе с флотом Хирама, которые каждые 3 года привозили золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Весь мир жаждал увидеть Соломона, послушать его. Такую мудрость вложил ему в сердце Бог.
0: Отец Соломона, Давид, хотел построить храм Господу еще при своей жизни, но так как он был человеком воинственным и пролил много крови, храм должен был построить его сын Соломон. В строительстве использовались самые дорогие материалы – ливанский кедр и кипарис. Давид оставил Соломону огромные запасы золота и серебра, несметное количество железа и меди. На строительстве храма работало 30 тысяч израильтян и 150 тысяч хананеев и финикиян, а также 3300 специально назначенных надсмотрщиков. Храм строился на протяжении 7 лет. Празднование освящения храма было произведено на следующий год, в 7-м месяце перед праздником Кущей, и было отпраздновано с величайшей торжественностью. Празднование освящения храма длилось 14 дней, и его описание свидетельствует о том, что строительство храма было делом величайшей важности для всего народа. При освящении храма Соломон

0: Он вознес публичную молитву.
1: Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание, молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне. Да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на место сие, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем.
0: И Господь ответил Соломону.
1: Я услышал молитву твою и прошение твое, и о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить перед лицем моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевым.
0: Помимо строительства великолепного храма и политических успехов, Соломон прежде всего известен мудростью, благодаря которой и были мир и процветание страны в его правлении. Еще в самом начале правления Соломона Всевышний явился ему во сне и предложил просить у него все, что царь не пожелает. Соломон не попросил ни богатства, ни славы, ни долголетия, ни побед над врагами. Он просил только даровать ему мудрость и умение управлять народом. И Бог за то, что Соломон попросил именно этого, дал ему, кроме мудрости, и богатство, и славу. Так что не было подобного ему между царями во все дни его и после него. Мудрость Соломона прославлялась уже современниками. Библия говорит о том, что он изрек 3000 притчей, и песни его было 1005. С некоторыми из его изречений мы можем познакомиться из книги «Притчи».
1: У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Если будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
0: Традиционно Соломон также считается автором еще двух библейских книг – «Экклесиаста» и «Песни песней». Одной из целей книги «Песнь песней» является прославление человеческой любви и высокой идеи брака. Включение такой книги в библейский канон лишь на первый взгляд может показаться странным. Ведь Бог создал мужчину и женщину и, установив союз между ними, – осветил его. Согласно библейской символике,

0: Библии Бог – это муж теократического израильского сообщества, его господин и любящий супруг. Супружеский союз мужчины и женщины ассоциируется таким образом со священным союзом Бога и людей. К сожалению, люди сплошь и рядом оскверняют и разрушают брачные отношения, освященные Богом. Поэтому важно, чтобы среди библейских книг была такая, где любовь двоих цельная и незапятнанная, возводится до высоты неразрушимой небесной любви и становится как бы символом ее. Царь Соломон также был исследователем и знатоком природы.
1: «И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его».
0: Несмотря на то, что Господь неоднократно предупреждал Соломона о необходимости быть верным Создателю в соблюдении его закона, под влиянием многочисленных иноземных жен царь отступил от истинного Бога, построил для их богов капище и стал поклоняться идолам. В конце жизни к Соломону явился Бог и сказал:
1: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его».
0: После смерти царя Соломона его царство распалось на два слабых государства – израильское и иудейское, которые вели постоянные междоусобные войны. Роскошь и многоженство развратили сердце Соломона. Наделенный неимоверной мудростью, он не воспользовался ею в полной мере, потому что не стал ходить путями Божьими, как его отец Давид, и, как следствие, не получил долголетия и вечного процветания Израильского царства под властью дома Давида, о которой говорил ему Господь. Соломон царствовал 40 лет, испытав все радости жизни, испив чашу наслаждения до дна, царь убедился, что не удовольствие и наслаждение составляют цель жизни, не они дают ей содержание.
1: «Суета, сует, все суета. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное – хорошо оно или худо».

0: На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Тогда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вино. А он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою. И уверовали в Него ученики Его.
1: Чудо превращения воды в вино, как и чудо приумножения хлебов, со всей очевидностью содержит в себе элементы Евхаристии. Этим объясняется то, что сюжет этот стал общепринятым в искусстве. Уже с первых веков христианства он появляется в катакомбах. Трапеза эта ранними христианами связывалась с идеей преодоления смерти и обретения бессмертия. Идея жертвы составляет основу христианского миропонимания и литургической жизни Церкви. Трапеза в христианстве тесно связана с главным таинством – Евхаристией, центром христианского богослужения. Пища, которую принимают за трапезой, питает не столько тело, сколько дух. Люди, изображенные за трапезой, лишены имен, признаков возраста, пола, социального статуса. Скупое изображение сюжета в катакомбах, тем не менее, сохраняет глубокий духовный смысл евангельского рассказа. С развитием христианского искусства в средневековой Европе сюжет брака в Кане обогащается введением в него большего количества персонажей, предметов быта, украшений интерьера, отнюдь не символических. Величайший художник проторенессанса, истинный новатор итальянского искусства Джотто, удивительно реалистично передает веселье сельского праздника на фреске капеллы дель Арена. В этом сказывается революционность его стиля. Мистичность в джоттовской трактовке заключается только в наличии нимбов над головами святых. Изображение интерьера с пузатыми амфорами, накрытым скатертью столом, со столовыми приборами, с почти карикатурным изображением слуг, собирающихся разливать вино, тучный дегустатор создает домашний настрой. Обычно главные персонажи сцен у Джотто отличаются достоинством и внушительностью, сосредоточенностью. Однако роспись капеллы включает в себя не только фигуры подобного высокого образного строя, но и второстепенных персонажей, более динамичных. Ученик Джотто, флорентиец Джусто, написал сцену пира в Кане с выспренной торжественностью, которая граничит со стилем придворной сцены. На фреске запечатлен довольно большой зал, окруженный лоджиями, в которой за столом сидят гости. В горизонтальном ряду изображена Мария, и с ней 4 женщины, символы 4 добродетелей. Крайне слева за столом Иисус. Он со смиренным достоинством обращается к слугам. Справа на переднем плане изображен шафер. Он пробует воду, превратившуюся в вино. Его одежда соответствует придворной моде того времени. Художники Возрождения и более позднего времени – Тинторетто, Веронезе, Рубенс – имели обыкновение изображать в этой сцене большое число гостей. Однако далеко не всегда они выделяли учеников каким-либо особым способом. Ну, например, нимбом, как это делает Джуста. Иногда, увлекаясь живописными эффектами, художники далеко уходили от библейского повествования. На картине венецианского художника Паоло Веронезе изображено около 130 фигур.

среди которых позднейшая традиция выделяла портреты известных правителей эпохи Возрождения, таких как Карл V, Франциск I, Сулейман Великолепный. А вот в образе музыкантов на первом плане Веронезе запечатлел знаменитых венецианских живописцев Тициана, Тинторетто, Бассано и самого себя в белых одеждах. Населять монументальные картины, которые писались для церквей и монастырей, портретами заказчиков и друзей, было обычным для того времени делом. Действо разворачивается на фоне величественных сооружений. Роскошный и обильный пир идет своим чередом. Среди богато одетых гостей множество слуг, подающих все новые и новые кушанья, выделяется фигура Христа. Он сидит в центре стола. Поза его спокойна и напоминает зрителю о другой евангельской трапезе, которой еще только предстоит свершиться, о Тайной вечере. Впрочем, игра смыслов и подтекстов, похоже, мало интересует Веронезе. Куда больше он увлечен самим духом празднества, пышностью нарядов, яркими красками и живописными деталями. Он воссоздает в картине атмосферу отнюдь не библейского, а современного ему венецианского пира. Сам склад искусства мастера, изначально светского, лишенного религиозного пафоса, предопределил характер этого полотна. Еще один из знаменитейших венецианцев – Джакопо Тинторетто. Он держался в стороне от шумного праздника венецианской жизни. Он был одержим страстью к работе. В 1561 году для монастыря Деи Кроциферии он написал картину «Брак в Кане Галилейской», поражающую широтой и свободой своего пространственного дыхания. Пространство у Тинторетто сделалось иным по своей световой и воздушной насыщенности. Впервые оно стало иметь не только объем и протяженность, но и своеобразную эмоциональную температуру. Оно может быть холодным и жарким, угрюмым и сияющим, спокойным или тревожным. Интенсивность пространства приводит еще к одному существенному моменту в замысле брака в Кане Галилейской. Если у многих итальянских художников Возрождения событие разворачивается обычно в центре или на переднем плане картины, то у Тинторетто центральный мотив композиции перемещается не только к краю картины, но и в ее глубину. Все перспективные линии, тесные ряды пирующих неудержимо уводят зрителя вглубь картины, к далеким и маленьким фигуркам Христа и Марии. Там основной стержень события, там его внутренний смысл. Там, в тишине молчания, совершается чудо, тогда как шумное движение больших фигур переднего плана является лишь его внешним отголоском. Если сравнить брак в Кане Галилейской Тинторетто с одноименной картиной Веронезе, то у последнего она пышнее и богаче по красочному звучанию, разнообразнее по мотивам и характерам, можно сказать, пиршественней по настроению. Но насколько глубже, сокровенней и человечней образы, созданные Тинторетто. Красота почти не имеет для него значения. Не заботится он и о красоте форм и красок. Тинторетто никогда не вдавался в мелкий реализм деталей, а всеми средствами художественной техники стремился к грандиозному изображению великой тайны мироздания, к раскрытию смысла евангельского повествования. Художник, вслед за евангелистом Иоанном, рассказывает не только о том, что Иисус сделал однажды в Палестине, а и о том, что Иисус делает еще и сегодня. Первое чудо в Кане Галилейской полно глубокой символики. Здесь, в Кане, Христос претворил воду в вино и сделал всех участниками радостного и светлого земного веселья. А на Тайной вечере, в конце своего служения,
он дал ученикам испить из общей чаши вино как символ своей крови. Тем самым сделал их, а после всех верующих в него, членами своего пречистого тела и участниками пира небесного в Царстве Божьем. Очень важно, чтобы мы увидели не то, как Иисус однажды обратил воду в кувшинах в вино, а то, что когда Иисус приходит в жизнь человека, в нее приходит нечто новое. И это походит на то, как вода обращается в вино. Жизнь без Христа монотонна, пресна и единообразна. А вот когда в нее приходит Иисус, она становится живой, искрящийся и захватывающий. Без Иисуса жизнь вяла и неинтересна. С Ним она захватывающая и радостна. Нам нужно открыть глаза и увидеть это.

0: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
1: Пятидесятница – один из основных религиозных праздников иудеев, который празднуется на 50-й день после Пасхи. Изначально в этот праздник, называемый также праздником Седмиц, отмечался сбор урожая зерновых, а позднее – дарование Моисею закона на горе Синай. И то, и другое считалось величайшим благословением и проявлением заботы Бога о своем народе. Во второй главе книги «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как в день Пятидесятницы на учеников Христа сошел Святой Дух. Следуя повелению Иисуса, 12 апостолов оставались в Иерусалиме после Его вознесения. В 9 часу утра дом, где они находились, наполнил сильный шум, и на каждого из апостолов сошел в виде языка пламени Дух Божий. Исполнившись Его, апостолы стали благовествовать на языках, которых прежде не знали. Петр проповедовал народу и паломникам в Иерусалиме, и около 3000 человек приняли его проповедь и были крещены. Этот день принято считать днем рождения христианской церкви. События Пятидесятницы стали исполнением обещания Христа послать ученикам Святого Духа.
0: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».

Божье обетование или Божье обещание? Играет ли какую-то роль человек в том, чтобы Бог их исполнял? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Геннадьевич Кунцевич и я, Юлия Фимина Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече в цикле программ «Что есть Евангелие?». Мы продолжаем говорить по книге «Деяния апостолов», и вот мы говорим о Божьих обетованиях, о Божьих обещаниях. Да, Лена, тебе как помнится, в каком контексте мы говорили вот к этому моменту?

0: моменту о Божьих обетованиях.
1: Но вообще мы, как бы, когда говорил Стефан, он говорил об истории народа, среди которого он жил и среди которого он сейчас проповедовал. Да? И он начал с Авраама, то есть тот, кто первым послушал Бога и пошел за ним во исполнение обещаний, которые он ему обещал. И далее мы сейчас уже продвинулись, у Авраама появился сын, потом появились внуки, да, и вот как сейчас уже патриархи как исполняют те обетования, которые даны, то есть как человек принимает вот участие в исполнении обетований Божьих.
0: Коль, вот мы когда думали о том, как назвать эту программу, вот у нас прозвучала эта роль человека, и ты сказал, роль человека крайне велика в исполнении Божьих обетований, да? То есть мы сегодня вокруг этого будем рассуждать, да?
2: Ну, попробуем. Вокруг Слова Божьего мы будем рассуждать, потому что вот то, что говорил Стефан, оно, это Слово Божье, это Библия. Это не просто речь человека, а это речь человека, наполненного Духом Святым, вдохновленного Духом Святым. И обетование это как раз дается вот таким людям, которые принимают Духа Святого. А вот те, которые, к которым обращался Стефан, они Духа Святого отвергают, поэтому обетования в их жизни не исполняются, к сожалению.
0: Давай немножко расшифруем, что такое люди, которые принимают Духа Святого, и люди, которые отвергают Духа Святого. Что это значит?
2: То есть люди верующие и люди религиозные. Вот немножко разницы есть тут. Не то, что немножко, а это колоссальная просто разница. Вот эти люди, которые судили Стефана здесь сейчас, они соблюдали вплоть до мельчайших вот деталей все требования, которые предъявляла им религия их, которые предъявляло Божье Слово в том числе, и их талмуды, то есть вот те постановления, которые они уже на Слово Божие накладывали сами. И не случайно Христос тогда их обвинял и упрекал в том, что накладываете бремена, неудобно носимые, неудобно варимые на людей, сами-то не можете понести их, а от них что-то требуете. И не должен такому быть. То есть у Бога очень все просто. И дальше мы увидим, насколько просто. Угу. Что Бог не требует ничего такого, что человек не может совершить там, или свою жизнь так вот устроить, что она будет невыносимой. Бог абсолютно чужд этому. Угу. Он делает так, что человек, который доверится ему, на него нисходит Дух Святой. Это Дух Святой, это личность Божества, это Бог. Бог есть Дух. И когда Дух Святой сходит на человека, у человека появляется уверенность, что Бог с ним, что Бог его благословляет, что он прощает его, у него нет никаких, собственно говоря, причин, чтобы не довериться ему и не наследовать то, что он обещает. А нас привлекает в Библии то, как раз, что Он обещает. Это Божье обетование. Божье обетование вечной жизни, вечной радости, никакого зла ни в сердце, ни в мыслях, нигде, ни вокруг. То есть вот это наши мечты, собственно. Они вот как-то, где-то, может быть, в глубине сердца нашего. Мы надеемся, что так должна быть устроена жизнь. Видим совершенно другую жизнь, это многих разочаровывает, да. Но а те, кто, кого коснулся Дух Божий, они обретают смысл. В том числе вот мы с вами его обрели. Да. Я надеюсь, что те люди, которые нас смотрят, тоже обретут его, этот мир, эту надежду, эту веру, эту любовь Божью, любовь к Богу, любовь к людям. Угу. Вот я так бы сказал по поводу Духа Святого.
1: Кажется, да, вот мы будем читать с вами сейчас далее, что как будто очень много препятствий в исполнении вот тех обетований, которые Господь дает, да. И кто ж источник вот этих препятствий-то

Ну вот смотрите, стих 9. Угу. Патриархи по зависти. Вот патриархи – это те 12 сыновей Якова, угу, которых потом нас стали называть патриархами в Израиле, там, ну и мы с вами тоже. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египте. Иосиф их брат, один из 12. Иосиф, он еще назван в бытие прекрасным, то есть угу, красивым очень. Любимым сыном Якова был. И настолько любимым, что брать...

0: он видел пророческие сны, которые рассказывал своим братьям. И в этих снах он был лидером, а они ему поклонялись. И мало того, еще и отец с матерью должны были поклониться ему. То есть явно он сам на себя вызывал как будто огонь. То есть все старшие братья, он самый младший, а он еще и хочет быть тем, кому должны поклоняться.
1: Ну вот о патриархах мы можем увидеть вот на фресках даже в церквах. Они изображены, там такие, ну, серьезные люди, такие святые, с нимбами, в роскошных таких одеяниях. И мы говорим, да, вот это вот, наверное, патриархи веры, вот не случайно.
2: Безгрешные, святые.
1: Да, святые люди, с которых пример нужно брать. И вот эти люди, оказывается, вот они по зависти продали Иосифа в Египет. Люди религиозные. Продают люди, человека верующего. Ведь они же соблюдали все обряды того времени. Вот эти патриархи. Потому что их так отец научил. Но, очевидно, они еще не познали Бога. Так, как Иосиф. Иосифу Бог открывался вот в снах. Да? Он, наверное, с ним разговаривал в молитвах. И поэтому совсем другую жизнь он представлял себе. Наверное, вот то, о чем мы мечтаем как раз, чтобы не было зла, чтобы не было никакого лукавства, лжи кругом, не было насилия. И все были бы, люди относились бы дружелюбно, с любовью. А братья, они жили другой жизнью. То есть у них как-то вот, наверное, в позиции силы, что ли. Кто сильнее, тот и прав, тот и счастлив. И вот они вот так вот поступили с Иосифом, продали его в Египет. Но важно не то, что человек делает или не делает, а то, с кем же Бог. Угу. Написано, что Бог был с Иосифом. Угу. Он был с ним. И избавил его от всех скорбей его. Вот от чего Бог избавляет нас. Угу. От всех наших скорбей. Вот почему мы так и любим его и доверяем его, что он избавляет все-таки. Что бы с нами ни случилось, какую бы утрату мы ни понесли, Бог, он это все вот лечит. Он убирает вот эту скорбь, вот эту тоску. Он избавляет нас.
2: Это можно сказать, что это исполнение Божьих обетований в жизни верующего человека, да? То есть того, кто верит, Бог вот избавляет, что ли, он не уводит нас в какую-то такую среду, в которой нету боли, в которой нету греха, но он нам помогает в той среде, в естественной, в которой мы находимся, а она, к сожалению, полна греха, к сожалению, естественная среда такова наша, вот, но он помогает нам, он нас защищает в этом, он нам дает другое отношение. Вот чем, например, у неверующих людей к той же ситуации, да, они, к сожалению, не испытывают вот этого мира, вот этой защищенности, да, вот этой уверенности в Боге, не испытывают.
1: И он так благословил Иосифа, что у того никакого чувства мести к своим братьям не осталось.
2: И вообще, хотя страданий он из-за них пережил очень много.
1: Да, и, возможно, даже и не возникло у него это. У него было только одно, чтобы ты, Господи, был со мной, чтобы ты мне вот вызволил из тех вот условий, в которых я оказался. Угу. И он чудесным образом, просто вот мы читаем, когда эти главы, да?
0: Книгу «Бытие» – это вообще просто
1: это самые светлые главы, наверное.
0: Захватывающие события, которые происходили с Иосифом, и действительно, как рука Божия была на нем, и как он помогал ему от раба, которого продали в Египет, да, подняться до как бы первого помощника фараона. То есть
2: премьер-министр.
0: Да, на такие возвел его высоты, но пройдя непростую жизнь.
1: Да, то есть и вот это вот об этом напоминает Стефан тем людям, чтобы растрогать их сердце. Ведь это очень трогательная история, когда вот ее читаешь, если вот вдуматься, что вот Иосиф, находясь вот на вершине власти, он мог бы сделать с этими братьями.

0: вот что угодно, поиздеваться там над ними как-то, да, помучить их там, даже казнить. И потом сказать: о, я отомстил, и я прав. Вот зато...
1: Справедливость восторжествовала.
0: Да. У Иосифа таких мыслей вообще не было. Он их проверил, искренне ли они, да. И были там некоторые моменты. Но, тем не менее, вот Стефан дальше говорит: «И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Яков же услышал, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз, а когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосиф». То есть он открылся им. Вместо того, чтобы там репрессию учинить, он сказал: «Я брат ваш, а вы братья мои».
1: Они к нему пришли в бедственном положении, да, с протянутой рукой, можно сказать, а он в богатой стране, в которой он прекрасные условия процветания сам и создал, и он там премьер-министром, мы бы сейчас сказали, вот, и он так принял своих братьев очень, ну, ведомый Духом Святым, да.
0: Так вот, те люди, которые слушали Стефана, должны были теперь понять, ну, вот к вам тоже простирает объятия. Вот Стефан вот сейчас стоит перед вами. Вот он простирает к вам объятия. Придите к Богу, доверьтесь Ему обетованиям, примите Христа. Единственное ваше спасение в Нем только. Вот вы только через Него можете в Царство Божие попасть. К чему так стремитесь? Раскройте объятия Ему, как Он раскрывает их вам. Хотя вы Его и продали, и казнили, и до сих пор продолжаете казнить вот его помазанников в том числе. И что же, ну что же вы так вот? Ну, может быть, это хоть тронет вас, вот хоть эта история, хоть ваши каменные сердца, может быть, расколет все-таки. У него надежда была такая, у Стефана, на это.
1: И он... И у Бога была через
0: Конечно,
1: него,
0: да.
1: Бог действовал.
0: Он же через него говорит, да, да. Иосиф, послав, призвал отца своего Якова и все родство свое, душ 75. Вот всего-то 75 человек, да?
2: Да, все.
0: Это во время
2: все братья,
0: входа,
2: 12 человек.
0: Входа в Египет.
2: Их семьи.
1: Они уже назывались евреями в то время? Это уже был еврейский народ, да?
0: Ну, евреем называли Авраама уже.
1: А, еще с Авраамом.
0: Ведь это переводится как вроде путешественник, да, скиталец. Да. Еврейский, с какого-то
1: перешедший
0: языка.
1: Там, через что?
0: Или перешедший, да. Но что тут движущееся к человеку, к чему-то.
1: Да, поэтому, то есть конечно, эти 12 патриархов, они были уже это патриархи еврейского народа.
0: Да, но это все равно еще была не их земля. Вот тот, где они там жили, обетованная, современная вот Палестина, они же там не владели ей.
1: То есть это не та земля, которая была обещана Аврааму?
0: Она та же самая, но только они ей не имели в собственности, как и Авраам тоже, точно. И вот 75 человек, это вошли они, и, наверное, у этих людей, у первосвященника должна была возникнуть мысль, а сколько же оттуда вышло-то? Вот вошли 75, а вышло?
2: Ну, а там... вышел, там уже 400 лет прошло почти.
0: Через 400 лет, да.
2: Да, более чем 400.
0: Огромное число народу. Кто-то говорит, даже 2 миллиона. Но в это трудно поверить, в такую цифру. Наверное, все-таки...
1: Это вышли откуда они?
2: Из египетского
0: Египта,
2: плена.
0: Да.
1: А,
0: потом.
1: Из плена.
0: Угу. Тем не менее, это были тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни, но не 75 душ уже. То есть они там...
2: Бог благословил их.
0: Бог их через Иосифа начал благословлять, и вот так благословил, что они вот так размножились. Показались они в рабстве, можно сказать, по своей вине.
2: Ну, уже это гораздо позже
0: было. Это было, да.
1: То есть это было исполнение Божьего обетования через веру Иосифа, можно так сказать?
0: Да, да, через веру Иосифа. Яков перешел в Египет и скончался... самые отцы наши, и принесены были в Сихем, положенные в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихем. Вот всего-то навсего. Вот
1: это
0: пещера.
1: Стефан продолжил.
0: Да, мы читаем дальше.
1: Экскурс, да.
0: Угу. Здесь говорится о том, что земли-то было всего вот эта вот могила, вот эта вот склеп.
2: То, что куплено было, да?
0: То, что принадлежало Аврааму.

0: Ага. Из всей земли. Ну, соответственно, и всем его потомкам. И где же обетование? Как же вот сказано же в 6 стихе, сказал он Бог, что потомки его будут... дал ему... Не дал ему наследство, не на стопе, а обещал дать ее во владение ему.
1: Это Аврааму.
0: Аврааму, да. Угу. Но во владение ему только вот этот склеп остался. И потомство его по нем. И потомство-то по нем не получило ничего, казалось бы. Что же, Бог обманул, выходит? Да нет, Бог послал Авраама как предтечу, как помазанника своего, как предтечу, чтобы эту землю приготовить, в конце концов, к его потомкам последующим.
1: Чтобы эту землю благословить?
0: Чтобы благословить, да. Он готовил ее. Он ее благоустраивал. Он ее, во-первых, благословлял через Авраама. Потом в течение 400 лет, когда эти потомки проводили в Египте это время, Бог эту землю обильно изменял вот так вот. Там, ну, благоухающе делал ее на протяжении вот этого всего времени. Он, Бог время не терял, он все делал. Он с этой землей, он ее
1: готовил.
0: Из дыры превратил в рай, по сути. Угу. Ко времени Иисуса Навина, когда вот они подошли уже к пределу вот этого Ханаана, эта земля была, ну, вожделенная, это просто сказка, а не земля. Помните, да, как пошли вот эти разведчики? Угу. Давайте-ка посмотрим, что это там Бог нам приготовил, что за землю-то. Очень, очень хорошая земля, очень. Ну, заковыка там была, да, жили рослые там исполины, которых они испугались. Но земля-то сама благословенная. Вот это благодаря тому, что Бог начал с Авраама ее благословлять, и вот в течение этих вот всех лет, столетий даже, эта земля была готова к тому, чтобы ее отдать во владение.
1: Опять же, это вот через верный Богу остаток, да? Потому что там они были. Потому что это были не развращенные какие-то местные народы, из-за которых, ну, все только рушилось, которые не могли принять Божье благословение, не могли способствовать Божьим благословениям, да? А наоборот, вот через верных людей эти благословения Бог осуществлял и воплощал свои обетования таким образом.
0: Да. А вот в 17 стихе мы читаем: «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте». Угу. Вот, да, Бог готовил землю, Бог умножал народ, чтобы, в конце концов, с таким вот триумфом из этого рабства его вывести и вселить в плодороднейшую землю. Мечта просто. Каждого человека, наверное, оказаться там на месте жительства таком. И это все произошло, в конце концов.
2: А это вот благодаря Аврааму, да, произошло? То, что вот Авраам на протяжении всей своей жизни, как бы вот ставя эти жертвенники, да, он тем самым весть о Боге, да, распространял. И вот благодаря, ну, вы же вот говорили, да, что Авраам благословлял, как бы это, а ведь язычники, по сути дела, ее осваивали-то, эту землю, вот на протяжении этих 400 лет-то.
0: Да, язычники осваивали, но Бога может и кто угодно осваивать, и камни могут выпиять. То есть все, что сказано Богом, вот опять же, это подтверждает того, что Божие обетование неуклонно, несмотря ни на что, осуществляет.
2: И то есть кто выполняет, как бы,
0: да,
2: кто является орудием в руках
0: Выполнение,
2: Божьих.
0: Да. Ну, без человека не обходится. Господь не обходится без человека. Хотя он, конечно, может и обойтись, да, но тем не менее он высоко ценит свое творение, свой образ и подобие в человеке. И он хочет жить в человеке. Вот это ключевая, по-моему, мысль вот книги «Деяний», что он хочет жить в человеке, действовать через человека. Это ему приятно. Это доставляет ему удовольствие.
1: Это очень-очень сильная и важная мысль, что Бог хочет жить в человеке. И в нас с вами, да, Коля, во всех людях, в каждом.
0: Да. И вообще, вот

0: можно подумать, что Стефан тут о каких-то процессах исторических тут говорит, как вот двигается история там, да, но никакая история, вот из этой речи Стефана мы можем сделать такое заключение, что никакая вот история, какая бы то вот, которая не рассказана в книге «Бытие», она не совершается без Божьего человека, без Божьего помазанника, без человека, исполненного Духа Святым.
1: Помазанник – это кто еще раз?
0: Ну, это Иосиф, вот, да, это Авраам, это Исаак, Яков, это Иосиф. Вот это помазанники, это люди, в которых Дух Божий живет.
1: Угу. То есть помазанный Духом Святым, помазанный, вот так,
0: да,
1: вот, да?
0: Да, да?
1: То есть помазанник – это тот, кто помазан Духом Святым.
2: Но вообще, вот, конечно, интересно, да, сейчас вот время уже подходит выхода, как бы, из египетского плена, да, а ведь вот Аврааму обетование очень даже такое, ну, суровое было дано, да, вот мы читали как раз в шестом, что его потомки будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. То есть, вот, ну, такое нерадостное обещание это дано, по сути дела, Богом Аврааму.
1: Это, может быть, пророчество? Можно рассматривать, как просто он видел, что будет происходить?
2: Да, да. Но он ему и открыл это пророчество, что это будет, и 400 лет его потомки будут находиться в порабощении.
1: Ну, вот... ну как Коля сказала, они сами ведь в этом виноваты.
2: Да, но вот скажи каждому из нас, да, я думаю, что, ну, Авраам очень даже был опечален этим обетованием, этим, ну, как бы, исполнением, что ли, обетования в жизни его потомков.
0: Ну, может быть, опечален какое-то время, да, но Авраам хорошо знал Бога, и он полностью ему доверял, и поэтому он воспринимал это все как благо. То, что говорит Бог, что он обещает, это для нас только благо. И если 400 лет, значит, ну, значит, будет гораздо лучше, чем я даже мог подумать, что будет с этой землей. И потом, ну, 400 лет ведь тоже не случайно. Бог хотел и язычников спасти вот на этой земле.
2: Да, вот это вот, да, это очень важно, что Господь давал шанс.
0: Какой еще шанс? Да, шансище, да. Это же 400 лет, 4 века. Смотреть на то, как они, ну, развращаются год, там, десятилетие за десятилетием, эти язычники, и говорят, нет, еще красная линия не перейдена, нет, еще есть, еще возможность сесть, еще возможность сесть. Но вот 400 лет сказать, ну, теперь уже все, теперь уже возврата не будет, все. Люди выбрали окончательно свой путь жизненный без меня, вне меня. Меня в свою жизнь они не пускают. Я не насильник, я не вламываюсь туда. Я их оставляю на произвол их выбора. Как вы хотите жить без Бога? Ну, хорошо, ладно. Но вот придут из Египта мои люди, и вас просто отсюда выселят. Так произошло действительно. Ну, 400 лет, да. И вот Стефан, он как бы с каждым своим вот словом, он усиливает вот эту напряженность, он усиливает вину слушателей вот этих первосвященников. Вот видите, вот она все, вот все это ложится опять же на вас. Вот столько Бог свидетельств дал, столько долготерпения проявил, даже к язычникам. Вы-то уж, верующие, казалось бы, люди, вы-то уж должны принять то, что Бог говорит. И обетование сына своего, это тоже вы должны принять прежде всего вот это, сейчас, вот в данный момент. К этому Стефан их, ну, подводил к решению покаяться, обратиться и принять царство. Кстати, многие священников уверовали. Вот книга Деяний говорит, что многие из них действительно покаялись и приняли Христа.
1: Из тех, кто слушал Стефана, да?
0: Возможно, из тех, кто слушал Стефана, да. Хотя там был Синедрион, это избранные, и там особое приглашение, ну, наверное, люди получали такие уже. Когда Христа судили, там был тоже избирательный такой Синедрион, и таких людей, как Иосиф Римофейский или там Никодим, их просто это не приглашали туда, без них.
1: То есть самые жесткие, да?
0: Были те, которые другие первосвященники,

0: священники, которые слушали вне Синедриона апостолов, то есть помазанников Божьих. И в конце концов они покорились вере, как сказано.
1: Ну и самое-то главное, наверное, это Павел, который тоже присутствовал при этой проповеди, да? И мы читать будем далее в «Деяния апостолов», то посещение Божие Павла, да, какую совершило работу среди того, какие он путешествия миссионерские совершал, и как много людей уверовало после его обращения. Иногда говорят, да, что даже когда на проповеди присутствует, может быть, один человек, да, и если он уверует, и через него потом тысячи придут, да, то это самое такое...
0: Было не зря, да.
1: Да, да. Поэтому я думаю, что вот в результате как раз этого, то есть и произошла встреча Павла с Богом, да, которая изменила его жизнь на 180 градусов. Он развернулся и пошел в другую сторону. Из гонителя он стал проповедником Иисуса. То есть это чудо, которое совершилось. И я думаю, что это в результате все-таки проповеди Стефана.
2: Ну, потому что Павел слушал, да?
1: Да, да, да, да. А там же написано в конце, мы как раз вот 7-й главы и прочитаем, что Павел, хотя он был послан для того, чтобы притеснять верующих людей, христиан, да, а на пути в Дамаск произошло чудо, обращение Павла, и произошло то, что произошло. Вот, действительно, роль человека в исполнении Божьих обетований. Да, она великая. То есть Господь творит чудеса в жизни каждого из нас.
0: Да. А Павле особый разговор, конечно, да. будет. Да. И много времени посвятим деяниям апостола Павла. А сейчас мы пока деяния Иосифа, который назван прекрасным. И вот Стефан, здесь еще одну мысль подчеркивает. Вот то, что происходило с народом, когда он отвергал помазанника, и когда принимал его. Вот происходили чудесные вещи, когда люди принимали помазанника, вот в случае с Иосифом. То есть братья объединились, братья покаялись, они приняли опять Иосифа, Иосиф принял их, и это принесло огромное благословение народу. Они получили лучшую землю в Египте и процветали там очень долго. И вот Иосиф назван, да, прекрасным. А потом мы читаем дальше. «До тех пор, пока восстал иной царь, который не знал Иосифа».
2: Иной фараон, да?
0: Иной фараон, да. «И сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждал их бросать детей своих, чтобы не оставались они в живых. И в это время родился Моисей. И был прекрасен перед Богом». Вот тоже назван прекрасный. Еще один прекрасный. Вот Иосиф прекрасный, Моисей прекрасный. И сейчас вот перед ними стоит Стефан прекрасный, как лицом, как у ангела. Еще один прекрасный человек, то есть исполненный Духом Святым. «И 3 месяца Моисей был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, в смысле, в Нил, да, в реку, в корзинке, то есть спрятан, да, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен и в словах, и в делах». Вот люди отвергают помазанника, а Бог все равно с ним. И все равно он хранит, и все равно благословляет. И подобно Иосифу, Бог благословил Моисея так, что он стал принцем Египта. По сути, того же Египта, как и царь, как, по сути, царем был и Иосиф.
2: Вот если узко к этому подойти, то можно так сказать, что он же оказался сыном приемным дочери, по-моему, фараона. Да. Да? То есть он оказался в такой языческой среде, подверженный таким отвратительным влиянием вот того мира извращенного. Да? Как же это можно считать благословением? Ну, это если смотреть вот узко, вот возможно, на очень коротком промежутке.

0: промежутки времени. А теперь, когда мы можем вот с высоты своей, что ли, смотреть, потому что у нас уже эта вся история, давняя, свершившаяся, то мы понимаем, насколько на самом деле это была цепочка Божьих действий, которые были необходимы вот именно таким образом, даже если это кому-то было непонятно и долго непонятно, и на протяжении, может быть, всей жизни непонятно, как Авраам, он так и не стал владельцем этой земли, да, также вот и нам в нашей жизни нужно вот ободриться, нужно вот верой принять эти Божьи обетования, что Он нам желает только самого лучшего, и спокойно, с доверием Богу принимать все, что происходит в нашей жизни, потому что оно в конечном итоге ведет вот к исполнению главного, да, того, чего хочет Бог для нас, к нашему спасению.
1: Наша вера меняет нас и внешне. Вот то, как она меняла Иосифа, Моисея, Стефана. Также она может менять лучше всякой косметической мази и нашу внешность. Если мы доверяем обетованиям Божьим, если мы окунаемся, погружаемся в Священное Писание, верим им, Бог преобразует и нас. И к нам начинают люди тянуться и говорить, что это вот ты как-то изменился, там как-то у тебя какое-то лицо другое, какой-то сияющий, там, вот что-то такое.
0: Как у Стефана.
1: Как у Стефана, в подобии Моисея или в подобии Стефану, да. То есть, ну, надо читать Слово Божие, да, и доверять его обетованиям, да. И еще надо прославлять Бога при этом. Вот когда мы читаем благодарность, вот как ты говоришь, да, за все благодарите. Конечно, и Богу это приятно слышать. И нам самим становится легче, когда мы Бога прославляем за все, что вот Он нам посылает в нашей жизни.
0: Да.
1: Да прославлен будет Бог, как у нас есть такой гимн.
0: Да, позитивное отношение, оно ведь даже на физиологическом уровне, на гормональном уровне, оно, ну, что ли, только пользу приносит, положительное отношение. И если сосредотачиваться на негативном, на том плохом, что происходит, а его так много происходит, то это, ну, это убивать себя постепенно. Да, а если видеть хорошее, а хорошее можно видеть тогда, когда видишь Божью руку, когда уверен в Божьей руке, когда уверен в Божьих обетованиях. Так что это даже на уровне нашего физического здоровья тоже проявляется.
1: Да. «Когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен и в словах, и делах». Вот интересно, что вот Божий человек, Моисей, был научен мудрости египетской, то есть языческой страны,
0: да,
1: где о Боге-то вообще не знали, об истинном. У них был там пантеон целый. И вот что это за мудрость такая вот? Можно подумать, что это какая-то, ну, давно умершая, давно замшелая какая-то мудрость, там какое-то древнее государство, которое уже не существует, по сути. И что это была за мудрость? Но, тем не менее, отголоски вот этой так называемой замшелой мудрости можно увидеть в той же истории с Моисеем, когда они подошли с народом к горе Синай, и они тогда там отступили и предались идолопоклонству, да, то вот Моисей тут проявил знания передовых технологий того времени. Вы помните, что он сделал с этим тельцом золотым?
2: Он его сжег.
1: Он его сжег. Вот представьте, да, в условиях пустыни, вот в этих вот, да, что там, какое-то топливо нужно взять, чтобы это сжечь. Или это был огонь с неба, который сжег его. Ну, мы не знаем. Но вот то, что он потом сделал с этим сожженным золотом, тоже очень интересно.
2: Напоил, то есть он всех.
1: Он его растворил в воде, сделал из него вот такой напиток и заставил всех это, вот отступников, это все выпить. То есть вот такая технология обращения с драгметаллом. Это похоже, вот сейчас вот такой есть раствор или смесь, называемый ормусом. Это смесь, водный раствор золота. И некоторые люди даже его пьют. И говорят, это улучшает мозговую деятельность. Вот эти вот все нейронные связи в мозгу там настолько становятся, ну, эффективными,

0: что у человека работоспособность повышается так вот резко.
1: Вот, но... То есть он уже такими знаниями обладал. Вот опять то, что нельзя узко подходить, да, надо широко на все смотреть, не пытаться уложить Бога вот в какую-то маленькую коробочку наших представлений о том, что правильно, а что неправильно. Потому что если бы по-нашему Бог действовал, то да, вообще все было бы совсем по-другому и с печальными итогами.
0: 23 стих. «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых». И вот тут как бы история Моисея, она разбивает его жизнь на три таких 40-летних периода. Угу. И вот первый из них – 40 лет, в завершении которых ему пришло на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых.
1: То есть 40 лет в Египте, да?
0: Они в Египте все,
1: от рождения, да. И вот до того, как он уже был сыном дочери фараоновой.
0: Народ в рабстве. Почему он оказался в рабстве? Ну, потому что оставил Бога, скорее всего. То есть предался, вот, потихонечку вот, ввинтился в эту языческую среду с ее, со всеми обрядами идоложертвенными, идолопоклонством вот этим всем. И забыл о Боге совсем. И вот тут вопрос, откуда Моисей мог его так хорошо узнать, что вот он пришло ему на сердце посетить братьев, он увидел одного из них обижаемого, вступился, отомстил за оскорбленного, поразив египтянина, причем поразил его до смерти. То есть он при этом убил египтянина. Что это было за действие такое со стороны Моисея? А он уже знал обетование. Он от кого-то услышал, от матери, или он это услышал от отца, или где-то еще. Может быть, вот витало как народное сказание какое-то. Но он вот этому доверился, поверил. И если для многих людей, даже сегодня, вера – это лишь ну, подобие что-то увлечению там, или хобби, или как как-то вот, я не знаю, ну, не очень серьезно к этому относятся люди, то Моисей, вот вера Моисея, она настолько фундаментально оказалась, что он пожертвовал даже своим троном.
1: Вот он, египетским.
0: Египетским. Ему светил трон. Он оставил это все, он оставил эту египетскую мудрость, египетское обучение. Он доверился только на основании того, что он услышал о Божьем обетовании и поверил в это. Угу. Настолько, что отдал ему свою жизнь. Угу. Вот как бы было здорово, если бы у нас была такая вера.
1: Очень здорово, Лена, очень интересно, да? То есть, казалось бы, столько раз мы читали книгу «Деяния апостолов», и уже казалось настолько знакомой и изученной вот эта вот проповедь Стефана об истории, израильского народа. И вот такие интересные повороты, Коля. Слава Господу.
0: Богу.
1: Да. В следующий раз продолжим. Да,
0: да,
1: продолжим,
0: конечно, да.
1: В седьмой главе. Мы еще не завершили историю.
0: Да, она очень долгая.
2: Даже еще не середина.
1: Даже еще до середины проповеди Стефана не добрались.
2: Да, да.
1: Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, что вам интересно. Пожалуйста, продолжайте писать свои комментарии на наши программы. Это очень важно. Это нас поддерживает, нас ободряет, направляет нас определенным образом. Очень благодарны вам за то, что вы вместе с нами. Ждем следующей встречи. До свидания. До свидания.

Меня часто спрашивают верующие люди, что делать, если я вдруг начал сомневаться в существовании Бога? Действительно, понятно, что человек верит, и когда человек верит в Бога, это хороший момент. У него вроде бы нет никаких вопросов, он живет, и все идет гладко. Но вдруг начинают какие-то появляться детали, тонкости веры. Когда его что-то не удовлетворяет, и человек начинает потихонечку вот

этими вопросами задаваться, и эти вопросы вроде бы вот ту веру, которую у человека есть, начинают ее расшатывать. И человек вдруг чувствует, что у него нет основания крепкого и надежного, которое было раньше. И вот теперь что с этим делать? Знаете, какая бывает иногда реакция у людей, у верующих? Воспринимать сомнения как грех. Вот если ты сомневаешься, значит, ты грех делаешь. А раз делаешь грех, значит, у тебя нет веры, и все. Неправильный подход. Вот в корне неправильно. Сомнение вообще, оно нейтрально. Даже само русское слово «со-мнение» подразумевает, что это совокупность разных мнений. Это означает, что человек находится в поиске, то есть он чего-то ищет. Почему он стал искать? Ну, возможно, потому что вера его перестала удовлетворять. И в этом отношении, если человек ищет ответы на свои вопросы, задумывается и ищет эти ответы, то это нормальный процесс, мыслительный процесс, когда мы действительно ищем и хотим разобраться. И это не является никаким грехом. Искание Бога нормально, и даже несмотря на то, что ты веришь в Бога, сомневаться в Нем не является греховным. Многие люди великие, даже герои в Библии, сомневались в Боге, в Его делах, в Его справедливости или милости. Но, тем не менее, они продолжали верить. Поэтому в этом случае нам очень важно понять два момента. Первое. Чего касаются твои вопросы? Они касаются мировоззрения, то есть, возможно, твои представления о Боге, они устарели. Возможно, тебе передали представления какие-то о вере стереотипные, передали какие-то предрассудки. И настал тот момент, когда этот предрассудок рушится, то это не вера рушится, это рушится предрассудок, стереотип. И сомнение помогает разбить этот предрассудок. И в этом отношении это вполне нормально. Нормально, что так происходит. Ты растешь, и растет твоя вера. И вот на этих обломках старой веры вырастет новый росток веры, настоящий, подлинный. Второй момент, который нужно выяснить. Если аспект касается не мировоззрения, то есть не убеждение, какой в Бог, существует он, как существует и так далее, а касается именно отношений с Богом, то есть вопроса доверия. То есть ты перестаешь сомневаться в том, что он есть, и ты не можешь ему довериться в этой ситуации. Это уже другой момент. Потому что на самом деле здесь вопрос встает к тому, что вот именно это доверие Богу, оно может действительно пошатнуться, и здесь нужно понять следующий шаг, предпринять следующий шаг. Когда ты пытаешься найти ответы на какой-то вопрос о именно Боге, нужно понять одну деталь, что мы ограничены в своих суждениях, и мы не всегда можем найти ответы на все вопросы. Но их иногда нет. И как бы ты ни старался быть умным или интеллектуальным, иногда зайдешь в какой-то тупик. Но это не значит, что теперь нужно отказываться от этого. А довериться Богу в этом отношении, это означает пройти с Ним вот этот путь твоих исканий и увидеть действительно какие-то в жизни твои дела Божьи или чудеса Божьи. Когда вдруг вот это сомнение, оно, ну, перестанет тебя мучить, потому что ты что-то в жизни увидишь. И вот здесь всегда в вопросах сомнений нужно понять причину твоего сомнения. Итак, что делать, если я сомневаюсь? С одной стороны, это нормально, что ты сомневаешься. С другой стороны, нужно разобраться просто в причине твоих сомнений. Либо пойти к пастору, к служителю церкви, который компетентен в этом вопросе и который поможет тебе разобраться вот в этих поисках твоих, исканиях твоих. Может быть, ты запутался и не знаешь всего, да? Но пастор, компетентный человек, может помочь тебе разобраться, то есть понять что-то, да, если это вопрос мировоззрения. Либо самому искать, интересоваться, углубляться, изучать, читать, находить материал, который поможет тебе увидеть картину более шире. Может быть, он разрушит твои предрассудки, представления, и, как я уже говорил, вера оживет, и она будет более такой настоящей, подлинной, живой, не детской, а верой уже более взрослой, осознанной, осмысленной, основанной на каких-то более твердых убеждениях. Поэтому сомневаться – это нормально,

0: Какое влияние, ну или взаимовлияние политических институтов и религиозных в нашей стране? И какие перспективы развития?
1: Ну, вообще-то историки знают, подскажут, подтвердят. Для нашей страны исторически, пожалуй, практически с момента зарождения, свойственно такое явление, как очень сильная степень вмешательства государства в деятельность религиозных общин. Ну, даже многие ученые, рассматривая отношения государства и христианской церкви, называют это цезарепапизмом. Да? То есть там это такая ситуация, при которой... Да, с папоцезаризмом. Папоцезаризм – это когда римский папа, да, мы помним, особенно в Средневековье, так сказать, разрешал или не разрешал некоторые противоречия, указывал христианским монархам, как им надо строить свою жизнь, жизнь подданных. Ну, а в нашей стране как раз наоборот. Причем это проходит такой красной, скажу даже порой кровавой нитью через нашу российскую историю. Вот сегодня на нашем собрании звучала эта расхожая мысль, что ну, Россия отличается тем, что у нас никогда не было религиозных войн. Позвольте, может быть, и не было религиозных войн, хотя это тоже отдельный неоднозначный вопрос. А как нам быть с церковным расколом в православии, когда, исходя из политических интересов развития нашей державы, дай Бог здоровья и процветания, именно государство стало вмешиваться в угоду чужеземному греческому уставу православия, вмешиваться в православную жизнь в нашей стране? Вот это может быть такой один из ярких и печальных случаев, когда такое вмешательство и такая определяющая роль государства себя и проявила со всей силой.
2: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
3: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Каждому из нас в жизни приходилось и приходится сталкиваться со скорбью. Со скорбью потери близких, друзей и всех, кто дорог нашему сердцу. Мы понимаем, что такое скорбь. Это не просто расстройство, это не просто негативные чувства, а скорбь, печаль, они полностью меняют жизнь. Они способны поломать жизнь. Это очень серьезно. И мы не можем просто так обойти эту тему стороной. Мы не можем просто не обратить внимания и просто соглашательски или ожесточенно отнестись к этому. Нам очень важно знать, как нам получить утешение.

как нам получить освобождение и как нам получить восстановление. Сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить о том, как утешиться. И обращая внимание на Слово Божье, обращая внимание на то, что говорит Бог об утешении, потому что Бог не раз участвовал, когда был на нашей земле, в похоронных процессиях. Он совершал чудеса, и Он понимает скорбь и боль утраты. Сам Небесный Отец, который послал Сына Своего Единородного, Он тоже понимает боль утраты. Священное Писание нам показывает путь утешения. И нам очень важно понять несколько принципов, несколько столпов, на чем мы можем утвердиться, чтобы получить утешение и исцеление. Первое, на что следует обратить внимание, понять, принять и согласиться с этим, это то правило или та истина, которая говорит, что Бог могуществен. Он по своей воле действует. Кого хочет, милует, кого хочет, прощает, а кого хочет, наказывает. Господь могуществен. Все, что Он желает, Он делает. И нам очень важно согласиться с этим. У Господа сила. Как Он поступит, это значит самый лучший путь. Нам важно не оспорить, а правильно понять и принять Его. Нам очень важно обратиться к Богу и уразуметь Его могущество. Его сила – это не произвол. Его сила – это наивысшая мудрость, наивысшее проявление самых лучших шагов по спасению человека. Итак, первое – Бог могуществен. И если мы согласимся с этим, то нам очень легко и доступно будет следующее. Бог любит. Наш Господь любит нас с тем могуществом, с той силой, которой обладает. Наш Господь любит нас весьма великой любовью. Послушайте хотя бы эти слова, которые записаны в Иоанна в 3 главе 16 тексте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Апостолы также напоминают нам и говорят великие слова о любви Божией. Например, апостол Павел в послании к римлянам в 8 главе из 38 текста говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Господь любит. Господь настолько сильно возлюбил каждого человека, что послал Сына Своего Единородного в наш мир. Иисус пришел в наш мир, показал любовь и заботу Бога, показал, что Господь хочет от человека и что Господь готов предоставить человеку. Его любовь, наивысшее проявление, выразилось в том, когда Он был на кресте. Он умер за нас. Его смерть показала многое в Его отношении. Знаете, часто словами можно говорить многое. Уверять в любви, уверять в верности, уверять в понимании. Но самое малое дело

самое маленькое, самое мельчайшее дело, оно может показать истинность, глубину или ложность наших слов. Итак, Господь могуществен. Господь любит. На этих двух понятиях –

философия нашего утешения. Нам также необходимо знать, как Библия смотрит на человека. Как она видит человека? Как он сотворен? Из чего состоит? Что делается с человеком? Что происходит с человеком после смерти? Нам очень важно знать, что об этом говорит Библия. Итак, первое, о чем упоминает Бытие, говорит о том, что взял Бог прах земной. И взял Господь, сотворил человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. Земля, Божья работа, он вдунул свое дыхание, и тогда человек – душа живая. Простой житейский пример. Когда мы смотрим телевизор, есть программы интересные, есть не очень, но вот наступает время, когда нам нужно его выключать. Когда мы выключаем телевизор, куда девается изображение? Пусть телевизор состоит из трех частей. Это корпус, это электричество, которое подается, и изображение. Когда выключается электричество, что происходит с изображением? Куда оно девается? Вниз уходит, вверх, где-то прячется. Его нет. Пока нет телевизора и нет электричества, нет изображения. Будет телевизор, но не будет электричества, тоже нет изображения. Нужен и телевизор, и электричество. Вот примерно так состоит и человек. Прах земной, то есть наше тело, наша плоть. Дыхание от Бога, и тогда происходит жизнь. Когда Господь забирает дыхание, мы этот момент называем смертью. Наше тело с самых первых секунд смерти подвержено распаду, тлению. И проходит совершенно немного времени, и тело распадается. Для этого нужны только благоприятные условия для распада. Что же происходит с так называемой душой? Нет. Ее нет. Когда Господь придет во второй раз, Он возьмет прах земной, даст дыхание жизни, и тогда вновь появится человек. Псалмопевец Давид говорит очень интересные слова. «Господь знает состав наш и помнит, что мы персть», то есть земля. Интересные слова, которые помогают нам понять, как же живет человек. Он знает состав наш, то есть Он, Бог, знает, из чего мы состоим, знает нашу формулу нашего тела индивидуально. Он ее помнит, она у него записана. И нет проблем, когда Господь возвратится во втором пришествии на нашу землю, когда Он скажет «воскресне», то воскреснет именно тот человек, который умер. Земля, дыхание Божье и тот состав, который Господь знает, воскреснет именно тот человек, который умер. Нам, возможно, сложно это понять, потому что мы не можем на опыте это сделать. Мы не можем воочию взять и опытным путем это провести. Но Господь утешает нас этим. Господь любит нас и желает нашего спасения, желает нашего утешения. Потому, так как человек
создан из праха.

Потому так как человек обладает дыханием жизни от Бога, он принимает от Бога дыхание жизни. И потому, что человек имеет надежду, великую надежду воскресения. Когда Иисус Христос был распят на кресте, Его похоронили в пещере. На третий день пришла Марфа и Мария, чтобы совершить некоторые обряды. Иисус воскрес. И в этом все ученики были свидетелями. И этим самым действием Он даровал каждому надежду о том, что каждый человек, если умрет во Христе, оживет. Христос воскрес, воскреснут и умершие. Послушайте, что говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам. В первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 текста. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Апостолы уверяют каждого из нас, так как умер Христос и воскрес, то и мы имеем великую надежду. Великую надежду на спасение. Господь сегодня приглашает всех покаяться и принять Его, услышать Его зов. Патриарх Иов когда-то сказал великие слова, что Бог обращается к человеку 2-3 раза в жизни, чтобы отвести душу его от смерти. Бог обращается к каждому ясным, понятным языком. Тем языком, который понятен тебе. Не просто всем людям, а именно тебе. Божье Слово, оно способно проникать в душу и совершать утешение. У Господа есть великое утешение. Его слова, которые нам передает Слово Божье, показывают, что Господь заботится о нас. Он заинтересован в том, чтобы мы получили освобождение и утешение. Дорогой друг, как получить утешение? Как утешиться? Я согласен, что с одной стороны можно говорить много, но как пережить это? Поверь, что Господь знает ответ для тебя. В самой последней книге Библии, в Откровении, говорят, Иоанн говорит нам такие прекрасные слова. «И отрет Бог всякую слезу с очей их». Представьте, что это значит. Когда к нам подбегают дети со слезами, плачут, и мы просто погладили их, просто объяснили, просто показали им что-то,

стоит скорбеть, и вдруг слезы исчезают, появляется улыбка, и у ребенка совершенно другое настроение. Вот что-то подобное Господь сделает с нами. Господь способен утереть слезы. Господь способен утешить, и Его утешение – это исцеление. Это не какой-то трюк, это не какое-то временное освобождение, это настоящее исцеление и утешение. Господь желает сегодня утешить тебя. Если твое сердце скорбит, если ты думаешь об утрате или потере, пусть Господь понятными для тебя словами пригласит тебя, утешит и благословит.

Затем Иисус рассказал следующую притчу, желая показать, что нужно постоянно молиться и духом не падать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе жила одна вдова, и она постоянно приходила к нему и просила: «Защити меня от обидчика моего». Он долго отказывался, но потом сказал самому себе: «Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта вдова не оставляет меня в покое. Заступлюсь за нее, чтобы она больше не приходила и не досаждала мне». И сказал Господь: «Послушайте, что говорит этот нечестивый судья. Так неужели Бог не защитит тех, кого он избрал, тех, кто взывает к нему день и ночь? И станет ли он медлить? Говорю вам, он защитит их вскоре. Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли он веру на земле?»

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Действительно ли худые сообщества развращают добрых людей? Почему Бог решил уничтожить Содом? Как Лоту удалось спастись от кары небесной? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
6: Здравствуйте.
5: Ну, мы продолжаем уже серию наших программ об Аврааме, о его окружении, о его семье, о Божьих благословениях Авраама. Ну и, собственно, у нас сегодня не совсем об Аврааме. То есть вот в прошлый раз мы говорили о том, как Авраам пытался заступиться за грешных жителей Содома, Гоморры, ну и той земли. И, в общем-то, казалось бы, заручился, ну, почти гарантией. Будет там 10 праведников, место останется ну, целым, живым. Ну, давайте о продолжении этой истории.
6: Да, как бы история действительно очень знаменитая. Содом и Гоморра на сегодняшний день у нас как бы уже

0: это пословичное выражение, да? Когда мы хотим описать какое-то ужасное место, совсем-совсем безнадежное и грешное, это для нас все-таки Содом и Гоморра. Да? То есть, еще мы, наверное, под Содомом подразумеваем еще и гомосексуальные отношения.
1: Ну, так традиционно как-то это воспринимается. Содомский грех там, ну, он даже так...
0: Ну, давайте мы немножко почитаем из текста, собственно, о чем идет речь, да, и в чем была проблема. Это 19 глава книги «Бытие». «Пришли в те дни ангелы в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдите в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ, от всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше я выведу их к вам, делайте с ними что угодно, только людям не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали ему: «Пойди отсюда». И сказали: «Вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотой от мала до большого, так что они измучились искать входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу. И Господь послал меня истребить его». И вышел Лот и говорил к зятьям своим, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену свою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестностях сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не настигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому и город сей назван Сигор». Ну, пожалуй, что можно остановиться в прочтении, можно дальше потом продолжить. Да, то есть достаточно длинная глава, но что из нее можно увидеть, да? А первое, что можно увидеть, Лот сидит у входа, простите, в город, да?
1: У ворот.
0: У ворот.

0: Ну, там, где сидят старейшины, уважаемые люди, и он, наверное, среди них. Но когда вошли путники, то есть чужестранцы, да, гости города, то он встал, поклонился до земли, да, он пригласил их к себе домой под свой кров. Они не захотели, говорят, что мы будем ночевать на улице, но тот сильно упрашивал, когда они все-таки к нему пришли. Он их накормил, дал им умыться, одеться, отдохнуть. И вы обратили, наверное, внимание, что то же самое делал Авраам, который также трех этих путников увидел, подбежал к ним, пригласил к себе под, в тень дерева, также приготовил теленка, накормил, и они его благословили.
1: Ну, Лот, по сути, делает то же самое.
0: Угу. То же самое. Вот мы видим в этом праведного человека, да? Это закон гостеприимства. На Востоке закон гостеприимства, ну, как бы актуален и поныне. Где-то даже рассказывают истории, что если враг такой, знаете, прямо такой закоренелый, да, придет к человеку в дом, он его примет, напоит, накормит, ничего с ним не сделает. Ну, он вошел под кров.
1: Да, это принцип. То есть, если враг стал твоим гостем, то как минимум, пока он в твоем доме, да, ты не можешь ему ничего сделать.
0: Вот этот закон, видимо, известен для них. Да? Потому что так поступает Авраам, так поступает Лот, находясь в Содоме.
1: Ну и по большому счету, я думаю, что он должен быть известен и жителям Содома.
0: Конечно, но обратите внимание, как автор описывает ситуацию, что когда все стемнело, собрался весь город, понимаете, от мала до велика. Ну, я не знаю, вот так ли это, вот прямо весь город может поместиться перед дверью Лота, ну, если это улица, сколько же их было, да? Под этим описанием можно увидеть единодушие от мала до велика жителей, в том, что они просят вывести этих гостей для того, чтобы, ну, так сказать, их там подвергнуть насилию. Так же ведь?
1: Ну, как минимум, видно, что никто не противится. То есть, если в городе есть какая-то власть, какое-то управление, и эта власть, ну, она хочет какого-то сохранения, вообще говоря, уклада и всего, то, наверное, власть поступает так, как сейчас поступает любая власть. То есть всякие вот эти вот несанкционированные собрания, которые вдобавок еще люди подогретые чем-то, ну, неважно чем, там, веществами или просто какими-то, ну, чувствами сейчас, что там мы тут устроим, то понятно, что власть должна этих людей, ну, как минимум, разогнать, утихомирить, ну, то есть применить эту власть. А тут никто ничего такого не делает.
0: Вот здесь, конечно, мы видим, что нарушается вот этот вот священный закон гостеприимства. Мы увидели в этом какие-то гомосексуальные отношения, да?
1: Ну, хотя там этот момент есть, в общем-то. Выведи, мы их познаем.
0: Но в целом, да, здесь видится, что Господь, в общем-то, прежде всего осуждает любое насилие над пришельцем. Любое насилие. Угу. Обрати внимание, что люди начали обвинять Лота, да, в попытке защиты путников. Причем они стали как обвинять его? Ты пришелец, и ты будешь, и ты хочешь судить? Да?
1: То есть, вообще говоря, устанавливать тут свои правила...
0: Они тоже видят его пришельцем, то есть они видят его чужаком, они видят его не своим, а следовательно, они сильно приступили к нему, да, вот это вот сильно приступили, что это означает? Схватили за грудки, начали колотить его спиной и головой об его же дом, вот как сильно приступили, начали пинать его ногами, бить кулаками, что с ним стали делать? Ну, вот это слово «сильно приступили», да, то есть означает, что тут тоже началось насилие, да?
1: Ну, как минимум, угроза.
0: Ну, насилие. Видимо, все-таки его могли просто здесь же и затоптать, этого Лота, так же ведь, возле своей же собственной двери. Но вмешиваются эти самые путники, хотя мы понимаем, что это были ангелы, как раз первый текст об этом говорит, что два ангела взошли в Содом, да? Они его затащили.

0: тащили обратно в дом и поразили слепотой практически вот эту всю толпу от мала до велика. Это означает, что они, в общем-то, ну, ничего сделать не могли. Слепой человек, люди в шоке и так далее, вынуждены рассеяться, в общем-то, по всем остальным улицам.
1: Мне представляется, что вот это описание, оно просто должно подчеркнуть степень падения вот этих людей. То есть не гостеприимство, а это просто, ну, как это сказать, это, ну, это как печать, это как вот финальное вообще... Ну, то есть, если уж они так к гостям относятся, которые вообще под,
0: последняя капля, да,
1: под защитой и так далее, то что ж там происходит вообще по отношению к своим-то? То есть это город, Содом, крупный город, процветающий город, надо думать, город торговый, ну, потому что на торговых путях. То есть за счет чего он живет? Он живет, в общем-то, за счет, в значительной степени, за счет разных купцов, гостей, кого-то. Но приходят гости в этот город, ну, правда, гости без товаров, без там большого каравана, там еще чего-то. Но они приходят в этот город, и они готовы этих гостей просто вот
0: растерзать.
1: Сейчас растерзать. Причем не за что-то растерзать, а просто ради развлечения.
0: Просто они чужие. Они не свои.
1: Но чужие, понятно, но вот зачем? Вот получается, ради развлечения. Нам вот сейчас вот так хочется показать свою власть, свою силу, поиздеваться.
0: Но поэтому, наверное, не случайно, да, то есть чуть ранее была история с их пленением от войсками Кедорлаомера, да, то есть, видимо, все-таки это все как-то взаимосвязано. То есть Бог что-то пытался им сказать. Слушайте, смотрите, вот как вы в плен попали, да, то есть... Уж не знаю, били их там в плену, не били. Ну, как бы история умалчивает, понятная история.
1: Ну, я думаю, что очевидно, что как минимум в момент захвата их били. Ну, это...
0: То есть что-то должно было поменяться в их голове, да? Вот до этой самой истории с Лотом и с ангелами, ну, как-то люди должны были увидеть, что, ну, законы гостеприимства действительно, они не просто так. То есть нужно действительно вот... поддерживать этих людей, которые пришли к ним в гости, в их дом, да, то есть, ну, накормить и хотя бы вот здесь вот обеспечить им безопасность. И как бы, видите, дальше интересно, да, смотрите, Лот, ангелы говорят Лоту о том, что сей город будет истреблен. Все, точка. А вот к вопросу, а сколько же праведников в этом городе? Посмотрите, Лот говорит со своими зятьями, то есть, опять мы видим, не сыновей, а зятьев, некоторые дочери замужем, что город будет истреблен Господом, но зятьям его показалось, что он шутит. То есть, вот это посмотрите, да? То есть, реальная угроза не воспринимается как действительность. Люди считают, что это все какие-то басни, сказки. Ну, я как бы, вот уничтожение города, да ну это не может быть.
1: Хотя совсем недавно это было реальностью.
0: То есть, когда, ну, когда были войска, да?
1: Да, там, ну да, были войска, но... А кто сказал, что вот, ну не знаю, на расстоянии получаса от города не стоит войск?
0: Но вот смотрите, здесь получается, Лот говорит о Господе. Что, вот посмотрите, да, то есть, ибо Господь истребит сей город. То есть, кто? Всевышний, Бог неба и земли. А они видят, что это шутка. А когда люди видят, превращают в шутку весть о Господе, да? Но когда они уже от вот этой вот религиозной мысли, да, то есть от религиозной жизни, весьма далеки. Понимаете, в чем вопрос? То есть у них есть что-то свое, видимо, какие-то свои боги, не знаю, насколько они верны им. А серьезные какие-то вести, ну, для любого верующего человека, вспомните Ниневию, да, приходит пророк и говорит, все, вас вот все истребят вот через там какое-то количество времени, и весь город, и царь этого города в прахе, пепле, и даже...

0: животных не стали кормить и поить, понимаете? Это потрясение жуткое. Ну как так? Бог сказал, что их уничтожат. Вот реакция Ниневия, сравните, да? Угу. А здесь люди ха-ха, посмеялись, подумали, что Лот шутит, и все это несерьезно. Какой Бог, вы о чем говорите? Да кто тут что будет истреблять? Понимаете, в чем вопрос? Это состояние же ума.
1: Да? Ну да, то есть, в принципе, даже ну, такой вопрос, он как бы у меня был подготовлен задать, но, ага. но даже не знаю, насколько он уместен. То есть, какие шансы были у жителей Лота, у жителей Содома? Могли ли они спастись?
0: Ну, наверное, нет.
1: Ну, получается, что шансов-то у них было много. То есть те же самые ангелы пришли, да, они пришли точку поставить, но Лот идет к зятьям, Лот кого-то предупреждает, Лот и ничего,
0: ничего.
1: И смех в ответ. То есть сознание людей настолько изменилось, ну то есть как...
0: То любая весть, она как бы не... трогает сердце и душу, не наполняет тревогой.
1: Мы говорим, что люди в состоянии измененного сознания. Подразумеваем измененное сознание, там, я не знаю, под гипнозом, под наркотиками, там, еще как-то. А получается, что они уже просто всю жизнь живут в состоянии измененного сознания. И уже какую-то реальность...
0: Не воспринимает.
1: Уже не воспринимает.
0: И как бы, обратите внимание, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену, двух дочерей, тех, которые вот еще не замужем, да, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Он медлил, мужи по милости к нему, Господни, взяли за руки его жену, двух дочерей, и вот я бы даже такое слово здесь употребил, выволокли его за пределы города. Mm-hmm. Тут вывели, а я еще усилил это слово. Эмоционально немножко. Речь идет о том, что и ему ходить тяжело. То есть вы понимаете, да? А все-таки насколько привлекательно богатство.
1: Даже он не вполне верит в то, что вот сейчас тут все будет уничтожено.
0: Может быть, он и верит, но вот, вы понимаете, образ жизни. Ведь этот же человек, видя беззаконие, это же, наверное, насилие над путниками были не единственное. Почему он их... забирает с улицы-то, он хочет, может быть, как-то компенсировать насилие этих людей своим гостеприимством, хотя бы этих двух, он говорит, давайте я вот сейчас как-то их, может быть, спасу от этих вот развращенных людей, так же?
1: Ну,
0: но
1: да.
0: Он не уходит оттуда, вот в чем весь вопрос. И он же тоже был в плену у этих, как бы, завоевателей. Почему он вернулся опять в Содом? Для чего? Что он там оставил? Он же мог вернуться и где-то рядом, опять же, с Авраамом путешествовать.
1: Ну, это... что оставил? Дети, внуки?
0: Вот получается, что образ жизни такой, вот знаете, это же не просто городской образ жизни. Это образ жизни людей, которые, в общем-то, и Бога отвергли. Да? То есть вот они построили для себя высокие стены, они устроили, вероятно, хорошую жизнь, там очень обеспеченные люди, там все в зоне комфорта наверняка, да, то есть все очень хорошо, там просто прекрасно жить, богатейший город. Но вот вопрос, да, то есть Господь там вообще не видит никаких шансов, потому что в основном это люди весьма-весьма злые и грешные. Так вот, любовь Божья, интересно, здесь проявлена. По милости Господней, да, что делают ангелы? Они выволакивают оттуда Лота с семьей.
1: Ну, по сути, насильно выводят.
0: За руку схватив, сильно, видимо, да, то есть они подтащили за собой. То есть все равно есть время уже уничтожения, они торопят его, выходи, выходи, беги в другой на гору. Почему они предлагают ему бежать на гору, да? Опять-таки, да, древние люди мыслят жизнь таким образом, что на горе живут боги. Да, там, я не знаю, у нас много псалмов, да, откуда придет помощь моя, да, то есть от Господа, да, откуда? Угу. Возвожу очи мои горам, да, откуда придет помощь моя.
1: Ну, горам вверх, к небу вообще-то.
0: На горе Кармели стоят жертвенники, да, богам, в том числе и Яхве, который Илья будет там.
1: Но к Богу ближе.
0: Да.

0: Богу ближе. И вот воз, любая возвышенность, да, у оси будет у пророка. Любая гора, там будет место для жертвенников, там будет место для святилищ. Да, то есть, опять же, Авраам сына поведет на гору, да, на жертву. Там будет жертвенник. И вообще храм Яхвы будет на горе стоять. Да, то есть понятно, что именно гора – это вот там, где живут боги. Да, даже в греческой мифологии боги живут на Олимпе. Это тоже гора. Так же ведь. Ну и так далее. То есть такой устойчивый образ. А Лот что видит? Очередной город. Он говорит, вот город, он маленький, маленький, маленький. Он вот уперся в то, что город маленький. И Сигор, да, то есть этот город его назовут. Ну, как бы он маленький, но он город опять. Что ценит этот человек? Ему предлагают бежать к богам, ну, к богу, да, то есть, а он хватается за город. Да. Пусть маленький, но город. Пусть маленькое, но убежище. Пусть маленькое, но защита. Конечно, было бы, если больше написано о жизни Лота, может быть, можно было бы больше его понять, да, что, в чем его страхи, в чем его ценность жизни, да, почему он категорически не хочет жить вот там в степи рядом со своим дядей, среди жертвенников Яхвы, вот там защита, там благословение. Почему он цепляется за города, за стены, за войско, если уже, так сказать, они, он уже побывал в плену.
1: Ну, а дальше же вообще история странная очень, что получается, что там вообще никого не было. Там дочерей не за кого замуж отдать. Ну, то да. есть буквально даже так.
0: Ну да. И все-таки он вышел, и вышел от из Сигора, и стал жить в горе, и с ним две дочери его. Ибо он боялся жить в Сигоре и жил в пещере, и с ним две дочери его, да. Это следующие тексты, группа текстов 30 и далее. Рождение Моава, рождение Амона, да. Но дело в том, что опять страх им над ним, ну, да, взял вверх. Теперь уже и в том городе, который Господь не стал трогать, маленький городочек, но, видимо, ничуть не лучше, чем Содом и Гоморра. И, видимо, что он увидел образ их жизни и уже понял, что и они не выживут, то есть и Сигор не выживет. И тогда все-таки он бежит на гору. Видимо, там все-таки были какие-то поселения, не один он там живет. Но опять, почему не возвращается к своему дяде? То есть большой вопрос, да? Почему все-таки он цепляется опять хоть за какую-то, но свою жизнь? Хотя будет притча о блудном сыне, рассказанная Иисусом Христом, где младший сын все-таки сказал, что да ведь, ну, как бы у отца там даже наемники лучше живут.
1: Знаете, мне кажется, что здесь есть травма определенная, которую Лот переживает. Если у него вся его жизнь связана с Содомом, его-то вывели, а всю его жизнь сожгли, уничтожили. Вот в один момент. И мне кажется, что у Лота вот тоже произошла вот эта вот деформация сознания, когда он Богу уже просто не доверяет. То есть в Сигоре он уже жить не может, потому что он увидел, что происходит с городом. И у него в сознании возникло, что Бог, вот он настолько жесток. То есть вроде бы мы читаем, что Бог со своей стороны даже в суде, даже во время суда предлагает людям возможность выйти. Да. Убежать. Они не идут, не убегают. А Лот видит, что, ну, есть какое-то неотвратимое наказание. Он не идет к Аврааму. Мне кажется, что это все-таки бунт против Бога. Недоверие Богу, недоверие в его, ну, в какие-то его планы. Недоверие планам Бога, недоверие милости Божьей и так далее. То есть тут просто жестокое разочарование. Лот, вот он у разбитого корыта во всех отношениях.
0: Вот и получается, да, что все-таки как бы хороший человек на самом деле, да, праведник, его позже праведником назовут. Но вот прилепилось сердце его, да, вот к этому образу жизни. И расстаться с ним крайне тяжело. Это как притча для нас с вами, потому что и мы живем в время очень глобальных таких вот перемен, да, то есть меняются границы.

0: начинаются войны. А вообще перед пришествием Иисуса Христа, да, то есть тоже сильные потрясения. И вот вопрос, да, а когда нужно оставлять это место и переезжать в какое-то другое? За что цепляется человек? Вот это очень важные вопросы, которые перед человеком встают. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы все-таки дорожили отношением с Ним, да, и были у Его жертвенника больше, чем ценили, может быть, даже самую комфортную жизнь где-то или в городе, или в маленьком городе, или в большом городе. Пусть Господь нас этим благословит.
1: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, нечего добавить. Цените отношения с Господом, ищите этих отношений. И тогда вы не окажетесь однажды у разбитого корыта своей жизни. Всего доброго, до свидания.
2: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Когда утихнут за окном все звуки, когда так хочется завыть от скуки, и от нее я на все руки, но все валится из рук. И если сердце убегает в пятки, когда в душе моей не все в порядке,

спешу навстречу со Христом, субботний ранний час. И даже если все идут на рынок, я знаю, что Отец

Он говорит мне: «Ромчик, ты несчастный, слепой и жалкий ты. Но покайся,

Сегодня мы с вами приготовим оладьи без глютена. Наверняка вы слышали, что глютен – это такая плохая штука, которую надо убирать из своего рациона, и вообще нельзя на него даже смотреть. В наше время, да, принято что-то демонизировать и потом на этом активно пиарить себя. Давайте разбираться. Неправильно будет просто верить всему, что пишут в интернете. Давайте разбираться, что такое глютен, почему его нужно или не нужно убирать из своего рациона. А потом мы с вами уже приготовим что-то вкусное без него. Да? Итак, глютен – это белок. Это белок, который содержится в пшенице. И проблема в том, что в последнее время мы все время селекционируем все новые и новые сорта пшеницы, чтобы мука была более клейкая, чтобы она была более белая, там, более пышная и так далее. И вот в связи вот с этой селекцией изменяется точно так же и сам белок глютена. И поэтому, если, например, 20 лет назад вы могли есть глютен, и у вас не было на него никакой реакции, то сегодня, когда вы едите что-то там, из белой муки, да, выпечку из белой муки, то у вас появляется реакция. Да? Это может там, быть кожные какие-то аллергии, высыпания. Это может быть реакция кишечника и так далее. Хотя в то же самое время, например, на цельнозерновую муку у вас этой реакции нет.

И, конечно, будет правильно минимизировать количество глютена в своем рационе. Я не скажу полностью исключить, если он у вас усваивается, пусть он у вас будет. Это не страшно. Но минимизировать его количество будет полезно, потому что в любом случае любые изделия из белой муки – это не только глютен, это и быстрые углеводы, которые будут способствовать повышению сахара крови и всем остальным процессам негативным в организме, в том числе гликации. Поэтому наша задача – снизить негативное в нашем рационе и добавить чего-то полезного, что может принести нам здоровье. Поэтому сегодня мы готовим оладьи из пшенной каши. Мы уже перемололи пшенную кашу на блендере. Вот так она выглядит, такая консистенция. Чуть-чуть водички в ней. И добавили яйцо. Для того, чтобы у нас оладушки поднимались, мы добавим соду и уксус. Но для начала мы включим сковородку. Потому что если мы готовим выпечку, то любая выпечка на сковороде, да, она должна быть горячей, сковорода. Итак, наше тесто. Добавляем сюда немного соды. И добавляем сюда кислоты. И у нас для того, чтобы уменьшить количество сахара, мы добавим сюда немного изюма. Мы его предварительно замочили, обработали в кипятке, да, чтобы все вредные поселенцы, жители, которые там живут, могли уйти. И точно так же курага, она у нас замоченная, порезанная. Мы ее тоже добавим. В такие оладьи не нужен сахар, потому что сухофрукты сами сладенькие и будет очень вкусно. То есть здесь у нас есть только соль, пшено, яйцо, сода, уксус и сухофрукты. Уксус мы используем яблочный, и также можно использовать, в принципе, лимонный сок, то есть как вам нравится, как вы хотите. Что, сковорода у нас потихоньку прогревается. Мы будем сегодня готовить на кокосовом масле. Если вы нашли рафинированное масло, то оно будет меньше пахнуть. Если вы нашли натуральное кокосовое масло, нерафинированное, то запах будет вообще просто потрясающий. Но я думаю, что даже рафинированное, оно тоже даст нам немного кокосового аромата. Мы будем использовать крышку, поэтому не так много масла кладем. Если вы готовите без крышки, то тогда масла нужно больше, чтобы оладьи поднимались. Мы создадим температуру с помощью закрывания крышки. Слышите, как красиво жарится? Какой прекрасный звук. Это готовятся наши полезные оладьи без глютена.

Накрываем крышкой, чтобы они поднимались. А если вы посмотрите на само тесто, то видите, оно очень похоже на обычное. И вот если у вас дома есть дети, которых вы хотите перевести на более здоровую еду, или у вас есть муж, которого надо кормить чем-то более здоровеньким, то никто даже не поймет, собственно говоря, из чего сделаны эти оладушки. Я лично пробовала готовить это дома, и мои домашние ели, хотя они очень избирательно относятся к моей еде, когда я говорю о том, что я приготовила что-то здоровенькое. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. Когда вы пытаетесь внедрить дома что-то более здоровое, ваша семья сначала смотрит на это вот так, соглашается только понюхать или чуть-чуть попробовать, но через какое-то время они начинают любить этот продукт, и он им тоже нравится. Сейчас я переверну оладьи. Достаточно хорошо переворачиваю.

рационе подсолнечное масло. Для этого мы пробуем другие масла, при том кокосовое масло, у него достаточно высокая температура горения тоже, и оно безопасно, то есть оно не образует канцерогены при жарке. Поэтому для жарки всегда старайтесь использовать масла с высокой температурой горения. Это кокосовое масло, это масло авокадо. Оладьи у нас готовы.

Я думаю, что вашим членам семьи они понравятся ничуть не меньше, чем обычные. Давайте мы их красиво разложим. Добавим к ним немного кокосового йогурта. И украсим свежими ягодами. Почему кокосовый йогурт? Да? Потому что у нас, в принципе, есть тут уже вкус немного кокоса в кокосовом масле. Мы стараемся разнообразить свой рацион. Поэтому мы не забываем о том, что есть молочные продукты, есть то, что мы можем использовать в альтернативе. Мы стараемся с вами добавлять максимум цвета, да, в наше блюдо. Вот у нас есть желтенький, у нас есть белый. Сейчас мы добавили немного красного цвета. Это наша замороженная вкусная малина. Еще немножко слов о голубике. Почему мы ее сюда добавили? Наверняка вы слышали о пользе ресвератрола. Да, и о том, что нужно пить по бокалу вина для того, чтобы получать ресвератрол. Но на самом деле он содержится во всех темных ягодах, в том числе в голубике. Не обязательно пить вино, вы просто можете покупать голубику и есть ее. Также вы можете есть черную смородину и другие темные ягоды, получая этот полезный витамин. Смотрим, что у нас тут получилось. Какая красота. Изюм, курага. Запах потрясающий. Обмакиваем и пробуем. М-м-м.

0: Слово «холестерин» у всех на слуху. Мы много раз слышали и знаем, что повышенный холестерин не вызывает никаких особенных симптомов. Однако повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но откуда берется холестерин в нашем организме? Только ли из пищи? Почему сегодня он главный враг сосудов? Хотя не так давно о холестерине мало кто знал. Давайте об этом и о многом другом узнаем у нашего эксперта, врача-кардиолога Павловой Марины. Здравствуйте, Марин.
1: Здравствуйте.
0: У нас сегодня очень интересная тема – холестерин. Все мы про него очень много наслышаны, и достаточно разную информацию мы слышим. Все-таки, что же это такое за вещество и где оно содержится?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что если холестерин содержится в нашем организме, то он для чего-то нужен. Холестерин относится к жирным спиртам. И вообще он в организме играет очень важную роль. Во-первых, холестерин является составной частью всех клеточных мембран нашего организма.
0: О, как сложно.
1: Да, то есть все клетки в той или иной мере состоят из холестерина. Кроме того, холестерин, на его основе синтезируются некоторые гормоны, такие как половые гормоны и гормоны надпочечников. Поэтому, безусловно, конечно, холестерин очень важен и очень нужен для нас. Мы можем получать холестерин разными способами. На 20% холестерин поступает в организм с пищей, и 80% синтезируется печенью, ну, в зависимости от потребностей организма.
0: Понятно. Ну, а тогда почему мы столько негативного всего слышим про него, что он такой вредный и нехороший? И, может быть, вы в своей практике встречались, вот расскажите о связи между диагнозом пациента и количеством холестерина в крови.
1: Связь это, безусловно, есть. И когда мы говорим о холестерине, ну, в контексте его вредного действия, мы, прежде всего, говорим об атеросклерозе. То есть холестерин, в том случае, если холестериновый обмен нарушен, если в крови присутствуют некоторые фракции холестерина, скажем, есть фракции вредные, есть полезные фракции холестерина, он находится в связи с белками в организме. Вот если превалируют вредные фракции, а полезных фракций мало, в этом случае холестерин может откладываться в стенках артерий и образовывать атеросклеротические бляшки. Атеросклероз – это основа очень многих.

0: многих сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний. Это основа ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. Это основа очень многих инсультов. Поэтому, естественно, связь это очень прямая, и довольно часто, когда ко мне поступает пациент, например, с клиникой ишемической болезни сердца или уже с инфарктом миокарда, у нас как бы в стандартах мы сразу берем холестерин крови, и очень часто, ну это больше половины процентов, больше половины случаев, холестерин оказывается повышенным. Угу. Так что связь это, безусловно, есть.
1: Понятно. А тогда что может вызвать повышение холестерина?
0: Есть несколько факторов, которые могут способствовать как раз-таки избыточному накоплению холестерина в организме или вот смещению баланса между вредным холестерином и холестерином полезным. Ну, во-первых, это неправильное питание. То есть мы уже говорили о том, что 20% холестерина мы получаем
1: съедаем.
0: С пищи. Да. Мы можем съедать не 20%, а намного больше. И в этом случае холестерин в крови оказывается больше, чем необходимо. Кроме того, курение – это немаловажный фактор, который способствует как раз-таки смещению баланса в сторону вредного холестерина и уменьшению полезных его фракций. Да. Это хронический стресс, это гиподинамия, то есть отсутствие двигательной активности, а также ожирение, то есть избыточная масса тела. Кроме того, холестерин имеет склонность к повышению у пациентов с сахарным диабетом. Это диабет второго типа, особенно которым страдают взрослые уже люди, заболевают. Вот. При этом заболевание очень часто, холестерин в обмен нарушен и, как правило, очень сильно прогрессирует атеросклероз.
1: Вот так, одно за другое цепляется.
0: Да.
1: Понятно. А всегда ли есть связь между полными людьми, да, которые непременно да, страдают повышенным холестерином? Ну, по крайней мере, такая ассоциация вот, в народе, да, у меня в том числе. Всегда ли обязательно полный человек страдает холестерином? Бывает ли такое, что очень стройный и с виду здоровый человек имеет повышенный холестерин?
0: К сожалению, бывает. И такие ситуации тоже нередки. Мы же с вами говорили о том, что ожирение лишь один из факторов, да, способствующих повышению холестерина.
1: Да.
0: Может не быть, да, и есть полные люди, у которых уровень холестерина абсолютно нормальный.
1: А, даже так?
0: Да, и есть худые люди, у которых уровень холестерина просто зашкаливает и вызывает уже поражение атеросклеротических сосудов.
1: Понятно. А вот как-то заподозрить тогда можно? Например, ну, не знаю, что-то на теле увидеть или еще как-то заподозрить у себя проблемы с холестерином?
0: Очень сложно на самом деле. Есть очень редкие причины нарушения холестеринового обмена. Это наследственная такая предрасположенность, генетические заболевания. Вот в этом случае холестерин начинает повышаться еще с детского возраста и повышается до очень больших значений. И вот в этом случае его излишки могут откладываться под кожей, образуя так называемые ксантомы и ксантилазмы. Это такие ярко-желтые, горчичного цвета бляшки, которые локализуются прямо-таки под кожей, как немножко такими подушечками выпирают. И они очень часто локализуются в области глаз. Под глазами, вокруг глаз. Их, да, их можно заметить. Еще они бывают иногда очень пожилых людей, у которых уже длительно существует этот процесс атеросклеротический гиперхолестеринемии. И вот в этом случае пожилых людей тоже могут эти бляшки образовываться. А так, в принципе, человек как бы с виду здоровый, да, не страдающий ничем, он не может заметить у себя повышение холестерина. Так же, как до определенного момента человек не может заметить у себя повышение сахара крови. Только когда достигает очень больших значений, человек начинает ощущать какие-то вот симптомы заболевания. Поэтому тут очень важно, конечно, вовремя проверять и контролировать этот уровень холестерина. То есть только анализ крови можно сдать.
1: Понятно.
0: Больше никак.
1: Вот вы уже несколько раз говорили про атеросклероз. Вот можете поподробнее рассказать? Потому что, вот, допустим, я не совсем знакома с этим понятием.
0: Конечно. Значит, атеросклероз – это заболевание артерий человеческого организма, которое характеризуется отложением под их внутренней стенкой атеросклеротических бляшек. Бляшки эти состоят из комплекса холестерина и белка. Вот здесь у меня есть иллюстрация, я вам сейчас покажу.
1: Очень
0: вот интересно. Значит, это артерия в разрезе.
1: Ага.
0: Здесь мы видим возраст человека, ну, приблизительно, конечно, это все указано. Ага. Значит, вот смотрите, внутренняя стенка артерии, вот она беленьким обозначена. Это самая тонкая, самая ранимая стенка артерии, она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Поэтому она очень легко травмируется, и в том случае, если, к примеру, она травмируется, или если очень такое избыточное количество холестерина в крови содержится, то этот холестерин начинает через эту стенку проходить и под нее откладываться, формируя атеросклеротические бляшки. Вот эта бляшка, мы здесь видим желтого цвета. Да. Она вначале небольшая, да, видите, в 30 лет она поменьше, потом она потихонечку постепенно растет.
1: Это вообще кошмар.
0: Да, и она постепенно сужает просвет сосуда. И этим обуславливается уже клиника заболевания, которое вызвано атеросклерозом, мы об этом будем говорить, это будет ишемическая болезнь сердца, это заболевание. Инсульт и так далее. То есть вот эти заболевания как раз-таки вызваны атеросклерозом. С этой бляшкой может еще одна трагедия произойти. Она может лопнуть. Ее покрышка сверху может

0: лопнуть, и в этом случае бляшка покрывается тромбом. В таком случае просвет сосуда полностью перекрывается, и вот это уже трагедия для человека. То есть это уже острые осложнения атеросклероза, такие как инфаркт, миокард, такие как инсульт. Это может привести к смерти. Вот. Существует, в принципе, две теории развития атеросклероза. Это теория повреждения сосудистой стенки и теория нарушения холестеринового обмена. Они взаимосвязаны. То есть должно быть два фактора, как правило. Поврежденная сосудистая стенка, которая легко пропускает через себя холестерин, да, или избыток холестерина, который своим этим вот большим количеством, да, пробивает эту стенку и откладывается под нее. Обычно оба эти фактора присутствуют.
1: Понятно. Страшная картинка. Теперь я буду представлять у себя, как это там все вообще. Так. Ну вот смотрите, я слышала про то, прочитала в книге, что когда во время Второй мировой войны люди в Европе были вынуждены отказаться от мяса, яиц, в общем, животного происхождения, да, вот этого всего, они стали якобы меньше болеть вот сердечными заболеваниями. Вот как вы можете это прокомментировать? Связана ли вот такая, может быть, строгая диета, да, полный отказ, да, от всего мясного и животного происхождения?
0: Ну, в принципе, конечно, да, связь есть. И, безусловно, когда мы будем говорить о том, как же лечить атеросклероз или как лечить повышенный уровень холестерина, мы будем в первую очередь говорить о диете, о диете, продуктах, содержащих малое количество холестерина. Но просто брать в пример как бы такие вот ситуации, как военное время, да, может быть, это не совсем адекватно. Почему? Потому что военное время – это огромная трагедия, это огромный стресс, такой длительно существующий для всего человечества. Поэтому в этот момент защитные силы организма очень сильно активизируются. И, в принципе, в войну люди болеют намного реже. Вот прочитала книгу не так давно, автобиографию нашего знаменитого отечественного хирурга Федора Углова, который дожил до 100 с лишним лет, в общем-то, был таким ярым поборником здорового образа жизни и трезвого образа жизни. Он жил во времена войны Великой Отечественной в блокадном Ленинграде. Он там оперировал, он практически там днями и ночами проводил с своими пациентами. И вот он рассказывает, что какие бы тяжелые условия ни были вот в это военное время, люди как-то собирались, то есть люди, вот они давали себе какую-то установку выжить любой ценой, и действительно заболевали намного реже. И сам он рассказывает, что он ни разу даже не простужался, хотя столько лет там и под открытым воздухом, и в мороз, там, и в стужу он оперировал, не спал там и не ел практически ничего, и тем не менее вот он ни разу не заболел. Как только война закончилась, и вроде бы все успокоилось, тут бы, казалось бы, да, вот уже жить и наслаждаться жизнью, и вот в этот момент он начал разваливаться, то есть у него начались воспаление легких, проблемы со спиной, с суставами, с сердцем и так далее. То есть поэтому, конечно, да, связь между диетой и повышенным уровнем холестерина и заболеваниями сердечными, она есть. Но вот именно брать такие вот примеры как бы
1: военного времени, не совсем
0: адекватно, просто потому что это не совсем такая спокойная обстановка, не совсем она будет достоверна.
1: Все понятно. Хорошо, ну раз уж мы тогда заговорили про диеты, может быть, тогда подробнее расскажете о том, все-таки есть ли они, какие они, да, диеты, именно которые снижают холестерин или помогают, да, как-то вот этому уровню понизиться.
0: Значит, в том случае, если у человека имеется повышенный уровень холестерина, и если уже этот человек, ну, скажем так, приближается к старшей возрастной группе, то есть ему 40 лет и более, да, то есть уже больше среднего возраста.
1: 40 лет и более,
0: да. В этом случае, конечно, с повышенным уровнем холестерина надо однозначно уже что-то делать. И первое мероприятие, которое направлено на снижение уровня холестерина, это подбор диеты. Диета должна содержать как можно меньше продуктов животного происхождения. Что такое продукты животного происхождения? Ну, вот у нас на столе с вами продукты лежат. Да? То есть животный сыр делается из молока. Да?
1: Молоко из коровы.
0: Сыр, по сути дела, это очень жирный продукт. Если мы вспомним, да, жирность сыра колеблется там, от 40% до 55% до 60%. То есть практически половина этого куска — это чистый жир. Кроме того, сливочное масло — это вообще чистый жир, вообще, тут даже говорить, да, не о чем. Яйца. Яйцо, конечно, очень продукт такой питательный, богатый белком. Но он состоит из белка и желтка. И вот желток – это практически 90% холестерин.
1: Так,
0: к сожалению,
1: желток не есть.
0: К сожалению. Но по идее, да. То есть надо ограничивать продукты, содержащие животные жиры. Кроме того, печень. Там куриная, говяжья, неважно какая, очень много холестерина содержит.
1: Жирность... А такая полезная, говорят.
0: А полезная, потому что содержит много железа. Да. Но тут, видите, приходится выбирать. И если человек уже, как бы, у него проблемы с холестерином, ему не рекомендуешь есть печень, чтобы там гемоглобин крови восстановить, потому что ты понимаешь, что ты одно будешь лечить, а другое ты покалечишь этим самым. Вот. Жирные сорта мяса, сливки.

0: сливки, вот молочные продукты, в принципе, в основном вот это вот. Это надо ограничивать или по возможности исключать. Растительные масла можно вместо животных, в общем-то, масел использовать и употреблять в пищу.
1: Ну, но они не такие вкусные, к сожалению.
0: Ну, может быть. Сейчас набирает обороты и уже подтвердила свое положительное значение так называемая средиземноморская диета.
1: Очень интересно.
0: Да, диета Средиземноморья. Значит, в чем она заключается? Из животных продуктов вообще, там в основном присутствует только рыба, то есть мяса там нету, вот. И там очень много овощей и фруктов в этой диете. И кроме того, очень много полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах. Это оливковое масло, это рапсовое масло, кукурузное масло, также ну, рыбий жир, кстати, вообще тоже содержит ненасыщенные жирные кислоты, и орехи. То есть вот эта диета, которую сейчас рекомендуют, собственно говоря, всем пациентам, страдающим атеросклерозом или повышением уровня холестерина, вот эту диету можно рекомендовать. То есть должен быть максимум растительной клетчатки, это овощи, фрукты, крупы, минимум животных жиров и достаточное количество растительных жиров, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты. Почему? Потому что полиненасыщенные жирные кислоты, которые в маслах содержат в растительных, они препятствуют развитию атеросклероза, они обладают антиатеросклеротическим действием. Вот эти вот масла, они повышают эластические свойства сосудистой стенки и вот препятствуют отложению в них бляшек.
1: Даже вот так? Ну, это здорово, конечно. Но мы сейчас говорим именно о людях, да, что те, у которых есть проблемы, да, непременно. То есть, чтобы люди, например, которые не знают свой уровень холестерина, чтобы они сейчас не кидались, так, все, я бросаю, да, там, есть мясо и перехожу на средиземноморскую диету, правильно?
0: Ну, да, конечно, диета, в принципе, это она полезна в любом возрасте.
1: То есть, смотрите, я к чему это? Человеку с какого, например, возраста, нет, даже не возраста, когда человеку нужно точно переходить, да, например, на это, и есть ли, например, какие-то рамки, когда я могу кушать что угодно и жить как угодно до какого-то периода?
0: Это вот провокационный вопрос, конечно.
1: Мне он очень интересен.
0: Давайте, скажем так, конечно, не будем тут снобами, да, и говорить, что да, надо, да, конечно, по идее, надо своим здоровьем заниматься прямо вот с самого детства. Начиная, да.
1: Понятно.
0: Вот. До определенного возраста у человека риск развития осложнений атеросклероза и вообще атеросклероза, он минимален. Это примерно 40 лет. 40 лет для мужчин, для женщин чуть постарше, в районе 50 лет, ну или, скажем так, до климактерического периода, то есть женщина, в общем-то, защищена от атеросклероза. Вот. Но надо сказать, но одно, то есть если у вас в роду, к примеру, есть там папа и мама, которые рано заболели инфарктом, да, или рано заболели ишемической болезнью сердца, или рано случился с ними мозговой инсульт, гипертоническая болезнь. Это говорит о том, что у вас есть наследственная предрасположенность к этим заболеваниям. И в таком случае вам о профилактике надо задуматься намного раньше.
1: Понятно.
0: Вот. В том случае, если у человека уже случилась какая-то катастрофа, то есть у него уже диагностировали ишемическую болезнь сердца, или нарушение мозгового кровообращения, или у него есть сахарный диабет второго типа, для него, независимо от того, в каком он возрасте, там 30 лет у него это случилось, или в 50 лет, для него эта диета обязательна. Но и наряду с другими мероприятиями по снижению уровня холестерина, кстати, это же не только диета, вот, а мы с вами должны поговорить, что это и отказ от курения, и от вредных привычек, которые тоже способствуют повышению уровня холестерина. Это адекватная двигательная активность, поскольку при регулярной физической активности, опять-таки, мы говорим, смещается баланс, да, от вредного холестерина к полезному холестерину в крови, снижается общий уровень холестерина. Кроме того, физическая активность способствует и похудению человека, а похудение человека тоже снижает уровень холестерина. Кроме того, если у человека присутствуют такие заболевания, как гипертоническая болезнь и как сахарный диабет, ему нужно держать в руках и свое давление, да, и свой сахар, потому что в данном случае запущенные заболевания тоже будут способствовать накоплению холестерина, дальнейшему прогрессированию атеросклероза. То есть вот такие как бы мероприятия, не только диета, хотя диета безусловно, но мы говорим о том, что диета способна снизить уровень холестерина только на 20%. Мы же говорим, 20% с пищей мы потребляем, а 80% синтезируется нашей печенью. Подчас этого оказывается недостаточным. И в этом случае, особенно, еще раз скажу, то есть я тоже не сторонник назначения таблеток по любому поводу, да, но в том случае, если у человека уже есть сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, то кроме диеты и вот немедикаментозных мероприятий, данному человеку нужно назначить и лекарственные препараты, которые как раз-таки блокируют синтез холестерина печенью. Вот. И таким образом они снижают уровень холестерина и стабилизируют атеросклеротические бляшки, препятствуя их разрыву, их тромбозу и вот этим фатальным осложнениям атеросклероза, о которых мы говорили.
1: Хорошо, Марин, очень понятно все. А вот такой последний

0: Не вопрос будет, как часто человеку нужно ходить, сдавать кровь, чтобы узнать свой уровень холестерина?
1: В принципе, до 40 лет можно вообще на этом не заморачиваться, если нет наследственной предрасположенности, о чем я говорила, то есть если нет ранних заболеваний у родителей.
0: А значит, если есть, то надо то со надо, скольки?
1: Вот какого лет возраста? С 30 уже можно. Уже можно. Значит, старше 40 лет, в принципе, всем достаточно хотя бы один раз сдать этот анализ. Если все хорошо и нет сопутствующих гипертонии, всех тех болячек, о которых я говорила, тогда раз в 2-3 даже года можно приходить сдавать, чаще не надо. Если уже есть какие-то еще проблемы с какие-то еще заболевания. Если есть повышенный уровень холестерина, в таком случае сдавать его надо чаще, потому что врач назначает профилактику, назначает диету, активность и так далее. И надо оценить, насколько это все эффективно будет. То есть создается холестерин, если он повышен, назначается диета и все эти немедикаментозные мероприятия. И человек хотя бы через 3 месяца или через полгода приходит, повторно сдает анализ и смотрит. Если холестерин снизился, все хорошо, ты живешь так дальше, как вот мы тебе сказали, жить. Да, ну приходишь там раз в полгода, раз в год проверяешь холестерин. Если нехорошо, значит, либо там еще больше усиливается эта вот терапия, либо добавляются препараты, снижающие вот холестерин, о которых я говорила. Вот, и опять же контролируется уровень холестерина где-то раз вот в 3 месяца, раз в 6 месяцев.
0: Понятно, все очень стало ясно, встало у меня на свои места. Спасибо вам большое за то, что объяснили, что такое холестерин. И надеюсь, что наши зрители тоже все поняли и примут к сведению, обязательно примут меры, если у них уже что есть о чем побеспокоиться, о чем подумать. Вам большое спасибо, до новой встречи, до свидания.
1: До свидания.
0: Холестерин важен для организма, но его избыток приводит к образованию бляшек в сосудах и нарушению кровотока. Уровень холестерина можно узнать, только сдав анализ крови. Если у вас есть заболевание сердечно-сосудистой системы или повышен уровень холестерина, то необходимо придерживаться простых правил. Употреблять меньше жирной и жареной пищи, отдавать предпочтение жирам растительного происхождения и вести активный образ жизни. А я желаю вам всего доброго. До новых встреч!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром. И сегодня вместе с вами мы приготовим вкусный, полезный и сытный завтрак, который состоит из творожной запеканки с морковью и яблоком и старинный русский рецепт пшённик. Начнем приготовление запеканки. Для этого нам необходимо творог растереть с яйцом. Для этого нам нужна глубокая посуда.

Все мы тщательно размешаем до однородной консистенции. Сразу в эту смесь мы можем добавить сахар, корицу. Корицу можно добавлять по вкусу. Так как у нас здесь идет яблоко, корица и яблоко очень хорошее сочетание дает. Немного ванилина. И все продукты мы будем тщательно вымешивать, чтобы получилась однородная масса. Теперь нам необходимо подготовить морковь и яблоко. Яблоко мы будем нарезать мелким кубиком. И для украшения я оставлю небольшой кусочек. Остальные части мы изрежем мелким кубиком.

0: морковь мы будем натирать на терку. Все измельченные продукты нам необходимо добавить в готовую творожную смесь. Все тщательно вымешаем. Смесь получается очень яркая, красивая. В принципе, можно делать как из красных, так и из зеленых яблок. Будет очень красиво. А вкус этого блюда будет уже зависеть от сладости моркови, и а также от сочетания сладкого и кислого в сортах яблоки. Поэтому все это можно выбирать по вкусу. Масса у нас получилась однородной, хорошо вымешанной. Теперь осталось подготовить посуду для запекания. Для этого нам необходимо ее смазать маслом и посыпать как панировочными сухарями, так и манкой. Для этого возьмем небольшой кусочек сливочного масла и смажем дно и борта. Теперь немножко посыпем манки или сухарей, что у вас есть под рукой, чтобы впиталось в растертое масло. Это нам обеспечит то, что запеканка у нас не пристанет к посуде. Все остальное мы можем брать. Осталось только выложить массу в противень для запекания. Вообще, запекание как процесс – это исконно русский термическая обработка, потому что русская печь, она варила и запекала, но ни в коем случае не жарила. Все разровняем тонким слоем, чтобы быстро и хорошо пропеклось. Запекать будем при температуре 180-200 градусов 15-20 минут.
1: Запеканка из творога с морковью и яблоками. Морковь натереть на крупной терке. Яблоко нарезать мелкими кубиками. 200 граммов творога соединить с одним яйцом и тщательно перемешать. Добавить столовую ложку сахара, корицу, ванилин, морковь и яблоко. Тщательно перемешать. Форму для запекания смазать сливочным маслом и посыпать 2 столовыми ложками манки. Выложить творожную массу. Запекать около 20 минут при температуре 200 градусов.
0: А сейчас вместе с вами мы приготовим старинный русский рецепт пшённик. Для этого нам понадобится глубокая посуда. В старину, конечно, использовали чугунки глиняные, и там это блюдо томилось. Для этого нам необходимы простые продукты, которые были доступны каждому крестьянину. Это пшённая крупа, молоко, сливочное масло, то есть все, что давало натуральное хозяйство. Собрать его очень легко, но готовиться он будет очень долго. И в этом крестьянам помогала русская печка, которая держала одну и ту же температуру долгое время. Итак, приступим к приготовлению. Для этого нам необходимо пшено. Мы его сразу высыпем в посуду. Добавим сахар. Ванилин для вкуса. И соль. Очень просто. Все мы просто перемешиваем, распределяем равномерно. Несмотря на всю простоту этого блюда, оно получается всегда очень красивым, изящным и, самое главное, вкусным и полезным. И теперь нам необходимо

0: и положить кусочек сливочного масла. Сочетание сливочного масла, сахара и молока обеспечит этому блюду очень красивую корочку. Ее еще называют пенка. И все это необходимо нам поставить в духовку на час, час 20 при температуре 180-200 градусов.
1: Пшенник. Соединить 1 стакан пшена, 2 столовые ложки сахара, ванилин и половину чайной ложки соли. Перемешать. Добавить 1 литр молока и 50 граммов сливочного масла. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 1 час 20 минут. Не пересушивать. Подавать со сметаной, фруктами и ягодами.
0: Пшенник уже готов, осталось оформить красивое это блюдо. Оформлять мы его будем фруктами и исконно русским продуктом – сметаной.

кажется, запеканка уже готова. Как хорошо у нас получилась румяная. Не пристала посудью, которой она запекалась. Осталось только ее вынуть и красиво подать. Она получилась у нас тонкая и плотная. Оформим клубничкой, добавим красивые красные нотки.

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя», — говорит Господь.

0: Господь твой Избавитель.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Мир вам, дорогие друзья! С вами Виталий Овчинников. И серия нашей встречи будет посвящена физическим упражнениям, а именно тренировкам с собственным весом, применяя спортивный инвентарь. Мы знаем все, что физические упражнения очень полезны нам для нашего сердца, для иммунной нашей системы, для психоэмоционального состояния. Поэтому это нужно включать в свой образ жизни. Мы понимаем, что если у нас есть какие-то болезни, то мы должны, прежде чем начинать тренировки, проконсультироваться с врачом. И, кстати, залог хорошей тренировки – это хорошая разминка. Собственно, разминку я вам сейчас и покажу, ту, которую делаю я. Начинаем нашу разминку с того, что мы просто займем удобное положение. Ноги на ширине плеч, расслабились. И начинаем нашу разминку всегда с верхней части нашего тела. Наклоняем голову вправо и влево. Нам не нужны никакие вот эти движения, прокачивания, круговороты. Никогда это не делать. То, что я покажу, это будет именно то, что нужно для нашего здоровья. Поэтому продолжаем разминку. Наклоны головы вправо и влево, постепенно увеличивая наклон. После этого делаем наклон вперед. В конце можно чуть-чуть зафиксировать наклончик, подержать. Хорошо. Наклоны назад это делать не нужно. Это вредит нашему шейному отделу позвоночника. Поэтому продолжаем мы делать повороты вправо и влево. Приток крови к нашему мозгу улучшается, насыщая нашу кровь кислородом. Теперь делаем повороты чуть дальше, как бы за спину. При этом плечи остаются на месте. И все у нас плавно и постепенно, без резких движений, во избежание травм. Продолжая нашу разминку, мы кладем наш подбородочек на плечо и ведем нашим подбородочком вдоль груди на другое плечо.

и обратно, протягивая наш шейный отдел позвоночника. Можно назвать это упражнение бусы. Хорошо. Теперь также оставляем наш подбородок на плече и только ведем уже через верх, но не загибая голову назад. Я вам покажу немножко в другом положении, чтобы было видно. Когда от плеча начинаю отводить подбородок, голову я веду под углом 45 градусов, чуть-чуть по диагонали, вверх, вперед. Потому что назад нельзя. Это вредно. Всегда мы должны запомнить, друзья, что вот эти круговые обороты, которые у нас научили раньше, они вредны. Следующий элемент нашей разминки будет такой. Повторяем за мной. Вытягиваем нашу голову под диагональю вверх и вперед немножечко. Как бы заостряя внимание, как будто мы смотрим на часы и на положение 12 часов. Расслабили. Потом на положение стрелочки на 10 часов. Вытягиваем и фиксируем. Протягиваем. Расслабили. И потом на 2 часа стрелочку. Повторяем так 7 раз. То же самое, если увидеть с этой стороны. Смотрим вот сюда на 12 часов. Вытягиваем. На 10 часов. И на 2 часа. Здесь у нас должно быть почувствоваться такой немножечко дискомфорт. Это как раз и есть, где соединяется наша черепная коробка с отделом шейного позвоночника. Это хорошо, это начинает растягиваться и наливаться кровью наши мышцы шеи. И самое завершающее упражнение шеи – это так называемое катание яблочка на тарелочке. Делаем плавно. Подбородочка нас смотрит вперед ровно, не передвигается. И он в другую сторону. Хорошо. С шеей мы закончили. Переходим к следующему упражнению нашей разминки. И будем разминать наш плечевой пояс. Делаем вращение руками назад. Медленно. Тут мы начинаем чувствовать, как мы начинаем немножечко согреваться. Легкие испарины. Это нормально. Это хорошее явление при физических упражнениях. Останавливаем наши ручки на уровне плечей, напрягаем и проворачиваем силой, силой проворачиваем. Потом резко расслабили и делаем обратное движение. Хорошо, можно повторить. Делаем теперь вперед. Вращаем. Нам становится еще комфортнее. Кровь начинает еще более циркулировать в нашем организме. Напрягаем, словно ручки опять сильно. И проворачиваем, проворачиваем, проворачиваем, расслабили. И проворачиваем дальше. Дальше продолжаем делать вращение нашими плечами. Делаем это назад. Теперь делаем вперед. А еще можем делать одним плечом вперед, другим назад. Чтобы к нам не приставала никакая потом деменция. Хорошо, размяли. Теперь вытягиваем наши плечи вверх. Тянем их кверху. И после, когда чувствуем, что у нас залились плечи, вытягиваем их и выпрямляем назад. Хорошо. Опускаем наши плечи теперь вниз и тянем их вниз. Протягиваем. Чувствуем, что у нас начинается уже забиваться все. И вытягиваем вниз и назад. Хорошо. Встряхнули. Теперь наши плечи одно вниз, другое вверх. Но стоим ровно. Протягиваемся. Протягиваемся. Делаем все постепенно, медленно, без надрывов. Хорошо. Молодцы. Ставим наши руки на уровне плечей. Делаем обороты в локтях. Делаем медленно. Разминаем. Прокручиваем. Делаем в обратную сторону. Хорошо. Берем на себя. Можно чуть-чуть поживее, потому что мы уже немножечко разогрелись. Делаем в обратную сторону. Хорошо. Ставим наши руки на

на уровне плечей в согнутом положении. И поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. От 7 до 12, помните это? Оставляем положение наших рук также и опускаем их, выворачиваем наш плечевой пояс. Разминаем. Хорошо. Встряхнули наши руки. Складываем их в замок. Делаем медленные обороты. Постепенные. Медленные обороты. Разминаем. Хорошо. Теперь повторяем за мной, чтобы было видно. После этого делаем вверх. Молодцы. Встряхнули наши руки. Продолжаем нашу разминку. Встаем ровненько. Ноги на ширине плеч. Мы не наклоняемся ни вперед, ни назад. И делаем наклоны, ведя руку ниже колена. Вот видите? Не наклоняясь никуда. Ни вперед, ни назад, я имею в виду. Только вправо и влево. Растягиваем. Хорошо. Теперь ставим наши ноги пошире. Берем правую руку и тянемся ей в сторону. Как будто мы хотим до чего-то дотянуться. Схватись за что-то. Тянем, тянем, тянем, тянем. Растягиваем нашу широчайшую. Опа, встали. Еще разок. И протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем. И сейчас я вам покажу эффект этой разминки. Одна рука становится длиннее. Нужно теперь все это сделать ровным. Ставим также ноги шире. Берем левую руку и тянем. Протягиваем еще раз. Широчайшую нашу помним, да? И наши руки выровнялись. Хорошо. Теперь ставим левую руку на левую ягодицу и протягиваем. Медленно. Также делаем с правой стороной. И еще раз. И еще раз. Хорошо. Теперь приступаем к наклонам вперед. Ноги у нас на ширине плеч. Ноги ровные, прямые. И делаем постепенный, потихонечку наклон. Этих движений нельзя делать во избежание травм. Поэтому постепенные наклоны. Почувствовали, что мы встали до предела. Немножечко жжет у нас сзади колен. И начинаем заводить плечи поочередно вперед. Раз, два, три. И помним, да? От 7 до 12 повторений. После этого, не вставая, чуть-чуть нагнулись еще ниже, взяли за ногу за одну и прижимаемся за другую. И повторяем несколько раз. Хорошо. Встали. Ножки вместе. И обняли. Хорошо. Продолжая нашу разминку, приступаем к коленям. Легкие похлопывания по кругу, вокруг колен. Потом можно их размять. Хорошо. И только после этого мы приступим к приседаниям. Размяв наши колени, мы переходим к приседаниям. Приседания должны у нас быть под углом 90 градусов. Ставим ровно на ширине плеч. Спинку держим ровно. Низко не надо приседать, чтобы наши колени были здоровы. Но когда встаем, сводим ягодицы и таз заводим вперед, напрягая ягодицы. Поэтому у нас получается в два этапа. Раз, два. Повторение делать на ваше состояние, поэтому от 10 и выше. Но мы понимаем, что залог успешной разминки, тренировки – это всегда постепенное повышение нагрузки.

того, как мы поприседали, делаем упражнения такие. Ставим на носочки, не касаясь пятками, и разминаем. Протягиваем. Тут тоже уже смотрим до того состояния, когда наши икроножные мышцы начинают немножечко так гореть. Размяв наши икроножные мышцы, переходим в перекатывание с пятки на носок. Молодцы. И закончим мы дыхательным упражнением. Вдыхаем мы всегда носом, выдыхаем ртом. Молодцы. Дорогие друзья, результаты нашей тренировки будут улучшены, если у нас будет сбалансированный и правильный рацион питания, и также если мы будем употреблять достаточное количество воды. Поэтому мы не должны забывать про воду во время тренировок. В конце каждой тренировки нам также нужно делать заминку. И у каждого вида упражнения заминка своя. Если мы потренировали плечи, или ноги, или грудь, или трицепс, соответственно, заминка и направлена, чтобы размять, растянуть ту группу мышц, которую мы потренировали. Часто задают вопросы, в какое время суток лучше тренироваться. Но это индивидуально. Вы можете заниматься, когда вам удобно. Если вы жаворонок, вы можете заниматься с утра. Если вы хотите иметь хорошую мышечную массу, нарастить ее, то вам заниматься лучше в вечернее время. Если вы хотите похудеть, то вам заниматься лучше утром и натощак. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы вновь продолжаем с вами исследование Священного Писания в цикле «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Олейник, священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: В предыдущих темах мы многократно и многообразно поговорили о том, что Господь избавляет от вины за грех, прощает грехи людям, любые грехи, и осознанные грехи, и неосознанные. Да? А вот сегодня хотелось бы задать какой вопрос. После того, как Господь прощает грех, дает ли Он человеку силу дальнейшей жизнью жить без греха? Дает ли силу для борьбы с грехом? И хотелось бы, конечно, поговорить о том, нужно ли вообще бороться с грехом, если Бог любой грех прощает. Может быть, и бороться-то с ним не нужно, а достаточно просто исповедать вовремя, не забыть, записать, когда согрешил, исповедать, и все, зачем бороться с ним, все равно мы слабые и немощные, и никогда святыми на этой земле не станем.
1: Да, в народе говорят... Не согрешишь, не покаешься.
0: Ну, а логика в этом железная, конечно, если не согрешишь, конечно. Не покаешься.
1: Вот, к великому сожалению, когда начинает звучать благая весть о том, что Господь Иисус Христос своей жертвой Голгофской всех искупил.
0: Да.
1: Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и грехи всего мира и так далее, появляется искушение у некоторых.
0: Расслабиться.
1: Появляется искушение, да, продолжать жить, как живется,
0: да?
1: Зная, что у тебя есть, как говорится, вот такая надежная страховка.

0: успел вот исповедь сказать, и дальше можно продолжать жить, как жилось. Сразу, наверное, надо сказать, что так может мыслить только человек, который на самом деле еще ни разу не уразумел и не принял Божью любовь. Потому что тот, кто в действительности осознал себя грешником, обреченным, он осознал и неизбежность своей ситуации, безвыходность своей ситуации. И когда он узнал, что Бог, тем не менее, его любит, и вместо него понес эту кару, и вместо него умер, то в сердце зарождается ответная любовь к Господу. И потому человек уже мыслит не в категориях наказания или же, знаете, вот в категориях поиска пути наименьшей ответственности, да, сколько можно нагрешить, чтобы все-таки попасть в Царствие Божие. Его интересует, в первую очередь, личность Спасителя его. Его интересует Бог, который за него умер, который самого себя отдал. И когда человек Бога начинает любить, то включаются совершенно другие механизмы. Тогда, когда любишь личность, какой-то естественным образом хочется узнать, а что же ей угодно, этой личности, потому что хочется ее порадовать. И когда, вот, допустим, женатый человек узнает, что его жене нравятся вот такие-то цветы, то он именно их начнет покупать, потому что, любя ее, он хочет ей приятное доставить. Вот. То есть, когда мы говорим о вопросе касательно того, стоит ли вообще стремиться, стоит ли бороться, стоит ли стараться жить безгрешной жизнью или жизнью близкой к воле Божьей, важно помнить, что мы имеем дело с тем, что Господу угодно. А термин «угодно» означает «доставляет радость». Это означает возможность продемонстрировать свою признательность за Божью любовь. Но это, конечно же, только одно из измерений.
1: А значит ли это, что, правильно ли я вас понял, что когда мы совершаем выбор в пользу Господа, когда стоим перед выбором, совершить грех или нет, даже если нам хочется что-то сделать, да, греховное, а мы выбираем в пользу Господа, его это радует в тот момент?
0: Именно вот так переводится слово «угодно». «Угодно» означает, доставляет удовольствие.
1: То есть главная мотивация для человека, христианина, верующего, жить, стремиться к тому, чтобы жить жизнью без греха, прилагать к этому усилия со своей стороны, заключается не в том, чтобы таким образом заработать себе вход, да, в Царствие Божие.
0: Потому что это невозможно.
1: Невозможно усилиями собственными, да, сделать. Господь, это его дело и его, как бы, работа, он сделал для этого все. А просто чтобы радовать каждый раз Господа.
0: Это сильнейшая мотивация. Это не единственная мотивация. И нам предстоит еще разговор, даст Бог, на тему о соотношении Божьей благодати и Божьих законов. Так, с какой целью они даны Господом, в чем смысл их соблюдения. Но во свете того, что уже мы сказали, если человек подлинно оценивает во всей полноте, насколько вот его ум и его душа в состоянии это воспринять, Божью любовь и Божье прощение, и прощение по отношению к человеку заблудшему, обреченному, то, как написано у Иоанна, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и отдал Сына Своего ради нас. Если мы это начинаем понимать и в это верить, то, конечно же, по крайней мере, доставлять радость Господу, это должно быть естественно. Но сегодня мне бы хотелось поговорить вот в продолжении темы «Сила Евангелия. Победа над грехом» или «Освобождение от греха». Вначале о том, что Господь сделал, что Он обеспечил в этом отношении, в этом контексте. Я предлагаю начать с Евангелия от Матфея, первой главы, где повествуется о рождении Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих, это слова ангела. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус здесь расшифровывается. Почему ты назовешь его Иисус? Иешуа или Иегошуа, полное имя, так?

дословно означает «Иегова спасает». И спасение, о котором тут говорится, он спасет людей своих от грехов их. Как бы это звучало, если бы написано «спасет людей во грехах их»?

0: грехов. Божья цель, масштабная цель, mm-hmm. конечная цель, изначально цель пришествия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы избавить людей, спасти их от фактов грехов. И это, конечно же, только вот как бы такое коротенькое программное заявление. Оно очень подробно представлено, описано, расшифровано и доказано, проиллюстрировано в послании апостола Павла к римлянам. Угу. Я предлагаю сегодня посмотреть на ключевые заявления в этом эпохальном послании, где Господь раскрывает свои цели и то, что Он сделал и продолжает делать в плане победы над грехом в жизни человека. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 9 и 10. Давайте прочитаем.
1: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его».
0: Здесь апостол Павел рассказывает о том, что уже состоялось, угу. и что еще
1: в будущем.
0: В будущем. Угу. Итак, что уже состоялось, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». Угу. То есть речь идет о пролитии крови Иисуса Христа за грехи наши. И, соответственно, это относится к прошлой жизни человека, угу. да, к грехам, которые уже, к сожалению, имели место. То же самое 10 стих. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Угу. Мы уже говорили, цитируя апостола Павла в послании к Коринфянам, что «Бог во Христе примирил с Собою мир». Это со стороны Бога действие, осуществленное по благости Его, по восстановлению мира во взаимоотношениях между Богом и человечеством. То есть это описывает вот то, что уже состоялось. Но апостол Павел говорит о том, что этого еще недостаточно. Он использует эту удивительную фразу «тем более». Есть, оказывается, еще нечто большее, чем свобода от греха. В смысле вины, в смысле бремени, в смысле вот этой тяжести, которую человек испытывает, в смысле вот угрызений совести. Освобождение от этого – это уже благая весть. Да. Но Господь говорит, есть нечто большее. Если это состоялось, то тем более. И дальше сказано, спасемся им от гнева. Это 9 стих, а концовка 10 стиха «спасемся жизнью Его». Угу. То есть есть спасение в прошлом, которое состоялось, а есть определенное спасение, которое Господь еще желает совершить для нас, и это глагол будущего времени. «Мы спасемся жизнью Его».
1: Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?
0: Что значит «спасемся от гнева»? Что вызывает Божий гнев?
1: Ну, грех.
0: Грех. Перед этим в первой главе послания к римлянам уже об этом было сказано. Послание римлянам, первая глава, 18 стих говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». То есть гнев Божий – это его реакция на грех. Соответственно, что будет означать фраза «мы спасемся от гнева»? В будущем спасемся.
1: От греха, значит, не будет того, что этот
0: не
1: грех
0: будет
1: вызывает?
0: Не будет повода, mm-hmm. который вызывал бы Божий грех. Вот это Божья цель.
1: Ну, может быть, это речь идет о времени, когда уже после второго пришествия Иисуса Христа, когда мы в обновленных телах, которые не будут уже содержать в себе вот эту вот тягу к греху, это плоть наша греховная, которая унаследовала.
0: Что тогда это осуществится, это бесспорно. 100%. Потому что в действительности говорится о том, что наше тленное mm-hmm. тело, вот это тело, которое греховно по природе своей, оно станет сообразно славному телу его. Это в действительности mm-hmm. так. Вот. Это Божья цель будет достигнута благодаря Божью действию. Mm-hmm. Так? Но если внимательно вчитываться в формы глагола mm-hmm. В подлиннике, то даже вот в русском языке, в синодальном переводе «спасемся»

0: Возвратная частица «ся» говорит о чем-то, что действии, человек делает, или, по крайней мере, в чем он участвует. Потому давайте посмотрим, может быть, где-то ярче эта мысль проясняется. Я хочу предложить почитать 7 главу послания к римлянам. 7 глава, стихи с 21 по 25.
1: «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?»
0: И вот ответ.
1: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха».
0: Угу. Ну, во-первых, давайте мы концовочку 25 стиха уточним.
1: Угу.
0: Апостол Павел не имеет в виду, что вот он только что возблагодарил Бога, ответив на вопрос, кто избавит меня от всего тела смерти, так он возблагодарил Бога через Господа Иисуса Христа, и потом вдруг заявляет, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, каким был, таким и остался. Mm-hmm. Да? То есть, только внутри понимаю, внутри хочу, а вот тело мое мне препятствует.
1: Ну, чаще так всего и бывает, да. Вот он же и описывает это. Бедный я человек.
0: Он описывает
1: в членах моих другой закон.
0: Да, верно. Но он это описывает до того, как задает вопрос, кто избавит меня от тела смерти. Mm-hmm. И отвечает на него. Господь Иисус Христос избавит, да?
1: Вторая половина... не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: В том-то и вопрос, что 25 стих, вторая половина его о другом говорит. Он говорит, сам по себе.
1: Сам, без
0: Бога. Вот эта фраза,
1: тот же самый я.
0: Тот же самый я. То есть, вот я, как я есть, да, каков есть,
1: без силы Божией, без
0: природе своей, я только могу умом своим служить. Да, но если есть у меня Господь, который одержал победу, который вопрос уже решил, то тогда вот этим Богом, Иисусом Христом, я могу победу одержать. Но давайте читать дальше, потому что он дает нам все больше и больше информации, апостол Павел, по мере прочтения послания к римлянам. И вот теперь 8 глава. 8 глава, первые 4 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Вторая половина, вот эта фраза «живут не по плоти, но по духу», она сегодня исключается из современных переводов, потому что текстологические исследования манускриптов апостольских писаний показывают, что изначально в оригинале ее не было.
1: А откуда она появилась тогда здесь?
0: Это некоторые... уже поздние рукописи 10-12 века нашей эры и так далее, они содержат здесь эту фразу. То есть фактически она звучит: нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Точка.
1: Угу.
0: И дальше объясняется, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». То есть эта фраза есть. Да? «В нас, живущих не по плоти, но по духу». Но она в 4 стихе, не в 1. Так? Итак, давайте посмотрим.
1: Ну, то есть, то, что она в первом содержится, особо не меняет смысла, наверное, этого текста, да? Просто ради уточнения мы это сказали. То есть, жить не по плоти, но по духу, в этом отрывке все равно мысль такая есть у апостола Павла же, да?
0: Да, но эта фраза «не по плоти, но по духу» описывает не вопрос осуждения, а описывает вопрос способности жить по закону Божию. И это значительная разница. Осуждения нет никому, кто во Христе Иисусе. А вот чтобы жить по закону Божию,
1: иметь такую возможность,
0: здесь
1: силу.
0: Нужно жить по духу, а не по плоти. То есть эта фраза уместна там, где апостол Павел ее оставил. Но давайте вот такой вопрос зададим. Какова цель пришествия Иисуса Христа? Вот согласно прочитанным стихам. Для чего Он пришел? Для чего Он пришел? Сказано...
1: Чтобы оправдание закона исполнилось в нас.
0: То есть,

0: Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Видите, слово «в жертву» здесь отсутствует, угу. оно курсивом. Бог послал и в плоти греховной осудил грех. Угу. То есть Иисус Христос был в плоти человеческой, так? И Он осудил грех.
1: И доказал, что можно в плоти соблюсти закон Божий.
0: И Он сделал это, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть одна из целей пришествия Иисуса Христа, помимо того, что Он стал жертвой, помимо того, что взял на Себя грехи наши, так и умер вместо нас, заключалась еще и в том, чтобы сделать нас способными жить по закону. Вот эта вот фраза «оправдание закона». Послушайте, как она переводится в современном переводе Российского библейского общества. «Чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон».
1: То есть Христос пришел не просто, чтобы от вины избавить за грех, а чтобы еще и дать нам силу и показать пример своей жизни, так. и нам дать силу, чтобы закон Божий мы могли бы соблюдать.
0: Именно так. Угу. Именно так. Сила Евангелия заключается не только в том, что Бог любого грешника может принять, очистить и освободить от вины, потому что Он эту вину понес. Сила Евангелия заключается в том, что Господь Иисус Христос в Своей жертве еще и обеспечил нам силу победы над этим грешным телом, над этой адамовой природой. То есть, повторим, чтобы оправдание закона, то есть праведность по закону, исполнилась в нас, кто живет по плоти, а не по духу. Ну вот это ключевой момент еще один. По плоти, значит, своими усилиями. Угу. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: А да? потом к обеду проголодался и на кого-нибудь рявкнул.
0: Да, или как вот, я помню, один молодой человек во время моего служения в Нижнем Новгороде всегда говорил, я голоден, ко мне не приставать.
1: Мы знаем такого.
0: То есть, в действительности, либо кто-то подрезал по дороге, да, и тут же вся праведность улетучилась.
1: Много можно что сказать.
0: Жизнь вокруг нас создает постоянно вот эти обстоятельства. То есть человек сам собою, вот мы возвращаемся к концовке 25 стиха 7 главы, тот же самый я, или как другие переводы, точнее перевод, я сам по себе могу лишь только умом своим служить. Да? Но если во мне есть дух, и термин «дух» здесь, конечно же, как и современные переводы на русский язык предлагают, нужно с большой буквы писать. Как и предлагают вот, современные переводы на русский язык, о чем совершенно определенно становится известно дальше. Вот если мы дочитаем до 9 стиха, там написано, Римлянам 8:9, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть речь идет о Духе Господнем. Угу. Дух Господень, Дух Христов – это третья личность Божества, которая совершает свое служение на земле для того, чтобы актуализировать, преломлять и делать реальной победу Иисуса Христа над грехом в жизни последователя Иисуса Христа. То есть Дух Святой дан нам для того, чтобы нас освящать, чтобы нас поднимать, чтобы нас освобождать от проявлений конкретного греха в жизни. Вот для чего пришел Иисус Христос. Он пришел не только для того, чтобы появились на земле счастливые грешники, верящие, что им все прощено, что Господь любой грех прощает, и дальше не заботящиеся о том, как человек живет.
1: И вообще, собственно, что с грехом, избавляться от него надо, да?
0: Да, продолжать ли вот, заботиться о своем нравственном состоянии или нет. Божья цель гораздо более масштабна. Он соделал возможным для нас все, что необходимо для ресурсов жизни по воле Божьей. В этой же 8 главе послания к римлянам мы читаем 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности».
1: Но почему тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью? Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Возможно ли здесь, на земле, жить жизнью, в которой грех вообще не будет присутствовать?
0: Мы об этом обязательно поговорим в нашей следующей беседе, потому что вопрос на самом деле очень важный. Но мне бы хотелось сегодня вначале

0: нарисовать картину, где в центре и в фокусе Бог, Иисус Христос, и то, что Он содел. Потому что проблема неудач в духовной жизни, что касается праведной жизни, что касается жизни по воле Божьей, да, она начинается с непонимания и непринятия того, что сделал Господь.
1: То есть, ну, потому что человек просто даже и не знает, и не верит, и не думает о том, что Бог даровал ему такую возможность жить, да, в состоянии, можно ли так сказать, безгрешном.
0: Нам предстоит поговорить об определении греха, нам предстоит поговорить об уровнях, где грех проявляется, и на каких уровнях в действительности эта свобода достижима. Но опять же, все в Боге. Оттуда источник и силы, и мотивации, и критериев нравственности, и, главное, основы для победы.
1: В следующей программе.
0: В следующей программе.
1: Дорогие друзья, пожалуйста, не пропустите следующую программу. Я, например, буду с удовольствием исследовать вместе с Виталием Ивановичем эти темы, потому что очень часто возникает такой вопрос. И люди справедливо говорят, нет праведного ни одного. Никто еще не показал здесь на земле безгрешного состояния. Почему? Если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают, либо есть другие какие-то причины. Мы поговорим об этом в следующей нашей программе. А сейчас мы продолжаем исследовать тексты, где Бог обещает, да?
0: Да.
1: Силу, над, да, над, и по, силу в победе над грехом.
0: Если, повторюсь, 10 стих, если Христос в вас, то тело мертво для греха. Так? А в этой же главе, в 8 главе послания к Римлянам, в стихах с 29 по 32, открыты в принципе масштабные Божьи замыслы. Давайте прочитаем, с 29 по 32.
1: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего».
0: Это удивительные слова. Говорится о последовательности Божьих действий по отношению к отдельно взятому человеку, о Божьих замыслах. Кого Он предузнал, то есть о ком знал наперед, что человек сделает выбор в пользу Бога и захочет войти с Ним в заветные отношения, вот таковых Он предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть Он хочет, чтобы каждый, кто принял Спасителя, кто на призыв Божий ответил, кто оправдание получил, чтобы тот был и прославлен, то есть, чтобы он достиг образа Сына Своего. То есть, чтобы Христос был не единственным праведником, а, как сказано здесь, чтобы он был первородным между многими братьями. То есть, Божья цель, Божий замысел заключается в том, чтобы мы уподоблялись образу Божию, который в идеале был воспроизведен в служении Иисуса Христа. И вот Иисус Христос на Голгофе эту возможность нам обеспечил. В 6 главе, которую мы намеренно пропустили, в послании к римлянам говорится о том, что стихи 6 и 7, «наш ветхий человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Когда Иисус Христос умер на Голгофе, Он умер там в качестве грешника, и Он там упразднил тело греховное. Потому в Его смерти и в Его воскресении есть ресурсы для победы над проявлениями греха в жизни человека. Например, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во 2 главе, в стихах 12 и 16 пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов».
1: Это 16 текст.
0: 16 Интересно. Стих говорит о том, что нам доступен ум Христов. То есть так, как Христос мыслил, а у Него не было ни одной неправедной мысли, ни одного греховного решения. Он всегда одерживал победу над грехом, а победа именно с разума начинается. Угу. Все это нам доступно во Христе Иисусе. Его победа содержит все ресурсы для святой, праведной, богоугодной жизни.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы прочли из Священного Писания, что Бог сделал все, не только для того, чтобы избавить нас от вины за грех, но и для того, чтобы дать нам силу жить в послушании Его воли. А вот почему мы

0: не таковы. Почему часто мы не соответствуем этому Божьему желанию и Божьей воле, и что нужно для того, чтобы принять эту силу, об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. Не пропустите. Всего вам доброго. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
1: В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%. Как человек относится к ближним, честен ли он, как у него с темпераментом, как его внутренний мир сбалансирован. Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос, что нового я познал о Господе за последние 3 года.
0: Так, или что
1: изменилось во мне?
0: Стал ли я лучше? Да.

0: Суд Христов, будет ли он тайным или открытым? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады этой новой встрече с вами. И очень рады мы с Еленой. Мы с ней соработники на Неве Божьей. Мы с ней сотрудники телекомпании «Триангела» уже больше 30 лет. И так радостно, когда встречаем наших дорогих гостей. И сегодня у нас Александр Камнев. Как всегда, будем глубоко исследовать Слово Божье, потому что Александр, он очень любит углубляться, систематизировать и раскрывать это людям, то, что написано в Слове Божьем. Вот мы продолжаем говорить на тему суда, да? И мы с вами на прошлой встрече обсуждали, кто нас будет судить. Лена, какой вот итог? Кто нас будет судить?
1: Ну, мы же читаем, да, что единый Отец, Сын и Дух. Да, они же Троица, едины, да. И этот суд будет происходить именно, они будут нас судить.
2: Угу. Да, будут они, но все-таки они же все личности, да?
1: Ну то есть, да,
2: да. Понимаете, то есть нельзя сказать, что...
1: Но Христу отдан суд.
2: Да,
0: это мы прочитали в Священном Писании.
2: Да, вот, кстати, едины, там есть это так называемое слово «эхат». Угу. То есть вот когда одна плоть, сказано, будут, угу. Это же не вот там, то есть с несколькими, с двумя головами, да, то есть, а это означает, что они едины в мыслях, едины в любви, там, то есть, ну, едины, то есть, в стремлении там, и так далее, то есть всегда едины. Вообще это называется любовь, на самом деле.
1: Ну то да, есть, вот, отношения любви.
2: Да, Бог есть любовь, Бог тоже социальное существо, да, то есть он в любви живет, то есть и вот Отец, Сын и Святой Дух, они едины. Угу. У них помышления одни, задачи одни, ну, то есть они... Вот это то, что вот, то же самое хат, который вот должен был быть вот между мужем и женой, да, вот они также должны быть едины на самом деле.
0: И ведь и с человеком они хотят быть также едины.
2: Конечно, конечно. То есть вот к чему призывает нас Господь. Вот к чему.
1: Вот, поэтому... Чтобы эта любовь была, ну, начиналась с семьи, да, и она росла, и далее, ну, в детях осуществлялась эта любовь, и далее распространялась.
2: Да, и поэтому вот они тут едины в нашем спасении, да, но суд отдан, конечно, Христу. Вот, раз отдан Христу, и мы, кстати, выяснили, что мы на суд не приходим, да, ну, если мы будем оправданы на нем, то вот

0: у меня к вам вопрос, а вы как думаете, он будет закрытый или открытый суд?
1: А как это? Давайте вот объясним, что такое закрытый суд. Это когда, не знаю, там туда не допущен никто, да, может быть, кроме вот...
0: Узкий круг людей, кроме, да, там судья, круга, там прокурор, да, там, да. Ну, обвинение,
1: а открытый
0: там,
1: это...
0: Всем я. Любой, то есть можно может посмотреть там в интернете, там, все прочее даже так. Вот, то есть,
1: как я не знаю, мне трудно вот сказать.
0: А вообще справедливо у нас? Что вообще Священное Писание говорит о справедливости земных судов?
2: Есть, ну, у нас такие тексты. Да, есть текст у Соломона в книге Экклесиаста.
0: Мудрого Соломона, да. Кто точно знал.
2: Да, да, тем более он был царь, и, да, а цари, как правило, были и судьями.
0: Да, и Соломоново вот решение мы с вами,
2: да,
0: знаем.
2: Да, и да, сам о себе он говорит, что все-таки истина одна у Бога.
0: Все-таки у Бога, да? Да, давайте подтвердим, да, наши слова, да? Mm-hmm. Это у нас Экклезиаст, 3 глава, 16-17 стихи, да, сам Соломон пишет, что он говорит, еще я видел под солнцем. Что такое под солнцем? То есть у Соломона под солнцем это значит в нашем мире, то есть это земные реалии. Место суда, а там
2: беззаконие.
1: В суде.
0: Да, это место правды, то есть место суда, а там беззаконие. Суд это по закону, возможно, да? А там беззаконие. Место правды, а там что?
2: Неправда.
0: А там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там.
2: Вы то знаете, есть, интересно, он уповает, да, да, на суд Божий?
0: Да.
2: То есть сам царь, да, вершащий, да, и суд, и,
0: да, уповает, да,
2: бы, и законы, да, а да, он уповает есть, на суд Божий.
0: Да, то есть есть суд, да, есть Верховный суд, а есть самый высший суд, это суд Божий. Апелляция потом после этого суда просто невозможно, да, потому что Бог — это действительно наш судья. То есть праведного и нечестивого будет судить сам Бог. Да. Всех судить будет. То есть суд будет над всеми. То есть это, говорит, от всеми. И праведный, и нечестивый. Да? И вот, кстати, к очень умным людям в Афины пришло в свое время... Тоже Павел, да. Он тоже был образованный человек, начал там на площадях.
1: Апостол Павел.
0: Да, апостол Павел, да. На площадях начал выступать. Вот, его там заметили философы. Это не, не хотите ли выступить в нашем Ареопаге? Там, вот, а афиняне такие люди как раз.
1: Ареопаг — это что такое?
0: А это вот место, где как раз они могли это обсуждать, выступать, какие-то... обсуждать, там, да, дискуссии проводить. Вот, и как раз вот, апостол Павел, когда перед ним выступал, здесь вот давайте посмотрим, это у нас Деяния апостола, 17-28 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена предела их обитанием». Смотрите, как он как говорит. Да? Апостол Павел немножко по-другому обычно говорит, да, но перед философами он вот так выступает. Смотрите, ну, все правильно, да, весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив им определенные пределы и
1: времена.
0: И говорит, зачем? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем. То есть мы должны Его искать, с одной стороны, с другой стороны, он внутри нас, он заставляет биться наше сердце, да, то есть дает нам дыхание в наших ноздрях. Да.
1: То есть надо... можно его не знать, даже когда он внутри нас. А вот человек, такое вот греховное существо, что он даже от себя самого, от своей вот божественной, что ли, сущности, которая в каждом из нас заложена, он может даже отделиться.
0: Представьте
1: от нее,
0: себе,
1: да,
0: человека, который отрицает вообще это. Как у нас написано, сказал глупец, нет Бога. Да,
1: да, ну, это как? Глупец, который там говорит.
0: Да, да, понимаете?
1: Без обиды, но вот факт.
0: Ну, так Священное Писание говорит. Дальше он продолжает. Итак, оставляя времена неведения, да, то есть, это какие времена? Это апостол Павел намекает до
2: когда,
0: того момента,
2: когда ты без Бога.
0: Нет, до того момента, как он им сказал.
1: Да?
0: То есть, вообще там очень много идолов, да, значит, в Афинском, да, значит,
1: язычники, да, были, да,
0: там
1: языки, там,
0: ну, есть такое понятие пантеон богов, да, то есть там, знаете, что там Кронос, да, там отец, там Зевса, там Аида, там еще прочего, вот, то есть, а тут Бог, он как бы здесь монотеизм,
1: то есть едино Бог.

0: Единобожие,
1: да. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть будет день во вселенной, когда Бог будет судить. Да, опять через кого? Через Иисуса Христа.
2: Мужа.
1: Мужа, да. Назначил день. То есть будет день во вселенной, когда Бог начнет судить всех. Всех Бог судит. Не кого-то одного, а всех. Вот. И давайте посмотрим еще вот Коринфской церкви, да, то есть у нас 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. «Ибо всем нам должны явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое».
2: Ну, а в то же время как же на суд праведные не приходят?
1: Да, не приходят, да. То есть как-то вроде бы не противоречит ли это все, да?
2: Да, да.
1: То есть что значит явиться? Что имел в виду апостол Павел на самом деле, да? То есть, посмотрите, вот есть перевод Кулакова, да? Посмотрите, как он
0: переводит. Это перевод Кулакова.
1: Ведь всем нам предстоит оказаться совершенно как...
2: Открытыми.
1: Да.
2: То есть не явиться, а
1: открытыми. То есть вот какой суд будет. Бог будет судить всех, да? То есть мы тексты смотрим.
0: И верующих тоже.
1: И верующих, и неверующих. И праведных,
2: и
1: неправедных. Всех. И как они окажутся открытыми пред судом Христовым.
2: Ну, да? То есть вот вы говорили о тех книгах, да?
1: Да.
2: В которых есть записи о каждом человеке.
1: Да.
2: И это вот именно и они и открыты.
1: Да, если текст читать буквально, там написано «сделаемся явными». Вот можем что-то мы скрыть от этого суда?
2: Нет, ничего.
1: Вот. И вот почему мы начали как раз с всевидения Бога, с престола, с его огромных, в предыдущих программах мы с вами говорили как раз, да?
0: В начале,
1: да. То есть мы начали именно с этого, что Бог всеведущ.
0: И потому очей, да, престол, исполненный очей, как вот в песне.
1: Да. Вот для чего мы это все делали, чтобы сейчас понимать, что мы не можем от Бога скрыть
2: ничего.
1: Совершенно ничего. Вот. То есть многие люди думают, что я там что-то сейчас сделаю, и Бог, может быть, не узнает, или потом я как-то исправлю, или потом вообще забывает про это. Но у Бога не забывается ничего. У него есть книга. Для каждого человека он знает
2: и
1: все.
2: Вот
1: и эта книга будет использована.
2: И эта книга как раз для того, то есть Господь не ищет, чтобы нас в чем-то уличить, а Он хочет нас спасти от этого, то, что нам мешает и разделяет с Ним. То есть грех – это разделение с Богом, да? И Он хочет, чтобы Он был устранен.
1: Да.
2: И вот эти книги пишутся именно за тем, чтобы... Нас, что ли...
1: Нет, они пишутся для того, чтобы это просто по факту.
2: Но они по факту,
1: честно,
2: но вот не для того, чтобы вот там...
1: Не для того.
2: Чтобы меня уличить в чем-то, а для того, чтобы освободить от этого.
0: То есть, а когда можно освободиться? Когда начинаешь понимать, то есть, когда он тебе самому, этот грех становится явным.
1: Когда можно освободиться? Когда приходишь в святилище с жертвенным животным, когда мы приходим к Голгофе, к Иисусу Христу, просим прощения. То есть, вначале должно быть покаяние. То есть, мы смотрим на себя глазами Бога. Вот. А Бог смотрит на нас постоянно. Постоянно. То есть нам надо не забывать, что Бог все знает про нас. Что Он постоянно на нас смотрит. И вот здесь сцена суда.
0: Но все-таки вопрос-то вот этот, тайный или открытый суд, он должен настораживать, он должен, что ли, страх нам какой-то давать, что ой, всем все станет известно, я лучше буду подальше от такого Бога держаться и знать, я его
1: просто
0: не хочу.
1: Я к чему веду, что нельзя с Богом такие отношения, то есть давай мы с тобой договоримся, ты вот это сокрой, понимаете? То есть невозможно никак, то есть то, что мы сделали, все равно будет вынесено на суд. Вот просто вот об этом надо помнить обязательно.
0: Но при этом надо также помнить то, что мы сделали, мы Господь нас подводит всей нашей жизнью, всеми обстоятельствами, всеми событиями, чтобы мы осознали этот грех, и чтобы мы в нем покаялись. Да, да, и тогда да. Все, Он

0: перестал для нас быть
1: проблемой.
0: Тем, что нас осуждает.
1: Да. То есть вот апостол Павел говорит, повелевает всем теперь, значит, оставляя времена неведения, то есть когда мы узнаем про наш грех, то есть смотрим на себя глазами Бога, Бог повелевает нам что сделать.
0: Покаяться
1: для нашей же пользы.
2: И в то же время, ведь, по-моему, пророк Исаия написано о том, что вот те грехи, которые он прощает нам, он забрасывает за хребет свой, и то, что было красное, как пурпур, то есть он убелит, то есть он не будет вспоминать нам то, в чем он нас простил.
1: Да, вспомнился мне некоторые знакомые есть, которые не ходят к врачу. А то чего-нибудь найдут. Понимаете?
2: То есть это страус.
1: Не ходить к Богу, а то что-нибудь найдет там. Оно все равно есть. То есть у вас все равно состояние здоровья такое или нет. Да? То есть состояние машины, автомобильной, которым вот я недавно на автосервисе был, все равно оно вот такое.
2: То есть диагностировать.
1: Его лучше продиагностировать, То есть показать, понимать.
0: И не бояться этого,
1: потому что Бог всегда действует в наших интересах. Вот смотрите сцену суда, как описывается. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы». Не престол один, а престолы. Там еще будут кто-то там на суде. «И воссел ветхими днями». То есть это вот Бог Отец председательствует. «Одеяние на нем было бело, как снег. Волосы главы его чистые волны. Престол его, как пламя огня». Мы говорили об огне, о том, как, значит, обычно рисуется Бог, в видениях. «Колеса его, пылающий огонь». И дальше мы читаем. «Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним». Вот как суд описывается. «Судьи сели», то есть Иисус нас судит, но есть еще там. «Сели, и что там? И раскрылись».
0: Книги.
1: Не просто одна книга жизни там,
0: И вот такое великое множество народов стоит перед престолом.
1: То есть много существ небесных будут наблюдать. Это им все интересно. Понимаете? То есть ведь идет великая борьба, она заканчивается уже, которая началась еще на небе. Когда сатана под вопрос поставил мудрость, справедливость, Божью истинность его закона. Можно его исполнять или нельзя. Вот. Этот суд как раз будет отвечать еще на эти вопросы. Не только нас просто судить, а еще отвечать на вопросы небожителей. И вот как мы сидим.
2: Это вот как говорят, что как бы зло и грех, когда зарождается, это просто аномалия, то есть не может такого быть, Как я слышала у одного психиатра, он говорит, это бред. То есть тот, который возник в голове у противника Божьего. То есть он захотел встать на его место. То есть он был рядом с ним, а он вдруг захотел на его место. То есть это бредовая идея.
0: Как это ты про
2: можешь...
0: сатану?
2: Да, как ты можешь...
0: Это психиатр так говорил о сатане?
2: Да. То есть как может существо, которое сотворено, как он может встать на место Бога?
1: Мы, кстати, об этом будем говорить, как сатана вообще мог упасть, будучи в сиянии славы.
0: Очень интересно.
1: Будем об этом говорить. И мы увидим, как это действительно могло происходить. А сейчас мы с вами просто посмотрим, что Моисей говорит, о том, как Бог. Посмотрите, Псалом 89, Псалом Моисея. «Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше пред светом». Смотрите, какие слова. Как красиво, «Тайное наше пред светом лица твоего». Можем мы что-то спрятать от Бога?
0: Нет.
1: Не получится.
2: Он есть свет.
1: Поэтому идти надо сейчас. Не завтра, не после. Завтра может не наступить.
2: У нас есть
1: сегодня надо спасаться. Сегодня надо идти ко Христу.
0: И не бояться, главное, этого.
1: И не бояться, что даже сказать, я не могу прийти к тебе, потому что у меня проблемы. Я и не хочу, как этот отец говорит, верую, то есть отец сына, который одержим бесом, верую, Господи, все возможно верующим, верую, Господи, помоги моему.
2: Не верю.
1: То есть и это Бог готов сделать. И это, даже если нам не хочется к нему идти, и он готов нас приблизить. Он сам к нам подходит.
0: Но все-таки без нашей воли не может это произойти. Пока я не захочу, он, к сожалению, к его огромному сожалению, он не может подойти.
2: Но самое-то главное, как написано в Откровении, «се стою и стучу». То есть Бог

0: стучит в сердца каждого человека. И с нашей стороны открыть наше сердце, а Бог уже будет совершать чудеса в нашей жизни.
1: Да, и сатана вламывается к нам в наш разум, в наше сердце, да? Пытается выбить эту дверь, то Бог разрешит войти, говорит.
0: Да, да.
1: Понимаете,
0: да.
1: То есть он... Вот он такой.
2: Есть даже некоторые картины, где нету ручки дверной. Да. Вот он стоит у двери и стучит, и ручки нету дверной. Он не тот, который вот возьмет и откроет насильно дверь нашего сердца. Да. А есть мы только изнутри можем ее открыть ему. Да?
1: Вот вы знаете, а все-таки сейчас много беззакония, да, и нам вот мы не видим, как Бог нас спасет на суде, как Он нас оправдает, как Он нам поможет. Но все-таки вот эта памятная книга, она не должна нас устрашать. Она пишется для нашего же блага.
0: Да.
1: Вот смотрите, как Малахия пишет про памятную книгу. Малахия 3, 16, 17. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это». Почему они так говорят? Потому что много беззаконий. И вот так вот мы своими человеческими глазами не видим справедливости Божией.
0: Угу.
1: Не видим. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Видите? И Бог говорит, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственность моей, в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Понимаете? Главное — стать на сторону Бога. Главное — признать свои грехи, не прятать ничего. Бог все равно все это знает. Все равно они выйдут наружу. Иисус сказал, нет ничего тайного, чтобы не стало явно.
0: И относится он к нам, как к любимым детям.
1: Конечно.
2: Которым он желает только всего самого хорошего.
0: Да.
2: Огромное спасибо, Александр, за эту подборку библейских текстов, вот за то, как выстроена эта тема суда. Очень-очень важно и интересно. Ну что ж, друзья, давайте будем оставлять времена неведения, потому что даже через эти программы Господь открывает нас себе, открывает свой план спасения, открывает нам свою любовь. Ждем следующей встречи с вами. Будем продолжать разговор о Божьем суде. До свидания.
1: До свидания.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросили,

0: Вы когда-нибудь переживали момент такой близости к Богу, что хотелось остаться в нем навсегда? Петр, Иаков и Иоанн испытали это на горе Преображения. Они увидели Христа в сиянии славы. Но уже у подножия горы их ждало жестокое разочарование. Бесноватый мальчик, бессильные ученики и вопрос, почему мы не могли изгнать его. Почему моменты духовного подъема сменяются испытанием? И как не потерять веру, спускаясь с горы в обычную жизнь? Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библии 21 века» со священнослужителем Глиненко Вадимом Анатольевичем. Мы разбираем Евангелие от Марка, уже 9 главу. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы подобрались к 9 главе и уже много говорили про исцеление, и про то, что Христос своих учеников взращивал, да, помогал им обрести вот веру. И сегодня мы говорим про, точнее, продолжаем говорить про учеников, да, и про исцеление. Давайте, наверное, прочитаем, да, мы читаем современный перевод, да, под редакцией Кулакова, с 1 стиха.
2: «И он сказал им, вот что скажу вам, некоторые из стоящих здесь не умрут, не увидев Царство Божие, явившегося в силе своей». Через 6 дней Иисус взял с собой лишь Петра, Иакова и Иоанна и повел их одних на высокую гору. Там весь облик его изменился у них на глазах, и одежды его стали ослепительно белыми, как снег, белее, чем кто-либо на земле мог бы их сделать. И явились им Илия и Моисей, они беседовали с Иисусом. И сказал Петр Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь». Поставим мы на этом месте 3 шатра, один тебе, Моисею, и другой, и один Илии. Он не знал, что сказать, так перепуганы они были. Тут появилось облако, и покрыло их, и послышался из облака голос. «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». И оглянувшись, вдруг никого, кроме одного Иисуса, рядом с собой уже не увидели. А когда они спускались с горы, Иисус велел им никому не рассказывать о том, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Они держались этого повеления, но между собой обсуждали, что значит воскреснуть из мертвых. И они спросили его, почему же книжники говорят, что сначала должен прийти Илия? Он же сказал им, верно, прежде должен прийти Илия и все восстановить. Тогда почему

0: написано о Сыне Человеческом, что предстоит ему много пострадать и быть униженным. Я говорю вам, Илия уже пришел, и с ним поступили по своему произволу, как и написано о нем».
1: Вадим Анатольевич, какой интересный отрывок. И очень современному человеку читать его про то, что явился Моисей, явился Илия. Христос вообще взял только троих учеников. Это что? Это, получается, были только какие-то избранные? Да? Но потом, опять же, нельзя было об этом говорить. Вот можно ли как-то вообще на современный лад описать этот отрывок?
0: Да, не до конца я могу сказать, мое понимание, да, но до конца нет ответа, почему именно только троих. Но очевидно, что Петр был в их числе, потому что мы уже видели его, скажем так, лидерствующим среди учеников. Возможно, да, что это были люди более уже зрелые, может быть, по возрасту. Хотя Иоанн был самым младшим по возрасту, но мы помним, евангелист Иоанн сам пишет о себе, что Иисус Христос был наиболее как бы близок по отношениям с Иоанном. Ну, Иоанн, может быть, был для него самым, был таким, как младшим братом, скажем так. Поэтому Христос берет троих. Да, почему именно троих, я ответить не могу до конца, да, вот. Но, видимо, что эти люди были более зрелыми, и, может быть, Христос и в будущем, как мы видим, возлагал на них больше ответственности, вот того духовного лидерства, которое хотел передать далее.
1: Ну, то есть это не самая важная символика в этой истории.
0: И это не умаляет других учеников, нет, да, потому что в действиях Христа не было, скажем так, каких-то положений, вот. Христос действовал так, как нужно было, и даже если не все ученики это понимали, Христос им впоследствии уже что-то объяснял, а может быть, что-то оставалось за рамками понимания, но оно все было во благо, благо его миссии или во благо учеников.
1: Вот здесь еще такой вопрос, да, про то, что тут произошло интересное действие, да, когда они поднялись на гору, да, что это такое, почему именно, да, Илия и Моисей?
0: Да, то, что называется сегодня горой Преображения, и картины на этот написаны, и праздники, да, наверное, есть на этот счет. Но это, конечно же, событие нужно связать с предыдущим, конец 8 главы, где написано, что Христос начинает открывать своим ученикам, что ему должно пойти в Иерусалим, пострадать от старейшин, быть убитому и в третий день воскреснуть.
1: Да,
0: Да. И это событие, оно связано с вот этим откровением, которое Иисус Христос показывает. Еще раз хочу подметить то, что мы уже много раз говорили с вами, Мария, что Христос относится к своим ученикам как к детям. Есть первый класс, есть уровень откровения, второй класс, третий и так далее, и так далее. Да, Христос их ведет от к следующему пониманию. Да. Он что-то сказал им, а теперь им открывает. Что происходит на горе Преображения? Кто такие Моисей и Илия? Конечно, без их истории мы не можем понять, почему они здесь вдруг появляются, вот в этом видении. Если взять ветхозаветную историю, мы знаем, что пророк Илия очень много сделал для Израиля, вдохновлял народ израильский быть верным Богу, призывал к верности к Богу. Ведь с его участием было много действительно знамений и чудес, которые свидетельствовали о том, что он был слуга Божий. И, что главное, его жизнь не закончилась на земле. Смертью не закончилась, что имею в виду, как жизнь всех людей. Написано, что Илия был взят на небо живым. Это один момент. Что касается Моисея. Моисей, написано, был другом Божьим. Написано, что он был кратчайший человек на земле. Да. Вот, был человеком, которым действительно Бог, с которым, наверное, больше всего общался. И все законы, предписания, которые мы находим в Ветхом Завете, 5 первых книг Библии, да, были написаны Моисеем. Но когда он умирал, написано, что его могилы не нашли, его самого не нашли. И когда мы уже открываем Новый Завет, в послании к Иуде написано, что за тело Моисея спорил сатана и Христос. Мысль о том, что после смерти Моисея он был воскрешен и взят на небо. Он был воскрешен и взят на небо. И вот здесь, на горе Преображения,

появляется тот человек, кто живым был взят на небо, и тот человек, который был воскрешен, и взят на небо. То есть Иисус Христос говорит: «Я пришел в этот мир, чтобы пострадать и спасти грешника». И вот на горе Преображения Илия является представителем от тех, кто живыми будут встречать Христа на облаках небесных, а Моисей – представитель тех, кто хоть и умрет, но будет воскрешен.

0: Тебе всех спасенных, всех верных Ему.
1: Мини-репетиция.
0: Да, ну, так скажем так, мини-репетиция. Конечно же, это было и для Христа, потому что Христос, как бы, Бог, Отец Небесный, показывает Ему, что да, твоя миссия, она вот такая, да. Представители земли, они уже есть на небе, но их еще больше будет тогда, когда ты завершишь свою миссию. Но, безусловно, это было дано и для учеников, чтобы их приготовить, им показать. Хотя мы знаем, как они разочаровались, как они пережили вот эту трагедию распятия Христа. Написано, что все они разбежались. То есть, а если бы не было хотя бы вот этих моментов, им было бы, наверное, еще тяжелее. Но Христос пытается их показать, им научить. Да? Хотя Он, Христос, сказал им, что сейчас не рассказывайте. Потому что, очевидно, опять было понятно, что не могли люди это воспринять, не могли этого уместить еще, да? Вот. Впоследствии они, конечно же, об этом напишут, они об этом скажут, они будут вдохновлять людей, своих друзей, учеников. Но сейчас нужно было только это показать.
1: Мне кажется, здесь, прошу прощения, как будто бы немножечко испугались. Мне кажется, вот здесь работал такой человеческий фактор, все равно, и как бы, может быть, и людям бы тоже было бы как-то непонятно и страшно,
0: безусловно,
1: что вот они видели какое-то видение. Мне кажется, может быть, они подумали бы, что они не совсем нормальные, да, или ну, что-то типа такого. Вот. Но как здорово и интересно вот это вот здесь описывается, и как это полезно, мне кажется, читать нам здесь сейчас, понимая, да, о том, как это произойдет и как будет. Потому что мы-то живем, и мы-то, да, можем вот как раз-таки понимать, что будет, когда Христос придет.
0: Тут такие детали, как бы Евангелие подчеркивает, да, что его одежды Христа стали белыми, как никто на земле не может выбелить. Голос они услышали, что Петр хотел, опять же таки, как лидер, хотел сформировать тут... Ну, хорошо ему здесь, да, хорошо. Вот сделаем три кущи и останемся здесь. Вот, и они опять услышат голос. Понятно, что с точки зрения обыденности событий окружающих учеников, это было что-то из ряда вон выходящее. Они такого никогда не видели. Конечно, они испугались самого сияния, явления этих людей. Вот, голос Христа. Безусловно, они испугались этого, безусловно, да. Конечно же, и всего, что, если бы они рассказывали, не пережив, то есть тем людям, которые не пережили этого, да, конечно, это было бы совершенно по-другому воспринято и не понято, наверное, на тот момент.
1: Может быть, и остальные поэтому ученики не были взяты, потому что, наверное, возможно они тоже бы не поняли, но важно, что этот момент здесь запечатлен, и мы можем представить, как это может быть.
0: Да.
1: Хорошо. Вот здесь еще важный такой момент, да, это уже дальше, да, находится он с 14 по 29 стих. Можем ли мы его тоже прочитать?
0: Да, давайте двигаться. «Когда они пришли к остальным ученикам, то увидели большую толпу народа, окружающую их, и книжников, стоящих с ними. Как только люди увидели Иисуса, они, удивленные, с восторгом побежали приветствовать Его. Он спросил их, что за спор у вас? Учитель, — ответил ему некто из толпы, — я привел к тебе сына своего. В нем дух, что людей немыми делает. И когда этот дух хватает его и бросает оземь, он испускает пену, скрежечет зубами и цепенеет. Я просил учеников твоих, чтобы они изгнали духа, но они не смогли. Иисус же сказал, о поколение без веры, доколе мне быть с вами? Сколько буду вас терпеть? Приведите его ко мне». Мальчика привели, и как только нечистый дух увидел Иисуса, он тотчас вызвал у мальчика приступ, и тот, упав, катался по земле, испуская пену. Иисус спросил его отца, «И давно это у него?» «Еще с самого раннего детства», — ответил отец. «Часто дух пытался погубить его, бросая то в огонь, то в воду. И если ты что-то можешь сделать, помоги нам, смилуйся над нами». «Ты говоришь, если можешь, верующему все возможно», — ответил ему Иисус. «Верю», — тотчас воскликнул отец ребенка. «Помоги моему неверию». Иисус же, увидев, что собирается толпа, строго сказал духу нечистому. «Дух немоты и глухоты, велю тебе, выйди из этого мальчика и больше никогда не входи в него».

0: закричал, и, вызвав сильные судороги, в теле ребенка дух вышел, и тот стал как мертвый, так что многие говорили, он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял, и тот встал. Когда Иисус вошел в дом, ученики наедине спросили его, «Почему мы не могли изгнать духа?» И он ответил им, «Духов нечистых ничем нельзя изгнать, кроме как молитвою». Уйдя оттуда, проходили они через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о нем, потому что он наставлял своих учеников и говорил, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют его, но через 3 дня после того, как убьют его, он воскреснет». Но они не поняли того, что он сказал им, а спросить его боялись.
1: Такой более жизненный отрывок. Там мы говорили про то, что да, вот было видение, да, которое, кстати, вот тоже хочется, наверное, еще оговориться, вернуться, что сейчас у людей не бывает таких видений. То есть это было действительно то, что связано было со Христом, и это было для взращивания, так скажем, учеников. Да, это тоже, мне кажется, важный такой момент, чтобы люди не думали, что мы сейчас тоже, да, можем видеть вот какие-то такие видения.
0: Нет,
1: да?
0: Мария, ну, нужно сказать о том, что иногда Бог некоторым людям дает какие-то провидческие, что я имею в виду, провидческие видеть видение во сне, допустим, или действительно видение то, что касается будущего. Мы не имеем в виду, что это относилось вот как к Иисусу Христу, да, преображение или, ну, будущее явление славы Иисуса Христа. Оно, кстати, описано в Евангелии, как это будет, да. Но Бог и сегодня некоторым людям в том или ином месте, в то или иное время дает какие-то видения, можем так их назвать, во сне, да, или через какое-то понимание, что будет в будущем. Нельзя сказать, что Бог как бы это не божественное. Конечно, нужно быть очень осторожным ко всем этим, вот потому что у нас сегодня в мире есть много предсказателей, да,
1: да, вот
0: которым люди ходят вот, и пытаются сказать, что вот, но нужно быть крайне осторожным, потому что Бог сказал, да, что тот человек, который не связан с ним, он не может знать будущее таким образом, чтобы это было во благо людям. Сегодня будущее может открываться и дьяволом, сатаною, людям, но его действие всегда направлено на то, чтобы человеку принести вред в будущем или в настоящем. Да? Вот. Бог, когда делает это, он всегда делает для того, чтобы спасти человека, подкрепить его веру, вдохновить его на что-то, да, или обратить его от каких-то, может быть, событий, которые нанесут ему вред.
1: Вот здесь я хотела спросить, наверное, точнее, уточнить этот момент. Все-таки это должны быть действительно такие взаимоотношения с Богом, со Христом, живые, а не просто, когда я там помолился, мне все открылось, да?
0: Да, это... безусловно. То есть Божье действие, оно не просто для впечатления.
1: Да.
0: Божье действие для впечатления. Более того, мы видим в Евангелии, что Бог показывает нам, что Он дал человеку достаточно света, чтобы уже понимать. Это само Священное Писание. Мы вновь призываем наших слушателей, да, и участников нашей программы обращаться к Слову Божию, читать Слово Божие, потому что в нем открыто и настоящее, и будущее. В принципе, морали, этики, взаимоотношений в семье, взаимоотношений с людьми окружающими, да, взаимоотношений, что касается бытовых даже вещей, вот, каких-то выбора сложного и так далее, и так далее. Библия помогает нам выстроить нашу жизнь, соответственно, этому. Поэтому Бог уже дал этот свет. Но если какому-то человеку в каком-то месте не хватает, может быть, этого света, Бог способен дать какое-то откровение через сон, может быть, через другие вещи. В моей жизни есть опыты. Я напрямую сталкиваюсь с людьми, которые рассказывают о том, что да, они видели во сне вот эти события, вот, и затем действовали так, то, что было спасительным для них, и для их родных, вот, для того, чтобы принять Господа, да. Это не просто какая-то, знаете, такая, Божье участие для того, чтобы, ну, я мог найти 500 рублей, ну, условно говоря, да? Вот, Божье действие. Иногда и так бывает, когда человек в крайней нужде, Бог может это сделать. Но Божье вот это откровение или видение, оно чаще всего то, что мы сегодня в современном мире видим, для того, чтобы человек обрел веру в Бога, обрел тесную связь с Богом. Вот. И потом эти видения могут не повторяться так часто, как хотелось бы, но уже человек знает Бога. Он молится Ему, он доверяет Ему в своей жизни и идет по жизни уже с Богом.
1: То есть это что-то такое более индивидуальное, потому что у каждого ответы, они приходят по-своему от Бога.
0: Безусловно.
1: То есть насколько мы привыкли, наверное, с Ним взаимодействовать, да?
0: Да. Угу. Может быть, если связать с Ветхим Заветом, опять же таки, мы вспоминали историю, когда манна выпала на землю, угу. Да. Я тоже понимаю, что если мы воспринимаем то, что манна, если мы знаем то, что манна выпадала все время их путешествия, это около 40 лет по пустыне, то чудом это можно было назвать когда?
1: Когда первый раз.
0: Первый день.
1: Да.
0: Первый день. Это было самое большое чудо. Но если это повторилось второй раз, третий mm-hmm. год, пятый, сороковой и так дальше, наверное, люди уже перестали воспринимать это как чудо. Да. Если бы мы, допустим, никогда не видели, как растет картошка, и мы бы однажды там на своем приусадебном участке увидели, картошка выросла, для нас это было бы чудо.
1: Да,
0: но когда это повторяется каждый год, мы уже привыкли к этому. Также и здесь мы понимаем, что Бог не впечатляет нас. Да? Он угу. помогает нам обрести веру через Слово Божие, через молитву, если нужно кому-то, и через вот это особенное откровение.
1: Вадим Анатольевич, мы прочитали вот такие два отрывка, где первое было вот видение, да, вот здесь они спускаются с горы, сталкиваются с тем, что тут уже их ожидает целая толпа народа, остальные ученики, и у учеников не получается изгнать бесов. Почему так? Вот он их взращивал, и в предыдущих главах, да, угу. То есть у них вот, он что, им силы не дал, или чего им не хватило? Почему так случилось?
0: Да, интересно, как евангелист подчеркивает вот эти да, события. То есть на горе хорошо, но на земле еще, у подножия горы еще продолжается эта земная жизнь, как бы земные да. вызовы. Да, и Христос, когда спускается, помните, с каким Он возгласом спускается? «Сколько я еще буду с вами? Сколько еще буду терпеть вас?» Да? Угу. То есть Христос уже увидел исполнение своей миссии. Угу. Ему бы, наверное, хотелось сделать шаг чуть длиннее и уже оказаться там. То есть, может быть, день воскресения, победы. Но он тоже при этом спускается вниз с горы, а здесь еще те же нужды, те же вызовы и те же фарисеи, которые тут же в сторонке насмехаются. Вот твои ученики ничего не могут сделать. То есть, угу. где та сила, которую, на которую ты претендуешь, и ученики твои. Да, вопрос очень серьезный с точки зрения того, почему не могли этого сделать ученики. Кто-то называет это фиаско учеников, потому что они сделали попытку, но не смогли. Угу. Мы же понимаем, и сам отец этого юноша бесноватого говорит, «Я привел к ученикам твоим». То есть для этой семьи это была такая трагедия разочарования. Да, он пришел и тут надеялся, что он знает, что вот здесь Христа нету, он угу. на горе, да, он пришел сюда, ученики ничего не могут сделать. Очевидно, что в этот момент ученики были немножко, как мы можем сказать современным языком, на другой волне. Что это значит? Да? Они имели силу, но Христос показал, что вопрос изгнания беса, когда дьявол владеет человеком откровенно, очевидно, вот владеет таким образом, что человек теряет свою идентичность моральную, физическую, духовную, ментальную и так далее, эта сила изгоняется только посредством серьезной подготовки. И эта подготовка Христос назвал через пост и молитву.
1: Угу, да.
0: Мы можем сказать, наверное, что у Христа это было, потому что на горе Преображения Он там как раз-таки находился в этом духовном состоянии молитвы и общения с Богом. Да? Учеников, наверное, не было. Потому что, опять же таки, здесь подчеркивается, что когда Христос спустился, то Он нашел их спорящими с фарисеями. Видимо, опять же таки, вот это фон этого события у учеников был немножко другой. Возможно, они хотели что-то доказать. Угу. Возможно, хотели претендовать на что-то, может быть, да. Хотели доказать, вот, что происходит. Но Христос говорит, нет, вот с этим явлениями можно только справиться через глубочайшую подготовку, поста и молитвы. Здесь другая важная мысль, что мы не можем упустить из этого повествования, когда Христос обращается к Отцу,
1: к Отцу, да.
0: Да, и говорит: «Ты веруешь,

0: то я могу. Вот, потому что мы уже сказали, но еще раз надо подчеркнуть, да, переживания или разочарование этого отца, они глубочайшие. Это происходит с самого детства. И этому отцу приходилось, как он говорит, спасать этого ребенка и из огня иногда, и иногда из воды, потому что этот дух его и туда бросал, да. И вот он пришел сюда, в эту самую лучшую, условно говоря, клинику, а ему говорят, все, извините, лимит на исцеление закончен. Да, больше ничего мы не можем сделать. И вот он говорит, если веруешь, то все возможно верующему.
1: Верующему все.
0: Глубочайший момент, да, насколько вот мы говорим, насколько мы можем это понять, что отец в этот момент осознал, что от его усилия веры зависит исцеление его ребенка. Я не знаю, как это можно было пережить, да. Вот он должен был собрать, мы бы сегодня сказали, волю кулак, да, не волю кулак, а всю свою веру, все, что он мог вот в это вложить, сказать, Господи, да, есть у меня, но у меня чего? У меня еще много чего.
1: Он тотчас воскликнул.
0: Да, вот, веруй, но помоги моему неверию. То есть вот этих разочарований, которые он испытал в жизни не однажды, наверное, он не только ученикам приходил, у них было настолько много, что он говорит, Господи, я имею веру, но вот этого неверия тоже во мне много. То есть Христос вот как-то красиво тогда умело, ну, скажем так, умело, да, по-нашему, работает с человеком, ну, не просто какими-то шаблонами, да, он приходит к его душе и разворачивает его таким, чтобы показать, что там. А там есть вера, есть порыв, да, но есть вот эта немощь неверия, потому что все обстоятельства говорят, что все, ничего. Тут фарисеи, лидеры, они ничего не могут сделать с этим ребенком. Тут ученики ничего не могут сделать. Одна надежда на Христа. Да, и я должен сказать, что он может сделать, если я имею эту веру.
1: Как будто бы это совместная какая-то работа. Как, вот понравился мне действительно ответ отца про то, что вот верую, помоги моему неверию, в плане того, как это было мудро сказано. Потому что это не самоутверждение такое, я верю, мы можем ведь сказать, что мы верим, но внутри не иметь этого. А здесь вот...
0: Я, может быть, ну, как бы такую иллюстрацию для себя подумал, что вот вера человека, когда мы приходим к Богу, да, написано, что человек не может приходить к Богу без веры. Да. Невозможно угодить Богу. Ну, такое древнее слово, но тем не менее, имеется в виду, что человек должен верить, что Бог есть, и у него есть сила. Но в этой ситуации, мне кажется, Бог показывает, что вера – это как дверь, которую человек может открыть, а войдет туда сила Божия. Исцеление не через происходит, потому что я дверь открыл. Исцеление происходит от Бога. Но моя вера позволяет Богу войти вот, в мои обстоятельства жизни, мои обстоятельства и моей семьи, и начать действовать.
1: Мне кажется, вот эта история, она еще иллюстрирует нашу жизнь в том плане, что мы, вот здесь мне понравилась еще фраза, о поколении без веры, когда вот. Мы очень часто, не имея веру, пускаем вот того же самого сатану, да, это может быть какие-то, опять же, искушения, это могут быть и какие-то мысли, и какие-то наши действия, да, которые рождают мысли, которые мы сами не можем от них избавиться, но только вот открывая дверь молитвой, верой и порой постом, мы впускаем вот того
0: силу самого, Божью.
1: Да, силу Божью. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное рассуждение. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы разбирали с нами 9 главу от Евангелия от Марка. Помните, что на горе преображения слава, внизу беспомощность. Так и у нас тоже бывает. После мощного богослужения дома бывают какие-то непонимания, либо мы, может быть, сталкиваемся с какими-то своими слабостями. Но вера проверяется не на горах, а в обычной жизни. Если не получается, честно скажите – как отец больного мальчика, верую, Господи, помоги моему неверию.

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

0: сегодня самая красивая буду. Смотрите, какие у меня заколочки.
1: У меня красивее. Розовый сейчас самый модный цвет.
0: А у меня с висюльками. Такие всем нравятся.
1: Сейчас самые красивые девочки те, у которых кос есть.
0: Нет, хвосты.
2: Девочки, да вы обе очень красивые и нарядные. Зачем спорить? Ведь важно не только, какие мы снаружи, но и какие мы внутри.
1: Так внутри же все одинаковые.
0: А вот и нет.
2: Можно выглядеть красиво снаружи, но не быть доброй. Даша, Лика, а вы бы хотели иметь подружку, которая все время бы обижалась, хвасталась или дразнилась?
3: Нет.
2: Вот давайте и мы с вами будем не только красивыми снаружи, но и добрыми внутри. Кстати, сегодня мы будем готовить очень симпатичные фаршированные помидорки. А вот понравятся они вам или нет, зависит от того, чем мы их нафаршируем, то есть заполним. Конечно, мы не будем заполнять наши помидоры жгучим перцем или репчатым луком, от которого хочется плакать. У нас здесь совсем другие продукты. Сыр, укроп, лимон, сметана. Сначала нам нужно взять помидорки. Берите. Вот, держите вам ножички. Держи, Даш. И нам нужно срезать шляпку. Примерно сантиметр. Вот можно даже чуть побольше, да, чтобы туда заложить начиночку. Так, аккуратно срезаем. Вот. Аккуратненько. Теперь... Держите все чайные ложечки. Держи, Даш. Лика. Угу. Сюда мы будем складывать все, что внутри. Вот так вот, смотрите. Как бы ложечка вот так вот. Вынимаем мякоть. Вот. Только делайте это аккуратненько, чтобы не повредить кожицу. Даш, это вот так вот прям можешь вырезать. Да, держи. Вот. Вот, давай, давай, справляй с помидоркой. Угу. И выкладывай все. А мы с Ликой еще пока что помидорки возьмем. Может, торну Лику сложить пока что. Так. И сделаем с ними так же. Получится очень красиво.
4: Можно так ножичком помочь, если помидорка не прорезается.

0: Кстати, то, что мы сейчас выкладываем, это не нужно выбрасывать. Оно нам пригодится в дальнейшем. Дашуля, я тебе помогу с третьей помидоркой. Хорошо? Хорошо? Мне кажется, у тебя вполне хорошо получается. Вот. Шляпки, кстати, можно убрать. Они нам не понадобятся. Вот. Я тоже все. Давайте сложим наши помидорки на тарелочку. Чашечки помидоров, а сейчас займемся начинкой. Даша, я попрошу натереть сыр.
1: А где терка?
0: Она вон там, вот за тебя. Вот, держи. Лягушку, нарезать укроп. Мелко-мелко надо его нарезать. Так.
1: Угу. Даша, надо на мелкой терочке, смотри.
0: Вот так вот. А. Угу. А сама я займусь чесноком. Возьму два зубчика и измельчу их чеснокодавилкой. Ой, Ликуш, только толстенькие стебельки нужно убрать. Угу. И пальчики заборчиком. И чем ближе ты вот к ножику, как бы, ты их вот так, да. Мелко надо. Даш, ты можешь, знаешь, вот так вот сыр как бы наоборот, вниз вот так вот. Тебе так удобнее, думаю, будет. Как бы упирайся в него просто и все. Так. Девочки, вам нравится чеснок?
2: Не очень.
0: А лук больше нравится?
2: Угу.
0: Мне тоже, мне вот чеснок больше нравится. Так, чеснокодавилка. Вот здесь наша начинка будет.
1: Лягуш, нарезала?
2: Да.
1: Всыпай сюда.

0: Устала? Это тяжелое дело. Смотри, можно вот так вот просто. Вот так вот. Только пальцы аккуратно. А сейчас мы с лягушкой пока что возьмем помидорную гущу. Только надо брать прям вот густую. Не вот жидкую, а густую гущу вот так вот можешь сделать. Давай, столовую ложку. Если мы возьмем больше...
1: Вот так?
0: Да. Или прям жидкую, то у нас потом начинка будет выливаться из помидора. А то, что у нас осталось, можно использовать другие блюда. Например, в суп, щи, в подливу. Ну, куда вам нравится. Или просто так съесть. Даш, давай я тебе помогу немножечко. Особенно под конец. Вот какая у нас гора сыра уже. Так, Даша, бери, пожалуйста, терку. А это нашу начиночку. Ага. Вот. А теперь надо положить сметану. Так, две чайные ложечки, только без горки. Одну Лика, другую Дашу. Аккуратненько. И другого Лика. Только без корки старайтесь. Потому что если мы положим слишком много сметаны, у нас получится очень жидкая масса. Угу.
1: Всем.
0: Все, давайте. А теперь перемешивайте. Так. Угу. А я пока что вы перемешиваете, добавлю лимона. Всего чайную ложечку. Ух ты, как лимон-то брызгается, а? Вообще прям.
2: Я уж вижу.

0: Лягуш, разреши. Чтобы и остренько, и кисленько. Давайте теперь я. Хорошая масса. Мы забыли посолить. Даш, посоли, пожалуйста. Большую щепотку соли. Большую, смело, давай. Угу. Все. Тоже размешаем соль. Мне кажется, что масса у нас получилась слишком густая. Давайте еще ложечку сметаны добавим. Вот. Даш, давай, пожалуйста, мне сметану. Угу. Вот так. Спасибо. Можешь ее убирать. Я думаю, больше она не пригодится. Масса у нас должна быть однородная. Ну вот и все. Начинка наша сделана. А вот теперь с помощью чайной ложечки нам нужно заполнить помидоры начинкой. Только нужно делать это аккуратно, чтобы их не повредить. Вот, держите. Даш, ты можешь уже начинать убирать. Вот так. Вот эту ложку берем, она мешается. И мне. Так. Вы знаете, берите понемножечку, а не большой горсточкой. Чтобы аккуратно получилось. И прям сильно не нажимайте, чтобы помидорка не разрушилась. Так. Даш, ты прям быстро справилась с этим делом. Но у нас с вами отлично получилось. Угу. Мы будем выкладывать их на эту тарелочку. Только для начала нам нужно выложить листья салата. Даш, подай мне, пожалуйста, их. Держи. Угу. Да, на серединку. Вы знаете, вот так вот выкладываете, вот так вот. Чтобы такая поляночка зелененькая получилась. Угу. Отлично. У нас прям уже такая получилась тарелка из листьев. Совсем не видно, что она там настоящая. Так, отлично. А теперь мы сначала украсим наши помидорки. Мы будем украшать их петрушечкой. Смотрите, нужно взять петрушечку и прямо только самые вот так вот листочки. То есть не кисточкой, прямо так листочки. Ну и можете положить, как нравится. Я вот так буду делать. Украшать можно вообще по-разному. Тут уж ваша фантазия. И теперь у нас остались неиспользованные только оливки. Держи, Лик. Оливки. Я тоже оливочку. Вот, Даш, держи тоже оливки тебе. Смотрите, мы должны вот так вот их вдоль разрезать. Вот. И берем вот так вот и украшаем. Я думаю, одной оливочки хватит. Угу. А теперь наши готовые помидорки будем ставить на зеленую полянку. Можно поставить их в виде цветочка. Давайте. Вот. Скажите, на мак похоже, цветок такой есть, красный, да? Угу. Вот и все. Фаршированные помидорки готовы. Выглядит очень аппетитно. А если вы их попробуете, то убедитесь, что они не только красивые на вид, но и вкусные внутри. Побольше вам добрых друзей и вкусных блюд. Пока!
1: Пока!
0: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
3: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias. Мама, я хочу кушать.
3: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
1: Sí, señor.
2: Нет.
1: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
2: Sí, señor, muchas gracias.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
5: Salut, les amis, je suis prêt à chasser au gâteau.
1: Sí, señor,
2: muchas gracias.
5: О, сколько это стоит?
2: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
3: Este pastel no se puede tomar.
5: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
3: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
5: Señor, я вас есть не понимать.
3: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
0: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
2: Дедушка, а ты что говорил?
3: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
2: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
0: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
2: А кто придумал говорить на разных языках?
3: Вы хотите узнать?
6: Да!
2: Дедушка, расскажи.
3: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
1: Только один?
3: Си, сеньор.
4: Это что, был испанский?
3: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
2: А какой?
3: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
4: Я про такой язык никогда не слышал.
1: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
5: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
3: Жители этих стран говорят на семитских языках.
5: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
3: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
1: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
3: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
4: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
3: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
1: Что они делали?
3: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
5: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
3: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
5: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
2: А почему они решили не слушаться Бога?
5: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
0: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
5: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
3: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
2: Бог добрый, Он любит людей.
3: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
5: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.

0: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
3: И говорили они все на одном языке.
0: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
2: Откуда же взялось так много языков?
0: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
3: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
4: Это как?
5: Как?
0: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
3: Митмон далурам?
0: Дамми унапала.
3: Я вас не понимать.
0: Комедер тило? Дамми унапала.
3: Сеньор, я вас есть не понимать.
0: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
3: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
0: В другом месте строитель просил принести кирпич.
5: А ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
1: Они перестали понимать друг друга.
5: Совсем-совсем не понимали?
3: Нет, нет, они совсем друг-друга не понимают.
1: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
5: Нет!
0: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
7: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
1: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
6: Они ушли из города?
1: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
5: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
0: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
7: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
3: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
7: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
0: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
6: Ура! У Бога были послушные детки.
1: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
3: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
5: А как звали этих людей?
0: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
3: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
0: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
3: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
0: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!

Практически каждый человек испытывает гнев, и может быть достаточно часто. Гнев охватывает широкий спектр эмоциональных переживаний. Легкое раздражение, негодование, обиду, злость, ярость, мщение, ненависть. Гнев, как и страх, может быть краток, а может длиться годами. Это вовсе не означает, что человек все время находится в состоянии гнева. Он испытывает гнев всякий раз, когда вспоминает о нанесенной ему обиде или оскорблении. Но почему мы гневаемся? Из-за чего время от времени в нас вспыхивает гнев? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Гнев – сильная негативная эмоция, которая возникает в ответ на какой-то раздражитель или препятствие. Что такое раздражитель или препятствие? Раздражитель – это какой-то объект, который провоцирует в нас агрессивные действия. А препятствие – это кто-то или что-то создает помеху для осуществления наших действий. Раздражитель провоцирует нас, вызывая негативные эмоции. То же самое делает и препятствие, возникающее на пути наших желаний. Гневом, как сильной эмоциональной реакцией, человек пытается либо погасить раздражитель, либо устранить препятствие. Раздражителем или препятствием может быть другой человек. Например, его слова или поступки. А может быть, какой-нибудь неодушевленный предмет или обстоятельства. Из-за чего возникает гнев? Каковы причины гнева? На самом деле причин для гнева множество, только был бы повод. Ученые выделяют целый ряд факторов, усиливающих вероятность возникновения гнева. Давайте рассмотрим основные. Первое. Разочарование в самом себе. Когда мы терпим неудачу или разочарование в другом человеке, может вызвать гнев. Мы также можем быть разочарованы каким-то предметом, вещью, например, смартфоном, который плохо работает. Второе. Физический вред или моральный ущерб. Оскорбление, унижение или насилие могут спровоцировать гнев. Третье. Гнев другого человека также может стать причиной гнева. Трудно держать себя в руках, когда на тебя кричат. Так и хочется в ответ сказать: «Да замолчи ты!» Четвертое. Гнев возникает и тогда, когда наше желание не осуществляется, не сбываются мечты или рушится надежда. Пятое. Страх. Что интересно, страх может стать причиной гнева или спровоцировать гнев. О страхе смотри видео «Страх. Почему мы его испытываем?» Шестое. Эмоции, которые мы долго сдерживаем. Если мы в течение долгого времени подавляем свои эмоции, переживая происходящее внутри себя, наиболее вероятной

реакции на давление со стороны будет гнев. Седьмое – неудовлетворение естественных потребностей, таких как голод, жажда, усталость, холод, тоже, между прочим, могут вызвать гнев. Как преодолеть гнев? Есть ли у меня хоть какие-то шансы справиться с гневом? Конечно. Смотри подробно об этом наше видео. Гнев. Как им управлять? Пол Экман, известный американский психолог, отмечал. Гнев. Говорит нам о необходимости что-то поменять. Если мы хотим провести это изменение наиболее эффективно, нам нужно знать источник нашего гнева.

0: Привет!
1: Друзья, всем привет! Это молодежный проект «Питстоп». Мы рады вас видеть здесь у нас в гараже. Сегодня к нам заехали Велина, Лена, Богдан и с вами я, Сергей. И сегодня наша тема звучит так – «Любовь на расстоянии».
2: Мне кажется, друзья, в этом плане проще, точно. Да? Потому что девочкам нам надо вот это вот прийти с банком мороженого. У меня все плохо! У меня все хорошо!
1: Один рецепт на лечение.
3: «Сводил в кино» называется, да? Одновременно включаем фильм.
1: А что, было?
2: Я знаю людей, которые так делают.
4: Это мило?
5: Я тоже, да.
3: Ты один из них.
1: Если есть выбор, скажите «нет» отношениям на расстоянии.
3: Почему?
2: Да! Да!
1: Лена?
2: Да потому что...
1: Вот вам первый вопрос. Верите ли вы, друзья, в то, что на расстоянии могут вообще строиться какие-то отношения между парнем и девушкой?
2: Очень редко.
3: Верю. До определенного момента.
1: Ну, это мы еще обсудим. Главное, верю. Очень редко, Богдан.
5: Ну, начать строиться они точно могут на расстоянии. Вот.
1: То есть начало можно. Ну, как
2: мне кажется, наоборот.
5: В любом случае, когда ты там давно писали письма друг другу, там неделя обратно, неделя туда, так жили и на расстоянии как бы все.
3: Ну, они прям знакомились по письмам или потом после личного знакомства начинали писать?
5: Ну, это не важно. Все равно на расстоянии они хоть как-то, да, это... общались.
3: Смотря на каком расстоянии. Если на расстоянии вытянутой руки.
1: Нет, расстояние мы подразумеваем сразу это разные города. То есть, когда люди не видятся друг с другом. Ну и тут разные. Можно неделю, да, не видятся. Можно две недели, можно месяц. А кто-то бывает и по полгода, и год. Не видят друг друга и встречаются раз в год. Ну, даже раз в полгода. Это мало. Раз в месяц тоже можно назвать, да, расстояние. Тоже необычные отношения, да, на расстоянии. Скажите, был ли у вас такой опыт любви на расстоянии? Отношений на расстоянии.
2: Был.
1: Эвелин, давай с тебя начнем.
4: Да, конечно, был.
1: И как он прошел?
4: Благополучно, закончилась свадьбой.
1: Да. Очень хорошо. Хорошо. То есть все отношения, ну, да. На твоем опыте показали, что это возможно?
4: Возможно, построить. Но возможно только в том случае, если вы видите перспективу к тому, чтобы соединиться вместе в будущем. То есть не просто жить в разных местах и думать, ну, нам и так нормально, а вы стремитесь к тому, чтобы...
1: То есть если есть какая-то цель, реально, если есть цель создать брак, отношения, тогда это возможно.
4: Да, ну, то есть если расстояние, это просто временное обстоятельство какое-то, которое вам, ну, как-то мешает или помогает. Угу.
1: Лена, Богдан, были ли у вас подобные опыты?
2: Закончишься

0: со свадьбой?
1: Не-не, отношения на расстоянии.
2: Именно с девушкой, именно отношения.
3: Прям, или вообще друзей отношения? Мы тоже рассчитываем.
1: Давай и друзей сюда тоже, да. Это да. Допустим, потому если мы говорим об отношениях, легко дружить, конечно, на расстоянии.
2: Конечно.
1: Ну, вот это пример.
2: Да, у меня есть пример вообще много.

0: реально хорошие отношения. Это не приятели, это не знакомые, а это именно друзья.
1: Ну вот, а именно, скажи, сколько у тебя друзей, прям крепких, вот таких, крепких, которые у тебя крепкая дружба?
0: Я не знаю, я не могу сейчас посчитать. Ну, их, не знаю, наверное, не больше, там, так. 10, может
2: сейчас
0: быть.
2: Все друзья Богдана задумались. Называй, ну, десятку.
0: Да, вот.
1: То есть ты считаешь, что возможно поддерживать дружбу крепкую, хорошую?
0: Мне кажется, крепкая дружба как раз
1: человек.
0: Крепкая дружба как раз-таки и есть, когда вы уважаете какое-то личное пространство и не начинаете там каждый день там с друг другом, только вы с ним
3: мне
0: лучшие
3: кажется,
0: друзья.
3: В этом плане проще, да? Потому что девочкам нам надо вот это вот прийти с банком мороженого, у меня все плохо!
2: У меня все хорошо!
1: Да. Один рецепт на лечение.
3: Но ты должен быть... Ну, девочкам больше надо вот это вот чувствовать поддержку. Именно рядом, не там где-то. Но это не так работает.
2: Мне кажется, это просто разные типы людей. Есть и девочки, которые дружат нормально вообще там видеть раз в месяц, просто иногда созваниваясь. А есть парни, которым нужно постоянное близкое отношение. Это просто типа личности, я думаю.
1: Хорошо. А давайте сейчас нарисуем плюсы и минусы. Вот ребята, которые нас смотрят, тоже, наверное, задаются вопросом, построить отношения или нет, нужно ли в это погружаться или нет. Вот как вы считаете, давайте начнем с минусов. Минусы того, чтобы строить любовь на расстоянии.
3: Ты не получаешь поддержку прям, ну, близко, о чем мы сказали. Ну, как бы...
1: Человек... Вот этого нет, прийти с мороженым, поплакаться в рубашку.
3: Нет, ну, вообще, как бы... Ну, телефонный разговор – это одно, да, а когда человек сидит рядом с тобой, смотрит тебе в глаза и говорит, все будет хорошо, это другое.
2: Невербального общения.
1: Самый главный минус первый – это нет вербального.
2: Невербального.
1: Прикосновение в виде человека, визуальный контакт, то есть живое общение.
2: Да, потому что хорошо. Даже когда мы общаемся, только какой-то процент информации доносится до нас с помощью слов вербально, а все остальное – это мимика, жесты, прикосновения те же самые, ну, все, что сопутствует диалогу.
1: Первый минус. Второй.
0: Ну, вот лично как-то на своем опыте на меня влияет очень сильно, вот когда ты начинаешь отношения заводить в интернете, по перепискам, и очень тяжело потом именно уже реально общаться с человеком, потому что ты уже о человеке, ну, как-то у вас немножко другие отношения. То, что ты себе позволяешь, там, сидя в кресле, там, писать, там, не всегда ты можешь сказать как-то, потому что, ну, как-то вот не дотягивает как будто бы уровень реальных отношений. Вот.
1: В общем, ну, ты привыкаешь к такому формату, да, уже печатанному, когда ты вот через это выдаешь мысли, а уже потом ему сказать это вживую, то есть невозможно.
0: Да, хорошо, когда вы, например, как-то хотя бы, не знаю, чередуете, это видитесь, да, у вас как-то оно балансирует. А когда вы по интернету общаетесь, как будто уже там у вас дети, там все, ну, я грубо говоря. А вживую
1: сегодня
0: вы...
1: есть и такое, сегодня.
2: Так. А вживую...
0: Поэтому это вообще ужасно. Вот, ну, по крайней мере, может быть, для кого-то это и нормально, и кому-то, наоборот, даже хорошо так. Просто я, может быть, ну, такой человек, мне вот так вот вообще как бы не канает. Что, старость?
3: Старобрядец.
2: Да, особенно это, если, например, вы познакомились по интернету, какое-то время общались и потом встретились, или просто два разных человека, потому что ты сам себе рисуешь образ, ты как бы дорисовываешь картинку вокруг тех слов, которые он тебе писал.
3: Вот, это то, что сказал Богдан в это. Ну, то, что проще, типа, вот они переписывались, а потом встретились. На самом деле проще, когда вы встретились, потом продолжили общение так, а потом опять встретились. Ну, мне кажется...
0: Ну, не слишком большая пауза, там не на целый год. Как бы.
1: Хорошо, давайте с минусами понятно. Самое главное мы уже сказали. Плюсы.
3: Вы скучаете.
1: Попробуйте, найдите положительные стороны отношений на расстоянии.
0: Больше круг этот... подходящих типа людей. Ну, типа, больше
2: типа
0: можно с кем познакомиться.
1: Вы не так поняли.
0: Ну, типа, ты...
1: Вы не так поняли.
3: Все, мы вычеркиваем его из того круга старобрядца. Что он вообще говорит?
1: То есть Богдан имел в виду, что...
0: Больше выбора друзей.
1: Да, ты можешь... Парень ищет девушку.
2: Мы не поняли.
1: Сложно найти хорошего человека себе, потому что каждый хочет найти того самого, да? И вдруг в его окружении вот здесь вот, ну, нет подходящего человека. То есть, и понятно, что если он вычеркнул сразу для себя вариант любви на расстоянии, то ему надо выбирать из того, что есть. А если действительно здесь никто ему не подходит, то начат

0: Ему надо этот квест, ну, убрать пункт. Этот, да, пункт и все-таки открыть для себя, что, может быть, стоит посмотреть, где-то пообщаться с тем, кто есть в другом городе, знакомый.
1: У меня есть такой знакомый.
0: Так.
1: Он уже взрослый, ну, ему еще нет 30, но он не женат, и он реально говорит, что девушка только из моего города, мне нужно с ней видеться часто и все такое, и он реально ни с кем больше не общается, и в своем городе он никого не может найти, и, короче...
0: То есть вот это табу, который он для себя поставил,
1: он себе это решил.
0: Ограничила его, и он сейчас вот просто сидит, так скажем, своим холостяцким решением. Еще плюсы.
1: Ну, у вас реально есть время осмыслить... Ну, увидеть человека как бы со стороны, можно сказать. Когда вы встретились, вы пообщались, вы провели какое-то время вместе, там чем-то позанимались, активностью какой-то. И потом, когда вы разъехались, у тебя есть время подумать, осмыслить, ну, вообще увидеть этого человека, стоит ли мне дальше с ним продолжать общаться, как он вообще в моей жизни, все такое. Потому что когда вы находитесь друг с другом очень много времени подряд, каждый день, там, не знаю, несколько раз в день, то у тебя нету этой возможности. Ты просто, как бы, можно сказать, уже по привычке, по привязанности с этим человеком, и ты не можешь отрешиться и, ну, осмыслить
0: все полностью. То есть такие периоды друг без друга, они немножко отрезляют тебя,
1: да,
0: ставят тебя на место, ты потом, когда встречаешься, уже с другой стороны смотришь на человека.
1: Потому
0: без розовых очков.
1: Влюбленные чаще всего, да, они немножко затуманены, все прекрасно, особенно когда это, ну, постоянно.
0: Окей, Лена, ты хотела что-то добавить? Или
2: нет,
0: у тебя просто...
2: Я уже потеряла 6 дней.
0: А, хорошо. Плюсы-минусы, все понятно, нарисовали. Хочу вам представить небольшую информацию. Вот здесь вот психологи говорят. Один психолог помогал консультациями примерно в 200 отношениях на расстоянии. Понимаете? Вот он консультировал 200 пар. Да. И аксиома в таком типе отношений следующая. 90-95% романов на расстоянии через 2-3 года, если в них нет никакой динамики, приходят к краху, то есть к распаду или к очень глубокому кризису. И если мужчина и женщина не начинают жить на одной общей территории через 2-3 года, да, то есть если мужчина к ней приедет или к женщине в ее страну или город, или наоборот, не принципиально, то их отношения рушатся. Вы согласны с этим?
1: Вполне, конечно. Я пережила это. Когда долго общаешься с человеком, который тебе нравится, которого ты любишь, но если вы достаточно долгое время находитесь за расстоянием, и у вас нет возможности часто видеться, ну, даже если есть возможность, то все равно отношения требуют какой-то динамики и развития. Или же, да, они распадаются. Потому что очень тяжело поддерживать один уровень, особенно когда у вас как бы разные жизни в ваших городах, и вам больше даже общаться не о чем будет.
0: Ну, и здесь-то, ну, так скажем, тоже такое искушение есть, то, что когда вы на расстоянии, искушение есть в том, что вы это оттягивать, еще подумать. Все-таки время есть, мы все равно живем далеко, нам не хватает этих встреч, и это действительно отношения начинают затягиваться, и потом они обычно или разрушаются, или нужно их все-таки действительно на другой уровень переводить. Вот. Смотрите, тоже советы интересных психологов. Я хочу, чтобы мы это прокомментировали, чтобы вы дали свои комментарии. Что они рекомендуют, чтобы, ну, как-то любовь на расстоянии она могла крепнуть, как это можно удержать? Первое. Заняться интересным делом или хобби вместе. Вместе. Вот, ну, не каждый по отдельности. Займитесь то, что...
3: Это чтобы что?
0: Ну, чтобы как-то поддерживать отношения на расстоянии.
2: Типа книжки вместе читать там, да?
3: В смысле, вдвоем заняться каким-то хобби?
0: Например, вечером. У нас там учеба, работа, но вечером мы встречаемся и в скайпе читаем там вместе книгу и ее как-то обсуждаем.
2: Мукрюмы.
0: Отлично. Да?
1: Сводил в кино называется, да? Одновременно включаем фильм.
0: А что, было
2: такое? Я знаю людей, которые так делают.
1: Это мило?
3: Я тоже, да.
1: Ты один из них.
0: Если долго не виделись, не стоит ждать от встречи слишком многого.
3: Такой никогда не надо ожидать чего-то многого.
2: Вообще ожидать чего-то.
3: Вообще, ну это просто рано или поздно не выстрелит. И просто не очень хорошо будет.
1: Такие разочарованные в жизни люди. Вообще не стоит ожидать.
2: Нет, чем больше ожидаешь, тем больше разочаровываешься.
0: Ну, еще такие вот советы. Встречайтесь как можно чаще. Ну, я считаю, банальные. Не провоцируйте скандалы. Не вызывайте ревности, не ревнуйте сами.
1: Вот, это, мне кажется, большая проблема. На расстоянии особенно.
2: Да, люди, которые по боку живут, я вас умоляю, они ревнуют. Чего уж говорить о людях, которые вообще далеко-далеко.
1: На расстоянии больше возможностей.
0: Ну вот как раз Лена об этом
1: поводов говорит. Поводов к ревности, да.

0: Если, вот и самый последний, если есть выбор, скажите нет отношениям на расстоянии.
1: Почему?
2: Да! Да!
0: Лена?
2: Да потому что!
0: Лена, вот Лена считает, что это правильно.
1: Почему?
0: То есть, смотрите, если психологи рекомендуют, если все-таки есть возможность не строить отношения на расстоянии, а строить с человеком, который рядом с тобой, то сделайте этот выбор.
2: Я не согласна. Скажи, почему да?
1: Ну, потому что... Ну, как бы твоя история,
0: нет,
1: это исключение из правил, правда.
0: Все
1: это один к десяти, грубо говоря. Ну, во-первых, люди тратят время. Ну, просто по большей части никто не хочет бороться за эти отношения. Ну, я видела пары, которые на расстоянии. Они, правда, ну вот, она такая, ну, он где-то там, ну, пусть живет. Ну, реально, вот, ну, по большей части вот так вот, ну, пусть там болтается. А зачем тебе это тогда? А зачем все это начали? Ну и как бы я вообще в это не особо... Одно дело, когда вы здесь, потом разъехались на какое-то время, там, командировка, еще что-то, да, там, грубо говоря, потом вернулись, ну, как бы дальше продолжили. Это один расклад. А строить прям, когда он там далеко в другой стране, и он там еще в ближайшие несколько лет точно, зачем это?
2: Ну, типа... Но это то, о чем я говорила в начале, что только если у вас есть перспектива,
1: да,
2: на...
1: Да, как бы просто по большей части
2: ближайшие...
1: никто не видит перспективы, понимаешь? Просто люди, ну, этого не осознают. Просто они об этом не думают.
2: Мне кажется, что большой плюс в отношениях на расстоянии в том, что если, например, вы далеко, потому что вас связывают какие-то обстоятельства, допустим, учеба или там работа, которую ты пока не можешь сменить, я не знаю, там, уход за родителями, то ты можешь не так сильно отвлекаться на эти отношения. Ну, то есть, допустим, когда я училась, и это было для меня плюсом, что мой молодой человек был на расстоянии, потому что я могла больше времени уделить учебе. Я знаю, что если бы он был в одном городе, то я предпочла бы подготовки, да, пойти с ним погулять.
0: В любом случае хочется уделять внимание, то есть какое-то есть чувство вины, что там вот у тебя есть возможность или погулять с любимым человеком, или позаниматься уроками, или чем-то. В любом случае ты выбираешь это. Ну, хоть и ты уже не хочешь его видеть, но
1: не хочешь его видеть.
0: Имеется в виду, есть моменты, когда тебе реально нужно делать, заниматься уроками, ну а как это не уделить время?
1: Ты реально можешь попросить человеку.
0: Можно, да. Ну, а вдруг человек скажет, слушай, мне очень нужна твоя вот поддержка сейчас. Вот. И, конечно, это...
1: Отлично, вы просто от решения проблем, да, сбегать. Я поняла вас, ага, молодцы.
2: Я думаю, что еще во всех отношениях и в расстоянии, и на расстоянии, и когда вы находитесь рядом, очень важно говорить друг с другом то, сколько вам нужно внимания. Потому что в парах часто бывает, что люди с разным потребностями количества внимания, кому-то нужно, там, не знаю, каждый час смс-ка с признанием, там, романтичными открыточками, а кому-то достаточно там раз в день или даже два раза в день напомнить о себе.
0: Но все же, в этой всей беседе я хочу, чтобы Богдан, нам завершательно, чтобы Богдан нам прочитал стих из Библии, который записан в первом послании к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8. Там Павел пишет про любовь.
3: Так.
0: Представим, что любовь и на расстоянии. Что любовь?
3: Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, а языки умолкнут, и знание упразднится.
0: Спасибо. Любовь все переносит, долготерпит, никогда не перестает. То есть все-таки, если это любовь, действительно, если хотят построить отношения парень и девушка, то это возможно. Вот. Но я хочу все же тоже высказать свою точку зрения, что если мы стоим перед выбором, вот не зря психологи говорят, действительно, нужно предположительно выбрать отношения, когда у вас есть возможность встречаться чаще, то есть не на расстоянии. Конечно, есть исключения в данном случае. Исключения есть и хорошие, но чаще всего это сложные, тяжелые, плохие опыты. Поэтому моя точка зрения, не выбирайте специально. Потому что, знаете, есть ребята, которые специально садятся в интернет и начинают строить отношения в интернете, чтобы как бы это интересно, это прикольно. И начать...
2: Это легче.
0: Это легче, да. Поэтому, я думаю, стоит этого избегать. Но если у вас совершается, ну, все-таки начинаются эти отношения, то ее можно с Богом построить, эту любовь, она все перенесет и все стерпит, и будет все хорошо. На этом наша программа подошла к концу. Сегодня мы говорили о том, как строить любовь на расстоянии. Надеюсь, мы вам чем-то помогли. Пока.
1: Пока.
0: Пока.

0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет.
1: Все суета-сует. Именно так звучит одна из самых печальных фраз Библии. И если все суета-сует, то в чем смысл жизни? Книга «Екклесиаста» продолжает занимать важное место в Священном Писании. Она не просто повествует о важном, но призывает это важное услышать, обдумать и хранить в памяти. От того, как мы усвоим весть этой книги, зависит течение нашей жизни. Мы читаем с вами в 3 книге Царств, в 11 главе, о том, как начинается отступление Соломона. Это трагичная часть его жизни. Последствия, собственные ошибки, опасные эксперименты ведут его к достаточно глупым действиям в жизни. Однажды один ученик подошел к своему учителю и спросил его: «Учитель, чем умный человек отличается от глупца?» Учитель пил в этот момент чай, размышлял о сути вечности. Однако ради ученика оставил чай недопитым, прекратил свои размышления, встал и привел ученика к горе, к тому ее склону, где недавно был небольшой обвал. И у подножия горы лежали камни разной величины. И учитель сказал ученику, чтобы он отнес все эти камни на вершину горы. Камней было много, и ученик таскал их целый день. А учитель сидел в тени дерева и читал труды философов. Ученик очень устал, но к закату он, наконец, перетаскал все камни. Он подошел к учителю, полный гордости за выполненную работу, и спросил: «Учитель, теперь я могу узнать ответ на свой вопрос?» «Нет», — покачал головой учитель, — «ты еще не готов». «А зачем нам было таскать все эти камни?» — возроптал ученик. «Вот, умный человек задал бы этот вопрос до того, как начал их таскать». Есть то, что необходимо знать в начале жизненного пути, чтобы не тратить время на пустое. Экспериментировать недопустимо, потому что мы теряем время. Важнейшее утверждение книги «Суета-сует» подтверждается аргументами. Соломон показывает суетность этого мира и тот факт, что он не может сделать нас счастливыми. И в этом он не ошибается. Среди всей гонки есть одно утешение – выполнить свой долг перед Богом. Мастер утверждал, что большинство людей живет не в мире реальности, а в мире, созданном в своем уме. Когда один ученый пришел поспорить на эту тему, мастер выложил на полу две палочки в форме буквы «Т» и спросил: «Что ты здесь видишь?» «Буквы «Т», — ответил ученый. «Я так и думал», — произнес мастер. «Но в природе нет никакой буквы «Т», есть только символ в твоей голове. Здесь лежат всего лишь две сломанные веточки. Мнений много, но есть главное. Не мнимая идея мудреца, а заповеди Создателя, Творца Вселенной. На них стоит обратить внимание, чтобы не прожить жизнь напрасно. Только в Боге мы можем достичь главной цели жизни и обрести продолжение. Имя мудреца Соломон, что означает «мирный», это то, что он сам потерял. Почему так получилось? Он желает поделиться и предостеречь следующие поколения. Соломон вновь становится проповедником. Ранее он уже говорил при посвящении храма, и это было знаком принятия покаяния. Приходя к Богу, мы обретаем особый статус и ответственность. Сын Давида, который упоминает Соломон, это и честь, и слава, и ответственность. То, что Соломон провозглашает сейчас, больше, чем он сидел на троне из слоновой кости. Здесь заявление: «Суета-сует», — сказал Екклесиаст. Что это такое? В 1997 году появился термин «перманентное частичное внимание». Под этим понятием подразумевается такой режим жизни, в котором человек постоянно сканирует эту жизнь на предмет новых возможностей, чтобы ничего не упустить и выжать из апельсина весь сок до капли, а из кожуры сделать цукаты. Это приводит к тому, что человек приучает себя ни на чем долго не сосредотачиваться, делать несколько дел одновременно, для большей эффективности, конечно. Итог один – суета, сует. А в медицине говорят – синдром рассеянного внимания. Суета – это беспорядочные, торопливые хлопоты, излишняя торопливость в движениях, в поведении, в работе. Суета, сует – это сеть или даже невод, который тащит сатана по водам этого мира. И нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть в эту сеть. Запутавшись в ней, выбраться очень трудно. Любую болезнь всегда намного легче предупредить, чем потом лечить. Суета, сует – это болезнь. Болезнь ума, болезнь сердца. Это болезнь, которая лишает человека способности мыслить глубоко и смотреть широко и слышать, как стучит чужое сердце. Так неужели в этом мире все суета-сует? И да, и нет. Все зависит от того, для чего ты живешь. Все зависит от того, куда ты идешь. По любой дороге можно идти в две стороны. У дороги есть тоже два направления. Можно идти навстречу суете, можно идти прочь от нее. Суета – это все то, что тщетно, ничтожно, не представляет ценности. Но почему мы считаем ее неотъемлемой частью, важной в нашей жизни? Как позже мы поймем, все это было ненужным, оскверняющим нашу жизнь. Навали эта весть. Мы читаем в Псалме 38. Здесь написаны в 6 и 7 стихе следующие слова. «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою». Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Интересно, что далее в 8 стихе он скажет, «И ныне чего мне ожидать, Господи, надежда моя на Тебя?» Бог приглашает нас и говорит, «Приобретай мудрость и всем своим имением приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя». Такие слова Соломон произносит в книге Притчи, 4 главе, 7 стихе. Суета-сует тоже готовит человеку венец, только венец погребальный. Мирские блага несут разочарование. Самый мудрый он не бросался словами. Все, что он говорит и рассказывает, истина. Суета-сует – это высшая степень суетности. То есть мы даже не можем постичь ее суетность. Если в те дни он так сказал, то можете представить, что сегодня происходит в нашей жизни. В 3 стихе 1 главы мы читаем с вами о том, что Екклесиаст скажет, что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем. Это труд, который несет с собой заботы, усталость и истощение. Много усилий в поте лица. И невозможно отдохнуть от этого труда, и невозможно без него, но пользы от него мало. Как мы читаем с вами в книге Притчи, в 23 главе, стих 4 и стих 5. Здесь сказано, «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Много борьбы, чтобы накопить много богатства, а в одно мгновение его нет. Стремления, наполненные разочарованием. Много стремящихся к тому, чтобы нажить богатство. Но какая польза душе? Почему мало пользы? Потому что очень мало времени мы живем.

и не можем воспользоваться этим богатством. Мы проживаем жизнь всего лишь одного поколения. Мы поздно получаем богатство и очень быстро его отдаем. Все скоротечно в этом мире и не приносит покоя человеку. И здесь же мы встречаемся с еще одной мыслью. Мы с ней не всегда согласны, но в любом случае мы иначе думаем. Соломон восклицает: «Только земля вечна и процессы на ней». И он пишет в этой первой главе дальше, что «восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит, идет ветер к югу и переходит к северу, кружится», тем самым описывая, что эти процессы, они происходят. Человек быстрее исчезает из Поднебесной. Это постоянное движение в мире, восхождение солнца, воды текут, ветер кружится, и все вещи в труде. Но все возвращается на круги свои. Но человек проходит и исчезает. Все, что Бог сотворил, напояет, греет, освежает, все это нужно вновь и вновь. Так и человеку все нужно и нужно. И он всегда в труде и в движении. И все творение работает на человека, но не может его удовлетворить. Интересно, что все, сотворенное Богом под солнцем, оно движется циклично, в некой мере в этой главе вечно по отношению к человеку. Вот такой вот мир под солнцем. И появляется вопрос: как обрести покой, смысл жизни и успокоение? Когда вникаешь в слова мудреца, становится больно и грустно. Все возвращается на места и продолжает свою деятельность, и солнце, и ветер, а о человеке написано: и род проходит. К сожалению, так в мире под солнцем. Но это не может нас остановить на жизненном пути. Каждый здравомыслящий человек должен проникнуться этими словами и спросить: а что же делать? Есть выход. Обратить внимание на мир над солнцем. Божий мир – это мир, в котором нет суеты. В нем нет экспериментов по непослушанию. Это мир, где есть труд, но он не приносит усталости, утомления и истощения. Ни в поте лица, ни с тяжестью для тела. Это мир, где там над солнцем нет солнца, а слава Божья наполняет всю вселенную. Наше время быстро истечет, и продолжение последует только у тех, кто обратил внимание на этот более великолепный мир. Необходимо обеспечить себе продолжение в вечности. Бог сделал все, осталась наша часть и, возможно, невыполненной. В Евангелии от Матфея звучит приглашение. Приглашение самого Иисуса. 11 глава и стих 28. Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не думайте, что, обретя земные блага, все станет хорошо в вашей жизни. На земле хорошо быть не может. Под солнцем все знойно и непостоянно. Именно поэтому Иисус приглашает нас в мир над солнцем. Это что? Это то, что человеку надо. Это единственное благо во всем мире. Именно поэтому Соломон, имея очень богатый опыт жизни с Богом и без Бога, провозглашает, что все на этой земле суета-сует, суета-сует, все суета. Жизнь без Бога наполняется суетой. И однажды мы поймем, возможно, в начале жизненного пути, а возможно, в самом конце, что все, что мы копили, и все, над чем мы бились всю нашу жизнь, все это не нужно, и этим мы не можем с вами насладиться. Но чтобы мы не впали в глубокую депрессию, Евангелие дает нам очень важный совет. Посмотрите на мир над солнцем. Поднимите глаза.

Да, ваше к небесам, потому что Господь показывает нам еще один вариант жизни. И Он говорит: ко мне придите, и я дам вам успокоение. Ваша жизнь наполнится смыслом среди всей этой суеты, наполнившей наш мир.

0: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться.

нарисуй для меня море. Или меня рядом с ним. Нарисуй целым набором, с воздухом морским. Нарисуй меня высоко в горах, где только сошел снег, чтоб я купалась в облаках среди прозрачных рек. Нарисуй меня в глубоком космосе, словно я хожу по планетам, по кривым и ровным плоскостям, разбивая систему запретов. Нарисуй меня рядом с собой, подальше от городской суеты, где царит тишина и покой, где царишь, Боже, Ты.

Друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». Мы продолжаем изучение жизни Авраама, и тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Повторение ошибки». Мы обратимся сегодня с вами к исследованию 20 главы книги «Бытие». Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. «И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару». Друзья, у меня сразу возникло несколько мыслей при прочтении этих двух стихов. Давайте попытаемся сравнить эти два стиха с тем, что написано в книге «Бытие» в 12 главе с 9 по 13 стихи. Итак, в 12 главе с 9 стиха сказано следующее. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, а меня убьют, а тебя оставят в живых». Дальше вы уже знаете продолжение этой истории. Для меня важна следующая мысль. Дело в том, что всякий раз, когда Авраама что-то беспокоило или не устраивало, он собирал шатер свой и двигался дальше. Вот смотрите, что предшествовало движению Авраама с одного места на другое. В 18 главе Авраам молится за Содом. Он переживает не только за тех праведников, которые могли еще жить в Содоме, но он также не мог не помнить и о своем племяннике Лоте, и о его семье. И вот он молится за Содом. Затем он, успокоенный мыслью Господа, что Господь не истребит Содома, если там найдется хотя бы 10 праведников, а по предположениям Авраама 10 праведников, ну уж точно должны быть в таком большом городе, он ложится спать. И вот наутро он просыпается, и представляете, друзья, что он видит? Вместо Содома дымящиеся развалины. Вы представляете, что у него происходило в сердце? Какая борьба? Ведь какие мысли сразу пришли ему на ум? Как? Там нету даже 10 праведников. А как же мой племянник Лот? Неужели он сгорел вместе со всеми? Ведь тогда не было таких быстрых средств связи, какими обладаем сегодня мы. Не было тогда ни социальных сетей, ни интернета, ни электронной почты. Информация о тех или иных событиях могла идти месяцы. И поэтому Авраам никак не мог знать, что ангелы спасли Лота, и у него внутри все оборвалось. И от такого стресса он решил пойти попутешествовать дальше. Видно, это привычка его, она передалась ему от отца Фары, который, как вы помните, был назван скитальцем, дикой козой или бездельником. И Авраам унаследовал эту привычку от своего отца и получил прозвище Авраам Еврей. И вот в 12 главе, когда Бог сказал ему: «Авраам, выйди из Харана и пойди в ту землю, которую я тебе укажу», он приходит в Ханаан. Бог говорит ему: «Авраам, это

вот эта земля, которую я имел в виду, Авраам там строит два жертвенника, поклоняется Господу. Но что-то не устраивает Авраама. Не такого ответа он ждал от Господа. И он также сворачивает свои палатки, шатры и двигается дальше на юг, не вопросив Господа. А в Египте с ним приключается вот та история, о которой мы уже говорили, когда он просит Сару назваться не его женой, а его сестрой. И 20 глава во многом копирует то поведение, которое было у Авраама ранее. «И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя». И удивительно, но в 90-летнем возрасте Сара по-прежнему хороша собой, и в нее влюбляется другой царь, уже Авимелех, царь Герарский. Дальше говорится о том, что Бог приходит к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Друзья, эту историю сложно понять, что здесь происходит, если опять не сравнить ее с тем, как Бог общается с фараоном. И согласитесь, есть разница, и разница существенная. Если к Авимелеху Бог приходит как к пророку, как к своему, можно сказать, другу, и говорит ему, обращается к нему, по сути, как к Аврааму, то фараона он сразу поражает ударами. Почему Бог так по-разному общается с этими двумя могущественными властелинами древнего мира? Есть очень хорошая притча, поясняющая этот момент. «Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. На разумного сильнее действует один выговор, нежели на глупого 100 ударов. Господь выбирает с нами ту форму общения, которую мы можем лучше всего усвоить». Хотя это и были два правителя, но как личности они были совершенно разные. И когда Авимелех также во сне отвечает Богу, что он сделал это в простоте сердца, не потому, что хотел убить Авраама, Бог говорит: «Авимелех, я это знаю, и именно поэтому ты еще живой. Возврати Сару назад мужу. Он пророк, он помолится о тебе». Представляете, с какими мыслями просыпается Авимелех? «Ничего себе, пророк Божий, и я к нему еще должен идти на поклон, чтобы он за меня помолился». Но почему-то Бог хочет, чтобы дело было именно так. Как вы думаете, а что должен был испытывать Авраам, когда Авимелех после всего случившегося приходит к Аврааму и просит помолиться за него? А молиться ведь было за что? Ведь Бог за Сару, написано, заключил чрево от человека до скота в царстве Авимелеха. Ничто не рождало. Мужчины, по всей видимости, были поражены импотенцией, и животные также мужского рода, и женщины ничего, соответственно, также не могли родить. Это было страшное проклятие для древнего мира, потому что если не будет плодиться скот, не будут умножаться люди, то жизнь прекратится. Есть еще один интересный вопрос. Как вы думаете, сколько Сара времени провела в доме Авимелеха? Сколько нужно было людям, к тому же Авимелеху, понять, что Бог поразил его дом и его царство таким ударом, как бесплодие?

Наверное, прошло не меньше года. Иначе как узнать, что это не случайность? Ведь в течение года обязательно либо животное, либо человек должно разродиться. А когда этого не происходит, значит, какая-то беда. Почему я задаю этот вопрос? Да потому что мне интересно вместе с вами поразмышлять, а что испытывал

находилась в доме Авимелеха и что при этом чувствовала сама Сара. И вот еще, друзья, какой момент. Если ранее, перед походом в Египет, Авраам просит Сару, чтобы она сама сказала, солгала фараону, что она не жена, а сестра, то теперь, как говорится, прогресс на месте не стоит, и грех тоже. То теперь Авраам уже и не просит Сару, он просто за нее говорит: «Это моя сестра». Интересно, не правда ли? Как бы уже дорожка накатана, первый шаг сделать трудно, а второй легче и легче. И по этому поводу есть еще одна очень интересные слова в Писании. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, благо будет боящимся Господа». Делая грех, грешник коснеет в нем, то есть перестает понимать, что это уже грех. Если сначала он ужасался, когда впервые совершал какое-то злодеяние, то потом становится все легче и легче совершать зло. И, к сожалению, это происходит с патриархом Авраамом. И вот, когда Авимелех встречается с Авраамом, он не просто просит помолиться Авраама за него, но он ему задает вопрос: «Авраам, а что ты имел в виду, когда делал это дело?» Как вы думаете, какому человеку интересны мотивы другого? Почему фараон, в отличие от Авимелеха, не интересуется мотивами Авраама? Он просто спрашивает: «Что ты это такое со мною сделал?» Дело в том, что фараон не задает такого вопроса, потому что он прекрасно знал, что он делал. И он бы убил Авраама, если бы Авраам сказал: «Это моя жена». Авимелех же не собирался убивать Авраама, и ничего бы такого не было, если бы Авраам сразу честно сказал: «Это моя жена». Но Авраам, обжегшись на молоке, дует на воду и лжет второму царю. И вот он что ему говорит: «Я подумал, что нет на месте этом страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». Друзья, вам ничего не кажется здесь странным? Ранее, когда мы изучали с вами 12 главу книги «Бытие», у нас сложилось такое представление, что этот план по выдаче жены за сестру у Авраама созрел непосредственно перед походом в Египет. Но если верить Аврааму, верить словам Авраама в этом отрывке, то получается, что этот план созрел у него гораздо раньше похода в Египет, когда он еще выходил из Харана. И это меняет дело. Вы представляете, что происходит? С одной стороны, Авраам проявляет веру, когда выходит из дома отца своего, от своих родственников, берет все, что у него было с собою. А с другой стороны, он уже идет с семенами неверия. Он уже тогда попросил Сару в случае опасности называться сестрой. Что при этом испытывала Сара? Сара – красавица, прекрасная видом. Наверное, она думала: зачем я вышла замуж за Авраама? Ведь что-то мне подсказывало, что какая-то странная это у него привычка переходить с места на место. Надо было мне выйти за состоятельного мужчину, ведущий оседлый образ жизни, который хорошо устроен в этой жизни, и не знать никаких бед. А я вышла за любителя путешествий, а он, вместо того, чтобы быть со мной всегда и везде, пытается меня отдать в жены то одному, то другому человеку. Конечно,
Она была не глупая женщина.

Но умная женщина, эти вопросы у нее возникали в голове. И, конечно, это не могло не влиять на их отношения с Авраамом. Однако, что было, то было. Как говорится, из песни слов не выкинешь. И вот Авраам дальше начинает лгать Авимелеху. Тот с ним решил поговорить на чистоту, а Авраам говорит: «Да понимаешь, я и не собирался тебя обманывать, это действительно моя сестра. Она дочь моего отца, только не дочь моей матери. Я, в общем-то, тебя и не обманул». Но так ли это было на самом деле? Плохо не то, что Авраам солгал, плохо то, что он не сознается в этом обмане. Ведь, согласитесь, друзья, есть существенная разница между сестрой и между женой. Конечно, Бог не одобрял браки верующих с неверующими. И когда верующие люди были все вместе, они назывались церковью. Они называли друг друга братьями и сестрами. Смотрите, как об этой ситуации говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, стихе 5. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Апостол Павел говорит о спутнице, сестре, жене. Он имеет в виду, что у него есть такая возможность, как и у апостола Петра, жениться на своей единоверице, и после этого она будет ему не только сестрой по духу, но еще и женой. Но Авраам-то имел в виду не духовное родство, а плотское. Если бы он сказал, что она мне единоверица, проблем не было. Но он говорит: это моя сестра по плоти. В первую очередь, а так она еще и мне приходится женой. Смотрите, он дальше что говорит: она сделалась моей женою. Вот взяла и сделалась. Я, в общем-то, к этому, наверное, как-то и не стремился. Что могло, о чем мог подумать Авимелех? Он решил поговорить с человеком на чистоту, и что он слышит. Это говорит ему Авраам, друг Божий. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей, пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову». Как вы думаете, почему фараон после случившегося не захотел оставить Авраама с Сарой? Почему, хотя он и обошелся с ними очень вежливо и учтиво, но все-таки, говоря языком дипломатии, объявил Авраама персоной нон грата и попросил уйти из Египта? И почему Авимелех поступает противоположным образом? Почему он оставляет Авраама с Сарой и говорит: вот земля перед тобою, живите где хотите? Интересно также еще одна мысль. Бог, фараон, дает Аврааму богатство до случившегося, а Авимелех – после. Выглядит, друзья, это следующим образом. Двое мужчин поговорили и пришли к соглашению. Авраам сказал фараону: у меня есть красивая сестра. А фараон сказал Аврааму: Авраам, у меня есть деньги. Ты не будешь против, если твоя жена, твоя сестра станет моей женой, а часть моих больших денег станет твоими и твоего племянника? Похоже на такую сделку. Что, в общем-то,
и похожие на правду, потому что статус женщины в то время

отличался от статуса современной женщины. И тогда женщины практически были на одном уровне с вещами. Их могли выкупать, в случае, если их изнасиловали, на них можно было жениться, заплатив штраф отцу девицы. Сегодня такое невозможно. Сегодня, если произойдет случай изнасилования, уже не получится заплатить штраф ни следователю в прокуратуре, ни отцу девушки. Придется попасть в места не столь отдаленные, понести заслуженное наказание. Но тогда все было иначе. А как же выглядит ситуация с Авимелехом? Когда Авимелех брал Сару в качестве жены или собирался это сделать, он не предлагал Аврааму ничего взамен. И это говорит действительно о чистоте его намерений. Вот, во-первых, он не дает ему денег. Во-вторых, он интересуется мотивами Авраама. В-третьих, он слушается Бога и просит за него помолиться. Ничего из перечисленного фараон не собирался делать. Поэтому, друзья, вы видите, что человек человеку рознь. И это не значит, что если один правитель плохой, то и другой такой же. Это учит нас тому, чтобы мы не совершали ошибку Авраама и не мерили всех людей одинаково, но учились смотреть на людей, как Господь Бог. Конечно, мы не можем смотреть внутрь, в самое сердце, но мы можем быть внимательными к людям, наблюдать за ними. И мы обязательно придем к такому выводу, что люди разные, что нельзя мыслить стереотипно, что все женщины нехорошие или мужчины плохие. Это неправильно. Бог учит разбираться в людях. И через такие опыты веры Бог учил и Авраама с Сарой, чтобы они относились к людям дифференцированно, по-разному. Хочется еще раз вспомнить две притчи, одна из которых записана в 10 главе, стихе 24. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится». И вторая притча – это 22 глава, стих 3. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Какая же из них относится к Аврааму? Ведь это уже второй раз Авраам совершает подобную ошибку. Неужели он стал нечестивым? Если раньше можно было сказать об Аврааме, что он был благоразумный, то теперь как-то с трудом верится, что он проявлял благоразумие. Авраам просто в очередной раз утратил веру, и результатом неверия была опять беда, было опять ухудшение отношений. Интересно, как после случившегося Авимелех обращается и к Аврааму, и к Саре. Во-первых, он обращается, в отличие от фараона, не только к Аврааму, но и к Саре тоже. Он действует как Господь Бог, которому важен не только Авраам, но и Сара. Он и в Саре видит личность, и, пожалуй, более заслуживающую внимания и уважения, чем Авраам. Давайте посмотрим, как он обращается к ней и к Аврааму. «И сказал Саре, вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра». Почему Авимелех, обращаясь к Саре, говорит, что я дал не мужу твоему, а брату твоему? Авимелех тоже не был лишен чувства иронии. Каково было Аврааму это слышать, что его называют не мужем, а братом? Авимелех говорит: «Сара, ты достойна уважения, вот тебе покрывало. А брату твоему я дал много денег, где-то 11 килограмм серебра». Друзья, если мы последуем за нашим Господом, мы обязательно будем с Ним жить в вечном царстве Его. И мне очень хотелось бы быть в царстве нашего Господа, подойти к Аврааму и спросить его: «Авраам,

А что ты чувствовал, когда Авимелех называл тебя братом, а не мужем? Каково тебе это было? Не правда ли? Интересная книга Библия. Так много в ней открывается, когда не спешишь делать скороспелые выводы, а пытаешься обратить внимание на вот такие мелкие детали. Авимелех говорит: «Вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно». В его словах сквозит та же самая доброжелательность, искренность, какая сквозит и в словах Господа, который обещал Аврааму дать землю в наследие. Он не желает зла Аврааму, он не желает с ним расставаться, как фараон, потому что ему нечего стыдиться. Если фараон чувствовал за собою грех, вину, то Авимелех был действительно искренний человек. Так Бог хотел показать Аврааму, почему ему еще рано наследовать эту землю, потому что на ней еще живут, в общем-то, неплохие люди, а те, которые совсем нравственно разложились, он недавно уничтожил. Друзья, эта глава учит нас многим урокам, и самому главному уроку она учит нас это: когда мы идем за Господом, нам не стоит бояться людей и лгать, потому что сеть для человека – бояться человека –

Один из фарисеев пригласил Иисуса Христа к себе на обед. Войдя в его дом, Иисус занял место за столом. И одна женщина, грешница из того города, узнав, что Иисус в гостях у фарисея, принесла алабастровый сосуд с благовониями и, склонившись к ногам его, плакала. Ее слезы падали ему на ноги, она волосами своими вытирала ноги его и, целуя, умощала их благовонным маслом. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: будь этот человек действительно пророк, он знал бы, что это за женщина, которая прикасается к нему, какая она грешница. Тогда Иисус обратился к нему: Симон, я должен что-то еще сказать тебе. Говори, учитель, ответил тот. Два человека взяли деньги в долг у одного ростовщика. Один был должен ему 500 динариев, а другой 50. Так как им нечем было заплатить, он простил им обоим. Так кто же из них будет более благодарен тому ростовщику? Симон ответил: скорее всего, тот, кому он больше простил. Ты прав, сказал ему Иисус, и, повернувшись к женщине, добавил: видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, а ты не дал мне и воды, чтобы омыть ноги. Она же слезами облила мне ноги и отерла волосами своими. Ты при встрече не удостоил меня поцелуем, а она с тех пор, как я вошел, не перестает целовать мои ноги. Ты елеем головы моей не помазал, а она благовониями умастила ноги мои. Вот я и говорю тебе, что прощены ей грехи ее многие, и свидетельством тому ее сильная любовь ко мне. Кому же мало прощается, тот и любит мало. Ей же он сказал: прощены грехи твои. Тогда те, кто был с ним за столом, начали говорить между собой: кто же он такой?

что даже грехи может прощать. Иисус же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

0: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире вновь «Контрасты души». Сегодня с нами в гостях Игорь Кириченко. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим сегодня об одежде. Ну, в частности, об одежде христиан. Как вообще должны одеваться христиане? Как-то по-особенному, или, может быть, униформа какая-то, или, может быть, какие-то отличительные черты, там, я не знаю, как вот на автомобилях, там, рыбки, там, еще что-то.
1: Ну, я думаю, что прежде чем говорить вообще об одежде, надо вспомнить, откуда она появилась. Да, угу. Саму историю. И вот первое упоминание об одежде мы как раз находим в Священном Писании, что удивительно, в книге «Бытие» сказано: «И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились». Вот самое первое упоминание говорит о том, что одежды так таковой не было, как мы, допустим, сегодня понимаем. Но следующий текст, который говорит о том, что произошло грехопадение, и открылись глаза у них, и узнали они, что ноги сшили смоковные листья и сделали себе опоясание. Угу. И вот этот текст повествует о том, что, оказывается, когда пришел грех, ушла слава Божья, люди увидели действительно себя, как говорят, во всей красе, и они сами себе сделали одежды. Но интересно, что этой одежды было недостаточно.
0: Получается, пришел грех, пришел стыд, да. И пришла необходимость в одежде. Ну, тут как бы есть люди, которые решают это другим способом. Говорят, так проблема вся не столько в одежде, в ее, точнее, наличии или отсутствии, сколько в вопросе стыда. Ну, так это же все тоже решается. А это же все же на уровне вот того, как ты себе это представляешь, как ты к этому относишься. И чем тогда нудисты нехороши? Может, они, наоборот, возвращаются к тому бытию, к тому истоку, к Адаму и Еве, к тому, как Бог человека создал. И живут себе преспокойно и счастливо.
1: Но что бы я хотел добавить, что, оказывается, ту одежду, которую сделал себе Адам и Ева, ее было недостаточно, потому что вот следующие тексты говорят: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их».
0: Вот. А ну вот тут вот это
1: да. Интересно.
0: Как камень в огород зеленых, да, и защитников животных тем более. То есть, когда человек делает себе одежды, там, эко из листьев, вот, Бог говорит: нет, так дело не пойдет, вот вам кожаные.
1: Мне кажется, знаете, здесь вопрос в том, что изменение климата, которое произошло с началом грехопадения, потому что появились разные времена года, то есть мы сегодня имеем, да,
0: нет, лето. Ну, времена года не сразу после грехопадения появились, после потопа, там, 1500 лет,
1: извините. Но я думаю, что Господь усматривает этот вопрос в будущем, вот, для будущих жителей, чтобы люди могли как-то себя обезопасить, да, потому что мы понимаем, что, допустим, сегодня зимой условно, да, или летом мы видим разную форму одежды. Вот, как, знаете, в армии есть, существует несколько форм одежды. То есть для зарядки это определенная форма, для парадной части это другая. То же самое происходит и с человеком. Поэтому Бог усматривал этот момент, я думаю, и в тот момент, когда и Адам, и Ева были, и уже на будущий аспект нашей жизни.
0: Понятно. Ну, хорошо. Бог дает Адаму одежды кожаные. Что это было? Это было что-то такое, в чем мы теперь должны ходить? Значит ли это, что христиане должны ходить в коже обязательно?
1: Нет. У нас нет точного макета той одежды, вот, потому что, наверное, мы как люди хотим иногда действительно все досконально знать. Но мы сегодня не имеем этого макета. Но во все времена была своя форма одежды. Да, мы знаем, что есть определенное даже вот как понятие такое мода. Мода формируется. Мы понимаем, что мода, которая условно была там в 15-м, 17-м, 19 веке, она все равно сегодня отличается от той жизни, да, и того времени, в котором мы живем. И в соответствии с той модой, конечно, люди одеваются. Вот, допустим, в 19 веке, что интересно было, были очень длинные платья. И вот когда мы читаем труды христианской писательницы Эллен Уайт, мы находим, что она, допустим, рекомендовала не носить такие длинные платья. Из-за чего? Не из-за того, что длина не устраивала, а из-за того, что это просто было даже, ну, где-то нарушение каких-то аспектов здоровья. Платья были длинные. Они мало того, что были, ну, почти под ноги, они еще продолжались дальше. И когда человек шел по улице, то всю грязь, все, что находилось на дороге, собиралось в этом платье и человек приходил домой, естественно, уже приносил с собой. Поэтому мы видим, что вопрос одежды – это вопрос, ну, даже и не только моды внешнего вида, да, угу. Это вопрос определенного здоровья. Мы знаем, угу. что, допустим, сегодня врачи рекомендуют носить не сильно обтягивающую одежду, да, потому что она сжимает определенные мышцы, органы, то есть не поступает недостаточно кислорода, там, кровь. То есть есть такие моменты, которые просто влияют на наше, ну, как говорят, на наше физическое здоровье.
0: Угу.
1: Поэтому в вопросах одежды есть очень много аспектов. Ну и, конечно, христиане, да, это люди, на которых обращают внимание. Вот мы, думаю, каждый отмечал такой аспект жизни, когда ты где-то работаешь или учишься. И если знаешь, что ты верующий человек, то всегда твоя речь, она отличается. Даже если верующий произнесет какое-то слово, да, или, ну, с каким-то раздражением скажет, это всегда вызывает какое-то, ну, изумление, потому что от этого человека ожидает чего-то другого. Наверное, в других аспектах жизни то же самое происходит.
0: То есть... Да, я так понимаю, если ты действительно выделяешься как человек верующий, на тебя уже начинают смотреть, ожидать от тебя и поведения определенного, и слов определенных, да, но опять же, а что должно ожидаться в одежде? То есть неужели ожидается, что ты там придешь как монах там?
1: Да, это извечный вопрос, потому что действительно, вот тема одежды, это тоже из крайности в крайность, потому что иногда очень часто люди впадают в такую крайность и пытаются сделать какой-то аскетизм, да, когда хотят из чего-то что-то выжать. Но я думаю, что как раз Священное Писание – это тот ориентир, который нам помогает увидеть, да, какие у нас есть ориентиры.
0: Должны ли христиане одеваться стильно, модно и так далее?
1: Я думаю, что должны. Но здесь вопрос всегда существует определенной этики. Да, потому что даже мы, как люди, живущие в этом мире, понимаем, что... Но есть определенная форма. Вот недавно у нас был пример. Один молодой человек принимал крещение и пригласил своего родственника, который никогда не был в церкви. Из-за того, что он никогда не был в церкви, он пришел в том, что есть. И вот он пришел в шортах на богослужение. И мы с ним пересеклись как раз до того, как он вошел в общий зал. И когда он зашел, он сам понял, что он не по форме одет. И он мне говорит, что мне делать? Ну, естественно, я же не мог его сказать, ну, знаешь, сейчас уходи. Да? Человек первый раз пришел. И мы с ним поговорили, и вот удивительно, что молодой человек, который никогда не был в церкви, да, который, ну, не связан с какой-то особой религией, он понимает, что ту форму одежды, в которой он был, она неподобающая. Хотя шорты в том же, ну, виде на улице или сходить на пляж – это совсем другое отношение. То есть мы видим, что есть определенная градация. И вот одежда – это тот фактор, который всегда к себе привлекает. То есть можно... по-разному одеться, но и привлечь к себе внимание. Мы же понимаем, что даже на нашей программе, вот, в которой мы участвуем, мы сегодня не сидим там в футболках, джинсах и кедах, да, потому что есть определенный формат. Также и в нашей жизни есть определенная форма. Но здесь очень важно еще сказать момент, что у нас не должно быть двойных стандартов. Ну, то есть, условно, смотрите, получается, что в церковь я иду в очень приличном классическом виде. Там, допустим, девушка одевает платье, там парень одевает костюм, а как только заканчивается служение, я одеваю там полную противоположность. Да, то есть иду.
0: Не, ну вы же сами сказали, что надо одеваться согласно того места, куда ты идешь, да. И если я одел на программу костюм, да, или пришел в церковь, одел костюм, это не значит, что я должен там одевать костюм там на работе,
1: да,
0: сварщиком, да.
1: Совершенно верно.
0: Вот. Или в этом костюме постоянно, значит, там ездить в метро, там не выходить из него, в принципе, да, не вылазить. Так как я должен одеваться повседневно? Вот когда мне не надо куда-то, когда мне надо просто вот в магазин за продуктами?
1: Ну, смотрите.
0: Как христиане.
1: Да, то есть мы должны понимать, что у нас, так сказать, нету Лидии сегодня одежды христианская, да, то есть такого нету. Ну, допустим, мы приходим в обычный магазин, да, и мы знаем, что есть там slim fit, да, есть, то есть есть разные формы одежды, есть узкая одежда, есть регуляр, да, это, ну, более такой... покров, который идет просто прямой. То есть есть разные направления. Но нет такого понятия, там, знаете, христианская одежда. Хотя, наверное, если бы сегодня ее выпустили, интересно, какая она была бы. Может, где-то такое производят. Потому что
0: Я думаю, были бы сразу споры относительно того, а действительно ли это христианская одежда, или это какие-то дьявольские такие уловки под видом христианской одежды.
1: Да, я думаю, что здесь вопрос, ну, конечно, мы говорим и культуры, да, в той стране, где ты проживаешь, вот, той местности, и вопрос самого приличного вида, да, потому что мы сегодня не можем какую-то форму выстроить, что джинсы, вот, они должны такого быть формы, такого покрова. Но одежда, она должна смотреться прилично. Как всегда говорят, она должна быть невызывающей. Да? Uh-huh. Она должна быть удобной, она должна быть практичной. И сегодня, вот, кстати, немаловажно говорят, что она должна, как вот до этого мы сказали, ну, не то, что приносить здоровье, но не ухудшать его.
0: Uh-huh. Потому что... Вот вы сказали про то, что, в общем-то, крестьяне должны и модно одеваться при этом. Да? Но если посмотрим на то, что сейчас в нашей культуре, даже вот сейчас в нашей культуре, да, то мы видим, что далеко не все то, что модно, и далеко не все то, что прилично в обществе, оказывается приличным, то есть в той же самой церкви, да, то есть нельзя зайти. Но если это неприлично в церкви перед Богом, почему это должно быть прилично в обществе? Если это нарушает твои законы здоровья, но это модно, почему тогда мы должны следовать этой моде?
1: Помните, апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Угу. Да, то есть человеку, ну, условно, все позволительно в каком плане? То есть у каждого есть свобода выбора. Но мы должны понимать, что оно не все полезно и не только в плане здоровья, но и в плане духовного. Вот смотрите, угу. В книге «Бытие» мы читаем интересную историю про дочь Иакова, которую звали Дина. И там происходит такая история, что они жили рядом поблизости с языческим народом, ну, в принципе, на достаточном расстоянии, но они могли все-таки дойти до той местности. И в книге «Бытие» сказано, что эта Дина, она дружила, по всей видимости, с девушками, которые там находились, и вышла посмотреть на дочерей земли той. Угу. Когда исследователи Священного Писания стали думать об этом тексте, исследовать, они нашли у Иосифа Флавия такую интересную деталь, что раз в год проходил праздник платьев, так называемых, когда, ну, наверное, современный парад мод. И вот Дина, она периодически, по всей видимости, отправлялась на этот праздник. Но не только отправлялась, но, скорее всего, и какие-то платья применяла на себе. Потому что следующие тексты, которые повествуют, они рассказывают очень страшную историю, что царевич той земли, который там находился, он увидел ее, у него произошло сильнейшее вожделение, и сказано, что он ее изнасиловал. Вот. И эта история, она стала очень кровавой, потому что Дина вернулась домой, об этом узнали ее братья, отец, у братьев появилась месть, они ее затаили, но они все-таки это исполнили, потому что практически всех мужчин той земли в итоге они вырезали. И вот, когда мы рассматриваем эту историю, ну, казалось бы, что такое, да, девушка пошла просто посмотреть. Да, платье, пошла посмотреть какую-то определенную моду. Скорее всего, где-то что-то тоже применила к себе. Но мы видим, каким проблемам колоссальным это привело. В принципе, живя сегодня в нашем мире, мы видим, что то же самое сегодня происходит. Да, когда человек, ну, по сути, оголяет свое тело, когда он показывает, особенно когда действительно у человека красивое тело. И сегодня из-за этого столько у нас есть проблем, да, с которыми, ну, очень сложно иногда просто бороться. И я думаю, что для нас основная мысль такая, что нам иногда не нужно прям гнаться за миром. Да? У мира есть своя определенная тенденция. Да, как говорится, мы должны быть в теме. Да? Мы должны идти в ногу с каким-то развитием, да? С какой-то перспективой. Но есть грани, где мы должны себе говорить «стоп». То есть, где мы должны остановиться и не пойти дальше. Потому что в нашем случае мы не знаем, каким последствиям приведет.
0: А если посмотреть на Христа, как одевался Он? Потому что я так понимаю, что Христос особо не выделялся в одежде перед современниками.
1: Да, но, скорее всего, у Христа была стандартная одежда того времени. То есть, это была очень простая одежда. Причем, надо отметить, что очень часто у людей того времени одежда, это же их было и постельное белье. То есть раньше такого не было, что...

0: тебя, ну, только у людей состоятельных, конечно, да, у тебя несколько перемен одежд, когда ты мог их менять. А очень часто, вот, к сожалению, ну, не то, что даже к сожалению, а, наверное, к той действительности, которая была, это была одежда, ну, практически всем для тебя. И она должна была быть удобной. То есть это явно была не какая-то, может быть, обтягивающая одежда. Но, кстати, что важно сказать? Вот смотрите, когда мы читаем Ветхий Завет, мы очень часто встречаем истории с блудницами. И для людей того времени, которые видели женщину, было сразу понятно, блудница или нет. То есть у нее был всегда особый наряд, особый макияж, особая форма одежды. И ни у кого не возникало вопрос, что вдруг перепутали женщину с какой-то, знаете, благочестивой.
1: Я понимаю, что классы, различные классы общества, они также отличались. То есть священник был в своем облачении, там царь или царского рода человек был в своем облачении, вот. Тоже это было видно.
0: Помните, да, одну историю мы с вами разбирали?
1: По богатству одежды можно
0: с Иосифом.
1: Да.
0: Да, вот казалось бы, вот одежда, да. Но посмотрите, какую она проблему создала. То есть отец сделал разноцветную одежду, которая была очень хорошая, красивая, удобная. Мы можем сказать, что она, наверное, была очень практичная. Но посмотрите, какую зависть она вызвала у других братьев. И к чему вообще это привело. Да, Иосиф стал потом премьер-министром. Но каким путем он прошел? И из-за чего началось? Казалось, из-за простой одежды.
1: То есть мы можем сделать такой вывод, что, пожалуйста, одевайтесь как хотите, но что мы должны учесть в одежде, да, если по пунктам?
0: Я думаю, что мы должны учитывать практичность одежды.
1: Практичность.
0: Да, ее определенный физический аспект, как она сегодня влияет. Да, что...
1: Влияние на здоровье.
0: Да, влияние на здоровье. Я думаю, что немаловажный аспект этический аспект. Да, то есть как она смотрится на нас.
1: Как мы... это влияет на окружающих.
0: Да.
1: То есть когда мы оделись, что мы транслируем людям вокруг нас.
0: Да, поэтому вот здесь вот эти, наверное, три аспекта, они, ну, одни из решающих, которые определяют, как мы должны сегодня одеваться. Конечно, в защиту правды надо сказать, что мы не можем все время подстраиваться под других людей, да, и одевать одежду и сравнивать, ну, как она будет, как будут на меня смотреть другие люди. То есть, но здравый смысл, он всегда должен присутствовать. И в то же время, если человек говорит, мне без разницы на всех, я вот, мне просто удобно, я так хочу... Но мы живем в мире, и мы взаимосвязаны.
1: Мы говорили с вами о безразличии, это действительно целый порог отдельный сам по себе. Вот. Хорошо, благодарю вас, Игорь, за такое размышление. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами все это время. Пусть вот эти выводы, которые мы сделали сегодня об одежде, не дают вам покоя, чтобы мы могли действительно одеваться, не гоняясь за модой или за какими-то там... извращениями в одежде, но чтобы это действительно было практично, удобно, было полезно для здоровья, а не вредило нашему здоровью то, как мы одеваемся. И чтобы мы задумывались о том, что же мы транслируем окружающим в нашей одежде. Мы одеваемся так, как неприлично, или мы одеваемся, соответственно, тому месту, времени и положению, где мы находимся и куда мы идем в этот момент. Пусть Господь вам даст мудрости в выборе одежды на каждый день.

Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас еще одна интереснейшая встреча с удивительным человеком. Сегодня нашу гостью зовут Елена Суслина. И у нее удивительный, огромный опыт исцеления и служения людям. Расскажите, пожалуйста, Елена, из какой вы семьи? В какой семье вы воспитывались, росли?
1: Моя семья самая обыкновенная, родители, то есть полная семья, мама, папа, рабочие. Ну, детство мое как человека 60-х годов, такое интересное.
0: Были ли ваши родители верующими людьми?
1: Ну, как бы вот, как православные, да, конечно, то есть я вот помню, мы там, ну, праздники вот это вот, там Пасха всякие, вот эти православные праздники, то есть в семье чтились, так
0: верующие
1: скажем.
0: Люди.
1: Да, ну, нет, я не могу сказать, что моя семья была верующая. Ходили просто, ну, как, наверное, просто ходили в церковь, ну, чисто такое вот просто, как повседневное вот такое вот, хотели, сходили, хотели, не ходили. Вот я как ребенок о Боге в детстве не знала ничего от своих родителей.
0: Ничего? То есть ничего. Вы не говорили об этом?
1: Нет, мои родители не говорили о Боге совсем ничего. Я просто знала, что такое церковь, что такое Бог, я не знала.
0: Не знали. А как так получилось, что вот вы узнали о нем?
1: Ну, это уже не детство, это уже совсем не родители, это уже более такой осознанный возраст.
0: Скажите, пожалуйста.
1: Вот, ну, это вообще-то приход к Богу меня привел с рождением моего ребенка, старшей дочери моей. Вот здесь я познала через скорби, через печаль, я узнала Божью любовь.
0: Вот как? Есть... Через скорби?
1: Да,
0: именно через скорби. Почему именно через скорби? Что произошло?
1: У меня были тяжелые роды, и это было связано с моими глазками. То есть во время родов у меня полопались, так скажем, глазные сосуды. Вот один глаз у меня полностью ослеп сразу же там, вот, где я рожала. А второй глазик был у меня на уровне такого, что, ну, меня просто водили, так можно сказать, за руку. Я видела силуэты, конечно, была не полная темнота. Вот. И вот здесь начались, ну вот представляете, для человека, да, молодого человека, который родил, который, как сказать, всю жизнь видел, и раз и не видит. То есть вот тут трудные такие времена.
0: Это сколько вам примерно было
1: мне
0: лет?
1: Мне было 22 года.
0: 22 года, совсем молодая, да?
1: Да.
0: Вот. И совсем перестали видеть?
1: Ну, можно сказать, не совсем, не чернота была, но зрение. То есть мне сразу дали вторую группу по зрению, вот так скажем. Вот на этом уровне, ну, за ручку. То есть я одна не передвигалась, ничего. И вот однажды мы, значит, с семьей поехали вот в таком состоянии, в каком я была, в удручающем для меня состоянии, мы поехали отдыхать в Сочи. Я, мой муж и ребенок. Мы отдохнули там, и мой муж мне говорит, я поеду пораньше, уеду. То есть мне нужно приехать, значит, с отдыха, уехать пораньше туда, на место, там что-то с работой было связано. Вот. Он уехал первый, я еще несколько дней задержалась, мы отдыхали на юге. И когда я приехала в город Сызрань, я, значит, стала замечать, что мой супруг куда-то отлучается каждую субботу, так одевается, там наряжается, да, там, и, значит, куда-то уходит. Вот. И однажды все-таки он мне открылся, я говорю, куда ходишь, скажи мне. И он мне сказал, как бы вот так и так, я, значит, хожу, по-моему, тогда были библейские курсы в нашем городе, потому что у нас прошел фильм «Иисус»,

0: Он посмотрел этот фильм со своим другом. Игорь, хороший человек. Но коснулась Юру, мужа моего. Коснулась, они, значит, посмотрели и стали ходить в церковь. Вот. Потом мне все это Юра рассказал. И как бы мне так говорит, вот я как бы принимаю крещение. Я говорю, как же, а я вроде это... А вот, ну, там какие разговоры еще, что... Как он говорил мне тогда, что как бы вроде тебе надо крещение принимать. Ну, так скажем, чтобы остаться рядом со своим мужем, не нарушить тот завет, который, ту любовь его к Богу. Я тоже принимаю крещение, кончаю эти библейские курсы. И вот здесь мы вдвоем начинаем молиться, то есть появилась такая поддержка в церкви, и появились какие-то такие вот у меня, это я сейчас понимаю, что тогда мне уже говорил Бог, все будет хорошо, Лена, там. А тогда я постоянно лежала в больнице, то есть вот эта болезнь для меня даже в какой-то степени послужила благословением. А почему благословением? Я лежала часто в больнице.
1: Это все с глазами связано, да?
0: Да, это все связано вот с глазками. Меня возили туда, сюда. В общем, все врачи там ахали, охали. Вообще, как будто я вот одна вот такая на всем белом свете. И как-то мы что-то с Юрой разговаривали, сидели. И тогда у нас был служитель Александр Тимофеевич Сидоренко. И мы с ним поделились. Он говорит, слушайте, давайте будем молиться. И есть такой вот в Америке центр, медикал центр Лома Линда. И там работают все наши врачи. Как бы вот давайте будем молиться. Ну вот в те года, это 90-е года, когда я рассказала своим родителям, ну как бы все так на нас так посмотрели, мол, ну ладно, пускай там молятся или там чего-то. Наверное, никто не верил. И вот я тогда помню, мы с Юрой приехали в Москву в институт Гельмгольца. И тогда сказали нам, да все, как бы сидите на месте, она ослепнет.
1: Бесполезно, якобы.
0: Бесполезно, все. Мы поехали к Федорову, там мне сделали несколько операций. Ну, все было как бы на том уровне, улучшений не было. И вот я уже начинала про Кэтлин Боберг. Я, извиняюсь, я перепрыгнула. Она приехала к нам в Сызрань для строительства храма. А тут получается так, что, оказывается, Бог-то ее, наверное, туда к нам привел, чтобы она со мной познакомилась. Потому что я буквально, она уезжает обратно в Америку, с храмом у нас ничего не получилось. Она уезжает в Америку, и через 2 недели мне приходит вызов в Америку. На лечение, все за счет спонсора. Единственное, в чем мы должны были с супругом оплатить перелет туда и обратно. Вот, то есть уже пошли такие чудеса.
1: То есть эта женщина, она все организовала, да?
0: Да, она все организовала.
1: То есть приехала в Россию, просто увидела проблему, да, и хотела помочь вам, да?
0: Ну вот так получается, что она захотела мне помочь, так, хотя приехала совсем по другому поводу, так скажем. Вот. Ну тут же, конечно, как сказать, было очень много препятствий, я не могла выехать. Мы тогда с Юрой очень тяжело нам это было проходить собеседование в посольство, но вы знаете, вот... Все равно надежда, что Бог, Он всегда был рядом. Мы, конечно, по-человечески и отчаивались где-то, и нервничали. Но вокруг было столько людей, вообще нам неизвестных людей. Какие-то люди приходили, появлялись, бегали в посольство, что-то там добивались. И в один из, как бы в один из дней я прохожу собеседование, и, в общем, я улетаю в Америку. Меня супруг отправляет в Америку, меня, значит, кругом на инвалидной коляске, я лечу через Амстердам, меня там встречают в инвалидной коляске, сажают, я, значит, все везут. Я, значит, лечу, меня встречает в Лос-Анджелесе вот эта Кэтлин Боберг, которая стала моим спонсором.
1: Ну, то вот. Есть вы настолько уже плохо видели, что только уж так, да, передвигались, да, на коляске?
0: Да, ну, по дому, знаете, когда уже привыкает человек, то есть уже где-то в замкнутом каком-то пространстве, я, конечно, держалась, я могла ходить, но так вот по улице, нет, со мной всегда был кто-то рядом, Но я никогда не показывала видео.

0: виду. Для меня было самое страшное, чтобы кто-то со стороны узнал, что я слепая. Я не хотела...
1: Вы считали это проявление слабости?
0: Я просто не хотела, чтобы меня жалели. Мне вот это не нравилось, потому что буквально сразу же подрывается, то есть лукавый, да, вот так для меня сказать, он знал, куда мне нажать, чтобы посеять какое-то отчаяние, сказать, что...

0: тут рушится, как бы, хотя, ну, это проявляется, это, наверное, человеческий фактор.
1: Да, человеческий,
0: да,
1: фактор. Так, и вот вы прилетаете в Америку, что было,
0: да,
1: дальше?
0: Да, я прилетаю в Америку, у меня очень высокое глазное давление, у меня противопоказания по операции, мне нельзя делать операцию. Я попадаю в семью к вегетарианцам, да, меня сажают на полное вегетарианство. И как бы в течение 2 недель меня кормят, ну, вот этой вегетарианской пищей.
1: Просто исключаем мясо из рациона?
0: Да, мясо, животные жиры, вот это все, да. Угу. То есть там
1: это уже как всё. Веганство, да?
0: Полное.
1: Да, да. Без животных продуктов.
0: Да. Угу. Было тяжело, конечно, так вот, но все это я преодолела с Божьей помощью. И я хочу сказать, что кругом был Бог. Вот понимаете, Он меня кругом поддерживал. То есть вот просто невероятно. Я сама для себя говорила: Господи, как это может быть? Я даже не понимала, как это может быть. Как я могла там вот доехать? Как я могла вообще вот свыкнуться с этой вот жизнью в Америку? Я вот приехала к этим людям. Все говорят на английском языке. Я английский знала на уровне школы. Мне что-то говорят, я что-то отвечаю. И вот это просто вот... Это...
1: Господь вас окружал просто своей заботой,
0: это,
1: да?
0: Это чудо. Мои уста говорили на английском языке. Вот. Ну, значит, потом получается, значит, что у меня нормализуется давление. Это Бог все делает. У меня нормализуется давление, и у меня начинает готовиться к операции. А чтобы провести операцию, нужен человек, который, ну, я не понимаю медицинские термины вот эти вот все. Mm-hmm. То есть мне находят тут же переводчика. Я не знаю, как все это происходит. Мне находят сестру, тогда мне говорили, это моя сестра милосердия. То есть меня настолько Бог через людей поддерживал. Mm-hmm. И меня вокруг все любили.
1: А расскажите немножко про этот центр. Он находится в Америке. А что там? Именно медицинские услуги, да? А кто там работает?
0: Это огромный город Лома-Линда.
1: А, то есть это город, это не просто больница?
0: Нет, это город Лома-Линда. И вот в этом городе, в Лома-Линде, там огромный медикал-центр, где работают адвентисты, врачи.
1: А, верующие люди.
0: Верующие, да. Uh-huh. То есть все там начинается с молитвы, заканчивается молитвой. Люди полностью вот как бы работают под контролем, вот под Божьим контролем. Здесь вот этот центр, это, знаете, это действительно, это такая, во-первых, красота вот этого центра, где он находится. Это такой живописный, вот какой-то оазис. Не знаю, правильно я сказала это слово или нет, это прям сказка. Вот, и я как бы вот, как я вообще могу туда попасть? Конечно, все с Божьей помощью. То есть
1: чудо, да?
0: Чудо. Чудо, которое сделал для меня Бог, потому что вот так попасть куда-то, откуда-то, из какой-то Сызрани, ну, это просто нереально. Именно в те года это просто нереально.
1: Это какие года были?
0: Это было, я сейчас скажу, я в Америку уехала первый раз 1993 год.
1: А, так это еще 90-е годы.
0: Да. Угу. Вот мне, значит, сделали операцию. И там же они лежат в центре. Но так как у меня были спонсоры состоятельные, меня увезли к себе домой, у меня была своя няня, которая постоянно была рядом со мной, и я в повязке находилась 2 суток. Вот вы представляете, для меня такое было состояние, я была наедине с Богом. Я говорила: Господи, вот я сейчас вообще ничего не вижу. То есть я пошла на операцию, я еще видела какие-то силуэты. И что же будет, когда снимут эту повязку? Был страх, конечно, был страх. Я не знаю, было недоверие или не было, но был очень сильный страх. И когда настало время снять с меня эту повязку, когда ее сняли, ну, все, я, наверное, тогда просто долгое время прошло, я помню свою такую эмоцию, я просто закричала от восторга, и все, кто рядом со мной находился, меня начали обнимать, целовать.
1: То есть и вы стали видеть?
0: Я стала видеть, и я стала видеть так, что я даже видела буквы. Конечно, мое зрение не стало идеальным, этого не было. То есть

0: Я не вернулась к этому единичному зрению. У меня было зрение ровно настолько, насколько мне было хорошо. Я могла передвигаться, то есть я могла ходить сама, видеть, я даже могла прочитать. И я просто хочу рассказать про тот чудесный момент, когда меня везли с операции домой. Мы ехали на машине. И я даже помню, мы едем с моей няней, и я говорю: «Няня, остановите». Мы с ней тогда, мы по-английски общаемся, она останавливает, говорит: «Тебе плохо?» Я говорю: «Да нет, мне хорошо, остановите». Мы остановились, вышли, и что меня поразило, то есть последнее время я же все видела вот как, ну как, если зеленое, если, например, это дерево, то это большой зеленый шар, я не видела там листиков.
1: Все размыто.
0: У меня все было размыто. Красиво было, конечно, но это было все размыто. И когда я вышла из машины, мы подошли с няней к дереву, вот каждый листочек. И тогда я даже помню, что вот я, ну, какая-то или букашка, или, я не знаю, кто-то там полз по этому листочку, и я говорю: «Я вижу». Конечно, это вот...
1: Невероятно.
0: Это невероятно, потому что когда человек не видит, для меня это было вот такое чудо, что Бог меня прямо вот поцеловал.
1: Да,
0: вот. Я находилась, значит, там под контролем, меня стали возить, мы ездили там, значит, на служение. Познакомилась я там с русскими ребятами в Америке. Но история не закончилась на том, что я уехала обратно в Россию как бы в отпуск. Мне захотелось домой. Я приехала домой, меня встречает мой супруг, значит, в Шереметьево, и у меня резко опять слепнет глаз. Прямо вот буквально очень быстро. То есть что-то такое произошло, что как бы вот, может быть, перелет вот этот, и меня обратно увозят в Америку. Бог мне говорит: «Да что ты как бы, ну вот, ну что ты боишься?» Оно же сразу отчаяние, сразу: «Ой, страшно, ну как же так вот, ой». И как бы опять мы молимся, молится, значит,
1: Рука
0: наша
1: вера.
0: Церковь, покаяние, мы не понимаем, почему это происходит. Я опять уезжаю, как бы мне опять находятся вот эти спонсоры, Бог посылает людей, которые поддерживают. Мне делают опять операцию, я опять вижу. Я вижу, и, значит, через какое-то, ну, там, какое-то время я возвращаюсь в Россию. Вот я вернулась
1: в Россию. И все уже было в порядке?
0: Все было хорошо. Да, все было хорошо, но настал такой момент. Это, ну, может быть, прошло лет 7 после операции. Да, наверное, лет 7. Я рожаю второго ребенка. Врачи говорят: «Нельзя рожать». Вызывают моего супруга, говорят: «Да вы что, с ума сошли? Она как бы после такой операции, там, ей нельзя рожать». Я говорю: «Ну как же, Господи, почему же нельзя-то? То есть я и врачей-то не слушаю». И мы как бы вот... с супругом принимаем такое решение, что мы рожаем. Мы рожаем. Я рожаю сына Марка, которому сейчас 19 лет. Вот. Ну, конечно, мне там кесарят, вот это все. Может быть, что-то получилось так. Ну, в общем, что-то получилось в моей жизни, что... В общем, мы расходимся с моим мужем. У меня, в общем, не знаю как. Вот.
1: Значит, перемены в жизни происходят, да? Угу. Так, происходит развод. А что в тот момент, какие отношения с Богом были, когда вот такие тяжелые времена?
0: Ну, я... Может быть, что-то какое-то, я не знаю. Ну, конечно, я сейчас себя могу только в этом винить. Может быть, что-то или я не додала. Не Богу, нет. Как бы не общение с Богом. Или я что-то не додала супругу, или что-то... Ну, что-то произошло, и произошел надрыв. И, вы знаете, вот

0: Даже вот когда я разошлась с мужем, я знала, что Бог со мной рядом. У меня не было обиды, у меня не было надлома в отношении с Богом. Он постоянно был рядом. Это были тяжелые 10 лет, когда я ушла из церкви.
1: Так, расскажите поподробнее, что случилось, почему вы ушли?
0: Я просто ушла из церкви, все. Ушла. Ушла из церкви. Я познакомилась с другим человеком. У меня сейчас другой брак. То есть у меня все хорошо в жизни. Но вот эти 10 лет, когда я ушла из церкви, не от Бога. Вот ни в коем случае не от Бога, нет. Потому что все эти 10 лет Господь был со мной рядом. Времена были очень тяжелые для меня, потому что столько было болезней, и постоянно Бог... Были болезни, я их чувствовала, я их переживала, эту боль, и постоянно Бог меня выводил. То есть Он выводил, Он был всегда рядом со мной. Но вот по истечению 10 лет, вот как бы сказать, я почувствовала, знаете что... Я почувствовала какой-то духовный голод. И я понимала, что я духовно умираю и физически умираю.
1: То есть без церкви все равно...
0: Без церкви, но была с Богом. Мне нужен был какой-то наставник. То есть я понимала, я говорила: «Господи, ну я же вижу, что ты со мной». Потому что столько, сколько у меня было операций...
1: Сколько?
0: Много. То есть мне...
1: Есть честь.
0: Да, у меня было очень много операций. И такие операции, когда, в этом промежутке 10 лет, мне оперировали две ноги. Я ходила 4 месяца на костылях.
1: Это все как-то связано с глазами?
0: Нет, это уже не с глазами. То есть это было в плохом состоянии глаз. То есть я уже и плохо видела, потому что у меня... Вот все началось, проблемы, и я опять начала плохо видеть. Вот проблема с ногами, то есть у меня ноги перестали почему-то ходить. Я перенесла операцию с Божьей помощью, потому что перенести такую операцию тяжело. Но я ее... Я извиняюсь, конечно, я сейчас... Это даже больно вспомнить, а не то, что пережить. Но я пережила. Вот. Потом была операция в онкологии. И тоже все хорошо. То есть конечный результат хороший. Через боль. То есть вот эти... Вы знаете, вот как сказать... Я такие получала благословения именно через скорбь, болезнь, боль. Меня Бог подводил к какому-то вот, ну не знаю, к какому-то вот, как сказать, краю, где я просто скажу: я не могу больше, Господи. И однажды я пришла в церковь, в православную церковь. Я не понимала там, то есть я не знаю, вот, ни иконы. И так как я еще плохо вижу, то есть я даже и изображение-то не видела, кто там нарисован. Я просто заходила, это было то место, но почему-то мне так казалось, мне хотелось туда. Мне казалось, что вот именно там меня Бог слышит. Угу. Это было какое-то такое место для уединения, где я просто Ему кричала. И вот наступил тот момент, когда я... Пришла, я даже помню, что зашла в какую-то маленькую церковь, и там не было никого, кроме меня. То есть только я и Бог. Я просто подошла, стоял крест. Я подошла к кресту, и тогда я, вот знаете, закрыла глаза и просто вот говорила, молилась. Потом, когда я поняла, сколько прошло времени, это вот, вы знаете, это где-то было часа полтора. Я даже не помню, что я говорила. Я постоянно слышала. То есть я нормальный человек, я не больной человек. Я слышала, что вокруг меня кто-то ходит. Я слышала, вот когда птицы летят,

0: шелест вот крыльев, да, а я слышала, что рядом ходил Бог. Я слышала это, и я ему говорила: «Господи, сейчас что-то произойдет. Если ты сейчас в этот момент не вмешаешься, мне нужен какой-то человек-наставник, который духовно начнет меня питать. Я просто умираю». И после похода в церковь я вышла. Ой, я не помню, я, по-моему, пришла к своим родителям, села, и раздался телефонный звонок ровно через 40 минут. Звонит телефонный звонок, и мне говорят: «Елена, здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте». То есть неизвестный номер. «А это с вами разговаривает служитель церкви». То есть я не понимаю вообще. Я говорю: «Ну, как бы, кто вы там, что?» И он мне, значит, представляется, что меня зовут Вадим Макиян, называет свою фамилию. Как он узнал вообще мой номер телефона? И это случилось через 40 минут. Вот это вот для меня тут же Бог ответил. И он мне говорит: «Вадим, Лена, я вот хочу с вами встретиться». И вы знаете, я, конечно, немножко в таком, как бы это, ну, то есть вообще, как этот человек узнал мой номер телефона? И я понимаю, что это Бог мне вот так подвел меня вот к этой ситуации, вот к этому телефонному звонку. Мы с ним встречаемся, он приходит, он назначает встречу, мы с ним встречаемся, беседуем. Вот тогда меня как прорвало на разговор. И вы знаете, и как бы опять прям вот, знаете, человек чувствует, когда вот он, как сказать, как вот какие-то не крылья за спиной вырастают, а я возвращаюсь к жизни. Потому что до того момента, пока мы встречались с Вадимом, я постоянно была на обезболивающих, потому что я перенесла недавно операцию. И как бы вот меня постоянно мой супруг постоянно колол. И когда мы встретились с Вадимом, пришел мой муж с работы, и я ему рассказываю, что как бы вот так и так. И вы знаете, у меня, я как бы сначала говорю: я отказываюсь от обезболивающих, я не буду колоться вообще. То есть я, все будет хорошо.
1: Доверились, да?
0: Да, я доверилась Богу. И я рассказала все своему неверующему мужу. Он у меня человек военный, он полковник. Он все это выслушал. То есть Бог уже подготовил и его. Он меня выслушал, поддержал и сказал: иди в церковь на служение. И все, и в первый же субботний день я пришла в церковь. Я вернулась в церковь. Меня опять встретили те же лица, которые... Я не видела которых уже несколько лет.
1: Это 10, вот прошло 10 лет,
0: 10 да? лет, да. Меня встретили с такой любовью. И я, как я каюсь, я принимаю крещение.
1: Тоже повторно.
0: Повторно крещение принимаю. И вы знаете, и куда делись мои болезни? Куда делся весь этот мой недуг, который этот мой дежурный диван, на котором я... лежала постоянно, то есть вся та же жизнь, тот образ жизни. А вот появился смысл, появилась сила.
1: Потрясающий опыт. Бог вас просто нес на руках.
0: Нес
1: да?
0: на руках.
1: Все это время. Насколько я знаю, сейчас вы участвуете в творческом коллективе «Просвет», как раз-таки с Вадимом Макияном, да? Да. Расскажите немножечко об этом, как вы вообще решили вступить вот в данный коллектив, заняться такой творческой деятельностью, участвовать в пантомимах?
0: Ну, я вообще по натуре человек творческий, потому что до того, как я ушла из церкви, так скажем, я тогда, когда еще посещала церковь, у нас была вот эта театральная группа. я тоже там участвовала. Я даже работала с профессиональным режиссером. Тисян его фамилия. Мы ездили, это не связано вообще нисколько ни с церковью, мы ездили на гастроли. Мне это все нравилось.
1: Профессионально все было.
0: Профессионально все было, да. А как я попала вот в «Просвет», в группу, значит, когда я вернулась в церковь, ну, тоже как бы вот однажды так дома, занимаешься домашними делами, там раз, мне звонок. Там звонит режиссер наш и говорит: «Елена, я вот тебе хочу предложить как бы это, вот, служение в нашей группе». Я говорю: «Да вы что, я такой больной весь человек, и чуть на меня вообще надеяться нельзя».
1: Мне бы служили, да,
0: дорогие? Да, да, я говорю, да, ребята, я говорю, вы что, вы на меня не надейтесь, я в любой момент могу слечь. А потом думаю, да как же, чушь я, Лена, как я слягу, если меня Бог вот так поставил. Все, я пошла, я говорю, все, я буду с вами, я хочу быть с вами. Я хочу служить, потому что мне это очень нравится. Может быть, мне, конечно, тяжеловато, потому что у меня все равно же есть проблемы со здоровьем и со зрением. Но я вижу ровно настолько, чтобы служить. И я хочу больше сделать, и я хочу больше служить. И мне это нравится.
1: Это прекрасно. Получается, что ваше зрение, оно никак не мешает вам участвовать в пантомимах, в постановках?
0: Не мешает.
1: Не мешает.
0: Не мешает. Мне, конечно, не так, как моим ребятам. Мне приходится иногда просчитывать, потому что у меня нет бокового зрения. Мне приходится просчитывать, сколько я должна пройти шагов. Меня очень поддерживает моя команда, потому что они уже знают, они даже где-то облегчают какую-то сцену, чтобы мне было легче встать, сесть, потому что я не вижу ничего. То есть вот не мешает, вы знаете.
1: И не помеха.
0: Не помеха.
1: Если есть желание.
0: Желание есть,
1: будешь,
0: да.
1: Будешь служить. Да.
0: Да.
1: Замечательно.
0: Хочу больше успеть.
1: Смотрите, а ваше зрение, опять же, оно как? Оно сейчас же лучше, да?
0: Вот когда я вернулась после 10 лет в церковь, потому что на протяжении 10 лет, как бы немножко, может быть, скомканно, но у меня столько всего, да, на протяжении вот этих 10 лет у меня было плохое зрение. То есть оно опять, вот тот хрусталик, который мне ставили в Америке, он ушел. Он ушел, и практически опять меня водили за руку. Вот так скажем.
1: Периодами, да?
0: Да, да. И вот когда я уже, наверное, я уже вот пришла в церковь после истечения 10 лет, приняла крещение, и мы начали... Я опять попадаю в больницу, и как бы молятся. Я понимаю, что мои все ребята молятся, я сама молюсь. И я лежу в больнице, и меня смотрит один врач из Самары и говорит: «Слушайте, Елена, а у вас вообще хрусталик плавает, вы его почему не подтянете?» Я говорю: «Ну я-то как бы в этом ничего не понимаю». И он говорит: «Можно постараться достать этот американский хрусталик и поставить на место. Но эта операция, вообще мы не даем вам гарантии, что после операции мы вам можем это или сделать, или же может открыться кровотечение, и вы вообще ослепнете». Вот это еще один период. Но как-то, наверное, знаете, было легче, потому что я понимала, что не просто так меня Бог привел, вернул. Вот этого доктора ко мне послал, потому что он увидел вот эту проблему, почему я опять стала плохо видеть. И он, когда меня в Самаре пригласили консилиум, вот этот медицинский, они говорили, говорят: «Глаз очень слабый. Или останьтесь на этом уровне, или давайте попробуем». И тогда они говорили, что: «Ну вы сами, вот вы нам скажите, вы нам доверяете?» И я говорю: «Можно я просто уйду, мне нужно побыть одной?» И вот эти молитвы, я говорила: «Господи, я иду на операцию, я знаю, что это ты будешь ее делать. И я не буду сомневаться, чтобы не было вообще никаких сомнений».

0: мнений. Бог поддерживает. Да. И я иду на операцию, я захожу, я говорю, мы делаем операцию. И я смотрю, мои врачи так воодушевились. Я говорю, то есть я молилась, и Бог мне сказал, что надо делать операцию. И начались операции. Вот еще одна борьба, меня положили. Первая операция сделали, повязку открывают неудачно. Через 2 дня назначают еще одну операцию. То есть опять же мне не дают, врачи как бы говорят, не даем шанса, Лена, то есть ты. Я говорю, будем делать операцию. Мы делаем 2-ю операцию, неудачно. Мы делаем 3-ю операцию. На 3-й операции, во время операции, там открывается кровотечение. И они меня прямо на операции, вот я под наркозом, но я их там еще слышу, они говорят, Лена, нам надо спасать глаз. Да. И как... Я говорю, давайте, как бы, все будет хорошо.
1: Вы не унываете, да, Господь поддерживает вас?
0: Да, я говорю, давайте, говорю, делайте, шейте. Они говорят, мы продолжаем или прекращаем операцию? Я говорю, делайте, все будет хорошо. Мне будет дополнительный наркоз. Мне делают операцию 3-ю, вот, ну, заканчивают ее. Меня привозят в палату. И мой врач, который меня оперировал, 2 хирурга, они не уходят до самого вечера, потому что повязку можно снять только вечером. Они приходят ко мне в палату, я, естественно, ничего не вижу. Они говорят, Лена, мы здесь, мы идем тебе снимать повязку. И когда они снимают повязку, я говорю, я вас вижу, ребята, я вас вижу. Слава Богу. То есть я вижу опять.
1: Снова все хорошо. А расскажите про вашего мужа. Вот он был, ну он есть, да, военный.
0: Да, он военный, да.
1: Он тоже пришел к Богу со временем?
0: Нет, он не пришел к Богу, но он, вы знаете как, вот все на все Божья воля. Даже здесь Бог дал мне такого мужа. Он хороший человек, он не препятствует моему общению с Богом, он это только приветствует. Он на протяжении всех вот этих моих болезней, всех этих операций, он был рядом. Он меня поддерживал. Он поддерживал своей верой. Он верит. Ну, конечно, мы не молились. А вот когда на глазке была операция, он уже знал моих ребят из церкви. Он пришел ко мне на крещение, хотя я его не приглашала. Он не просился, потому что он как бы так нас, ну как бы так осторожно держался. Но когда настал день моего крещения, он подошел ко мне и говорит: «Я хочу тебя отвезти». Бог даже сделал так, что в этот момент он меня поддержал. Меня муж поддерживает сейчас в служении. Он не препятствует мои отъезды, которые я постоянно в отъездах. Хороший человек, он меня понимает. Хороший, умный, добрый человек. Слава Богу, спасибо, что он мне его дал. И есть хорошенькая такая, как бы для меня, что мой муж стал читать Библию.
1: Да. Как замечательно,
0: вот.
1: Видите.
0: Поэтому я думаю, что...
1: Да, слава Богу, он действительно у нас лучший целитель. И даже, возможно, сложно поверить в то, что он может творить чудеса, но он может. Спасибо вам, Елена, за ваш потрясающий опыт, что вы были так откровенны сегодня с нами. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нашу программу. Пишите нам, звоните. Ваше мнение очень важно для нас. Всего доброго. До свидания.

0: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».
1: У меня есть история про самую противоречивую и странную молитву в своей жизни. Молилась я примерно так: «Господи, помоги мне

прийти в церковь, но я ни за что не хочу идти в церковь. Вот. Сейчас расскажу, про что это и почему это именно так. Я была студенткой, и вообще в подростковом возрасте я была очень таким стеснительным, скромным, таким больше в себе человеком. И я побаивалась мест, где много людей. Вот. И я посещала церковь, я видела, что в ней много людей, и мне казалось, что все эти люди как-то друг друга хорошо знают, у них уже какие-то контакты, они там дружат, вместе проводят время. И я себя чувствовала вообще неуместно, и мне было до жути некомфортно. Вот прямо, ну, чуть ли не паническое такое состояние, чуть ли не панический такой страх. Вместе с тем я читала разную литературу, смотрела какие-то передачи, вот, этот телеканал в том числе тоже. И я понимала и чувствовала, что вроде как воля Бога в том, чтобы мы были частью церкви, чтобы мы не в одиночестве сидели. Вот я вот на тот момент так верила в себе, как это называют, да, люди. Вот, никто об этом не знает. Я вот сама сижу, сама тихонечко читаю Библию и никому не рассказываю, ни с кем не делюсь и никуда не хожу. И вроде бы как, ну, нужно делиться этим с другими, нужно... мы читаем, что там, где двое или трое вместе, там я посреди вас. И это все трогало мое сердце. Я чувствовала, что это правильно, но я прям не могу. Вот прямо ноги останавливаются идти в место, где много людей. И я не могла справиться тогда с этим противоречием, но я могла, вот я тогда хотя бы честно об этом сказала Богу, что... Я вижу, что это правильно, но я не могу. Вот правда не могу. И как-то так Бог усмотрел, что меня моя знакомая приглашает сначала в гости поехать в санаторий христианский. И я приезжаю. Мне там очень нравится. Как раз я шла с одной работы и думала, куда же мне податься, чем мне заняться в жизни. И меня пригласили на работу, я осталась. И вот как-то там... Мне было хорошо и комфортно, потому что там не было такого большого количества людей, это не толпа, все как-то комфортно, рядом природа, очень душевный такой какой-то глубокий контакт, диалог. И пока я там работала, я общалась с большим количеством людей, мы проводили вместе время, потом я была инструктором, когда уже сама делала массаж, и была в таком контакте с теми людьми, которые приезжали отдыхать. Тоже много с ними разговаривали, обсуждали. Позже, когда я уже ушла из санатория и вернулась в город, в котором я жила, и пришла в церковь, в которую вот я ходила и которую я боялась, я окинула взглядом церковь и поняла, что, оказывается, я уже большинство людей из этой церкви знаю. Оказывается, пока я работала в санатории, многие люди, которые из этой церкви либо приезжали отдыхать, либо приезжали в гости на какие-нибудь мероприятия. И вот так потихоньку-потихоньку я как бы с ними отдельные контакты имела. И для меня это перестало быть местом, которое меня пугает. Оно было мне уже более комфортным. Я могла... У меня там были люди, с которыми я могла пообщаться, поговорить. И надо сказать, что Бог мне помог не только именно с церковью, да, справиться и начать ходить в церковь, да, и но и помог вообще с этим страхом справиться. То есть я сейчас не боюсь людей, я с удовольствием участвую в каких-то больших мероприятиях, иногда меня приглашают на какие-то конференции, форумы, и я, хоть мне и бывает, какие-то отголоски этого страха во мне порой бурлят, но я научилась с этим дружить, и даже как будто бы вот эта внутренняя энергия, которая поднимается, волнение, я научилась расценивать как некое удовольствие же. Мы почему волнуемся? Потому что нам нравятся люди, я люблю людей, я волнуюсь, потому что мне приятно рядом с ними. То есть это не просто страх, а это какое-то приятное воодушевление, приятное волнение. Вот, и благодаря Богу я подружилась с этим внутренним волнением.

0: Здесь, в нашем мире, на земле, на бурном мирском море, он должен очень чутко улавливать те ветра, которые веют. Сейчас непросто. Там это звучало, но это все знают. Есть определенные законодательные моменты, есть федеральные законы об ограничении миссионерской деятельности, другие изменения, которые вносятся в профильный закон о свободе совести и религиозных объединений, и которые вводят определенные, зачастую непривычные, кому-то тесные поначалу рамки деятельности религиозных объединений, религиозных общин. Помимо самих законов как таковых, как текстов, да, есть еще подзаконные акты, которые тоже могут и частенько конкретизируют, ужимают еще эти рамки. И есть третий уровень – это правоприменительная практика. Я уверен, все наши зрители либо сами сталкивались с таким, либо слышали об этом, читали, видели. Это то, что касается, собственно, сферы деятельности религиозных объединений и государственного регулирования ее при помощи законов, подзаконных актов, правоприменительной практики. Но есть еще, так сказать, более широкий контекст. Когда государство, как мне кажется, обеспокоенное необходимостью поддержания стабильности, оно особенно внимательно и зачастую жестко реагирует на то, что некоторые граждане принимают участие в несанкционированных публичных акциях. Так это называется в терминах нашей юридической системы сейчас. Я говорил уже об этом в конце 2020 года, осенью. Я это говорил в начале 2021. Скажу это и сейчас, если вы спрашиваете, что делать. Я бы призвал воздерживаться от участия, а уж тем более от организации, от распространения информации о несанкционированных публичных акциях. Мне кажется, мое скромное мнение, что суть, сердцевина служения религиозных, христианских и других общин в том, чтобы нести Слово Божие, чтобы спасать души людей. Это основное. Политика. Давайте вспомним Христа. Да? Его многие пытались порой оценивать как борца с римским владычеством. И в то время, во время его земной жизни, и впоследствии. Но он говорил: нет, царство мое не от мира сего. Может быть, следует христианам действовать по его примеру.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он одел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,

Добро пожаловать на седьмую из восьми встреч, посвященных общей теме «Есть ли бы любовь?». Мы подошли к двум темам, которые между собой связаны и нацелены на то, чтобы поднять вопросы, адресованные в Библии, в Священном Писании родителям. Тема на сегодня, тема седьмая – «Круглосуточное воспитание». Посмотрим на взгляд, который, как мне кажется, поэтическими образами хорошо отражает суть вопроса, когда мы говорим о возможности родителям влиять на детей в целях формирования личностей по образу Божию. Борис Слуцкий, 1971 год, стихотворение. «Дети смотрят на нас голубыми глазами, дети плачут о нас горевыми слезами, дети смотрят на нас. Дети каждый твой шаг подглядят и обсудят, вознесут до небес или твердо осудят. Дети смотрят на нас. Обмануть не моги, провести и не пробуй этот взгляд, что пурги зауральской суровей. Дети смотрят на нас». Однажды я читал об истории, которая ставила перед взрослыми, перед родителями такой вопрос. Как вели бы себя, задавался вопрос в исследовании, если бы вы знали, что за вами постоянно ведется камерами скрытого наблюдения непрекращающаяся запись 24 часа в сутки. Вот везде, повсюду, что бы вы ни делали у себя дома или в любом другом месте, вот вас постоянно фиксируют. И ответ был: вас уже зафиксировали. Вот дети ваши, которым вот столько лишь приблизительно от пола, они смотрят на вас под таким углом и все фиксируют, и все записывается. Кто повыше, чуть-чуть угол другой, иногда они смотрят на вас сверху вниз. Те, которые подросли, которые питались основательно. Но фактом является все. Фактом является то, что все, что мы видим, фиксируется. Если не на сознательном уровне, то записывается в подсознании. И все, что детки видят, начиная с самого рождения, да даже еще и после, еще и до рождения, все, что они слышат, и затем все, что видят и слышат, рождаясь, все, что чувствуют, все фиксируется, все в подсознании записывается, и затем оно служит вот этим резервуаром, откуда формируются мысли, идеи, образы, отношения к себе, отношения к людям. И львиную долю времени дети записывают как раз своих родителей. Дети смотрят на нас. Однако в народе, как наши ведущие довольно ярко сегодня намекнули, реагируя на тему «круглосуточное воспитание», круглосуточное, 24 часа в сутки, в народе явно этой мысли боятся. Вот несколько высказываний. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». То есть, вот это всунь ему, вот это другое, или сегодня уже, пожалуйста, планшетик тебе, экранчик, вот такой, или маленький, или побольше. Как говорится, все что угодно, вот занимайся, главное, чтобы было спокойно. Чтобы я, взрослый родитель, мог заниматься настоящими важными делами. Чтобы я мог, не знаю, очередную научную степень получать, или же, вот, скажем, по хозяйству наконец-то порядок навести и так далее. Но вот главное, чтобы вы меня, пожалуйста, не беспокоили. У Владимира Даля. «Дети, дети, куда мне вас дети?» То есть,

куда мне вас деть? Вот вопрос. Или же такой принцип, главное, чтобы не мешали. Вот пусть растет, кормить будем, да? Но только, пожалуйста, не мешай моей настоящей жизни. И так далее. К великому сожалению, к детям часто относятся как к какому-то довеску, как к чему-то, что в действительности обременяет и отягчает жизнь. Как однажды одна мама поделилась, говорит, вот я 5 месяцев назад родила ребеночка, и теперь на 3 года минимум моя жизнь остановилась. Все, потерянные годы, выброшенные годы. Вот это вот отношение к детям как к чему-то малозначимому, не так сильно важному, оно является, к сожалению, во многих семьях довольно распространенным. Давайте посмотрим на статистику в этом отношении. В контексте темы «Круглосуточное воспитание» из журнала «Мой ребенок». Вот что мы узнаем. Как вы думаете, сколько современная семья проводит вместе часов в неделю? Сколько вы проводите? Статистика такова. Современная семья проводит вместе около 8 часов в неделю. В будние дни на общение родителей с детьми отводится примерно 36 минут. То есть вот из этого времени, которое семья проводит вместе, 36 минут лишь на общение с детьми. На выходных дети и родители в среднем общаются 2 часа 20 минут из расчета на каждый из 2 дней. Но статистика продолжается дальше, и мы читаем, что ученые тут же отмечают, что время, которое проводят дети и родители якобы вместе, для 7 из 10 семей это чаще всего молчаливое сидение перед телевизором, за компьютерными играми или просто отдых в тишине из-за усталости. То есть они физически вместе, но эмоционально они так же далеки, как север от юга, как южный от северного полюса. То есть часто бывает, что физически вместе пребывая, они, дети и родители, вовсе на самом деле не общаются. И вот на этом фоне, довольно нерадостном фоне, звучит Божья воля. Книга «Второзаконие» открывает Божью модель воспитания. Это одно из целого ряда мест Слова Божьего, к которому мы будем обращаться сегодня, для того, чтобы построить именно модель, то есть базовую формулу отношения к процессу воспитания детей. Речь идет о книге Второзаконие, 6 главе, где мы прочитаем стихи 6 и 7. Книга Второзаконие, 6 глава, стихи 6 и 7. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Круглосуточное воспитание. Воспитывая детей по модели, которая представлена в Священном Писании, родители будут внушать эти слова, сидя в доме, идя дорогою, ложась и вставая. Но перед тем, как вот подступить непосредственно к этим стихам и посмотреть хотя бы в общем, что они значат на практике, мы должны посмотреть на то, что Господь в Своем Святом Слове указывает в качестве определенных предпосылок, необходимых для родителей, прежде чем они будут в состоянии эффективно оказывать влияние на детей. Мы прочитали стихи 6 и 7. Давайте вспомним, что написано в 5 стихе. Читаю. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». То есть ты взрослый, родитель, отец и мать, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповеду тебе сегодня, в сердце твоем,

И вот тогда, тогда можно говорить о воспитании. Вот тогда внушай и говори, и навяжи, и так далее. Потому давайте поговорим чуть больше о предпосылках. Что означает в 5 стихе фраза «люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими»? Это любовь к Господу всем естеством.

это вот должно выражать любовь к Господу. И если еще можно притвориться, что любишь, когда какие-то вот поступки совершаешь на внешнем уровне, задействуя тело свое, да, естество свое, что касается именно физического измерения, то вот сердце, то вот внутреннее, там обмана невозможно допустить. Но подлинная любовь к Богу начинается именно вот там вот, внутри. В Священном Писании есть множество величественных образцов того, что это значит на практике. Вот что значит любить Бога именно всем естеством своим, всеми силами. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, стихи с 22 по 24. С 22 по 24. «И вот ныне я», это слова апостола Павла, «по влечению Духа, — говорит он, — иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, что, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей. Что бы ни произошло, он говорит, я точно не знаю, что случится, знаю, что будет скорбь, знаю, что будут узы, но я ни на что не взираю, потому что Господь, который возлюбил меня, который спас меня, Он достоин самой великой жертвенной любви с моей стороны. И никто из нас, дорогие, никогда не сможет Бога любить хотя бы на 1% от той любви, который Бог возлюбил нас. Потому вот именно осознавая величину, масштабность, необъятность Божьей любви, вот ту любовь, которая превосходит разумение, мы можем наполняться Божьей любовью. Таким образом, Священное Писание говорит, родитель, остановись, и прежде чем нравоучать, прежде чем воспитывать, прежде чем говорить, пожалуйста, загляни в свое сердце, любишь ли ты Господа? Есть ли у тебя живая связь с Ним? И вот эта любовь достигает таких границ, таких масштабов в сердце человека, что он готов свою жизнь отдать ради любви Господу, если понадобится. В истории народа Божия есть такой эпизод. Вот слова, которые принадлежат рабби Акиве, который был казнен римлянами. «Разве не буду я радоваться, – ответил он, – когда ученики, смотря на его светлое и спокойное и радостное лицо перед казнью, перед гибелью, спросили, ты чего радуешься? Тебе осталось жить буквально несколько минут». Вот что он ответил. «Разве не буду я радоваться, когда мне предоставилась возможность исполнить эту заповедь во всей ее полноте?» Какую заповедь? «Возлюби Господа всем естеством, всею крепостью, самой жизнью, всей душой». Душа в Библии – это жизнь. Он говорит, это редко кому удается вот так вот до конца во всей масштабности продемонстрировать любовь к Господу. А у меня это счастье, это радость, эта возможность появилась. Вот о таких высоких идеалах говорит Священное Писание, когда начинает родителей готовить к воспитанию детей. Насколько ты любишь Господа, родитель, задает вопрос Господь. Теперь дальше сказано «возлюби его и пусть слова сии», 6 стих 6 главы книги Второзакония, пусть вот эти слова, то есть воля Божья, заповеди Божьи, законы Божьи, пусть они будут в сердце твоем. Что это означает? Каким образом слова Божьи, слова закона оказываются в сердце? И что, в принципе, в Библии означает слово «сердце»? Сердце – это не чувства и не эмоции. Это в русском языке мы сердцем чувствуем. А в Библии сердце – это орган мысли. Начиная с книги «Бытие» сказано, «Ибо все помышления сердца их были зло во всякое время». То есть мыслим мы, согласно библейской фразеологии, чем? Сердцем.

сердцем. Таким образом, как слова Божьи, как слова закона могут быть в сердце? Где они должны оказаться? Посмотрите, как выглядит современный перевод Российского библейского общества. Сказано: «Пусть повеления, которые я даю тебе ныне, всегда будут у тебя в памяти». В памяти. Помните ли вы, дорогие, что согласно непосредственно Слову Божию, согласно Пятикнижью Моисею, заповедь звучит так: «И выучите их, и старайтесь соблюдать их». То есть мы должны знать наизусть текст всех данных Господом повелений. Вот это задача. То есть сердце значит в разуме. Это означает быть в состоянии, вот в любой момент времени, на любую ситуацию, быть в состоянии из памяти извлечь и освежить, и представить, и озвучить, если надо, и, главное, исполнить вот тот стих, ту заповедь, то повеление, которое именно вот к этой ситуации обращено, как было с Иисусом Христом в пустыне. Помните, что происходило в качестве его реакции после каждого эпизода искушения дьявола? «Так написано», — говорил он, — «написано», и он цитировал все его цитаты из книги «Второзаконие», и он находится совершенно определенно вне контекста библиотеки. У него нет под мышкой свитка Торы. Он в пустыне, у него ничего нет, кроме того, что есть внутри. Он, как говорит Священное Писание, развивался, возрастал в премудрости и возрасте. Он заучивал тексты Священного Писания. Он знал Тору Господню, Пятикнижье Моисеева, наизусть, как и заповедано. То есть задача заключается в том, чтобы разум был насыщен Словом Божьим, начиная с закона, и далее все иные откровения Слова Божьего. Вот что означает, чтобы Слово было в сердце. Послушайте, что об этом сказано в книге Второзаконии в 30 главе, стихи с 10 по 14. Книга Второзакония, 30 глава, стихи с 10 по 14, описывают место Божьих заповедей. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоей». Итак, разные заповеди, разные постановления упоминаются, и далее сказано: «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, но, 14 стих, весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять Его». То есть Слово Божье мы озвучиваем, оно живет у нас в сердце, согласно библейской фразеологии, в разуме, в уме, мы его помним, и вот тогда можно по нему жить. И в особенности, когда мы подходим с вами к эпохе Нового Завета. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 33, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И помните, что в рамках этого завета произойдет? Иеремия 31 глава, с 31 по 33. «Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот что Господь желает осуществить и, слава Ему, осуществляет в эпоху и в контексте Нового Завета. То есть вот эта вот задача, задача всякого родителя перед тем, как он может быть эффективным воспитателем для своих детей, чтобы Слово Божье оказалось внутри глубоко и основательно. А это означает минимум его читать. А это означает минимум его заучивать, это означает минимум каждый день ему время, этому Слову Божию, этой великой драгоценности для нас, время посвящать. Вот это будет готовить взрослого к тому, чтобы он мог осуществлять эффективный процесс воспитания. Чтобы не было того, о чем апостолы предостерегают нас в апостольских писаниях, в частности, в послании Титу в первой главе, мы читаем стих 16, где написано: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются». Это страшно.

страшное состояние. Это трагичное состояние. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Ну, давайте попытаемся применить это дело к процессу воспитания, потому что вот то, о чем мы говорим, сказано как раз-таки в качестве предпосылок для описания процесса воспитания детей. Есть у американцев такая фраза: «Actions speak louder than words». То есть дела говорят громче слов. Согласны? Дела говорят громче слов, в особенности, когда мы с вами говорим о воспитании детей. Ну, например, звонит телефон. Или раздается стук в дверь. И на пороге появляется сосед, который уже третью неделю пытается получить с папы однажды взятые в долг деньги. И, значит, папа видит, что, как говорится, дело худо, посылает сыночка. «Скажи, что меня дома нет». Сыночек еще не научился врать и подходит и говорит соседу: «Папа попросил сказать, что его дома нет». То есть это то, что происходит во многих и многих семьях в той или иной вариации. Смотрите, что сыночек усваивает. Он усваивает, что нужно иметь правильные взгляды. Он усваивает, что нужно всем проповедовать, и нужно на вопрос о том, можно ли лгать, отвечать как? Ни в коем случае. Участь всех лжецов в озере огненном, так? И папа это знает, и ребеночка научил. То есть не произноси ложного свидетельства, или же по книге Левит не лгите, не обманывайте друг друга, да? То есть прекрасно знаю заповедь. Но это никак на меня не влияет, когда нужно спасать свои интересы. То есть получается, что ребеночек какое воспитание получит? Вот что правильно, а вот как надо жить. Вот что надо говорить, а вот как надо поступать. И все. И вот это происходит из поколения в поколение. История патриаршей семьи от Авраама до Исаака, до Иакова, всего патриаршего рода, учит нас, что некоторые грехи повторялись в каждом поколении, в том числе и ложь, причем один в один. И даже если патриархи и наверняка не учили, что лгать нельзя, но если дети видят, что на самом деле происходит, они считают для себя это вполне нормальным. Итак, говорят, что знают, а делами отрекаются. И в результате получается вот какая картина. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 1 стих, вот, содержит такую емкую фразу: «Медь звенящая, кимвал звучащий». Да? Там речь идет о любви. Но вот я всегда вспоминаю этот образ. Что такое медь звенящая и кимвал звучащий? Послушайте, как современный перевод предлагает: «Только меди звон или тавр грохот». То есть родители такой грохот устраивают, да, вот это вот правильно, сыночек, делай так, доченька, поступай так, и так далее, и так далее. То есть гремит все так помпезно и величественно. А потом, когда касается дела, поступаешь так, как тебе выгодно. Никакого благотворного процесса воспитания не будет. Итак, Слово Божье, зная нас, Господь, зная все изворотливые, причудливые нюансы нашей природы, он говорит: дорогие, вот давайте мы разберемся с вами, взрослые, и, пожалуйста, проверьте себя, и потом будем говорить о воспитании детей. У Иакова в 3 главе, в послании Иакова, в 13 стихе написано так: «Мудр и разумен кто из вас, докажи это на самом деле соответствующим поведением с мудрой кротостью». Итак, если есть заявление, иными словами, если ты этих идеалов придерживаешься на уровне вот каких-то провозглашений, на уровне деклараций, пожалуйста, востребуй от Господа силу, чтобы вот это проявлять в поведении. Ну, и теперь несколько конкретных вопросов. Как внушить сыну уважение к его матери и, соответственно, к его будущей жене? Как? Вот простой способ, дорогие. Не повышайте голос на свою жену. Все. Можно освободить ребенка от лекции на эту тему. Можно вообще ничего не говорить. Просто никогда не позволяйте себе, мужья, повышать голос на жену,

И ребенок будет знать, что это нельзя. Он будет знать. Как приучить дочь к порядку? Мамы, не разбрасывайте свои вещи. Вот и все. Как научить детей спокойно реагировать на стресс? Покажите пример хладнокровия. Фактор влияния при исследовании оказывается самым могущественным средством воспитания. И в Библии есть целый ряд примеров того. Давайте посмотрим с вами в первой книге Царств, 8 главе, первые 5 стихов. Первая книга Царств, 8 глава, первые 5 стихов. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Скажите, почему вдруг у такого великого человека, у человека Божия, у Самуила, сыновья оказались негодными? Почему, вот выросши в доме, казалось бы, такого светила, они брали подарки, судили превратно и не шли путем Самуила?

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Здравствуйте. Говорят, что у женщин хорошо развита интуиция. Так ли это? Что такое интуиция и как она работает? И можно ли вообще ее развить? Сегодня будем говорить об этом. Сегодня у нас в студии гостья, психолог Айгуль Иншакова, и она будет отвечать на наши вопросы. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я очень рада вас снова видеть в нашей студии. Итак, тема интуиция. Я так и знала, а я ведь предчувствовала. Женщины часто говорят такие фразы. Им иногда кажется, что они каким-то внутренним чутьем ощущают, правильное они решение принимают или нет, да? Обманывают их или нет. Вот не надуманное ли это вообще явление, интуиция? Что вы можете, как специалист, сказать по этому поводу?
1: Ну, если мы будем опираться на фразу «я так и знала», то можно выделить два момента.

0: момента. Есть такое понятие, как самосбывающееся пророчество. Когда «я так и знала» касается моих отношений с близкими, с супругом, с детьми, то, возможно, дело не в том, что сыграла роль интуиция, а, возможно, сыграла роль те отношения, которые есть между этой женщиной и ее родными. То есть, и вот это вот «я так и знала» — это не сколько про интуицию, сколько про то, что есть определенные механизмы взаимоотношений в семье, которые реализуются определенным образом. И, скорее всего, сама по себе эмоциональная позиция женщины сподвигла ее близких определенным образом себя повести. Это, я думаю, прям отдельная большая тема. Но в целом понятие интуиции, в том числе и в психологии, оно существует как явление. И это понятие предполагает, что у нас есть возможность анализировать ту информацию, которая не попала в зону нашего сознательного внимания. То есть мы понимаем, что мы постоянно обрабатываем огромное количество информации. Визуальной, зрительной, тактильной. И все это влияет на нас. Но мозг для того, чтобы уберечь нас от такой лавины ощущений и состояний, он сужает фокус нашего внимания, и таким образом оказывается, что мы из 100% потока информации осознанно воспринимаем, ну, может быть, процентов 10-15, у кого-то 20. И вот все, что происходит вне сознания, но при этом обрабатывается мозгом, это можно назвать интуицией.
1: Какой пример можете привести, допустим?
0: Например, вот мы знаем, да, что когда животные себя необычным образом ведут, это может говорить о том, что надвигается какая-то катастрофа. Вы знаете, есть люди, которые вроде как не осознают, да, но видят, что это кот какой-то смурной, может быть, у него там хвост распушился или что-то идет не так, и тут происходит это событие. Мозг считал какие-то мелкие явления, может быть, изменение там, положения там, в квартире, может быть, какое-то еще еле слышимое дребезжание посуды, которое бывает, да? Может быть, кот там начал волноваться, начал искать себе какие-то места. Мы вроде как на это внимание не обращаем, потому что заняты своими бытовыми делами. И потом в какой-то момент это происходит, и тут у нас возникает эта мысль. А мне казалось, что что-то идет не так.
1: Я чувствовала.
0: Да, опять, чувствовала,
1: да. А я вот
0: да.
1: Чувствовала. Я, ну, как бы, человек, наверное, не может объяснить это. Я знала, да, а она говорит, я чувствовала, потому что действительно мозг считал, но не обработал какие-то знаки в поведении. А потом оказалось, что к этому привело. Ну вот, допустим, я думаю, что, допустим, вот женщина разговаривает с мужем, и он постоянно отвлекается на телефон. И поскольку разговор очень серьезный, она не обращает на это внимания, а ей важно донести какую-то информацию. А потом к вечеру или на следующий день муж возвращается с какой-то неприятной вестью. Например, уволили его с работы, да? А до этого он по телефону как раз переписывался по работе. И вот ее мозг как бы это вспоминает, и она говорит: а я так и знала ведь, что что-то не то вчера было. Вот я как бы как чувствовала, что что-то не то было вчера. Да? Да. Ну, это примерно вот такая ситуация.
0: Да, примерно такая ситуация. Как раз-таки мы видим, что у нас есть какой-то шаблон поведения, который связан с обычными ситуациями, но параллельно мозг считывает что-то, что выходит за рамки этой обыденности, немножко отличается, но в силу вот сильного потока обыденности мы чуть-чуть отодвигаем назад вот эти вот восприятия этих элементов, но потом все, вот как вы говорите, складывается мозаика, все пазлы становятся на свои места, и внезапно оказывается, действительно, я что-то подозревала. Просто не могла это осознать.
1: У женщин, говорят, лучше развита интуиция, чем у мужчин.
0: Да, действительно так.
1: Да,
0: это действительно так. Дело даже не в том, что они более внимательны. Дело в том, что у мужчин, у них восприятие более линейное. То есть если у них есть какая-то задача, если у них есть какие-то дела, то они погружены вот в это состояние. Они линейно действуют. А женщина, у нее очень серьезные связи межполушарные. То есть правое и левое полушарие вместе очень активно работают и сотрудничают. Это нужно для того, чтобы женщина могла выполнять все те бытовые обязанности, которые у нее в доме возникают, потому что нужно очень много зачем следить. Там, ребенок, быт, там, не знаю, красота и так далее. Вот. И это приводит к тому, что у женщины действительно есть склонность к тому, чтобы обращать внимание на мелкие детали, их обрабатывать и выдавать определенный результат. И зачастую как раз-таки вот этот процесс обработки, он проходит больше на неосознанном уровне. Угу. И почему, например, мужчины говорят, что женщины такие, там, не знаю, дотошные, что, знаете, есть сейчас даже мем такой, что женщины Шерлок Холмс, да, они любого детектива переплюнут в том, чтобы найти какую-то информацию, которую от них пытаются скрыть. Потому что нам это легко. У женщин так устроен мозг.
1: Получается так, что женщина Богом создана именно так. Такой, да?
0: Я согласна.
1: Можно сказать, что интуиция в какой-то степени, ну, от Бога.
0: Я согласна. Но тут, вы знаете, она способность женщины интуитивно понимать какие-то связи, она действительно дана Богом. Но другой вопрос, что иногда женщины неправильно используют этот дар. То есть вместо того, чтобы концентрироваться на том, что положительно, очень вот эта вот способность замечать мелкие детали в какой-то момент может стать даже не благословением, а проклятием. Когда ты вместо того, чтобы радоваться тому, что есть, начинаешь искать то, что вызывает у тебя тревогу, и появляется гипертрофированная фиксация на каких-то негативных моментах.
1: А как вот отличить одно от другого? Когда это плюс, а когда нужно не обращать внимания на детали и расслабиться, может быть?
0: Вообще вопрос неоднозначный. Потому что, к сожалению, современный мир, он греховен, и это очень сильно влияет на отношения. Если мы говорим в рамках отношений мужчины и женщины, у женщин очень часто есть склонность к тому, чтобы искать и подозревать своего мужчину, да, в чем-то. С одной стороны, вроде как это хорошо, потому что можно вовремя что-то заметить и отреагировать. А с другой стороны, в таких отношениях, где тебе все время приходится не доверять, перепроверять, то какое удовольствие от этих отношений? Мне кажется, что проклятие в такой интуиции, такого рода поисках, оно заключается в том, что ты не можешь доверять ни себе, ни окружающим. Ну, по сути, даже и Богу, наверное. Потому что если ты живешь в смысле, что тебя могут обмануть, что что-то пойдет не так, что там может случиться что-то опасное, страшное, неприятное, то это мешает наслаждаться настоящим моментом.
1: Ну, вот он, может быть, не так посмотрел, вот он сегодня особенно загруженный, вот он полез в телефон, может быть, у него кто-то есть, вот что он там все время пишет, что он там скрывает от меня, сразу выключает, да, и как бы и женщина может себя накручивать, накручивать и накручивать, да, но она точно не знает, а вдруг она права.
0: Вы знаете, в этом плане очень, мне кажется, хороший момент заключается в том, что если мы замечаем за собой склонность к тому, чтобы постоянно подозревать, у нас есть возможность больше надеяться на Бога. То есть если мы себя поймали за этим, и если мы готовы над этим работать, то у нас только один выход вот из такой чрезмерной подозрительности. Это отдать все в руки Божьи. Но если мы этого не сделаем, то зачастую тенденция к подозрительности со временем увеличивается. Даже, вы знаете, да, про такую вещь, как патологическая ревность. Когда партнер ведет себя так, что требует там какой-то безоговорочной верности, подтверждения этой верности, и эта патологическая ревность, она никак не уменьшается, даже если вторая половина изо всех сил будет вести себя прям идеально и правильно. И вот когда мы ловим себя на таких состояниях вот этих подозрительности, то тут можно только просто под корень вырубить эту подозрительность за счет того, что я отпускаю другого человека. Он не находится в зоне моего контроля. Он может быть рядом со мной только по любви, как говорится, по взаимности, по какому-то своему собственному желанию быть рядом со мной. И никакие мои подозрения, никакие мои страхи и даже их подтверждение не может заставить его меня любить. Правильно ведь? Мы же боимся не столько самого факта обмана, сколько мы боимся, что нас не оценили, нас недолюбили, нам не ответили взаимностью. Вот. И в таком случае, вот, когда происходит такая капитуляция идеи контроля, то появляется свобода сказать: «Господи, все в твоих руках».
1: Ну, мне кажется, что это можно отнести вот, ну, как бы такую позицию. Не обязательно к отношениям с мужчиной, да, с мужем. Это можно использовать и во всех сферах жизни. Мы ведь, женщины, очень сильно переживаем и за детей, за то, как складывается их учеба, как складываются их отношения в коллективе детском, за своих родителей престарелых, там, про, за своих подруг, за свою работу.

0: И если каждый раз мы будем прислушиваться ко всем звоночкам и быть излишне внимательными, излишне, да, мне кажется, то мы просто погрузимся в тревогу, в тревожное состояние. Угу. А здесь нужно просто доверять Богу свою судьбу. Будь внимательна к тому, к чему можешь быть внимательна. В остальном ты доверяй Богу. Так?
1: Ну да, мне очень понравилось то, что вы сказали, что нужно разделять зоны ответственности. То, за что я могу отвечать, это я, мое поведение, мои состояния, мои желания, мои цели. Все, что касается других людей, это не находится в зоне нашей ответственности. Единственное, возможно, дети, пока они маленькие, да, где-то до подросткового периода, мы еще в какой-то мере можем нести за них ответственность, за их физическую и эмоциональную безопасность. И тут очень важный момент, если мы переключимся непосредственно к теме интуиции. Ведь для того, чтобы интуиция не перерастала вот в такую необоснованную тревогу, нам нужно конкретно понимать, что это такое. Интуиция – это способность объективно обрабатывать информацию, то есть не наделять ее вот этой эмоциональной окрашенностью, этой субъективной тревогой, этими опасениями. То есть наш мозг, он достаточно объективен. Ну, в том плане, в том, в каком он воспринимает, обрабатывает, анализирует и прогнозирует. И только наша способность придавать ему эмоциональную окраску, она начинает влиять на наше мышление. И поэтому, если мы говорим непосредственно об интуиции, то, наверное, нужно стремиться к некой, ну, условно говоря, беспристрастности. Потому что стопроцентно беспристрастным быть невозможно. Но вот, по крайней мере, воспринимать факты как данность. Не с позиции «я чувствую, что что-то будет плохое, ай, кошмар, ужас, что же делать?», а с позиции «ну, если, возможно, я могу предусмотреть некоторый момент и исправить его, то я это сделаю. Если я не могу, то я доверю это Богу. А воля Божия благая и совершенна, и как-то это помогает успокоиться».
0: Угу, понятно. Но иногда бывает, люди действительно вот говорят, там, беда не ходит одна. Угу. Да, и вот кто-то заболел, кого-то уволили. И женщина думает, вот сейчас точно еще что-нибудь случится. Угу. Да? Вот я чувствую, сейчас что-то случится, потому что вот все стало так плохо, было не очень хорошо, а стало все хуже, хуже, хуже и хуже, и обязательно сейчас случится еще что-то.
1: Вот мы с вами так постепенно пришли к системе суеверий, да? Что суеверие – это иррациональные убеждения, закрепленные, которые складываются за счет неосознаваемых шаблонов мыслительных. И чем глубже мы задаем себе вопросы, а почему я решил, что беда не приходит одна? Вот откуда в моей голове появилась эта идея? И начинаем это анализировать, мы понимаем, что очень много убеждений не имеют под собой никаких объективных оснований. И только наша способность к оптимизму или пессимизму, которая также воспитывается, дает нам возможность правильно реагировать на эти мысли. Потому что зачастую, вот знаете, термин «самосбывающееся пророчество», чем он еще интересен? Тем, что если у нас есть неосознаваемое суеверие, ну, назовем его так, шаблон какой-то, то мы сами своим поведением влияем на нашу жизнь так, что худшие ожидания оправдываются. Например, сегодня утром я проснулась не вовремя, там, не услышала будильник, потом вылила на себя кофе. И потом я думаю, ну все, если уж беда не приходит одна, то точно сегодня со мной что-то случится. И знаете что, даже наше тело может повести себя так, что мы пойдем и обязательно сломаем каблук. А если мы сломаем каблук, то там начнется еще что-то. То есть наш мозг, он, видя некоторую цель, он ее реализует. И даже если эта цель неосознанная. Поэтому нам очень важно глубоко задумываться, а какими принципами я руководствуюсь.
0: Ну, это, кстати, интересно. Хотелось бы поговорить как-нибудь более подробно на эту тему, да. И последний вопрос, наверное, вообще, можно ли развить интуицию и нужно ли?
1: Интуиция развивается тогда, когда мы как можно больше информации выводим на уровень сознания. То есть попробуйте исследовать окружающий мир с позиции... Ну вот есть же такое упражнение «посмотри на мир так, как будто ты его видишь первый раз». Угу. Обращать внимание на цвета и тени, обращать внимание, куда дует ветер, обращать внимание на движение листьев и концентрироваться на этих ранее игнорируемых явлениях для того, чтобы позволить мозгу собирать картинку мира более объективную. Разговаривая с человеком, присматриваться

0: его выражению лица. И самое важное – не додумывать. То есть если мы обращаем внимание на что-то, если есть человек, которому мы доверяем и с которым у нас хорошие отношения, вы можете так прямо и сказать. Я работаю над своей интуицией, в том числе и в плане отношений. Я буду, разговаривая с тобой, буду задавать вопросы. Мне кажется, что ты сейчас почему-то грустный. Правда это или нет? И если человек достаточно откровенен, мы получим обратную связь, которая поможет нашему мозгу правильно соотнести его предположение с реальностью. И чем глубже, чем дальше мы будем вот так вот выводить на уровень сознания наше наблюдение, тем лучше будет работать интуиция.
1: Ну да, в конце концов, сознание наше создано Богом. Это тот инструмент, который нам нужно использовать по полной программе. Да? Итак, Айгуль, время нашей программы завершилось. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи называется «Истина в одеждах притч». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Талантливый писатель и острослов Марк Твен говорил следующие слова. «Правду следует подавать, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце». Вот скажите, а как преподносили правду и истину библейские пророки?
1: Я думаю, что целая, наверное, палитра существует вот относительно того, как разные люди, пророки, и они могли преподнести ту или иную весть. Это могло быть даже визуально,

0: Вот мы как-то одной из программ вспоминали там пророка Иеремию, который вы одел, ярмо на шею одел, да? Вот. Это были слова иносказательные, притчи, либо это было сказано, может быть, прямым текстом, это могло быть сказано даже угрозой, вот пророк Иона в Ассирии, в Ниневии, да, то есть конкретно покайтесь, а то вот в третий день то и то, и то произойдет. То есть разные способы, разные формы, которые вот вкладывали свои слова вот в эти формы, чтобы, ну, тот слушатель понимал, что нужно ему вот как-то отреагировать на эти слова. И я думаю, что, ну, в Священном Писании, ну, пару, может быть, мест для сравнения можем зачитать. Ну,
1: давайте.
0: Да? Давайте. Вот, ну, к примеру, вот, книга «Притч».
1: А подождите, вот вы говорите, самым разным образом могут говорить.
0: Да.
1: Самым разным. Иногда наглядно, иногда прямо в лоб, иногда аккуратно, витиевато там метафорами, образами, да, сравнениями. Знаете, есть такая притча. Один восточный властелин увидел сон, что у него выпали все зубы. Зовет толкователя и говорит, ну, что это значит? Объясни мне значение сна. Тот выслушал его и говорит, худой сон, царь. Это значит, что все твои близкие люди умрут, а ты останешься живым. Заточить, выбросить. Второго мудреца зовут. Говорит, славный сон, царь. Ты переживешь всех людей, кто тебя окружает. Наградить и прочее, прочее. И тогда окружающие говорят, а как же? Ну, они же одно и то же сказали. Угу. А здесь такой нюанс. Все зависит не только от того, что мы говорим, но и как мы говорим. Вот сколь серьезно пророки относились к той форме, в которую они облекали божественную весть?
0: Конечно, серьезно. Мы не можем сказать, что они вот бездумно. То есть, вот, к примеру, там Господь отправляет там пророка, иди скажи так и так и так. Вот. И, ну, там пророк, может быть, не реагирует без внимания и как-то так, ну, пренебрежительно это делает. В силу, наверное, своей образованности, интеллектуальности, может быть, мировоззренческих каких-то там взглядов, пророки, ну или в силу, может быть, той же политической какой-то ситуации. По-разному нужно было как-то сказать, как-то вот представить вот ту информацию, да, там, или обличительную, или там вдохновляющую, или какое-то иное другое там, ну, повествование нужно было сообщить. Вот, поэтому, ну, вот притч.
1: Давайте.
0: Вот притч, вот к примеру. Смотрите, очень кратко, но довольно так понятно и очень важно. Золотые яблоки, это 25 глава книга притч, золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. То есть, смотрите, какое-то интересное сравнение, ну, драгоценные металлы, золото и серебро. И то есть, вот, насколько важность там слова, да, то есть не просто как-то пренебрежительно, а сказать, ну, вот, с какой-то вот, ну, там, и, либо красотой, и мудростью, и насказаниями, и так далее, и так далее.
1: То есть здесь важно не только, что ты говоришь, но и как ты это делаешь, да? То есть правду как можно подавать как пальто, а не обязательно там, ух, швырять.
0: Я вот на поиском афоризм вспомнил, я его переведу, да?
1: Так,
0: вот,
1: давайте.
0: Звучит, ну, она так.
1: Процитируйте в оригинале.
0: Да, хорошо. Звучит она.
1: Многообразная аудитория.
0: Не мувь, цо мыслишь, а мысль, цо мувишь. А. Переводит. Не говори, что думаешь, а думай, что говоришь.
1: То есть не говори, что думаешь,
0: а думай, что говоришь.
1: А думай, что говоришь. В общем, мысли нужно фильтровать. И прежде, ну, и чем мысли сказать
0: обдумывать,
1: человек,
0: взвесить,
1: оформлять.
0: И как оформлять, и как это преподнести. Вот, ну, вот в этом данном случае, наверное, притча. Вот говорит, то есть, как оформить эти слова. Книга Экклесиаста. Вот пару текстов, 12 глава. Кроме того, Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию, он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составляли их от единого пастыря. Mm-hmm. То есть смотрите, какие сравнения, да, то есть слова, как он относился. И, ну, мы знаем, Екклесиаст Соломон был очень мудрым человеком, который в свое время и готовы и послушать были, который составил множество различных притч и другие поэтические книги.
1: То есть задача не только в том, чтобы сказать правду, а задача, Библия говорит, в том, чтобы правда прозвучала в сознании того, кому она доносится, чтобы она нашла путь к его сердцу.
0: Конечно, потому что, ну, разная может быть реакция у человека, да? Ведь и слово можно покалечить, слово можно и убить. Вот. Слово имеет, ну, огромное значение. Не зря, наверное, в древнееврейском языке слово «дабар», оно имеет значение два – и дело, и слово. То есть для израильтян, ну, в древности, не знаю, как в современности, но в прошлом сказать слово – это ну, не просто там как-то вербально произнести его. Оно всегда имело свой какой-то адресат, свое какое-то назначение, свою какую-то цель, которую должно достигать. И я читал, помню, в одной из статистик, может быть, я сейчас не припомню, где-то либо в энциклопедии, либо где-то в комментарии, что было такое сравнение, что вот на момент из жизни времен Иисуса Христа, вот, древний еврейский словарь насчитывал 10 тысяч слов. 10 тысяч слов. Вот. В то время, когда древнегреческий, как вы думаете, сколько?
1: Поболее будет.
0: Ну, с учетом того, что греки, эстеты, философы, да, то их больше, конечно, словарь на запас был слов. 200 тысяч слов. 200 тысяч слов. Вот. Поэтому, ну, наверное, отношение вот у евреев слова имеет конкретно какое-то прямое назначение. И очень, ну...
1: Скромнее, но зато
0: достигающий как
1: подтверждено. Да, цель. Золотой запас имеющий. Ну да, слово не воробей. Да.
0: Я думаю, что, опять же, мы можем пример зачитать Священное
1: Писание. Давайте, вот какой-нибудь пример, где пророк находит соответствующую форму для каких-то острых, вот у нас сложных таких,
0: вот и есть,
1: опасных слов.
0: Да, вот и у нас есть как раз таки пророк, приходит Давиду, вот, я думаю, что к царю. Многие читатели Священного Писания сразу вспомнят эту историю после случая того с женщиной, которая вот, он, ну, изменил. И, в общем, такая, ну, в его биографии такая трагическая, да, тут такая ситуация, плюс еще муж был отправлен этой женщиной на войну и погиб. Вот. И это очень для царя и для человека, ну, ставленника, вот, который представлял Бога, это очень, ну, трагично.
1: То есть Давид сделал страшный грех.
0: Страшный грех.
1: Любодейство, убийство, ложь и еще
0: все
1: вот то, что это окутывает,
0: все в комплексе,
1: связывает.
0: Все в комплексе, да.
1: Пророк должен об этом ему прямо сказать.
0: Царю. Пророк должен сказать, конечно.
1: Ногой дверь открывает, говорит, ты прелюбодей, убийца, негодяй. Не так говорит.
0: Далеко не так. Далеко не так сказал. И я даже не представляю, вот как бы, наверное, отреагировал бы Давид, если бы что-то подобное произошло. Приходит Нафан. Я думаю, что вот у него очень такая, ну, тактика довольно мудро выдержанная. И то, что мы с вами говорим, у него вот слова использованы для этого правильно. 12 глава, 2 книга царств. Ну, даже, может, мы еще с 11 зачитаем, да, последних два текста. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем, когда кончилось время плача. Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою, и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил. Она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, за то, что он не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты этот человек». Вот так поступает Нафан.
1: То есть перед пророком стоит задача обличить царя.
0: Да.
1: И дальше он уже решает то, каким способом это сделать.
0: Да. И видите, ну, опять же, может быть, окажись какой-то вот другой способ передачи, там, да, обличить на этой вести. Как бы отреагировал бы Давид? Сложно сказать. Но, по крайней мере, мы можем однозначно сказать, что Нафан поступает мудро.
1: Угу.
0: И, ну, в этой притче все хорошо понимает. Давид, вот, он, ну, реагирует, он вот вносит какой-то там вердикт по справедливости, там наказать и так
1: сам
0: далее.
1: Сам себя судит.
0: Практически себе приговор. Вот, и Нафан говорит заключительно: ну, все, вот, это ты.
1: Вот. Сколь многое от слов зависит. От той формы, в которую мы облекаем слова, весть. Знаете, как в русском языке стилистики, можно позвать кушать по-разному.
0: Угу.
1: Я могу позвать, сказать: идите есть. А могу сказать: жрать подано, идите. А могу сказать: извольте кушать. Да? Кушать, есть и жрать. И вдруг то, что происходит, вроде бы мы одно и то же самое будем делать. Картошка тут стоит, а скажи по-разному, и...
0: Конечно, другая реакция, другое отношение и, ну, другая подача. Конечно же, здесь это очень важно. Вот в Священном Писании, ну, вот существует вот эта палитра, да, вот, как для читателя разных жанровая, да, то есть отдельные случаи, отдельный человек, отдельный пророк, то есть как он идет, как он говорит... Иной раз, вот как мы уже сказали, он говорит прямо, в лоб, конкретно. Вот, потому что, ну, видимо, ситуация как-то созрела, и надо что-то решать. Вот, и
1: бывает. А вот Сын Божий, Иисус Христос, он как чаще всего обращается, обличает?
0: Да,
1: вот. Как, вот, какие формы он использует?
0: В Священном Писании, конечно, когда мы читаем Евангелие, достаточно немало притч. И даже конкретно написано: и говорил он притчами. Да, и там, и даже иногда там народ не понимал. И ученики там спрашивали, а что бы это значило. Вот. Это, ну, наверное, ну, как-то так, такая восточная, наверное, традиция еще, наверное, вот такими притчами говорить. А вот... Хотя я думаю, что это уже универсально, если используют все.
1: Может быть, вы считали, знаете, статистику, притчи преобладают над другими формами речи, и сколь много их?
0: Мне кажется, даже преобладает притча. Вот если мы вообще вот Евангелие от Луки возьмем, посмотрим, посмотрите, это построение там где-то уже середины там, книги Евангелия от Луки, идут притчи за притчей, притчи за притчей, притчи за притчей, там, да, и там объяснение. Поэтому, ну, есть объяснение, то есть, конечно же, есть объяснение. Вот, видно вот этот жанр, который, ну, человек, ну, более обостренное у него какое-то вот мышление к этому, вот, да, вот, к слышанию в таком иносказательном виде. Видимо, так?
1: Ну да, пойди скажи царю, ты преступник царю. Восточная деспотия, там, царь. И пойди ему расскажи историю, где он сам себе приговор.
0: Да, вынес. Конечно, конечно.
1: Уже куда деваться? Ты этот человек. Вот так и вот так. А то здесь способность Бога, пророка подцепить сердце грешника на крючок спасения. Ну, на спасательный круг, быть может. Вот у Вадима Шефнера, петербургского поэта, есть такие слова. «Слово можно убить». Слово можно спасти. Слово можно полки за собой повести. А как, в каких формах обращаются христиане, пастыри, наставники, учителя к народу, как их обличают, как несут весть Божью уже после

0: времен Христа и апостолов?
1: Вот если мы говорим о христианском периоде, если мы будем вспоминать вот восточнославянские земли, по-разному. То есть, вот, опять же, использовалась для этого разнообразная палитра того, чтобы что-то сказать или что-то написать в публицистике, выразить в письме. Пример, вот мы уже вспоминали в одной из передач, переписка Ивана Грозного Андрея Курбского. Без метафор, без, наверное, аллегорий, без каких-то такого, не всегда иносказания, напоминаний каких-то текстов, может быть, Священного Писания. И где-то вот прямо, особенно, наверное, когда Иван Грозный вот прямо отвечал, так конкретно там отвечал, вот, используя, может быть, конечно, слова такие эмоциональные, но в то же время было вот, по-разному. Плюс использование, конечно же, такой аллегории, иносказания было у разных христианских вот таких подвижников, авторов, и Иоанна Златоуста, там мы можем вспомнить для одного самого его, но уже впоследствии именование Златоуст, да, то есть человек, который изрекает нечто вот золото, да, то есть нечто вот ценность какую-то, то есть умело, грамотно, интересно. Вот.
0: Да, ведь фамилии не было. Отчеств не было. Давали прозвище. На Руси которые... там Федор Косой, Петька Хромой. А он получает...
1: Или Святополк там.
0: Окаянный, да. Он получает почему-то... За что он получает это прозвание такое? Он ведь тоже... Телесные губы у него-то.
1: Ну, конечно же, понятно, что в христианской традиции его проповеди, его мысли, которые известны, которые читаются, в нем видна вот эта мудрость, в нем видна эта красота, которую он доносил, какие-то евангельские истины, свои какие-то там проповеди. И, наверное, прозвище это получил Златоуст. Mm-hmm. Но, может быть, впрочем, их немало, различных авторов.
0: А вот есть среди восточных славян подобные люди, белорусов, русских, украинцев, люди, которые могли бы носить подобное прозвище?
1: Да немало. К примеру, мы можем вспоминать известного и Климента Смолясича, или Кирилла Туровского, и вот, может быть... И Кирилла Туровским и хотелось бы чуть-чуть остановиться и вспомнить его такое аллегорическое произведение «Притча о душе и теле».
0: Уже сразу задает форму.
1: Да, притча. То есть он уже читателя сразу настраивает, что это будет притча. Uh-huh. Вот. Суть притчи, что слепой человек посадил на плечи хромого, и тем самым они у хозяина ограбили виноградник. Так? Угу. Он не просто как-то так написал, чтобы как-то беспричинно, безмысленно.
0: Не просто красивая аллегория, это нечто больше.
1: То есть уже сама слепой, хромой, два человека, который имеет увечья, пытается что-то так сделать. Но в данном случае для Кирилла Туровского слепец в этой притче – это душа, а хромой – это тело. И в данном случае была она адресована, эта притча, двум важным человеком в свое время.
0: То есть за хромцом и слепцом скрываются вполне конкретные люди.
1: Конкретные люди, да.
0: И, видимо, довольно-таки знатные, что о них нельзя говорить прямо.
1: Да, это речь шла о князе Андрее Боголюбском, князе Ростовско-Суздальского княжества, и о ростовском епископе Федоре. Те мотивы, те политические какие-то амбиции, которые были у Андрея Боголюбского, расширить свое государство, захватить Киев. Кстати, Кирилл Туровский. Отделиться. Кирилл Туровский. То есть Туров, он, наверное, как раз и входил в княжество, может быть, и киевское, и ростовско-суздальское в это время. То есть он понимал, видел происходящие эти процессы.

0: епископ Федор, но его Андрей Боголюбский отправляет
1: Константинополь.
0: Константинополь для того, чтобы вот получить вот эту митрополию, автономную такую.

0: вот этой притчи, вот, используя, что вот, ну, тело хромой, душа слепец, как в виде того, что вот это образ князя и образ вот этого епископа Федора. Вот, тем самым помогая понять вот это заблуждение, вот эти амбиции.
1: Безумие происходящее.
0: Безумие, которое, ну, не должно этого быть. Вот так Кирилл Туровский, в принципе. Ну, в такой притче. И этих, ну, я думаю, что немало. Я просто думаю, у нас время не позволит больше как-то там остановиться. Даже, может быть, им можно было бы зачитать, но я думаю, что и зритель может быть при желании найти, почитать. И это даже, я думаю, интересно.
1: Ведь многие конфликты в семье, на работе, в церкви происходят из-за того, что мы, люди, либо свинцовыми словами выстреливаем друг по другу, обличая, вот, бросая правду, как мокрое полотенце в лицо. Либо иногда носим зло под сердцем, молча там, не желая испортить отношения какие-то, ну, тоже такие корыстные. Вот как научиться облекать нужные и важные слова, которые необходимы, должны быть сказаны, в соответствующую форму? Где найти золотые уста или хотя бы позолоченные?
0: Ну, по крайней мере, это вообще возможно.
1: Так.
0: Это вообще возможно.
1: Это мы не безнадежны.
0: Да, это самое главное, возможно. И возможно это каждому человеку. Угу. Вот. И здесь, ну, не надо, может быть, обладать таким красноречием и быть там златоустом, да, или там как Кирилл Туровский, или Смолять еще.
1: Хотя
0: таким
1: бы серебряноустом.
0: Не обязательно. То есть обычный человек, в хорошем смысле, среднестатистический, он может, ну, нормально выстраивать отношения, нормально, ну, общаясь, нормально разговаривая, то есть без, ну, вот каких-то вещей, каких-то слов, которые могут, ну, ранить, обидеть, унизить и так далее. Ведь это же вполне реально. Ведь практически бывают проблемы, вот, очень серьезные, вот, на бытовом уровне, в семье, там, где-то в трудовом коллективе, заканчивая целыми, ну, какими-то проблемами, конфликтами уже такими национальными, и там просто вот связанные какими-то словами, или там унижением, или каким-то пренебрежением. Поэтому возможно, конечно же, человеку. Однозначно. Здесь не нужно находиться там с утра до вечера в библиотеке, да? Угу. Чтобы как это мне так красочно там... Но не исключает того, посещение библиотеки, чтение, конечно же, не исключает. Но самое главное, по крайней мере, человек минимум то, что может быть воздержан в плане вот какой-то пылкости, горячности своей, там, да? Книга притч. Долготерпеливый лучше храброго и завоеватель города, и владеющий собой лучше завоевателя города. То есть быть человеком, владеть собой. То есть лучше промолчать. И, конечно же, бывает, эмоционально человек настроен, готов он там просто лавину обрушить. Может, подождать какой-то момент, там до 10 посчитать, я не знаю.
1: На китайском, на языке, которого он не знает желательно.
0: Чуть-чуть, ну, какой-то, потому что, ну, слова, конечно, могут просто людей развести на долгие вообще там сроки.
1: В семьях там дети могут быть оскорблены, помнить какое-то слово родительское долгое время, всю жизнь. Жены и мужья, просто знакомые люди, там, коллеги по работе. То есть нужно выдерживать паузу, нужно обдумывать.
0: Пауза, конечно, нужно пауза.
1: Нужно подбирать обдумывать слова.
0: Ну, это, может, такая практическая сторона, но ну, все же мы творение Создателя. Ну, и человек, он же не генератор этой жизни. Он не может себе на кнопочку как-то нажимать и ну, как-то так само там реализовываться в этой жизни. Там просто там задавать какой-то там, например, там ритм сердца своего. То есть мы зависим от Создателя. Не просто физиологически, интеллектуально, нравственно, во всех, ну, в сферах нашей жизни. Поэтому почему бы человеку вот не обратиться к Создателю, который лучше знает, что для человека может быть, помочь в каких-то ситуациях, в сложностях, обретать вот эту златоутость, чтобы выражать красоту, может быть, пользоваться.

0: как-то, ну, риторически, интересно, грамотно, красиво преподносить слова там, в семье, окружающим. Просто вести какой-то диалог, дружеские отношения поддерживать. То есть все это возможно. Священное Писание обогащает человека.
1: И дает подходящее
0: слово. Потому что то слово творческое, которое создало из ничего этот мир, это же творческое слово, оно и действенно и сегодня.
1: Спасибо вам, Олег, за наставления, советы, практическое руководство по словотворчеству доброму, хорошему, назидательному. Дорогие друзья, Бог дал человеку дар слова, дар речи, чтобы мы могли достигать сердца ближнего. Не ради правды одной, чтобы рубить правду матку, но чтобы исцелить сердце нуждающегося. Когда вы переживаете, найдите время, обратитесь к Богу, чтобы Он дал вам соответствующие слова, чтобы правда была облечена вами в подходящую форму. И тогда сердце ближнего, согрешившего, который услышит слова назидания, обличения, оно, возможно, раскается, и такой человек вернется на путь правды. Пусть ваши слова будут золотыми яблоками в серебряных сосудах, и Господь обязательно благословит вас. До новых встреч, до свидания, всего доброго.

0: Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь».
1: Вседержитель – библейское имя Бога, характеризующее Его как того, кто питает и поддерживает свое творение. Бог поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Он дает воду, пищу и приют разного рода земным созданиям и чередует времена года. Бог заботится о своем творении и поддерживает в нем порядок. «Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Чаще всего имя «Вседержитель» встречается в ветхозаветной книге Иова и новозаветной книге Откровения.
0: «Великие и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!»

0: Библия не может лгать. Она является светом для людей. Я как-то прочел одну притчу, она мне очень понравилась. Однажды к ежу в лесу подошла лисица и сказала: «Еж, ты такой красивый, ты мне так нравишься. Вот только прическа у тебя, ну, совсем не модная. Сейчас в тренде стричься гладко, чтобы головка твоя и спинка были как у черепахи». Еж посмотрел все в зеркало, потом глянул вслед стильной лисице и подумал: правда, пойду модно подстригусь. Вон, какая видная дама на меня обратила внимание, а я хожу, как чучело огородное. Идет еж бодро в лесную парикмахерскую, ну, а по дороге ему встречается волк.
1: «Куда идешь, ежик?»
0: «Да вот, — говорит, — лисица посоветовала налысо постричься. Скоро стану модный и красивый».
1: «Это дело хорошее, — одобрил волк. — Вот только попроси парикмахера, чтоб тебя хорошенько побрызгать лосьоном из грибов. Это самый модный аромат в этом сезоне».
0: Еж радостно закивал и пошел дальше. Его догнал заяц и говорит: «Еж, ты че такой счастливый? Да вот, волк и лисица мне такие советы хорошие дали. Буду модный, красивый, буду хорошо пахнуть». «Неужели ты ничего не понял, еж?» «Да они уже разделили между собой, как и когда они будут тебя есть. Им просто легче и вкуснее все это будет сделать, когда ты будешь без колючек, да еще и обмазанный соусом из грибов». Мне эта притча понравилась как-то. Да в самом деле со всех сторон звучит самая разная информация. И у каждой такой информации есть автор, который преследует какую-то цель. Есть много разных утверждений. Например, о том, что Вселенная произошла от какого-то взрыва. Или утверждение о том, что Земля не шарообразная, а плоская, и над ней якобы есть некий купол. И вот стоишь и думаешь, а правда это или нет? И кому и зачем вот это все нужно утверждать? Это вопрос. Или говорят, что утро и вечер, которые составляют одни сутки, ну, в первых главах Библии, что якобы это не сутки, а многие тысячи или миллионы лет эволюции, в процессе которой произошел мир. Хотя, комментируя Библию, ну и подходя к моменту создания человека, почему-то эволюция куда-то девается. И человек уже не эволюционировал, а сотворен. Хотя о животных тоже сказано, что они сотворены. Сначала пока и не ясно, что происходит, но потом со временем думаешь, почему так написано? Человек ведь создан по образу и подобию самого Бога. А если человек произошел в процессе эволюции, то значит, что же, получается, что от обезьяны? А есть ли что-то общее у Бога? Ой, даже это произнести как-то не очень. У каждого утверждения есть своя история и смысл, и цель. Это кому-то и зачем-то нужно было. Не всегда мы можем понять, кому и зачем что нужно. Но я лично уверен в одном. Библия не может лгать. Она является светом для людей. Если она что-то говорит, то говорит с определенной целью. И цель эта очень благая. В 118-м псалме написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». В Писании есть рассказ о том, как Бог сотворил землю. И в этой истории есть нечто труднопонимаемое. В самом деле, как-то Бог мог все это сотворить всего за 6 дней. Реальные ли это дни? Или это все-таки в самом деле миллионы лет, в течение которых происходил эволюционный вот этот процесс? Так говорят, хотя в Библии такого нет. Там так не написано. И разобраться в этом очень трудно. Но, может быть, мы можем понять, зачем Моисею нужно было сообщить людям о сотворении земли. Или, скажем точнее, зачем Богу нужно было вдохновить Моисея сообщить людям о том, как, а главное, зачем сотворена планета Земля и жизнь на ней. Можно уйти в споры о разных взглядах и за всем этим не увидеть главного. Начнем вот с чего. В 18 главе 4 книги Царств есть повествование о благочестивом царе Езекии. В самом деле этот царь, ну, отличался от своих предшественников тем, что возревновал о Боге в то время, когда Израиль отошел от него и, что говорить, стал поклоняться богам других народов. Мы сегодня можем сказать, что общего ничего с язычеством не имеем. Мы же живем в христианской стране и так далее. Подождите, подождите, не торопитесь. Разного рода гороскопы и увлечение всякими медитациями, они очень связаны с язычеством. А не приходилось ли вам спрашивать у кукушки о том, сколько лет мне прожить? Кукушечка, кукушечка, милая птушечка, сколько лет мне прожить? А сколько еще осталось жить? Вы слушаете ку-ку, ку-ку, и не думайте о том, что только что сейчас вы вопросили божество, а вернее занимались спиритизмом, потому что у древних славян кукушка была посредником, связующим звеном между миром мертвых и миром живых. И при помощи кукушки люди не только выспрашивали года своей жизни, но даже пытались передавать какие-то послания своим умершим родственникам. А увлечение йогой, конечно, в йоге много полезных упражнений на дыхание, на растяжку, но мало кто знает, что поза йоги – это не просто упражнение, а молитвенные позы, применяемые для связи с определенными божествами. А никогда не интересовались тем, кто такие Мороз и Снегурочка. Среди духов, почитаемых древними славянами, был Дед Мороз. Только его называли по-другому – Морок или Мор. Дед Мороз – это тот, кто несет смерть, божок и его внучка. Слово «мор» после стало нести значение эпидемии или чего-то такого, что несет смерть. Причем его внучка, Снегурочка, была родственницей Бабы-Яги. Это божества, которым поклонялись наши предки. Я уж не буду говорить о гаданиях на святке или о картах Таро, и о празднике Масленицы и других языческих обрядах. Или новомодном у нас Хэллоуине. Конечно, сегодня мы не поклоняемся этим богам, но мы часто делаем что-то, не придавая этому никакого значения. Взять, к примеру, детскую игру, когда ребенок, чтобы успеть занять первое место, кричит «Чур, я первый!» На самом деле чур или щур является божеством, которого призывали на помощь. И этим словом обозначался какой-то умерший родственник, к которому обращались за помощью. Ребенок, наивно не думая, призывает кого-то на помощь. Только интересно, кого? Язычество, оно не умерло совсем. Оно особым образом трансформировалось, вошло в нашу жизнь и продолжает существовать. Даже во времена 70-летнего правления атеизма, когда были пресекаемы все попытки поклонения любым богам, мало кто знал, что сама теория эволюции существовала в языческих верованиях. В те времена, описанные в 18 главе 4 книги Царств, евреи стали поклоняться разным божествам. Они отвергли истинного Бога. Израиль стал языческим. И вот, как это однажды проявилось и с чем это было связано. Собственно, в 4 книге царств повествуется о благочестивом царе Езекии. Этот царь уничтожил все истуканы и изображения божеств и повернулся лицом к Богу истинному. Езекия возложил на него свое упование. И вот однажды это упование помогло. В то время израильское государство было подчинено Ассирии. Так, помимо всего прочего, Езекия взял и отложился, то есть отделился от царя ассирийского. Судя по всему, он перестал платить ему дань. Позже огромное войско ассирийцев под руководством следующего царя Синнахирима окружило Иерусалим с тем, чтобы разрушить его. Не помогла и выплата огромной контрибуции. И вот речь этого Синнахирима, вернее, ее часть. Вот он говорит. «Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря, Господь Бог

спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель спас их? Землю свою от руки моей, так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: не отвечайте ему. Что говорит Сеннахерим? А он вспоминает свои победы, свои завоевания. Сеннахерим – сильный царь. И ассирийское войско нешуточное. До того, как осадить Иерусалим, он захватил много других народов и городов. Он перечисляет их: Емав, Арпад, Сепарваим, Ена, Ива. Он что-то там говорит о тех богах, которым поклонялись в этих местах. Говорит: ну и где ваши боги, говорит Сеннахерим. Это о чем? А не о том ли, что у этих богов люди искали себе защиту и не нашли? А значит, что это значит? Что тот божок, которому поклоняется Сеннахерим и его люди, сильнее тех божков, которым поклонялись завоеванные народы. А Езекия со своим ничтожным войском, которое Сеннахериму, в общем-то, несложно победить, решил на бога своего положиться. И этим самым он заявил, что его бог сильнее. И тут получается война богов, а не то, чтобы даже людей. Причем положение людей, которые в них верят, находится в полной зависимости от этих богов. И стало быть, надо к этим богам как-то постучаться, мол, боги, помогите, погибаем, крокодил не ловится, не растет кокос. А тут еще важно, что все эти боги, они непростые, они со своими интересами. А есть ли у этих богов вообще дело до каких-то там людей? А Библия, Слово Божие, ставит вопрос по-другому. А есть ли эти боги вообще? Послушайте, что пишет пророк Исаия в 44 главе. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию остроконечным орудием, делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, выделывает из него образ человека, красивого видом, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его, и это служит человеку топливом. А часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним, и не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать: ну, половину-то его я сжег в огне и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева? Причем Бог не просто говорит о том, что поклоняться изображению – грех, вторая заповедь закона об этом говорит, но Он запрещает изображать Его самого. Смотрите, что сказал Бог, когда Он говорил к народу у горы Синай в местечке под названием Хариф. Это описано в книге Второзакония в 4 главе. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в воду

ниже земли, дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом, не служил кому, вернее, чему? Но язычники, они обожествляли творение Божье, а этого делать ни в коем случае нельзя. И еще изображать кого-либо, животное там, или еще кого-либо с целью поклонения вот этому изображению, ни в коем случае нельзя было, но не только животного, изображать самого Бога с целью использования этого изображения для поклонения Библия запрещает. Так или иначе, люди поклонялись богам, которых изображали в разных видах. Библия называет это путем, ведущим к развращению. Ну и вот возникает вопрос, если в самом деле этих башков нет, кому же тогда поклоняются люди? А надо сказать, что мы имеем откровение от Бога истинного в виде Священного Писания. Бог вдохновил пророков написать, что мы имеем в виде Писания, в Библии. В Библии божественный авторитет. А каков же авторитет у тех сказаний, из которых древние черпали информацию о богах, в которых верили и расположение которых добивались? Повествование о сотворении земли написал Моисей, находящийся под вдохновением Бога. Это тот Моисей, который вывел Израиль из Египта. Стоило как-то этому Моисею оставить своих людей на 40 дней, когда он ушел разговаривать с Богом, то евреи сразу же сделали из золота себе Бога для поклонения. Как вы думаете, нуждались ли эти люди в божественном откровении? А что говорить о нас с вами? Недавно мы пережили время, когда отменили всех богов и провозгласили, что мир произошел эволюционно, сам собой, а значит, люди стали себе богами. Не этим ли искушал сатана Еву, праматерь людей земли, чтобы она, вкусив от дерева познания добра и зла, стала как кто? Как боги. И в каком откровении нуждались люди времен Моисея, и нуждаемся ли в этом откровении сейчас мы? Я вижу, что Моисей знал, почему он это пишет. По верованиям древних египтян, тех, у кого в рабстве был Израиль, мир произошел от хаоса, под которым подразумевается 4 божественных пары, 8 божеств, которые воспроизводятся друг от друга и, взаимодействуя между собой, порождают других богов. При этом вот как-то формируется Вселенная, космос. По египетским представлениям, происходит благодаря некоему богу Атуму. Причем этот бог Атум, он не предвечный, собственно, как и другие боги. Он имеет начало. Его существование начинается в водах посредством процесса самозарождения. Причем этот процесс начинается с появления и развития яйца. И вот это яйцо постепенно превращается в кусок тверди суши, на которой возвышается сам Атум. И потом этот Атум говорил, что он сам себя заставил развиваться и заявляет о том, что он саморазвился. Причем все другие боги тоже как-то появляются либо сами собой, либо в результате взаимоотношений других божеств между собой. Но и это еще не все. Эти боги, они не всегда дружны между собой. Между ними то и дело возникают конфликты, в которых один бог может убить другого. Да-да, они смертные, а из тела убитого может что-то произойти. Земля, например, или небо. В мифах других народов картина не сильно меняется. Тут складывается впечатление, что у всего этого язычества, представленного по-разному и в разных народах, автор один. И интересно, что, глядя на историю о самопроисхождении этих богов и о происхождении Вселенной и космоса, что-то наводит на мысли об эволюции.
И невольно возникает вопрос.

вопрос, а не один ли у всего этого язычества и у эволюции автор? И не сатана ли это? Я не с потолка взял эти мысли. Об этом написано в Библии. Когда народ израильский отступил от Бога и стали поклоняться другим богам, богам других народов, то они стали приносить жертвоприношения этим богам, чтобы добиться их благосклонности. И дошло до того, что стали приносить в жертву живых людей и даже своих детей. Этим людям нужно ли было что-нибудь сказать? Думаю, что да. И нам тоже. Вот что говорит нам Бог в книге Второзакония об этом. «Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Книга Второзакония, 32 глава. Кому приносили жертвы? Библия говорит, бесам. А кто такие бесы? А бесы – это падшие ангелы, которые поддались искушению дьявола. Так получается, что эти боги, о которых мы говорим, не что иное, как некое воплощение вот этих бесов. Причем все эти боги, о которых рассказывают учения народов Ближнего Востока, они не равны между собой. Есть боги посильнее, есть боги послабее. И, конечно же, выстраивается некая иерархия богов. Те, что посильнее, подчиняют себе богов, которые послабее, и заставляют служить себе. И, конечно же, среди всех этих богов есть самый-самый. И если говорить о происхождении людей с точки зрения народов Ближнего Востока, то и тут не обошлось без эволюции. В шумерской мифологии первые люди ничем не отличаются от скота. Причем, как повествует сама эта мифология, людей создали боги послабее, чтобы люди вместо них служили богам, которые посильнее. И при этом люди сперва ходят раздетыми, едят траву. И вот только со временем, с развитием что-то начинает меняться. Посмотрите, как получается, когда сатана искушал Еву в Едеме вкусить от плода с дерева познания добра и зла, он приглашал Еву и Адама, а в лице их всех еще и все их потомство, то есть и нас с вами, приглашал в мир богов. Причем теперь начинаешь понимать, что вот мир богов, созданный самим дьяволом, помните, как он сказал, «станете как боги, ни больше, ни меньше». И вот в этом мире богов полное неравноправие. Сильные угнетают слабых. Смотришь на все это, и невольно кажется, что все это до боли знакомо. Попав в мир богов, человек, по сути, стал зависим от них. А кто из этих богов может сравниться с сатаной? Да никто, кроме истинного Бога. Того самого, кто создал все. И если бы Бог все и всех не создал, то некому было бы восставать против него. Пока человек был с Богом, он был под крепкой защитой истинного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. А теперь апостол Павел сказал в послании к Ефесянам во 2 главе: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, внимание, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Апостол Павел говорит нам о том, что в воздухе действует некий князь мира сего, который имеет власть действовать в тех, кого Павел назвал сынами противления. И чтобы уберечь людей от этого, нужно знать, в какого Бога

верить. В библейской истории о сотворении Земли мы видим, кто и зачем создал Землю и человека. Что мир создан единым Богом-творцом, и нет иного Бога, кроме Него. И этот Бог создал Землю, и все на ней целенаправленно для жизни людей, предназначено для жизни людей. И при этом Он так любит человека, что Сына Своего отдал в жертву за людей, за грех. И прежде чем кто-то из нас осознанно мог сказать «Спаси меня, Боже», все его дела продиктованы были любовью к людям. Моисей сказал об этом. Да, сказал. Далее история о планете Земля говорит о том, что она сотворена, а не появилась сама по себе, а значит, сотворена Богом с определенной целью. И написано с какой. Как читаем? «И благословил их Бог», кого их? Людей. «И сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Не это ли надо увидеть в повествовании о сотворении Земли? Мы видим, что мир произошел не случайно в процессе эволюции, а целенаправленно создан Богом для людей, для того, чтобы люди жили на земле и мудро пользовались ресурсами Богом созданной земли. При этом Бог любит свое творение и заботится о нем, а следовательно, от людей требуется по отношению к нему стать его детьми, а не богами. У всего творения Божьего есть предназначение и смысл. Вот именно это предназначение и смысл нужно увидеть в повествовании о сотворении Земли. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Псалом 18. Библия не может лгать. Она является светом для людей.

0: Как вы думаете, кто в Царстве Божьем самый главный? Ученики спорили об этом по дороге в Капернаум, но ответ Иисуса шокировал их. Он поставил перед ними ребенка. Почему? Что делает человека великим перед Богом? И как опасные слова о камне на шее связаны с нашей ответственностью за других? Это разговор о настоящих ценностях в мире, где все хотят быть первыми. И сегодня на эту тему мы поговорим со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Мария.
0: Мы вообще разбираем с вами в Библии 21 века Марка. И сегодня у нас 9 глава. Да. Мы уже коснулись до этого предыдущих, так скажем, стихов, где и говорили о пришествии, и о том, что должно было произойти с Иисусом, и об исцелениях и чудесах. О чем же сегодня мы поговорим?
1: Да, сегодня Христос, интересно, поднимает тему действительно того величия, о котором Он хотел сказать, в том царстве, которое Он хотел установить. Mm-hmm. Вот, понимание у людей было одно, а Христос хотел донести немножко другие ценности, в первую очередь, до учеников.
0: Интересно, каких ценностей? Давайте прочитаем.
1: Да, ну,
0: прочитаем.
1: Подойдем к этому последовательно. У нас небольшой отрывочек с 30 стиха.
0: Да, по 50-й в современном переводе mm-hmm. мы читаем.
1: «Уйдя оттуда, они проходили через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о том, потому что Он наставлял Своих учеников и говорил им, «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют Его,

0: но через 3 дня после того, как убьют его, он воскреснет. Но они не поняли того, что он сказал, а спросить его боялись». Ну, коротенькая часть, как бы, да, уточняющая, потому что мы читали в конце 8 главы, что Христос начал им говорить о том, какова его миссия или какое его короткое будущее, скажем так, да, что он идет в Иерусалим, будет предан, будет убит и воскреснет. Да. И здесь, ну, Христос уже делает более такую, наверное, акцентированную вещь. Он уединяется или пытается как бы их собрать их внимание на себе. Mm-hmm. Да, тут написано, что он не хотел, чтобы кто-либо знал, вот, что они здесь.
1: И в 8 главе тоже так же, он не хотел, чтобы знал.
0: Да.
1: А почему все-таки ученики, они побоялись спросить, что, с чем это связано?
0: Ну, не могу доподлинно сказать, мысли ли есть у меня, да, что Христос уже не однажды их укорял за непонимание, за неверие. Мы говорили об укоре, что укор Христа не был отталкивающим. Да? Он их, наоборот, побуждал к тому, что Он уже им дал, и они должны были с готовностью как бы уже, скажем так, переварить эту информацию. Да? Поэтому, может быть, они здесь боялись именно потому, что Христос уже ожидал, что они должны были понимать. Да? Они боялись спросить, потому что Он бы опять им сказал, ну как вы опять не понимаете? Может быть, какой-то человеческий фактор здесь играл роль. Но читаем дальше. «Так они пришли в Капернаум, и, войдя в дом, он спросил их, о чем вы говорили дорогою? Но они молчали, так как дорогою они спорили друг с другом, кто из них самый главный. Тогда Иисус сел, подозвал к себе 12 и сказал им, «Тот, кто хочет быть первым, должен стать среди вас последним и слугою для всех». И, взяв ребенка, он поставил его посреди них, обнял его и сказал им, «Кто принимает такое дитя во имя мое, меня принимает. А кто принимает меня, тот не только меня принимает, но и пославшего меня».
1: Интересный такой отрывок, вот, в котором, кстати, и говорится про быть первым. Вообще, что плохого быть первым? Сейчас очень многие стремятся быть первыми в чем-то и говорят, что ну, вот, быть первым в каких-то там открытиях или быть первым в каких-то состязаниях. Это же наоборот успех.
0: Да, Мария, я люблю как бы спорт и поиграть люблю, и люблю посмотреть, но если взять весь спорт, да, то в большей его части или в больших его видах это все соперничество с другим. Угу. Вот, то есть я лучше другого, я быстрее другого, я ловчее другого и так далее, и так далее, да. Есть мудрые спортсмены, не только спортсмены, да, но и, наверное, в других видах жизни люди, которые говорят, что я преодолеваю себя. То есть, когда человек пытается совершенствоваться, расти как-то в духовном плане, в физическом, в активности какой-то, это хорошо. Но ты можешь быть первым, если ты опускаешься немножко в другой уровень, ты можешь быть первым, даже не производя в себе рост. Потому что есть всегда какой-то меньше тебя. Угу. Ты можешь даже быть на каком-то низком или в спортивном уровне, или еще каком-то другом уровне, да, но ты не растешь, а просто как бы находишь того и соперничаешь с тем, кто меньше тебя, слабее тебя и так далее, и так далее. Наверное, вот у учеников, мне так думается, читаю когда Евангелие, что у них была попытка поставить себя в среде своей выше другого, выше тех, кто рядом с тобою. Ну, наверное, мы читали в других Евангелиях, читаем, что, допустим, Иуда, он был человеком, который отвечал за финансы в кругу учеников Иисуса Христа, и написано, что он ставил себя выше других, да, то есть он считал, что он важнее, наверное, умнее, проворнее, может быть, современнее еще каким-то образом. Вот. И Христос показывает, что вот это происходит. С другой стороны, мы видим и понимаем, и знаем, что во все времена на Земле, на планете Земля, вот это первенство, оно всегда присутствует.
1: Да.
0: Роли, слои общества, социальный статус, начиная от обуви, одежды, еды, машины, дома, территории, где ты живешь, и так далее, и так далее. Все пытается показать нам, где ты и где кто-то другой. Угу. Вот чем лучше, чем выше, значит, ниже и так далее, и так далее. Мы знаем, что есть, допустим, в мире религиозные движения или течения, которые определили заведомо статус человека. Родившись в одной прослойке, ты никогда не сможешь перейти в другую. То есть у тебя нет шансов, каким бы ты ни был умным там, образованным, проворным и так далее, и так далее. Даже родившись в этой прослойке, ты не можешь получить того образования или доступа к тем благам, которые имеют другие люди. То есть общество, человечество, оно определило, где ты, а где кто-то другой. Да? И вот это соперничество, оно присутствует очень во многих сферах. И мы видим, что оно даже проникло в среду окружения Христа.
1: Ну да.
0: Вот, и это было для Христа болезненно, потому что Христос не за этим гнался, да? Христос не это принес. Вот, и мы видим, что Христа заботили даже мысли учеников, хотя он спросил их, может быть, он подслушал, или, может быть, духом узнал, о чем они спорили, да, но Христос им показывает, что вы можете быть первыми, вы можете быть великими в моем царстве, в моем окружении, но это величие и это первенство, оно перевернуто сверх на голову.
1: Угу.
0: То есть первый тот, кто первый встал и помог ближнему своему. Не тот, когда тебе помогли, да? А первый тот, кто унизился до того, чтобы сделать что-то доброе. Первый тот, кто первый откликнулся на нужду человека. Хотя в мире, как Христос говорит, все по-другому. Там он позже скажет, да, люди, которых мы называем великими, господствуют над теми, кто их называет. В Царстве Христа все по-другому. Ну, мы знаем, да, что Христос говорит, что Его Царство, оно основано на самой природе любви.
1: Uh-huh.
0: А в любви нету вот этого первенства, да, в любви есть только возможность служить друг другу, вот этот вызов служения друг другу. Поэтому на начальных этапах, да, когда у учеников вот это появилось, вот Христос пытался это сгладить до такого уровня. Почему Он поставил дитя? Но мы знаем, что в истории... Да, в истории и во времена Иисуса Христа тоже вот это ранжирование по социальному статусу, по гендерному статусу и другим, оно тоже было очень четким. И дети, старики и женщины – это были совершенно, ну, такой низший статус, мужчины были на первом месте, да. Mm-hmm. Вот, поэтому Христос берет того, кого в обществе их считали ничего не значащим, да, по своему статусу, он говорит, вот, если вы умолитесь до состояния ребенка, беззащитности, какой-то уязвимости,
1: угу.
0: Вот это и есть величие, которое Христос пытался им показать.
1: Угу. То есть вот он поэтому и рассказывает, да, приводит в пример дитя,
0: да.
1: Да, именно показывая. Вот тоже через, можно сказать, через такие фразы, да, и из... Хочешь быть первым, будешь последним, да, показывает даже здесь любовь, да, что быть первым в любви, первым в помощи.
0: Безусловно, вот тут даже Христос уже предваряет, немножко позже мы еще увидим, что когда Христос увидел, что не пускает детей приходить к Нему,
1: да.
0: А здесь Он говорит, кто примет это дитя во имя Мое.
1: Угу.
0: То есть, ну, как бы, есть даже ученики видели в обществе, и как в другом Евангелии написано, что религиозные лидеры того времени, они себя показывали на народе, потому что дважды в неделю они постились, во время поста они не чесали волосы свои, не чесали бороду, одевались в специальную одежду, которая показывала, что это у них время поста. И вот люди, видя их, в этот момент они считали, что вот человек близок к Богу. Вот это религиозный человек. Может быть, что-то с ним поговорить, спросить у него или помолиться вместе с ним. А Христос что говорит? Если вы дитя принимаете во имя Мое, не просто того, кто показывает, что он какой-то там духовный лидер или он находится в какой-то духовной практике сейчас,
1: угу.
0: А просто дитя принимаете. Вот того, то на улице дитя, которое играет там, шалит, может быть, или мешает вам, да? Вот если вы принимаете его во имя Мое, потому что это уже творение мое. Тот принимает меня.
1: это можно так сказать, что для нас сейчас уважаете, да? То есть
0: безусловно,
1: вот,
0: да.
1: Уважение ребенка в простом, то
0: да,
1: есть вот
0: безусловно.
1: Проявление уважения к нему.
0: Да, ну тут правильно говорите, основной момент уважения, но Христос ведь подчеркивает не только к ребенку, а вообще к человеку. Да.

0: человеку, который может быть ниже тебя по какому-то статусу. Религиозному, политическому, социальному, экономическому, географическому и так далее, и так далее.
1: То есть, насколько даже тогда эти слова актуальны для нас и сейчас.
0: Верно, да.
1: Что же произошло дальше? То есть, это следующий отрывок?
0: Да, он дополняет, читаем. Иоанн сказал ему: «Учитель, мы видели одного человека...»

0: против нас, тот за нас. Если кто напоит вас чашей воды, потому что вы последователи Мессии, можете быть уверены, тот не потеряет награды своей».
1: Угу. Здесь мы видим такую фразу, которую очень часто употребляют: «кто не за нас», точнее, «кто не против вас, тот за вас».
0: Да. Ну, безусловно, что иногда ученики испытывали ревность за Христа.
1: Угу.
0: Ревность того, что его не принимали, да, ревность того, что его недопонимали, что на него восставали и так далее, и так далее. Возможно, что в этот момент они испытывали такую ревность.
1: Угу.
0: Вот, за Христа. «Господи, вот именем Твоим человек что-то делает, но вся слава или, скажем, заслуги в этот момент принадлежат не Тебе».
1: Угу.
0: Да, они идут не в Твою пользу, потому что этот человек не с нами. И Христос им говорит, что поймите, друзья, у меня нету как бы вот цели того, чтобы собрать только на себе. Да? Но если человек именем Моим творит добро и приносит благо людям, то он уже в Моем числе.
1: Угу.
0: А ведь мы тоже, как, может быть, иногда, как люди религиозные, люди верующие, мы ведь тоже в своем понимании, в своем мышлении и иногда в своем поведении отчерчиваем круг достойных людей,
1: да,
0: или тех, кого мы считаем, да, что достойны нашего общения или одобрения и так далее, и так далее. Да? А Христос здесь очень четко показывает, что мои дети вот, не обязательно очерчены кругом тех, кого вы видите. Вот кого вы видите. Да, Христос подчеркнул здесь, что тот человек, кто именем Моим делает это, то не может вскоре злословить Меня. Вот, да, этот человек может впоследствии, наверное, отступить, то, что Христос подразумевает. Но если этот человек сейчас именем Господа приносит благословение, Господь, наверное, дает ему эту возможность сделать.
1: Да, вот здесь вот дальше интересное такое вот продолжение, мне кажется, предыдущего отрывка, который мы читали. Можем ли мы к нему тоже приступить?
0: Да.
1: Со 42-го.
0: «А если станет кто причиной падения хотя бы одного из малых сих, верующих в Меня, лучше бы тому было, чтобы бросили его в море с жерновом на шее. Если рука твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками попасть в гиену, в огонь неугасимый. Если нога твоя тебя на зло влечет, отруби ее. Лучше тебе без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть брошенным в гиену. Если глаз твой тебя на зло влечет, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, чем с двумя глазами быть брошенным в гиену, где червь пожирающий не умирает и огонь не угасает. Каждый должен огнем просолиться, соль хороша, но если станет она пресной, как сделаете вы ее соленой? Имейте в себе соль и храните мир между собою».
1: Спасибо. Вот очень много, так скажем, каких-то символов, которые есть. Вот, да, то, что мы прочитали, что в 41-м, да, в конце, да, не потеряет награды своей. Дальше мы видим снова есть какие-то такие обозначения на шею и бросили его в море. Что за вот это вот жерно, что это вообще значит? Можно ли вот это как-то обосновать, объяснить? И, может быть, актуально это для нас и сейчас?
0: Да, ну, в современности Христа жернов, да, или жернов, камень круглый, который ставили друг на друга, между ними засыпали пшено, терли, вот, круги двигались, и пшеница становилась, измельчалась. Вот, и Христос показывает, да, что определенному человеку лучше, чтобы этот камень привязали к шее и бросили его в море, то есть он бы его потянул на дно, что являлось бы истинной смертью.
1: Я так понимаю, что это за соблазнение малых сих. Вот здесь вопрос. Что это значит? Кто такие малые? Да, и за что, так скажем, должны понести наказание?
0: Вот Христос выводит, ну, как бы, вскрывает какие-то, наверное, наши жизненные цели там, или действия, вот, ну, обнажает их, да. Вот все мы, как бы, в нашей жизни живя, можем для кого-то быть примером к чему-то доброму или, наоборот, соблазном к чему-то доброму. Иногда мы это знаем, Иногда

0: Мы это делаем, к сожалению или к сожалению, да. Иногда мы можем даже этого не знать. Но Христос говорит, да, что если человек не ведет другого к росту, к добру, к какому-то возвышению, то лучше, чтобы этому человеку вообще как бы и не жить. Есть интересная фраза такая, да, что в присутствии Христа ни один человек не чувствовал себя униженным. Ни один человек. Я уже говорил только что, что когда религиозные лидеры совершали пост, то все люди в присутствии их чувствовали себя ничтожными. Вот, да. Иногда, так, может быть, сегодня кто-то себя чувствует там, в присутствии какого-то религиозного лидера или священника или что-то подобное. Это неправильно. Это неправильно. Да. Наоборот, Христос действовал так, что в его присутствии человек хотел тянуться к тому состоянию духовному, в котором находился Христос. Но обращаясь еще раз, да, к этому соблазну, Христос говорит, вот моя цель, или, скажем, природа моего царства такова, что ни одного человека не повредить. Даже если ты, вот, лучше тебе как бы и не жить. Но Христос здесь говорит, да, что если и тебя что-то соблазняет, самого лично...
1: Руку надо отсечь. Да. Наверное, в прямом смысле этого слова. Ну, не зря же есть у кого-то такие традиции.
0: Да, безусловно, есть в религиозном мире, в мире где-нибудь обязательно такое. Но, конечно же, Христос здесь говорит в переносном значении, в том плане, что человек должен предпринять какие-то радикальные действия, предпринять какие-то вещи, чтобы изменить ту форму поведения, в которой он находится. Или же, скажем, изменить себя, свое окружение, если то окружение или обстоятельства искушают его каким-то вещам. Вот настолько радикально, что он говорит, да, лучше тебе инвалидом быть, вот, но в Царстве Божьем. Или ты останешься полноценным, но ты отпадешь от Царствия Божия.
1: Мне кажется, что для нас сейчас это вот, как мы говорили, про уважение, про принятие. Вот здесь эта тема больше раскрывается в плане того, как мы можем это сделать, наверное, в нашем современном мире, да, потому что на самом деле очень многие нуждаются же в этом, да, мы же хотим, чтобы к нам относились, как хотите, чтобы с вами, да, поступали, да, так и вы поступаете, да, и если мы хотим чувствовать, мне кажется, ну вот не ничтожность нашу, то смотря на Христа и делая такой вот добродетель, да, потому что вот все вот эти фразы, они как раз-таки про то, что нужно делать, служить, да, и тогда мы будем вот этими первыми в любви. Вот и здесь хотелось бы спросить дальше. Вот есть такая фраза о черве и огне. А вот это про что?
0: Здесь, наверное, надо еще раз связать вот эту мысль по поводу отсечения руки, если она тебя соблазняет, или ноги, или глаза, с тем, что говорил Христос о отречении от себя и несении креста.
1: Да, мы говорили об этом, да, в прошлой программе.
0: В прошлом программе говорили. Вот это Христос говорит, что подходить к своему духовному благополучию нужно очень серьезно. Отречься от себя, взять свой крест и двигаться за Господом. Или же, если ты видишь, что что-то тебя на этом пути останавливает, ты должен это отрубить. Это нелегко.
1: Да, а можно ли привести в пример? Вот мы говорили с вами в прошлой программе про то, что отречься от себя – это от, так скажем, не значит забыть, да, да, про то, что как меня зовут, да, и что я делаю, а вот от внутренних каких-то искушений, от внутреннего, от внутренней тяги к греху, да, и мы можем это сделать, когда мы принимаем Христа. А вот здесь можно ли привести какой-то пример?
0: Ну, к примеру, Мария, не знаю, давайте такой пример. Может быть, он не самый как бы красивый и удачный, но так. Человек находится в рабочем коллективе, молодой человек, испытывает влечение к противоположному полу, к девушке, которая замужем, условно говоря, да? И он понимает, что он, ну, не совладает с этим. Но он христианин, он хочет остаться чистым, да? Вот. И со стороны той девушки тоже, условно говоря, ну, предположим, есть какие-то намеки, позывы. И он понимает, что он не справляется, он не совладает с собой. для того, чтобы ему остаться чистым и сохранить

0: хранить свой духовный дух, ему нужно лишиться этой работы, условно говоря, не помогает оставить этот город, этот район, переехать в другое место, чтобы вот эту связь разорвать. Ну, кто-то, может быть, из наших слушателей скажет, ну, это какой-то такой пустой пример. Но и таких примеров полно. Я к тому, что есть действительно практические вещи, когда человеку нужно отрезать. Простую зависимость взять. Человек даже зависим от, не знаю, напитка какого-то или от какой-то привычки. Каждый из нас знает, насколько тяжело поменять свою привычку. Я как-то, помню, проводили программу по освобождению от курения. Наверное, я в предыдущих каких-то программах об этом говорил. И когда человек на четвертый день, мы собрались этой группой, кто мы проводили, и участники, и он говорит, да, пришло время, на четвертый день нужно было уже не курить, вот по нашим рекомендациям. Он говорит, я вышел на балкон, не знаю, что там делать. Я его говорю, что вы имеете в виду? Он говорит, вы понимаете, я 40 лет после еды выходил на балкон по единственной причине, чтобы там покурить. Он говорит, я вышел через 40 лет на балкон, я не знаю, что там делать. То есть мне это напомнило и напоминает сейчас каждый раз. У меня есть своих привычек полно, которых я хотел бы лишиться. И я как-то борюсь, да, вот, и это очень болезненно. Но этот пример для меня показывает, что вот ты элементарные вещи, ты вышел на балкон, и твоя привычка настолько сделала тебя рабом, что ты не знаешь, что там делать. И Христос говорит, вот, ты попробуй вместе со мною в молитве понять, оценить твои привычки или, скажем, твой характер, может быть, да, или твои действия, почему они стали такими. Это стало привычкой твоих, это может быть похотью твоей, это может быть желанием каким-то твоим. Что нужно сделать, чтобы тебе от этого избавиться? Конечно, Господня помощь всегда, на любом этапе для меня открыта. Но Бог не будет от меня за руку брать и выхватывать меня от чего-то или что-то от меня закрывать. Он показывает, да, что ты можешь оставить, что ты должен отрезать, чего ты лишиться. Это болезненно. Это да. Как операция, да, Христос говорит. Вот, фактическая операция. Это болезненно для сердца своего, для своего удовольствия. Но без этого никак. Или же то, о чем вы спросили, Мария, чтобы мы все-таки коснулись. Да, Христос говорит, что будет там... брошены в гиену, где червь пожирающий не умирает, и соль не...
1: И огонь не угасает.
0: Да, не гаснет, прошу прощения. То есть Христос говорит, что человек или же предпримет болезненные действия, останется жив, если он этого не сделает, все равно придет время, когда он погибнет навсегда. Погибнет навсегда. То есть вот эти образы полного истления.
1: Ну да, когда, здесь они не раз употребляются.
0: Да, полного исцеления, когда огонь горит до тех пор, пока не сгорит то, над чем он властен. Или червь, пока не источит то, над чем он властен. Да? То есть это образы полного уничтожения. То есть или человек перейдет на уровень борьбы, вот, где Господь окажет помощь. Да, это болезненная борьба, да, это трудно очень. Да, это больно. Или же человек вот умрет. И вот эта мысль, последняя, где Христос говорит, что каждый должен огнем просолиться. Что такое огнем просолиться? Это образ того, что каждый пройдет через огненное испытание.
1: Вот. Всем будет тяжело.
0: Да, да. Вот. Ну, мы знаем, что в обществе нашем тоже есть такие подобные выражения, и даже не относящиеся к религиозной сфере, но человек, говорит, проходит долиной смертной тени. Хотя эта фраза взята из Библии, но ее используют иногда люди, которые не знают Библии. То есть человек в своей сфере жизни, в своих обстоятельствах проходит этим путем. Но Христос здесь говорит, что каждый вот пройдет этим путем болезненной операции, если он хочет быть со мною, если он имеет это желание.
1: Вот мы говорили, здесь такие вот маячки были, которые указывали на то, как бороться со грехом. А вот самый последний такой вопрос. Соль – добрая вещь. Что значит соль? Скажите нам что-нибудь хорошее, пожалуйста.
0: В практическом смысле Христос говорит, что я создал этот продукт, чтобы он приносил пользу. И когда он попадает в какую-то среду обитания, она всегда распространяется на вот это. Да? То есть Христос говорит, да, если ты впустишь в себя плохое, то это плохое обязательно распространится. Но если ты дашь возможности Божьему делу в тебе жить,

0: действовать в тебе, угу. да, это болезненно, она обязательно пропитает твою жизнь. То есть соль и найдет свое применение. Ну, а если ты не применишь это, тогда та соль останется бесполезной, вот, и она не будет, не принесет тебе никакой пользы.
1: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за то, что ваши слова для нас были как соль.
0: Спасибо.
1: Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Помните, ученики спорили, кто круче. И Иисус поставил ребенка и сказал, кто хочет быть первым, будет последним. В мире, где все рвутся к вершинам, Бог ценит тех, кто тихо служит другим. Не гонитесь за статусом. Будьте как соль, которая делает жизнь вокруг вкуснее.

0: небо над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята! Веселая школа здоровья снова рада вас видеть. Я рад приветствовать вас, и вместе со мной Матвей и Настенька. А сейчас прибежит моя племянница. Вот она что-то несет.
2: Смотрите, что я вам принесла. Догадались? Кто это?
3: Улитка.
2: Улитка. Вот смотрите, она на вас смотрит.
3: Где? Она настоящая.
2: Она прячется, если вы ее трогаете.
3: Она настоящая.
2: А ты потрогай ее. Она спрятала глазки на вас.
3: Я уже не буду трогать.
1: На кончиках ее рожек.
2: Вот, да, вон, да, видите, она на вас смотрит.
1: И на маленьких рожках тоже. И она умеет смотреть вот так вот, вот так, вот так. Какая интересная. Смотрите, она на меня смотрит.
2: Да,
1: какая улитка хорошая.
2: Да.
1: Веселинка, где же ты ее нашла?
2: А вы знаете, я когда купалась на озере и вышла на берег, я ее нашла на берегу прямо озера, на листочке. Она, наверное, очень любит купаться, так же, как и я.
1: Да, я тоже очень люблю купаться, да. Веселинка, но ты, наверное, иди отнеси ее назад, туда, где она привыкла жить. Ей же там будет хорошо, как у себя дома.
2: Хорошо.
1: Ступай, ступай. А то ей будет нехорошо, она будет искать свой домик.

0: Ребята, а вы любите купаться?
1: Да.
0: Да, где вы любите купаться?
1: А я в море.
0: В море?
1: На отдыхе.
2: Я в море на Гагаркине, в море в Египетском красном купался.
0: Вот это да.
1: Я тоже в Египте купался.
0: Я там никогда не был. А что такое Гагарка? Это, наверное, речка такая, да?
3: А я в озере люблю и в море купаться.
0: Я тоже люблю купаться. Ребята, можете себе представить, что улитка может находиться в воде долго-предолго. И при этом ей ничего плохого не будет.
3: Она не замерзнет?
0: Вот это интересно. А что будет, если мы долго-предолго будем находиться в воде? А я вам подсказочку.
1: Что?
0: А? Что будет, если долго-предолго будем в воде? А? Это подсказочка.
3: Я догадалась. Да? Это же бегут улитки со всего озера, чтобы посмотреть, кто это так долго купается в воде.
0: Да, веселинка, веселинка. Но разве улитки умеют бегать? Настя, правда же?
1: Да.
0: Ну, скажи, Матвей. Ведь...
1: Не вот так вот бегают.
0: Да, они, улитки, очень медленно ползают.
1: Потому что они животоногие, у них же нету ног.
0: У них одна такая большая нога. Да, у них одна. А вот наши зубки, если мы слишком долго будем находиться в воде, да, действительно будут стучать друг о дружку. Почему? Ведь если мы слишком долго будем находиться в воде...
1: Мы замерзнем.
0: Правильно.
3: А вы когда-нибудь замерзали, когда долго плавали? Замерзали? И я тоже один раз так долго купалась, что у меня зубы стучали, как карандаши у профессора Бодрячка.
0: Веселинка, надеюсь, ты не заболела?
3: Ой, к сожалению, заболела.
0: Ну вот.
3: Потому что вот. Я не слушалась маму, когда она меня звала. Но я ей просила, ну, мама, ну еще немножечко, ну еще чуть-чуть.
0: Да. Ну, я очень рад, моя дорогая племянница, что сейчас ты все понимаешь.
3: Да, я всегда слушаюсь маму, когда она меня просит выйти из воды. Вот, погреюсь на солнышке, а потом мама мне все равно разрешает опять нырять и прыгать.
0: Да, это очень хорошо и очень важно научиться вести себя на воде. Дорогие ребята, купание в водоеме может принести много-премного радости,
3: да,
0: веселья, но при одном условии. Нужно слушаться маму и папу.
3: Да.
0: И еще очень важно научиться двигаться в воде.
3: Ой, а я очень хочу научиться двигаться в воде. А
0: вот,
3: вы хотите?
0: Вот, хотите?
3: Мы хотим.
0: Тогда вперед, пойдемте на полянку, и там я вам кое-что покажу.
3: Пойдемте. Ой, озеро, ой, озеро.
0: Так вот, первое правило.
3: Так.
0: Заходить в воду можно только тогда, когда рядом есть мама и папа.
3: Это для того, чтобы они нам помогли, да?
0: Да, они же для этого, Бог нам специально их и дал для этого.
3: Так.
0: Итак, правило второе. Нельзя заходить в воду слишком глубоко.
3: Ой, глубоко. Это как-то глубоко.
0: А вот глубоко, это когда вода достает до живота. Вот так.
3: Давайте посмотрим, как у нас глубоко.
0: Вот для меня глубоко, это вот так. А вот для Настеньки глубоко, это
3: ух
0: вот
3: ты,
0: так.
3: Вот как у нас глубоко.
0: Да. И если вы зашли, и вода вам достает до живота, это значит, нужно повернуться по направлению к берегу и идти по направлению к берегу, но не туда, не вглубь.
3: Да.
1: А я с кругом водяным ходила туда-сюда.
3: Это
0: вот
3: уже
0: это
3: глубоко.
0: Очень, да, это уже очень глубоко. Итак, правило третье.
1: Или надо на рукавники надеть.
0: Тоже не помешает, но об этом мы еще поговорим. Правило третье. Давайте внимательно посмотрим на дно. Ага. Дело в том, что нужно посмотреть, нет ли на дне острых стеклышек, камешков, коряк и очень длинных водорослей, в которых могут запутаться ноги.
3: Здесь ничего нет, профессор Бодрячок. Ой, зато мячик.
0: Стой. Веселинка, ты же нарушаешь второе правило. Нельзя заходить туда, где глубоко.
3: Фу.
0: И

0: Есть еще четвертое правило. Если вы играете в воде с игрушками, и игрушки от вас уплыли, за ними никогда нельзя ходить.
1: Потому что там глубоко.
0: Совершенно верно.
1: Ой, там нельзя, сюда нельзя. Что можно тогда, да, профессор Бодрячок?
0: А, вот что можно. Можно научиться двигаться в воде, чтобы научиться плавать.
1: Давайте учиться двигаться.
0: Да, я
1: Давайте,
0: вам покажу несколько веселых движений.
1: Так.
0: Движение номер один. Так. Называется цапля. Знаете, как шагает цапля? Она высоко поднимает ноги, высоко поднимаем колени, а носок тянем вниз. Вот, вот
1: Смотрите,
0: так.
1: Смотрите, вот как на одном месте. Давайте вокруг себя походим.
0: Раз, два.
1: Как цапля.
0: Раз, два.
1: Вокруг
0: раз,
1: себя. Вот
0: два.
1: Какие цапли раз, у нас получились.
0: Раз, два.
1: Вот
0: раз. Не, Матвей, неправильно. Ногу поднимаем вверх, сгибаем в колени, а носок тянем вниз.
1: Да. Носочек.
0: Вот,
1: вот да. Видите, как у Насти
0: вот,
1: хорошо
0: так.
1: получается. Какая
0: Молодцы.
1: Красивая цапля.
2: Она очень медленно ходит.
0: Итак, движение второе.
1: Так.
0: Называется кузнечик.
1: Ой, это, наверное, мы будем прыгать, как кузнечик.
0: Да, прыгать можно вперед, назад и в стороны, влево и вправо.
1: Видишь, прыгать, как кузнечики? Угу. Давайте да, сюда, ко мне.
2: А
1: мы
2: я знаю, как я плавать.
1: А давай сначала, как кузнечики, попрыгать.
2: Нельзя, микрофон.
1: Ну и что, мне можно?
0: Да.
1: Вперед, назад, вперед,
0: да,
1: назад.
0: Да, вот. Я кузнечик, я легко
1: Я так люблю прыгать.
0: А вот если ты, Веселинка, любишь прыгать, тогда третье движение тоже связано с прыжком. Нужно так подпрыгнуть и в воздухе повернуться.
1: Это что такое за движение?
0: Примерно, да, правильно, правильно, Настенька. Вот так, раз, раз. Ну, попробуйте, попробуйте.
2: А я на одном месте могу вот так.
0: Молодец.
1: Давай. Вот молодец, и Матвейке получилось.
0: Итак, ну, наконец, последнее движение как раз и
2: Четвертое.
0: Научит нас Ла. Плавать. Четвертое Ла. Движение.
1: Но... Я, смотрите, я умею плавать по-собачьи, вот так вот.
0: Да, Веселинка, но так плавают собаки. Но настоящие пловцы плавают по-другому.
1: Тихо.
0: Настя уже все знает. Потому что движение так и называется – пловец. Мы вытянем руки вперед, ладошки отвернулись друг от друга.
2: Вот так вот.
0: И нужно нарисовать круг, как бы отталкиваясь.
2: Вот так.
1: Ух ты!
0: Отталкиваясь.
2: Вот, смотрите.
1: Я когда буду плавать на озере, я буду все эти движения повторять. Особенно движение пловец, чтобы научиться хорошо плавать.
0: Но для того, чтобы научиться плавать, нужно научиться еще и держаться на воде.
1: Это как это, держаться?
0: А вот для этого... Тоже верно. Но для того, чтобы держаться на воде, нам нужно провести один...
1: Эксперимент!
0: Да.
2: Эксперимент!
0: Эксперимент!
2: Обожаю эксперименты!
1: Я обожаю.
0: Молодец.
1: Побежали?
0: Пойдемте, побежали. Пойдемте, друзья. Итак, перед нами аквариум.
1: Да.
0: Вот, давайте представим... Что это маленькое...
2: Море.
0: Ну, море или озеро. Ребята, вы любите бросать в воду камешки?
2: Да.
1: Я очень люблю.
0: Да, я тоже люблю. Когда был маленький, особенно вот так, считать бульки. Или просто. Очень интересно наблюдать, как круги расходятся по воде. Вот у меня есть камешки, и я вам дам по одному.
2: Почему?
0: Давайте сейчас бросим их в воду.
1: Осторожно, да?
0: И
2: чтобы на улитку не попасть.
1: Да,
0: да. Ну там нет улиток.
2: Ну вон, вот. Там только
0: Нет, это только пустые ракушечки. Так вот, посмотрим, что будет.
1: Ой, а я аккуратно брошу. Оп.
0: Ну. Итак, что вы увидели?
1: Ой, они просто упали. Вот, смотрите, вон лежат все наши камушки
0: да,
1: на дне.
0: Да, да, да. А вот это удивительно.
2: Вон одна ракушка раскололась.
1: Но она все равно лежит на дне.
0: Да, но она лежит на дне. Вот. А что будет, если мы бросим в воду вот эти шарики?
1: Давайте.
2: Они останутся на поверхности.
0: Ну,
1: давайте
0: прошу
1: вас. Попробуем.
0: Так.
1: Ой, у меня плавает.
2: Я тоже.
0: Вы видите, как интересно. Камешки утонули, а шарики держатся на воде.
2: Потому что...

0: думает.
1: Потому что камень это тяжелый он, и он падает.
2: Шарик?
1: А шарик состоит из воздуха, а воздух-то прозрачный и легкий.
0: Правильно.
2: Молодец.
0: Совершенно верно. Что же нужно сделать, чтобы научиться держаться на воде?
1: Надо брать с собой надувной круг.
0: Правильно.
2: А я могу взять шарик.
0: Но Настя права. На надувном круге держаться на воде будет куда удобнее.
2: Да.
0: Дорогие ребята, нужно обязательно научиться плавать для того, чтобы уберечься от неприятностей.
2: А моя мама очень часто повторяет одну поговорку. Береженого Бог бережет.
0: Да, Бог всегда заботится о нас. И мы должны тоже соблюдать правила поведения на воде, чтобы спастись от беды.
2: А я знаю одну поделку, которая так и называется «Спасательный круг», который будет нам напоминать обо всех правилах на воде. Хотите сделать?
1: Да!
0: Давай, Веселинка, давай, учи нас.
1: Как вот этот.
2: Да, как этот. Смотрите, для того, чтобы сделать поделку «Спасательный круг»,
1: нам нужны круги.
2: Нам нужно вырезать два кольца. Вот такие у меня получились. Я их вырезала из картона. Держи, Матвей, ты. Держи, Настенька, ты.
1: Спасибо.
2: Смотрите, для спасательного круга всегда есть вот такая веревочка.
0: Да, эта веревочка нужна для того...
3: Чтобы кидать эти.
0: Для того, чтобы... За круг можно было легко взяться.
2: Ухватиться.
0: Да, ухватиться, угу. Чтобы спастись. Правильно.
2: Смотрите, мы сначала нашу веревочку вот так вот положим вокруг круга. Смотрите, а потом
1: мы ее... Я клею ленточками.
2: Да, и мы будем ее закреплять с помощью красных полосок. Вот видите, я специально полосочки вам приготовила. Смотрите, как мы это будем делать.
1: С серой стороны.
2: С обратной стороны мы будем заклеить. Серый. Молодец. Мы берем полосочку, один конец полосочки смажем и чуть-чуть клеем.
3: И вот сюда приклеим.
2: Да? Да, молодец, смотри. Держать веревочку.
0: Давай.
2: И с обратной стороны мы заклеиваем
1: вот так.
2: Полоску.
0: Ага.
2: Вот смотрите, что у нас должно получиться. Вот так вот, смотрите. И мы должны приклеить еще три таких полоски. Давай попробуем, Матвей. Держи. Давай, я смажу один кончик. Да, тебе вот так. Держи. Давай, я тебе помогу.
3: А кто так что?
2: Да, молодец. Молодец. Складывай все. Получается? Давай последнюю полосочку. У нас их будет 4, как у настоящего круга спасателя. Так. Держи. Склеивай. С той стороны. Вот, молодец. Вот,
3: у нас уже готово.
2: Да, у нас уже получилось.
0: Ну, вы молодцы.
2: Отлично, у вас тоже.
0: Получится.
2: Смотрите, ребята, вот эти кончики, которые у нас остались, мы завяжем и отрежем лишние. Давай, завязывай. Завязывай кончик. Получится у тебя? Давай, узелок сделай. Угу. Молодец. Матвей умеет вязать узлы.
3: Где?
2: Вот сюда, вот здесь, стой, вот здесь отрезай.
0: И еще раз.
2: Режется? Получается? Отлично. Вот такой у нас круг получился. Но смотрите, для того, чтобы этот круг можно было куда-то повесить, нам нужна еще одна веревочка. Вот для этого я вам приготовила еще две длинные веревки. Держи тебе. Мы его можем повесить на стену или подарить другу.
0: Да.
2: Весить прямо на шею.
0: Вообще на кораблях спасательный круг очень часто привязан длинной веревкой, чтобы можно было утопающего вытянуть на борт.
2: Да. Вот смотрите, что у нас получилось. Смотрите, вот такой спасательный круг. Вот. Так.
0: Ну вот. Вот.
2: Можно подарить другу, например, повесить ему вот так вот.
0: На шею.
2: Да, смотри, какой красивый спасательный круг.
1: Вот,
2: Матвей.
0: Смотрите, у нас получился вот такой вот.
2: Да.
0: Добра.

0: обратной стороны.
1: Ребята,
0: вот так вот показывает.
1: Обязательно сделайте такой круг и подарите своему другу. И когда будете дарить, обязательно расскажите своему другу о правилах поведения на воде, как настоящие спасатели. Да. Ну а нам пора прощаться, драгоценные мои. Всего вам доброго, до скорых встреч.
2: Класс!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы продолжаем разучивать наш первый комплекс. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к своим детям. Это очень им поможет. Итак, мы продолжаем первый комплекс. Вы готовы? Встаем?
1: У меня нет настроения.
0: Марина, тогда это как раз то, что для тебя нужно, потому что настроение у тебя обязательно появится. Первое упражнение. Напоминаю, мы стоим на поляне и дышим свежим воздухом. Ставим руки вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох и вдох, выдох. Молодцы. Упражнение «Птичка». Помним его? Ставим ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняем голову вперед.
2: Раз.
0: Выпрямим. Два.
2: Выдох.
0: Вдох.
2: Три. Четыре.
0: Еще.
2: Пять. Шесть. Семь.
0: Хорошенько наклоняем упражнение для задней поверхности шеи. Закончили упражнение. Следующее. Птичка наклоняет голову в сторону. Упражнение называется «Майя».

0: тянемся ухом к плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Марина, тебе сложно делать это упражнение?
1: Нет.
0: Хорошо. Так, теперь упражнение «Кукла». Помним, как оно выполняется. Вытянули руки в стороны, сжали руки в кулаки и вращательное движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнули руки. Мы разминали кисти. Следующее упражнение для куклы. Также вытянули руки и подвесили за локти к потолку на ниточках. И делаем вращательное упражнение. Раз, два.
1: А много раз делать?
0: Четыре, пять. По восемь раз в каждую сторону. Восемь и в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Встряхнули руки. И последнее упражнение для куклы. Упражнение для плеч. Вращаем плечами назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Энергично делаем это. Восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение.

0: А теперь упражнение для ног?
1: Совершенно верно. Разминаем пальцы ступней. Ставим ноги вместе, руки на поясе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять. Хорошенько разминаем. Семь и восемь. Закончили. Следующее упражнение – цапля, которое, по-моему, нам очень нравится. Руки на поясе, поднимаем правую ногу, тянем носок вниз. Дальше левую ногу, также носок вниз. И раз, два. Энергично делаем упражнение. Хорошо. Хорошо тянем носок. И пошли по болоту. Цапля пошла. Пошла энергично. Энергично. Так, кто хочет, тот может еще и пробежаться. Так, молодцы. Кто кого обогнал. Замечательно. Стоим. Следующее упражнение. Выпады в сторону. Правда? Помним, да, как оно делается? Ноги на ширине плеч, выпад вправо, руки вытягиваем в сторону. И раз, два, три, четыре. И раз, два.
0: Кажется, у меня получается. Ты...
1: Да, очень хорошо у тебя получается, Марина. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Закончили. Хорошо. Упражнение для спины. Большие деревья качаются. Напоминаю вам, поднимаем руки вверх и раскачиваемся под ветром. И раз, два. Осторожно делаем это упражнение. Наклоняемся постепенно сильнее. Вот молодцы. Ветер, ветер. Хорошо. И еще разок. И расслабились. А теперь упражнение, Мариночка.
0: На полу.
1: Правильно, поэтому ты сидишь уже. Сидим ровно. Руки сзади. И вытягиваем, напоминаю упражнение. Вперед носки и на себя. И раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это упражнение. Два, три, четыре, пять. Ульяна, шесть, семь, восемь. И еще одно упражнение для ступней. Ноги чуть-чуть раздвинули. Поворачиваем носки внутрь и от себя. Раз, два, три, четыре. Ульяна, пять внутрь, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Короткие и длинные ноги. Помним, как оно выполняется. Мы сгибаем и разгибаем ноги. И раз, два, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Раз, два, три.

0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Теперь упражнение. Называется пружинка. Мы стоим на коленях, руки на поясе. Мы отклоняем корпус назад и сохраняем прямую линию. И раз, назад, два. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще раз и два. Закончили. Ну что ж, теперь будем делать упражнения для брюшного пресса. Я напомню вам их. Ложимся на пол. И тянемся руками к носкам. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще четыре раза. Раз. Два. Три.
1: Еще долго.
0: Пять. Шесть. И последний раз. Семь. Восемь. Хорошо. Следующее упражнение. Сгибаем ногу правую. Выпрямляем вверх. Согнули, опустили. И левая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последний раз для левой ноги. И закончили. И последнее упражнение, твое любимое, Марина.
1: Качели.
0: Хорошо. Обхватили колени руками и раскачиваемся. Поехали. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Ребята, мы закончили на сегодня наше упражнение. Если вы хотите быть бодрыми и здоровыми людьми, делайте зарядку каждый день. Потому что вместе
2: веселей!

причина, наверное, того, что люди не говорят у нас в стране, вот могут учить по 5, по 10 лет, по 15 лет язык, да, и не говорят, причина, наверное, в том, что английский нам, в принципе, в нашей стране нигде не нужен.

могу легко обойтись без английского в нашей стране. То есть все, что мне нужно, я делаю на русском. Я учусь на русском, школу заканчиваю на русском, я в магазине, меня обслуживают по-русски, на дорогах и так далее. Впервые серьезно английским языком я начала заниматься за границей, находясь на Филиппинах, в Адвентистском университете, так сказать, продвинутого или дальнейшего обучения. Там были только курсы магистратуры и докторантуры. Пригласили моего мужа пройти докторскую программу в теологии. И я, как жена студента, вот попала в такой языковой центр английского языка. И с дальнейшей перспективой обучаться потом на какой-то из программ. И английский мне тогда нужен был для того, чтобы я могла просто общаться и потом начать учиться. Вот, наверное, вот так началась моя история. То есть мне пришлось его выучить, чтобы общаться с людьми, которые окружали меня, и чтобы получить новый диплом. Я знала несколько слов, типа «как меня зовут», «здравствуйте», «я оттуда», «я ничего не понимаю по-английски». Я скорее бы сказала, что у меня был начальный уровень.

0: по грамматике у меня была полная каша в голове. Я не могла сообразить, что к чему относится, откуда это взялось, почему именно так нужно говорить, в каких случаях это употреблять. И грамматика для меня была что-то такое, вот я бы сказала, что это какой-то набор непонятных правил, непонятно, как они соединяются, как работают, когда их использовать. Вот, наверное, грамматика. Английский я терпеть не могла до этого. То есть и заниматься английским как своей профессией я даже в страшном сне придумать не могла.
1: Здесь вам нужно будет выбрать Fast Simple или Fast Progressive, хорошо?
0: Меня все время побуждали, чтобы я училась с детства английский. Мне привозили какие-то кассеты, подсовывали какие-то книги. Я настолько, мне это было противно, потому что это естественно. Подросток и ребенок никогда не будет учить иностранный язык. Он будет учить язык друзей. А все мои друзья говорили на русском, и я смысла не видела учить английский. Мне было противно, что меня заставляют, потому что какой в этом смысл? Я не учила его, конечно. Представить, что я буду учить этому студенту, буду этим заниматься, мне казалось, это кошмар.

0: ту пору, когда я проходила обучение, или, как бы так сказать, практику английского языка, и не понимала грамматику совершенно, я начала молиться. Я говорю: Господи, у меня мозг, я гуманитарий. Грамматика – это система, это математика. У меня мозг не заточен под грамматику. Я не понимаю вот этих вот всех структур, схем, вот этих правил, как они соединяются. Господи, измени мое сознание, измени мой мозг, чтобы он мог вместить грамматику, понять ее, я могла ее использовать. И вы знаете, я не знаю, когда это произошло, но что-то там щелкнуло, и я вдруг стала понимать грамматику. Я поняла, насколько это действительно просто, систематично, насколько это практично и можно использовать. И я сейчас преподаю грамматику. Это один из моих предметов, который я читаю, и я обожаю этот курс. И моя цель, наверное, когда сейчас я работаю со студентами, сделать так, чтобы они поняли, насколько это просто, и тут же стали это применять. Когда я обучалась на вот этих курсах изучения языка, чтобы пойти дальше учиться, я предполагала, что буду учиться на психолога. То есть у меня была специализация, мне хотелось пойти и сделать магистратуру психологии. И когда я закончила эти языковые курсы, сдала проходной тест, довольно высокий балл получилось так, и как раз в это же время закрыли курс психологии. И открыли новый курс преподавателя английского языка, то есть такая международная специализация, TESOL она называется. Как раз во втором семестре уже пошли такие дисциплины, как освоение языка людьми разного возраста. И это оказалось очень интересно, потому что здесь завязаны психология, физиология и, наверное, нейропедагогика и что-то такое. И когда я увидела процесс освоения языка, вот я полюбила вот этот процесс. Мне показалось это настолько интересно. И сам предмет он рассказывал, в принципе, как облегчить человеку, учитывая его возраст, вот освоение иностранного языка. Мне показалось так, подождите, наверное, это уже что-то.
1: Одна из целей моего пребывания здесь, чтобы полностью овладеть грамматикой и понимать, правильно выражать свои мысли. Расширяю свои горизонты, так сказать. Я учусь мыслить по-другому. Это полностью переворачивает мое мышление, потому что по-русски мы думаем так, а по-английски совсем по-другому будет. И поэтому я вижу, что это совсем другое ощущение, и это очень классно.
2: У меня был ужасно сильный языковой барьер. Я страшно боялась ошибиться, сказать что-то не так, что-то неправильно. А интенсив просто разломал все эти рамки и объяснил, что ошибаться – это нормально, и мы пришли сюда учиться.
0: Я закончила этот курс, но я страшно стеснялась сказать кому-то, что я учитель английского, потому что мне было так стыдно за мой английский. Мне казалось, он

настолько несовершенен, настолько недостаточного уровня. И когда я вернулась в Россию с дипломом, у меня была магистратура, специализация в ТИСОЛ, меня спрашивали, ну что, ты получила образование? Я говорю, да, я получила образование, магистратуру. В какое тебе направление? В образовании. Я всем говорила, в образовании. И я не признавала, что я учитель английского языка, никому я об этом не говорила. Никто этого не знал, наверное, до тех пор, пока вот ректор нашего университета, Заокского университета, не побывал за границей в Соединенных Штатах, тоже в языковой школе, и не провел там несколько месяцев, чтобы как-то поднять уровень английского. Когда он там поучился, ему очень понравилось, ему понравились обучающие пособия, ему понравилась система, понравился подход. Он приехал, он знал, кстати, что у меня за диплом, он знал, что я преподаватель английского на самом деле, до этого я занималась репетиторством на дому. И я была в декрете одновременно, то есть как-то это все совпало. И он пригласил меня, еще одного человека, который тоже имел такое же образование, как и я. И он говорит, давайте мы организуем вот такую программу здесь и сейчас. И вы знаете, это казалось настолько неподъемно, казалось, что у нас уже, кстати, был в то время здесь интенсивный курс, он был, правда, немножко по-другому построен. И он сказал, Света, давай, мы будем решать, может быть, вот ты или кто-то возглавит эту программу. И я так не хотела возглавлять эту программу, потому что у меня не было опыта преподавания английского языка до этого. И сразу нужно было начинать программу, и сразу нужно было ставить во главе программы. И я была абсолютно не готова вот, внутренне. Мы очень молились тоже, и как-то Господь благословил, что у нас как-то все начало получаться. У меня еще рос ребенок маленький, мне все время не хватало времени для детей, для семьи. Я думаю, Господи, мне так стыдно, я не успеваю уделять внимание семье. Наверное, это не мое. И один раз я даже как-то помолилась и говорю, Господи, вот перед очередным набором, перед сентябрем месяцем, покажи мне, я уже устала. Если вот это не тот путь, на который ты меня ставишь, если мне сейчас не надо этим заниматься, нужно вот полностью уйти сейчас в семью, потому что ребенок еще растет. Вот пусть придет вот столько человек, я буду знать, тогда все, их немного, можно расслабиться. Но если это твой путь, пусть там вот придет столько-то. Пришло в два раза больше, чем я просила. И я как бы вот в этом увидела знак, что Господь показал, да, это твой путь.

0: У нас всегда периодически на курсе есть студенты, которым просто английский трудно учить. Просто трудно, потому что, ну, язык это вообще не их. Им трудно запоминать огромное количество слов. Я вообще на самом деле, я сама не умею зубрить, я даже не понимаю, как они это делают, как они это сдают, потому что я бы, наверное, на их месте не справилась с таким огромным количеством слов, которые нужно зазубрить. Вот они не могут зубрить. Они не понимают грамматику, хотя вот их шаг за шагом пытаешься объяснить. Они тут же это поняли, и тут же они это забыли. То есть всегда есть какие-то студенты, которые вот переживают определенные трудности в освоении, которым очень тяжело освоить язык. Обычно что мы делаем? Мы просим других студентов взять на ними шефство и заниматься с ними как тьюторы, как репетиторы и с этого же курса. И обычно у нас очень хороший результат.
1: Но тут у нас говорится о том, что
2: какое здесь время стоит.
1: Уже закончилось у него.
2: Какое время?

0: more goals. But he's still there. Okay, so let's continue.
1: Меня зовут Андреа Анжело. Мне 8... Ах, прости. Меня зовут Андреа Анжело. Мне 28 лет. И я из Бразилии. Преподавать английский. Это не очень просто в России. Особенно, когда у меня, например, есть опыт преподавать английский для тех, которые говорят по-испански, по-немецки или по-португальски. Потому что всегда есть такие структуры на английском, которые могу просто сказать, это так же на испанском, это так же на немецком. На английском разница не очень большая, только это. А иногда не могу вообще найти это на русском.

0: Как иногда я могу объяснить это очень хорошо, когда на самом деле даже русский не мой родной язык? Первая проблема – это потому, что русский язык можно говорить, можно произносить, как там написано на бумаге. И английский язык – это не такой язык. Поэтому много людей, когда они хотят изучать английский язык, и они видят, что произношение вообще совсем другое произношение. Там написано одно слово, но нужно произносить по-другому. Они сразу, я не хочу, больше не хочу это. И, к сожалению, это очень-очень большая барьера. Русская культура, они хотят сделать, когда могут сделать идеально. И для этого делать, читать книгу, не все понимаю, о, не могу, больше не хочу. Они видят, что есть барьеры, и когда не идеально говорят по-русски, не идеально понимают, не идеально это делают, много непросто. Это не мое. Это не мое. Наверное, не знаю из-за этого. Через 3 месяца точно я уже могу увидеть результат. Есть такие студенты, например, которые после урока, они говорят, я не знаю, что происходит со мной, потому что после урока я даже думаю на английском. Я просто думаю, хорошо, результат есть.
1: В какой-то момент, о, я думаю на английском языке. Это очень-очень приятно. Ну, это, в принципе, развивает, когда ты начинаешь думать, как люди, которые говорят на другом языке.
2: Я начала понимать какие-то фильмы, когда говорят на английском, то, что поют. Все это приходит осознанию. Начинаю спокойно общаться с людьми.
0: И тоже вижу, что и на уроке тоже, потому что у меня есть предмет как разговор, они уже свободно говорят. Не боятся, как говорить, с ошибками. Они говорят свободно и даже используют такие слова, которые раньше они вообще не знали, вообще не могли произносить, и сейчас уже могут это делать.
3: Я студентам своим говорю, ребят, не бойтесь говорить по-английски, они от нас ничего хорошего не ждут. Поэтому сразу знайте, когда вы подходите к иностранцу, что он настроен, что вы будете говорить с кучей ошибок, и вы начинаете, просто открываете рот и начинаете говорить. Бояться не надо.
4: Есть особенности в английском языке, которые для русских людей очень непросто освоить. Одно из них – это интонация. Это чудовищно, на самом деле, интонация в английском языке. Я до сих пор занимаюсь английским и до сих пор совершенствую свои интонации, потому что у нас в русском у нас довольно ровная или такая немножечко депрессивная, да, спад вниз идет интонация. И это сложно, на самом деле, появиться в языке, в котором все живо, все интересно, все где-то на восклицании, где-то на понижении. То есть в английском не соскучишься. Там нужно очень внимательно

следить за интонацией. Это один момент. Второй момент, конечно, произношение. Но никуда мы не можем делать the, вот этот вот звук, который они изобрели. Некоторые считают, что вообще он появился во время цинги в средние века, когда зубов у людей не было, и вот просто язык не находил никакой преграды, вот выходил за пределы и получился вот этот the, который русскому человеку, конечно, сложно произнести, но приходится. Есть еще целый ряд звуков, например, вот, ну, Р, да, звук Р. Мы любим наш русский Р звук, и нам трудно как-то себя переделать. Звук В, да. Какие-то вот есть особенности произношения. Звук Д. Русский звук Д. Вот, что интересно, я встречала уже людей, которые хорошо говорят на английском, у которых прекрасный английский, и все равно у них русское Д. И у меня русское «Д» проскальзывает периодически. Я думаю, что же с этим делать? Надо что-то менять срочно. То есть какие-то особенности, по которым нас послушают, скажут, ребята, вы из России, да, есть такое. Но на самом деле акцент сейчас вообще не тема, это не суть. Сейчас не это важное, важно общение. Для русских людей, наверное, иногда очень сложно бывает привыкнуть к структуре предложения, потому что у нас структура свободная. И мы привыкли ставить, что мы хотим, где мы хотим и когда мы хотим. И когда нам говорят, в английском нужно ставить вот так, бывает сложно.

У нас каждый год, наверное, приезжает несколько человек, которые не принадлежат Церкви Адвентистов Седьмого дня. Они либо люди неверующие, либо, может быть, дети членов церкви, но сами не посещающие церковь, либо вообще посторонние люди, которые услышали от кого-то, узнали об этом курсе и приехали. У нас всегда есть такой контингент. Во-первых, в Заокском очень располагающая среда. То есть вам все рады. Вас все принимают, независимо от того, кто вы. Адвентист, вы член церкви, не член церкви. Во-вторых, мы проводим служение 3 раза в неделю на английском языке, и мы подаем это с такой позиции, что это не только необходимость для верующего человека, но это еще ваш словарный запас. То есть для людей, которые не имеют отношения к церкви, то есть они, мы им подаем с призмы, что вы можете посещать эти служения, но это увеличивает в том числе ваш словарный запас вот в этом направлении. На вот этих встречах мы не обсуждаем какие-то доктринальные вещи, мы не обсуждаем какие-то вещи, которые касаются исключительно нашей церкви. Мы обсуждаем общехристианские моральные ценности, которые, в принципе, близки каждому здоровому, нормальному человеку.

Мы не контролируем их посещение богослужений. То есть это не является чем-то обязательным, за что им ставят оценку, или если они не будут ходить, у них будут большие проблемы. Нет, мы никого не заставляем посещать богослужение. Это дело добровольное. То, что мы по-другому не можем. Потому что мы верующие люди, мы по-другому в принципе не можем. Вот это наша суть, мы так живем. Мы живем, когда мы собираемся вместе, когда мы молимся, когда мы славим Бога, когда мы открываем Библию. Это наша суть, это наша жизнь. Англоязычная культура, она пронизана библейскими сюжетами. Она основана на Библии практически, поэтому никуда от этого не деться.

0: Мне хотелось бы, чтобы этот фильм, наверное, когда люди посмотрели, они бы вдохновились. И чтобы они поверили вот тому, что в Библии написано. Господь говорит, мои пути не ваши пути. И мои мысли не ваши мысли. Вот пусть я буду иллюстрацией для них вот этого. Чтобы они вот посмотрели и увидели, что Господь, Он говорит, воззови ко мне, я покажу тебе невозможное, чего ты не знаешь. Вот это мой случай. То есть Он сделал то, о чем я никогда бы не думала. Даже если бы меня, наверное, пытались, сказали, ну кем ты будешь в будущем? Я бы никогда не назвала учителя английского языка. Вот Он сделал невозможное для меня. Это точно Его путь, это не мой путь. И второе, Он показал мне такие вещи, на которых помогает мне достичь, которых я бы сама никогда не достигла, и я даже о них мечтать не могла.
1: Я не могу сказать, что есть какая-то конкретная дата, сколько лет я учила английский, потому что мы его учим постоянно. Но конкретно, чтобы заниматься, я занималась только в школе. А сейчас вот решила уже окончательно что-то сделать с этим.
2: Сейчас у меня happy English.
3: Мне больше всего нравится то, что я могу его понимать сейчас и общаться с людьми из других стран. The weather. The English are famous for their tea and their weather. And the English are always talking about their weather. But English weather is never the same two days running. So everyone notices it. Awful day, isn't it? Lovely weather for ducks. Did you have good weather? What was the weather like? Nice day. Fine day today. A beautiful day, isn't it?
4: Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
5: Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла. Банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначаются цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки консервные из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами ЦПАП, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции, и такой материал практически не перерабатывается.

0: То, что я делаю, это не является творчеством в чистом виде.
1: Если бы вы не были европейским светилом...
2: История темная.
3: Контрреволюционные вещи говорите?
0: Здание было в состоянии плачевном, потому что за годы советской власти оно не отапливалось.
4: Боже, пропал дом.
2: Судьба хозяина дома и судьба его семьи, она тесно связана с историей нашей страны.
5: Взять все, да и поделить.
4: Как я и думал.

Вам, наверное, уже сказали, что в Петербурге нет двух одинаковых зданий. Каждый архитектурный памятник, который приходится восстанавливать, он индивидуален. Хочу!

вообще он претерпел очень много различных потрясений. Еще в 30-х годах была закрыта. Она считалась как бы главным храмом Русской истинной православной церкви, которая поддерживала самодержавие. Вот, она наиболее реакционно была настроена против советской власти. Поэтому все духовенство, которое здесь было, оно было просто физически уничтожено. За годы советской власти оно не отапливалось, стекла были выбиты. Во время войны оно вообще использовалось как морг. То есть туда, с блокадного Петербурга, свозились трупы на опознание и на хранение на какое-то время. А потом их отвозили на Пискаревское кладбище. Вообще леса были на этом храме поставлены в 61-м году. Это, наверное, самый длительный процесс реставрации какой-либо, когда-либо бывший в Петербурге. Здесь, конечно, очень большая была проведена реставрация. С чего начинала реставрация? Это с того, что стеклил, вставлял стекла в этом здании. И здесь было ограждение. Вот я часто видел, как приходили.

0: Ходили паломники, которые очень любили этот храм, становились прямо перед этой строительной оградой и молились перед этим храмом. И я собирал эти кусочки смальты, и часто они меня просили, можно хотя бы маленький кусочек от этого храма, хотя бы кусочек кирпича. Я им раздавал эти кусочки смальты.
1: Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
2: Совершенно чрезмерную.
0: Я хотел вам показать вот это здание, которое через дорогу. Один из поздних дворцов Петербурга. Построено в стиле модерн. Это бывший особняк купца Бажанова. Ну, чем он знаменит, этот купец? Он владелец мануфактур. Он первый создал купеческое собрание, петербургское купеческое собрание. И был очень уважаемый человек, очень влиятельный человек среди знати того времени.
3: История дома очень интересная. Это памятник северного модерна. На потолке... Посмотрите, пожалуйста, наверх, на потолке. Очень интересная намазная лепка.
0: Эта лепка лепилась прямо гипсом на потолке. Чем она интересна? То, что она более живая. Ну, для этого требовалось очень высокое мастерство.
3: У купца Бажанова, когда он приехал в этот дом, было 11 детей. И теперь давайте посмотрим на самую главную достопримечательность нашего дома – Врубелевский камин. Таких каминов было сделано несколько. Мы можем увидеть аналогичный камин в Русском музее, в Третьяковке. Но в виде настоящего действующего камина он есть только у нас, в библиотеке на Марата 72.
0: К сожалению, его постигла очень тяжелая судьба во время революции. Вот. Ну, то, что у него отняли имущество, это как бы понятно. Потому что тогда национализировали все и разорили его полностью до основания. Но самое страшное, то, что он пережил, это у него на глазах расстреляли его двух сыновей. Вот. В результате он сошел с ума и ну, очень, очень тяжелая его была участь.
4: Все это мы, все это наши. Наши ошеломившие мир планы, наши пятилетки.

Это действующий храм. Здесь проходит богослужение. Интерьер решили оставить вот таким, каким он, каким вы его видите. То есть такие мягкие цвета, ну, довольно гармонично они подобраны между собой. Но я уже вам рассказывал о том, что в храм был полностью расписан живописью. То есть вот на всех вот этих парусах купола были картины, изображения апостолов, ну, картины из библейских сюжетов. Да. Это те самые ангелы, та самая лепнина, которую вы видели на фотографиях. Возможно, когда-то эта реставрация будет закончена, но решили пока сохранить тоже как наследие старого прошлого. Вот. Все то, что пережил этот храм, наверное, наилучшим образом видно вот на этом малом алтаре. Это следы пожара 1984 года. Вообще этот храм горел три раза.

Вообще, как всякое искусство, оно формирует человека и внутренне, и духовно. Вот. Я себя не считаю большим художником. Я, можно сказать, простой ремесленник. Вот. Потому что то, что я делаю, это не является творчеством в чистом виде. То есть реставрация – это воссоздание или повторение того, что было создано другими мастерами. Просто я, наверное, по своей психологии, по характеру, я больше, наверное, реставратор. И мне интереснее делать, восстанавливать, воссоздавать какие-то исторические памятники. То ли это дворцы или храмы. Я думаю, Господь всем нам дает таланты, но зависит еще от того, как мы их реализуем. Процесс обучения, он продолжается сейчас. Можно сказать, что всю свою трудовую деятельность я учусь. Вот. И я думаю, что он будет продолжаться, наверное, до конца. Я думаю, что я счастливый человек, потому что по тем показателям, или по тем критериям, которые у нас принято называть, считать счастьем, у меня все это есть. То есть у меня есть вера в Бога, у меня есть семья, у меня прекрасная жена и сын. То место, которое Господь мне отвел, я, наверное, его и нашел.

Когда приходит время обедать, всегда нужно иметь при себе подходящие столовые приборы. В мире животных в качестве ножей, вилок и ложек для десерта используются различные биологические механизмы, инстинкты и приспособления, которые зачастую поражают воображение. Наглядный пример – это рыба-лучник, который обитает в реках от Индии до Австралии. В отличие от большинства рыб, чьей пищей являются насекомые, лучники не ждут, пока их добыча случайно упадет в воду. Вместо этого, когда приходит время обеда, у рыб-лучников есть особая стратегия. Рыбы выстреливают в насекомых из-под воды, и они известны своей поразительной меткостью. При этом их мишени могут находиться на высоте более 1,5 метра над поверхностью воды. Их способность использовать законы физики удивительна, как и применяемые механизмы. Этот процесс начинается с поиска потенциальной добычи. В отличие от большинства других рыб, бинокулярное зрение рыб-лучников устроено так, чтобы наилучшим образом фокусироваться на цели. Когда рыба замечает насекомое, возникает необходимость произвести несколько необходимых вычислений. В течение пары секунд лучник точно определяет размер добычи, угол и расстояние. При этом нужно учесть оптические искажения по причине дифракции. Из-за них цель кажется смещенной на 25 градусов от

относительно своего фактического положения. Зафиксировав положение цели, рыба делает последние приготовления перед нападением. Сначала она двигает хвостом из стороны в сторону, чтобы точно прицелиться. Затем язык занимает центральное место в ротовой полости. Посмотрите на эту узкую канавку по центру и обширную полость прямо под ней. Утолщенная средняя часть языка имеет такую форму, чтобы плотно прилегать к этой канавке. Благодаря этому образуется тонкая трубка, которая будет работать подобно стволу пистолета, направляя мощные брызги лучника. Мощность струи, которая проталкивается через этот узкий канал, можно регулировать в зависимости от расстояния и размера насекомого. Одновременно рыба создает внутреннее давление, плотно закрывая жабры. В итоге струя воды запускается практически с идеальной точностью. При необходимости лучник может произвести до 7 выстрелов один за другим. Лабораторные исследования показали, что техника стрельбы рыбы-лучника имеет более сложную структуру, чем это предполагалось ранее. В зависимости от расстояния до цели, рыба может контролировать скорость и форму струи, используя мышцы и ткани своего рта. Замедленная съемка показывает, как каждая струя жидкости генерирует максимальную мощность, нужную для данного расстояния. Давайте посмотрим на эту струю с другой точки зрения. Когда лучник стреляет, отдельные капли сливаются, образуя единую шаровидную структуру. Чем больше насекомое, тем больше этот шарик. И в дело вступают другие факторы. Если цель находится близко, то струя будет идти по прямой. Но если расстояние увеличить, то сила гравитации будет изгибать траекторию в виде дуги. Поэтому лучник должен вносить поправку на гравитационную составляющую. Результат впечатляет. В 1943 году легендарная меткость рыбы-лучника и ее способность наносить удары из-под воды были использованы военно-морскими силами. Когда в Тихом океане бушевала Вторая мировая война, в США была построена новая подводная лодка, получившая название «Арчерфиш» или «Рыба-лучник». Во время патрулирования вблизи Токийского залива эта подлодка заметила огромное японское судно. После преследования судна в течение 6 часов подводная лодка открыла огонь. Четыре торпеды достигли цели, и японский авианосец водоизмещением 72 тысячи тонн затонул. Это был самый большой военный корабль, когда-либо уничтоженный в результате атаки подводной лодки. И в этой истории есть нечто большее, помимо смертоносной точности. Подводная лодка «Арчерфиш» была великолепно спроектированным кораблем. Его экипаж состоял из 10 офицеров и 70 моряков, 10 торпедных аппаратов, палубная артиллерия и 4 дизельных двигателя. «Арчерфиш» мог работать на глубине более 150 метров и отслеживать цели на расстоянии 7 морских миль с помощью системы радаров. Никому не придет в голову оспаривать необходимость проектирования и замысла при создании судов подобной сложности. Но когда дело доходит до биологических тезок этой подводной лодки, объяснение их поразительных способностей основаны на случайных хаотичных эволюционных процессах, которые способны путем метода проб и ошибок каким-то образом достичь создания столь совершенного механизма. Подобное рассуждение

мнения противоречат как логике, так и научным доказательствам. Биологический механизм рыбы-лучника удивительным образом демонстрирует учет законов оптики, гравитации и гидродинамики. Это позволяет рыбам охотиться, плавать и размножаться. Подобные механизмы нередко превосходят гениальность человеческих изобретений и ясно указывают на необходимость объяснений, выходящих за рамки материалистических представлений о мире.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

кто готов исполнять волю Божью, тот узнает, от Бога ли это учение, или я сам от себя говорю.

0: Наверное, многих волнует вопрос, с чего начинается вера в Бога. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень-очень рады новой встрече с вами в цикле передач «Что есть Евангелие?». Мы говорим сейчас о том, что такое Евангелие в действии на основе книги «Деяния апостолов». И очень много интересного, важного находим для нашей с вами жизни сегодня. Лена, вот давай этот вопрос. Какой у тебя на него ответ? С чего начинается вера? Почему я вот вначале сказала, что многих, наверное, волнует этот вопрос? Потому что многие ищут у себя в сердце близости с Богом. И вот не могут ее найти, да? И, наверное, этот вопрос волнует. А с чего начать? С чего может начаться вера?
1: Ну, вот я по собственному опыту могу сказать, что у меня вера началась с чтения Священного Писания. То есть это встреча с Богом, с Его откровениями, с Его Словом. Это как любые отношения между людьми начинаются со знакомства, так и здесь, то есть наше отношение с Богом и вера, и доверие Ему, оно начинается со знакомства. А где лучше всего познакомиться с Богом? Это при чтении Священного Писания.
0: Коль, я знаю, что ты очень любишь читать Священное Писание, что для тебя это очень-очень важно, жизненно важно. Ты вот с таким ответом, Лена, соглашаешься? Или ты немножечко по-другому нас какой-то другой мысли подведешь?
2: Нет, это бесспорно, потому что познание о Боге, вернее, об Иисусе Христе, о смерти Его, мы можем узнать только вот здесь, вот только в Библии. Других источников нет. И о спасении тоже. Ну, Бог спасающий, Бог спаситель, Он раскрыт только в Писаниях. И поэтому вот вера в такого Бога, да, вот, конечно... В Библии.
0: Ну, и тем не менее, вот можно читать Библию, мне кажется, и веры не иметь.
2: И с другой стороны, можно не читать Библию и веру иметь. Есть
0: даже
2: тоже такое даже может быть, да. Я просто вспоминаю вот этот текст из книги «Деяния», 23-й, когда же исполнилось...
0: Это из 7 главы?
2: Да, мы продолжаем читать 7 главу. Это речь Стефана перед Синедрионом, то есть перед судом. И вот он идет по истории Израиля, это у него такая обширная такая вот иллюстрация, что там творилось в Израиле, как относились к помазанникам того времени, к пророкам.
0: Помазанники, напомню, у тебя это достаточно такое ключевое слово уже на протяжении...

0: нескольких встреч. Помазанник Божий – это кто?
1: Ну, я рассматриваю помазанника – это человек, который исполнен Святым Духом, в котором Дух Святой живет. Вот те люди, которые писали Евангелие, писали все вот богословенные тексты, они были вдохновлены Духом Святым, как вот сказано, по-моему, Петра.
2: Угу. Что не все просто Писание так. Бог вдохновенно, да?
1: Ну да, это другой текст. А вот писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот это помазанники, в моем понимании. Угу. Поэтому вот так вот часто употребляем это слово «помазанник». Человек, исполненный Святым Духом, то есть которого избрал Бог, которого он наделил дарами особыми Святого Духа, и который вот горит желанием вот в Евангелии донести до окружающих его людей, не только до окружающих его, и до дальних тоже.
0: Угу. А просто верующий человек, он может быть помазанником, живущий сегодня, например?
1: Ну, вера-то она дается ведь как дар тоже, это Божий дар. А если это Божий дар, то есть это дар Духа Святого, значит, и Дух Святой живет в человеке. И да, я считаю, что вообще Дух Святой живет в любом человеке. Просто мы его открываем для себя как-то вот со временем, не сразу. Что это он вот именно вот в нас вот так вот действует, вот благотворно.
0: То есть мы понимаем, что это он.
1: Мы начинаем понимать, да, что все-таки вот просто так ничего не бывает с нами. Вот что происходит, да? То есть когда человек становится из неверующего там или там не знающего Бога, становится любящим Бога человеком, это только действие Духа Святого. Но да. Это открывается впоследствии.
0: Это чудесное преобразование, такое необычное.
1: И мало того, ведь это желание Бога. Бог хочет в нас жить, вот, чтобы мы жили в нем. Угу. То есть вот такое вот единство. Это его мечта. И когда вот когда это узнаешь, когда ты понимаешь, что, конечно, мы теперь всякого человека уже можем рассматривать как помазанника, но только еще не открыл он для себя, что Дух Святой все-таки в нем где-то живет, а он только об этом не знает ничего. Может такое быть. А с другой стороны, вот каждый человек...
0: Лен, тебя это не настораживает, что про каждого человека это можно сказать? Или просто мы, может быть, тут должны быть так вот аккуратны и сказать, что не в любое время любой является каждый человек является помазанником, да?
2: Но то, что Дух Святой присутствует с нами и в нас, тогда, когда мы, мне кажется, дозволяем ему действовать через нас, но он через каждого, то есть для Бога нет ограничений, для него нет ничего невозможного. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Угу. Вот. И тогда, когда мы под воздействием Духа Святого открываем свои сердца, то, естественно, он действует. Все доброе, что есть в нас, да, это все же от Бога.
1: Угу. Ну, вот очень важное слово, вот это вот воля наше изъявление.
2: Да,
1: Бог действует
2: да.
1: Вот именно вот так. То есть когда мы сами понимаем, и наша воля начинает работать, что да, я хочу быть с Богом, да, угу. Мне приятно быть верующим человеком, мне угу. приятно его любить.
0: То есть есть вот три составляющие сознания – это разум, чувство и воля. Вот воля огромную роль играет, да? Что человек хочет. Это, наверное, путь к вере или это даже вот канал веры, когда человек хочет быть с Богом.
1: Все же мы хотим, чтобы нам никто не лгал, чтобы нас никто не обманывал, чтобы нас никто не обижал. Это же вот естественное наше просто состояние. Вот это желать. Так ведь этого же желает и Бог.
0: Угу. И только Он этого и желает в полной мере, да? Потому что человек все-таки грешен, к сожалению.
1: Ну да, вот мы вот как-то, может быть, интуитивно вот так вот осознаем, что вот все-таки влияние это благотворное, что вот желание вот этой чистоты, вот этой, можно сказать, даже святости, как-то безгрешности, вот это все идет как-то вот от Бога, все в нас, вот это все где-то вот живет там. И это Божий дар, это Он дает.
0: Вот. Как Лена любит говорить, что мы все по образу Божию созданы, да. То есть вот Его образ, Его подобие в нас. Да?
2: Да, и Он хочет, чтобы этот образ и подобие был ярко выражен в нас. Ну, несмотря на то, что есть вот наша греховность, которая не позволяет вот этому образу в полноте сиять. Но Бог может совершать чудо и преображение, которое Он совершает в каждом человеке.
1: Угу. Вот мы уже читали, как преобразил

0: со Стефан. Вот он был...
1: Да, лицо его как ангел стал, да?
0: Языческого мира человек, вроде бы, не иудей. Но вот он стоял перед иудеями, такими знаменитыми, такими авторитетными судьями, первосвященники там были. Это такие знающие писания люди, они же читали их прямо от корки до корки, наизусть, может быть, знали даже их. Но вот этот человек Стефан, он стоял как помазанник сейчас перед ними, исполненный Духа Святого. И он вспоминает слова Христа.
2: А они не были в это время, ну, большинство из них, наверное, не были помазанниками, если они противодействовали Духу Святому, который говорил через Стефана.
0: Вот Стефан как раз видел в них помазанников. Он только каких-то вот, я не знаю, они это помазание свое куда-то спрятали, куда-то глубоко, так глубоко, что сами забыли об этом, может быть, где это у них помазание спрятано. И вот Степан пытается им напомнить это, что вы все-таки, вы же судьи, вы же священники, вы же... Вот посмотрите, вот история какая, вот смотрите, все, вот это все говорит о том, что Дух Святой работал от начала от Авраама и даже раньше, и вот он всю историю иудеев, вот он так работал, вот через этого помазанника. Вот теперь к Моисею он переходит, и этот помазанник, да и сам Стефан стоял как помазанник сейчас вот перед ними. Потому что мы читали, да, про...
1: Да, лицо его как ангела.
0: Лицо,
1: да,
0: как ангел, да. Угу. И Иисус как-то о таком сказал, вот об этом случае, наверное, тоже, что из рожденных женами, как он сказал про Иоанна Крестителя, нет более Иоанна.
2: Нет никого, кто был бы больше Иоанна.
0: Иоанна Крестителя, да. Но самое малое в Царстве Небесном более его. А вот сейчас... Стефан открывал им царство, он представитель Царства Небесного. Он иного духа, чем вот эти сидят люди, которые исполнены злобой на него и на Христа. Они же Христа распинали, они же Христа убили, собственно. Угу. И вот эти же люди теперь слушают Стефана и видят в нем Христа. Опять видят в нем того же Христа. Да когда же это кончится? Сколько можно? Уж с одним расправились там, да. А этот опять то же самое и говорит, таким же духом там. И очень похоже все. И лицо его как прям вот светится. С этим надо как-то... То есть их это наоборот вот как-то выводит из себя. Еще больше и больше наполняет злобой. Удивительно, да. Но это так вот было с ними.
1: Но то есть это вот явное действие врага Божьего, да? То есть вот дьявола через них, да? Вот, ну, чтобы быть так настроены против того, чье лицо сияет как ангела. То есть это их утверждение. Они же говорят о том, что он как ангел, да? Ангел их посетил, а они недовольны. Мало того, еще и хотят его побить камнями. То есть это вот явное противодействие врага человеческого.
0: А ведь Стефан пытается им показать, что Царство Божие внутрь вас есть, позвольте ему работать в вас так же, как вот оно во мне. Да, оно уже пришло, наступило уже, вот оно приблизилось. Угу. Вам только покаяться остается. И Царство Божие будет расширяться, расширяться еще. И сейчас вот перед ним стоял Стефан, он как бы больше Иоанна уже. Он даже больше Иосифа был сейчас, больше Моисея.
2: О которых
0: он говорил вот в своей речи, да. Угу. Больше Иисуса Навина, больше Иосифа. И вот это вот они должны были понять вот из его речи, что Царство Божие вот сейчас, вот оно вас сейчас накрывает, что ли. Угу. Не противьтесь ему, не препятствуйте ему.
2: А вот вопрос, который я хотела задать, он вот такой. То есть у нас тема, с чего начинается вера. То есть можно утверждать тогда, что вот эти люди религиозные, прекрасно знавшие Священное Писание. И ведь это хорошо, когда человек знает Священное Писание. Так вот, не было в них веры, да? В них не было веры во Христа, а может быть, вот в Бога-то была все-таки, ну, такие просвещенные исследователи Писания.
0: Ну, вера, конечно, была, тут только вера вот какая-то вот странная. Если человек верует, то она должна выражаться в каких-то делах, что ли, в каком-то отношении к человеку, там, в каких-то чувствах добрых. Но когда вера выражается в агрессии, в злобе, то это вера не Божья. И бесы тоже веруют, сказано, по-моему, у Якова, да, и трепещут.
2: А вот интересно, это на самом деле из Священного Писания, да?

0: Да? И бесы веруют и трепещут. А вот что там имеется в виду? Чего они трепещут? От чего они трепещут?
1: Но они же знают характер Божий. Правда, не тот, который является истинным характером Божьим, а искаженным, и обманутые они.
0: То есть они, может быть, в нем видят себя.

0: не приводит к продолжению
1: отношений. А во что они верят тогда?
0: Ну, что Бог есть. Это они знают точно.
2: Да. Да. Это же невероуверенность.
0: Да, да. Они знают это, об этом точно, но они боятся, потому что они уже низвержены были на землю. Угу. И поэтому их действие ограничено. Хотя они имели безграничные действия исполнения воли Божией, но они ограничены землей.
1: Это не та вера, о которой мы мечтаем, да, которую мы хотим иметь.
2: Ну, это вера со страхом, это вера, которая верит в то, что однажды их постигнет наказание, и они лишатся жизни, и их просто не будет. Они в это верят. Они знают, что так будет. Бог так говорит. И они трепещут, то есть они исполнены страха. И от страха вот у них вот такая вот ненависть, агрессия, там, что угодно, злоба. Все, наверное, от страха идет.
0: И самое главное, вот именно агрессия против людей, как вы говорите, помазанников Божьих, тем более через которых действует Бог вот чудным образом, изменяя человека в ангела.
1: Как Стефана.
0: Да.
2: Ну вот интересно, что у Моисея, который впитал в себя египетскую культуру с рождения.
1: То есть, что был воспитан.
2: Потому что он там, у него другого не было, другой возможности. И вот он свое «я» он осознавал как египтянина. То есть он, даже не просто не простого египтянина, а принца египетского.
1: Дочери фараона.
2: Сын, приемный сын дочери фараона, бездетный. Ему светило быть фараоном. И вот с этим вот, с таким вот осознанием себя, и, наверное, другой бы человек на его месте возгордился, вот, наверное, вот как-то. И думал, что я, у меня такое будущее, я тут какие-то там еще рабы еврейские, еще я с ним буду как-то себя связывать. У Моисея что-то происходило, вот какой-то там, я не знаю, на каком уровне у него там это все родилось, вот, вера в Бога. Писания не было. Никто еще их не писал. И как его, как вот мы,
1: он ведь первый автор, да? Первый автор первых книг Библии.
2: И у нас хорошо, да. У нас есть, слава Богу, у нас благословение. Мы взяли Библию, вот мы узнали о Боге. Откуда о Боге мог узнать Моисей? Да еще узнать так, что положить на это всю свою жизнь, судьбу, положить вот этот трон египетский и последовать в пустыню за народом Божьим. Угу. Это удивительно просто. Откуда у него родилась вот эта вера?
0: Но вот все-таки мы же вспоминаем о том, что его мама родная, она была его кормилицей. И все-таки вот детские годы, проведенные вот среди своего народа, да, я думаю, что это... детские годы, вот это же все впитывается. Вот, и я думаю, что это не осталось невостребованным и не производящим какое-то действие.
2: Да, но кормилица – это грудной возраст.
0: Ну да.
2: Потом его оторвали от матери. То есть он воспитывался вот как в зрелом уже как бы осознании своего «я», он воспитывался при дворе.
1: Египетского.
2: Египетского фараона.
1: Да.
2: И все вот это всему, чему его учили – должно было вышибить все то, что там он где-то там подспудно на каком-то там младенческом уровне. То есть тут вот это просто только влияние Божие, только Господь вот что-то там в нем производил такое вот. Почему у него родилось твердое убеждение, что обетования, о которых он слышит, там где-то среди евреев там ходят, да, что там 400 лет рабство там какое-то, да, у нас 400 лет рабства. Он почему-то в это поверил, угу. В это пророчество.
1: Почему? Ведь про это мы говорим сегодня, да? С чего начинается вера? Почему?
2: А мне кажется, потому что Моисей был созерцателем. Угу. То есть он был не просто там логически там, размышлял, да, над теми фундаментальными основами наук различных. Он еще был созерцателем.
1: Угу. То есть, внимать... Что это такое?
2: Это, ну вот созерцание, это нужно, наверное, успокоиться, да? Вот когда мы ходим на природу, и где-нибудь там сядем под деревом, начинаем смотреть на поля, облака, деревья, вот это вот все как бы отступает.

0: наступают все вот эти вот наши проблемы городского типа, они как-то уходят, и ты начинаешь вот как-то всматриваться вот в эти прекрасные пейзажи там. И, ну, может быть, думать о том, как же они тут вот так, кто же их так это все так сделал, как, почему они так красивы. То есть вот это созерцание окружающего мира.
1: А вот есть ведь вот такое интересное,
2: да, вот,
1: что...
2: вот я как раз текст нашла этот. Это послание к римлянам, 1 глава, 20 текст. И мы, мне кажется, его уже читали. «Ибо невидимая его, вечная слава его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны».
1: Да,
2: то есть вот это вот рассматривание, да? Творение Божьих, оно вот дает возможность человеку встретиться с Богом.
1: Ведь вот говорится, что у Бога есть две книги, через которые Он открывает себя людям. Одна книга – это Библия, одна книга – это природа, да?
0: Ну да, а потом вот он услышит это пророчество, он начинает о нем так созерцательно размышлять. А что это вот такое за 400
1: лет? А это устно оно передавалось, да? То есть письменно
0: нет, конечно, никакой
1: писания не было еще?
0: Там не было еще.
1: Ну, просто устная передача.
0: Письменность была, да, но вот ни одна из книг еще не была написана. Все передавалось из уст в уста. И вот он над этим пророчеством, наверное, очень так вот размышлял много. И со всех сторон его оценил, что это за такое вот интересное у них пророчество. 400 ведь лет.
1: Что 400 лет должно исполниться в египетском плену.
0: Вот
1: да?
0: эти люди, а он знал, что он к ним принадлежит, вот как по национальности. Ну и вот это заставило его просто созерцать это пророчество, как бы.
1: Угу.
0: Вдумываться в него.
1: Лен, у тебя бывает вот именно созерцательное такое восприятие?
2: Ну, я вот как-то в этом не вижу в себе вот этого дара. То есть у меня все-таки вот больше такое, мне кажется, логическое мышление.
0: Нет, оно есть в каждом. Остановитесь и познайте, что я... Остановитесь. Вот надо встать просто. Вот, ну, где-то в наших там... в нашей суете, беготне. В суете Бога познать тяжело. А вот когда вот так вот сядешь, может, на диван там куда-то, или, не знаю, на кресло, или просто встанешь просто как-то в этой спешке, так, все, минуточку, сейчас надо подумать. Вот об этом очень важно, вот эта мысль, мне надо о ней немножечко поразмышлять, посозерцать, что ли. Что же это значит? Как же это? Важна она для меня или не очень? То есть вот как-то вот так вот. Созерцание.
1: А мне, Лен, кажется, что тебе это свойственно. Ты прям вот размышляешь о многом, ты рассуждаешь, да. Так как-то вот с разных сторон подходишь.
0: Это все не на пустом месте, это где-то вот есть все равно вот этот,
2: ну, да, наверное,
0: этот дар созерцания. Он есть у каждого человека. Есть. Мы все созерцатели.
1: Но то есть, если созерцание, как ты говоришь, это то, с чего начинается вера, то значит, вера может начаться у каждого человека, но только вот через созерцание.
0: Она, конечно, и начинается у каждого человека. Она начинается, только некоторые подавляют как-то другим. А, это ерунда об этом. Что там? Вот что важно, вот что. Но все равно какие-то вот какие-то толчки, какие-то позывы все равно есть в сознании, подспудно. Он в чувств, через чувство даже она работает. Ну, вот это вот созерцание. Это чувственная такая вот модель, что ли, появление веры.
1: Угу.
0: И вот Моисей, он, наверное, был таким хорошим созерцателем, потому что он так уверовал в это пророчество, что когда исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце, вот сказано так, да, пришло ему на сердце посетить братьев своих. Что-то вот там было, там какие-то чувства, какие-то мысли, что вот что-то его тянуло.
1: Это все Стефан про него рассказывает,
0: да? Да, со слов Стефана. Угу. «И когда увидел одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина».
1: То есть вот ему пришло на сердце пойти посетить своих братьев, и он увидел, что там один из его братьев как раз, ну его обижает египтянин.
0: Кто-то его, да, этого единоплеменника.
1: Угу.
0: «Он подумал, поймут его братья, что...» Вот смотрите, какой интересный текст. «Моисей думал, что поймут братья,

0: Кстати, его, вот тем, что он вот это сделал, да, поразив египтянина, проявил свою как бы власть, что ли. Он ведь был принцем, он не просто так, вот таким вот рядовым. Он думал, что поймут братьев, что Бог рукой его дает им спасение. Это он сам уже понимал, что Бог его ведет вывести этот народ из рабства.
1: Египетского.
0: Вот эти 400 лет. Там еще до 400 лет немножко не хватало, лет, наверное, 10. И он уже решил, что пора, вот уже пора этих моих единоплеменников выводить оттуда. Я сейчас им пойду и это покажу, что у меня есть власть. Он эту власть проявил вот таким вот образом. И он думал, что поймут братья.
1: Каким образом, да, ведь все-таки не Божьим образом.
0: Силу проявил, да. Но он, может быть, это случайно было убийство, может, так... как получилось. Он, может быть, не желал этого.
2: Он просто заступился.
0: Заступился, да, и сильно не рассчитал силу удара, может быть, как-то еще. Мы не знаем, как там, что получилось, но факт есть факт. То есть человек умер. И вот это должно было, по его мнению, Моисея, должно было братьев этих побудить за ним пойти. То есть вот вождь ваш, вот теперь это наследник египетского трона, вот вы сделайте его своим вождем. Просто-напросто, казалось бы. И все.
2: Он сам пришел.
0: Теперь он сам пришел. Что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли, как сказано.
1: То есть Моисей это понял, а его единоплеменники, евреи, этого не поняли.
0: То есть они из рабства выходить не захотели. Может быть, он им объяснял. Тут вот между строк, может быть, это... как-то не написано здесь про это, но наверняка он пытался им объяснить, что не просто там вот этим убийством он как бы привлекся, он наверняка им пытался объяснить, что братья, 400 лет вот-вот закончится уже, давайте пойдем опять к нашу Ханаан, нашу обетованную землю, где, откуда мы пришли, давайте все, к Богу опять возвращаться. Пойдемте из этого рабства, станем свободными.
2: Наверняка. Ну, я думаю, что, конечно, беседы и встречи его были с ними. Но вот здесь как и написано, что его не поняли.
0: Ну, они не поняли и не захотели за ним пойти. То есть, что получилось? Получилось, на следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем бежаете друг друга?»
1: То есть вот такое было состояние духа в народе, да?
0: Ну, он пришел, ну смотрите, что у вас творится? Вы тут деретесь, что у вас что за общество? Давайте это возвращаться опять к тем заповедям, которые вам даны были когда-то. Ну, но он, обижающий ближнего, оттолкнул, сказал: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» Буквально на следующий день пришел опять. От этих слов Моисей убежал, сделался пришельцем в земле Мадианской, где родились у него два сына.
1: То есть в итоге Моисей убежал и из египетского царства, можно так сказать, да, с египетского трона, и от своих единоплеменников, то есть убежал в пустыню.
0: Ну да.
1: То есть он боялся преследования и со стороны одних, и со стороны других, так надо понимать?
0: Одни не поняли, а другие начали его преследовать. Фараон, узнав об этом, он... отрядил каких-то силовых структур, чтобы поймать и, наверное, казнить. Может
1: это
0: быть.
1: За убийство египтянина?
0: За убийство египтянина, да. То есть Моисей теперь оказался в Мадиане, в пустыне, так сказать, и он провел там 40 лет, как сказано в Писании.
1: Угу. От всех это слов было Моисей. Время созерцания, наверное. Да.
0: И вот теперь 40 лет, да, вот эти люди потеряли, то есть целое поколение евреев было потеряно. Они могли пойти вот сейчас за Моисеем и 40 лет не потерять целого поколения. Получилось, что они потеряли два поколения, как мы впоследствии увидим. Да. И вот одно из них, вот, и потерянными оказались, потому что не захотели выйти. Вот это поколение... евреев погибло, потому что не захотели выйти. Они так и умерли там, в Египте.
1: А можно сказать, что не поверили Писанию, то есть не поверили пророчеству вот этому, вот, не поверили Моисею, И поэтому вот они оказались потерянными.

0: Сильным поколением.
1: И не поверили, что в нем Святой Дух. То есть не поверили помазаннику от Бога, угу. которого Бог определил вывести их оттуда. И он это сам, он это понял, он это осознал, что да, Бог меня вот как-то, вот он меня готовил, вот тут не зря, не случайно. Такие события удивительные со мной происходили от рождения. И все вот так вот получилось, что у меня и образование, и это положение есть. Вот раз, и мы вышли. То есть, ну...
0: Если бы в них был Дух Святой, то они бы распознали Дух Святой в Моисее?
1: Да, очевидно, вот они заглушили вот эти призывы Духа Святого в себе, что вас Бог освобождает через Моисея. И они, ну, привыкли уже быть рабами. Привыкли к египетской религии. Там ведь все просто, наверное, было. Очень схемы есть там по пунктам. Вот так-то, вот это дело, вот это. И боги тебя благословляют. Там он их сколько. Они сколько благословений. Сколько богов, столько благословений.
0: Они ведь в это время уже тяжко трудились. То есть это уже были не те времена процветания, которые были в самом начале, да, когда переселились евреи в Египет. А потом, когда уже сменился фараон, и их стали угнетать, да. Ведь очень сильно.
1: Да. По исполнению 40 лет...
0: И все равно
1: лет...
0: им это больше нравилось. Вот ведь что, да?
2: Тут, наверное, не просто нравилось. Просто человек уже не мог жить по-другому. То есть вот он привык под бременем. И когда человек под бременем, да, то есть ему очень трудно вот это бремя скинуть и понять, что есть другая жизнь. То есть это вот нужно было им... Ну, я не знаю, это... Ну, это же не во всем народе, я думаю.
1: Немножечко посозерцать все-таки.
2: Да, да, вот это вот...
1: Не в суету погрузились.
2: Да, вот это. Да, и вот эта вот постоянная забота о нуждах, да, вот она до такой степени человека, ну, просто в плен берет, а пленный человек, он не свободен. Угу. Над ним, ну, влияет вот эти вот обстоятельства жизни.
0: И к вере ему прийти трудно, да?
2: Да, но вот как видим, что да, эта ситуация вот показывает как раз, что плененный человек, ему нужно освобождение для того, чтобы он встретился с Богом.
1: Ну, тут было разочарование, наверное, и у Моисея тоже, поскольку так вроде бы все вот, должно было исполниться. Вот, вот 400 лет вот заканчивается, вот у меня есть призывы Духа Святого, я чувствую, что меня призывает Бог. Он и в Него свято уверовал. Он понял, что он, Бог есть, и что Он действует, и Он силен. И вот теперь такой облом, можно сказать. Народ не пошел. Вот он 40 лет проводит в Мадиаме, он создает семью, он становится прекрасным животноводом, пастухом. Он вот до созерцания, пожалуйста, теперь у него есть и время, возможности, никто его не беспокоит, никакие проблемы особые. Ну, домашние, да, как у всех, наверное. И вот он в результате своего созерцания, он теперь создает две книги Священного Писания. То есть Бог его
0: две первые
1: вдохновил.
0: Книги.
1: Ну, не первые. Первая, наверное, была Иова, так вот.
0: Считается.
1: Считается. Некоторые богословы говорят, что да, первая была написана все-таки книга Иова. А потом книга Бытие.
2: Вот, то есть вот книгу Иова он описал жизнь Иова, да? Вот в этой книге.
1: Ну, там не сколько жизнь. Там это очень такая поэтическая, философская книга.
2: Ну, правильно,
1: книга, да.
2: Отношение человека
1: из жизни
2: с Богом.
1: Иова, да.
2: Да.
1: Но эта книга очень удивительна. Они, наверное... Отдельные программы
2: ну,
1: нужно снимать.
2: То есть это собирательный образ, вы думаете?
1: Иов? Нет.
2: Да. Нет? То есть нет, это...
1: Нет.
2: Это...
1: нет.
0: Это реально?
1: Да. Моисей не писал собирательных образов. У него да. всегда, если уж Авраам, так он Авраам. Он никакой не собирательный там.
2: Нет, Авраам – это понятно. А вот вы как-то так сказали, что это поэтическая книга.
1: Да, она потому что наполнена поэзией. Там вот ну, такие красивые очень обороты, такие возвышенные эта книга. Вот почему поэзия? Это не значит, что Иов там образ какой-то поэтический. Нет. Просто она написана таким языком красивым. А Бытие – это вот наша вера вот современных людей, она основана на этой книге, на книге Бытие. Это сотворение мира, это то, на чем зиждется вообще Библия, и вера и во Христа, и вера в Бога.

0: Бога, то есть бытие фундаментальнейшей книги Священного Писания о сотворении мира. Ну и не только. И как человек вот такое мог написать?
1: То есть какие у него отношения были с Богом? Он же там не был. Он же там не присутствовал.
0: Ему были откровения в результате того, что он был созерцателем.
1: Да,
0: я говорю. Размышляя на природе, в таких условиях, ну, идеальных, можно сказать, человек был свободен, и Бог его использовал вот так, как, ну, не как свое перо, ну, а может быть, и как свое перо, действительно. Он, конечно, не писал его рукой, Бог, он так не делает, но он его вдохновлял, он давал знания природы, знания мира. И Моисей вот удостоился такой чести заложить основы Священного Писания вот этим трудом, фундаментальной книгой «Бытие». Угу, угу. 40 лет он проводил. Вот, ну, сколько он писал эту книгу, мы не знаем. Но то, что вот в течение вот этих 40 лет он этим занимался, в том числе.
2: Там ведь и про Авраама тоже, да, в книге
0: «Бытие»? Да, и Авраам, и Иосиф там. Вот угу. все вот такие патриархи. И Яков,
1: и сыновья все.
0: И Исаак, да, все. Да. То есть, ну, вот Бог назывался Богом Авраама, Исаака и Якова. Тут. И Стефан тут тоже об этом упоминал в своей речи. И Моисей тоже пишет об этом, что Бог, вот я Бог Авраама. Явился мне Господь и говорит, я Бог Авраама. И в Новом Завете мы об этом читаем,
1: да,
0: тоже.
1: Да.
0: А Авраам вот в книге «Бытие» у Моисея. Угу. Моисеево Писание. А потом он там закон уже писал дальше. Но это уже вторая книга его «Исход». Это потом была. Вот, 40 лет. И вот получается, что у Моисея были такие вот этапы 40-летние. Вся жизнь его разделилась на три этапа по 40 лет.
2: Так тоже. Тогда еще продолжительность жизни была, ну, 120 вот такая.
1: Лет.
0: Да, у него так вот получилось. 40 лет он провел в Мадиаме. 40 лет он был в Египте, потом пошел в Мадиам вынужденно. Там провел. А последние 40 лет он выводил народ Божий.
1: Еще в другой пустыне.
0: Из Египта. Уже другое поколение.
1: Я говорю, в другое.
2: То поколение, которое пошло за ним, да?
0: Да. Вот мы читаем тут. «По исполнении 40 лет явился к нему в пустыне горы Синайской ангел Господень в пламени горячего тернового куста». Вот надо было этот куст заметить. Вот надо было сказать, а что это там такое горит? Пойду-ка я посмотрю. Это созерцатель настоящий. Интересно, любопытно. Как же? Это любопытство вот это вот. Оно двигало Моисеем. Он пошел.
2: Ой, как интересно, Коль. То есть вот ты пока говоришь, что вера начинается с созерцания, но что любопытство тоже огромную роль играет в этом, да? Любопытство в хорошем смысле слова.
0: Ну, любознательность можно заменить тогда, это любопытство, да. Но все равно как-то вот мне хочется узнать. Я хочу узнать, что же это такое. И он пошел. И, может быть, это не близко было к нему, к этому кусту идти, в гору еще. Но вот он, увидев, удивился видению, когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама». Вот, Моисей прежде всего представил таким вот именем. «Бог Исаака и Бог Якова». Моисей объятым трепетом не смел смотреть. Сказал ему Господь, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Вот еще тоже интересно, обувь святая. Почему так Бог сказал? Сними обувь свою, место святая, земля святая. Казалось, обычная гора, ну, земля везде одинаковая. Почему снимать обувь нужно тебе? И вот тут возникают такие ассоциации, что небеса – это
1: престол Божий.
0: Престол Божий, да, спасибо. А вот земля –
1: подножие ног
0: его.
1: Его. Да.
2: Это из псалмов.
1: Да, Давид так.
0: Это у Бога, да. Но у помазанника Божьего это же то же самое. То есть Бог живет в Моисее, Святым Духом, и теперь он ходит по земле, помазанник, то есть как бы Бог ногами Моисея ходит по этой земле, и чтобы обозначить, что ты помазан Духом Святым, вот тебе обувь не нужна, тебе это святая земля, обувь, ну, она, Бог ходит, хочет ходить среди народа своего.

0: Но он хочет ходить в помазанниках, то есть чтобы каждый человек осознавал, что он сын, дочь Божия, и что вот я хожу, и земля вот эта освящается Духом Святым, который живет во мне. Угу. Не случайно, вот, помните, такое было постановление, может быть, должна быть у тебя лопатка, не только оружие какие-то, чтобы и место определенное, чтобы ты когда туда пошел, и по какой-то нужде ты должен выкопать ямку, закопать там испражнение, закопать это все. То есть Бог не хотел, чтобы вот это все творилось в стане народа Божьего.
1: Потому нечистота. Что,
0: чтобы там... Ну, Бог не ходит так вот буквально, да, но Он ходит ногами своих детей, чтобы вы свои ноги не пачкали вот этими своими биомассами, да, но чтобы понимали, что в вас ходит Бог. Что это святая она, потому что в вас ходит Бог. Угу. Через вас все это.
1: Очень интересно. Очень интересно, Лена, да, впечатляет новые такие грани. Открывает. Спасибо большое, Коля. Спасибо большое вам, дорогие друзья, что проводите с нами это время. Мы ждем ваших отзывов, ваших комментариев и ждем следующей встречи с вами. До свидания.

Случались ли в вашей жизни такие обстоятельства, когда вы искали утешение? Действительно, наверное, каждый человек когда-то сталкивался с сложными моментами жизни, когда ищешь, а что же мне может помочь в данных обстоятельствах? Очень многие люди ищут утешение в разных искусственных, придуманных людьми методах. Кто-то ищет утешение в алкоголе, кто-то где-то сигаретку покурит, кто-то разными другими вещами пытается отвлечь свое внимание. Но бывают такие сложные обстоятельства, которые заставляют человека серьезно переживать. Мы иногда задумываемся, почему вокруг нас так много людей, которые пробуют наркотики или, может быть, углубляются в такие философские размышления, что очень сложно их понять. Люди ищут разные возможности для того, чтобы решить свои проблемы. В Священном Писании есть один библейский отрывок, который способен поддержать и помочь. В книге «Псалтирь» в 36 главе мы читаем, это стих 4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Как можно утешаться Господом? Ведь здесь, в этом отрывке, нет какой-то конкретной, может быть, формулы. А ведь очень хочется нам, чтобы утешение это было простое и еще и долгосрочное. Порой прибегают люди к разным методам. Например, если болит голова, что делать? Вот все плохо, нервозность. Что предпринять в данной ситуации? Иногда люди заваривают чашечку кофе, но получают эффект очень короткий. Краткосрочно помогают такие методы. Господь же предлагает метод, который решит проблемы и надолго. Священное Писание способно формировать характер. В таком случае человек уже не переживает о мелких вопросах. Мы с вами в течение многих лет можем изучать Священное Писание и ничего не видеть. Другой же человек скажет: «Священное Писание полностью изменило мою жизнь». Потому что Библия говорит о том, что предпринять в сложных семейных обстоятельствах или, может быть, в других проблемах житейского характера. Священное Писание учит нас утешаться Господом. И более того,

Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Чего желает ваше сердце? Чего бы вы хотели больше всего? Если что-то вас угнетает и не дает спокойно жить, обратитесь к Господу, помолитесь Ему. Он, безусловно, ответит вам. Может быть, не так, как хочется, не так, как мы ожидаем, но ответ мы обязательно получим.

Ну, если и ощущаем, то здоровую конкуренцию. Вот. Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем заокский перевод также и в Российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковно-славянским переводом Библии, также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также и членами Российского библейского общества. То есть наша работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи, у нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым. Он также был членом Российского библейского общества. Он являлся членом, потом почетным членом нашего правления. И у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. Я у него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что я вот хочу сделать такой перевод, который бы... звучал бы

0: по звучанию своему напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
2: В глубоком смиренье живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
3: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
4: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
5: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
6: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
7: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
8: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: Прямо сейчас мы разбираем самую острую и важную проблему 21 века, которой страдает каждый третий человек – депрессия. Что важно о ней знать? Сегодня мы поговорим на эту тему со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, в Библии есть упоминание о депрессии?
1: Интересный вопрос. Конечно, само слово «депрессия» мы в Библии не встречаем. Но мы на страницах Священного Писания встречаем описание состояния депрессии. И притом неоднократно.
2: Дмитрий Булатов. Священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Вот, например, текст, который я хочу прочитать. Это текст из книги Притчи, 17 глава, 22 текст. Здесь сказано вот так. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». То есть веселое сердце, да, и противопоставляется унылый дух. Веселое сердце, оно благотворно, оно как врачество, оно лечит, оно исцеляет, а унылый дух, он сушит кости. И вот здесь слово «унылый» на русском языке переведено вот этим словом. В переводе с древнееврейского текста это слово переводится как «разбитый», еще можно перевести так, как «разбитый», «разрушенный», «сломленный», «унылый», «измученный», да? Вот это же слово, например, употребляется в других местах Священного Писания, например, тоже в той же книге Притч 15:13. Да? «Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает». Вот здесь вот написано «унывает он», да? И связано с сердечной скорбью. Вот, да? «Дух человека переносит его немощь, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Здесь вот это же слово употребляется, переводится на русский язык словом «пораженный дух». То есть вот оно состояние депрессия, вот оно описание депрессии, унылый дух, унывающий дух, пораженный дух. И ему противопоставляется вот это состояние веселое сердце. Веселое сердце здесь переводится как радостный, веселый. И здесь веселый, прям слово веселый, оно действительно означает, что веселый. Просто некоторые люди

0: как бы не могут себе представить верующего человека достаточно веселым. Дело в том, что мне кажется, что вот из этих двух состояний было время, когда вообще христианство запретило и то, и другое.
1: Это как?
0: И веселый дух, ой, в смысле, да,
1: и унылый дух.
0: И унылый дух,
1: и веселое сердце.
0: И веселое сердце, как бы вообще христианством были, осуждались. Что значит веселое сердце? Ну, нет, человек, верующий человек, он должен быть каким? Строгим, серьезным, серьезным человеком.
1: Намоленным.
0: Да, некая там веселость, она не приветствовалась. Ну и унылый дух, если ты унываешь, если твой дух унылый, если ты, это значит, что маловерие, значит, ты...
1: Плохо молишься.
0: Плохо молишься и так далее, и так далее. Но Священное Писание говорит, что вообще человеку свойственны эти состояния. Но показывается, что одно как врачество, оно лечит, а другое, оно действительно разрушает, оно деструктивно, оно убивает и, в общем...
1: Приводит оно к депрессии. Такая, что тогда получается такое депрессия?
0: Да, это тоже уже вопрос, на ответ на который мы будем искать не уже не на страницах Священного Писания. Да? Ну, то есть, если по-библейски, то депрессия – это равно унылый дух. Вот то, что мы сейчас сказали. Унылый, угнетенный. Слово депрессия – это уже перевод латинского слова. И переводится оно на русский язык как «давить вниз». Угу. «Давить вниз» или «подавить», «подавлять». Да? Это психическое расстройство, основным признаком которого является сниженное, угнетенное, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное настроение. Да? Угу. Снижение или утрата способности получать удовольствие. Вот, да? Обычно... присутствуют некоторые из следующих симптомов. Сниженная самооценка, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройство сна и аппетита. Может сопровождаться даже суицидными тенденциями. Угу. Вот оно, описание депрессии, уже такое научное, более-менее научное, современное.
1: Страшно звучит.
0: Да, звучит страшно. Звучит страшно. Депрессивное настроение в некоторых случаях может быть нормальной временной реакцией на жизненные обстоятельства, такие как, например, потеря близкого человека. Да? Mm-hmm. Это естественно, что у тебя дух будет унывать. И, да, но когда это происходит по каким-то другим причинам, когда это происходит слишком долго или, может быть, не в естественных обстоятельствах, то это уже... может быть, какой-то проблемой. Также депрессия может быть симптомом некоторых соматических заболеваний, то есть результатом каких-то физических болезней тела. Ну, и в результате этого человек может как бы сваливаться в депрессию, потому что он может переживать об этом. Угу. Вот так, как-то так.
1: Ну, я знаю, что есть такое как бы мнение, что верующий человек, он депрессией не страдает. Так ли это? Как вот...
0: Вот хорошо бы, чтобы было так, да. Тогда все, наверное, были бы верующими. Я тоже такое слышал, и вот в связи с этим я хотел бы как раз сказать, что на самом деле, на мой взгляд, это не так. Угу. На мой взгляд, что вот даже библейский текст, который мы с вами прочитали, он говорит... веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Это состояние, которое может напасть, так можно сказать, на любого человека. Угу. Абсолютно на любого человека. И верующий человек тоже может быть подвержен депрессии. Вопрос в том, что уже верующий человек может быть, имеет больше преимуществ пережить депрессию, потому что помимо всех других там, принципов терапии, у него может быть главным помощником Господь являться, да? Но это уже другое дело. Но сам факт того, что верующий человек не страдает депрессией, на мой взгляд, это неправильно. И в связи с этим я хотел бы сейчас поговорить о некоторых мифах, о некоторых мифах, связанных с депрессией.
1: Дмитрий, так что же это за мифы? Расскажите. Угу.
0: Ну, первый миф о депрессии. Депрессия – это несерьезно. Депрессия – это ерунда.

0: На самом деле это не так. Это первый миф. Депрессия – это заболевание, это серьезное заболевание. Исследования во всех странах мира показывают, что депрессия, подобно сердечно-сосудистым заболеваниям, становится наиболее распространенным недугом нашего времени. Вот это по исследованиям, да? Угу. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия опаснее диабета, стенокардии, артрита и астмы. Такой вывод был сделан на основе исследований, которые провела, как уже я сказал, Всемирная организация здравоохранения. Это распространенное расстройство, которым страдают миллионы людей. По данным разных исследователей, им страдает до 20% населения развитых стран. Ну и так далее. И так далее, можно много говорить. Рост депрессии в современной цивилизации связывают еще с высоким темпом жизни, да, повышенным уровнем ее стрессогенности, высокой конкурентностью современного общества, социальной нестабильностью, высоким уровнем миграции, трудовыми и экономическими условиями, неуверенностью в завтрашнем дне. Ну и еще в современном обществе культивируется целый ряд ценностей, обрекающих человека на постоянное недовольство собой. Да, это культ физического личностного совершенства, культ силы, превосходства над другими людьми и личного благополучия. Это заставляет людей тяжело переживать и скрывать свои проблемы и неудачи, лишает их эмоциональной поддержки и обрекает их на одиночество. Но это как бы причиной, я вот рассказал. Но, в общем, депрессия во всех развитых странах – это официальное заболевание, диагноз ставят. Угу. Второй миф – это вот как раз то, о чем ты спрашивала, страдают ли верующие депрессией. Верующие люди депрессией не страдают. Это второй миф. Угу. Конечно, вера в Бога очень помогает. Вера в Бога очень помогает. Но по статистике, каждый шестой житель за свою жизнь, вообще каждый шестой житель за свою жизнь, рано или поздно как бы заболевает депрессией и переживает ее. Вопрос угу. уже там в какой степени, с какой сложностью, но каждый шестой житель. Относится ли к этому числу, к каждому шестому жителю верующие люди? Конечно же, относятся. Да, конечно же, относится. Следующий миф – это депрессия – это признак маловерия. Я тоже считаю, что это миф. И глубоко верующий человек, искренне верующий человек также может заболеть депрессией. Вот здесь что можно сказать? Наш мозг – это самый важный орган нашего тела. Да? И он может заболеть так же, как наше сердце, легкие или печень. Мозг у человека может заболеть. И может заболеть как у верующего,
1: так
0: у неверующего человека. Может заболеть, да. Следующий миф, ну, я его уже тоже так уж обозвал. Молись, и все пройдет.
1: Здорово.
0: Может быть, показаться кому-то слишком жестко, но на самом деле, конечно, в ответ на молитву может прийти исцеление. Но не всегда. Не всегда, то есть не во всех случаях. Есть... Как очень условно разделить, депрессию можно разделить на два таких вида. Это психологическая депрессия. Я под словом психологическая депрессия имею в виду депрессию, которую можно...
1: Ну, это не как заболевание, а больше просто как...
0: Которую можно вылечить, ну, во-первых, да, с помощью терапии. Психологической терапии, психологической помощи. И, во-вторых, она больше связана с какими-то, ну, действительно, с какими-то стрессами, с какой-то, может быть, там, усталостью. Конечно, всегда это химические процессы в нашем головном мозге, это всегда. Но эти химические процессы вот при психологической депрессии не настолько критичны, да, чтобы, может быть, прибегать к
1: медикаментам,
0: к медикаментозной помощи и так далее. Но есть биологическая депрессия. Биологическая депрессия – это тоже такой очень условный термин. Я очень условно и очень упрощенно говорю. Биологическая депрессия – это депрессия, связанная с, ну, как бы изменением, ну, с нехваткой определенных питательных, может быть, минеральных веществ или витаминов каких-то в нашем организме или каких-то других, может быть, сбой гормональный какой-то, сбой, да, нарушение работы нейромедиаторов, головного мозга и так далее, и так далее. То есть это когда тебе никакая психологическая помощь не поможет. Может быть, нужно просто изменить питание, может быть, нужно добавить какие-то вещества в свое питание, может быть, надо изменить какой-то образ жизни, там еще как-то вот так, да. Вот, поэтому здесь, если тебе не хватает просто какого-то химического вещества в организме, которое...

0: Ты просто должен есть с едой, потому что, может быть, твоя пища скудна. Ты молись, не молись, на тебе.
1: Любые разговоры и тебе не помогут.
0: Да. Поэтому вот эти мифы, которые я как бы обозвал. Ну, и еще один миф, что обращаться за профессиональной помощью к психотерапевту не стоит. Все равно не поможет.

0: что у нас как бы психотерапия это больше такая как бы, ну, как бы такая карательная медицина, такой как бы... Это тоже, кстати, искаженный импринт, да?
1: Да.
0: Да, это искаженный импринт, который мы как-то вот-вот упекли в психушку, сделали из нормального человека не человека. Но на самом деле это не всегда так. Конечно, такое возможно, но на самом деле призвание психотерапии в первую очередь выявить болезнь этого человека, да?
1: И помочь.
0: И помочь ему восстановиться, как минимум помочь ему социализироваться, помочь ему как бы найтись в этом мире, максимально приспособиться к этому миру и жить как можно более полноценной жизнью. Поэтому, друзья, то есть...
1: Это как у вас, к примеру, болит нога, вы же не идете?
0: Да, вы же... Вы идете к профессиональному хирургу, который помогает вам... Ну, определить болезнь, помочь, назначить лечение. Вот точно так же и с депрессией. Может быть, пока это вне как бы рамках еще нашего мировоззрения. Но мировоззрение, я имею в виду нашей страны. Но хотя это все уже меняется. Это может даже 10 лет назад уже было.
1: Да, ну, хорошо, сейчас. Что хотя бы эта тенденция...
0: Да, поэтому если вы страдаете депрессией, и у вас есть к кому обратиться, вам нужно действительно обратиться за профессиональной помощью, к людям, которые в этом разбираются и готовы вам помочь. Угу. Вот, это вот такие мифы.
1: Основные какие-то. Ну, Дмитрий, вы затрагивали, откуда берется вот депрессия? Вот можете еще подробнее обратиться к этому моменту?
0: Ну да, мы, по-моему, вначале сказали вкратце, что депрессия, ну, во-первых, сам темп нашего мира, темп нашей жизни, он располагает к депрессии, да? Ну, как я уже сказал, что абсолютно нормально, если у человека дух унывает, когда он пережил какое-то горе. Угу. Это абсолютно нормально. Вот. Вопрос только, задержится он на этой стадии или нет. Да? Ну, на самом деле, ну, как бы, чтобы не повторяться, может быть, стоит сказать, что любая депрессия, она связана с нарушением работы, как я чуть выше сказал, нейромедиаторов нашего головного мозга. Угу. Я, конечно, не психиатр и не психолог, и мне эта тема интересна как священнослужителю с точки зрения такой, ну, пасторской стороны, угу. Поэтому я вопрос этот тоже изучал, но не настолько профессионально, как может быть психотерапевты это знают. Но это всегда неправильная работа нейромедиаторов нашего головного мозга. То есть это всегда химические процессы, сбой этих химических процессов. Некоторые из них, как уже мы сказали, они лечатся путем такой, скажем, психотерапии, с психологом.
1: Ну да, со специалистом,
0: психотерапевтом. Путем угу. общения, путем разговора, путем там, выполнения каких-то заданий, работы над собой. Ну а некоторые виды депрессии требуют медикаментозного вмешательство, лечение, и здесь тот специалист может сказать, что нужно.
1: Что и как.
0: Да.
1: Но вот смотрите, мы говорим, откуда берется, что делать, если вот уже поняли, что депрессия, или как, может быть, предотвратить?
0: Вот это уже вопрос как бы больше, да, к священнослужителю. Ну и, в принципе, ну, может быть, и к психологу тоже. На самом деле... Проще говорить о профилактике, да?
1: Да.
0: Проще поговорить о профилактике. И мы попробуем это сделать. Я дам несколько советов, которые помогут предотвратить депрессию. Угу. Во всяком случае, даже если вы впали в депрессию, поможет, может быть, из нее выйти. Угу. Даже, может быть, поможет из нее выйти. Снова этот библейский текст. Веселое сердце благотворно, угу. как врачество.
1: Как врачество.
0: Вот врачество от депрессии. Веселое сердце. Веселое – это радостное, веселое. А благотворно – слово... Благотворно, как врачество, вот это слово врачество, оно переводится излечение, врачевание. То есть веселое сердце может вылечить, грубо говоря,
1: смех?
0: Депрессию. Да, вот получается, что же такое под, да, под этим?
1: Что подразумевается под этим? Нам вечно смеяться?
0: Да, говорят, что смех без причины тоже, да.
1: Признак не совсем.
0: Да, нет, это мы будем называть, это не смех без причины, это терапия депрессии, да.
1: Нашли обоснование.
0: Да. Ну, я дам несколько советов, что может способствовать или повлиять на то, чтобы сердце было веселым. Что может способствовать или повлиять на то, чтобы сердце было веселым? Во-первых, библейские ценности. Угу. Кстати, вот здесь вот очень важно, потому что не всегда психолог скажем, светский, скажет,

0: об этом. Но исследования в области психологии, в конце, совместно так, с религией, они, вот эти исследования они показывают, что если человек все-таки исповедует библейские ценности, то у него предпосылок к исцелению больше, чем у человека, который нарушает библейские ценности. То есть под библейскими ценностями я подразумеваю, ну, 10 заповедей. Вот они, 10 заповедей. Если человек эти заповеди нарушает, у него шансов свалиться в депрессию намного больше. Но хотя бы просто потому, что он может быть более подвержен чувству вины, да, за свою жизнь, которую он живет вот так вот. Но если человек не нарушает, а исповедует эти библейские ценности, это угу. фундамент, это платформа. Человек на базе здравых, общечеловеческих ценностей, библейских ценностей реабилитируется, восстанавливается всегда лучше и скатывается вот в эти психологически регрессивные состояния всегда меньше, чем вот человек, который не исповедует.
1: Угу, в котором нет этих ценностей.
0: Да. Ага. Второе – это вот маленькие, большие радости. Просто надо их замечать в своей жизни, и маленькие, большие радости, останавливаться на них, позволять себе, может быть, их. Угу. Да? Понимать, что, что это нормально, что это нужно, и радоваться.
1: Нужно, наверное, понять, что вообще, в принципе, тебя радует.
0: Да, их нужно замечать.
1: Да.
0: Нужно понимать, что нужно как бы просто вырабатывать себе позитивное мышление, угу. смотреть на них, обращать на них внимание. Странно, конечно, но следующий совет – это смех. Но все-таки так сказано, что смех, да?
1: Но он помогает, я думаю, что в нашем организме просто вот именно выработки гормонов, эндорфинов, тех же самых.
0: Вот даже улыбка. Есть такой термин, американская улыбка, да. Люди ходят и так вот, да. Но на самом деле это тоже помогает против депрессии. Как угу. невероятно, но это помогает. Человек, который мышцами натягивает свою улыбку, а тем самым это дает сигнал в мозг, что ты улыбаешься, и это уже тебя настраивает на какой-то позитив. И это очень, это может показаться там смешно, но это работает, это рабочий механизм, да. То есть это вот выработка позитивного мышления. Если ты постоянно пытаешься концентрироваться то на негативе, твое сердце будет унылым. Но если mm-hmm. ты будешь замечать вот эти вот маленькие радости, если ты будешь смеяться, когда есть повод посмеяться, почему бы не посмеяться?
1: Да? Почему бы и нет?
0: Твой мозг будет концентрироваться на чем-то положительном. Ну, конечно, стоит сказать, что об отдыхе. Отдых, сон. Очень сильно помогает.
1: Да.
0: Выспавшийся человек – это счастливый человек, поэтому у него больше шансов продержаться и не впасть в депрессию. Поддержка семьи, друзей. Если нужно, группа поддержки какая-то. Сейчас угу. очень сильно помогают такие вещи, как там вот такие проекты, как 12 шагов, малая группа какой-то там. Помощи, поддержки, да. То есть это служение другим
1: церковь,
0: людям, волонтерство.
1: Тоже ведь может помочь.
0: Конечно, в церкви, которой вот я принадлежу, у нас есть малая группа, которую я тоже регулярно посещаю, не в качестве того, что специально хожу туда ради поддержки, но эта малая группа оказывает огромную поддержку на меня лично в церкви, в общении, друзья, коммуникация положительная такая. Конечно же, что еще? Сбалансированное питание. Очень важно. Как я уже говорил, некоторые никакой взаимосвязи не находят. Но на самом деле, если ты просто не доедаешь определенное количество там, белков или не доедаешь какое-то количество витамин, минеральных mm-hmm. веществ, все, у тебя мозг просто... нет питательных веществ, он у тебя функционирует ущербно, и ты тут хоть что сделай, да? Но здесь максимально нужно следить за тем, что ты ешь, в каком количестве ты ешь. В этой теме сейчас просто разобраться, потому что без фанатизма, но очень много полезной информации, она в открытом доступе.
1: Даже если да. что, нутрициологи сейчас могут помочь.
0: Да. Физические упражнения. Мне кажется, что физические упражнения, для меня лично это вообще просто. Если я физически позанимаюсь, я стараюсь регулярно это делать, все, я живу. Если я пропустил время своих физических упражнений, то это меня угнетает.
1: Мне кажется, здесь можно добавить, что если, к примеру, кому-то сложно выполнять какие-то физические упражнения, даже проходить 10 тысяч шагов в день.
0: Конечно, физические упражнения, абсолютно верно, ты, Мария, заметила, физические упражнения нужно подбирать в соответствии со своей

0: и возрастом, и возможностями. Угу. Если вы уже достаточно в таком почетном возрасте, не нужно заставлять или выжимать из себя то, что вам не по силу, иначе можно впасть в депрессию. Но найдите для себя вот именно ту физическую нагрузку, которая будет вас вдохновлять и даст вам силы для жизни. Ну и последнее, это вот привычка благодарности. Угу. Благодарность, позитивное мышление. Я знаю, что во многих клиниках, особенно в христианских клиниках, прям выписывают это в качестве рецепта. Угу. Выписывают и настоятельно рекомендуют. Если ты туда попал, прям и ты лег, вот я знаю одну такую клинику, там прям доктор, он выписывает и как бы прописывает тебе вести дневник благодарности.
1: Здорово.
0: Ты свое мышление настраиваешь вот на это все, как я уже сказал, даже принудительная улыбка, и то лечит твой мозг и помогает тебе
1: мыслить более позитивно.
0: Мыслить более позитивно. Да, вот такие советы я бы дал в качестве профилактики депрессии.
1: Это здорово. А вот какой бы вы дали бы, наверное, завершающий, может быть, совет или как-то подвели бы итог?
0: Вы знаете, завершающий совет очень важная, да, спасибо, что напомнили, очень, очень важная составляющая, помогающая не впасть в депрессию, это прощение. Он просто бомба, потому что, когда мы прощаем, сердце наше освобождается, это очень важно. Христос нас прощает, и мы, когда прощаем, это освобождает наше сердце. Я хочу одну притчу прочитать, и, наверное, вот мы ей закончим. Повстречались как-то на узкой дорожке верующий и депрессия. Да, вот такая притча. Не смогла она пройти мимо, да, и начала прессовать верующего. Ты ничто, верующий. Благодарю за комплимент. Депрессия. Твоя жизнь пуста, в ней нет ничего хорошего. Верующий. Если она пуста, то в ней нет ничего и плохого. Выходит, что я свободен. Депрессия. Любви нет, добра нет, радости нет. Верующий. Однозначно, в рамках данной реальности существуют лишь навязчивые иллюзии, продиктованные человеческим эго. Мы сами их творцы. Депрессия. Над этим миром нависло страдание. Верующий. Но страдание без радости не может и быть. Депрессия. Ты умрешь, так и не осознав истины. Верующий. Ну уж это точно не страшно, ведь впереди еще целая вечная жизнь. Депрессия. Вокруг война, ложь, мерзость и соблазны. Земля погрязла в собственной грязи. Человечество обречено. Верующий. Щедр и милостив Господь. Долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем. И щедроты Его на всех делах Его. Псалом 144, 8, 9. Депрессия. Да ну тебя.
1: Да, действительно. Это просто прекрасная притча. Как в завершении, наверное, подведение итога того, что если человек позитивно мыслит, и если, действительно, у него нет никаких серьезных патологий в плане физиологических, то с Богом нет ничего невозможного.
0: Да, с Богом все намного проще.
2: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам, ибо всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучится, отворяют. Утро – это начало дня, рождение – начало новой судьбы, начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонент.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Жертва абьюзера всегда находится в травмирующем положении. Она испытывает насилие и, как результат, переживает множество разных психологических травм. Чтобы от этого избавиться, нужен процесс реабилитации или самореабилитации. Второй этап реабилитации или самореабилитации – это принятие. Что это значит, об этом поговорим мы прямо сейчас. Суть принятия, суть этого этапа самореабилитации заключается в том, чтобы принять тот факт, что вы были в абьюзивных отношениях. И сделать это весьма непросто. И вот по каким причинам это сделать непросто. Но прежде всего мне хочется сказать о том, что жертва, когда находится в абьюзивных отношениях, она находится как бы на эмоциональных качелях. Как это выглядит? Давайте посмотрим. Как выглядят эти эмоциональные качели? Все очень просто. Сначала вы испытываете массу положительных эмоций во взаимоотношениях с абьюзером. Вы даже можете не догадываться о том, что вы находитесь в таких отношениях. Но потом вдруг эта радость, этот восторг куда-то девается, и все переходит в какую-то фазу резко негативную или даже, возможно, насильственную фазу. После этого абьюзер, понимая, что жертва не может находиться долго, исключительно испытывая отрицательные эмоции, он снова дает вам порцию положительных эмоций. И этот процесс повторяется до бесконечности. Это и есть эмоциональные качели. В чем проблема эмоциональных качелей? Проблема в том, что это не просто смена характера взаимоотношений между вами и вашим мучителем. Дело в том, что всякий раз вы реагируете не только своими эмоциями, но вы реагируете на уровне гормонов и нейромедиаторов. Формируется так называемая биохимическая зависимость. Внутри каждого из нас происходят довольно сложные биохимические процессы. Например, когда мы переживаем отрицательные эмоции, наш организм выбрасывает в кровь большое количество такого гормона, как кортизол. Когда кортизол вырабатывается нашими надпочечниками, то организм наполняется как будто бы силой для того, чтобы реагировать на стресс, потому что кортизол – это как раз-таки гормон стресса. И если происходит, предположим, эмоциональное насилие, то мы не можем как бы отреагировать достаточно ярко, да, то есть мы не можем убежать, мы не можем как бы накричать, потому что вроде бы как формального повода для этого нет. Ведь абьюзер свои манипулятивные практики используют очень тонко. И если речь идет об эмоциональном насилии, о психологическом насилии, то распознать это довольно сложно. Поэтому получается, что мы испытываем негативные эмоции, но не совсем понимаем, что с этим делать и как на это реагировать. Таким образом, уровень кортизола накапливается, и мы находимся в таком состоянии стресса. Следующий отрицательный гормон, который относится к такой функции организма защитной, это адреналин. Адреналин – это гормон, который помогает нам убежать или ударить, то есть отреагировать одним из двух способов. И когда у нас нет возможности реализовать или одну, или другую защитную стратегию, то опять же уровень этого гормона в нашем организме накапливается и тем самым приносит нам довольно большие неприятности. Кортизол и адреналин накапливаются в нашем организме и делают с нами довольно злую шутку. Мы испытываем очень яркие, очень сильные эмоции, но при этом никак их не выражаем. А поскольку эти эмоции мы

испытываем по отношению к конкретному человеку, то мы формируем таким образом очень глубокую привязанность к человеку, даже если мы испытываем негативные эмоции. Но наступает следующая фаза, ну, таких вот положительных эмоций. И в нашу кровь выбрасывается огромное количество дофамина и окситоцина. Это гормоны, которые ответственны за ощущение любви, за ощущение принятия. Эти гормоны формируются и вырабатываются в больших количествах, когда между мужчиной и женщиной происходит сексуальная близость. И это гормоны радости и счастья, так называемые. Они тоже вырабатываются в довольно больших количествах, потому что перепады между хорошими периодами и плохими периодами, они очень отчетливые, они очень яркие. Поэтому при эмоциональных качелях мы получаем очень мощный выброс кортизола и адреналина и многих других гормонов. И с другой стороны, при положительном вот, как бы, развитии событий мы получаем мощный выброс гормонов радости, окситоцина и дофамина. Конечно, я сейчас очень упростил всю эту схему просто для того, чтобы понять, что происходит в нашем организме. На самом деле все, конечно, гораздо сложнее. Но этого знания достаточно для того, чтобы понять, что эта биохимия со временем формирует вот эту биохимическую зависимость. И вот по какой причине очень тяжело уйти от абьюзера, очень тяжело осознать, что ты находился в этих разрушительных, травмирующих отношениях. Кстати, очень многие люди не понимают, как так жертва оказалась в руках такого ужасного человека, как абьюзер. Но еще больше люди не понимают, как жертва не может уйти от человека, который явно бьет, уничтожает, унижает, обесценивает и так далее. Но теперь вы знаете, в чем проблема. В нашем организме включаются очень мощные процессы, которые формируют зависимость на биохимическом уровне. Вот почему так сложно уйти. Мы насколько попадаем в зависимость от естественных, так сказать, наркотиков, да, условно выражаясь, что нам сложно выйти из этих отношений. И поэтому все это формирует, вот все эти процессы, о которых я чуть выше вам сказал, формируют так называемые особого рода нейронные связи. То есть эмоциональные качели и ваша естественная биохимия и формируют те самые нейронные связи. Проще говоря, это особого рода дорожки внутри вот нашего мозга, которые пропускают импульсы в определенном порядке. Другими словами, это наши привычные реакции на ситуацию, в которой мы живем постоянно. Мы привыкаем реагировать на абьюзера отсутствием реакции или попыткой заслужить его доверие. Но вся правда в том, что сделать это невозможно. Вот именно понимая этот процесс, можно научиться выходить из травмирующих отношений. Хотя надо приготовиться к тому, что у вас будут случаться откаты. То есть вы будете хотеть вернуться в отношения, которые вас разрушали. К этому нужно быть готовым, нужно приготовиться к тому, что вам захочется вернуться туда, откуда вы сбежали. Что же делать со всем этим? К счастью, нейронные связи как формируются, так формируются со знаком минус, формируются, чтобы разрушать вас, так они формируются и чтобы созидать вас. Нейронные связи можно переписывать. Как это делать? Я поделюсь этим с вами прямо сейчас. Для того, чтобы справиться с травматическим опытом, нужно пройти определенный процесс. И этот процесс проходит через несколько простых стадий, о которых я хочу вам рассказать прямо сейчас. И первая стадия этого процесса – отрицание. Отрицание – это защитная реакция организма от болезненных ощущений. Наш мозг не хочет, чтобы мы испытывали что-то плохое. Однако здесь не все так просто, и с нашим мозгом нужно поработать. Каким образом? Ну, во-первых, нам стоит понять, что мы можем столкнуться с тем, что к нам будут приходить навязчивые мысли. Ну, например, ведь в наших отношениях не было все так плохо. Таким образом, мы, говоря себе эту фразу, мы пытаемся как бы отрицать

как бы не принимать тот факт, что отношения закончились, и вы сами или абьюзер их прекратил. Хотя это маловероятный сценарий, чтобы абьюзер прекратил отношения. Чаще всего это делает именно жертва, если ей хватает на это сил. Итак, мы начинаем отрицать, что этот опыт целиком плохой. А если он целиком плохой, значит, в принципе, можно в него вернуться. Поэтому это часть стратегии отрицания. Более того, отрицание может выглядеть и как бы иначе, немножко иначе. Когда вы сами себе говорите, ну, я же тоже не идеален. И тут вроде бы появляется достаточная аргументация для того, чтобы, ну, как бы вернуться в отношения. Потому что не только же человек виноват, да, в отношениях, а и вы сами. И самое печальное, что это действительно правда. Скорее всего, вы тоже допускали ошибки в отношениях. Но ошибки в отношениях – это абсолютная норма. Целостные личности, которые создают отношения, они тоже ошибаются. Но за ошибки никто друг друга не уничтожает. Просто ошибки обсуждаются и исправляются. И все, это здоровые отношения. Поэтому отрицание – это первый этап реагирования на то, чтобы принять ситуацию. Вы будете отрицать. Вы будете отрицать реальность того, что это случилось именно с вами. Тем более, когда приходит осознание, что вы попали именно в такие отношения, и все люди вокруг, значимые для вас, об этом узнали, вы начинаете испытывать стыд по этому поводу. Ну, дескать, как я с высшим образованием или с двумя высшими образованиями таким опытом вообще попала в эти отношения. Но помните о том, что эта стадия, она пройдет. Это всего лишь первая стадия горевания, первая стадия расставания с абьюзером. Следующая стадия – это стадия гнева. Когда вы смирились с мыслью, то есть перестали отрицать очевидный факт, что ваши отношения распались, и в принципе в этом, по большому счету, нет ничего такого смертельного, наступает гнев. Вы начинаете злиться. Вы начинаете злиться на обидчика. Вы начинаете злиться на себя. Что сделать в этой ситуации? Но прежде всего, не стоит этот гнев в себе душить. Это естественная реакция организма на то, что с вами происходит. Просто нужно позаботиться о том, чтобы этот гнев выражать конструктивно. Например, в Библии довольно много советов, посвященных гневу. И Библия не запрещает гневаться. Напротив, Библия показывает, как это делать конструктивно. Например, «гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть, тем самым Библия говорит о том, что, в принципе, гневаться можно, но и нужно, но делать это лучше, чем быстрее, тем лучше, чтобы эта негативная эмоция вышла наружу. И если вы испытываете гнев, то выразите его, просто сделайте так, чтобы от этого никто не пострадал. Например, если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется кричать, выйдите в лес и просто прокричитесь. Выразите свои чувства так, чтобы это не причинило никому вреда, и никто от этого не пострадал и не испугался, особенно ваши дети. Может быть, стоит вам выразить этот гнев, поговорив со специалистом. Это может быть психолог, это может быть психотерапевт или пастор, душепопечитель, который разбирается в таких вопросах. Просто расскажите ему о том, насколько сильно вы гневаетесь на человека, который причинил вам сколько боли. Не держите это в себе, расскажите свою историю. Если вы чувствуете гнев на саму себя за то, что вы не смогли вовремя разобрать, выразите этот гнев точно так же. Иногда можно использовать такое упражнение, как записывание, да, вот изложение на бумаге своих чувств. Таким образом, гнев не остается внутри нас. Следующий этап, через который проходит жертва, это торг. Во время торга мы пытаемся договориться с собой. А что, если можно было бы все-таки иначе? А что, если я сделала не все? А что, если можно попробовать как-то по-другому, чтобы отношения все же восстановить? То есть вы чувствуете, насколько вот зависимость, биохимическая зависимость и сформировавшиеся нейронные связи пытаются вас отбросить назад в травмирующий опыт. Но просто знайте о том, что этот торг внутри себя –

0: вы будете испытывать, вам захочется вернуться в отношения, но делать это вовсе не обязательно. Попробуйте опять же рационализировать и еще раз адекватно, объективно оценить ваши отношения. Для этого просто вернитесь в предыдущий шаг, шаг осознания. Более того, стоит научиться переводить его фразы на реальный язык. Вы звоните абьюзеру целый день, а он игнорирует, не берет трубку, не отвечает на ваши сообщения. Переводить это стоит очень просто. Мучайся, тварь. В следующий раз будешь знать, как себя правильно вести. Поэтому, когда вы учитесь распознавать и адекватно переводить фразы абьюзера, вам становится намного легче, и этот торг вас начинает потихонечку попускать. Следующий этап – это депрессия. Депрессию еще можно назвать как тоской, печалью и грустью. На этом этапе вы начинаете вспоминать какие-то события, которые вас когда-то объединяли. Вы пытаетесь вспомнить что-то хорошее в ваших отношениях. Но я очень вам рекомендую называть вещи своими именами. Перестаньте думать о ваших отношениях как о отношениях, в которых было не все плохо, в которых была любовь. Запомните, абьюзер не способен любить. У вас не было любовных отношений. У вас не было нормальной семьи. Вас просто использовали. Вас стирали в порошок. Вы переставали существовать как личность. У вас не было любви. Более того, вам не стоит воспринимать разрыв отношений с абьюзером как поражение. Напротив, не такое уж большое количество людей хотят выйти из абьюзивных отношений. Если вы это сделали, то вы в числе победителей, поэтому вам не о чем грустить и не за что, собственно, просить прощения или как-то возвращаться, тем более уж в эти отношения. Ну и последний этап – это этап принятия. Именно пройдя все эти стадии, как правило, они идут именно в заданном порядке, в большей или меньшей степени. Просто вы можете что-то чувствовать ярче, что-то не так ярко, но в любом случае вы пройдете через этот процесс. И финалом этого процесса является принятие. Принятие того факта, что вы были в этих отношениях, но когда вы прошли этот процесс самореабилитации, то вас это перестает насколько сильно тревожить, что это полностью вашу жизнь ставит в зависимость от вашего опыта. На этом этапе вы свободно можете сказать: «Прошлое – это важная часть меня, но оно уже прошло». По статистике, лишь 2% абьюзеров приходят на реабилитацию. И из них лишь 0,8% доходят до конца. Поэтому чаще всего, оказавшись в токсичных отношениях, выход только один – уходить. Существует много явных признаков, так скажем, звоночков, которые говорят о том, что отношения нужно прекратить. Он или она уже не изменится. В программе «Как прекратить отношения с тираном» я расскажу вам об этих признаках. Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство, Царство Небесное.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках –

записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода.

Многие из нас любят семена подсолнечника. Но есть их не очень эстетично. Поэтому сегодня мы приготовили для вас рецепт интересного паштета из семян подсолнечников, который будет не только вкусным, но еще и очень полезным, потому что мы добавим туда еще кое-что интересное. Для начала мы возьмем семена подсолнечника. Мы их предварительно замочили, дали им возможность активироваться для того, чтобы они уже начали чуть-чуть прорастать. Тогда в них будет больше пользы, больше полезных веществ. Затем мы промыли, и вот сейчас мы высыпаем их в наш блендер. Семечки богаты не только жирами, да, то есть вы знаете, что в семенах есть полезный витамин Е, он нам важен для красоты, но в них еще также очень много микроэлементов. Это селен, это калий. Сюда мы в паштет добавляем чуть-чуть вяленых томатов. Мы часть добавим сразу, а часть потом, чтобы они были красивыми крупинками. Добавляем базилик. Это все для вкуса, для яркости паштета. А сейчас мы добавим нечто очень полезное. Обязательно посмотрите, что мы добавляем. Добавляйте это. Мы добавим сюда куркуму. Вы знаете о пользе куркумы, что это удивительный антиоксидант, который обладает мощнейшим эффектом. В том числе он защищает наш мозг от деменции, от окислительных процессов, воспалительных процессов в мозгу. И для того, чтобы куркума еще больше активировалась, мы добавляем перец. Итак, мы все это добавили. Вы знаете, что куркума, она у нас разводится хорошо именно в жирах, а семена подсолнечника как раз богаты жирами, и они будут создавать вот этот синергетический эффект. Вот такая вот масса у нас получается. Видите, уже такая паштетообразная. Мы сюда добавим еще немного соли для вкуса. Добавим еще для красоты немного паприки. И взобьем еще капельку с добавлением лимонного сока. Вы знаете, что в семенах подсолнечника также содержится железо, а железо, оно гораздо лучше усваивается с витамином С, поэтому будем делать наш паштет еще более полезным. И пришло время, когда мы добавим уже остатки наших томатов именно для красоты. Мы их сюда выкладываем, перемешиваем, и все, паштет готов. Пахнет просто потрясающе. Сейчас мы его выложим в пиалочку. Семечки, они богаты не только микроэлементами, да, про которые мы сказали, они еще являются активным источником клетчатки. Вы знаете уже по нашим программам, сколько клетчатки нужно есть в день. Кто помнит, минимум

0: 25 грамм клетчатки. И вот как раз такой паштет будет давать вам хорошую порцию клетчатки. Этот паштет хорошо есть на завтрак, потому что он будет давать вам очень долгое чувство ощущения сытости. Его, в принципе, можно добавлять каким-то блюдом в качестве добавки жировой, да, основы. Мы знаем, что жиры очень полезны. И вот здесь достаточное количество жиров. Единственный момент, если мы говорим про семена подсолнечника, то там достаточно много омега-6. И если мы с вами едим семечки, то мы должны обязательно балансировать. То есть мы должны съесть что-то, что будет богато омега-9, омега-3, для того, чтобы вот этот баланс соблюдать. Что, пробуем? Я предпочитаю есть такой паштет вот с такими хлебцами. Можно делать это вот прямо так. Намазали, понюхали. Отличный рецепт. Пользуйтесь им и будьте здоровыми.
1: Сегодня рядом со мной фитбол. Мяч для фитнеса. И мы сегодня будем делать упражнения вместе с ним. Он сейчас очень популярен. И дети, и женщины, и мужчины, и пожилые, все категории людей могут использовать этот мяч для того, чтобы дать себе нагрузку, растянуть тело и испытать массу удовольствий. В чем особенности фитбола, этого мяча? В том, что снижается нагрузка с опорно-двигательного аппарата. Требуется включать больше мышц стабилизаторов, но все это приносит много новых эмоций и удовольствия. Начнем упражнение с этим мячом. Первое упражнение, которое сделают, наверное, все, которое нравится всем, это просто на нем поскакать. Просто покачаться на нем. В разные стороны можно покрутиться. Тело испытывает очень легкую, мягкую нагрузку, плавные движения. Вместе с этим мы можем делать движения руками. И здесь тоже вопрос координации. Мы можем делать руки вверх, в бок, вперед. Можем по очереди. Раз, если вы два, три. Если вы будете пробовать, то вы увидите, что не так просто одну руку в одну сторону, другую в другую делать. Руки будут сначала сбиваться, но потом вы сможете это сделать весело и интересно. Да, это упражнение любят все, и дети, и взрослые. И готовы делать его целыми часами. Пойдем дальше. Для следующего упражнения мы сядем тоже на мяч и потом скатимся с него. Аккуратно скатываемся с мяча, практически тазом касаясь пола. Руки поднимаем и руками немножко придерживаем мяч, чтобы он не укатился. И поднимаем таз. Выдох. Потом опускаем таз и начинаем делать эти упражнения. Так называемый мостик. В этот момент очень хорошо задействуются мышцы задней поверхности бедра, ягодиц и поясницы. За счет мяча прогиб поясницы очень хороший и амплитуда достаточно для того, чтобы это упражнение совершать максимально эффективно. Мы можем это упражнение еще разнообразить тем, что тогда, когда подняли таз, зафиксировать его и остаться в этом положении в течение порядка 10 секунд и постоять в таком положении. Мышцы получат дополнительную нагрузку. В это время четырехглавая мышца бедра, она растягивается, а противоположные мышцы, антагонисты, они работают и напрягаются. 10-15 повторений, потом несколько раз задержка, и это упражнение эффективно прорабатывает всю заднюю поверхность бедра, поясницы и ягодиц. Вернувшись в исходное положение, мы отдохнем несколько секундочек. И делаем следующее упражнение. Упражнение для пресса. Мы будем использовать мяч для того, чтобы делать упражнение на пресс. исходное положение практически такое же,

руки за голову, и мы начинаем поднимать торс. Раз, два, три. Многие люди, когда делают это упражнение на полу, испытывают дискомфорт в поясничном отделе и большую нагрузку в поясничном отделе. Когда мы используем фитбол, то мы эту проблему не встречаем, потому что фитбол – это мягкий мяч, который занимает то положение, которое удобно организму. И мы делаем упражнение, нагружая верхнюю часть пресса. Раз. Выдох. Выдох. Выдох. Таким образом, мышцы пресса, они работают в хорошей амплитуде. И опять же, из-за прогиба, который дает нам мяч. И эффективность этого упражнения увеличивается. На пресс мы делаем 15-20 повторений и завершаем это упражнение. Следующее упражнение после упражнения для мышц пресса мы делаем для мышц спины, для мышц антагонистов. И для этого займем следующее положение. Немножко ноги мы расставляем шире, чтобы не скатиться с мяча. Вот. Руки за голову ставим и поднимаем спину. Раз, два. Поднимая спину, мы выдыхаем. Амплитуда этого движения тоже хорошая. Она намного лучше, чем тогда, когда мы делаем это упражнение на полу. За счет мяча тело сгибается, и поэтому амплитуда становится больше, и работа мышц становится лучше. Мы делаем это упражнение тоже 15-20 раз в нескольких повторениях. Следующее упражнение – это отжимание. Отжимания на мяче. И многие люди боятся отжиматься, но вот на мяче отжиматься никому не страшно, не вредно, потому что здесь можно регулировать нагрузку от самой минимальной до максимальной. Мы ложимся на мяч. Занимая такое положение, отжиматься очень легко. Средний хват. Выдох мы делаем тогда, когда мы поднимаемся. Если человеку тяжело, он может немножечко поменять положение, и таким образом ему отжиматься будет легче. Если ему легко, он может поменять положение и занять положение другое, и тогда ему отжиматься будет тяжелее. Каждый может выбрать нагрузку для себя и сделать это упражнение. Многие знают такое упражнение, как планка, но не каждый его делает, потому что это достаточно сложное упражнение в исполнении. При помощи фитбола мы можем сделать и это упражнение. Мы нагрузим те же самые мышцы, но это будет для нас доступно. Исходное положение. Мы встаем на колени, перед собой ставим мяч и выпрямляемся. Занимаем положение и возвращаемся обратно. Раз, два. Раз, два. И во время того, когда мы катимся вперед, и во время того, как мы катимся назад, работают мышцы и спины, и пресса, нагружая весь поясничный отдел. Мы можем остановиться в таком положении на 5-10 секунд. Нам требуются также мышцы-стабилизаторы, чтобы нам не съехать с мяча, и потом вернуться обратно можно. И так сделать несколько раз. Мы встали. Мы удерживаем мяч, чтобы он ни вправо, ни влево не катился. И потом возвращаемся обратно. И делаем этих повторений до 15. Таким образом мы очень хорошо прорабатываем мышцы пресса и мышцы спины. С виду это упражнение кажется простым, но в исполнении оно достаточно сложное. Следующее упражнение мы сделаем лежа на полу. Мы кладем ноги на мяч, кладем руки за голову,

и поднимаем таз. Раз, два, раз, два. В этом положении, в этом упражнении нам тоже требуется задействовать мышцы-стабилизаторы, потому что мяч норовит уйти из-под ног. И совершая это движение, мы тоже можем зафиксировать в верхнем положении свое тело и дать статическую нагрузку для того, чтобы мышцы были

намного сильнее. Мы делаем 10-15 повторений в этом упражнении. Выдох. На усилии мы всегда выдыхаем. Когда мы поднимаем таз, мы совершаем усилие и, соответственно, выдыхаем. Выдох. Исходное положение следующего упражнения такое же, как и в предыдущем. Мы ложимся на пол, только мяч ставим между ног, ноги разводим как можно шире. И упражнение заключается в том, что, сводя ноги, мы пытаемся сжать мяч настолько, насколько это возможно. Сжимая мяч, мы задействуем приводящие мышцы бедра, мы задействуем мышцы тазового дна, мы задействуем множество мышц тазобедренного сустава. И таким образом проводим упражнение. Мы можем, сжав ноги, снова на 10 секунд остаться в таком положении, совершая статическую нагрузку. Отпустили и снова сжимаем. Дыхание, как и в предыдущем упражнении, во время сжатия и нагрузки мы выдыхаем. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Вдох. После этого упражнения мы можем положить ноги на мяч. Мы можем совершить такие действия, немного потряхивая ими, для того, чтобы они могли расслабиться. Упражнений с фитболом достаточно много, и мы можем каждый раз открывать для себя новые упражнения, радуя себя. Божьи принципы здоровья просты, доступны и практически бесплатны. Выбирайте для себя правильные упражнения и помните, что движение – это жизнь.

0: истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Здравствуйте! Сердце человека очень интересно устроено. Многие слышали, что оно работает как насос. Впервые эту метафору предложил английский доктор Гарвей еще на рубеже 16 столетия. Он использовал образ насоса и труб, чтобы лучше объяснить своим ученикам принцип действия кровеносной системы. Если давление в трубах высокое, то это грозит катастрофой. А опасно ли повышение артериального давления для человека? И что можно предпринять, чтобы продлить срок действия и сохранить молодость своего сердца? Сегодня на эти вопросы ответит наш эксперт, врач-кардиолог Марина Павлова. Здравствуйте, Марин.
1: Здравствуйте.
0: Давайте сегодня поговорим с вами о таком распространенном заболевании, как артериальная гипертония. И вот первое, что хотелось бы узнать, как ставят этот диагноз? В том случае, если у человека повышается давление или есть еще какие-то признаки, по которым ставят диагноз?
1: Ну, вообще, в принципе, для того, чтобы поставить диагноз артериальной гипертонии, достаточно, чтобы человек, дважды посетив врача, вот, выдал ему повышенное давление. То есть, если у меня человек приходит первый раз, я замеряю ему давление, оно оказывается повышено, то есть выше, чем 140 на 90. Но, например, говорит, я там, не знаю, понервничал, там у меня стресс был, я только что пробежался или что-нибудь еще. Я говорю, хорошо, приходи еще раз через 2 недели. Он приходит через 2 недели, у него снова повышено давление. В этом случае я могу ему поставить диагноз артериальной гипертонии. То есть, в принципе, диагноз поставить не очень сложно, куда сложнее найти причину повышенного давления и, в общем-то, его вылечить. Вот. А так, да, то есть только повышение давления – это уже повод для того, чтобы поставить этот диагноз.
0: То есть правильно ли я понимаю, что человек даже сам, сидя дома, может себе поставить такой?
1: Естественно.
0: Ясно, хорошо. Тогда, может быть, вы скажете, как правильно измерять это давление и какими именно тонометрами, да, каким отдать предпочтение, потому что их же разные, да, виды сейчас.
1: Да, да, тонометров очень много. Ну, во-первых, все тонометры делятся на электрические и механические. И те, и другие тонометры абсолютно адекватные, в принципе. Если человек один живет и измеряет себе давление один самостоятельно, ему, конечно, удобнее приобрести электрический тонометр, потому что механический тонометр требует, как правило, участия второго человека. Если есть кому померить, то, пожалуйста, можно и механически приобретать. Значит, электрические тонометры тоже бывают разные. Есть полностью автоматизированные тонометры, в которых и воздух нагнетается самим тонометром, и спускается самим. Есть тонометры, в которых воздух нагнетается пользователем. То есть груша есть, грушу ты накачиваешь, а потом он тебе сам спускает. И в данном случае, конечно, удобнее тот, который сам нагнетает, а сам спускает. Почему? Потому что если вы накачиваете грушей воздух, вы уже какую-то работу физическую выполняете, это может повысить ваше давление. И результаты будут не очень адекватными. А также есть тонометры, такие карманные, ручные, которые измеряют давление на запястье.
0: Да, я видела, запястье, у меня был
1: такой. Они очень приблизительные. То есть, в принципе, их не очень рекомендуется использовать именно для вот такой вот рутинной проверки, потому что у них большая погрешность, к сожалению. Да. Все-таки давление лучше измерять на плечевой артерии, которая находится в локтевом сгибе, а не на лучевой. Она тоньше, она хуже прослушивается, вот та, которая находится на запястье.
0: Я, честно говоря, действительно заметила. Я когда сравнивала, потому что вот у меня был такой маленький, и действительно заметила, что большая разница, в общем-то, что доверять ему не стоит.
1: Да, не стоит, действительно. Значит, ну, хотите, могу вам, в принципе, померить давление сейчас. Давайте. В качестве практики. Так, значит, манжета сама, смотрите. Манжета должна быть достаточной ширины. Она должна покрывать около 80% плеча. То есть в том случае, если человек, например, очень длинный и полный, да, манжета должна быть у него пошире, подлиннее. Но это стандарт. Они... Да, они различаются. Но, как правило, вот стандартная манжета, вы как человек стандартной комплекции, поэтому вам она
0: подойдет. Я ребенку, кстати, покупала маленькую.
1: Да, да, да, да, да, да, совершенно верно. Так, вот так. Значит, манжета одевается. Мы видим, здесь вот трубка такая торчит, да? То есть тут фонендоскоп укреплен в саму манжету, потому что аппарат, он же тоже выслушивает ваши тоны. Значит, эта трубка должна быть по средней линии, естественно. Она должна примерно...

0: Примерно быть на 2 сантиметра, вот этот нижний край манжета, примерно на 2 сантиметра выше локтевого сгиба. То есть здесь плечевая артерия наиболее близко к коже подходит, и легче всего прослушать. Значит, манжету мы затягиваем, но не очень туго, то есть мы не должны перетянуть плечо.
1: То есть прям вот совсем?
0: Она должна прилегать плотно, плотно, но не перетягивать. То есть вам должно быть в ней, в принципе, комфортно. У нас тонометр полностью автоматизированный, рука должна быть расслаблена на уровне сердца. Сами вы, в принципе, конечно, тоже должны быть расслаблены.
1: Попытаюсь.
0: По идее, должны откинуться были на спинку стула, у нас не позволяет это сделать микрофон. Вот. Но, в принципе, да, человек должен быть полностью расслаблен, он должен находиться в состоянии покоя. Хотя бы 5 минут покоя должно быть до этого. То есть он не должен выполнять никакой физической работы, а лучше так вот посидеть 5 минуточек, а потом померить себе давление.
1: Только что полы
0: да,
1: помыла,
0: да, да, а потом да, померяю-ка я себе давление, какое оно у меня. Значит, у нас полностью автоматически, поэтому я просто нажимаю кнопку старт, он сейчас сам замерит, заодно замерит пульс. +119/78, +76. Ваши показатели абсолютно нормальные.
1: Очень хорошо.
0: Мы специально молчали, потому что во время измерения давления говорить нельзя. Вы можете сбить вот этот вот электронный прибор. То есть он может за громкой речью, там, за какими-то посторонними шумами, может просто не услышать вот те тоны, которые он слышит. Поэтому,
1: вот
0: да,
1: я
0: делать
1: даже этого
0: это
1: не
0: надо
1: знала.
0: В тишине.
1: Все, понятно. То есть я думала, почему всегда говорят не шуметь, не шуметь.
0: Да, не шуметь именно поэтому.
1: А я думала, потому что человек, который слушает, может не услышать.
0: Ну да, тонометр тоже ведь слушает.
1: А он тоже, оказывается, слушает.
0: Да.
1: Понятно. Скажите тогда, какие есть причины артериальной гипертонии?
0: Да, вообще, конечно, артериальная гипертония – это такой большой диагноз, обширный, да, это собирательное понятие. Это синдром, фактически, который означает, что у человека есть повышенное давление. А вот каковы причины? Причин очень много. Во-первых, артериальная гипертония, она подразделяется на первичную и вторичную. А вторичная гипертония, артериальная гипертония – это то состояние, которое сопровождает какие-то другие заболевания. То есть у человека могут быть определенные заболевания, которые сопровождаются повышенным давлением. Например,
1: понятно.
0: Хронические болезни почек. Некоторые эндокринные болезни, заболевания надпочечников, щитовидной железы, гипоталамо-гипофизарной системы, вот наиболее часто встречающиеся. Вот. В данном случае повышенное давление тоже будет, но это будет не единственное проявление данных заболеваний. Вот в этом случае говорят о вторичной артериальной гипертонии, как правило, лечение направлено больше на устранение именно вот этой причины. То есть лечим основное заболевание, на этом фоне давление тоже становится лучше, нормализуется. В том случае, если повышенное артериальное давление является единственным симптомом заболевания данного человека и других каких-то проявлений, других заболеваний у него нет, то мы говорим о том, что это первичная артериальная гипертония, или как у нас ее называют, гипертоническая болезнь, уже непосредственно. Ее причин как таковых нету. То есть нельзя сказать, что вот конкретно вот это вот вызывает гипертоническую болезнь. Но есть, опять же, факторы риска, то есть совокупность причин, которые могут способствовать повышению артериального давления. Это, они все те же самые, что мы уже перечисляли. Это, например, хронические стрессы, это курение, это гиподинамия, это ожирение, это слишком большое потребление поваренной соли в пище. То есть вот все вот эти причины, они могут способствовать повышению давления. Ну и наследственная предрасположенность, естественно, то есть она у всех заболеваний
1: всегда.
0: Есть, да. То есть если в роду кто-то болел чаще, да, чем-то, то у вас тоже велика вероятность, что вы этим тоже заболеете.
1: Да, понятно, очень жаль. Ну, с этим вопрос вот такой у меня. Если... Ну, получается, что эта болезнь, она такая болезнь старости, что ли, да? Ну, вот
0: да.
1: В старости обязательно она приходит, как правило, обязательно начинает, как говорят, зрение после 40, да, там снижается так, и, в общем-то, и давление приходит. Вот есть какая-то возможность быть и в старости здоровым человеком, и все-таки не страдать повышенным давлением?
0: Ну, собственно, мы для чего-то с вами сидим, как раз-таки для того, чтобы человек, он и в будущем, и в зрелом возрасте чувствовал себя здоровым и был здоровым человеком. Да. Естественно, гипертоническая болезнь – это болезнь возраста. И среди населения старшей возрастной группы, ну, скажем так, пожилых пациентов, гипертоническая болезнь страдает практически каждый второй человек. Вот. Но считать это нормой, что раз половина людей страдает гипертонической болезнью, значит, нормально все. К сожалению, так нельзя, потому что гипертоническая болезнь, она приводит к очень таким удручающим последствиям, о которых мы, может быть, чуть позже, да, коснемся. Поэтому нет, возрастные нормы, они... такие же, как, в общем, для всех возрастов одинаковые. 140 на 90 – это верхняя граница нормы. Самое редкое исключение для пациентов очень пожилых, с очень выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга. Вот для них иногда допускается, скажем так, мягкие значения гипертонии, то есть давление до 160 на 90. Почему? Потому что при более низких значениях у них начинаются признаки гипоксии.

0: мозга. Появляется резкая слабость, головокружение, сонливость. Они могут падать даже вот в обмороке, эти пациенты. Почему? Потому что сосуды забиты атеросклерозом головного мозга. И, в общем-то, мозг это давление повышает для себя, чтобы мог хоть как-то там подпитаться. И
1: если выжить.
0: Мы, да, выжить. Если мы будем говорить, нет, давай тебе 140 на 90 мы сделаем, да, к сожалению, просто кровь до мозга не дойдет, и вот будут признаки гипоксии. Но если даже пациенты пожилые с выраженным атеросклерозом хорошо переносят давление 140 на 90, у них нет признаков гипоксии головного мозга, в таком случае наша цель добиться нормализации давления в любом возрасте.
1: Угу, понятно. Вот тогда как же именно проявляется повышенное давление? Ну, допустим, у человека, который не, ну, в общем-то, не измеряет. Угу, да,
0: и ну, даже и мало не знает, кто измеряет просто так себе давление. Да,
1: да, поэтому хотелось бы узнать, можно ли по каким-то признакам понять, что что-то не то с давлением, что нужно именно померить давление и, в общем-то, начать уже за ним следить.
0: Наиболее частые симптомы повышенного артериального давления следующие. Это головные боли, мелькание мушек перед глазами, головокружение. Некоторые люди ощущают тяжесть в области сердца, как будто что-то закладывает, вот, чувство заложенности. Может быть, небольшая одышка или чувство вот, нехватки воздуха. Вот такие симптомы, наиболее часто встречающиеся. Но я должна сказать, что это... Ну вот на моей практике могу сказать, у пациента 50 на 50, кто-то чувствует, что у него давление повышается, и действительно в этот момент бежит за тонометром, меряет, оказывается, что оно там повышенное. А половина пациентов вообще не ощущает своего давления. И для них это является очень таким неприятным сюрпризом, когда во время медицинского осмотра или там еще по каким-то причинам им измеряют давление, оказывается, что оно очень в таких высоких пределах.
1: Угу.
0: Так что вот могут проявляться, да, могут не проявляться. Еще страшнее, когда не проявляется, потому что человек не знает, что он болен. И он пока вот не дойдет до врача, у него так мысль и не промелькнет, померить себе давление.
1: Да, ну вот, возможно, многие люди считают, что когда у него повышенное давление, да, вот то, о котором он не знает, и он чувствует при этом себя хорошо, как вы говорите, без всех признаков, может ли все-таки это быть таким исключением, исключительной нормой лично, ну, конкретно этого человека?
0: Да. Ну, в общем, да, эти пациенты ввели понятие рабочего давления. Говорят, мое рабочее давление такое-то, то есть давление, при котором я себя хорошо чувствую.
1: Да.
0: Это в корне неверно, потому что то, что вы субъективно не ощущаете повышенного давления, это не значит, что не страдают ваши внутренние органы. Они страдают очень, в общем-таки, капитально, и достаточно многие органы страдают из-за повышенного давления. Поэтому нет, это не повод ни в коей мере не лечить артериальную гипертонию, если она субъективно не ощущается.
1: У меня такой вопрос, он как-то немножко, наверное, каверзный, но а если вот человек, опять к этому же, если человек, который вот при высоком давлении, например, чувствует себя очень хорошо, а когда ему начинают его сбивать, да, как бы в норму вгонять, ему начинаются как раз-таки какие-то признаки неприятные, то есть голова болит или кружится голова, или еще что-то. Вот бывает такое?
0: Бывает, однозначно бывает, особенно у пациентов, которые исходно очень долго существуют с очень высоким давлением.
1: То есть он привык?
0: Такое бывает. Он привык, да, то есть, ну, как привык, он адаптировался, насколько это возможно, к этому давлению. В данном случае рекомендуют давление снижать очень медленно. То есть вначале не более 15% от исходного уровня. То есть если у человека давление 180, мы сразу до 120 не будем ему снижать. Мы снизим до 160 хотя бы. Вот. Потом он походит с этим давлением, да, мы еще чуть-чуть снизим. То есть тактика как раз-таки очень медленного, постепенного снижения артериального давления, чтобы избежать всех тех симптомов, вот этих, о которых вы говорили, да. Они, безусловно, могут быть.
1: То есть надо обязательно очень аккуратно это делать.
0: Конечно.
1: В связи с этим у меня такой вопрос. Возможно, просто у нас же люди любят сами лечиться.
0: Любят.
1: Поэтому, чтобы не было такого, что они сами пойдут сейчас и будут себе сбивать давление. Это исключительно под наблюдением врача можно сделать? Вот таким именно аккуратно сбить давление?
0: Безусловно.
1: То есть самостоятельно человек не должен?
0: Никакого самолечения вообще касательно кардиологической патологии, да и много и другой тоже вообще быть не может, потому что препаратов для снижения давления очень много. У них есть свои показания, а есть противопоказания, которых пациент просто может не знать и не быть осведомлен. У этих препаратов разные дозы, разные взаимодействия и так далее. Поэтому подбор именно лекарственной терапии должен осуществляться только врачом обязательно и под наблюдением пациента. То есть ко мне приходит пациент, например, и я ему назначаю какую-то терапию, начальную, небольшие дозировки, потому что я не знаю, как он отреагирует на них. Он может сразу обрушить давление, потому что, может быть, парадоксальная реакция. Я говорю, значит, вот так принимайте, если все хорошо, нормально переносит, например, через месяц я вас жду. Через месяц он приходит, и я смотрю, достаточно этого лечения или недостаточно. То есть коррегирую дозу или добавляю какой-то еще препарат и так далее.
1: Самим
0: есть,
1: не лечить,
0: нет,
1: потому что можно
0: нет.
1: себе навредить очень
0: конечно,
1: сильно.
0: Конечно.
1: Хорошо, понятно. Гипертония имеет свойство как бы ухудшаться, да, вот со

0: состояние человека, что вообще делать, что будет, если ничего не делать с гипертонией? Угу. Она будет на одном каком-то уровне находиться? И можно...
1: Если бы...
0: Нет, да?
1: То есть... Конечно, нет, конечно. Ну, во-первых, любое хроническое заболевание прогрессирует всегда, если его не лечить. Гипертоническая болезнь очень много осложнений. Сейчас я могу вам более наглядно это продемонстрировать. Угу. Вот видите, у нас тут несчастный человек, который страдает гипертонической болезнью. Значит, во-первых, повышенное артериальное давление, оно травмирует сосудистые стенки. Угу. Оно способствует развитие атеросклероза, прежде
0: сосудистые
1: всего.
0: Сосудистые стенки, это...
1: Да. Угу. Ну, тут атеросклероз, угу, у сердца, тут мы видим бляшки.
0: Да, да, да, да.
1: Кроме того, атеросклероз может быть в сосудах мозга, и это у нас нарушение мозгового кровообращения. Угу. В сердце это ишемическая болезнь сердца. Повышенное давление травмирует почки и приводит к развитию почечной недостаточности в итоге.
0: Вот так.
1: Повышенное давление приводит к утолщению стенок сердца. А когда сердце утолщено, могут развиваться явления сердечной недостаточности. Mm. Сосуды под таким большим напором крови могут даже порваться. И в этом случае возникает кровоизлияние, например, геморрагический инсульт. Наиболее частая его причина – это повышение артериального давления. Угу. Так что атеросклероз, гипертрофия сердца, то есть увеличение сердца, травмирование почек, глаза – то же самое. Там сосудики очень тонкие в сетчатке глаза. Угу. Могут возникать кровоизлияния в сетчатку глаза, вплоть даже до полной потери зрения при вот стабильном высоком повышении артериального давления. Поэтому гипертоническую болезнь нужно лечить. Она чревата очень и очень большими осложнениями.
0: Не ходить, не терпеть, да, не гасить ее просто какими-то...
1: симптоматически, да, что-то там убирать, да, вроде бы полегчало, и дальше пошел.
0: И пошел дальше,
1: да,
0: работать.
1: Ни в коей мере давление нужно лечить постоянно и систематически.
0: Да, потому что очень страшные последствия.
1: Да.
0: А какие существуют тогда, вот, может быть, о методах поговорим, да? Какие,
1: да,
0: существуют методы? И обязательно ли это именно медикаментозно? Угу. Лечится.
1: Значит, в том случае, если гипертоническая болезнь имеет небольшую степень, то есть небольшая степень повышения давления, и если у человека, помните, мы в шкале СКОР с вами говорили,
0: да,
1: то, риск умереть в ближайшие 10 лет, да, угу, если у человека этот риск по этой шкале минимальный, низкий или умеренный, то мы можем ограничиться только немедикаментозными мероприятиями. Это... Значит, нормализация веса, отказ от курения, избегание хронических стрессов, uh-huh, да, то есть все вот эти вещи, потребление как можно меньшего количества соли в пище и все соленые продукты, к которым относятся различные консервы, там, маринады и так далее, все это тоже ограничить и исключить. И соли не более 5 грамм в сутки.
0: Даже...
1: Да, двигательная активность адекватная. То есть, и опять же, человеку это все назначаем, говорим, приходи месяца через 3. Вот всем этим занимайся, приходи. Он приходит, если у него все хорошо, все нормализовалось, то хорошо, так дальше и живи. Если он приходит, несмотря на все мероприятия, вот наши немедикаментозные, у него сохраняется гипертензия, в данном случае мы вынуждены будем назначать какие-то лекарственные препараты для снижения давления. Uh-huh. Кроме того, если человек уже изначально страдает какими-то другими заболеваниями, у него уже случился инфаркт или есть ишемическая болезнь сердца, у него есть сахарный диабет, у него есть нарушение мозгового кровообращения, в таком случае, независимо от уровня артериального давления, мы всегда назначаем препараты, потому что мы как бы боимся рисковать. Это у человека очень высокий риск катастроф различных в ближайшие 10 лет, то есть риск смерти очень велик. Uh-huh. В данном случае, да, мы сразу назначаем препараты. Плюсом, конечно, к немедикаментозным мероприятиям они всегда остаются, то есть нормализация образа жизни, вот о чем я говорила, это всегда присутствует. Это как пациентов, у которых только-только развивалась гипертоническая болезнь, так и для тех пациентов, которые уже, там, не знаю, сколько лет ей страдают.
0: Вот последний маленький вопросик. Uh-huh. Мне интересно, вот лично на вашем опыте, как много людей все-таки следует вашим рекомендациям, да, не медикаментозным, то есть когда им нужно просто начать другой образ жизни и, в общем-то, жить здорово?
1: Это болезненная тема, в общем, потому что таких людей очень мало. Очень тяжело человека смотивировать и переделать. Более, скажем так, в этом плане податливые женщины, вот. А вот мужчинам, они обычно такие лица упрямые очень, им проще какую-нибудь таблетку выпить, чтобы не, да, болело, чтобы нормально ходить, и все.
0: И, да, ничего не менять в жизни.
1: Ничего не менять в жизни. Uh-huh. Хотя и говоришь, что и таблетки-то хуже действуют, если вы курите, и если вы не поймешь, как живете. Они да-да-да, и все равно делают по-своему. К сожалению, вот очень хочу и стучу во все двери, в которые только могу. Обязательно медикаментозное лечение должно идти рука об руку с модификацией образа жизни. Это 50% успеха. Если человек не изменяет свою жизнь, то практически на 50% он лишает себя шансов на дальнейшее вот хорошее такое безбедное существование.
0: Это плане очень обнадеживает. Я надеюсь, что наши зрители сделают выводы обязательно правильные и захотят изменить свой образ жизни в пользу своего здоровья. Вам большое спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Подведем итоги. Если в состоянии покоя ваше давление выше нормы, то стоит обратиться к врачу. Обратите внимание на содержание натрия в вашем рационе. Уменьшите потребление консервированных продуктов и больше двигайтесь. Если у вас есть сердечные заболевания или диабет, то вы попадаете в группу риска развития гипертонии. Изменение образа жизни поможет предотвратить ее развитие или снизить показатели при уже имеющемся заболевании. Желаю вам здоровья! До встречи!

Одной из самых распространенных проблем с кожей является угревая болезнь или акне. Что требуется от нас? Личные усилия. Это питание и ежедневный уход. Об этом мы сегодня поговорим. Ежедневный уход при угревой болезни начинается с теплого умывания. Что способствует появлению акне? Ну, первое – это неправильный уход. То есть закупоривание кожной поры ороговевшим эпидермисом и кожным салом, что и приводит к появлению черных точек или комедонов. Неправильное питание, то есть в рационе большое количество продуктов рафинированных и продуктов, усиливающих выработку кожного сала. Это молоко и молочные продукты. Стресс способствует тоже появлению угревых высыпаний. Также, если есть проблемы с заболеванием желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. Используем очищающий гель затем, то есть поверхностное очищение кожи, убираем избытки кожного сала. Надо сказать, что при угревой проблеме гель подбирается для жирной и комбинированной кожи. Смывание очищающего геля, как обычно, теплой водой. Кожа должна быть хорошо очищена. И в дальнейшем процесс тонизирования. По питанию. Ограничить или исключить животное молоко и молочные субпродукты, так как они усиливают выброс кожного сала. Ну и отличная альтернатива здесь – это зерновое молоко. Овсяное, миндальное, арахисовое, гречневое. Исключить острые приправы – кофе, шоколад, какао. Ограничить сахар и рафинированные продукты. Ну и желательно зеленые коктейли в рационе, чтобы были проростки зерновых, бобовых, зеленые гречки, размолотое льняное семя, ламинарии, фрукты. Ну и пить воды. Пить воды не менее 6-8 стаканов в день. Итак, тонизирование кожи. Здесь желательно использовать тоник не спиртовый, чтобы в составе не было компонентов спиртсодержащих веществ. Поскольку любой спиртовый раствор, он усиливает выброс кожного сала. Итак, нанесение скраба. При угревых высыпаниях здесь мы можем использовать разные варианты. Готовые скрабы для жирной и комбинированной кожи. Также есть домашние варианты. Можем использовать обычную морскую соль, но не крупную, то есть помельче. Также очень хороший вариант домашний – это высушенная цедра цитрусовых, апельсин, лимон, мандарин. Высушить в кофемолке, размельчить и использовать в виде скраба. Скраб, если вы помните, мы говорили об этом в прошлых передачах, наносится на кожу, протирается по косметическим линиям и сразу же смывается для глубокого очищения кожи. Скраб для жирной кожи мы используем через день или 2-3 раза в неделю. При акне очень хорошо использовать угольную маску. Вот сегодня мы с вами ее приготовим. Для этого нужен будет порошковый уголь, активированного угля, пол чайной ложки. Также мы добавляем косметическую глину. Для жирной кожи здесь желательно черная, белая, голубая глина используется, пол чайной ложки. Также мы используем сапропель, зеленый или черный, это илистая грязь, пол чайной ложечки, эфирное масло. Эфирное масло здесь можно использовать

лаванда, можжевельник, пихта, кедр или сосна. И добавление воды. Все это размешиваем до консистенции маски. Нанесение угольной маски. Наносим кисточкой. Принципы нанесения, как обычная маска, мы об этом с вами говорили. Область глаз, область носа, область губ оставляем открытыми. Наносим также на область подбородка, шеи можно, тонким слоем. Маска остается на коже в течение 15 минут. Чтобы получить видимый, заметный результат оздоровления кожи, рекомендуется провести цикл нанесения масок, уходов 15 или 20. Ну, частота применения можно каждый день, можно через день. Здесь особой роли не играет. После 15 минут мы маску смываем, как обычно. После умывания мы тонизируем кожу. Вспоминаем, что после любого контакта с водой кожа должна быть тонизирована. Тоник у нас не спиртовый. Протираем, убираем остатки маски. И готовим кожу к нанесению увлажняющего крема. Жирная кожа, она тоже нуждается в увлажнении. Крем увлажняющий подбирается для жирной кожи и комбинированный. Желательно крема должны быть в основе натуральные. Небольшое количество крема точечными движениями наносим на кожу лица. И можно массирующими легкими движениями, чтобы он впитался. Вот для жирной кожи частота применения увлажняющего крема не обязательно каждый день, особенно летом. Тонизирование обязательно, дважды в день. Зимой на жирную кожу увлажняющий крем наносится ежедневно. Можно ли избавиться совсем от акне? При распространенных высыпаниях нужно обратиться к врачу-дерматологу. При начальных проявлениях этой проблемы правильное питание и систематически правильный ежедневный уход даст положительный результат. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

что делать, так бывает иногда. Ты знай, что есть над облаками цвет —

0: Здравствуйте. В книге чисел описана история о том, как Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея. Почему эта ситуация вообще стала возможной в среде Божьего народа? Чего хотел добиться Корей? И как Бог отреагировал на это? Как сегодня Господь относится к подобным ситуациям? Поговорим об этом. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рада вас видеть в нашей студии. И сегодня мы с вами будем обсуждать очень, на мой взгляд, сложную и драматичную историю, описанную в 16 главе книги чисел. Итак, народ Божий выходит из египетского рабства. У них есть лидер Моисей. Моисей их ведет. И вот вдруг по пути в обетованную землю, в Ханаанскую землю, возникает такой очень сильный конфликт с Моисеем, Моисея и Корея, Дафана и Аверона. Вот вообще в чем заключался этот конфликт? С чего все началось? В чем была претензия со стороны Корея и тех, кто его поддерживал?
1: Да, Юля, спасибо за вопрос. Вы знаете, библейские истории, они так написаны, что нам мало прочитать только один текст, чтобы полностью все понять и осознать. И нужно обязательно обращаться к контексту. Нужно прослеживать предысторию, собственно, о чем вы и спросили. Ну и, конечно, обращать внимание на детали. Это очень важно. И вот когда мы начинаем читать 16 главу, то смотрите, из первого текста мы читаем такие слова. «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан и Аверон, сыны Илиава и Авнан, сын Фалефа, сын Ируима, восстали на Моисея». Остановимся. Угу. Видите, писатель, он тут как бы показывает нам детали. И значит, на них нужно обращать внимание. То есть это очень верная подсказка при чтении Священного Писания. Если есть детали, на них нужно обратить внимание. Это не так просто. Это не просто как бы вот от нечего делать. Угу. А когда мы начинаем вникать в детали, то мы обнаруживаем, что в книге «Исход» в 6 главе, в 18 тексте, чуть шире, говорится о людях, которые только что были перечислены. И мы с вами можем увидеть, что, собственно, Моисей и Корей были двоюродные братья. То есть мы видим, что Кааф – это дедушка, Корей – это сын Ицгара, а отец Ицгара – Кааф. У Моисея отец Амрам, а отец Амрама – также Кааф. То есть у Корея и у Моисея был один общий дедушка, их отцы – Амрам и Ицгар были родными братьями, а они были двоюродными. И вот когда мы начинаем смотреть через призму такого контекста, мы видим, что помимо всего прочего, это еще была семейная драма. Да. То есть это не просто как бы вот, ну, знаете, а говорят, что самые сложные – это семейные драмы. То есть даже однажды я услышал слова такого руководителя, он примерно сказал так: «Помогите мне разобраться с родственниками, а с врагами я сам разберусь». То есть разбираться с родственниками – это всегда сложнее. Это обрастает какими-то там обязательствами, еще чем-то. Да. И вот, ну, это вот первое, что мы…
0: Да, какими-то
1: это обидами, вот самое первое, что мы отметим, что это был очень сложный для Моисея случай. Очень сложный случай. Другое, что мы с вами заметим, что здесь помимо вот, вот этих людей описываются еще сыны Рувима. Да, тут Дафан, Аверон, и опять-таки, это тоже деталь. То есть деталь, которая к чему-то нас должна привести или на чем-то должна сосредоточить наше внимание. Но и исследуя вот этот момент, мы вдруг начинаем замечать, что оказывается, сыны Рувимовы, их стан, он располагался к югу от Скинии, и, собственно, они прилегали вот своим станом к сынам Каафа. То есть это нам говорит о том, что, очевидно, эти люди... Ну, не просто так вот из всех колен вот эти вот все племена вдруг вот так собрались, да? Очевидно, это зрело. То есть они общались, они были соседями по станам. Это, видно, имело какой-то предварительный процесс. Они что-то обсуждали, они влияли друг на

0: друга. И вот мы видим, ну, вообще, вот, знаете, мятежный дух, дух критики, дух недовольства, он заразителен в негативном смысле этого слова. То есть он не может просто вот на одном человеке быть. Этот дух обязательно передается тем, с кем общается этот человек, если не изменить стиль общения, если не изменить вектор этого общения, он обязательно будет влиять.
1: Ну вот, ну, здесь написано, да, что 250 человек еще были, да?
0: Да.
1: Я как бы предваряю, дальше иду. Восстали на Моисея, то есть это автор чисел называет восстанием. Не просто пришли и высказались, а восстали. А дальше с ними 250 мужей. То есть чтобы ты можешь одного соседа подговорить, другого, но чтобы 250 человек за тобой пошли и тебя поддержали, тут действительно нужно серьезную работу провести.
0: Вот вы правильно отметили внимание или обратили внимание на следующую деталь. А следующая деталь, помимо родственников, помимо соседей, следующая деталь, как вы правильно заметили, это как раз начальники племен и колен народа израильского. Это князья. То есть 250 человек – это князья. Из книги чисел первой главы мы видим, что эти люди обычно они управляли тысячами. То есть были, помните, 10 начальники, 50 начальники, 100 начальники, 1000, 10. И вот эти, о ком мы говорим, 250 человек, это князья, они тысячами. То есть это были очень влиятельные люди. Другими словами, мы можем сказать, что, собственно, вот начиная с Корея, простираясь на Дафана, Аверона, вот на ближайших соседей по стану, вот это восстание, вот этот мятеж, он захватил самых именитых людей. То есть людей, в руках которых была сосредоточена власть. И вот когда мы вот это все вот так вот как бы обозреваем, да, то мы начинаем понимать, что Моисей оказался в очень сложной ситуации. То есть фактически против него восстали родственники. А вы знаете, вот когда на человека начинают что-то говорить родственники, то другие люди смотрят и говорят, ну, значит, он совсем пропащий человек. То есть раз уже родные люди на него что-то так говорят, ну, значит, они не защищают, а наоборот. То есть он оказывается в очень сложной ситуации вместе с Аароном. И можно сказать, что вот этот мятеж, он парализовал, наверное, на тот момент общество израильское в плане управления. Потому что, ну, вышел из строя весь аппарат управления. Вот мы можем сказать. Вы задали вопрос, ну, как бы, в чем был смысл, да?
1: Да, или какая претензия была, чего они хотели, да, чем недовольны.
0: Вы знаете, история говорит о том, что все мятежи, они с чего-то начинаются, но они все стихийные. То есть, ну, там, как правило, это нет какой-то там одной конкретной причины, которую взял, устранил, и все решилось, да? Мятеж – это что-то стихийное, это стихия, это то, что расширяется, то, что овладевает, то, что просто уже захватывает новые сферы жизни. Вот это вот здесь мы видим. Но можно ли понять, знаете, в свое время православный священник Ельчининов, он сказал такие слова, он как бы умер в эмиграции, и он сказал такие слова, что каждый человек как минимум заслуживает двух вещей. Вот любой, каждый человек как минимум заслуживает двух вещей. Понимание и сострадание. И вы спросили, можно ли понять их людей. Наверное, я считаю, что вообще верующему человеку нужно стремиться понять каждого человека. Ну, потому что это важно. Вот. Можем ли мы понять этих людей? Возможно, в чем-то мы можем их понять. Ну, второй вопрос или другой вопрос, можем ли мы с ними согласиться? Это как бы отдельно по тексту мы пойдем. Да? Можем ли мы понять? Ну вот и опять мы, когда смотрим на контекст этой истории, мы видим, что вообще-то это было очень непростое время. Мятеж возник после того, как уже народ израильский от Синая пришел в Кадес-Варни. Это они поднялись выше, они подошли почти вплотную к Ханаану. И вы помните, были отправлены соглядатые, которые должны были высмотреть землю. И помните исход, что когда соглядатые вернулись, все прекрасно, все хорошо, кроме одного. Большинство из них, 10 к 2, говорят о том, что мы не сможем овладеть. То есть там живут рефаимы, великаны, там сильный народ, воинственный народ. Мы не готовы к войне, мы вообще не сможем овладеть этой землей. Ну и вы помните, все вот это описывается в предшествующих главах, как все общество пришло вот, ну, в плач, всенародный плач. А Халев и Иисус Навин говорили, нет, мы сможем с Божьей силой мы пойдем и одолеем.

0: Земля хороша, Господь нас не обманул, мы придем, мы завоем. Ну и помните, как продолжилось. Продолжилось тем, что народ на отказ отказался идти, и Господь говорит, хорошо, то есть если вы не хотите, я насильно вас не поведу, хотя я вам обещал, я вас привел, я готов с вами идти, я готов дать вам эту землю, но раз вы не верите, ну и как я вас насильно туда загоню в эту
1: землю?
0: Вы же
1: должны сами своими ногами преодолеть это расстояние.
0: И он говорит, это уже вопрос неверия, это уже вопрос неверия. Помните, Господь говорит, по числу дней, в числе которых ходили эти соглядатые по земле обетованной, 40 дней, день за год я вам даю, что вы теперь будете ходить вокруг да около этой земли 40 лет, пока вот это неверное поколение не вымрет. Просто люди, которые отказались поверить, что раз Бог привел, теперь Он поведет дальше и даст эту землю, тогда они останутся в пустыне. Ну а как? Они не могут выйти.
1: Скитайтесь по пустыне, тут на вас не нападут великаны.
0: И вот смотрите, вот это восстание, оно следует почти сразу после этого. Народ опять огорчился, это народ, да. Люди теперь в другую крайность. Они говорят, нет, мы теперь готовы идти. Нет, веди нас, не хотим 40 лет ходить. Но Господь говорит, вы же не верите, как вас вести? И вот чуть позже возникает вот это вот восстание, мятеж. Поэтому на вопрос, можем ли мы их понять? Первое, наверное, что мы можем сказать, мы можем понять, что это было время величайшего кризиса в среде народа израильского. Потому что, с одной стороны, они у цели, они подошли к Ханаану. С другой стороны, то, что было внутри них, вот это неверие, и они много раз роптали, оно не позволило им войти в эту обетованную землю. Естественно, представьте, вы стремились к чему-то долгое время, да, и вот у вас была мечта, и вы к этому шли, и вот вы пришли, и вы уже у порога этой мечты, вот она сейчас осуществится, и вдруг это не получается. Что мы чаще всего делаем, как грешные люди? Мы ищем виноватых, правда? То есть нам не хочется признать, что это в нас причина, это... Нам нужно найти виноватого, чтобы легче было жить, да? И вот первое, наверное, что мы можем сказать, что вот как я понимаю, первое, они хотели найти виноватого. То есть во всей этой ситуации. Ну, а кто виноват?
1: Лидер.
0: Всегда.
1: Ты нас не можешь никак привести в эту землю.
0: Да, это по умолчанию. То есть тот, кто руководит, он по умолчанию как бы и виноват. Но кроме этого, смотрите, что Моисей им отвечает. 9 стих. «Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли перед обществом, служа для них?» Моисей зрит в корень. Он понимает, что вот эти люди, они воспользовались всенародным вот этим недовольством. Нужно найти какую-то общую тему, в чем можно быть недовольным. Низкие зарплаты, плохой климат, там еще что-то. Нужно найти. Но на самом деле под вот этой общей темой обычно гнездится какая-то очень серьезная, глубокая причина. И вот Моисей как раз указывает на эту причину. Он говорит, вообще-то я же вижу, что ваши притязания во всем этом к тому, что вы хотите теперь быть главными, вы хотите главенствовать. Вам мало даже того, ради чего Господь вас отделил.
1: То есть
0: были
1: у них и так есть власть. То есть
0: это потомки Левия.
1: Да, вы левиты, вы священники, да?
0: Да. А это колено Господь отделил для того, чтобы через это колено служить всем народам. И, собственно, скажем так, это передовое колено в области духовного роста, взаимоотношений с Богом и в области лидерства. То есть колено Левия, оно было передовым. Как священники и те, кто служили для Господа. Поэтому вот здесь мы видим еще глубже вот эту вот причину. Эти люди, они, собственно, и начали. Да? Вот они восстали на Моисея и собрались против Моисея. 3 стих, сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» То есть в самом начале это вырвалось у них.
1: Мне, Иван Ильич, это странно немножко. Понятно, что со стороны очень легко рассуждать. Ведь Моисей был лидером, избранным Богом. Они это знали, они пошли. Изначально было такое положение дел. Моисей их ведет. Он не вдруг откуда-то там, грубо говоря, свалился и начал говорить.

0: о том, что власть в его руках. Они же знали, ну, наверное, да, что Бог его избрал. И тут вдруг они говорят, ну, высказывают претензию, что вообще святы все, и почему вы ставите себя выше народа Господня?
1: Да.
0: А что, они сами хотели встать на его место, получается?
1: Получается, что так, потому что в 9 тексте, который мы прочитали,

0: ближайший, самый ближайший. Знаете, вот когда я думаю о Моисее, я думаю, это вообще был, ну, в моем представлении, после Христа Моисей, наверное, это самый, ну, как бы сказать, самый опытный лидер в среде народа Божьего, в истории народа Божьего, которому очень много пришлось претерпеть. То есть этот человек, вот, ну, представляете, вот он родился в доме рабыни, он вырос во дворцах передовой державы мира, он закончил лучшие университеты самой сильной мировой державы, он опять оказался в пустыне, он 40 лет пас овец, он вернулся, он поднял рабов, из рабства вывел с Божьей помощью. Это было... Ну, это вообще, дайте сегодня кому-то задачу с одним посохом прийти и вывести из какой-то страны какие-то народы. Ну, дайте такую задачу. Да все вам скажут, это невозможно. И вот с Божьей помощью он один со своим посохом воюет с фараоном, с армией. Он выводит народ. Думаете, все закончилось? Нет. Начинается самое сложное. Переведя через Черное море, да, он постоянно вот спотыкается об их ропот, об их неверии, об их претензии. То воды нет, то еды нет, то мяса нет, то песок на зубах скрипит, то очень жарко, то очень холодно. Ну, что угодно. И вот теперь новые претензии, да? Казалось бы, о чем? То есть, ну, что такое? Да, я руководитель, как вы правильно сказали, не я сам себя поставил. Вы помните, он отказывался. И даже Господь ему жестко стал говорить. Да. Он говорит, кто делает? Он косноязычный. Он говорит, я не могу. Чуть ли не заставил его Господь. И вот представляете, насколько обидно человеку, который не рвался, не хотел эти погоны, не стремился, но Бог его попросил, он согласился. И вот теперь к нему приходит самый ближайший, самый именитый, и говорят, нет, тебе как бы вот... ты не должен над всеми главенствовать, ни один ты такой умный, пусть теперь порулят кто-то другой. Да? И вот для меня в этой истории вообще вот очень назидательным является, как действует Моисей.
1: Да.
0: Наверное, в жизни каждого из нас могут случаться ситуации, когда мы испытываем несправедливое отношение к нам. Это бывает. Ну, пусть не в таких масштабах, но бывает. И все равно это бывает больно, и тяжело, и трудно. И вот смотрите, что делает Моисей, да? Самое первое мы видим, что делает Моисей, да? Сейчас, когда они подошли... 4 стих. Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Что делает Моисей? Зачем он лежит на лице, да? Чуть позже, по контексту, мы поймем, что он молится. То есть самое первое... Что делает Моисей? Вот я, знаете, я себя так часто в жизни ловил, и, к сожалению, иногда ловлю на том, что я вот спешу сразу ответить. Ну вот так хочется, особенно когда ты чувствуешь, что это несправедливо, что это некрасиво, что это еще что-то. И ты вот сразу раз и сказал, да? Вот первое, чему мы учимся в этой истории из поведения Моисея, он пока еще ничего им не говорит, он падает на свое лицо. И это самое лучшее, что мы можем... сделать в то время, когда мы сталкиваемся с какой-то несправедливостью, с несправедливым отношением, обвинением, чем угодно. Нужно оставить на какое-то время вот эту вот всю болезненную ситуацию, нужно пасть на лицо перед Богом, нужно вопрошать. Вот это первое, да, что делает Моисей. Да. И, кстати, в этот момент, вот как видно по контексту, Господь ему уже четко дает понимание, как лучше и что лучше делать. А мы это увидим чуть ниже, да? Второе, что мы сразу вот видим, диалог. То есть после общения с Богом Моисей вступает все-таки в диалог с этими людьми. Он бы мог, вы знаете, он бы вполне мог сказать, знаете что? Вы вообще уйдите с моих глаз. Все, вот я вообще даже вас видеть не хочу, слышать не хочу, смотреть на вас мне больно, уйдите. Я столько бы мог вам сказать, мои губы дрожат, а нет. То есть вот этого ничего мы не видел. А ведь могло бы быть, да? И это же действительно больно, это же действительно тяжело, это его соратники.
1: Ну, их очень много. Их как бы здесь надо так либо решительно действовать, либо ты отходишь и даешь власть им. Их 250 человек, как минимум.
0: Ну, смотрите, вот тут мне кажется, что Моисей как раз не переживает. Много их или мало. Мы увидим чуть ниже, что он переживает о другом. Он переживает о том, чтобы они не погибли. Вот это вообще удивительно. Тоже еще одна черта всей этой истории. Вот он начинает вступать с ними в диалог. И вот мы уже читали 9 стих. Неужели вам? Он пытается просто донести до них. Ну, одумайтесь, ну как? И я хочу сказать, это благородная черта. То есть, когда

0: тебя вот обвиняет, он не оправдывается, он не пытается тут доказать, да вы же вспомните, я ж не сам, да вы же меня поставили, да вот такие знамения. Нет, он пытается просто помочь им понять, что стоит за всем этим. Более того, чуть ниже мы читаем 12 стих. «Послал Моисей позвать Дафана, Аверона, сынов Елиава, но они сказали, не пойдем». То есть Моисей не только общается со своими родственниками, с князьями, да, он вот эти племена, которые стояли рядом по станам своим, да, которые подверглись вот этому заражению, он пытается и до них достучаться. Он пытается как бы вот с ними говорить. И, между прочим, когда вот он делает эту попытку, он выслушивает еще больше и еще худшее обвинение в свой адрес, потому что уже Дафан и Аверон, эти племена, говорят, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Дал ли нам овладение поля, виноградники, глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем.
1: Смотрите. На диалог они не хотят выходить.
0: Во-первых, они вообще говорят, что он их вывел из земли, где течет молоко и мед. Они полностью вообще игнорируют тот факт, что они там уже стенали, умирали.
1: В Египте.
0: Там, в Египте сотни лет уже были. И все, их истребляли. Это был геноцид, потому что рождающихся мальчиков бросали, все, убивали. Это, и они говорят, нет, это была земля, где молоко и мед.
1: Романтизируют жизнь
0: теперь,
1: в Египте. Да.
0: Нам не видно в синодальном тексте, но в оригинале текста вот где-то, говоришь, ты хочешь властвовать над нами, да? Вот это слово, оно может подразумевать также завладеть нашим имуществом. И некоторые комментаторы говорят, что плюс ко всему было, если изучать оригинал текста, можно заметить, что как бы было еще одно обвинение. У тебя, Моисей, хитрый план, ты нас вывел в пустыню, мы все умрем, а ты завладеешь нашим имуществом. То есть, понимаете, тут еще как будто бы и подоплека имущественная такая. Моисей все вот это вот слышит, да? И после того, как он попытался вступить в диалог, как-то образумить, достучаться, и видит, что бесполезно, он просто им объявляет то, вот о чем он молился, и то, что ему открыл Господь.
1: И вот дальше интересно, чем все закончилось, да?
0: Да, ну, мы знаем, что Моисей говорит, хорошо, вот этим князьям, вот все, кто притязали на власть, он говорит, хорошо. Вот он не сам борется за правильный ответ. Он говорит, берите свои кадильницы, приходите завтра. Еще одна важная деталь. Не сегодня. Приходите завтра. Бог дает еще время этим людям. Приходите завтра.
1: Время, чтобы
0: Предскини,
1: они
0: чтобы
1: одумались,
0: подумали,
1: да?
0: Чтобы как-то осознали, остыли. Угу. Приходите завтра к воротам скини. Я и Аарон буду тоже стоять со своими кадильницами. И у кого возгорится огонь, да, вот, кого примет Господь, мы все увидим. И помните, они приходят на следующий день, и Господь начинает говорить к Моисею, говорит, скажи людям, чтобы отошли от племен Каяф, Дафана и Аверона, чтобы отошли от шатров.
1: От Кореи, Дафана и Аверона.
0: Да, от Кореи, да, простите, чтобы отошли. Потому что Бог уже увидел, что эти люди идут до конца. То есть они пойдут дальше. Между прочим, если перейти на 17 главу, мы видим, вот вы спросили в самом начале, неужели нужно было так жестоко? Вот неужели? Во-первых, Бог давал время. Во-вторых, когда вот Господь сказал, чтобы на следующий день отошли все люди от вот этих двух зачинщиков, Он дал еще один шанс. И вы знаете, оказывается, даже некоторые сыновья Кореи отошли от Кореи. Мы вот читаем эту историю, но мы замываем, что в псалмах и даже в книге Второзакония, в других перечислениях сынов, мы видим, остались сыны Кореи. О чем нам это говорит? Что все-таки были люди, которые вот эту милость, проявляемую Богом, они приняли, они откликнулись, они осознали и они одумались. Ну и как результат, разверзлась земля, зачинщики погибают, а 250 князней, которые не хотели отступать, они просто... Огонь сошел, но не на кадильнице, а на них. Вот это тоже, ну, об этом можно размышлять, отдельная тема, да. Они сгорели, потому что Господь так и сказал, я освящусь приближающихся мне. То есть они не были достойны. Но самое интересное, что после всего этого, в 17 главе, бунт, ропот, вернее, продолжается.
1: Да, ну, как бы мы, к сожалению...

0: да, не располагаем временем, да. Потому что история очень интересная. Вот можно было, конечно, и на 17 главу перейти. Но все-таки получается, что, да, ну как бы мы обращаем внимание на то, что Корей, Дафан, Аверон, ну, по крайней мере, Корей, да? Ну вот, угу. Ну, вот эти бунтовщики, самые зачинщики из них, они погибают. Погибают они от руки Божьей, не от человеческой. Разверзается под ним земля, под их шатрами, и они все со своими семьями туда, ну, угу. Кто не отошел от них, да, туда как бы их, можно сказать, преисподняя поглотила, угу. Да, похоронена заживо. А остальных бунтовщиков пожрал огонь. То есть Бог все-таки уничтожил бунтовщиков.
1: Ну, смотрите, угу. Давайте вообще пойдем от обратного. От обратного пойдем. Угу. В итоге погибнут грешники или нет?
0: Ну, в итоге,
1: Слово
0: да.
1: Божие говорит, да. Те грешники, которые суде. Не раскаются, не угу. Погибнут. Бог видит конец от начала. Теперь, почему угу. Они погибнут? Возмездие за грехи и смерть. То есть грех в себе несет смерть. Нельзя жить во грехе и не умирать. Нельзя.
0: Но если они погибнут из-за отсутствия раскаяния, получается так.
1: Ну, так же и здесь да. Произошло. Посмотрите, Бог до последнего давал все, чтобы, возможно, и время, и призывы, отойдите, угу. Все, чтобы они одумались. Моисей с ними вел диалог. То есть можно проследить несколько этапов было того, чтобы ну, да, как-то их коснуться, да, но не прошли все это. И вы знаете, есть такое выражение, ну, люди иногда говорят, как тебя земля носит? А я бы сказал так, милостью Божией. Угу. Под нами тоже может рассесться земля, то есть угу. Уже не может нас терпеть, угу. Да, и, а милостью Божией мы ходим по земле, милостью Божией мы живем. И вот мы видим в итоге, да, начинается на следующий, уже через два дня фактически, уже на третий день, продолжается недовольство, уже вот все на глазах у всех. Угу. Это нам говорит о том, что Бог не ошибается, потому что он видел, что это очень сильная зараза пошла, духовная, угу. Порча. И Моисей и Аарон заступаются. За народ, угу. Останавливается истребление народа, угу. И вот только тогда люди, оставшиеся в живых, они начинают понимать, что Божьей милостью они спасены.
0: Угу. Понятно. То есть у этих людей возможность покаяться была, и возможность не одна, но все-таки они себя так накрутили вот в этом грехе непокорности, что в итоге были погублены Богом, и, возможно, это даже отсылка к последнему суду. Но указывает нам на последний.
1: Если можно, да, я да. Бы сказал
0: да,
1: так.
0: Буквально минуту.
1: Эта история остается. Показывает, что мы все на этом пути, потому что мятежник да. И первый зачинщик восстания против Бога – сатана. Угу. И мы все, когда мы не на Божьей угу. Стороне, мы все в этом мятеже. Я хотел бы вот с своей стороны в конце прочитать этот стих Иеремия, 3 глава, угу. Стих 22. Бог призывает нас. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». И дальше. «Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь Бог наш». В этой истории призыв каждому из нас встать на сторону Божию.
0: Угу, понятно. Но это обнадеживает и взывает к нашему смирению. Спасибо вам большое, Иван Ильич, за интересную беседу. Благодарю вас за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему. Thank you.

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века.

Приветствую вас, дорогие друзья, исследователи Слова Божьего, слушатели Слова Божьего. Сегодня наша тема будет о наших стараниях. Нужны ли Богу вообще старания человека? Особенно, когда наши старания такого рода, что, как говорится, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Нужны ли Богу такие старания и как Он на это реагирует? Для исследования этой темы предлагаю открыть Священное Писание на 4 книге Царств, 4 глава 4 книги Царств. И здесь эта история записана с 38 текста. В конце этой главы одна история, случившаяся с пророком Елисеем и сыновьями пророческими. Я предлагаю, чтобы, когда вы смотрите это, слушаете это, вы могли, если имеете Священное Писание рядом, могли открывать и следить по Священному Писанию. Это всегда полезно, и к этому тоже призывает Слово Божье. Тем временем я немного расскажу о той ситуации, которая тогда сложилась. В то время в той земле был голод, и Елисей, пророк Божий, он ходил из города в город, совершая свое пророческое служение. И кроме этого, одна из его обязанностей была преподавать в так называемых пророческих школах. Эти пророческие школы в свое время основал еще пророк Самуил. И там собирались все люди, которые так или иначе хотели глубже исследовать Священное Писание, лучше его понимать, лучше понимать Бога и каким-то образом совершать богослужение. И эти пророческие школы чаще всего находились где-то в достаточно уединенных местах, где люди могли одновременно там и жить, и работать, и обеспечивать себя, и в то же самое время вникать в суть Священного Писания. Одна из работ, которой занимались эти люди, они переписывали Священное Писание и умножали его, потому что это тоже в то время очень кропотливый труд и достаточно дорогой труд тоже был. И вот эта история происходит в одной из таких школ. Читаем 4 Царств, 4 глава с 38 текста. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели перед ним». И сказал он слуге своему: «Поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». Хорошая задача, да, учитывая, что Елисей вместе со своим помощником, своим слугой, с Гиезием, ходили из одного места в другое, и тут они приходят, и на вот это огромное количество людей он Гиезию говорит: «Свари похлебку, а что ты в нее положишь, если сейчас голод?» Тут, конечно, непростой вопрос, а кто бы вызвался помочь тогда? А один сварить, а на сколько, кстати, людей? Тоже хороший вопрос. И мы ответ находим, пролистав, скажем так, до конца этой главы, и видим, что чуть позже вторая история говорит, что там было около 100 человек. «И сказал слуга его: „Что тут я дам 100 человекам?» Около 100 человек находится в этой школе пророческой. Свари похлебку на 100 человек во время голода. Непростая задача, и мы видим, что помогать этому человеку один из этой сотни вызвался. 39 текст читаем: «И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и собрал с него диких плодов в полную одежду свою, и пришел, и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их». Ну, во-первых, у меня сразу целый ворох вопросов к происходящему. Кто этот один, кто пошел помогать варить похлебку, пошел собирать, и почему из 100 человек помогать пошел только один? Я могу себе представить следующие варианты ответов. Во-первых, приказано было только Гиезию сварить похлебку.

остальные вот эти вот, как их называли, сыны пророческие, может быть, они должны были сидеть, слушать какой-то семинар или проповедь Елисея, может быть, они и не должны были вообще этим заниматься. Пусть Гиезий там суетится, бегает, что соберет, то соберет. С другой стороны, учитывая, что Елисей и Гиезий – это люди приходящие и уходящие, а вот эти сыны пророческие здесь проживают более или менее постоянно, может быть, они сами здесь предложат, что нужно принести, может быть, у них какие-то запасы есть, вот. Может быть, они знают, где что растет, куда ходить собирать. Почему никто из них не вызвался помогать, один только? И, конечно, отсюда и следующий вопрос возникает. А может быть, они уже все насобирали? Может быть, уже нечего больше собирать? Что такое голод? Я благодарю Бога, что мне ни разу не приходилось жить во время голода. Поэтому я только теоретически могу себе представить, как это, когда голод. И я полагаю, что эти 100 человек, они должны были кушать и вчера, и позавчера. И, естественно, они наверняка и без Елисея ходили и обходили все окрестные места в надежде что-то найти, может быть, где-то что-то выросло. И, наверное, там уже на многие километры вокруг их жилища все было обобрано. И, наверное, не они одни хотели кушать и ходили что-то собирать. Может ли быть такое, что никто не пошел по той причине, что каждый посидел и посмотрел, а что мы там пойдем? Там уже все обобрано. Там нет ничего. Я вчера ходил, и позавчера ходил, и мы все ходили. Когда Господь дает какое-то поручение, как мы реагируем? Это один из тех уроков, которые мы должны из этой истории усвоить. Вот поручение от пророка Божьего. Свари похлебку для тех, кто рядом. Накорми их, что-то сделай для них. И как мы реагируем? Почему из 100 человек выходит помочь, вызывается добровольцем только один? Хорошая статистика. 1%. Один человек из 100 готов помочь. А все остальные? А у всех остальных 99 имеется у каждого по 99 оправданий, почему он не идет. Пойдут другие. Потому что, мы уже ходили. Потому что, это все равно никто не оценит. Потому что это бессмысленно. И еще много-много-много других самых разнообразных оправданий, которые человек находит для себя, для того, чтобы не выполнить то поручение, которое Господь дает человеку. Действительно, разве я сторож брату моему? Это Гиезию сказали, вари похлебку. Мне ничего не говорили. Господь меня лично никуда не посылал, мне лично ничего не поручал. Я спокойно посижу и буду наслаждаться, пока кто-то приготовит для меня и меня здесь накормит. Откуда он будет брать, мне все равно. А для того, чтобы встать и вызваться и помочь, для того, чтобы действительно быть добровольцем в любом добром деле, 1% в лучшем случае. Но к чему привели эти старания? Один все-таки встал, и пока Гиезий там, наверное, наливал воды в этот огромный котел, пока разводил там костер или огонь под этой водой, второй пошел что-то собирать. Ходил, ходил, написано, пошел собирать овощи. Что он нашел? Дикое вьющееся растение. Насобирал с него плодов, не понял, что это за плоды, не знал их, принес. И написано, накрошил их в котел с похлебкой, так как они не знали их. То есть мы не знаем, что это, поэтому съедим. Но с учетом голода это фактически оправдывает то, что произошло дальше. Потому что дальше написано, как только они стали есть такую похлебку, то подняли крик и говорили, смерть в котле, человек Божий, и не могли есть. То есть то, что они сварили, стало как минимум,

несъедобным, а может быть и ядовитым. Так или иначе, есть это было невозможно. Его старания оказались не то чтобы напрасны, они оказались еще и вредны. Кто знает, что еще туда Гиезий накрошил эту похлебку. Так или иначе, они что-то старались. Может быть, у них были какие-то запасы. Может быть, у них было немножко какой-то крупы. Может быть, немножко каких-то других там еще овощей, или что они туда обычно добавляли. И они из своих запасов туда добавили из расчета на, во время голода хотя бы понемножку, чтобы люди могли перекусить. И этот один человек, который вышел, а 99... ему смотрели вслед. Может быть, он звал кого-то еще, пойдем со мной, поможешь. И вот эти 99 ему смотрели вслед, да что ты там найдешь, там нет ничего. И тут он принес целую охапку этих плодов, написано, в одежду свою он собрал их. Оказывается, его старания были вредны. Они не то, что не принесли пользы, они испортили и ту практически пустую похлебку, которая там была. Что с этим надо сделать? Какая должна быть реакция у всех? Какая была реакция у всех? Как чувствовал себя этот человек, который постарался? Мы только что говорили о том, что вот он доброволец, вот он человек, который хотел послужить Господу, послужить пророку в данном случае, послужить всем своим друзьям, близким, с кем они там совершали, с кем они там учились вместе. Послужил, называется. И я думаю, эти 99 на него смотрели не самым красивым взглядом. В лучшем случае, наверное, сказали бы, не говорили ли мы тебе, не ходи, ничего хорошего там нет. А в худшем? Может быть, действительно и обвиняли, и проклинали. Даже молча смотрели на него и говорили, тут мы могли бы хотя бы горячей воды этой с какими-то приправами попить. А теперь это вообще есть невозможно. Что делает Господь? Как Бог реагирует на наши старания? Возопили они к Елисею, пророку Божьему, человеку Божьему. И Елисей на это реагирует самым, что ни на есть, странным образом. Он говорит, подайте муки. Потребовал принести муки, муку ему принесли. Тоже, наверное, много ее не было, но заначка какую-то нашли. Приносят ему, и он высыпает ее в котел. Как бы вы отреагировали, когда вы точно знаете, что в этом котле несъедобное? Что нужно было сделать с этим котлом? Вылить, поставить заново, ну, потеряли бы еще час времени, и попытаться еще что-то, может быть, поискать, еще что-то, может быть, сварить. Может быть, они думали, сейчас Гиезий, то есть сейчас Елисей возьмет эту муку и, может быть, из нее прикажет что-то еще сделать. Ну, будем, значит, хлеб есть, лепешки какие-то. А он ее туда. Он берет самое дорогое, что у них есть во время голода, и высыпает вот в эти, старания, бессмысленные и вредные старания, которые произвел вот этот один доброволец. Как высоко Бог через пророка оценивает старания, искренние, добрые старания человека. Мы очень часто не хотим стараться, потому что мы говорим, да бессмысленно все это. Никто не оценит. Господь, Он оценит. Он оценил старания этого человека в самое дорогое, что у них было, в муку во время голода. И когда он всыпал эту муку в этот котел, пока там все ахнули и были в шоке, и не знали, как реагировать, он говорит Гиезию, вот теперь подавай, и пускай едят. И написано, и не стало ничего вредного в котле. Реакция Божия на наши старания. Наши старания в любой сфере.

нашей жизни, особенно когда мы пытаемся по Слову Божьему что-то сделать, они очень часто как старания этого человека. Мы стараемся кому-то что-то объяснить, не понимают. Мы стараемся кого-то спасти, привести к Богу, рассказать ему о Христе, чтобы он поверил, не верит. Мы стараемся показать добрый пример христианской жизни, добродетели своим близким или своим детям. В самый неподходящий момент мы показываем истинный свой характер, вспылив или другим каким-то образом показывая несовершенство нашего характера. И каждый раз все наши старания куда-то насмарку. Господь говорит: «Я знаю». Я знаю искренность, я знаю мотив, я знаю, зачем ты ходил. Он готов приложить к этим стараниям все самое доброе. В одной из тем мы рассмотрим, как Господь говорит: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, братолюбие, любовь. Покажите, прилагая все старание». Наши старания не приведут нас ко спасению. Наши старания не приведут никого ко спасению. Но Божье благословение поверх наших таких корявых и неугодных и порой бессмысленных стараний, Божье благословение сделает эти старания ценными. Это то, что Господь сделал здесь. Но на этом история не заканчивается. Не стало ничего вредного в котле, поели. И дальше написано: пришел некто из Ваал-Шалиши, то есть из недалекого там города, где они находились, и принес человеку Божию хлебный начаток. 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. Что за хлебный начаток и зачем его принесли Елисею? Судя по всему, это была такая форма пожертвований или десятины, если хотите. Человек во время голода посчитал нужным, что даже сейчас, когда ни у кого ничего нет, когда он еле-еле что-то вырастил, он тоже должен вернуть Господу ту часть, которая принадлежит Богу. Обычно все подобные десятины, пожертвования приносились в храм священникам. Почему в данном случае это принесли Елисею? Дело в том, что к этому моменту народ израильский уже был разделен на два разных царства. И храм находился фактически в другой стране, в Иудее. Елисей совершал свое служение в Северном царстве, в Израильском. И там священников, истинных Божьих священников уже не было. Там были разные священники, но это были священники, в первую очередь, культа Ваала, которые приносили свои жертвы не истинному Богу. Этот человек понимал, что он должен возвратить свои дары, свои пожертвования Господу. И он посчитал нужным и посчитал возможным принести их Божьему пророку, тому, кто на его территории совершает служение Богу. И он приносит, находит Елисея вот здесь, среди других, вот, как написано, сынов пророческих, вот в этой школе пророческой, находит там Елисея и дает Елисею. Много? 20 ячменных хлебцев, наверное, не очень большие, и сырые зерна в шелухе. То, что вот у него выросло, то, что он посчитал вот этим начатком. И когда он принес, Елисей говорит Гиезию: «Отдай людям, пусть едят». Вот на эту-то фразу Гиезий потом и говорит: «Что тут я дам 100 человекам?» Действительно,
Мы сегодня

сегодня здесь, может быть, еще завтра здесь, а потом Елисей с Гиезием пойдут в путь дальше. Может быть, им надо посетить еще один город, может быть, еще одну подобную школу пророков в другом где-то месте, еще кому-то послужить. Они постоянно находились в движении, в пути. И 20 ячменных хлебцев на двоих, ну, это можно по хлебцу на день, это как минимум на неделю, можно и на две растянуть, наверное, пусть с учетом голода, это им хорошо, это на неделю пропитание. А что тут я дам 100 человекам? По кусочку на каждого? Они не почувствуют этого. Но Елисей повторяет свое повеление. «Отдай людям, пусть едят, ибо так, говорит Господь, насытятся и останется». Тот же самый вопрос о стараниях человеческих. Вот этот человек, который пришел и принес свои пожертвования, он тоже думает, много ли это? Он наверняка видел, сколько там сыновей пророческих, сколько там людей. Что такое там для 100 человек он принес? Он наверняка мог подумать, вот эти 20 хлебцев и горсть зерен, они важнее для моей семьи. И можно было бы оставить. Но он посчитал, что он должен быть верный Господу и в малом, и во многом, и когда есть изобилие, и когда голод. И я уверен, хотя здесь нет об этом дальнейшего продолжения, и нет даже имени этого человека, но я уверен, что этот человек не остался без особого Божьего благословения и пропитания в это время голода. Потому что Господь никогда не бросает верных своих детей. Если Он настолько благословил даже старания вот этого одного добровольца из сотни, который принес тут неизвестных плодов, то тем более Он благословил старания вот этого человека, который принес 20 ячменных хлебцев. И когда Елисей сказал «отдай людям, пусть едят», происходит чудо, которое мы увидим еще раз в будущем, когда Христос будет несколькими хлебами и несколькими рыбками кормить уже не 100, а 5000 человек. И сейчас написано, так говорит Господь, насытятся и останется. И Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Как правило, на выходе остается больше, чем изначально было принесено. Вспоминая евангельскую уже историю, когда там было 5 хлебов и 2 рыбки, и они разделили это на 5000 человек, притом не считая женщин и детей, сколько на самом деле народу было сказать очень сложно, осталось, написано, собрали 12 коробов полных. То есть 12 корзин, 12 сумок, 12 вот емкостей каких-то из всего лишь 5 хлебов и 2 рыбок. Возвращаясь к этой истории, сколько осталось? Насытились и еще осталось. Человек в голод голодный и наверняка съест больше, чем мог бы съесть в обычное время. 100 человек наелись 20 хлебами и еще осталось. Я уверен, Господь таким образом хотел показать, насколько важны даже маленькие старания даже одного человека. В этой истории постарались 2. Один доброволец из этих 100, и Господь благословил. Один верный Господу человек, верный в пожертвованиях, верный в десятинах, который пришел и принес Пророку Божьему вот этот начаток несколько хлебов. Наверняка он был свидетелем вот этого благословения и увидел

как Бог может использовать вот то малое. Посмотрите на себя, остановитесь, подумайте о своей собственной жизни. Когда Господь призывает каждого из нас к каким-то действиям, читая Священное Писание, мы можем увидеть подобных призывов много. Призыв к исследованию Писания, призыв к проповеди Евангелия, призыв к свидетельству о том, что Господь сделал в нашей жизни, как Господь изменил нас. И много других различных призывов. Как мы реагируем на эти призывы? Мы можем сказать, как 99. Это не к нам относится. Это он сказал Гиезию, и Гиезий пусть и делает. Это было написано апостолам, апостолы пусть и делают. Это пастырям, пастыри пусть делают. А это евреям, это евреи пусть делают. А это послание к римлянам, тоже не к нам. И мы можем найти 99 оправданий, почему нам не следует быть вот этими Божьими свидетелями, Божьими добровольцами, почему нам не следует исполнять Божьи заповеди сегодня, так как Он говорит. Но каждый раз, когда какой-то человек начинает исполнять Божье повеление, он получает благословение. И даже если на первый взгляд кажется, что наши старания не приносят никакого результата вообще, а то бывает, что наши старания приносят еще и отрицательный результат, не опускайте руки, потому что потерпите и увидите, как эти старания принесут благословение. Эти старания оценит в первую очередь Господь. И через эти малые старания, и через эту верность Господу будет благословение не только тому одному, который старался, но и остальным 99, которые были получатели этих благословений. Пусть Господь благословит каждого из нас, когда мы откликаемся на Божий призыв. И когда Господь говорит: «Поставь котел, свари похлебку», когда Господь говорит: «Принеси пожертвование, верни десятину», когда Господь говорит: «Засвидетельствуй о том, что я сделал тебе», верный в малом будет поставлен над многим. Да благословит Господь каждого из вас. Аминь.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Случалось ли вам чувствовать себя недостойными или, может быть, людьми второго сорта? А может быть, крутилась в голове мысль о том, что Бог не примет, не услышит или не ответит на просьбу? Так ли это на самом деле? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы также продолжаем наш цикл «Библия-2.

0: 21 века. И с нашим гостем, священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко, мы разбираемся, отвечаем на эти и другие вопросы, которые у нас возникают при прочтении. Мы продолжаем сегодня с вами, да, Вадим Анатольевич, читать 7 главу. Но прежде мне хотелось спросить, вот мы все-таки про 21 век, да, говорим и здесь живем. Можете ли вы сказать о том, что же важного и ценного мы можем почерпнуть из предыдущих глав для нас сейчас?
1: Да, безусловно, это важно. Даже в нашей истории государства какого-либо или всемирной истории есть события, которые в прошлом повлияли на современность и будущность. Угу. Если мы говорим об истории, описанной в Евангелии от Марка, о том, что Сын Божий Иисус Христос пришел на нашу землю, мы должны согласиться и понять, что это повлияло на нас сегодня, на наше будущее в общем и на будущее всей нашей земли, нашей планеты Земля. То, о чем мы говорили уже до сих пор, как Царствие Божие захватывает новые территории здесь, на этой земле. Пришел Царь Иисус Христос, обещанный Мессия. Он действует таким образом, чтобы люди могли Его понять, принять, услышать и пожелать последовать за Ним. Он помогает им сформировать доверие, упование, веру, помогает увидеть, что Он готов поддерживать их, служить их нуждам, если человек готов с Господом строить взаимоотношения посредством молитвы, упования, понимания Бога через Его Слово, через Его закон.
0: Спасти его от этого греха, да, от этого зла, да, которое, к сожалению, мы порой погрязаем или, да, да, увязаем в этом. Хорошо. Вообще, это на самом деле важные мысли, которые, мне кажется, наши зрители так и хотят услышать вот эту поддержку, вот эту опору, которую мы находим в Иисусе Христе. И мы продолжаем сегодня с вами говорить про интересные такие истории, про интересных персонажей Библии, которые своим опытом показывают, да, и учат нас важным мыслям, да, и как порой выходить из каких-либо ситуаций. Да, и те истории, которые происходили с ними, актуальны и, да, для нас.
1: Это, да, точно.
0: Тоже важны нашему зрителю, как, да, учат нас о том, как мы можем спастись в этом мире.
1: Это точно.
0: Так, о чем же у нас сегодня пойдет речь?
1: Да, мы сегодня вновь последуем за Господом туда, куда Он пойдет. И еще раз увидим, что то, о чем вы в начале нашей встречи сказали, о чувстве недостоинства, если кто-то из нас их испытывал, такие чувства, или испытывает сейчас, то мы не одиноки в этом нашем мироощущении или понимании. Да? И как Иисус Христос пытается развеять вот это утвержденное в некоторых людях недостоинство своим отношением к ним. Об этом мы сегодня будем читать и говорить.
0: Хорошо, тогда начнем.
1: Так, итак, последуем за переводом современным в Библии. Мы читаем перевод Института перевода Библии в Заокском, 7 глава, с 24 текста. «Покинув то место, он пошел в область Тира. Там он вошел в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии. Но сделать этого было невозможно. И тотчас некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышав об Иисусе и придя, пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, сирофиникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери. Он же сказал ей: «Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Господин», — ответила она, — «и собаки едят крохи, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей: «Ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес». И когда она вернулась домой, то нашла свое дитя спокойно лежавшим в постели, и бес вышел.
0: Отрывок, который, допустим, у меня возникает, благодаря которому у меня возникает очень много вопросов. И, наверное, самый первый – это, да, почему вообще Христос как бы вышел, и снова какое-то таинство возникает, да, он, да, вошел в дом, да, и просил об этом снова никому не говорить.
1: Мы с вами немного ранее читали о том, что Христос предлагал своим ученикам пойти в уединенное место,

0: много отдохнуть.
1: Да.
0: Когда мы читаем здесь в начале этого отрывка, что Иисус Христос отправляется в пределы или в область Тира, это была языческая территория. А если вспомнить, мы можем вспомнить то, с чем, с каким отношением Иисус Христос сталкивался на территории Галилеи или Палестины. Какое это было отношение? Враждебное. Он всегда чувствовал враждебность со стороны духовных лидеров, правителей. Да, его везде хотели подловить где-то, в чем-то укорить и так далее, и так далее.
1: Судить, да, вот это, вот
0: это один момент. То есть Христос тоже нуждался в моменте тишины. Другой момент, который очень часто мы находим в Евангелии и Марка, и не только евангелиста Марка, это то, что, что называется, можно читать между строк. Иисус Христос никогда не оказывался в каком-то месте случайно. И он всегда, его действия были продиктованы каким-то внутренним откликом на ту нужду, которая оказывалась там, где он оказывался. И очевидно, когда мы читаем дальше, что Христос не просто так оказался здесь, хотя он хотел побыть один. Мы читаем, да, что он хотел уединиться в доме, но невозможно было этого сделать. И то, что дальше мы читаем о женщине, если есть, да, какие-то мысли, вопросы, давайте вместе разберем.
1: Да, вот здесь вот возникает такой вопрос. Ну, самый первый, наверное, который возник, это мы уже, конечно, говорили про изгнание бесов. Но вот хочется еще раз прояснить. Вот здесь ребенок. Да, был одержим. Хочется спросить, за что, вот, за что ребенку? Что, он был как-то, что, ребенок уже был в детстве недостоин, что вот тут вот бесы его посетили? Где он так нагрешил?
0: Да, очевидно, что как бы, но это не действиями ребенка обусловлена вот его одержимость. Видите, может быть, нужно еще раз сказать, что любое наше болезнь, скажем, или одержимость является следствием греха. Но не всегда это следствие моего греха, личного греха. То есть любая болезнь на земле, она является следствием первого греха, который совершили наши прародители. Если расширить вот, рамки только Евангелия от Марка. То есть все несовершенство, все поломанное, судьба человеческая, болезнь, неизлечимая болезнь, это все следствие греха. Который когда-то,
1: падение, которое,
0: да,
1: когда-то произошло.
0: Когда-то наши прародители отступили от Господа и доверили себя в руки дьявола, сатане. Это, во-первых, первая мысль. Вторая мысль, что действительно некоторые наши болезни являются следствием моего греха, моего греховного поведения.
1: Но можем ли мы сказать, допустим, о том, что вот когда мы грешим, это значит, Бог нас так наказывает, потому что мы вот неправы, потому что мы делаем неправильно, как там написано. Или, может быть, ну, наверное, логичнее, это то, что следствие нашего греха, это, скорее всего, следствие того, что мы делали неправильно и навредили себе. Бог же не просто так давал правила не для того, чтобы мы их как бы исполняли, да, а для того, чтобы нам становилось лучше.
0: Безусловно. Вот вопрос в том, что Бог настолько как бы верен своему же правилу и закону, что он дает мне свободу выбора испытать последствия моего же выбора. Ведь он предвидит и знает, что мои действия могут привести меня в очень тяжелое состояние. Но он не всегда становится впереди меня и говорит только, извините за выражение, через мой труп.
1: Да.
0: Да, он не делает этого. Он дает мне возможность пойти тем путем, которым я желаю пойти. Но в то же время, когда я хочу пойти к Господу, он уже стоит и ждет меня, что он уже будет меня встречать. Это один момент. Другой момент. Мы уже с вами тоже читали в предыдущих главах, когда бесы, обращаясь к Иисусу Христу, и не только в Евангелии от Марка, есть и в других евангелистах, обращаясь к Нему, говорят, «Ты пришел мучить нас. Зачем ты пришел?» Вот. А в других местах, когда у евангелиста Марка это не описано, но у других евангелистов описано, когда Христос был искушаем сатаной в пустыне в начале его служения, то там есть такая фраза, когда сатана говорит, если ты поклонишься мне, я дам тебе все царства мира, потому что они принадлежат мне. Нужно понимать, что Христос пришел на территорию врага. И наша земля – это территория сатаны. Потому что наши прародители отдали ему, себя отдали ему во власть. Поэтому сатана, как законный правитель, он может властвовать над ребенком, Он может властвовать над взрослым человеком, над здоровым, больным от того времени. Поэтому мы не можем всегда сказать, почему это

0: Так.
1: Мне кажется, вот здесь вот такая хорошая параллель, о которой вы тоже уже говорили, о том, что когда мы приходим ко Христу, да, ну то есть мы принимаем его, там, да, открываем свое сердце, делаем его чистым в плане того, что разрешаем ему жить,
0: да,
1: да, у нас, мы тем самым наполняемся силой, да, Христа, и уже идем, так скажем, по доброму пути, да, да, следуем его благой вести,
0: да,
1: как мы это говорили. И также вы говорили о том, что мы можем находиться во власти сатаны, когда не делаем этот выбор.
0: Да.
1: При этом мы не можем, да, осуждать наших там прародителей, говорить, что они там не правы, а мы правы, да, потому что мы все грешны.
0: Верно. Вот как бы нам не хотелось верить в истинность этой, в этой фразы, истинность этой фразы, но она действительно имеет место быть, и ее совершенство абсолютное. Нету середины.
1: Угу.
0: Когда мы говорим о человеческом сердце, о его принадлежности к какой-то идее, желанию, простите, моде, там, веяниям времени и так далее, нету середины.
1: Угу.
0: Конечно, есть вещи безобидные. Вот, есть вещи безобидные, на которых я стою, и это там, может быть, середина. Но когда мы
1: говорим... Какие это могут быть вещи?
0: Сейчас, ага. Я скажу об основных, да? Но когда мы говорим о том, что человек имеет цели, желания, направление жизни, да, ради чего он живет, что он делает, каковы его мотивы в сегодняшнем дне и вообще в жизни, здесь середины не бывает.
1: Угу.
0: Или я знаю Господа и стараюсь жить по принципам Господа, я всегда на стороне Господа, а это поддерживается тем, что я с утра встаю и говорю: Господи, я приглашаю Тебя в свою жизнь, пожалуйста, будь со мной, я хочу с Тобой прожить этот день.
1: Угу.
0: Если я этого не делаю, я всегда нахожусь на стороне дьявола. Будет ли он мной властвовать в этот момент открыто, как бесы властвовали тем или иным человеком, мы не знаем. Но даже пассивное его действие или пассивное мое действие не избрание Бога автоматически переставляет меня на сторону врага, дьявола.
1: То есть середины нет.
0: К сожалению, да, наши телезрители, слушатели, к сожалению, Мария, то, как нам открывает Библия, таков расклад, простите за выражение, да?
1: Да.
0: Вот в нашем мире. Поэтому, ну, это и ничего, ну, с другой стороны, мы не можем сказать, что это очень что-то сложно или невообразимо. Нет, Бог приглашает, приходи ко мне, да, живи со мною. И Он говорит, что Царствие Божие уже пришло, оно уже вот реально, можно его пощупать.
1: Причем мы говорили с вами в прошлых программах о том, что на самом деле это просто. Просто помолиться, сказать о том, что, Боже, я так в Тебе нуждаюсь, да, мы... Каждый вообще день в чем-то нуждаемся. У нас есть нужда.
0: Безусловно.
1: Поэтому в этом нет ничего сложного. Вот как раз-таки счастье в простом.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Но вы спросили, какие могут быть нейтральные вещи. Да? Ну, бывает так, что я, допустим, одежду выбираю. Да. Если, конечно, допустим, моя одежда не оскорбляет кого-то, потому что я могу прийти в какое-то общество, где социальный статус тех людей, которым я пришел, он очень низкий, ну, в силу обстоятельств. Но я могу прийти в такой одежде, которая вызовет у этих людей чувство недостоинства. Если я вот этого не понимаю, и из-за моего поведения люди чувствуют себя униженными, это и есть вот этот выбор, где я стою. Я уже автоматически перехожу на сторону врага душ человеческих, потому что его задача угнетать, убить, погубить и так далее, и так далее. Есть интересная фраза, которая мне нравится. Это не библейская фраза, но комментаторы христиане говорят, да, что любой человек в присутствии Христа не чувствовал себя униженным. А когда мы читали с вами о книжниках, о фарисеях, о религиозных лидерах общества, в их присутствии человек считал себя грешником. Как это происходило, да, доподлинно мы не можем описать. Но мы уже читали, они осуждали то, как люди омывали руки или не омывали, как они сидели, как они стояли, какой профессией они занимались, насколько они знали законы или не знали, и так далее, и так далее. Вот по отношению ко Христу, человек, когда встречался с Ним, он не чувствовал себя ниже по положению.
1: Значит, мотив униженный, оскорбленный – это сатанинский мотив.
0: Только
1: да,
0: так.
1: Которому да. Мы не должны следовать.
0: Ну, вот в этой как раз таки истории этот эпизод и показывает, да, что женщина, она была язычницей, еще раз поясним, это люди, которые во времена Иисуса Христа поклонялись не живому Богу, а любым
1: богам.
0: Идолам, да, изображением, сделанным из камня. И вот она просит у Господа помощи.
1: Мне интересно, вот, кстати, вот здесь...

0: ответ, который дается, очень такой философский. Можно ли как-то его обосновать и применить в нашей жизни? Что здесь вообще имелось в виду? Он вообще говорит о том, что все, дочь твоя исцелена, когда вот он дает ему ответ.
1: Вы имеете в виду, что Христос отвечает ей? Или...
0: Да, да, и то, что Христос ей отвечает.
1: Да, ну давайте последовательно найдем. Да, то есть Христос ей говорит, она его спрашивает, она просит его о помощи. И Христос ей говорит фразу «нехорошо».

0: сам.
1: Да.
0: Вот, очевидно, но и то, как отвечает женщина Христу, она поняла, о ком речь. И она поняла, кто она.
1: Угу. Ну, то есть тем самым он ей дал ответ. Да.
0: Указал на ее место.
1: Да.
0: Конечно, мы понимаем, что или что-то здесь Бог забыл, кто он, то есть пытаясь поддерживать разделение, которое было, или что-то здесь было другое. Но нам нужно еще раз понять, да, что Христос пришел в языческую территорию, с ним пришли ученики.
1: Угу.
0: И в то время, как мы уже читали, религиозные лидеры поддерживали эту идею, что они, последователи иудаизма, евреи, они исключительный народ, потому что Бог им дал законы напрямую, а все остальные – это нечистые.
1: Угу.
0: Это нечистые. И благословение, в первую очередь, если вдруг Бог, давайте возьмем кавычки эту фразу, захотел кого-то благословить, то он в первую очередь благословит кого?
1: Тех, кто ему.
0: Иудея, да, из народа израильского. А эти все, они второсортные. И, к сожалению, окружающие люди понимали это, язычники понимали это, что если прийти ко Христу, то нужно пройти очень-очень долгий этап, потому что там впереди стоят те, кто достойны, а мы недостойны. Эта женщина, вот она говорит, я недостойна, я знаю, что я, простите за выражение, собака.
1: Угу.
0: Но наш Бог так не поступает, наш Господь так не действует. Поэтому в этом случае мы очевидно понимаем и видим, что Иисус Христос допускает в своих словах такое отношение, чтобы ученики посмотрели на то, что происходит. Потому что, будучи под влиянием религиозных лидеров своего общества, они, возможно, также относились к этим людям. А Христос пытается вот эту стену, не знаю, китайскую, или как ее хотите назовите, религиозную стену, разрушить. Он пытается показать, что есть нужда, нужда и у язычника, но Господня помощь не видит барьеров или пределов, по которым нельзя бы помочь этому человеку.
1: Помощь Бога без границ.
0: Да. Поэтому вот здесь, как бы, когда мы читаем, я иногда сам, когда читаю эту историю, я съеживаюсь, но думаю, ну как Христос мог так ответить? Как Он допустил себе в своих словах это произношение? Но в то же время вот то, что она ответила, и Христос ее поддержал. Она сказала, да, что собаки едят также крохи из-под стола. То есть она говорит, я готова лишь на малую часть, но, пожалуйста, помоги мне. И мы видим, что Христос, он не удержался. Он сказал, да, конечно, я хочу помочь тебе. То есть заведомо от начала у Христа не было нежелания помочь.
1: А может быть, можно ли мы здесь так рассуждать, что на самом деле он не хотел бы унизить и оскорбить, но при этом сам он как бы отстаивает здесь свою границу в том плане, что мы же все-таки на вражеской территории, и она-то не верит в Бога живого.
0: Uh-huh.
1: И тем самым показывая, что как бы, ну, ты же вообще не веришь, ты тут не со мной, как бы напоминая ей про этот момент. Можно ли мы так рассуждать здесь? Что он как бы просто не возвышается, не унижает, а просто расставляет все точки над «и», так скажем.
0: Вы знаете, вот опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, иногда Иисус Христос, обращаясь к кому-то, кто приходил к Нему просить помощи, исцелялся, Христос говорит им такую фразу «Иди, вера твоя спасла тебя».
1: Угу.
0: Хотя в данный момент человек обращался к Нему не о спасении, в общем плане, а об исцелении от какой-то болезни.
1: Угу, конкретно, да.
0: Да, конкретно какой-то болезни. И мне кажется, я как читаю Евангелие, понимаю, что иногда Христос кому-то помогает в рамках только исцеления от болезни. И больше этот человек, к сожалению, не мог ничего воспринять.
1: Угу.
0: В силу его социального, может быть, поражения, простите за выражение, или духовного понимания, или еще чего-то. Только это он мог воспринять.
1: Угу.
0: Но были случаи, когда исцеленный видел в Иисусе Христе не просто врача хорошего, а видел что-то большее. И вот такому человеку Христос говорит, да, это я, вера твоя спасла тебя. То есть ты нашел вот это единение с Богом. Поэтому в отношении этой женщины мы не знаем, каков ее был поиск, богопоиск. был ли у нее или не был. Да, хотел ли этим Христос подчеркнуть ее вот эту религиозную, религиозное мировоззрение, что она там на уровне, ну, простите за выражение, плинтуса, да,

0: поклоняется какому-то изображению, которое сама же сделала, может быть, из камня. Мы не знаем. Вот. Но Христос готов был помочь, потому что Он видел нужду этой женщины.
1: Можем ли мы сказать о том, что сейчас мы тоже с этим сталкиваемся? Что, допустим, ну, мы знаем, что у нас очень много есть разных религиозных течений, да, в 21 веке, да, и люди верят в разное, совершенно да. в разное. Мы знаем, что человеку очень важно во что-то верить. Да, ну, либо не верить и быть убежденным в противоположной точке зрения. Можем ли мы сказать о том, что Бог все равно относится к всем людям так же, ну, одинаково, да, и готов прийти на помощь?
0: В Евангелии мы видим, что, вот, в частности, по отношению к ученикам, мы это всегда подчеркивали. Христос вел их от одного знания к другому знанию. От одного знания к другому знанию. И Христос очень огорчался, когда они не делали вот эту связь между прошлым опытом и настоящим опытом. Конечно, Господь принимает даже плач маленького ребенка или любого человека, как он есть. Но если человек, научаясь, имея возможности научаться познанию Бога, и не делает этого, его сердце просто огрубевает, как у учеников. Он перестает понимать да, Бога. Поэтому у Господа нет пределов нашему принятию. Будь я христианином, иудеем, мусульманином или кем-либо другим. Я не могу запретить Богу меня слышать. Бог меня слышит, как свое дитя. Но когда я не сопоставляю, не расту в этом богопознании и вхождении с Богом, я просто окаменеваю. Я начинаю, да, больше, может быть, исполнять обряд какой-то, забывая о том, что Бог не требует служения ни рук, ни ног, ни других моих частей тела. Да? Вот. Поэтому, да, Бог слышит. Искренность всегда Богом принимается. Искренность всегда принимается. Но Бог хочет, чтобы я возрастал в богопознании. Чтобы я понимал Его волю и Слово Божие, которое Он оставил для меня. Понимал Его закон, а Его закон – возлюби Господа, возлюби ближнего. Понимал, как жить здесь на земле, как действовать в тех или иных ситуациях. В этом суть.
1: Да, спасибо. Да, интересный такой момент.
0: Давайте закончим, да. чтобы эту главу, и еще раз тогда мы вернемся и к этой части. Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю. Морю Галилейскому, со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы ему в уши, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал ему: «Эфата», что значит «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ, и с восхищением они говорили, как хорошо он все делает. И глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
1: Да, как хорошо он все делает.
0: Мы можем тоже это резюмировать, да?
1: Да, это точно. Да, с каждым разом все равно эта фраза очень применима. Это правда. Почему так? Почему, кстати, вот раньше мы видим, да, постоянно были исцеления, Бог исцелял, а мы вообще сейчас ну, не можем, кстати, исцелять людей. И нет такого, что люди исцеляются от каких-то сильных, так скажем, болезней.
0: Я как-то размышлял об этой истории и постарался в ней увидеть больше, чем просто ну, текст. Мы понимаем, что Библия была ограничена, поэтому только эпизод описан. Мы же знаем, что, допустим, глухие, они глухи не потому, что они... прошу прощения, немые. Они немы не потому, что они немые, а потому, что они глухие.
1: Да, да, это вот. Взаимосвязано.
0: Да, и вот здесь я то, что вижу, написано, что когда Христос совершил действия, которые для нас, может быть, непонятны. Он плюнул, да, он коснулся, он помазал. Нет никакой здесь магии в этих действиях. Так Господь совершил, да. Но что произошло? Написано, что этот человек стал говорить ясно. То есть я понимаю, что не просто Христос восстановил его речевой аппарат. Он наполнил его разум всеми теми звуками, которые он до сих пор не мог слышать. Это все равно, что как если бы ребенку, да, который никогда не слышал, ему ставят слух.

0: слуховой аппарат, и он начинает говорить, но его речь действительно очень несвязная, потому что у него нет взаимосвязи между звуком, слухом и языком. А у этого человека в мгновение это произошло. Поэтому вот в этом чуде, ну, для меня невообразимое чудо. Это как,
1: это правда.
0: Да, как вот размер этой вселенной. Да, мы видим солнце, каждый даст свет, но и оно настолько от нас далеко, что мы бы узнали о нем, если бы его отключили только через 7,5 минут, как мы говорили, да, с вами. Также и здесь. Здесь происходит намного больше и совершенное, чем можно только вот, используя наши слова, это почитать. Вы спросили, почему таких явных событий или чудес не происходит сейчас. Нет, безусловно, сила Божия не ограничена. Но мы с вами уже читали и находили эпизоды, когда в некоторых местах, и в частности в своем городе, Христос не мог совершить чудес.
1: Угу.
0: И там были условия того, что в Него не верили. Господа не верили. Более того, когда мы читаем дальше Евангелие, повествование, мы находим, что ученики совершали чудеса. Но в истории христианства потом это сходит на нет. То есть было время, когда необходимо было показать, что у Бога есть сила это сделать. Но у Бога не было цели, ну, если так можно сказать, да, только так и всегда действовать. У Бога есть цель. У Бога есть план, и у Бога есть завершенные события, когда эта земля восстановится от всех болезней. От всех болезней. И даже если взять этих людей, которые, допустим, мы читали в предыдущей встрече или чуть ранее об исцелении дочери Иаира.
1: Угу.
0: Маленькая девочка, 12 лет, да, Бог ее воскресил, но она в конечном итоге не жила вечно.
1: Нет, конечно.
0: Она все равно умерла. Поэтому то, что делает Господь вот в этом повествовании, Он показывает, что придет время, и в частности мы читаем это в последней книге Откровения, когда Господь говорит, я сотру с глаз всякую слезу, не будет никакой болезни и ничего. Но и сегодня у христиан очень много опытов и эпизодов в жизни, когда Бог совершает такие чудеса, исцеление совершает. Поэтому мы можем быть уверены, можем сказать, что Бог продолжает действовать, но Он совершает это намного в большем масштабе для того, чтобы в будущем все восстановить. Чтобы не было ни одной уже как бы болезни, ни одной печали, которую сегодня мы испытываем.
1: Спасибо большое, Вадим Анатольевич, что рассказали нам о том, что на самом деле мы все равны, что мы,
0: да, это так,
1: каждый достойны общение с Богом, и то, что Он нам может помочь в наших сложных и трудных ситуациях, и вообще, когда мы просто к Нему,
0: да,
1: обращаемся.
0: Лишь закончим, может быть. Мы по-человечески, наверное, понимаем, что мы бы не были бы согласны на такие взаимоотношения в семье между родителями, детьми или мужем и женой, когда я прихожу к жене только тогда, когда мне что-то нужно от нее.
1: Ну,
0: когда,
1: да,
0: я с чем-то сам не могу справиться.
1: Угу.
0: Мы ведь радуемся вместе, вместе огорчаемся, плачем, что-то строим, делаем. Также мы не хотели бы учить нашего ребенка, чтобы он обращался ко мне только тогда, когда ему нужна помощь. Что-то подобное в наших отношениях с Господом. Моя нужда, она сразу обращает взгляд Господа на меня.
1: Угу.
0: Бог смотрит на меня, готов. Но Он огорчается, когда я... когда Он удовлетворил мою нужду, и я потом живу без Него. А потом приходит эпизод, и я вновь это делаю. Это не взаимоотношения. Это потребительство. А Господь хочет вот чистоты вот этих взаимоотношений, чтобы я и радовался с Ним, и печалился с Ним, потому что Он мой Отец, Он небесный мой Отец.
1: Да, совершенно верно. Он наша жизнь, наша опора и поддержка.
0: Это точно так.
1: Благодарю вас за такие мудрые размышления и за участие в программе.
0: Слава Богу.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам, что смотрели нашу программу. Делитесь впечатлениями и вопросами в комментариях. Нам важно ваше мнение. Пусть Бог благословит вас. Всего вам доброго.

0: Даша, смотри, какие красивые куклы.
1: Не трогай, мама не разрешает.
0: А я хочу играть.
1: Ты можешь их сломать.
0: А я не буду их ломать.
2: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
0: Я хочу с ними поиграть.
2: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
0: А я хочу сейчас.
1: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
2: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
0: Что?
2: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
3: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
4: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
0: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
1: Ах, да, это твои куклы, забирай.
4: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
0: Какое мороженое? Я тоже хочу.
1: Клубничное.
4: Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
5: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
0: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
5: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
2: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
5: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
2: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
1: Это как? Это что? Город стоит на городе?
2: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
6: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
0: Он жил 4000 лет назад?
2: Да, Авраам жил около 4000 лет назад.
0: Ого!
2: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
6: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
0: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
2: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
6: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
1: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
0: Он любил Бога, и Бог его любил.
2: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
4: И куда он пошел?
6: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята. Что-то у нас Марк задерживается.
1: А вот и Марк.
2: Ну и тяжеленный. Привет, ребята.
0: Марк, это что за фонарь? Ты зачем его принес-то?
2: А, это я подарок нашел для своего друга Илюшки. У него сегодня день рождения.
0: Как это нашел? Где?
2: Представляешь, Надь, иду я сегодня на программу, а на бульваре старые фонари меняют на новые. Новые такие блестящие, красивые, а старые свалили в кучу. Пока с ними специальная мусорная машина не приехала. Вот я и взял один.
0: Марк, а ты уверен, что Илюшка обрадуется твоему подарку?
2: Конечно, уверен. Илюшка давно мечтает о фонарике. Тем более, он мне говорит, что хочет большой подарок. Представляешь, я исполню сразу две Илюшкины мечты. Подарю ему большой фонарь.
0: Марк, а ты хотел бы, чтобы тебе тоже такой фонарь подарили?
2: Нет, мне такой точно не нужен. Во-первых, мне его ставить некуда. Во-вторых, с него уж вся краска пооблетела. И вообще, у меня дома есть классный маленький фонарик. Ну зачем мне этот?
0: По-моему, Марк, ты так старался, что совсем забыл про один чудесный совет, который записан в заправдошней книге. Вот он, смотри, вот здесь написано.
2: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Это же золотое правило.
0: Да, Марк, и если ему следовать, то можно быть уверенным, что твой подарок точно обрадует друга. Думаю, сейчас самое время для заправдошней истории, в которой мы расскажем о том, какое чудо Бог совершил с теми, кто умеет подарить то, что очень нужно самому.

0: В давние времена жил на земле пророк, которого звали Илия.
1: Моего друга тоже так зовут. Только этот Илия был пророк, то есть человек, который передавал людям то, что велел сказать ему Бог.
0: И вот однажды Бог повелел пророку пойти к царю Ахаву.
1: Царь Ахав был злым, непослушным Богу человеком. Учил свой народ плохому. Поэтому Илия пришел к нему и сказал: «Не будет в твоем царстве дождя долгое время».
0: Марк, как ты думаешь, что может случиться, когда долго нет дождя?
1: Я думаю, что не нужно будет носить с собой зонт, и можно будет гулять каждый день.
0: А еще, Марк, не будет урожая. Не вырастут ни яблоки, ни груши, не будет орехов, семечек, зерна. А это значит, что не будет и муки.
1: Так что же, выходит, нельзя будет испечь мой любимый яблочный пирог?
0: Не только пирог, но даже и обычный хлеб. И вот когда в той стране не стало дождя и наступил голод, Бог повелел Илии пойти к ручью.
1: Там он и остался жить. А каждое утро и каждый вечер к пророку прилетали вороны и приносили ему пищу.
0: А дождя все не было и не было, так что даже ручей высох, и Илии нечего стало пить.
1: Тогда Бог сказал пророку: «Пойди в Сидонскую землю, в Сарепту, и там одна женщина накормит тебя».
0: Илия послушался Бога и пошел.

0: вот у городских ворот он увидел бедную женщину и попросил у нее немного воды и хлеба.
1: И рассказала ему женщина, что нету у нее хлеба, только осталось в катке горсть муки и немного масла в кувшине. Из этого она собиралась испечь маленькую лепешку для себя и сына. Это была их последняя еда.
0: Тогда Илий сказал ей: «Не бойся, пойди и сделай небольшую лепешку и принеси ее мне, а для себя и сына сделаешь после. Потому что Господь сказал, что в катке не кончится мука, а в кувшине не кончится масло, пока снова не пойдет дождь».
1: И пошла женщина домой. Взяла последнюю горстку муки и остатки масла и испекла из этого лепешку. Потом принесла свою последнюю еду пророку. С тех пор, как Бог и обещал, каждый день и женщина, и ее семья, и пророк Илия ели вкусный хлеб.
0: За правду, потому что в катке не заканчивалась мука, а в кувшине не убывало масло. Вот такое чудо совершил Бог в доме женщины, которая не пожалела отдать последнюю горсточку муки.
1: Надь, у меня есть идея. Давай я спрошу у папы, если он позволит, подарю Илюшке мой маленький фонарик.
2: Фонарик? Это замечательно. Ну, если не получится подарить его, то можно что-нибудь еще придумать. Марк, а ты помнишь, какие подарки тебе сделал Иисус?
1: Конечно, помню. Он создал меня, и поэтому я живу.
2: За правду. Он подарил тебе жизнь. А еще?
1: Маму еще он подарил, папу, нашу кошку, попугая, речку, дом, солнце.
2: Ого, сколько подарков! А самое главное, Марк, Господь Иисус подарил тебе самого себя, то есть свою дружбу. И теперь он всегда рядом, хоть и не видим пока.
1: Рядом с Илюшкой целых два друга, Иисус и я. Правда, я не всегда бываю рядом, да и видит он меня только по выходным.
2: Тогда, Марк, предлагаю тебе смастерить для Илюшки открытку-фокус, на которой вы будете всегда рядом.
1: Открытку-фокус? Здорово!
2: Для начала мне нужна чашка чайная.
1: Надь, мы не успеем сделать открытку, если будем сейчас чай пить.
2: Нет, чашка мне нужна для того, чтобы обвести на картоне ровный круг, который нужно будет сейчас вырезать.
1: А у меня наготове ножницы.
2: Ну, тогда работай.
1: Интересно, что у нас получится?
2: Терпение, мой друг, терпение. Так, сейчас мы разделим наш круг пополам, рисуем полоску такую. Теперь с одной стороны нарисуем твоего друга Илюшку.

Дальше. Переворачиваем наш кружок вверх ногами. Так. И с другой стороны рисуем тебя, Марк. Щёлочка, глазки. Так, смотри, Марк, что у нас получилось. Здесь ты, а здесь Илюшка. Теперь нам нужно с помощью шила сделать с обеих сторон открытки небольшие дырочки. Так, с одной стороны вот делаем. И с другой стороны. Теперь отрезаем небольшие резинки. Одна. И точно такую же еще одну резиночку. Вот. Далее складываем ее пополам. И вот концы резинки с помощью шила вставляем в эти дырочки.

0: И дальше нужно завязать здесь узелок, чтобы она не вылетела назад. Завязываем небольшой узелок. Так, то же самое делаем с другой стороны. Далее берем нашу открытку и поворачиваем ее несколько раз. А сейчас фокус. Так, что получается?
1: Вот так фокус. Мы с Илюшкой рядом стоим. Надь, а я вспомнила еще один подарок, который подарил мне Бог.
0: Какой?
1: Это мой друг Илюшка.
0: За правду, Марк, чудесный подарок.
1: Ребята, напишите нам, а что подарил Бог вам?
0: Или нарисуйте, а мы будем ждать ваши письма.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ребята, иногда чувствуешь, что летнее время самое лучшее и самое драгоценное. Почему-то сегодня как раз тот день.
1: Это потому, что от лета осталось всего-навсего несколько дней. Привет!

0: как раз и бывает, когда чего-то мало, ценишь это больше. Ну, что ни говори, лето кончается. Обидно.
1: А я знаю один способ, как продлить лето.

0: Вот.
1: Получается, лето продлить совсем несложно. Надо только найти плаксу кота и накормить его молоком.
0: Или сметаной, а можно сливками. Корми себе кота, и лето никогда не закончится.
1: И где же этого кота найти?
0: Вот на этот вопрос, если честно, у меня ответа нет. Кот куда-то просто спрятался, и никто его не может найти. Вот лето на убыли идет.
1: Значит, кот спрятался, а лето кончается. Что ж ты нам еще интересненького скажешь?
0: Ребятам скоро в школу.
1: Надо же, как радостно ты об этом говоришь. А я почти уверена, что это последнее, драгоценное летнее время. И меньше всего хочется о школе думать.
0: Почему это?
1: Димыч, ну кто же хочет в школу идти?
0: Я совсем не против.
1: А ты там был?
0: Нет, я же ведь подсолнух.
1: Вот то-то и оно. В школу почему-то хотят идти те, кто там еще не был.
0: Я думаю, что узнавать что-то новенькое – это всегда интересно. Заниматься одним, другим, третьим понемногу, петь песни, слушать истории. Я никогда не думал, что это может не нравиться.
1: Я согласна. Узнавать новое интересно. Димыч, ну кто же ходит в школу за знаниями? В школу ходит за оценками. А чтобы хорошую оценку получить, знаешь, надо сколько всего учить, вместо того, чтобы гулять.
0: Наташ, я думаю, ты не очень хорошо представляешь школу.
1: Ну да, я согласна. Вообще-то я и сама не против поучиться. Мне даже хочется разных, может быть, полезных советов ребятам дать об учебе. Вот только давать советы одно, а следовать им совсем другое.
0: Так, может быть, мы подумаем, как поинтереснее к учебе относиться?
1: Ну, в общем-то, трудно учиться, если не догадываешься, что это потом тебе пригодится. Поэтому поговорить о важности знания. А для этого нам понадобится помощь одних известных героев и чуточку времени.
2: Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-па-трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум.
1: Представьте, ребята, что это не Димыч и Алиса.
3: Привет.
1: А я и Пятачок. Как-то раз Пятачок пришел к Иа. Я был чем-то занят. Пятачок подошел поближе, чтобы посмотреть, в чем дело. Перед Иа на земле лежали три палочки, на которые он внимательно смотрел. Две палочки соприкасались концами, а третья лежала поперек них. Пятачок подумал, что, наверное, это какая-нибудь западня. «Ты не знаешь, что это такое?» – спросил Иа. «Нет», – сказал Пятачок. «Это А». «О», – сказал Пятачок и подошел поближе. «Какое О? Это А! Во всяком случае, пока кто-нибудь на него не наступит», – строго сказал он. Пятачок поспешно отскочил назад и понюхал свои фиалки. «Ты знаешь, Пятачок, что означает А?» «Нет, я не знаю». «Оно означает учение». Оно означает образование, науки и тому подобные важные вещи. «В этом лесу, — продолжал Иа, — толчется масса всякого народа. Но что они знают про букву А? Ничего. Для них это просто три палочки». Ребята, когда в отличие от Иа не понимаешь важности знания, то, конечно же, можно думать так. Зачем оно это

0: мучение. От него одно только мучение. Вот закрыть бы все школы, здорово будет, никаких тебе уроков. И правда, никаких тебе уроков. И все перестанут учиться читать и писать. И будет у нас, как в лесу, масса народа, для которого буквы будут просто палочками. Или в лучшем случае, закорючками.
1: Если, конечно, вовремя подкрепиться. Да!
0: А раз так, то нет никаких сомнений, что учиться надо. И тогда уж лучше искать интересное в учебе, чем прятать блоки от родителей. А интересного в ней в учебе много.
2: Если уж самое упрямое животное соглашается с тем, что знания важны, то я думаю, у вас, ребята, никаких сомнений не осталось. Мир устроен интересно. В нем всегда найдется что-нибудь интересненькое для узнавания. Знаете, мне иногда кажется, что Бог специально придумал так много загадок, чтобы нам интереснее было жить, думать, искать ответы.

0: дождика дугою, и думаешь, вот это да, откуда это радуга?
1: Рифма сбилась. Наташ, а я думал то, что в школе можно узнать много ответов на самые интересные вопросы. Ведь вокруг столько всего загадочного. Например, почему после дождика бывает радуга? А почему на траве бывает утром роса? Почему звезды падают? И откуда пчелы берут мед?
2: Ребята все это могут узнать. Ведь химия, физика, биология, геометрия и другие школьные предметы могут дружески ответить на самые разные интересные вопросы. С друзьями, предметами, ребятами. И учиться будет не скучно. И оценки у них будут хорошими.
1: Да, ребятам повезло с друзьями, школьными предметами. Ведь они столько интересного знают. Вы когда с ними поближе познакомитесь, то, пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Узнайте для меня пару ответов. Ладно? Вот мне, например, интересно, почему после лета всегда бывает осень, а не зима или весна?
2: А пока лето не кончилось, мы надеемся еще разок с вами увидеться.

Всем людям на земле Господь дал одно и то же количество времени в течение дня, месяца, года. Наша задача – правильно распорядиться этим временем. Мы поговорим с вами о том, как заниматься долгосрочным планированием на примере года. Сегодня мы сосредоточимся на распространенных ошибках при планировании на год вперед, а также на том, как можно достичь своих целей. Существует несколько распространенных ошибок при планировании целей на год вперед. Возьмите на себя обязательства. Этот шаг игнорирует

большинство людей. Поэтому они не достигают даже небольших целей. И снова все дело в мыслях. Надо бы, наконец, изучить иностранный язык. И вот это «надо бы» полностью освобождает вас от ответственности. В конце концов, если прошел год, а вы ничего не достигли, то вы как будто ничего и не обещали себе. Поэтому возьмите на себя обязательства. Вот несколько советов на этот счет. Решите, чего действительно хотите, и делайте все возможное для позитивного подкрепления своего решения. Объявите о своем обязательстве перед семьей или знакомыми. Некоторые психологи советуют делать это с осторожностью. Вы должны выбрать тех людей, которые будут вас поддерживать и стимулировать. Не принимайте на себя обязательства, тщательно все не обдумав. Посмотрите на общую картину ситуации. Разбейте задание на несколько этапов и подумайте, есть ли у вас необходимые ресурсы. Ответьте на следующие вопросы. Это действительно мое личное обязательство? Оно мотивирует или демотивирует меня? Сочетается ли мое обязательство с моими ценностями и долгосрочными планами? Помните, что не существует оправданий для того, чтобы не идти к цели ежедневно. Второе. Будьте реалистами. Ключ к достижению цели – долговременная мотивация. Если вы возьметесь за непосильную ношу, то можете потерпеть неудачу и будете демотивированы. Вы уже ставили задачи на год вперед? Вы достигли цели или нет? Почему? Задумайтесь над последним вопросом и выясните, что именно вам помешало достичь цели. Возможно, дело в ваших слабых сторонах и чертах характера. Как можно их изменить? Не кусайте больше, чем сможете проживать. Конечно, никто не говорит, что вы не должны ставить амбициозные цели. Однако их нужно достигать постепенно, иногда даже откатываясь назад и переосмысливая свою стратегию. Третье. Запишите. Это самая простая эффективная техника, доступная человеку. Записывание целей и тщательное размышление творят чудеса. Поэтому всегда записывайте, чего хотите достичь. Вы можете завести себе дневник, где будете размышлять о целях и при этом клеить стикеры с напоминанием о них. На рабочем столе, в холодильнике или на стене, которую вы видите после пробуждения. Четвертое. Будьте гибкими. Иногда все идет не так, как планировалось. Мир и люди меняются. А поэтому уже завтра ваши планы могут быть скорректированы. Именно это и есть гибкость. У вас есть план, однако ситуация меняется, и вы подстраиваетесь под реальность, а не живете в иллюзии. При создании плана учтите вероятные проблемы, которые могут возникнуть. Составьте план «Б» или «ИВ», если потребуется. Учтите, что и ваше обязательство может измениться в процессе пути. Вы приобретаете новый опыт, расширяете кругозор, а значит, можете осознать, что вам нужно изменить свою цель. Пятое. Применяйте систему напоминаний. Оставляйте любые физические напоминания, где только можно и в любых формах. Составляйте каждый вечер план на завтра и при этом обязательно опирайтесь на свой годовой план. Размышляйте о своих целях и подключайте к диалогу других людей. Шестое. Отслеживайте свой прогресс. Пока вы не поймете, что движетесь в правильном направлении и достигаете прогресса, о мотивации и речи быть не может. Вы должны осознать, когда достигаете очередного этапа, и радоваться даже небольшому.

Какому успеху? Ведите дневник или журнал. 7. Награждайте себя. Несмотря на то, что награда не единственный способ мотивировать, все же время от времени балуйте себя. Вам нужно перезагрузиться и получить внешнюю награду. В конце концов, радоваться жизни можно и во время тяжелой работы. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете достичь поставленных целей. Успехов вам!

0: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: каждого из нас в жизни свой путь. На этом пути могут быть разные знаки и повороты. Как определиться и как найти правильный путь в жизни?
1: Привет! Сегодня в студии я, Даник, со мной Сергей, и у нас в гостях Юля. Юля, привет!
2: Привет!
0: Привет, Юля!
2: Привет!
1: Расскажи, пожалуйста, три факта о себе, чтобы мы поближе могли

0: с тобой познакомиться, и зрители тоже узнали тебя получше.
1: Ну, в первую очередь, меня зовут Юля, об этом ты уже сказал. А первый факт, я режиссер, вот я снимаю документальное кино, его можно посмотреть на Ютубе, да, про разные страны, города. А я пишу стихи с детства, вот, стихи тоже можно послушать на разных музыкальных площадках, даю концерты. Ну и третье, самое главное, я верю в Бога и стараюсь так жить. То есть это для меня не просто слова, это действительно направление или вектор моей жизни.
0: То есть такой очень творческий человек.
1: Да, да.
2: Творческий, духовный, разносторонне развитый.
1: Ну,
2: класс.
1: Такая. Класс. Такой Бог создал.
2: Юль, сегодня мы пригласили тебя, чтобы ты нам что-то рассказала, чтобы мы могли подчеркнуть твой опыт, что-то из этого важно для себя взять, и обязательно те, кто нас будет смотреть.
1: Да.
2: Расскажи свою историю, то, что ты принесла сегодня для нас.
1: Во-первых, огромное спасибо, что вы меня позвали. Для меня честь быть здесь, да, и особенно честь пообщаться с теми людьми, которые потом будут смотреть эту программу, потому что я верю, что вот истории других людей, они нас вдохновляют, мотивируют, меняют. И я бы не сказала, что у меня какая-то такая странная или яркая, какая-то непосредственная история, но когда я смотрю на жизни людей вокруг себя, я вижу, что вообще-то у всех какие-то оригинальные истории в жизни. А я вообще родилась в Нижнем Новгороде, то есть я нижегородка, вот. И мои бабушка с дедушкой, они верующие люди, давно верующие, и во время перестройки, когда советская власть уходила, скажем так, и приходила новая, они покаялись, то есть они узнали Бога и стали по-настоящему верующими людьми, не религиозными. И как раз в то время я родилась, вот через несколько там лет. Вот. И бабушка с дедушкой, они меня просто принесли в церковь. То есть пришли, взяли меня, маленькую такую. И я с детства стала с ними вместе ходить. И...
0: А родители не ходили?
1: Родители не ходили.
2: Да, то есть ты так много расскажешь о бабушке с дедушкой,
1: да.
2: А родители упускаешь.
1: Да, родители не ходили, потому что родители не ходили. Потому что они были заняты, наверное, какими-то другими делами, не знаю. Ну, в общем-то, вот такую духовную жизнь мою созидали именно бабушка с дедушкой. Почему я на них делаю такой акцент, я сейчас расскажу. Так вот, лет до 12 я с ними ходила, слушала проповеди, читала детскую Библию. У меня до сих пор осталась эта Библия, которую они мне подарили.
2: Синенькая, да? Такая?
1: Нет, она такая белая, на ней Иисус как пастух, и с ним такие овечки. Одну он держит в руках, и одна рядом. И когда я смотрела в детстве на эту картинку, я помню, мне Бог всегда представлялся таким добрым. Мне казалось, знаете, я со многими людьми общаюсь и разговаривала, и люди говорят, вот я смотрю на икону, бывает, да, и вижу, что Бог, он какой-то строгий. Мне как-то вот сложно. Я даже, вот когда икона стоит, я даже вот и грешить не могу при иконе, поэтому я ее вот так кладу, и потом начинаю веселиться. А потом, когда заканчиваю, опять ставлю. Так вот у меня такого не было. Я с детства смотрела на эту детскую Библию, на эту картинку, и мне казалось, Иисус, он такой добрый, он такой хороший. И как вот Дед Мороз какой-то, знаете, такое вот доброе ощущение в сердце. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему быть верующим человеком. И вот лет до 12 я ходила, а потом просто перестала ходить, так как родители были не верующие, они уже на тот момент вместе не жили. Мама вышла второй раз замуж, и я вообще воспитывалась, можно сказать, с бабушкой. Вот.
2: Ты жила у них, у бабушки?
1: Да, да, да, да. И я перестала вообще ходить. И дальше началась у меня вот такая подростковая бунтарская жизнь. Из-за того, что у меня не было полной семьи и вот этого понимания, я бы даже, наверное, сказала, что и ходить я перестала из-за какой-то некой обиды внутренней, что ли, что почему...
0: На Бога?
1: В том числе, почему у меня не так, как у моих одноклассников, у которых есть папа и мама, и они вот приходят за ними в школу, они ходят на родительские собрания. Некоторые ребята мечтали, чтобы родители на собрания не приходили, чтобы не слышали там про оценки.
0: А у тебя наоборот получилось,
1: да? Да, да, мне хотелось, чтобы мои успехи увидели и так далее. И вот в поисках вот этой любви и пустота, которая была внутри меня, все больше и больше и больше раздувалась, я просто начала бунтовать очень сильно. И, естественно, первые люди, которые страдают от твоего бунта, особенно в подростковом возрасте, это твои родители, самые близкие люди. И от этого, конечно, моя мама страдала, и бабушка. Вот. И я в 16 лет вообще ушла из дома. То есть я закончила школу как раз. Я закончила 10-11 класс экстерном. Несмотря на все свое хулиганское поведение, мне Бог дал мозг, интеллект. Вот. И как-то
2: Бог дал всем интеллект, но не все умеют пользоваться.
1: Ну да, ну я бы не сказала, что я особенно пользовалась, но все у меня как-то получалось.
2: Слава Богу.
1: Ну это просто, да, вот по милости. Я считаю, что это просто милость и чудеса.
3: Найди свой путь.
1: Вот, и я закончила школу, ушла из дома, и ушла не просто так, а ушла именно вот в поисках вот этой любви какой-то. И познакомилась с молодым человеком, который у меня был на 8 лет старше.

0: больше. И вот, собственно, с ним мы и ушли. Вот, и уехали сначала в Москву, потом в Санкт-Петербург, да, мы путешествовали по стране.
1: А это связано с его работой? Или
0: нет,
1: просто
0: нет, абсолютно ни с чем не связано, это просто вот связано было с тем, что да, мы такие молодые.
1: Что-то хотели новое, да?
0: Нас ничего не обременяет, мы никто не работаем, мы просто ездим, нет у нас никакого смысла, цели в жизни, ничего. И вот когда мы были уже в Питере, у нас закончились все деньги, все средства к существованию, и нам нужно было как-то возвращаться домой, и никто из тех, кто нас знал, никто нам не выслал денег. Мы звонили всем, некоторые даже сказали, да и хорошо, что вы там, оставайтесь там. Единственный,

0: Это вот моя бабушка. Она вот прислала деньги нам на билеты, и мы приехали обратно в Нижний Новгород. И я помню, что когда я вышла уже с поезда, у меня сразу пришла вот эта мысль. Зачем я живу? То есть у меня прям вопрос такой.
1: Сколько это было тебе лет?
0: 17.
1: Угу. То есть год вы, получается, ездили?
0: Год, да. И у меня такой вопрос, а за какой смысл моей жизни? И на следующий день, вот после того, как мы приехали, я решила, что я возвращаюсь домой. Я просто собрала вещи и пришла домой. Естественно, просил прощения у бабушки, у мамы, на коленях плакал, меня сразу же простили и приняли. И вот здесь такая чудесная...
1: С тем парнем ты разошлась.
0: Сразу
2: История
0: же.
2: Такого блудного сына.
0: Да, да, да, абсолютно. Когда, я сейчас хотела как раз об этом сказать, мне, значит, вот дедушка подарил на день рождения Евангелие, и на ней вот первая страница, и вот здесь на развороте он написал такую фразу: «Либо грех убережет тебя от этой книги, либо эта книга от греха». И эта книга всегда стояла у меня на полке. Так вот, когда я вернулась домой, я просто зашла в свою спальню, и вдруг вот эта книга, она бросилась мне в глаза, то есть прям настолько ярко, как будто бы она кричала: «Возьми меня, возьми, прочитай». И я помню, что я взяла, открыла, и вот эта фраза. И я поняла, что либо вот эта книга меня сейчас спасет, либо уже спасти никто не сможет. Потому что какой смысл? Может быть, я здесь смогу найти смысл? И я просто стала читать Евангелие сама. Я перестала общаться со всеми своими старыми друзьями. Я пошла в университет на первый курс. И я приходила после пар домой и просто читала Евангелие от начала и до конца. И я так, наверное, месяца за 4, раза 4 прочитала от начала и до конца. И вот я помню, что когда я читала эту историю про блудного сына, первый раз я не плакала, а вот все остальные разы я просто рыдала, потому что я понимала, что это я. Потом, когда блудницу кинули к Иисусу и сказали, ну, вот она, что,
1: побить
0: вот она,
1: камнями.
0: Она согрешила, давай, нужно ее побить камнями по закону. Он сказал, ну, кто из вас без греха, там, бросьте в нее камень. И я помню, я читаю и думаю, это же я. И какой... И вдруг у меня вот этот образ, вот этого доброго пастуха с детской Библии, он вдруг начал оживать. То есть действительно он такой добрый, что он и меня любит, он и меня, значит, сейчас прощает. И я просто плакала, представьте, одна дома вот с этим вот Евангелием. И потом я встала на колени, я помню, меня так научили в детстве. Встань на колени и просто поговори, потому что Бог — это живая личность, просто пообщайся с Ним. Я встала на колени и говорю, и если ты есть, и если это все правда, что тут написано, то и в мою жизнь приди, мне, ну, очень ты нужен. И вот с того дня все изменилось. И я считаю, что это было мое искреннее такое покаяние. И потом я уже вернулась в ту церковь, в которую ходила в детстве, и, собственно, осталась верующей. С тех пор вот я верующий человек, 10 лет с Богом. Вот.
2: Очень
1: интересно.
2: Да, сильная история.
1: Но, ты знаешь, есть некоторые моменты, которые заставляют, так скажем, задуматься и вопросы к тебе задать. Смотри, ты побывала вот год, как ты говоришь, пожила такой обеспеченной жизнью, но тебе было всего 16-17 лет.
0: Да.
1: Не кажется ли, не похоже на то, что ты просто вернулась домой, а то, что деньги закончились, близких людей особо рядом нет, ну, парень есть, который с тобой, но у него тоже особо с деньгами плохо. И может быть так, что ты вернулась домой, просто потому что тебе больше некуда идти, и как бы вот добрый Бог тебя тут принял. И
2: то есть, если
1: от
2: бы
1: того,
2: были
1: что,
2: бы деньги,
1: от того,
2: друзья...
1: что у тебя не было как будто других вариантов, ты нашла здесь свой дом, то есть вот это принятие, и осталась здесь. Что действительно тебе дало это? Что тебе дала эта встреча с Богом? И действительно ли лучше ли это, если чем у тебя на самом деле в мире без Бога были бы деньги, были бы друзья,
0: ну,
1: принятие?
0: На самом деле
1: этого?
0: Я скажу, у нас, в общем, были деньги. Это не было
1: были
0: решением.
1: Возможности,
0: были возможности. И если бы их не
1: и
0: было,
1: возможности
0: то я бы пошла...
1: жить еще где-то там
0: вообще,
1: без родителей,
0: вообще,
1: без бабушки.
0: Вообще, да. То есть это не было из-за того, что меня вот, как вот у блудного сына, что я бы только рожков наелся.
1: Да.
0: Это не совсем так, потому что были возможности. Скорее, я просто, вот именно этот вопрос, зачем я живу, какая моя цель, он меня мучил. И в последнее время, перед тем, как вот прийти к Богу, очень сильно стал мучить. То есть я даже уже там в Питере, я не могла как бы спать, у меня вот постоянно вот эти вот мысли, какой смысл, ну то есть для чего? Даже хорошо, если не с этим парнем, с другим, может быть, у меня была бы семья, я бы, ну, там, выучилась на профессию, которую я хочу, я бы работала. Какой смысл этого всего? То есть я ведь родилась, и потом я умру, потому что из 100 человек умирает 100. И дальше что? То есть у меня сильно эти мысли, они, ну, не давали мне покоя. Поэтому я бы сказала, что это такой поиск смысла жизни меня привел. И, конечно, отягощающие обстоятельства, грех, трудности, это все да. Но если бы мне только хотелось бы вернуться домой, потому что там друзья или еще что-то, то меня бы ненадолго хватило. Да, может быть, я бы даже покаялась, узнала Бога, но не смогла бы с ним вот столько лет идти, как сейчас. Потому что искренне настоящая встреча с Богом,

0: Вот именно она тебя и держит как верующего. Ты и становишься верующим, поэтому. Вот. И вот, вот так.
1: Найди, найди свой путь.
2: Как ты думаешь, возможно ли встретиться с Богом в такой полной мере без того, что, так сказать, уйти во все тяжкие и потом вернуться? Можно ли встретиться с Ним без таких обстоятельств?
0: Конечно. Вообще, я, знаете, во что верю?
2: И еще, получается, вопрос. Если бы вернуться назад мы могли бы, ты бы прошла еще раз этот путь для того, чтобы вернуться, например, обратно к Богу, или ты бы поняла, что...
3: А лучше нет, обойтись.
2: Да, лучше без этого обойтись и как-то к Богу прийти другим путем.
0: Ну, знаете, как история не терпит сослагательного наклонения. Не знаю, как бы я поступила. Я уверена, что у каждого просто свой путь. Вот каждому человеку нужно пройти именно свой путь, чтобы встретиться с Богом. Я знаю множество людей,
3: которые... Ну, и не всем обязательно пройти через все тяжкие, чтобы...
0: Абсолютно так. Но ведь у нас
3: просто
0: есть свободный...
3: Просто многие молодые люди так и говорят, что ну, надо же все попробовать, чтобы потом вернуться.
0: Я сейчас объясню, Я не жалею о том, что было, но я и не хотела бы, чтобы мои дети, например, проходили такой путем.
2: Да, я вот это имел в виду.
0: Нет, конечно, нет. Но, вы знаете, вот я думаю, что каждому человеку нужно свой путь идти, да, вот свой особенный путь. И встреча с Богом зависит не от того, ну вот как вот я построю, да, в своей голове. Вот я, значит, живу, и вот сейчас я там встречусь с Богом. Или вот я живу, там погуляю, свои дела какие-то поделаю, а потом уже буду верующим. Это, конечно, все ерунда. А по-настоящему вот обрести веру ты можешь только в том случае, если ты прям этого захотел. Ведь все, что нужно, это просто желание. И неважно, ты с детства ты там шел за Богом, или ты там вот в грехе сейчас, да, в страшном, или ты просто хочешь, и Он приходит. В моей жизни было так, я просто захотела. Вот если ты есть, приди, а Он пришел. И до сих пор никуда не ушел. И чудеса производит, и ведет. И... То есть он живая личность. Ведь по сути ж такое вера. Ты влюбляешься в Иисуса, ты влюбляешься в личность. Ты не приходишь, потому что тебе нравится религия, традиции или какие-то там, не знаю, ответы от него получать. Не это самоцель, а вот именно отношения с ним, вот это главное. И я бы сказала, наверное, молодым людям, которые нас будут смотреть, влюбиться в Иисуса просто. Все, что нужно, влюбиться в Иисуса. Вот. И тогда ты будешь верующим. А из каких обстоятельств ты это делаешь? Через там трудности или ты просто в вакууме сидишь? Без разницы. Просто захоти и попроси его об этом, и все.
3: Хорошо, Юля, классно, спасибо. Немножко минут у нас осталось. Расскажи теперь о твоем пути сейчас. Вот ты говоришь, 10 лет ты уже с Богом.
0: Да.
3: У тебя есть тоже сейчас какой-то путь.
0: Да.
3: Довольна ты им или нет? И то есть ты нашла себя, нашла свой путь. Да. Немножко об этом скажи.
0: Я очень довольна, потому что, как я сказала, когда ты человек верующий по-настоящему, то Бог, Он тебя реально ведет по твоей жизни. И что бы ни случилось, Он всегда с тобой. И все мечты, которые у меня были и есть, Бог исполняет. Вы знаете, вот настолько это происходит нереально. Я говорила, что я пишу стихи, я человек творческий. Вот. И я как бы думала, что это ну, просто мое хобби. Но несколько лет назад я сказала: Господь, ну у меня нет никакого агента или продюсера, ну ты будь моим продюсером. И настолько Бог стал сверхъестественно все делать, что уже было у меня несколько концертов в Москве, люди там начали меня узнавать, слушать мои стихи, пишут.
3: То есть ты, получается, это... зарабатывать через это?
0: И это даже тоже. Но я как бы не ожидала, что даже я смогу какие-то финансы заработать с концертов, но они приходят, и мы много благотворительности через это делаем. И я снимаю документальное кино и хочу художественное, которое будет влиять на людей и рассказывать о Боге. Я бы сказала, что моя жизнь очень чудесная благодаря вот Богу, поэтому я счастлива быть.
3: То есть ты выбрала такой путь, использовать свои потенциалы, свои таланты, дары для того, чтобы людям рассказывать,
0: да,
3: о Боге,
0: чтобы
3: его прославлять.
0: Да, да.
3: Чтобы его прославлять, и чтобы они узнали через
0: я
3: это.
0: Я однажды вообще такое решение приняла. Вся моя жизнь — это служение Богу. То есть вся моя жизнь — это как бы такое зеркало Его славы. И я себе это сказала и говорю: Господь, куда бы я ни пришла, как написано в Библии, все, что не делайте, делайте как для Бога. Кушайте вы, пьете вы, спите вы. Вот все, что я делаю, все, Господь, для Тебя. И знаете, когда ты искренне вот так скажешь, у тебя вся жизнь реально меняется. Ты просто каждый раз: да что это со мной происходит? Это про меня? Это у меня сейчас так? Поэтому Он умеет удивлять. И, в общем, жить с Богом — это не скучно. Это очень здорово и интересно.
2: Не было каких-то разве... Вот ты так рассказываешь, как будто жизнь с Богом — это такая взлетная полоса, что все классно, здорово, и стоит только довериться Ему, и Он тебя понесет, и будешь жить ты счастливо, и никаких бед не будет. А творческие же люди, они такие...

0: такие довольно очень... По крайней мере, я вот очень близко все воспринимаю, и тяжело, и радости, и падения, и...
1: Это, наверное, я немножко как раз сюда комментарий. Как раз ты был прав до того момента, пока сказал, что не будет бед. Ты действительно всегда счастлив с Богом. И в бедах тоже. Беды будут, будет много злых дней, будет много неприятных обстоятельств. Но если ты реально с Богом, то ты всегда на взлетной полосе. И как, какой бы день злой ни пришел, ты всегда знаешь, что он с тобой. Конечно, будешь сомневаться, конечно, где-то будешь плакать, мы же все люди. Но ты знаешь, что он с тобой, он тебя все равно поднимает. То есть из любого даже такого темного рва он тебя поднимет. То
0: есть у тебя всегда есть уверенность в том, что Бог с тобой. Конечно. И что бы ни произошло, что ты через это пройдешь.
2: В Библии написано так: праведник 100 раз упадет и поднимется.
1: Да.
2: То есть рост он всегда, ну, он не может быть прямым, он, как одна девушка сказала мне, как синусоида. Иногда падение, но она все равно идет вверх плавно. И дай Бог, чтобы так было. Спасибо, есть, Юля.
1: Да, спасибо.
0: Еще, наверное, последний вопрос. Ты много говорила о том, какой Бог для тебя, но все-таки, если задавать вопрос в том, какой Бог, и отвечать на него вкратце, в одном слове, как бы ты описала Бога?
1: Любовь.
0: Спасибо.
1: Одним словом, любовь.
0: Да, я думаю, что, в принципе, из программы понятно, что ты имел в виду. Очень классный опыт, и здорово, что такая положительная энергия и заряд на то, чтобы...
2: Я даже смотрю, Бог... Даника так вдохновила, он даже светиться стал. Спасибо тебе большое, что ты была с нами. Очень классно, очень приятно.
1: Спасибо.
2: Друзья, мы вам желаем, чтобы вы нашли свой путь с Богом в этой жизни. Надеемся, что опыт Юли вас вдохновил. Пусть он вам дарит любовь и счастье. Господь всегда будет с вами.
3: Найди свой путь, каким бы он ни был. Зажги звезду свою ты на небе. И пусть она, друзья...
4: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным. И тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Для этого нам понадобятся пастельные мелки. Они могут быть как ярких цветов, так и более меловых. Также потребуется растирка, карандаш сепия, или можно выбрать любой карандаш из мягкого материала, обычный карандаш, кнопки, ластик и клячка. А также нам нужен лист. Лист должен быть с фактурой, он похож на акварельный, и цветной. Чтобы расположить правильно лист, нам нужно сделать вот так. Вытянем руки, таким образом поставим указательный и большой палец в виде прямого угла. И вторая рука будет параллельно ему. И так мы посмотрим, как лучше наш натюрморт будет смотреть.

Треться. В данном случае лучше смотрится в горизонтальном положении. Так мы и разместим лист. Теперь можно начинать. Возьмем карандаш. Я возьму карандаш сепия. Также можно взять любой мелок. Можно писать как и темным, так и светлым цветом. Это не важно. Мы взяли именно синий лист, так как в нашем натюрморте синего цвета больше всего. Это очень удобно использовать именно цветные листы. Обозначим линию стола. Линия не должна быть строго посередине. Она может быть чуть выше или чуть ниже, но лучше, чтобы она была чуть ниже середины листа. Также наметим угол стола. Для этого нам нужно вытянуть руку по диагонали самого стола. Измеряем направление. И с другой стороны. Чтобы проверить, правильно ли мы сделали направление, нужно понимать, что направление должно уходить вдаль, и где-то вдалеке оно будет соединяться. Так мы поймем, что мы сделали правильно перспективу. И обозначим линию впереди. Наметим нашу драпировку. И сам кувшинчик. Наметим начало и где он будет заканчиваться. Проведем осевую линию, чтобы сделать его ровным. Вытянем карандаш и измерим размер. Кончик карандаша будет наверху нашего кувшина, и палец должен быть на дне. Переворачиваем и измеряем толщину. Толщина кувшина будет чуть уже. Также проверяем, чтобы вот эти расстояния были одинаковые. Вверху кувшин сужается, тоже это отметим. И можно соединить эти точки. Смотрим на кувшинчик, на его особенности, то есть где он сужается. Чтобы измерить узкую часть горлышка, берем карандаш. Кончик с одной стороны должен начинаться, а палец уже с другой. И смотрим, сколько горлышко умещается в самой толстой части кувшина. Оно умещается 3 раза, то есть измеряем таким способом, как здесь, и переносим сюда. Стараемся сделать, чтобы все было ровно с одной стороны и с другой. Низ тоже измеряем таким же способом, тоже с одной стороны прикладываем. Из-за цветов здесь немножко не видно, но мы должны как бы смотреть сквозь. Чуть уже получается, то есть где-то примерно вот столько. Да, то есть он чуть пошире будет. Ну и смотрим, чтобы здесь было все ровно. Натюрморт можно поставить самим, совершенно любой. Можно использовать любые предметы, которые у вас есть дома. Это могут быть фрукты, какие-то вазы, баночки. Могут быть какие-то предметы кухонной утвари. Все что угодно. Также помним, что если у нас округлая форма, то она будет состоять из эллипсов. То, что находится ниже нашего

мне глаз будет шире. Получается, самый нижний эллипс будет самым широким. Намечаем это примерно, не нужно прям сильно высчитывать. Выше он будет уже сужаться. И вверху он будет самый узкий. И видим то, что горлышко у нас немножко выпячивается. Тоже это нужно нарисовать. Теперь переходим к цветам. Их не нужно никак высчитывать, просто рисуем, как видим, намечаем. В виде таких просто штришков. Не нужно здесь никак стараться. Можно еще добавить здесь драпировки. Лишнее можно стереть клячкой или ластиком. Но лучше использовать клячку, так как она не царапает бумагу. Здесь тоже наметим складки. Теперь можно начинать уже работать в цвете. Начнем с кувшинчика. Проложим светлые пятна. Можно это делать вот таким штрихом. Можно проводить боковой стороной пастели. И стараемся делать по форме. Вот это направление. Также можно по форме работать вот таким образом. Можно сделать так. Еще почему хорошо работать именно с натуром? Потому что вы видите все в объеме, вы его лучше чувствуете. И всегда натуру можно потрогать. Да? Можно взять кувшинчик в руки и понять, в каком направлении можем сделать штрих. Пастель между собой не смешивается. Можно только, например, нанести один штрих и перекрыть его другим. Тогда визуально глаз может смешать эти цвета. Но так как она не смешивается между собой, нужно иметь в своей палитре много цветов. Стараемся разглядеть в кувшинчике разные оттенки коричневого, бежевого. Также добавляем в тени синие оттенки и фиолетовые, которые отражаются от драпировки. Переходим к теням. Работаем цельно. Также пастелью можно работать в разных техниках. Можно растирать, можно работать штрихом и не трогать. Можно растирать первый слой и уже сверху работать только штрихом или в каких-то отдельных местах. Направление штриха делаем по форме. Добавим цвета на цветы. Проложим такими пятнами. Добавим светлого цвета на переднюю часть драпировки, чтобы выделить передний план. И добавим цвета на задний план. Задний план или какие-то крупные плоскости мы рисуем таким крупным штрихом. Также добавляем тень уже заостренной частью пастели. И намечаем вот эту тень, которая падает от кувшинчика. Примерно даем намек на тень от горлышка и самого. Самой вот этой части широкой, которая виднеется. Стараемся разглядеть, а в драпировке разные оттенки. Также вот этот передний угол делаем внизу темнее, чтобы показать, что наша драпировка спадает. То есть показать вот этот передний угол стола.

Стол у вас не должен падать, поэтому мы это тоже проверяем. Линия должна быть стола ровная. Также стараемся, чтобы, например, драпировка, она не впадала в сам край кувшина, потому что это будет выглядеть странно. Драпировку выполняем такими жесткими штрихами. Даем направление складкам при помощи пятна. Тень от цветов. И также немножко добавим рефлекса, который иногда попадает на ткань от кувшина или от цветов. Сделаем белую драпировку. Тоже проводим пастелью по направлениям складок. Также дадим света и на другой драпировке. Складки на белой драпировке. Не нужно их как-то слишком выделять, чисто только дать намек. Можно это просто такими штрихами. Можно взять растирку и немножко растушевать. Особенно задний план, чтобы он не выделялся. Можно растушевывать растушевкой, либо пальцем. Горизонтальную часть стола растушевываем в направлении горизонтальном. А вертикальная – вертикальная. Также немножко растушуем кувшин. Тоже делаем это по форме. Теперь можно проработать детали. Вернемся к кувшину. Здесь можно работать штрихом. Вносим оттенки синего, голубого, которые отражаются от драпировки. Подчеркнем дно кувшина. И нарисуем веточки. Стараемся делать их немножко такими извилистыми, не слишком прямыми, чтобы это смотрелось естественно, так как растение у нас всегда имеет такую специфичную форму. Не бывает пропорциональных растений и каких-то слишком ровных. Также наметим тень, которая падает от синей драпировки на белую. Это передний угол.

То есть в заднем плане мы не делаем слишком такие четкие складки, не делаем слишком контрастно, чисто намеком и полутонами. Также немножко прищуриваем глаза, чтобы понять, что у нас темнее по тону и что светлее. Добавим детали на цветы, чтобы было понятно. Листочки чуть-чуть прорисуем. Также находим в цветке разные его оттенки. Можно добавить оранжевый, малиновый, красный. Где-то будет тоже рефлекс от драпировки. Это тоже нужно отметить. Вот эта часть кувшина самая светлая. Дальше он сужается, и там он становится чуть темнее. Также подчеркнем кувшин. Для этого мы возьмем

синий мелок и добавим цвета драпировку. Можно работать штрихом и, например, потом его перекрывать другим цветом. Пастелью можно работать как акварелью. Для этого нужно, например, нарисовать рисунок, и можно его размыть потом кисточкой с водой. Тогда у вас получится акварельный рисунок. Либо можно измельчить пастель, добавить воды, и получится краска. Выделяем угол стола. Таким образом. Опять же, проверяем, чтобы у нас была правильная перспектива. Для этого можно немножко отклониться назад или отойти. Также отметим здесь немножко цветом темным, чтобы тоже намекнуть, что у нас тут есть линия стола задняя. Когда вы растушевываете, очень легко сделать рефлекс. Нужно немножко здесь растушевать, а вот самый яркий цвет можно оставить. И еще важно, чтобы вот эти две линии, они не были одинаковыми. Для этого можно просто разбить ее другим направлением. Ну и вообще в работе не должно быть одинаковых линий. Вот здесь вот есть эти линии. Нужно подправить, например, дать линии уже другое направление. Тень, которая ближе к объекту, она темнее, а дальше она становится чуть светлее. Также ее можно выделить при помощи другого мелка, более светлого. Но если это задний план, то нужно делать это не сильно контрастно. Например, серым цветом можно чуть разбавить. Выделяем горлышко при помощи темного мелка. Чуть-чуть добавим тень. Можно взять для этого карандаш, это будет удобней. Также при помощи карандаша добавим несколько штрихов. И подправим форму кувшина. Штрихи делаем по направлению окружности. И выделяем горлышко. Стушевываем, чтобы был мягкий переход. Переходим к цветам. Уже более отчетливо их рисуем, выделяем лепесточки. Также еще получше выделим веточки, чтобы в процессе работы они могли немножко смазаться. Много слоев пастели, к сожалению, не получается положить, так как она начинает сыпаться. Поэтому, если вам нужно положить новый слой, лучше немножко растереть старый. Либо использовать более пигментированные пастели. Какие цветы можно растушевать, на переднем плане оставить нетронутыми. Цвета на вашем рисунке могут отличаться от натюрморта, так как все зависит от вашей палитры цветов и от того, как вы видите. Какие-то оттенки можно закладывать вместе. Например, это могут быть комплементарные цвета, такие как красный и зеленый. Добавим света на драпировку. И еще добавим тень под цветами. Для этого можно взять фиолетовый цвет и аккуратно выделить цветы. Помним, что если свет падает с этой стороны, то тень будет падать в другую сторону. Когда не было пастели, художники использовали сангину, сепию и соус.
соус сейчас употребляется в пищу, но тогда

был совершенно другой. Но теми материалами нельзя было делать цветных рисунков. Иногда нужно немножко откинуться назад или отойти где-то на метр или на два, чтобы в целом посмотреть на работу. Добавим еще последние штрихи. Добавим света на цветы при помощи светлого мелка. Еще пастелью можно работать такими точками, если это необходимо. Все зависит от того, какую вы хотите передать фактуру. Работу можно заканчивать. Вот такой натюрморт у нас получился. Пробуйте, рисуйте больше натюрмортов. Старайтесь делать это все-таки с натуры, так как это поможет вам передать объем и научиться правильно передавать форму. Также можно использовать различные предметы для натюрморта, которые есть у вас дома. Пробуйте, практикуйте, и у вас обязательно все получится.

Молчи и слушай тяжесть нот, дыханием звезд произнесенных, твоих волнений и забот, блестящих мыслей, планов взлет, тщеславным сердцем изреченных. Вселенский хор не подберет. Смотри и слушай вечный гимн. Звук времени вперед спешащий. В движении с ним триоль комет, фермата век, от уст молчащих, бескрайних, вечно ждущих лет. Где ты в них, скачущий, кричащий? Молчи, замри, услышь ответ. Твои слова пустой кимвал, увы, бессмысленно звучащий. И слов твоих, идей блестящих, в гармонии вселенной нет. Но ты там есть, любим, согрет, резцом на сердце сотни лет.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня откроем Евангелие от Луки, 9 главу. Прочитаем об одном очень интересном эпизоде. Этот эпизод нередко вызывает вопросы у людей. Почему Иисус так необычно отвечает человеку, который выражает желание за ним последовать? Неужели это разумно? Неужели Христос может, ну что ли, прямо отвергнуть человека, который хочет идти за ним? Но мы поразмышляем, какие уроки содержит в себе этот эпизод. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, с 57 по 57-58 тексты. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. А Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда имеют, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить даже голову“». И действительно, вот что это за ответ Иисуса? Можем ли мы себе представить, что человек, приходящий в церковь, человек, который, ну вот я обращаюсь к христианам, опытным христианам, вы можете себе позволить так ответить кому-то, кто просит у вас: „Научи меня следовать за Иисусом“? И чтобы вы ответили этому человеку, мыслимо ли? Ну,

А знаешь ли ты, как это будет сложно? Знаешь ли ты, как это будет непросто идти за Иисусом, быть Его учеником? Может быть, ты хорошо подумаешь, как будто бы Иисус пытается Его отрезвить. А может, так оно и есть? А может, Иисус действительно пытается отрезвить этого человека, чтобы этот человек не относился к христианскому пути слишком легкомысленно? Подумаем. Христос всегда был в пути. Он не мог по-другому жить. Христос был, наверное, знаете, даже как правильно будет сказать, Он сохранил дух вот этого израильского странствования. Ведь когда хотели построить храм для Бога, для Яхве, когда еще были времена, когда святилище было просто палаткой, ее принесли из пустыни израильтяне, когда вошли в Ханаан, и многие-многие годы святилище Яхве просто представляло из себя скинию, то есть большую, красиво украшенную, но все-таки палатку. И когда задумали люди построить храм, Бог спросил их: «Разве я когда-нибудь просил делать мне дом из камня, из дерева? Разве не ходил ли я всегда с израильтянами вот там, так, как они? Они скитались, и я ходил с ними». Вот Иисус, Он вот этот дух, Он приносит с собой, Он возвращает его в жизнь Израиля, этот дух. Он никогда долго не был на одном месте, Он всегда шел вперед к новым горизонтам, к новым городам, к новым людям. И когда граждане Капернаума, одного из галилейских городов, хотели, чтобы Он у них остался подольше, Он им сказал такие слова. В Евангелии от Луки, в 4 главе, записаны Его слова. Посмотрите, когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы он не уходил от них. Но он сказал им: и другим городам благовествовать я должен Царство Божие, ибо на то я послан. Да, его сердце всегда горело желанием донести Евангелие до как можно большего количества людей, до каждого человека. Но для этого он, собственно говоря, избирал себе и апостолов, помощников. На этом пути, во время одного из его путешествий, некий книжник пожелал отправиться в путь-дорогу вместе с ним. Книжник. Что это за человек такой? Книжник по-современному – это ученый. Тот, кто прочитал много книг. Но мы догадываемся и понимаем, что во времена Иисуса Христа подавляющее большинство населения, ну, читать сам не умело. Но были вот такие умные, мудрые люди, наученные, обученные грамоте. И их приглашали. Их приглашали на разные праздники религиозные. Их приглашали в различные поселки, чтобы они там уроки проводили для детей, учили их истории, учили их закону, чтобы они приходили, к примеру, к судьям и объясняли судьям закон Божий, как они должны действовать и так далее. Это был уважаемый и важный человек в израильском обществе. Но вот что он заметил. Он заметил, что влияние Иисуса гораздо больше, чем его собственное. Сам он был человеком одаренным. Это не вызывает никаких сомнений. Другие люди не становились признанными в народе книжниками, учеными, другими словами. Но он заметил, что за Иисусом следует очень много людей. Он заметил, что слова Иисуса, его учение, его наставление обладают огромным влиянием на их жизни. И он решил, что если походит вместе с Иисусом, если он немножко попутешествует вместе с ним, он от него научится. И книжник, оказалось, что книжник смотрел на путь Иисуса слишком в розовом свете. Книжник не понимал всех сопряженных со служением Иисуса Христа трудностей. Он их не видел, он их не замечал. Он был уверен, что он выдержит этот путь. Он был уверен, что он ему по зубам, что он ему по плечу. И кажется, что он даже не просто хотел стать одним из 12, то есть самым близким учеником. Он просто хотел немножко провести время с Иисусом.

и научиться всему тому, что умел делать Иисус. И Иисус, как мы уже об этом говорили, он как будто бы отрезвить хочет этого человека. Он ему говорит, он пытается его остановить на этом пути и сказать, ты не совсем правильно видишь и правильно не совсем оцениваешь путь, которым идет Мессия, которым идет Христос. Однажды уже такая ситуация была. Иисус обращался вот с таким словом отрезвления не какому-то стороннему человеку, который вот просто прибился к их группе и пожелал, разрешите мне с вами немножко походить, чтобы научиться так же влиять на сердца людей, как Иисус на них влияет. Он так, однажды Иисусу пришлось так обратиться к своим самым близким ученикам. Когда двоих учеников, их мама, их мать подвела к Иисусу и попросила, «Господин, скоро ты будешь царем!» Они все этого ждали. «Посади, пожалуйста, одного моего сына с правой стороны, а другого моего сына с левой стороны». И он их спросил, «А чашу мою пить сможете? А по силам ли вам то, о чем вы просите?» И вот он с такими же словами обращается и к этому книжнику. Что он не видел, чего он не мог предусмотреть, вот этот книжник, вот этот человек? Неизбежно со многими трудностями встречался человек, который разделял с Иисусом его странствование. Одна из этих трудностей – это хроническая усталость. Иисус очень много трудился. Он ложился позже всех, он вставал раньше всех. Для чего? Чтобы молитвой подготовить себя для предстоящих ему дел. Иисус Христос вел очень напряженную молитвенную жизнь. Именно из-за этого он часто даже ночи не спал. И как я только что сказал, ложился он точно позже всех и вставал раньше всего. Вот в эпизоде, который мы с вами недавно прочитали, помните, жители Галилеи, они встают утром, а те времена, времена натурального хозяйства, они вставали достаточно рано, не как многие из нас, может быть, сегодня. Поэтому они встали в обычное для себя время, это не был полдень. Это было тоже достаточно рано, но они видят, а Иисуса-то уже нет. И они начали его искать. И где они его находят? Они его находят молящимся. Вот очень часто люди просыпались, ученики Иисуса просыпались и видели, а его рядом нет. А где он? А он молится. Очень часто бывало так, что он целые ночи проводил в молитве. И тот, кто пробовал вести вот такую усиленную молитвенную жизнь, тот знает, как непросто преодолевается физическая усталость, как непросто преодолевается какая-то духовная апатия, которая мешает тебе вести такую усиленную молитвенную жизнь. Как это сложно бороться порой со своей даже ленью обычной. Но молитвенная жизнь Иисуса – большой для нас пример. Когда Иисус накормил несколько тысяч человек чудесным образом, хлебом, рыбой, то внутри вот этого большого собрания людей, там было около 5000 только лишь одних мужчин, возникло желание. Возникло желание Иисуса воцарить, сделать царем. Но это было вполне логично, все видели, как он исцеляет людей, все видели, что он может накормить огромные толпы людей буквально небольшим количеством хлеба. Ну, любой гражданин любого государства был бы не против, чтобы такой человек был полководцем, чтобы такой человек хозяйственником был в его государстве, потому что он все сможет сделать. Он сможет повести армию вперед и любого раненого потом исцелить, он может всех обеспечить пищей и так далее. И в Евангелии сказано, что они хотели прийти и нечаянно, то есть неожиданно для самого Иисуса сделать его царем. Когда он об этом узнал, он взял своих учеников, силой посадил их в лодку, они сопротивлялись ему.
и отправил их на другую сторону Галилейского.

к озеру. А сам? Что он делает сам? Он плывет с ними, он там отдыхает, он восстанавливает свои силы, он распускает народ, поднимается на ближайшую гору для того, чтобы провести там время в молитве. Перед тем, как избрать 12 апостолов, он тоже целую ночь проводит в молитве. Есть один очень яркий эпизод из жизни Иисуса, который свидетельствует, как непросто, физически, как непросто Иисусу давалось то, что Он делал. Может ли кто-нибудь спокойно спать, когда на него сверху льется дождь, когда кричат кругом люди, когда волны бушующего моря бьют о борта лодки? Это немыслимо просто, правда? А вот был эпизод в жизни Иисуса, когда он в таких условиях заснул. И даже ученикам пришлось его будить, они его расталкивали, не просто они ему кричали: «Иисус, просыпайся!» Они его тормошили: «Вставай, тебе что, нужды нет, что мы все погибаем, просыпайся!» Вот это все говорит о том, чего не увидел книжник из нашего рассуждения, из нашей истории. Он не понял, что есть определенные трудности в следовании за Христом. И Христос это испытывал, и Он хотел отрезвить этого человека. Он говорит: это не просто физическая усталость. Это то, что испытывал Иисус. Чего еще не учел книжник? Отсутствие минимального комфорта в жизни Иисуса. Где Он отдыхал? У Него были друзья. Он очень часто приходил в гости, в дома некоторых своих близких друзей. Там для Него накрывали стол, Он сидел, кушал, обедал, там Он мог поспать. Но это было очень редко. Чаще всего, как мы это уже заметили, Иисусом двигал вот тот забытый уже израильтянами дух скитальчества, дух странствия, дух путешествия. Он был всегда в дороге. И действительно, Иисус не преувеличивает, говоря, что вот у птиц есть гнезда, вот у лисиц есть норы, а Сыну Человеческому порой даже голову негде преклонить. А что же апостолы, кто-то спросит? А вот те 12, которые его окружали, а они, что они всему этому не подвергались, что ли? В том-то все и дело. Вот они это все испытывали вместе с ним. Однажды после очередной встречи с большой массой народа, где Иисус учил, наставлял, к Нему подходили люди, Он давал утешение, Он давал исцеление. Вот после такого большого собрания Иисус решил отвести учеников куда-нибудь отдохнуть. Иисус выбрал пустынное место, и в Евангелии записаны Его слова. Он обращается к своим ученикам, к апостолам и говорит: «Надо нам с вами пойти в какое-то уединенное пустынное место, чтобы там немножечко отдохнуть». Иисус думал об этих вещах. Он видел, как постепенно силы у Его последователей, вот этих 12, они истощаются, что скоро они не смогут Ему помогать, просто потому что устанут, просто потому что сил физических у них больше не будет. И вот Он решает вместе с ними найти какое-то место, где они смогут немножечко отдохнуть. А что же происходит дальше? А люди, которые внимательно следят за Его передвижениями вместе с учениками, они замечают, куда Он направился. И вот с разных сторон, туда, где Иисус пришел отдыхать со своими учениками, стягиваются толпы людей. И когда Иисус увидел большие массы людей, которые со всех сторон идут, чтобы увидеться с Ним, чтобы услышать слова Его проповеди, ну, чтобы получить исцеление, многие сами шли, кто мог, а кого-то несли, кого-то вели под руки. И очень трогательные слова, записанные в Евангелии, когда Иисус увидел все

эти массы людей. Они ему напомнили овец, у которых нет пастуха, которые нуждаются в том, чтобы кто-то их направил, кто-то им подсказал, куда правильно идти. И он сжалился над ними, и что? А учеников отправил куда-то отдыхать? Нет. Он говорит, соберитесь, соберемся, наберемся сил, нам надо этим

из истории, которую только что я вспомнил, которую только что мы с вами вспомнили, не где-то у кого-то в санатории, в хорошем каком-то красивом доме, а на природе тоже, где-то в пустынном месте, где они сами себе и должны были и костер сделать и так далее, не было элементарного комфорта. А вот этот человек-книжник, а он легкомысленно посмотрел так на жизнь Иисуса и думает: я хочу научиться так же влиять на людей, как он. Иисус, можно я с тобой пойду? А Иисус говорит ему: а можешь ли? А сможешь ли ты пройти этот путь вслед за мной? Потому что он не так-то и просто и дается. Этот книжник многих вещей не видел. Они оставались для него тайны, он их не понимал. Не понимал он еще одного, что Иисус постоянно испытывал давление психологическое. Он испытывал моральные страдания. И они складывались тоже из многих факторов. И самые ближайшие ученики Иисуса тоже с ним все это разделяли. Вот что, например, заставляло Иисуса постоянно чувствовать психологическое давление? Да ведь он жил и совершал служение в атмосфере вражды. Вы когда-нибудь испытывали это чувство, когда ты не знаешь, с какой стороны твои враги попробуют нанести тебе удар? Вы испытывали когда-нибудь вот это неприятное чувство, когда ты не знаешь, в какой момент на тебя обрушится вновь твой враг? Это очень непросто, это тяжело. Иисус в такой атмосфере жил. Он в такой атмосфере совершал служение. Власти плели против Иисуса заговоры, религиозные деятели использовали любую возможность, чтобы уловить его в слове или в деле. А для чего? Стоило сделать Иисусу один неправильный шаг, сказать одно неверное слово, и он погиб. Когда от твоего одного слова, одной фразы зависит твоя судьба, судьба тех, кто тебе дорог, сильнейшее психологическое давление испытывал на себе Иисус. Вот так вот однажды к Иисусу подослали человека, явно человека тоже одаренного, умного. И этот человек, искушая Господа, взял монету, динарий. Точнее, он ее не брал. Он просто подошел к Иисусу и спросил его: «Господин, учитель, скажи, пожалуйста, меня волнует один очень важный вопрос. А подати римлянам нам платить? Иисус, что ты скажешь, а налоги нам, римлянам, надо платить или нет?» Иисус посмотрел на этого человека и сказал: «Что же ты меня искушаешь? Неужели ты думаешь, я не понимаю, что ты делаешь? Дай сюда динарий, дай сюда монету». Этот человек достал монету, дал Иисусу. Иисус ее повертел и спросил: «Чье изображение здесь?» «Кесаря», — раздалось из толпы. Иисус ответил: «Вот и отдавайте то, что принадлежит кесарю, ему самому, кесарю отдавайте, а то, что принадлежит Богу, отдайте Богу, верните ему то, что ему причитается». Вот ему приходилось постоянно быть начеку, постоянно думать о том, что ты говоришь, что ты делаешь. И это не без труда давалось Иисусу Христу. Не стоит идеализировать эту картину. Он испытывал давление, он испытывал вражду своих врагов, и в этой атмосфере жил он и его последователи. Иисус читал мысли людей, он видел их порочность, и очень часто толпы людей ходили за ним не для того, чтобы насладиться духовным благословением, которое он распространял на слушающих, а для того, чтобы увидеть какое-нибудь новое чудо. Евангелист Иоанн в самом конце Евангелия пишет скорбные слова, слова, которые заставляют задуматься, и слова, которые заставляют нас понять, что вот все вот эти массы людей, сопровождавшие Иисуса, ходившие за Ним, но это в действительности, вот огромные-огромные массы,
это далеко не самое

важное, чего хотел достичь Иисус. Почему? Потому что Иоанн пишет, столько чудес совершил Он среди них, но они все равно не поверили Ему. А может быть, люди проявили к Иисусу какую-то особую благодарность? Может быть, они как-то Его пожалели, когда Он был предан в руки язычников и был распят? Нет. Когда Иисуса Христа распяли на Голгофе, на месте, которое было лобным, то есть видимым с разных сторон, то люди, шедшие по дороге, узнавали Его. Вот в том, кто висел на Голгофском кресте, они узнавали. Этот же тот самый Иисус. И среди вот этих путешественников там, обходящим Голгофский холм, со стороны были и те, кто, возможно, хлеб получали из Его рук, или чьи-то родственники были исцелены Иисусом, но они смотрели на Него, висящего на кресте, кивали в Его сторону и говорили, вот это Мессия, других спасал, а себя спасти не может. Как это страшно. Но мы люди, мы смотрим достаточно поверхностно и, знаете, мы опираемся только на факты, которые мы можем визуально подтвердить, пощупать, потрогать. Опираемся только на то, что слышим сами или видим. А Иисус на протяжении всей своей жизни, на протяжении всего своего служения видел вот эту неблагодарность в людях. Видел вот эту скрытую порочность. И это тяжким бременем ложилось на Него. Мог ли все это понимать и знать книжник, который захотел следовать за Иисусом? Кажется, что Иисус Христос, Его слова, Его предостережения, которые Он обратил к этому книжнику, звучат до сегодняшнего дня. Вы знаете, есть такое понятие – розовое христианство. Это когда кто-то смотрит на следование за Иисусом как на что-то такое, как на какую-то легкую, веселую прогулку. Это нечто такое легкомысленное, простенькое, что всем доступно, что не требует никаких усилий, никакой душевной борьбы это не требует. Почему? А потому что многие видят в христианстве источник решения своих там проблем каких-то. Что вот если я буду исповедовать Иисуса и молиться Ему, Он всегда будет мне помогать, Он все будет для меня делать, я буду со всех сторон защищен, я окружен Его заботой и защитой, и ничего со мной плохого никогда-никогда не приключится. И получается, Иисус и ученичество, христианство превращается в такой амулет, что ли. Амулет, которым человек защищает себя просто от трудностей. Или вот как книжник. Он использовал следование за Иисусом для того, чтобы обрести влияние над разными людьми. И сегодня есть люди, которые используют христианство для того, чтобы себя утвердить, чтобы найти благодатную аудиторию, которая будет их слушать, которая будет их любить, которая будет их уважать. Да-да, даже в христианстве порой некоторые спорят и ссорятся за влияние на других людей. Все это розовое христианство. Это христианство, которое приводит к разочарованию. И вот это предостережение Иисуса не смотреть на путь следования за Ним легкомысленно звучит, обращенное к нам до сегодняшнего дня. Эрик Мария Ремарк сказал, «Самое сильное чувство – это разочарование. Не обида, не ревность и даже не ненависть. После этих чувств что-то остается в душе, но после разочарования – пустота. Итак, мы должны смотреть реально на путь следования за Иисусом и ни в коем случае не относиться к Нему легкомысленно или самоуверенно. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. Но вместе с тем будем помнить слова Иисуса. Без меня не можешь.

Толпы народа последовали за Христом, и Он исцелял их. Подошли к Нему некоторые из фарисеев и, желая поймать Его на слове, спросили, по любой ли причине разрешается разводиться человеку с женой? «А разве вы не читали, — ответил Иисус, — что Творец изначально создал мужчину и женщину? Что сказал Он? Поэтому человек оставит отца и мать и к жене своей прилепится, и станут двое плотью одной». Так что их не двое уже, они единая плоть. Значит, то, что Бог сочетал, человек пусть не разлучает. Тогда почему, возразили они ему, Моисей установил, что можно разводиться с женой, давая разводное свидетельство? «Моисей из-за упрямства вашего позволил вам разводиться с женами своими», сказал им Иисус. «Но вначале было не так. Говорю же вам, кто разведется с женой своей по любой причине, кроме блуда ее, и женится над другой, тот прелюбодействует». Тогда ученики его говорят ему, «Если так надлежит человеку с женой поступать, лучше вовсе не жениться». Иисус же ответил им, «Не все принимают то, что сказал я, но те лишь, кому это дано. Есть люди, не способные к супружеской жизни от чрева еще материнского». Есть и евнухи, которых такими сделали люди. А есть и такие, которые сами отреклись от супружеской жизни ради Царства Небесного. Кто может принять, пусть примет».

0: что нам мешает правильно понимать Библию и жить по Библии? Как не надо толковать Писание? Сегодня мы будем говорить об ошибках при чтении Библии и о том, почему так трудно по ней жить. На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну и, собственно, мы не первый раз уже с вами встречаемся. Мы говорили о богопознании и, собственно, о целях богопознания. Ну, а сегодня, наверное, поговорим об инструменте, одном из, ну, наверное, самых авторитетных инструментов богопознания. Вот о Священном Писании, о Библии.
1: Ну, может быть, точнее, это будет не инструмент, а источник.
0: Ага, хорошо.
1: Да, наверное, ну, есть... Вот сколько источников у нас познания Бога есть? Какие?
0: Ну, такие самые да. понятные – это вот окружающий мир, который создан Богом, и, очевидно, в нем какой-то отпечаток личности Бога есть. Ну, и понятно, что какое-то откровение, которое Бог о себе оставил. Возможно, есть еще что-то.
1: Но... Ну, может быть, еще личный опыт. Угу. Такой же есть?
0: Ну, да, конечно.
1: Конечно, да. Я думаю, что вот как раз личный опыт, он является, ну, как бы для нас определяющим. Да, потому что познание мира и познание Бога в Откровении, в Священном Писании, например, оно приводит нас к личному опыту. Если это не мы не приходим к этому, ну, тогда это такое умозрительное чисто познание. Оно нас не греет, оно не приносит нам какого-то удовлетворения, какой-то радости.
0: Не,
1: да?
0: не меняет нашу жизнь.
1: Не меняет нашу жизнь, да. То есть, ну, бесплодное такое. Поэтому вот, когда мы говорим о познании Бога в природе или в Священном Писании, в окружающем нас мире, то познание это имеется в виду не умозрительное, теоретическое,

0: а вот такое личное. Угу. Вот. Ну вот сегодня, да, мы, тема наша, собственно, Библия. Да? Слово Божие. Что мы о Боге можем узнать из Священного Писания?
1: Мне кажется, тут уже отчасти заключен даже ответ, что если у нас нет цели построить отношения, а просто мы хотим что-то узнать, то получается, что это знания, ну, такие, достаточно бесполезные.
0: Ну да, можно познавать или как бы исследовать Библию с точки зрения филолога, с точки зрения там, историка, да, археолога, там, ну, любая дисциплина, наверное, так или иначе, она как-то связана с Библией как историческим памятником,
1: понятно,
0: литературы.
1: А вообще это нужно делать, нет? Ну вот как-то нехорошее слово, ну вот такое вот препарировать предмет исследования для того, чтобы, ну, как-то из этого что-то вынести.
0: Ну, смотря для кого. Для студента, который хочет получить зачет, наверное, нужно. Если в его... если это является частью его программы обучения. Вот. А для верующего человека, да, это немножко другое.
1: Угу. Вот. И... А наша жизнь не является в какой-то степени зачетом?
0: Ну, конечно, является, да. Но, наверное, все зависит от того, насколько человек или как человек понимает. Вот если мы говорим о Библии, угу, как он понимает ее? Понимает ли он, что это богодухновенная книга, то есть Бог себя выразил в ней, если так проще, или это, ну, просто что-то, вот как Иосиф Флавий написал там «Иудейскую войну», что-то вроде этого, да? Вот если это богодухновенная книга и авторитетная в этом смысле для человека, то есть это то, где Бог выразил себя, ну, вот, то это уже, ну, как бы необходимо для того, чтобы сдать успешно, конечно, самый главный зачет.
1: Конечно.
0: Как говорят сегодня, предстать перед Богом на для кого-то страшном суде, для кого-то не очень.
1: Ну, для
0: страшном.
1: Этого нужно воспользоваться теми инструментами, которые у нас есть. То есть вот, ну, опять, хорошо, не инструмент, а источник.
0: Источники, да.
1: Теми источниками, которые у нас есть. Вот важный источник. Поэтому, ну, не стоит вопрос о том, изучать, исследовать ли, читать ли Библию. Вопрос скорее стоит о том, чего нам не нужно делать, когда мы читаем Библию.
0: Ну, если так просто, да, вот есть такие в специальном языке богословском два слова – экзегеза и эйзегеза.
1: Так, первый – экзегеза, что означает?
0: Экзегеза – это значит буквально с греческого, если перевести, извлечение смысла.
1: Ага.
0: А второе – эйзегеза – привнесение смысла.
1: Ага, понятно.
0: Да, вот что нам не нужно делать, так это привносить смысл. Да? Не вчитывать то, чего там нет. Вот это как бы грань между одним и другим, она такая немножко стерта. Вот, и довольно сложно иногда выдержать вот равновесие, чтобы не упасть в одну или в другую сторону.
1: Ну, а разве вообще возможно не привнести какое-то свое понимание, ну, в тот самый предмет?
0: Ну, кстати, современное вот понимание вообще того, как человек читает книги, да, вот как раз это главный вопрос. Вот кто важнее, читатель или писатель?
1: Да. Ну, на этот вопрос.
0: Потому что то, что написал писатель, в буквах это выражено, в словах. Угу. Но слова, они тоже могут играть по-разному. В зависимости от того, как мы их видим, как мы их читаем. Да?

0: и контекст можем разный, как бы, того, который нет, вписывать эти слова. Угу. Вот, поэтому вот, современное как бы, понимание акцентирует вот, все-таки читателя, а не писателя, да, важности. Но мы не об этом. Как все-таки нам избежать привнесения смысла, да, того, которого нет в Священном Писании, и не нарисовать себе тот образ Бога, который там не изображен в Библии, так? Я понимаю, главная цель.
1: Ну, хотелось бы, да. Хотелось бы, во всяком случае, собственно, ну, не быть в плену каких-то, ну, наверное, совсем не быть в плену заблуждений невозможно. То есть в любом случае мы...
0: Ну, знаете как, во-первых, я думаю, что нам не нужно бояться заблуждений, потому что мы, собственно, состоим из заблуждений и живем в мире иллюзий и преломленного света. Да? Вот. И вообще понятие как бы такой стопроцентной истины – это понятие, помните, Пилат спрашивает Спасителя, да, что такое истина. Это такое недостижимый идеал. Потому что мы с вами как-то вот в одной из наших встреч говорили о том, что можно ли Бога познать. Можно приблизиться на миллиметр, на метр, на 100 километров, на миллион километров. Да, но все равно это приближение будет очень маленьким. Мы все равно приближаемся к бесконечности, которую представляет собой мудрость Божия и его личность, да, его образ. Вот, так же и здесь. То есть Священное Писание, Библия, это же книга не написанная под диктовку, а книга, которая преломлена, или Божья мысль, Божье слово преломлено через опыт пророков, через опыт апостолов.
1: Ну, то есть написано людьми, да больше того, не какими-то там двумя-тремя писателями, как часто бывает, а их же множество, и жили в разные времена. И...
0: Да, и в этом смысле они похожи на нас. И опыт этих людей похож на наш опыт. И когда мы читаем Библию, когда мы жизнеописание героев библейских читаем, мы где-то ловим себя в том, что вот у нас что-то такое бывает, да, хотя они жили, может быть, давно. Угу. Поэтому их опыт богопознания, он в этом смысле становится нашим опытом. И вот в этом смысл как раз чтения Священного Писания. Дело в том, что ну, есть такая вот у нас, может быть, ошибка, не ошибка. Когда вы открываете текст библейский, видите, что он разбит на квадратики. Угу, угу. Так, координаты есть.
1: Ну да.
0: Главы, стихи, да. Но изначально это не было так. Никогда библейский текст не был. Даже разбивка на слова, на абзацы и на большие прописные строчные буквы, это тоже уже привнесение со временем редакторов. Угу. Потому что древний текст, он как бы даже выглядел не так, да. Он был как бы сплошным таким. И вот эта разбивка, она приводит нас к какой мысли? К той мысли, что вот этот библейский текст надо как-то систематизировать.
1: Ну, а не надо?
0: Нет, я не говорю, что не нужно. Просто если мы занимаемся такой слишком подробной систематизацией, то мы как раз привносим туда мы структуру, которой, может быть, там и нет. Это уже вводит нас в определенное заблуждение. Да? Угу. То есть библейский текст – это опыт человека, духовный опыт. Опыт того, как он идет по своей жизни – поиски Бога. И Бог ему открывается. Часто совершенно неожиданно. Вот, например, там опыт апостола Павла. Да, вот он идет в одну сторону и встречает на своем пути Христа, которого он гонит. Ну, фантастика. И когда мы смотрим, что дальше происходит, происходит такой ментальный разворот. Да, он становится апостолом, который определяет вообще судьбу христианства.

0: или развитие христианства, может быть, на многие тысячелетия, на тысячелетия вперед. Вот это опыт.
1: Но мы при этом понимаем, что Павел, он же, как сказать, да, он разворачивается, но внутри это тот же Павел, все равно. То есть вот как он гнал христиан со своим, ну, со своим рвением, там, ну, я не знаю...
0: Ревностью, да.
1: Да, ревностью и так далее. Также он теперь, разворачиваясь, он теперь служит, насаждает христианство с таким же рвением, ну, то есть...
0: Да, и вот смысл-то в чем? Вот когда мы говорим о том, как читать Библию, да? Если это опыт, не системное такое вот изложение, как телефонная книга, на букву А, значит, дни, на букву Б другие фамилии, или не учебник, здесь, значит, у нас одна тема, здесь другая, а это как бы изложение опыта людей или народа, да, или там, которые ищут Бога, то важен контекст. Угу. То есть мы не можем просто открыть, прочитать какую-то строчку.
1: И прямо вот как есть перенести на себя.
0: Да, она ничего нам эта строчка не говорит. Она молчит. И более того, если мы это будем делать, мы можем повредить себе или тем людям, которым мы там пытаемся что-то объяснить. Поэтому очень важен контекст. Контекст исторический, во-первых. Ну, вообще, что собственно, там происходит?
1: Да? И это относится в том числе к тому, что традиционно считается законом, заповедями какими-то. Или все-таки есть вот...
0: Это ко всему относится. В том числе и к заповедям, да. Ну, об этом можно отдельно, наверное, передачу записать. Вот мы пока в общем, наверное, не вдаваясь пока в такие подробности, потому что жанры есть разные в написании Библии. Это историческое повествование, это эпистолярный стиль, это письма, да. Это заповеди или повеления, это какие-то инструкции там по поводу чего там, как сделать. Ну, разные жанры. Это, например, сказки или притчи. Вот. Если мы их не различаем, эти жанры, мы тоже как бы вот попадаем в проблемы.
1: Понятно.
0: Да.
1: То есть мы просто все начинаем интерпретировать как простое предписание.
0: Вот. Да, поэтому важен контекст исторический, там, литературный контекст. Да, и только из этого мы уже начинаем делать, так сказать, какие-то выводы. Ну, если просто вот так вот все прямо обобщить, просто сказать, да, для того, чтобы читать и понимать Библию, нужно специальное знание иметь. Нужно иметь специальную подготовку. И причем это знание не столько академические, сколько знание опыта, толкования, которое складывается не годами и не десятилетиями, а столетиями и тысячелетиями. И когда человек, открыв Священное Писание, мнит, что вот я сейчас прочитаю, а я таких людей встречал, которые, знаете, вот такая ревность такая, вот человек приходит в церковь.
1: Я думаю, большинство людей такие.
0: Да, но он при этом имеет хорошее техническое образование, и он опытом своего технического образования и опыта работы инженера, он начинает этот опыт прикладывать к Библии, и получаются такие пародийные очень вещи. То есть нужно понимать, что церковь, да, служители церкви, они обладают опытом толкования Библии. И игнорировать этот опыт означает впасть совершенно в какую-то, ну, может быть, не всегда, не на 100%, но, как правило, какую-то проблему. Ну, для понимания библейских текстов нужно знать древних языков. Но если вы не знаете по-древнееврейски, по-гречески, да, то вы зависимы уже от переводчика. Вот, вы можете там спорить, какой перевод лучше, хуже, но у вас нет компетенции даже об этом судить. Угу. Если вы не историк и не археолог, вы не можете отличить там сосуды там бронзового века от там какого-нибудь другого века.
1: Да, мы даже факты какие-то сопоставить не можем.
0: Не можем,
1: да. Только опереться на чей-то.
0: Поэтому мы с вами для того, чтобы понимать то, что написано в Библии, мы обращаемся к опыту тех, кто уже этим занимался. К справочникам, к пастору, к священнику там, и так далее.
1: То есть, по сути, по

0: ну, как сказать, исследование Библии, оно должно быть, ну, в таком смысле коллективным, да?
1: Да, да, да. И вот я думаю, вот это самая главная мысль, которую мы должны вынести сегодня. Библейское чтение – это не вот я прочитал, и как понимаю, так, значит, и есть. Нет, это опыт столетий, тысячелетий, который обязательно должен быть с нами во время исследования Библии.
0: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, мы приглашаем вас не замыкаться в своем чтении Священного Писания, но делиться своими мыслями и, что может быть даже важнее, быть внимательными к тому, что открывается другим людям. Всего доброго, до свидания.

0: проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас очень интересная встреча. К нам в студию пришел Михаил Полтавец. Спасибо большое, Михаил. Обычно я как-то в начале программы стараюсь обозначить тему разговора, какую-то особенность его. А сегодня я от этого воздержусь, потому что тема очень щепетильная. У нас такой обычай, что мы нашим гостям позволяем говорить о том, о чем они считают нужным говорить, и никоим образом не принуждаем их говорить о том, о чем они говорить не хотят. И поэтому пусть как нас с Михаилом сегодня Господь поведет. Михаил, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Вы сейчас священнослужитель. Вы сколько лет уже служите Господу?
1: Ну, в вере я уже 27 лет, а пастором уже 23 года.
0: 23 года пастором. Давайте начнем по порядку. Где вы родились, в какой семье, в каком городе?
1: Я родился в городе Гродно.
0: Беларусь.
1: В Беларуси, это западная часть. Семья моя была очень хорошая, и атмосфера любви, слава Богу, у нас всегда господствовала. Ну, положение родителей было в материальном плане не очень высокое. Они родились до войны. Моя мама родилась в 25-м году, 1925-м. Отец в 32-м году. Получили образование очень, конечно, низкое. Мама – 3 класса образования, отец – 1. И так получилось, что в детстве отец ослеп полностью. Mm-hmm. Он где-то нашел снаряд, запал от снаряда. Как-то он кольцо это дернул, и оно вспыхнуло, и выжгло ему глаза. Вот с тех пор он никогда не видит. Вот моя мать тоже имела слабое зрение, но она немножко видела. Они оба были первой группы по зрению. Вот, но инвалиды первой группы по зрению, но тем не менее

0: в нашей атмосфере мы как-то, в нашей семье мы это не замечали. Угу. Вот. И я много раз размышлял, когда стал уже взрослым пастором, почему вот я стал пастором? Ведь в детстве должны быть какие-то корни, ниточки, которые должны были вести к этому служению. Вот я все детство, всю свою жизнь, сколько вот жил с отцом, я всегда был его вожатым. Всегда водил, это стало частью, атрибутом.
1: Поводырем.
0: Поводырем, mm-hmm. Да, совершенно верно. Водил в город, в магазин. Это уже стало основной частью моей души. Может быть, это черта, которая выработалась во мне, поспособствовала, что я могу вести людей к Богу. Угу. Вот.
1: Ну, и ведь если вы говорите, что папа не видел совсем ничего, мама тоже не очень хорошо видела, да, то, наверное, вы выполняли большие функции в семье. Наверное, много на вас было обязанностей.
0: Совершенно верно. У меня есть еще сестра, чуть старше, на один год где-то. И мы, конечно же, в основном выполняли свои обязанности соответствующие, которые были в помощь нашим родителям, разумеется, да. И это тоже способствовало укреплению нашей семьи.
1: И вот, наверное, вот в возрастанию у вас вот это вот чувство служения, что нужно послужить, нужно помочь,
0: да,
1: нужно, ну, обеспечить.
0: Да, совершенно верно. Что еще я хотел бы выделить в нашей семье позитивное, это то, что в нашей семье никогда не было пересудом каких-то людей.
1: Mm-hmm.
0: Никогда. Я начал...
1: Это редкость большая, я бы так,
0: да,
1: сказала.
0: Слава Богу. Я начал обращать на это внимание, когда стал уже взрослым. Mm-hmm. Вот. В принципе, наша семья интересная. Сколько я раз слышал от людей какие-то сплетни, пересуды, кого-то обсуждали. То ли правительство, то ли каких-то соседей, то ли еще кого-то, начальников на заводе. В нашей семье просто ни разу этого не помнил. Мама, наоборот, говорил мне, когда я приходил, говорил, что вот кто-то плохой, вот там тетя, она какая-то не такая, а тебе какое дело? И смотрит на меня вот так вот. Mm-hmm. Ты что? А ты лучше. Mm-hmm. Вот. Это, конечно же, как-то меня останавливало и сформировало мое отношение к людям. В принципе, у нас с сестрой также нету этой черты, mm-hmm. чтобы мы могли кого-то обсуждать, кого-то критиковать. И это большой плюс благодаря моим родителям. Конечно, в этом плане, да. И я благодарен моей маме, потому что жизнь у них была достаточно сложная. Угу. Вот, и я когда...
1: Понятно. Михаил, немножко останавливаю, чтобы нам времени хватило на все. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование?
0: Ну, школу я закончил. Я закончил после 8 класса, пошел в училище. Учился на слесаря механосборочных работ. Потом пошел в армию. И после армии я поступил в университет, mm-hmm. на исторический факультет.
1: Mm-hmm.
0: Вот.
1: Вот расскажите мне, пожалуйста, я постепенно вот пытаюсь перейти к этой вот такой щекотливой теме. Как вы себя ощущали в отношении с девушками, с противоположным полом?
0: Конечно, когда я начал расти, разумеется, какие-то знакомства у меня появлялись, это еще вот до познания Бога. Вот. И, разумеется, здесь было... скажем так, свободное познание, и эти черты, которые развиты были всегда в мире, о том, что человек познакомился с девушкой, значит, он имеет на нее какие-то права. Вот эта вот черта, она, конечно же, отрицательная черта, которая влияет на молодежь, она, конечно, где-то охватывала и меня. И я не могу сказать, что я был там очень плохим по жизни. Вот. Но, тем не менее, к большому сожалению, есть некоторые моменты, из-за чего я, может, даже страдаю по сей день. Вот. Я бы очень хотел, чтобы это было известно тем молодым ребятам, которые общаются со мной, что есть моменты в жизни, даже маленькие, за что мы будем ответственны перед самим собой и даже перед Богом. Mm-hmm. Вот это очень важно понимать с самых ранних детских лет.
1: А что вы имеете в виду? А за какие моменты ответственны перед самим собой и перед Богом? И как вообще эти моменты узнать?
0: Ну, вот легкие отношения с девочкой, они могут привести к плачевным результатам. Допустим, у меня родился вне брака сын. Вот. Хороший парень, но... Я был молод.
1: Сколько вам лет было тогда?
0: Ну, около 22-23 года.
1: Вы долго были знакомы с мамой этого ребенка?
0: Ну, нет. Угу. Вот, в том-то дело, что нет.

0: А скажите, пожалуйста, когда ваши отношения складывались, то у вас были какие-то обязательства друг перед другом, какие-то планы на совместную последующую жизнь?
1: Вот что интересно, никаких планов у меня не было. И я...
0: А у нее?
1: И у нее были. Она, конечно же, девушка, она желала выйти замуж. Но я давал ей понять, что ничего у нас не получится. Вот. Тем не менее, я могу сказать, что уважение к ней у меня было, но на этом я пытался прекратить наши отношения. Но по каким-то причинам мы отношения все равно продолжали, и вот так получилось, что родился ребенок.
0: А вот скажите, пожалуйста, с высоты вот вашего сегодняшнего положения, вы уже священнослужитель, 23 года, и 27 лет вы верите в Бога. Вот с высоты вашего сегодняшнего положения, что бы вы посоветовали себе тому, когда вам было 22 года, как надо было правильно поступить?
1: Вот сейчас, когда я вижу, я хотел бы обратить внимание на тот момент, когда человек становится другим, это когда он заводит семью. Когда он начинает знакомиться уже с девушкой, это уже не тот парень. Вот когда парень один, и он читает книги, он учится в университете, он играет в футбол, находит какую-то секцию, это один парень. Но как только он познакомился с девушкой, и он выходит в город, купил ей мороженое, не пошли в кино, он где-то с ним общается, однозначно я сейчас вижу и четко понимаю, что этот парень уже другой.
0: А чем он другой?
1: Тем, что он сближается с другим полом, и он имеет другие ощущения даже на эмоциональном уровне.
0: Даже на гормональном
1: уровне? На гормональном уровне. И это важный момент, на который необходимо обращать внимание, на что я, конечно, внимания не обращал.
0: А как можно на это обратить внимание?
1: На это можно обратить внимание, ну, если человек, допустим, знает Бога, он понимает принципы Священного Писания, он знает, что это большая ответственность, потому что Библия говорит, что муж и жена становятся одной плотью. И независимо от того, расписались они или нет, они сближаются вместе, и они становятся одно.
0: Вот, и... То есть можно утверждать, что любые отношения, которые переходят и доходят до интимных отношений, это уже муж и жена?
1: Да.
0: Другого быть не может?
1: Да, и происходит соитие человека двух людей, а потом происходит разрыв. Как правило, 100% он болезненный. Угу. И таких разрывов, если будет очень много, заметьте, сколько искалеченных судеб. А если рождаются дети, они рождаются не в полной семье.
0: Подождите, вот про что спрошу. Ну, вы говорите, столько искалеченных судеб, а просто про детей чуть попозже поговорю. А как же быть с наслаждением? Как же быть с этими самыми вот гормонами, которые приносят вот такое удовлетворение? Как быть с теми ощущениями, которые так влекут к себе? Разве это не то положительное, ради чего такие вот отношения стоит устанавливать? И не думать о том, что это уже муж и жена.
1: Буквально... Да. Это потому, что мы как-то не знаем. Разное есть время, когда люди могут этого не знать. То ли семейное положение было не очень подходящее для того, чтобы вразумлять человека.
0: Может быть, даже не то, что семейное положение, а просто воспитание. Вот человеку никогда не сказали об этих самых гормонах.
1: Да, да.
0: Ему просто становится так хорошо, ему кажется, что вот это лучшее в его жизни, что когда-либо может случиться.
1: Это лучшее переживание в жизни, которое нужно испытать. И если я испытаю, я стану взрослым. Я стану мужчиной. Это большая ошибка. Мужчина-человек становится не тогда, когда он переспал с девушкой. И даже не тогда, когда он поцеловался с ней. Потому что ощущения будут неслыханные, какие-то возвышенные. И человек становится как будто другим. Это очень прекрасно. Нет, мужчиной он становится именно тогда, когда он начинает ощущать свою ответственность. Вот и я... муж будущий, я отец будущий, насколько я подготовлен, насколько я действительно могу содержать мою семью.
0: Нет, вот. Ну вот посмотрите, я должен уже вот испытывать такие чувства ответственности за свою будущую семью. А девушка, она меня просто побуждает к этим отношениям, она мне дает всячески понять, как они ей нравятся, и ни о какой будущей семье девушка не думает. И как тогда юноше быть в такой ситуации?
1: Это та девушка, которая не готова стать... женой тебе и матерью твоих детей. Ей тоже нужно где-то подрасти.

0: очень важно ощущать обоюдную ответственность за создание будущего брака. И если у меня есть желание содержать мою семью и растить моих детей на основании соответствующих принципов, то только тогда я могу размышлять, насколько мы приятны друг другу, и обращать внимание на эти самые удовольствия, которые являются даром от Бога. Разумеется, да. Но это не является, скажем так, главным уровнем, первой ступенькой в новую жизнь.
1: Угу. Ну, может быть, это и можно считать главным уровнем, просто не единственным, да? Оно действительно очень ценно, да, и очень здорово. Да, да. Просто когда оно само по себе, то оно еще счастья не дает.
0: Нет, оно, как правило, приводит к обратному результату. К обратному результату. Вот, ну, я благодарен Богу за то, что у меня все-таки есть хорошие отношения с моим сыном. Я же его не оставляю. У нас есть соответствующие отношения. Он сейчас собирается жениться, ему уже 29 лет. Вот, он получил образование, он юрист, и
1: дорогие друзья, у нас в гостях Михаил Полтавец. Огромное спасибо, Михаил, за такой откровенный разговор сегодняшний. Мы узнали от Михаила о том, что у него еще до того, как он стал верующим человеком, родился ребенок вне брака. А вот хочется мне немножко к тому моменту все-таки вот вернуться пораньше. Вы нам сейчас до этой вот остановки, которую мы сделали, вы говорили, что вы нашли своего ребенка, что вы с ним поддерживаете отношения. А все-таки давайте, ведь вот мы обращаемся сейчас к тем, кто, возможно, находится в подобном же положении, когда, ну вот, влечет друг к другу людей, они все готовы отдать ради того, чтобы быть вместе. И вот у них вдруг рождается ребенок. Такое приняли решение. Или, не дай бог, вообще приняли решение избавиться от этого будущего ребенка. Вот что испытывают молодые люди, когда дело доходит уже до такого уровня? Когда это не просто вот веселье такое, ну, приводящее к интимным отношениям, а что-то вот другое появляется?
0: Ну, если уже так произошло, что ребенок родился, то, конечно же, обязанность.
1: Нет, я вот не про это говорю. Что вы испытали тогда, когда вам было 22 года? Что испытала мать этого ребенка? Продолжалась ли это вот такая же вот эйфория, такая же радость от этих вот близких отношений? Или же этот ребенок, что он вызывал в вас? Его вообще зачатие, его, ну, ожидание, его появление? Какие чувства испытывали вы, какие чувства испытывала мама, какие отношения между вами складывались тогда?
0: Ну, мне трудно сказать, какие отношения ощущала мама моего ребенка. Вот. Но я хочу сказать, что те отношения, которые были у меня, это, конечно, была загадка, на которую я не мог дать ответ в те годы. Потому что...
1: В чем заключалась загадка?
0: Загадка в том, что я, в принципе, и не планировал, вот, что у меня будет ребенок, потому что я не планировал на тот момент создание семьи.
1: Изменилось отношение к этой девушке?
0: Ну,
1: она продолжала также к себе привлекать?
0: Она продолжала, да, но тем не менее, когда я уже окончательно дал понять, что мы быть вместе не сможем, так получилось, что она вскоре вышла даже замуж.
1: Угу.
0: Вот, и появился уже новый отец. И,
1: в принципе, у вас это вызвало радость, облегчение, или это вызвало досаду? Тем не менее, все-таки вы с ней были близки?
0: Нет, я бы сказал бы даже, что то переживание за ребенка, которое вот у меня было, оно немножко спало, потому что, ну, слава Богу, я тогда не думал о Боге, я просто подумал, что ребенок не будет оставлен. Вот, потому что я все-таки видел, что мы не сможем жить. Не то, что она была плохая, никогда о ней плохо не думал, но просто я не собирался тогда еще создавать семью, я еще был не готов. Вот сам психологически я был не готов. О ней не идет речь, она плохая или хорошая. Я сам был просто не

0: накажет, он какие-то меры против вас примет. Что это такое было, что вы вдруг это поняли?
1: Я не могу сказать, что у меня появился страх за мою жизнь перед Богом, потому что когда-то Богу я сказал, что все это было, Господи, я грешил, и я уверен, что я получил прощение. И Бог меня принял, и никаких наказаний Бог не предусматривает. Но, тем не менее, я ощущал побуждение вернуться немножко обратно, встретиться со своим сыном и сказать ему о своих новых убеждениях. Вот это я четко видел. Я не могу...
0: А как ваша личная жизнь складывалась тем временем?
1: Ну, я уже был женат.
0: Угу. Вот, это был брак по любви?
1: Да. Это был брак в вере, это был брак по любви. Вот мы с женой живем уже более 15 лет. Вот,
0: у вас есть дети?
1: Ребенок 13 лет.
0: Один сын?
1: Сын, да, мальчик.
0: А ваша супруга знает о том, что у вас есть еще один ребенок?
1: Да, мы хорошо знакомы и с Ларисой, мамой Леши, и самим Лешей. Леша приезжал к нам очень часто. Я бы сказал даже, что у него с моей женой Наташей лучшие отношения, чем со мной, слава Богу. Они хорошие приятели, и со мной хорошие отношения. Вот это меня радует.
0: И братья между собой общаются.
1: Да, да, да. Они тоже между собой общаются. И в этом отношении для меня отрада. Отрада, что мы полностью не потеряны. Вот, и он осознает, что я его отец, и я с этим мыслью никогда не расставался. Вот, и, ну, тем не менее...
0: А расскажите, пожалуйста, как произошла ваша встреча с сыном? Как вы его нашли? Как вы впервые увиделись? Что он испытывал при этом? Что вы испытывали?
1: Ну, ему было лет 13-14, я уже не помню.
0: 22 вот. Сейчас. То есть это уже давно.
1: Да, много времени уже прошел. Вот. Его мама уже рассталась с этим человеком, с кем она жила. Она уже жила одна. Вот, и я решил наладить как-то связи, я позвонил, мы договорились о встрече. Ну, встреча была такая загадочная для него, неожиданная. Я бы не сказал, что мы там обнялись, заключили друг друга в объятия, но наше знакомство первое, оно имело всегда продолжение, и это был процесс. Нашей встречи, скажем, я бы сказал, это был всегда процесс.
0: Вот. Процесс чего?
1: Процесс сближения. Процесс сближения. Не так-то просто. У него было видно, что у него были какие-то нотки обиды. Это было видно. И я с ним когда-то говорил о том, что вина моя есть, и даже мамы, моя, может, даже больше. Вот. Но мы должны все равно понимать, что мы родные, мы одна кровь. И как бы ни было в жизни, мы должны друг друга поддерживать, и я готов посвятить всю свою жизнь даже тебе и твоей семье. Вот. Он это прекрасно знает.
0: Могу я сказать, Михаил, что это ваш совет тем людям, которые через что-то подобное прошли, когда либо папа, либо мама оставили своего ребенка другому человеку? Вы теперь, став верующим человеком, вы считаете, что обязательно нужно совершить то, что вы совершили?
1: Я бы очень хотел бы посоветовать, чтобы каждый отец или даже мать вернули своему ребенку, потому что это необходимо. Если, конечно же, это возможно. Разные есть ситуации. Где-то ребенок уже получил других родителей, он очень их любит, но, тем не менее, встреча, наверное, со своей биологической матерью или отцом, она очень важна, очень важна.
0: А как вам кажется, в глазах Божьих, чем она важна?
1: Важна в том, что человек может просто извиниться. Где-то они могут простить друг друга, сказать друг, посмотреть другу в глаза. И это очень важно. Пускай даже это будет 2 минуты. Но это должно произойти. Вот, и когда молодежь знает все эти ситуации, хотя бы со стороны, то пусть Господь поможет им усилить свою ответственность за свою личную жизнь. Угу. Особенно, когда мы общаемся с противоположным полом, просто хотя бы невзначай, все равно это ответственность.
0: Угу. Вот хочу такой вопрос задать. Мир сейчас очень такой материалистичный. А как быть с материальной стороной? Ведь вот, наверное, вновь обретенные отношения с когда-то оставленным ребенком, они же ведь материальные последствия должны влечь за собой или не обязательно?
1: Я думаю, что да. И в этом плане, конечно же, я своему ребенку готов помочь тем, чем у меня есть возможность.

0: Вот, и в этом отношении, конечно же, да, эта ответственность не снимается. Не снимается. То есть,
1: когда а он... она вам тяжела? Она вам обременительна, эта материальная ответственность? Она вашей новой семье, настоящей семье, она обременительна?
0: А так вопрос даже не стоит. И этот вопрос должен, не должен стоять. Вот если случится какая-то потребность, разумеется, я должен первый выяснить и сделать все возможное для того, чтобы моя часть, моя доля в этом принимала, либо полностью, либо как-то принимала участие для того, чтобы поддержать материальное состояние моего сына.
1: А вдруг начнутся злоупотребления с той стороны? Вот ты когда-то оставил этого ребенка, я его всю жизнь воспитывала сама, сколько я в него вложила средств, вот теперь от тебя требуется, я не знаю, там... достаток вот такого-то вот уровня. Как быть в таком случае?
0: Может быть. Разные есть ситуации, но, слава богу, в наших отношениях здесь есть достаточно хорошее взаимопонимание, нету взаимных никаких претензий, и поэтому я просто ощущаю свою ответственность со своей стороны. Вот. Но самое главное – это то, что я бы хотел, чтобы мой сын понял, что настоящее основание его личной жизни, если он придет к Богу, который сотворил его, который дал ему жизнь.
1: То есть это самое ценное, что вы ему можете дать?
0: Это самое ценное, что я могу дать, потому что те средства материальные, которые мобильный телефон подарить, ну, это даже как-то несерьезно, если я скажу, что вот и я, вот это, и на этом все. Нет, это какая-то часть, она необходима, и когда он учился где-то, я тоже ему помогал. Но самое главное, это то, что... Меня вернуло к тебе – это Бог. Он меня привел к тебе для того, чтобы ты пришел и к Нему. И в этом отношении, конечно же, ты приобретешь лучшую возможность для своей личной жизни и для твоей семьи, и для твоих детей.
1: Дорогие друзья, сегодня в гостях у телекомпании Михаил Полтавец. Если то, что вы слышите, затрагивает вас, как-то имеет какое-то отношение к вашей жизни, или если вам просто хочется порасспросить Михаила поподробнее, узнать его получше, может быть, попросить его стать вашим душепопечителем в чем-то, пожалуйста, вы можете к нему обратиться, вы можете с ним связаться. Михаил, это возможно, да, чтобы к вам обратились те, кто нас сегодня смотрит. Итак, Михаил... Вот говорил последнее, что лучшее, что он может дать сыну, это помочь ему найти отношения с Богом. Да, правильно я поняла? Да. Давайте немножко поговорим о том, как вы нашли свои отношения с Богом. То есть был вот такой 22-летний молодой человек, ну, который этих принципов абсолютно не придерживался, и вдруг вы Бога нашли. Вот. И, может быть, эта история поможет и вашему старшему сыну, может быть, и многим, кто нас смотрит, также прийти к Богу.
0: Ну, в моей семье всегда мама молилась, и я с самого детства видел ее молящейся. Вот, она
1: на семье... Ну, не у всех это, у вас это было так.
0: Да, не у всех, да, и это повлияло на меня существенно, и конечно же, я и вместе с мамой я в церковь ходил. Угу. И я помню, когда мне был маленький, и мама с бабушкой мне говорили, Бог видит все. А я повторял, все-все-все-все. Они мне, да, все-все-все-все. Вот я это до сих пор помню, сколько же лет прошло, больше 40 лет прошло. Я до сих пор помню мой интерес глубокий к этому. То есть Господь меня вел уже с самого детства, насколько я сейчас могу понимать. Я думаю, что...
1: Михаил, перебиваю. Вы считаете, он только вас вел? Потому что вот вел, а случилось вот что, внебрачный ребенок. Или он всех все-таки ведет?
0: Бог ведет всех. Но приходит тот момент, когда мы с ним встречаемся лицом к лицу, когда-то однажды. И чем раньше эта встреча произойдет, конечно же, тем лучше. Не стоит ждать взрослого состояния человека. Очень важно сказать ребенку о Боге намного раньше, чтобы всегда у человека появился, ребенка появился человек, который ему это скажет. Вот. И у каждого, конечно, своя судьба.
1: Можно сказать, что вы стали таким человеком для вашего сына старшего,
0: да,
1: теперь.
0: Совершенно верно, да. И, конечно же, мой сын, он слышал о Боге тоже. И от бабушки, и от мамы. Я не могу сказать, что они считают себя неверующими. Вот, ну, я, конечно же, насколько я понимаю, я существенно дополняю его познание, открываю ему достаточно много как пастор, как богослов.

0: Я ему открываю достаточно много, и я бы очень хотел, чтобы его интерес достаточно был глубокий и подлинный в изучении Священного Писания и рассматривании своей личной жизни через эту призму, чтобы он видел свои будущие ошибки, вот, потому что они есть у всех. И у одного горькие, а у другого не горькие. Что такое не горькие? В глазах Бога все горько оказывается. А ведь это можно не оценивать по достоинству. Казалось бы, где-то украл болтик на заводе. Это ничего. Нет, на самом деле и это воровство, и это страшно. А просто иметь легкие отношения с девушкой, переспать по взаимному согласию и расстаться по взаимному согласию – это не страшно. Оказывается, и это страшно. Вот эти все вещи должен кто-то открыть. Самому молодому человеку в 20 лет. Но трудно это открыть. Вот такая проблема нашего общества. Должен быть кто-то, который скажет очень важные вещи для молодого человека.
1: Угу. Для вас это была мама. Какие еще были события в вашей жизни, которые вас развернули на 180 градусов?
0: У нас в Гродно была, были, проходили библейские встречи больше месяца. И в автобусе я увидел рекламку, такая яркая, желтая, и там были вопросы мировоззренческие. В чем смысл жизни? Да я не побил своим глазам. Я всегда задавал себе эти вопросы, потому что я любил читать книги, я любил читать историю, и вдруг я читаю такие вопросы, есть ли Бог на свете? Да неужели они ответят? Я пошел на эту программу, я с удовольствием ее прослушал, и я узнал очень много. Я тогда учился на втором курсе в университете. Я с удовольствием прослушал эти лекции. И я узнал ту историю, которую я изучал, но во свете Библии. Угу. Оказывается, Библия говорит, я помню, задавал себе вопрос, об Александре Македонском, о Юлии Цезаре. Да такого быть не может. Читаю пророчество Даниила, я действительно вижу. Вот в этих пророчествах Библия мне открыло, я начал понимать Священное Писание. Для меня это была находка. Библию я имел в нашей семье всегда. Но теперь, впервые, я начал ее понимать. Для меня это было величайшее приобретение. Больше, чем любые какие-то богатства, которые можно найти. Открыть Священное Писание и понимать. Понимать твой смысл жизни и вообще смысл человечества. Оказывается, войны, которые есть, они не затемняют мой смысл. Все равно он есть. И жизнь может продолжаться счастливой, если мы увидим этот смысл в Священном Писании. А смысл – это и есть Христос. Вот он и есть наш смысл, почему он пришел сюда на землю. К большому сожалению, многие этого не знают. И очень важно молодежи это открывать. По-другому откроется сама жизнь, и чем раньше, конечно, тем лучше.
1: Давайте сейчас воспользуемся этим моментом, и вы скажете, что такое для вас Христос.
0: Христос есть твой Творец. Христос есть твой друг. И очень важно понимать Бога именно таким. Не то, что Он далекий Творец, который создал всю Вселенную, и Он судья, конечно, Он судья. И Он смотрит над обществом человеческим, как они живут. Бог такой, но больше Бог твой друг. Вот такого Бога.
1: То есть он к тебе доброжелательно при этом всем настроен. Он видит все, что с тобой происходит, но он друг. Он тот, который, безусловно, тебя принимает.
0: Совершенно верно. Бог видит твои грехи, но он больше скорбит о наших ошибках, чем разряжается гневом на меня. Вот этого Бога многие не знают, и я его не знал. Когда я встретил Иисуса Христа именно таким, конечно же,
1: это... Вы его встретили таким, когда читали Священное Писание?
0: Да, только так, совершенно верно, mm-hmm. который мне начал постепенно открываться.
1: Ну и плюс эти встречи библейские, которые вам разъяснили.
0: Да, совершенно, конечно, сам пастор и верующие люди, которые пережили свой опыт, мне очень много дало. Те члены церкви, с кем я встречался, которые пережили и войну, и голод, и как Бог им помогал, мне дало очень много. Mm-hmm. И они... неграмотные бабушки, они читали Библию и мне объясняли, как богословы. Для меня это было вообще загадка. Многие не закончили 10 классов, 5 классов образования. Но я хожу за ними, и вопрос за вопросом, угу. и они мне отвечают.
1: И как они вам еще раскрыли Христа?
0: Они открывают Христа благодаря, конечно,

0: своей личной жизни и нашим семейным общением. Вот когда чужие люди встречаются
1: семейное вместе, церковное.
0: Церковное общение.
1: То есть церковная семья.
0: Чужие люди. Казалось бы, у каждого своя личная жизнь. Но мы семья. Вот такого ощущения у меня не было никогда. Я работал на заводе. У меня были друзья. Но такой семьи, в принципе, у нас не было никогда. Вот моя семья, да, я очень люблю мою семью, маму и папу, и мою сестру. Но это какая-то другая семья. Вот она духовная семья. Мы говорим не только о Священном Писании, но мы и угощаем друг друга обедами. Мы приглашаем друг друга на чай. И мы приходим друг другу в личную жизнь и помогаем просто в материальном плане где-то кому-то ремонт сделать, огород скопать. И это также вдохновляет. Это также вдохновляет, это дает надежду, что ты никогда не будешь оставлен, когда тебе будет одиноко, и когда ты будешь оставлен своими, может, даже родственниками. Но здесь ты найдешь всегда уют и взаимоподдержку.
1: Михаил, для вашего сына, для тех, кто нас смотрит, вы привели такой интересный образ ямы. Вот давайте сейчас, в то время, что нам с вами осталось, расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Я хочу сказать, что многие люди подразделяют грех на страшный и нестрашный. Любой грех – это яма. И можно упасть в яму наркотиков, убийств, каких-то правонарушений и в тюрьме просидеть 20 лет. Да, это серьезная яма. Но кого-то оскорбить и кого-то использовать в своих целях – это тоже яма. В глазах Бога – это тоже падение, от которого можно не выбраться. Вот это очень важно понимать. Человек, который имеет отношение с кем-то, и он знает, что это будет временно, прошу прощения, он знает, что это будет временно, это серьезное нарушение.
1: Это тоже яма.
0: Это тоже яма, и очень глубокая. И очень глубокая, куда человек может упасть и не выбраться. Потому что это предательство. Предательство этого человека. А этот человек тоже дитя Божие, за которого умер Христос. Христос умер за всех людей.
1: Да, предательство будущего ребенка.
0: Будущего ребенка. Его судьбы. Он вырастает без своего отца. А у других детей есть отец. Он говорит: мама, где мой папа? Разумеется, это травма. И что делать с этой травмой, она будет в принципе по жизни. Получается, по жизни.
1: Ну, вот это тяжело как-то слышать, что, ну да, эта травма, она всегда, то есть она и с вами останется навсегда. А все-таки жизнь для вас прекрасна, она для вас хороша, и благодаря чему?
0: Благодаря руке Бога, который может залечить любые раны и достать из любой ямы. Вот. Благодаря этому я имею достаточно легкую душу. Вот. И это дает мне силы идти в то место, где я сделал что-то не так, и что-то исправить по силам своей возможности. И это возможно. Возможно изменить свое отношение к прошлому. Нельзя изменить прошлое, но свое отношение к прошлому твоему изменить возможно, и это нужно сделать для того, чтобы твое настоящее было другим. Ты должен изменить свое отношение к прошлому, твое отношение к настоящему изменится, и только тогда ты можешь надеяться на твое хорошее будущее.
1: И изменить свое отношение к прошлому и сформировать свое правильное состояние в настоящем помогает Бог. Человек самостоятельно может этого добиться? Просто хороший человек, хороший, добрый. Может ли?
0: Это нереально. Есть очень много людей, которых я встречал в жизни. Очень много людей, которые являются добрыми, которые являются отзывчивыми. Но все равно Бог их ведет. Бог ведет всех людей. И он желает, чтобы когда-нибудь этот человек встретился с Богом лицом к лицу. Нельзя сказать, что я и без Бога делаю. Не бывает такого. Всякое даяние доброе делается свыше. Бог дает авансом каждому человеку какой-то дар. Дар материнства. И мать любит своего ребенка, потому что Бог дал ей этот дар. И когда-нибудь мать должна сказать: слово благодарности за этого ребенка, который уже вот вырос. Пускай даже она уже постарела. Но на самом деле Бог ожидает

0: чтобы она когда-то сказала Богу спасибо, Господи, за то, что все-таки ты был со мной всегда. И прости за то, что я прихожу к тебе так поздно.
1: А молодому человеку в любой момент можно прийти к Богу. Не надо дожидаться старости.
0: Это лучший вариант. Когда человек придет в молодые годы, когда человек придет с самых ранних лет, и, как правило, я из своей практики могу сказать, что эти дети, которые приходили к Богу в 12 лет, в 15 лет, как правило, у них складывается очень гладко жизнь. Намного лучше, чем если они приходили немножко позже.
1: Очень-очень интересная встреча, Михаил. Спасибо вам огромное. В гостях у нас сегодня Михаил Полтавец. Пожалуйста, пишите, обращайтесь к нему. Пораспрашивайте его о его жизненном пути. Попросите его, чтобы он вас поддержал в вашем жизненном пути. Мы очень благодарны вам, что вы у нас в гостях сегодня и всегда. С Господом всего вам самого хорошего.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Расскажу про своего мужа. Мы со своим мужем очень долго были знакомы и встречались. И некоторые спрашивают, почему так долго встречались, почему не поженились. И вот отчасти как раз у нас была такая достаточно интересная история. Мы долго встречались, и позже мне как-то начало казаться, что, наверное, наши отношения не совсем правильные. Вот не соответствуют они этой идеальной инструкции, когда там мальчик увидел девочку, влюбился, начал за ней активно ухаживать, вот проходит все эти этапы, завоевывает ее сердце, делает красивейшим образом предложение, и, наконец-то, у них свадьба, и там счастливы вместе. То есть вот это как будто бы не соответствовало вот этой идеальной схеме. И как раз мы закончили институт, мы познакомились с ним, учились в одном институте, жили в одном общежитии. Вот. И я решаюсь кардинальным образом изменить свою жизнь, уезжаю, ну, не сильно далеко, но все-таки уезжаю в другой населенный пункт, чтобы работать там, и решаю закончить эти отношения, которые вот мне казались неправильными. И, ну, на самом деле, такая важная поворотная точка была. Забавный момент, что мне на тот момент казалось, что я четко слышу волю Бога в том, что нам нужно уже расстаться, потому что все в каком-то подвешенном состоянии. А вот уже позже мой муж, сейчас уже муж рассказывал, что ему на этот момент как раз-таки очень четко стало ясно, что воля Бога в том, чтобы он проявил настойчивость и завоевал меня. Вот, казалось бы, противоречие, но на самом деле, вот сейчас уже, да, пройдя время, я понимаю, что это не противоречие. У нас действительно были на тот момент разные задачи. То есть для меня было очень важно Бога поставить на первое место, найти как-то свое дело жизни, найти свое призвание, где, что для меня важно в жизни. А для него как будто бы был важный момент и вызов проявить вот эту настойчивость, которой как раз мне и не хватало в отношениях. И вот как раз он проявлял настойчивость, пока я была

в другом месте. И однажды, ну, когда вот он был достаточно длительное время уже ухаживая за мной, я так старалась сохранять дистанцию от него. И однажды снится мне сон. И снится такой очень эмоционально окрашенный сон о том, что вот мой молодой человек вот этот женится на другой девушке. И сон такой яркий, что он счастливый, свадьба такая красивая, вот это все, цветы, белое платье и другая девушка. И когда я проснулась, мне стало вдруг так очевидно, что я как будто бы сейчас на перепутье, я упускаю важную возможность, что на самом деле он меня любит, я его люблю. И я могу там цепляться за свою гордость или за какую-то правильную, идеальную схему и вот упустить этот шанс, возможность потерять свою любовь. И потом, когда я стану уже зрелой женщиной, я буду вспоминать, а вот когда-то меня любили, и я любила. И я не хочу этого. Сейчас мы можем быть счастливыми вместе, построить хорошую семью. И вот в этот момент у меня появилась уверенность, что все-таки это мой человек, я хочу быть вместе. И вот мы уже, получается, 14 лет мы вместе. У нас хорошая семья, по-прежнему не идеальная. Но я хочу сказать, что каждый этап нашей жизни, наши отношения все лучше и лучше. И что мы сейчас еще более счастливы, еще более влюбленные, чем когда-то в молодости. Вот мы постепенно вместе учимся проявлению нежности, любви, заботы. И наши отношения становятся все более и более красивыми и радующими нас. И я вижу очень ярко, как каждый шаг нас Бог вел в отношениях с мужем. И наш из такого неидеального опыта отношений, таких неидеальных людей, он как раз созидает нечто более красивое и учит нас любви вместе.

Мне приходилось озвучивать подобные тексты, и это был не лучший опыт. Потому что, ну, здесь вот двойная штука. Когда в конце 80-х, в 90-е на нас хлынул огромный вал новой литературы, и в том числе старой литературы, то есть Библию, вдруг стала, возникла, и возникла возможность ее и читать, публиковать, и озвучивать. То тогда было очень много всяких попыток, и я грешен, я участвовал, совершенно ничтожесть, сумняшись, у меня не было никаких пониманий, хотя я уже был воцерковлен, но мне казалось, что важнее, чтобы это звучало, а не то, как это звучало, зачем это звучало, для кого это звучало. Вот этими вопросами я тогда не был озабочен, за что и поплатился, ну, потому что это как-то вышло, это где-то есть, и я думаю, что это может меня когда-нибудь догнать очень неприятно. Ну, сейчас я к этому немножко готов, просто, ну, просто потому, что даже не этот опыт как бы закрыл тот, нет. К сожалению, опыты наши параллельны все. Но некий опыт был в том, что не надо кидаться сразу. Вот. Ну, такая вот штука. То есть опыт был. А если говорить вообще, я снимался в роли священника в очень плохом сериале, но роль была очень хорошая. Я люблю ее вспоминать. И там было много интересного. И мой батюшка, отец Алексей, он меня благословил. И, кстати, благословил, будучи православным священником, на тонировку нового перевода «Адвентистов седьмого дня». То есть, ну, он человек подвижный, интеллигентный и умный. Для меня это, благодаря этот опыт потрясающий, он открыл для меня Ветхий Завет как живую книгу, как живую. Потому что там очень много юмора. Нет, я ее читал. Но я, вот то, о чем я говорил в том своем интервью, я читал, как и в основном

0: ну, скажем так, интеллигентная Москва, там «Песнь песней», «Экклезиаста», то есть вот что-то литературно-философские части. Ну, исторические бытие там, ну, просто для того, чтобы понимать, что у тебя на стенах, что за картины висят в Пушкинском музее и в Эрмитаже. Это же просто не заглядывать, а, ну, понятно, тогда я знаю, о чем это. Вот, это одно дело, то есть это литературно такое историческое отношение. А вот когда для того, чтобы передать свое увлечение этим текстом слушателю настолько, чтобы слушатель на самом деле захотел взять и прочесть сам, вот моя задача была, то тогда вдруг, когда ты видишь, что там столько юмора, юмора настоящего, который может быть смешной. Вы помните, как заканчивается книга Ионы? Когда Иона там все время трясет, значит, мол, спалит это Ниневию, как это ты мне обещал, как, вот. А Господь ему говорит, да, в общем, как-то они же покаялись, они же... И заканчивается. Да и скота там много. Как-то, мол, этих-то за что? Вот. То есть очень много о брате Иосифове, да, которые пришли, да, он ослов у нас отнимет. О чем они думают, когда они приходят, когда узнают, что, значит, к Иосифу. Ну и так далее, и так далее. То есть там очень много живого, сегодняшнего, человеческого, характеров много. То есть то, что питает вообще мировую литературу.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат... Этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Сегодня мы с вами приготовим оладьи без глютена. Наверняка вы слышали, что глютен – это такая плохая штука, которую надо убирать из своего рациона, и вообще нельзя на него даже смотреть. В наше время, да, принято что-то демонизировать и потом на этом активно пиарить себя. Давайте разбираться. Неправильно будет просто верить всему, что пишут в интернете. Давайте разбираться, что такое глютен, почему его нужно или не нужно убирать из своего рациона. А потом мы с вами уже приготовим что-то вкусное без него. Да? Итак, глютен – это белок. Это белок, который содержится в пшенице. И проблема в том, что в последнее время мы все время селекционируем все новые и новые сорта пшеницы, чтобы мука была более клейкая, чтобы она была более белая, там, более пышная и так далее. И вот в связи вот с этой селекцией изменяется точно так же и сам белок глютена. И поэтому, если, например, 20 лет назад вы могли есть глютен, и у вас не было на него никакой реакции, то сегодня, когда вы едите что-то там из белой муки, да, выпечку из белой муки, то у вас появляется реакция. Да? Это может там быть кожные какие-то аллергии, высыпания. Это может быть реакция кишечника и так далее. Хотя в то же самое время, например, на цельнозерновую муку у вас этой реакции нет. И, конечно, будет правильно минимизировать количество глютена в своем рационе. Я не скажу полностью исключить, если он у вас усваивается, пусть он у вас будет. Это не страшно. Но минимизировать его количество будет полезно, потому что в любом случае любые изделия из белой муки – это не только глютен, это и быстрые углеводы, которые будут способствовать повышению сахара крови и всем остальным процессам, негативным в организме, в том числе гликации. Поэтому наша задача – снизить негативное в нашем рационе и добавить чего-то полезного, что может принести нам здоровье. Поэтому сегодня мы готовим оладьи из пшенной каши. Мы уже перемололи пшенную кашу на блендере. Вот так она выглядит.

такая консистенция, чуть-чуть водички в ней и добавили яйцо. Для того, чтобы у нас оладушки поднимались, мы добавим соду и уксус, но для начала мы включим сковородку. Потому что если мы готовим выпечку, то любая выпечка на сковороде, да, она должна быть горячей, сковорода. Итак, наше тесто. Добавляем сюда немного соды. И добавляем сюда кислоты. И у нас для того, чтобы уменьшить количество сахара, мы добавим сюда немного изюма. Мы его предварительно замочили, обработали в кипятке, да, чтобы все вредные поселенцы, жители, которые там живут, могли уйти. И точно так же курага, она у нас замоченная, порезанная. Мы ее тоже добавим. В такие оладьи не нужен сахар, потому что сухофрукты сами сладенькие и будет очень вкусно. То есть здесь у нас есть только соль, пшено, яйцо, сода, уксус и сухофрукты. Уксус мы используем яблочный, и также можно использовать, в принципе, лимонный сок, то есть как вам нравится, как вы хотите. Что, сковорода у нас потихоньку прогревается. Мы будем сегодня готовить на кокосовом масле. Если вы нашли рафинированное масло, то оно будет меньше пахнуть. Если вы нашли натуральное кокосовое масло, нерафинированное, то запах будет вообще просто потрясающий. Но я думаю, что даже рафинированное, оно тоже даст нам немного кокосового аромата. Мы будем использовать крышку, поэтому не так много масла кладем. Если вы готовите без крышки, то тогда масла нужно больше, чтобы оладьи поднимались. Мы создадим температуру с помощью закрывания крышки. Слышите, как красиво жарится? Какой прекрасный звук. Это готовятся наши полезные оладьи без глютена.

Накрываем крышкой, чтобы они поднимались. Если вы посмотрите на само тесто, то видите, оно очень похоже на обычное. И вот если у вас дома есть дети, которых вы хотите перевести на более здоровую еду, или у вас есть муж, которого надо кормить чем-то более здоровеньким, то никто даже не поймет, собственно говоря, из чего сделаны эти оладушки. Я лично пробовала готовить это дома, и мои домашние ели, хотя они очень избирательно относятся к моей еде, когда я говорю о том, что я приготовила что-то здоровенькое. Я думаю, что вы тоже с этим сталкивались. Когда вы пытаетесь внедрить дома что-то более здоровое, ваша семья сначала смотрит на это вот так, соглашается только понюхать или чуть-чуть попробовать, но через какое-то время они начинают любить этот продукт, и он им тоже нравится. Сейчас я переверну оладьи. Достаточно хорошо переворачиваю.

Обычные мучные. Почему мы делаем на кокосовом масле? Потому что мы стараемся уменьшать в своем рационе подсолнечное масло. Для этого мы пробуем другие масла. Притом кокосовое масло, у него достаточно высокая температура горения тоже. И оно безопасно, то есть оно не образует канцерогены при жарке. Поэтому для жарки всегда старайтесь использовать масла с высокой температурой горения. Это кокосовое масло, это масло авокадо. Оладьи у нас готовы. Можем их выкладывать на тарелочку. Я думаю, что вашим членам семьи они понравятся ничуть не меньше, чем обычные. Давайте мы их красиво разложим.

Добавим к ним немного кокосового йогурта. И украсим свежими ягодами. Почему кокосовый йогурт? Да? Потому что у нас, в принципе, есть тут уже вкус немного кокоса в кокосовом масле. Мы стараемся разнообразить свой рацион, поэтому мы не забываем о том, что есть молочные продукты, есть то, что мы можем использовать в альтернативе. Мы стараемся с вами добавлять максимум цвета, да, в наше блюдо. Вот у нас есть желтенький, у нас есть белый. Сейчас мы добавили немного красного цвета. Это наша замороженная вкусная малина. Еще немножко слов о голубике. Почему мы ее сюда добавили? Наверняка вы слышали о пользе ресвератрола. Да, и о том, что нужно пить по бокалу вина для того, чтобы получать ресвератрол. Но на самом деле он содержится во всех темных ягодах, в том числе в голубике. Не обязательно пить вино, вы просто можете покупать голубику и есть ее. Также вы можете есть черную смородину и другие темные ягоды, получая этот полезный витамин. Смотрим, что у нас тут получилось. Какая красота! Изюм, курага. Запах потрясающий. Обмакиваем и пробуем.

0: Слово «холестерин» у всех на слуху. Мы много раз слышали и знаем, что повышенный холестерин не вызывает никаких особенных симптомов, однако повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но откуда берется холестерин в нашем организме? Только ли из пищи? Почему сегодня он главный враг сосудов? Хотя не так давно о холестерине мало кто знал. Давайте об этом и о многом другом узнаем у нашего эксперта, врача-кардиолога Павловой Марины. Здравствуйте, Марин.
1: Здравствуйте.
0: У нас сегодня очень интересная тема – холестерин. Все мы про него очень много наслышаны и достаточно разную информацию мы слышим. Все-таки, что же это такое за вещество и где оно содержится?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что если холестерин содержится в нашем организме, то он для чего-то нужен. Холестерин относится к жирным спиртам. И вообще он в организме играет очень важную роль. Во-первых, холестерин является составной частью всех клеточных мембран нашего организма.
0: Ну, как сложно.
1: Да, то есть все клетки в той или иной мере состоят из холестерина. Кроме того, холестерин, на его основе синтезируются некоторые гормоны, такие как половые гормоны и гормон надпочечников. Поэтому, безусловно, конечно, холестерин очень важен и очень нужен для нас. Мы можем получать холестерин разными способами. На 20% холестерин поступает в организм с пищей, и 80% синтезируется печенью. Ну, в зависимости от потребностей организма.
0: Понятно. Ну, а тогда почему мы столько негативного всего слышим про него, что он такой вредный и нехороший? И, может быть, вы в своей практике встречались, вот расскажите о связи между диагнозом пациента и количеством холестерина в крови.
1: Связь это, безусловно, есть. И когда мы говорим о холестерине, ну, в контексте его вредного действия, мы, прежде всего, говорим об атеросклерозе. То есть холестерин, в том случае, если холестериновый обмен нарушен, если в крови присутствуют некоторые фракции холестерина, скажем, есть фракции вредные, есть полезные фракции холестерина, он находится в связи с белками в организме. Вот если превалируют вредные фракции, а полезных фракций мало, в этом случае холестерин может откладываться в стенках артерий и образовывать атеросклеротические бляшки. Атеросклероз – это основа очень многих сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний. Это основа ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. Это основа очень многих инсультов. Поэтому, естественно, связь это очень прямая и...

0: Довольно часто, когда ко мне поступает пациент, например, с клиникой ишемической болезни сердца или уже с инфарктом миокарда, у нас как бы в стандартах мы сразу берем холестерин крови, и очень часто, ну это больше половины процентов, больше половины случаев, холестерин оказывается повышенным. Угу. Так что связь это, безусловно, есть.
1: Понятно. А тогда что может вызвать повышение холестерина?
0: Есть несколько факторов, которые могут способствовать как раз-таки избыточному накоплению холестерина в организме или вот смещению баланса между вредным холестерином и холестерином полезным. Ну, во-первых, это неправильное питание. То есть мы уже говорили о том, что 20% холестерина мы получаем с пищи. Да. Мы можем съедать не 20%, а намного больше. И в этом случае холестерин в крови оказывается больше, чем необходимо. Кроме того, курение – это немаловажный фактор, который способствует как раз-таки смещению баланса в сторону вредного холестерина, уменьшению полезных его фракций. Да. Это хронический стресс, это гиподинамия, то есть отсутствие двигательной активности, а также ожирение, то есть избыточная масса тела. Кроме того, холестерин имеет склонность к повышению у пациентов с сахарным диабетом. Это диабет второго типа, особенно которым страдают взрослые уже люди, заболевают. Вот. При этом заболевание очень часто, холестерин в обмен нарушен и, как правило, очень сильно прогрессирует атеросклероз.
1: Вот так, одно за другое цепляется.
0: Да.
1: Понятно. А всегда ли есть связь между полными людьми, да, которые непременно да, страдают повышенным холестерином? Ну, по крайней мере, такая ассоциация вот, в народе, да, у меня в том числе. Всегда ли обязательно полный человек страдает холестерином? Бывает ли такое, что очень стройный, с виду здоровый человек имеет повышенный холестерин?
0: К сожалению, бывает. И такие ситуации тоже нередки. Мы же с вами говорили о том, что ожирение лишь один из факторов, да, способствующих повышению холестерина. Да. Может не быть, да, и есть полные люди, у которых уровень холестерина абсолютно нормальный.
1: А, даже так?
0: Да, и есть худые люди, у которых уровень холестерина просто зашкаливает и вызывает уже поражение атеросклеротических сосудов.
1: Понятно. А вот как-то заподозрить тогда можно? Например, ну, не знаю, что-то на теле увидеть или еще как-то заподозрить у себя проблемы с холестерином?
0: Очень сложно на самом деле. Есть очень редкие причины нарушения холестеринового обмена. Это наследственная такая предрасположенность, генетические заболевания. Вот в этом случае холестерин начинает повышаться еще с детского возраста и повышается до очень больших значений. И вот в этом случае его излишки могут откладываться под кожей, образуя так называемые ксантомы и ксантилазмы. Это такие ярко-желтые, горчичного цвета бляшки, которые локализуются прямо-таки под кожей, как немножечко такими подушечками выпирают. И они очень часто локализуются в области глаз. Под глазами, вокруг глаз. Их, да, их можно заметить. Еще они бывают иногда очень пожилых людей, у которых уже длительно существует этот процесс атеросклеротический гиперхолестеринемии. И вот в этом случае пожилых людей тоже могут эти бляшки образовываться. А так, в принципе, человек как бы с виду здоровый, да, не страдающий ничем, он не может заметить у себя повышение холестерина. Так же, как до определенного момента человек не может заметить у себя повышение сахара крови. Только когда достигает очень больших значений, человек начинает ощущать какие-то вот симптомы заболевания. Поэтому тут очень важно, конечно, вовремя проверять и контролировать этот уровень холестерина. То есть только анализ крови можно сдать.
1: Понятно.
0: Больше никак.
1: Вот вы уже несколько раз говорили про атеросклероз. Вот можете поподробнее рассказать? Потому что, вот, допустим, я не совсем знакома с этим понятием.
0: Конечно. Значит, атеросклероз – это заболевание артерий человеческого организма, которое характеризуется отложением под их внутренней стенкой атеросклеротических бляшек. Бляшки эти состоят из комплекса холестерина и белка. Вот здесь у меня есть иллюстрация, я вам сейчас покажу.
1: Очень
0: вот
1: интересно.
0: Значит, это артерия в разрезе.
1: Ага.
0: Здесь мы видим возраст человека, ну, приблизительно, конечно, это все указано. Ага. Значит, вот смотрите, внутренняя стенка артерии, вот она беленьким обозначена. Это самая тонкая, самая ранимая стенка артерии, она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Поэтому она очень легко травмируется, и в том случае, если, к примеру, она травмируется, или если очень такое избыточное количество холестерина в крови содержится, то этот холестерин начинает через эту стенку проходить и под нее откладываться, формируя атеросклеротические бляшки. Вот эта бляшка,
1: такой
0: мы здесь видим желтого
1: нарост.
0: Цвета. Да, она вначале небольшая, да, видите, в 30 лет она поменьше, потом она потихонечку постепенно растет.
1: Это вообще кошмар.
0: Да, и она постепенно сужает просвет сосуда. И этим обуславливается уже клиника заболевания, которая вызвана атеросклерозом, мы об этом будем говорить, это будет ишемическая болезнь сердца, это заболевания, инсульт и так далее. То есть вот эти заболевания как раз таки вызваны атеросклерозом. С этой бляшкой может еще одна трагедия произойти. Она может лопнуть. Ее покрышка сверху может лопнуть. И в этом случае бляшка покрывается тромбом. В таком случае просвет сосуда полностью перекрывается. И вот это уже трагедия для человека, то есть это уже острая

0: осложнений атеросклероза, такие как инфаркт, миокард, такие как инсульт. Это может привести к смерти. Вот. Существует, в принципе, две теории развития атеросклероза. Это теория повреждения сосудистой стенки и теория нарушения холестеринового обмена. Они взаимосвязаны. То есть должно быть два фактора, как правило. Поврежденная сосудистая стенка, которая легко пропускает через себя холестерин, да, или избыток холестерина, который своим этим вот большим количеством, да, пробивает эту стенку и откладывается под нее. Обычно оба эти фактора присутствуют.
1: Понятно. Страшная картинка теперь у меня.

0: То, прочитала в книге, что когда во время Второй мировой войны люди в Европе были вынуждены отказаться от мяса, яиц, в общем, животного происхождения, да, вот этого всего, они стали якобы меньше болеть вот сердечными заболеваниями. Вот как вы можете это прокомментировать? Связана ли вот такая, может быть, строгая диета, да, полный отказ да, от всего мясного и животного происхождения?
1: Ну, в принципе, конечно, да, связь есть. И, безусловно, когда мы будем говорить о том, как же лечить атеросклероз или как лечить повышенный уровень холестерина, мы будем в первую очередь говорить о диете, о диете, продуктах, содержащих малое количество холестерина. Но просто брать в пример как бы такие вот ситуации, как военное время, да, может быть, это не совсем адекватно. Почему? Потому что военное время – это огромная трагедия, это огромный стресс, такой длительно существующий для всего человечества. Поэтому в этот момент защитные силы организма очень сильно активизируются. И, в принципе, в войну люди болеют намного реже. Вот прочитала книгу не так давно, автобиографию нашего знаменитого отечественного хирурга Федора Углова, который дожил до 100 с лишним лет, в общем-то, был таким ярым поборником здорового образа жизни и трезвого образа жизни. Он жил во времена войны Великой Отечественной в блокадном Ленинграде. Он там оперировал, он практически там днями и ночами проводил со своими пациентами. И вот он рассказывает, что какие бы тяжелые условия ни были вот в это военное время, люди как-то собирались, то есть люди, вот они давали себе какую-то установку выжить любой ценой, и действительно заболевали намного реже. И сам он рассказывает, что он ни разу даже не простужался, хотя столько лет там и под открытым воздухом, и в мороз, там, и в стужу он оперировал, не спал там и не ел практически ничего, и тем не менее вот он ни разу не заболел. Как только война закончилась, и вроде бы все успокоилось, тут бы, казалось бы, да, вот уже жить и наслаждаться жизнью, и вот в этот момент он начал разваливаться, то есть у него начались воспаление легких, проблемы со спиной, с суставами, с сердцем и так далее. То есть поэтому, конечно, да, связь между диетой и повышенным уровнем холестерина и заболеваниями сердечными, она есть. Но вот именно брать такие вот примеры как бы
0: военного времени, не совсем
1: адекватно, просто потому что это не совсем такая спокойная обстановка, не совсем она будет достоверна.
0: Все понятно. Хорошо, ну раз уж мы тогда заговорили про диеты, может быть, тогда подробнее расскажете о том, все-таки есть ли они, какие они, да, диеты, именно которые снижают холестерин или помогают, да, как-то вот этому уровню понизиться.
1: Значит, в том случае, если у человека имеется повышенный уровень холестерина, и если уже этот человек, ну, скажем так, приближается к старшей возрастной группе, то есть ему 40 лет и более, да, то есть уже больше среднего возраста.
0: 40 лет и более,
1: да. В этом случае, конечно, с повышенным уровнем холестерина надо однозначно уже что-то делать. И первое мероприятие, которое направлено на снижение уровня холестерина, это подбор диеты. Диета должна содержать как можно меньше продуктов животного происхождения. Что такое продукты животного происхождения? Ну, вот у нас на столе с вами продукты лежат, да? То есть животный сыр делается из молока, да?
0: Молоко из коровы.
1: Сыр, по сути дела, это очень жирный продукт. Если мы вспомним, да, жирность сыра колеблется там от 40% до 55%, до 60%. То есть практически половина этого куска — это чистый жир. Кроме того, сливочное масло — это вообще чистый жир, вообще, тут даже говорить, да, не о чем. Яйца. Яйцо, конечно, очень продукт такой питательный, богатый белком. Но он состоит из белка и желтка. И вот желток – это практически 90% холестерин.
0: Так,
1: к сожалению,
0: желток не есть.
1: К сожалению. Но по идее, да. То есть надо ограничивать продукты, содержащие животные жиры. Кроме того, печень. Там куриная, говяжья, неважно какая, очень много холестерина содержит.
0: Жирность... А такая полезная, говорят.
1: А полезная она, потому что содержит много железа.
0: Да.
1: Но тут, видите, приходится выбирать. И если человек уже, как бы, у него проблемы с холестерином, ему не рекомендуешь есть печень, чтобы там гемоглобин крови восстановить, потому что ты понимаешь, что ты одно будешь лечить, а другое ты покалечишь этим самым. Вот. Жирные сорта мяса, сливки, вот молочные продукты, в принципе, в основном вот это вот. Это надо ограничивать или по возможности исключать. Растительные масла можно вместо животных, в общем-то, масел использовать и употреблять в пищу.
0: Но они не такие вкусные, к сожалению.
1: Ну, может быть. Сейчас набирает обороты и уже подтвердила свое положительное значение так называемая средиземноморская диета.
0: Очень интересно.
1: Да, диета Средиземноморья. Значит, в чем она заключается? Из животных продуктов вообще, там в основном присутствует только рыба, то есть мяса там нету, вот. И там очень много овощей и фруктов в этой диете, и кроме того очень много полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах. Это оливковое масло, это рапсовое масло, кукурузное масло, также рыбий жир, кстати, вообще тоже содержит ненасыщенные жирные кислоты, и орехи.

0: То есть вот эта диета, которая сейчас рекомендует, собственно говоря, всем пациентам, страдающим атеросклерозом или повышением уровня холестерина, вот эту диету можно рекомендовать. То есть должен быть максимум растительной клетчатки, это овощи, фрукты, крупы, минимум животных жиров и достаточное количество растительных жиров, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты. Почему? Потому что полиненасыщенные жирные кислоты, которые в маслах содержат в растительных, они препятствуют развитию атеросклероза, они обладают антиатеросклеротическим действием. Вот эти вот масла, они повышают эластические свойства сосудистой стенки и вот препятствуют отложению в них бляшек.
1: Даже вот так? Ну, это здорово, конечно. Но мы сейчас говорим именно о людях, да, что те, у которых есть проблемы, да, непременно. То есть чтобы люди, например, которые не знают свой уровень холестерина, чтобы они сейчас не кидались так, все, я бросаю, да, там, есть мясо и перехожу на средиземноморскую диету, правильно?
0: Ну, да, конечно, диета, в принципе, это она полезна в любом возрасте.
1: То есть, смотрите, я к чему это? Человеку с какого, например, возраста, нет, даже не возраста, когда человеку нужно точно переходить, да, например, на это, и есть ли, например, какие-то рамки, когда я могу кушать что угодно и жить как угодно до какого-то периода?
0: Это вот провокационный вопрос, конечно.
1: Мне он очень интересен.
0: Давайте, скажем так, конечно, не будем тут снобами, да, и говорить, что да, надо, да, конечно, по идее, надо своим здоровьем заниматься прямо вот с самого детства.
1: Сразу,
0: начиная, да.
1: Понятно.
0: Вот. До определенного возраста у человека риск развития осложнений атеросклероза и вообще атеросклероза, он минимален. Это примерно 40 лет. 40 лет для мужчин, для женщин чуть постарше, в районе 50 лет, ну или, скажем так, до климактерического периода, то есть женщина, в общем-то, защищена от атеросклероза. Вот. Но надо сказать, но одно, то есть если у вас в роду, к примеру, есть там папа и мама, которые рано заболели инфарктом, да, или рано заболели ишемической болезнью сердца, или рано случился с ними мозговой инсульт, гипертоническая болезнь, это говорит о том, что у вас есть наследственная предрасположенность к этим заболеваниям. И в таком случае вам о профилактике надо задуматься намного раньше.
1: Понятно.
0: Вот. В том случае, если у человека уже случилась какая-то катастрофа, то есть у него уже диагностировали ишемическую болезнь сердца, или нарушение мозгового кровообращения, или у него есть сахарный диабет второго типа, для него, независимо от того, в каком он возрасте, там 30 лет у него это случилось, или в 50 лет, для него эта диета обязательна. Но и наряду с другими мероприятиями по снижению уровня холестерина, кстати, это же не только диета, вот, а мы с вами должны поговорить, что это и отказ от курения, и от вредных привычек, которые тоже способствуют повышению уровня холестерина. Это адекватная двигательная активность, поскольку при регулярной физической активности, опять-таки, мы говорим, смещается баланс, да, от вредного холестерина к полезному холестерину в крови, снижается общий уровень холестерина. Кроме того, физическая активность способствует и похудению человека, а похудение человека тоже снижает уровень холестерина. Кроме того, если у человека присутствуют такие заболевания, как гипертоническая болезнь и как сахарный диабет, ему нужно держать в руках и свое давление, да, и свой сахар, потому что в данном случае запущенные заболевания тоже будут способствовать накоплению холестерина, дальнейшему прогрессированию атеросклероза. То есть вот такие как бы мероприятия, не только диета, хотя диета безусловно, но мы говорим о том, что диета способна снизить уровень холестерина только на 20%. Мы же говорим, 20% с пищей мы потребляем, а 80% синтезируется нашей печенью. Подчас этого оказывается недостаточным. И в этом случае, особенно, еще раз скажу, то есть я тоже не сторонник назначения таблеток по любому поводу, да, но в том случае, если у человека уже есть сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, то кроме диеты и вот немедикаментозных мероприятий, данному человеку нужно назначить и лекарственные препараты, которые как раз-таки блокируют синтез холестерина печенью. Вот. И таким образом они снижают уровень холестерина и стабилизируют атеросклеротические бляшки, препятствуя их разрыву, их тромбозу и вот этим фатальным осложнением атеросклероза, о которых мы говорили.
1: Хорошо, Марин, очень понятно все. А вот такой последний вопрос будет. Как часто человеку нужно ходить, сдавать кровь, чтобы узнать свой уровень холестерина?
0: В принципе, до 40 лет можно вообще на этом не заморачиваться, если нет наследственной предрасположенности, о чем я говорила, то есть если нет ранних заболеваний у родителей.
1: А значит, если есть, то надо
0: то
1: со скольки?
0: Вот какого возраста? Лет с 30 уже можно. Уже можно. Значит, старше 40 лет, в принципе, всем достаточно хотя бы один раз сдать этот анализ. Если все хорошо и нет сопутствующих гипертонии, всех тех болячек, о которых я говорила, тогда раз в 2-3 даже года можно приходить сдавать, чаще не надо. Если уже есть какие-то еще проблемы с какие-то еще заболевания. Если есть повышенный уровень холестерина, в таком случае сдавать его надо чаще, потому что врач назначает профилактику, назначает диету, активность и так далее. И надо оценить, насколько это все эффективно будет. То есть создается

0: холестерин, если он повышен, назначается диета и все эти немедикаментозные мероприятия, и человек хотя бы через 3 месяца или через полгода приходит, повторно сдает анализ и смотрит. Если холестерин снизился, все хорошо, ты живешь так дальше, как вот мы тебе сказали, жить, да, ну, приходишь там раз в полгода, раз в год проверяешь холестерин. Если нехорошо, значит, либо там еще больше усиливается эта вот терапия, либо добавляются препараты, снижающие вот холестерин, о которых я говорила, вот, и опять же контролируется уровень холестерина где-то раз вот в 3 месяца, раз в 6 месяцев.
1: Понятно, все очень стало ясно, встало у меня на свои места. Спасибо вам большое за то, что объяснили, что такое холестерин. И надеюсь, что наши зрители тоже все поняли и примут к сведению, обязательно примут меры, если у них уже что есть о чем побеспокоиться, о чем подумать. Вам большое спасибо, до новой встречи, до свидания.
0: До свидания.
1: Холестерин важен для организма, но его избыток приводит к образованию бляшек в сосудах и нарушению кровотока. Уровень холестерина можно узнать, только сдав анализ крови. Если у вас есть заболевание сердечно-сосудистой системы или повышен уровень холестерина, то необходимо придерживаться простых правил. Употреблять меньше жирной и жареной пищи. Отдавать предпочтение жирам растительного происхождения и вести активный образ жизни. А я желаю вам всего доброго. До новых встреч!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром. И сегодня вместе с вами мы приготовим вкусный, полезный и сытный завтрак, который состоит из творожной запеканки с морковью и яблоком и старинный русский рецепт пшённик. Начнем приготовление запеканки. Для этого нам необходимо творог растереть с яйцом. Для этого нам нужна глубокая посуда.

Все мы тщательно размешаем до однородной консистенции. Сразу в эту смесь мы можем добавить сахар, корицу. Корицу можно добавлять по вкусу. Так как у нас здесь идет яблоко, корица и яблоко очень хорошее сочетание дает. Немного ванилина. И все продукты мы будем тщательно вымешивать, чтобы получилась однородная масса. Теперь нам необходимо подготовить морковь и яблоко. Яблоко мы будем нарезать мелким кубиком. И для украшения я оставлю небольшой кусочек. Остальные части мы изрежем мелким кубиком.

морковь мы будем натирать на терку. Все измельченные продукты нам необходимо добавить в готовую творожную смесь. Все тщательно вымешаем.

0: Смесь получается очень яркая, красивая. В принципе, можно делать как из красных, так и из зеленых яблок. Будет очень красиво. А вкус этого блюда будет уже зависеть от сладости моркови, и а также от сочетания сладкого и кислого в сортах яблоки. Поэтому все это можно выбирать по вкусу. Масса у нас получилась однородной, хорошо вымешанной. Теперь осталось подготовить посуду для запекания. Для этого нам необходимо ее смазать маслом и посыпать как панировочными сухарями, так и манкой. Для этого возьмем небольшой кусочек сливочного масла и смажем дно и борта. Теперь немножко посыпем манки или сухарей, что у вас есть под рукой, чтобы впиталось в растертое масло. Это нам обеспечит то, что запеканка у нас не пристанет к посуде. Все остальное мы можем брать. Осталось только выложить массу в противень для запекания. Вообще, запекание как процесс – это исконно русский термическая обработка, потому что русская печь, она варила и запекала, но ни в коем случае не жарила. Все разровняем тонким слоем, чтобы быстро и хорошо пропеклось. Запекать будем при температуре 180-200 градусов 15-20 минут.
1: Запеканка из творога с морковью и яблоками. Морковь натереть на крупной терке. Яблоко нарезать мелкими кубиками. 200 граммов творога соединить с одним яйцом и тщательно перемешать. Добавить столовую ложку сахара, корицу, ванилин, морковь и яблоко. Тщательно перемешать. Форму для запекания смазать сливочным маслом и посыпать 2 столовыми ложками манки. Выложить творожную массу. Запекать около 20 минут при температуре 200 градусов.
0: А сейчас вместе с вами мы приготовим старинный русский рецепт пшённик. Для этого нам понадобится глубокая посуда. В старину, конечно, использовали чугунки глиняные, и там это блюдо томилось. Для этого нам необходимы простые продукты, которые были доступны каждому крестьянину. Это пшённая крупа, молоко, сливочное масло, то есть все, что давало натуральное хозяйство. Собрать его очень легко, но готовиться он будет очень долго. И в этом крестьянам помогала русская печка, которая держала одну и ту же температуру долгое время. Итак, приступим к приготовлению. Для этого нам необходимо пшено. Мы его сразу высыпем в посуду. Добавим сахар. Ванилин для вкуса. И соль. Очень просто. Все мы просто перемешиваем, распределяем равномерно. Несмотря на всю простоту этого блюда, оно получается всегда очень красивым, изящным и, самое главное, вкусным и полезным. И теперь нам необходимо влить литр молока –

0: и положить кусочек сливочного масла. Сочетание сливочного масла, сахара и молока обеспечит этому блюду очень красивую корочку. Ее еще называют пенка. И все это необходимо нам поставить в духовку на час-час 20 при температуре 180-200 градусов.
1: Пшенник. Соединить 1 стакан пшена, 2 столовые ложки сахара, ванилин

0: половину чайной ложки соли. Перемешать. Добавить 1 литр молока и 50 граммов сливочного масла. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 1 час 20 минут. Не пересушивать. Подавать со сметаной, фруктами и ягодами.
1: Пшоник уже готов, осталось оформить красивое это блюдо. Оформлять мы его будем фруктами и исконно русским продуктом – сметаной.

кажется, запеканка уже готова. Как хорошо у нас получилась румяная. Не пристала посуде, в которой она запекалась. Осталось только ее вынуть и красиво подать. Она получилась у нас тонкая и плотная. Оформим клубничкой, добавим красивые красные нотки.

0: Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?»

0: Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Мир вам, дорогие друзья! С вами Виталий Овчинников. И серия нашей встречи будет посвящена физическим упражнениям, а именно тренировкам с собственным весом, применяя спортивный инвентарь. Мы знаем все, что физические упражнения очень полезны нам для нашего сердца, для иммунной нашей системы, для психоэмоционального состояния. Поэтому это нужно включать в свой образ жизни. Но мы понимаем, что если у нас есть какие-то болезни, то мы должны, прежде чем начинать тренировки, проконсультироваться с врачом. И, кстати, залог хорошей тренировки – это хорошая разминка. Собственно, разминку я вам сейчас и покажу, ту, которую делаю я. Начинаем нашу разминку с того, что мы просто займем удобное положение. Ноги на ширине плеч, расслабились. И начинаем нашу разминку всегда с верхней части нашего тела. Наклоняем голову вправо и влево. Нам не нужны никакие вот эти движения, прокачивания, круговороты. Никогда это не делать. То, что я покажу, это будет именно то, что нужно для нашего здоровья. Поэтому продолжаем разминку. Наклоны головы вправо и влево, постепенно увеличивая наклон. После этого делаем наклоны вперед. В конце можно чуть-чуть зафиксировать наклончик, подержать. Хорошо. Наклоны назад это делать не нужно. Это вредит нашему шейному отделу позвоночника. Поэтому продолжаем мы делать повороты вправо и влево. Приток крови к нашему мозгу улучшается, насыщая нашу кровь кислородом. Теперь делаем повороты чуть дальше, как бы за спину. При этом плечи остаются на месте. И все у нас плавно и постепенно, без резких движений, в избежании травм. Продолжая нашу разминку, мы кладем наш подбородочек на плечо и ведем нашим подбородочком вдоль груди на другое плечо и обратно, протягивая наш шейный отдел позвоночника. Можно назвать это упражнение бусы. Хорошо. Теперь также оставляем наш подбородок на плече и только ведем уже через верх, но не загибая голову назад. Я вам покажу немножко в другом положении, чтобы было видно. Когда от плеча начинаю отводить подбородок, голову я веду под углом 45 градусов, чуть-чуть по диагонали, вверх, вперед, потому что назад нельзя. Это вредно. Всегда мы должны запомнить,

друзья, что вот эти круговые обороты, которые у нас научили раньше, они вредны. Следующий элемент нашей разминки будет такой. Повторяем за мной. Вытягиваем нашу голову под диагональю вверх и вперед немножечко. Как бы заостряя внимание, как будто мы смотрим на часы и на положение 12 часов. Расслабили. Потом на положение стрелочки на 10 часов. Вытягиваем и фиксируем. Протягиваем. Расслабили. И потом на 2 часа стрелочку. Повторяем так 7 раз. То же самое, если увидеть с этой стороны. Смотрим вот сюда на 12 часов. Вытягиваем. На 10 часов. И на 2 часа. Здесь у нас должно быть почувствоваться такой немножечко дискомфорт. Это как раз и есть, где соединяется наша черепная коробка с отделом шейного позвоночника. Это хорошо, это начинает растягиваться и наливаться кровью наши мышцы шеи. И самое завершающее упражнение шеи – это так называемое катание яблочка на тарелочке. Делаем плавно. Подбородочка у нас смотрит вперед ровно, не передвигается. И он в другую сторону. Хорошо. С шеей мы закончили. Переходим к следующему упражнению нашей разминки. И будем разминать наш плечевой пояс. Делаем вращение руками назад. Медленно. Тут мы начинаем чувствовать, как мы начинаем немножечко согреваться. Легкие испарины. Это нормально. Это хорошее явление при физических упражнениях. Останавливаем наши ручки на уровне плечей, напрягаем и проворачиваем силой, силой проворачиваем. Потом резко расслабили и делаем обратное движение. Хорошо, можно повторить. Делаем теперь вперед. Вращаем. Нам становится еще комфортнее. Кровь начинает еще более циркулировать в нашем организме. Напрягаем словно ручки опять сильно и проворачиваем, расслабили и проворачиваем дальше. Дальше продолжаем делать вращение нашими плечами. Делаем это назад. Теперь делаем вперед. А еще можем делать одним плечом вперед, другим назад. Чтобы к нам не приставала никакая потом деменция. Хорошо, размяли. Теперь вытягиваем наши плечи вверх. Тянем их кверху. И после, когда чувствуем, что у нас залились плечи, вытягиваем их и выпрямляем назад. Хорошо. Опускаем наши плечи теперь вниз и тянем их вниз. Протягиваем. Чувствуем, что у нас начинается уже забиваться все. И вытягиваем вниз и назад. Хорошо. Встряхнули. Теперь наши плечи одно вниз, другое вверх. Но стоим ровно. Протягиваемся. Протягиваемся. Делаем все постепенно, медленно, без надрывов. Хорошо. Молодцы. Ставим наши руки на уровне плечей. Делаем обороты в локтях. Делаем медленно. Разминаем. Прокручиваем. Делаем обратную сторону. Хорошо. Берем на себя. Можно чуть-чуть поживее, потому что мы уже немножечко разогрелись. Делаем обратную сторону. Хорошо. Ставим наши руки на уровне плечей в согнутом положении. И поднимаем вверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. От 7 до 12, помните это? Оставляем положение наших рук также и опускаем их, выворачиваем наш плечевой пояс, разминаем. Хорошо. Встряхнули наши руки, складываем их в замок. Делаем медленные обороты. Постепенные. Медленные обороты. Разминаем.

Хорошо. Теперь повторяем за мной, чтобы было видно. После делаем вверх. Молодцы. Встряхнули наши руки. Продолжаем нашу разминку. Встаем ровненько. Ноги на ширине плеч. Мы не наклоняемся ни вперед, ни назад. И делаем наклоны, ведя руку ниже колена. Вот видите? Не наклоняясь никуда. Ни вперед, ни назад, я имею в виду. Только вправо и влево. Растягиваем. Хорошо. Теперь ставим наши ноги пошире. Берем правую руку и тянемся ей в сторону. Как будто мы хотим до чего-то дотянуться. Схватить за что-то. Тянем, тянем, тянем, тянем. Растягиваем нашу широчайшую. Опа, встали. Еще разок. И протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем, протягиваем. И сейчас я вам покажу эффект этой разминки. Одна рука становится длиннее. Нужно теперь все это сделать ровным. Ставим также ноги шире. Берем левую руку и тянем. Протягиваем еще раз. Широчайшую нашу помним, да? И наши руки выровнялись. Хорошо. Теперь ставим левую руку на левую ягодицу и протягиваем медленно. Также делаем с правой стороны. И еще раз. И еще раз. Хорошо. Теперь приступаем к наклонам вперед. Ноги у нас на ширине плеч. Ноги ровные, прямые. И делаем постепенный, потихонечку наклон. Этих движений нельзя делать во избежание травм. Поэтому постепенные наклоны. Почувствовали, что мы встали до предела. Немножечко жжет у нас сзади колен. И начинаем заводить плечи поочередно вперед. Раз. Два. Три. И помним, да? От 7 до 12 повторений. После этого, не вставая, чуть-чуть нагнулись еще ниже. Взяли за ногу за одну и прижимаемся за другую. И повторяем несколько раз. Хорошо. Встали. Ножки вместе. И обняли. Хорошо. Продолжая нашу разминку, приступаем к коленям. Легкие похлопывания по кругу, вокруг колен. Потом можно их размять. Хорошо. И только после этого мы приступим к приседаниям. Размяв наши колени, мы переходим к приседаниям. Приседания должны у нас быть под углом 90 градусов. Ставим ровно на ширине плеч. Спинку держим ровно. Низко не надо приседать, чтобы наши колени были здоровы. Но когда встаем, сводим ягодицы и таз заводим вперед, напрягая ягодицы. Поэтому у нас получается в два этапа. Раз, два. Повторение делать на ваше состояние, поэтому от 10 и выше. Но мы понимаем, что залог успешной разминки, тренировки – это всегда постепенное повышение нагрузки. После того, как мы поприседали, делаем упражнения такие. Встаем на носочки, не касаясь пятками, и разминаем. Протягиваем. Тут тоже уже смотрим до того состояния, когда наши икроножные мышцы начинают немножечко так гореть. Размяв наши икроножные мышцы, переходим к перекатыванию с пятки на носок. Молодцы. И закончим мы дыхательным упражнением. Вдыхаем мы всегда носом, выдыхаем ртом. Молодцы. Дорогие друзья,

Результат нашей тренировки будет улучшен, если у нас будет сбалансированный и правильный рацион питания, и также если мы будем употреблять достаточное количество воды. Поэтому мы не должны забывать про воду во время тренировок. В конце каждой тренировки нам также нужно делать заминку. И у каждого вида упражнения заминка своя. Если мы потренировали плечи, или ноги, или грудь, или трицепс, соответственно, заминка и направлена, чтобы размять, растянуть ту группу мышц, которую мы потренировали. Часто задают вопросы, в какое время суток лучше тренироваться. Но это индивидуально. Вы можете заниматься, когда вам удобно. Если вы жаворонок, вы можете заниматься с утра. Если вы хотите иметь хорошую мышечную массу, нарастить ее, то вам заниматься лучше в вечернее время. Если вы хотите похудеть, то вам заниматься лучше утром и натощак. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь продолжаем с вами исследование Священного Писания в цикле «Глубина Евангелия». И у нас в гостях вновь Виталий Олейник, священнослужитель, руководитель Центра Духовного Просвещения. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: В предыдущих темах мы многократно и многообразно поговорили о том, что Господь избавляет от вины за грех, прощает грехи людям, любые грехи, и осознанные грехи, и неосознанные. Да? А вот сегодня хотелось бы задать какой вопрос. После того, как Господь прощает грех, дает ли Он человеку силу дальнейшей жизнью жить без греха? Дает ли силу для борьбы с грехом? И хотелось бы, конечно, поговорить о том, нужно ли вообще бороться с грехом, если Бог любой грех прощает. Может быть, и бороться-то с ним не нужно, а достаточно просто исповедать вовремя, не забыть, записать, когда согрешил, исповедать, и все. Зачем бороться с ним? Все равно мы слабые и немощные, и никогда святыми на этой земле не станем.
1: Да, в народе говорят, не согрешишь, не покаешься.
0: Ну, а логика в этом железная, конечно, если не согрешишь, конечно. Не покаешься.
1: Вот, к великому сожалению, когда начинает звучать благая весть о том, что Господь Иисус Христос своей жертвой Голгофской всех искупил.
0: Да.
1: Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и грехи всего мира и так далее, появляется искушение у некоторых.
0: Расслабиться.
1: Появляется искушение, да, продолжать жить, как живется,
0: да?
1: Зная, что у тебя есть, как говорится, вот такая надежная страховка. Успел вот исповедь сказать, и дальше можно продолжать жить, как жилось. Сразу, наверное, надо сказать, что так может мыслить только человек, который на самом деле еще ни разу не уразумел и не принял Божью любовь. Потому что тот, кто в действительности осознал себя грешником обреченным, он осознал и неизбежность своей ситуации, безвыходность своей ситуации. И когда он узнал, что Бог, тем не менее, его любит, и вместо него понес эту кару, и вместо него умер, то в сердце зарождается ответная любовь к Господу. И потому человек уже мыслит не в категориях наказания,

0: или же, знаете, вот в категориях поиска пути наименьшей ответственности, да, сколько можно нагрешить, чтобы все-таки попасть в Царствие Божие. Его интересует, в первую очередь, личность Спасителя его. Его интересует Бог, который за него умер, который самого себя отдал. И когда человек Бога начинает любить, то включаются совершенно другие механизмы. Тогда, когда любишь личность, какую-то естественным образом хочется узнать, а что же ей угодно, этой личности, потому что хочется ее порадовать. И когда, вот, допустим, женатый человек узнает, что его жене нравятся вот такие-то цветы, то он именно их начнет покупать, потому что, любя ее, он хочет ей приятное доставить. Вот. То есть, когда мы говорим о вопросе касательно того, стоит ли вообще стремиться, стоит ли бороться, стоит ли стараться жить безгрешной жизнью или жизнью близкой к воле Божьей, важно помнить, что мы имеем дело с тем, что Господу угодно. А термин «угодно» означает «доставляет радость». Это означает возможность продемонстрировать свою признательность за Божью любовь. Но это, конечно же, только одно из измерений.
1: А значит ли это, что, правильно ли я вас понял, что когда мы совершаем выбор в пользу Господа, когда стоим перед выбором, совершить грех или нет, даже если нам хочется что-то сделать, да, греховное, а мы выбираем в пользу Господа, его это радует в тот момент?
0: Именно вот так переводится слово «угодно». «Угодно» означает, доставляет удовольствие.
1: То есть главная мотивация для человека, христианина, верующего, жить, стремиться к тому, чтобы жить жизнью без греха, прилагать к этому усилия со своей стороны, заключается не в том, чтобы таким образом заработать себе вход, да, в Царствие Божие.
0: Потому что это невозможно.
1: Невозможно усилиями собственными, да, сделать. Господь, это его дело и его, как бы, работа, он сделал для этого все. А просто чтобы радовать каждый раз Господа.
0: Это сильнейшая мотивация. Это не единственная мотивация. И нам предстоит еще разговор, даст Бог, на тему о соотношении Божьей благодати и Божьих законов. Так, с какой целью они даны Господом, в чем смысл их соблюдения. Но и во свете того, что уже мы сказали, если человек подлинно оценивает во всей полноте, насколько вот его ум и его душа в состоянии это воспринять, Божью любовь и Божье прощение, и прощение по отношению к человеку заблудшему, обреченному, то, как написано у Иоанна, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и отдал Сына Своего ради нас. Если мы это начинаем понимать и в это верить, то, конечно же, по крайней мере, доставлять радость Господу, это должно быть естественно. Но сегодня мне бы хотелось поговорить вот в продолжении темы «Сила Евангелия. Победа над грехом» или «Освобождение от греха». Вначале о том, что Господь сделал, что Он обеспечил в этом отношении, в этом контексте. Я предлагаю начать с Евангелия от Матфея, первой главы, где повествуется о рождении Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих, это слова ангела. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Имя Иисус здесь расшифровывается. Почему ты назовешь его Иисус? Иешуа или Иегошуа, полное имя, так? Дословно означает «Иегова спасает». И спасение, о котором тут говорится, он спасет людей своих от грехов их. Как бы это звучало, если бы написано «спасет людей во грехах их»? Что означает «от грехов»? Не от вины греха, не от последствий греха, не от наказания за грех, а от грехов. Божья цель, масштабная цель, конечная цель, изначально цель пришествия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы избавить людей, спасти их от фактов грехов. И это, конечно же, только вот как бы такое коротенькое программное заявление, оно очень подробно представлено, описано, расшифровано и

0: сказано, проиллюстрировано в послании апостола Павла к римлянам. Я предлагаю сегодня посмотреть на ключевые заявления в этом эпохальном послании, где Господь раскрывает свои цели и то, что Он сделал и продолжает делать в плане победы над грехом в жизни человека. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 9 и 10. Давайте прочитаем.
1: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его».
0: Здесь апостол Павел рассказывает о том, что уже состоялось, и что еще
1: в будущем.
0: Итак, что уже состоялось, 9 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». То есть речь идет о пролитии крови Иисуса Христа за грехи наши. И, соответственно, это относится к прошлой жизни человека, да, к грехам, которые уже, к сожалению, имели место. То же самое 10 стих. «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Мы уже говорили, цитируя апостола Павла, послание к Коринфянам, что Бог во Христе примирил с Собою мир. Это со стороны Бога действие, осуществленное по благости Его, по восстановлению мира во взаимоотношениях между Богом и человечеством. То есть это описывает вот то, что уже состоялось. Но апостол Павел говорит о том, что этого еще недостаточно. Он использует эту удивительную фразу «тем более». Есть, оказывается, еще нечто большее, чем свобода от греха. В смысле вины, в смысле бремени, в смысле вот этой тяжести, которую человек испытывает, в смысле вот угрызений совести. Освобождение от этого – это уже благая весть. Но Господь говорит, есть нечто большее. Если это состоялось, то тем более. И дальше сказано, спасемся им от гнева. Это 9 стих. А концовка 10 стиха, спасемся жизнью Его. То есть есть спасение в прошлом, которое состоялось, а есть определенное спасение, которое Господь еще желает совершить для нас. И это глагол будущего времени. Мы спасемся жизнью Его.
1: Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
0: Чтобы сделать нас способными жить по закону. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Почему, если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают?
0: Что значит «спасемся от гнева»? Что вызывает Божий гнев?
1: Ну, грех.
0: Грех. Перед этим в первой главе послания к римлянам уже об этом было сказано. Послание к римлянам, первая глава, 18 стих говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». То есть гнев Божий – это его реакция на грех. Соответственно, что будет означать фраза «мы спасемся от гнева», в будущем спасемся?
1: От греха, значит, не будет того, что этот
0: не
1: грех вызывает?
0: Не будет повода, который вызывал бы Божий грех. Вот это Божья цель.
1: Ну, может быть, это речь идет о времени, когда уже после второго пришествия Иисуса Христа, когда мы в обновленных телах, которые не будут уже содержать в себе вот эту вот тягу к греху, это плоть наша греховная, которая унаследовала.
0: Что тогда это осуществится, это бесспорно. 100%. Потому что в действительности говорится о том, что наше тленное тело, вот это тело, которое греховно по природе своей, оно станет сообразно славному телу его. Это в действительности так. Вот. Это Божья цель будет достигнута благодаря Божью действию. Так? Но если внимательно вчитываться в формы глагола в подлиннике, то даже вот в русском языке, в синодальном переводе «спасемся», возвратная частица «ся» говорит о чем-то, что
1: действии,
0: человек делает, или, по крайней мере, в чем он участвует. Потому давайте посмотрим, может быть, где-то ярче эта мысль проясняется. Я хочу предложить почитать 7 главу послания к римлянам. 7 глава, стихи с 21 по

0: Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?
1: И вот ответ.
0: Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха.
1: Угу. Ну, во-первых, давайте мы концовочку 25 стиха уточним.
0: Угу.
1: Апостол Павел не имеет в виду, что вот он только что возблагодарил Бога, ответив на вопрос, кто избавит меня от всего тела смерти, так он возблагодарил Бога через Господа Иисуса Христа, и потом вдруг заявляет, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, каким был, таким и остался. Угу. Да? То есть, только внутри понимаю, внутри хочу, а вот тело мое мне препятствует.
0: Ну, чаще так всего и бывает, да. Вот он же и описывает это. Бедный я человек.
1: Он описывает
0: в членах моих другой закон.
1: Это верно. Но он это описывает до того, как задает вопрос, кто избавит меня от тела смерти. Угу. И отвечает на него. Господь Иисус Христос избавит, да?
0: Не до конца сразу избавляет, раз человек продолжает все еще склонность к греху иметь.
1: В том-то и вопрос, что 25 стих, вторая половина его о другом говорит. Он говорит, сам по себе.
0: Сам, без
1: вот
0: Бога.
1: Эта фраза, тот же самый я. То есть, вот я, как я есть, да, каков есть,
0: по духовной природе
1: своей, я только могу умом своим служить. Да, но если есть у меня Господь, который одержал победу, который вопрос уже решил, то тогда вот этим Богом, Иисусом Христом, я могу победу одержать. Но давайте читать дальше, потому что он дает нам все больше и больше информации, апостол Павел, по мере прочтения послания к римлянам. И вот теперь 8 глава. 8 глава, первые 4 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Вторая половина, вот эта фраза «живут не по плоти, но по духу», она сегодня исключается из современных переводов, потому что текстологические исследования манускриптов апостольских писаний показывают, что изначально в оригинале ее не было.
0: А откуда она появилась тогда здесь?
1: Это некоторые уже поздние рукописи 10-12 века нашей эры и так далее, они содержат здесь эту фразу. То есть фактически она звучит «нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе точка».
0: Угу.
1: И дальше объясняется, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». То есть эта фраза есть, да? «В нас, живущих не по плоти, но по духу», но она в 4 стихе, не в 1. Так? Итак, давайте посмотрим.
0: Ну, то есть, то, что она в первом содержится, особо не меняет смысла, наверное, этого текста, да? Просто ради уточнения мы это сказали. То есть, жить не по плоти, но по духу, в этом отрывке все равно мысль такая есть у апостола Павла же, да?
1: Да, но эта фраза «не по плоти, но по духу» описывает не вопрос осуждения, а описывает вопрос способности жить по закону Божию. И это значительная разница. Осуждения нет никому, кто во Христе Иисусе. А вот чтобы жить по закону Божию,
0: иметь такую возможность,
1: здесь
0: силу.
1: Нужно жить по духу, а не по плоти. То есть эта фраза уместна там, где апостол Павел ее оставил. Но давайте вот такой вопрос зададим. Какова цель пришествия Иисуса Христа? Вот согласно прочитанным стихам. Для чего Он пришел? Для чего Он пришел? Сказано,
0: чтобы оправдание закона исполнилось
1: в нас. То есть Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Видите, слово «в жертву» здесь отсутствует, оно курсивом. Бог послал и в плоти греховной осудил грех. То есть Иисус Христос был в плоти человеческой, так? И он осудил грех.
0: И доказал, что можно в плоти

0: соблюсти жить, закон,
1: соблюсти закон Божий.
0: И он сделал это, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть одна из целей пришествия Иисуса Христа, помимо того, что Он стал жертвой, помимо того, что взял на Себя грехи наши, так и умер вместо нас, заключалась еще и в том, чтобы сделать нас способными жить по закону. Вот эта вот фраза «оправдание закона».

0: требует закон.
1: То есть Христос пришел не просто, чтобы от вины избавить за грех, а чтобы еще и дать нам силу и показать пример своей жизнью, так. И нам дать силу, чтобы закон Божий мы могли бы соблюдать.
0: Именно так. Угу. Именно так. Сила Евангелия заключается не только в том, что Бог любого грешника может принять, очистить и освободить от вины, потому что Он эту вину понес. Сила Евангелия заключается в том, что Господь Иисус Христос в Своей жертве еще и обеспечил нам силу победы над этим грешным телом, над этой Адамовой природой. То есть, повторим, чтобы оправдание закона, то есть праведность по закону, исполнилась в нас, кто живет по плоти, а не по духу. Ну вот это ключевой момент еще один. По плоти, значит, своими усилиями. Угу. Значит, с утра просыпаешься, создаешь бодрое настроение и даешь себе обет. Я вот силой воли сейчас ни разу не согрешу.
1: А да? Потом к обеду проголодался и на кого-нибудь рявкнул.
0: Вот, да, или как вот, я помню, один молодой человек во время моего служения в Нижнем Новгороде всегда говорил, я голоден, ко мне не приставать.
1: Мы знаем такого.
0: Вот. Да. То есть, в действительности, как, либо кто-то подрезал по дороге, да, и тут же вся праведность улетучилась.
1: Много можно что сказать.
0: Жизнь вокруг нас создает постоянно вот эти обстоятельства. То есть человек сам собою, вот мы возвращаемся к концовке 25 стиха 7 главы, тот же самый я, или как другие переводы, точнее переводят, я сам по себе могу лишь только умом своим служить. Да? Но если во мне есть дух, и термин «дух» здесь, конечно же, как и современные переводы на русский язык предлагают, нужно с большой буквы писать. Mm. Как и предлагают вот, современные переводы на русский язык, о чем совершенно определенно становится известно дальше. Вот если мы дочитаем до 9 стиха, там написано, Римлянам 8:9, «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий». Живет вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть речь идет о Духе Господнем. Угу. Дух Господень, Дух Христов – это третья личность Божества, которая совершает свое служение на земле для того, чтобы актуализировать, преломлять и делать реальной победу Иисуса Христа над грехом. В жизни последователя Иисуса Христа. То есть Дух Святой дан нам для того, чтобы нас освящать, чтобы нас поднимать, чтобы нас освобождать от проявлений конкретного греха в жизни. Вот до чего пришел Иисус Христос. Угу. Он пришел не только для того, чтобы появились на земле счастливые грешники, верящие, что им все прощено, что Господь любой грех прощает, и дальше не заботящиеся о том, как человек живет.
1: И вообще, собственно. Что с грехом избавляться от него надо, да?
0: Да, продолжать ли вот, заботиться о своем нравственном состоянии или нет. Божья цель гораздо более масштабна. Он соделал возможным для нас все, что необходимо для ресурсов жизни по воле Божьей. В этой же 8 главе послания к римлянам мы читаем 10 стих. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности».
1: Но почему тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью? Есть ли вообще такие люди, которые живут безгрешной жизнью? Возможно ли здесь, на земле, жить жизнью, в которой грех вообще не будет присутствовать?
0: Мы об этом обязательно поговорим в нашей следующей беседе, потому что вопрос на самом деле очень важный. Но мне бы хотелось сегодня вначале нарисовать картину, где в центре и в фокусе Бог, Иисус Христос, и то, что Он соделал. Потому что проблема неудач в духовной жизни, что касается праведной жизни, что касается жизни по воле Божьей, да, она начинается с непонимания и непринятия того, что сделал Господь.
1: То есть, ну, потому что человек просто даже и не знает, и не верит, и не думает о том, что Бог даровал ему такую возможность жить в состоянии, можно ли так сказать, безгрешном.
0: Нам предстоит поговорить об определении греха, нам предстоит поговорить об уровнях, где грех проявляется, и на каких уровнях в действительности эта свобода достижима. Но, опять же, все в Боге. Оттуда источник и силы, и мотивации, и критериев нравственности, и, главное, основы для победы.
1: В следующей программе.

0: Программе.
1: Дорогие друзья, пожалуйста, не пропустите следующую программу. Я, например, буду с удовольствием исследовать вместе с Виталием Ивановичем эти темы, потому что очень часто возникает такой вопрос. И люди справедливо говорят, нет праведного ни одного. Никто еще не показал здесь на земле безгрешного состояния. Почему? Если Бог дал такую возможность, люди ее не принимают, либо есть другие какие-то причины. Мы поговорим об этом в следующей нашей программе. А сейчас мы продолжаем исследовать тексты, где Бог обещает, да. силу над, да. над, и по, силу в победе над грехом.
0: Если, повторюсь, 10 стих, если Христос в вас, то тело мертво для греха. Так? А в этой же главе, в 8 главе послания к Римлянам, в стихах с 29 по 32, открыты в принципе масштабные Божьи замыслы. Давайте прочитаем, с 29 по 32.
1: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего».
0: Это удивительные слова. Говорится о последовательности Божьих действий по отношению к отдельно взятому человеку, о Божьих замыслах. Кого Он предузнал, то есть о ком знал наперед, что человек сделает выбор в пользу Бога и захочет войти с Ним в заветные отношения, вот таковых Он предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть Он хочет, чтобы каждый, кто принял Спасителя, кто на призыв Божий ответил, кто оправдание получил, чтобы тот был и прославлен. То есть, чтобы он достиг образа Сына Своего. То есть, чтобы Христос был не единственным праведником, а, как сказано здесь, чтобы он был первородным между многими братьями. То есть, Божья цель, Божий замысел заключается в том, чтобы мы уподоблялись образу Божию, который в идеале был воспроизведен в служении Иисуса Христа. И вот Иисус Христос на Голгофе эту возможность нам обеспечил. В 6 главе, которую мы намеренно пропустили, в послании к Римлянам говорится о том, что стихи 6 и 7, «наш ветхий человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Когда Иисус Христос умер на Голгофе, Он умер там в качестве грешника, и Он там упразднил тело греховное. Потому в Его смерти и в Его воскресении есть ресурсы для победы над проявлениями греха в жизни человека. Например, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в стихах 12 и 16 пишет: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов».
1: Это 16 текст.
0: 16 интересно. Стих говорит о том, что нам доступен ум Христов. То есть, так как Христос мыслил, а у Него не было ни одной неправедной мысли, ни одного греховного решения, Он всегда одерживал победу над грехом, а победа именно с разума начинается. Угу. Все это нам доступно во Христе Иисусе. Его победа содержит все ресурсы для святой, праведной, богоугодной жизни.
1: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы прочли из Священного Писания, что Бог сделал все, не только для того, чтобы избавить нас от вины за грех, но и для того, чтобы дать нам силу жить в послушании Его воли. А вот почему мы не таковы? Почему часто мы не соответствуем этому Божьему желанию и Божьей воле? И что нужно для того, чтобы принять эту силу? Об этом мы будем говорить в нашей следующей программе. Не пропустите. Всего вам доброго. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
0: В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%? Как человек относится к ближним? Честен ли он? Как у него с темпераментом? Как его внутренний мир сбалансирован? Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос: что нового я познал о Господе за последние три года.
1: Так, или что,
0: что изменилось?
1: Да, вам

0: Суд Христов, будет ли он тайным или открытым? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады этой новой встрече с вами. И очень рады мы с Еленой. Мы с ней соработники на Неве Божьей. Мы с ней сотрудники телекомпании «Три ангела» уже больше 30 лет. И так радостно, когда встречаем наших дорогих гостей. И сегодня у нас Александр Камнев. Как всегда, будем глубоко исследовать Слово Божье, потому что Александр, он очень любит углубляться, систематизировать и раскрывать это людям, то, что написано в Слове Божьем. Вот мы продолжаем говорить на тему суда, да? И мы с вами на прошлой встрече обсуждали, кто нас будет судить. Лена, какой вот итог? Кто нас будет судить?
1: Ну, мы же читаем, да, что единый Отец, Сын и Дух. Да, они же Троица, едины, да. И этот суд будет происходить именно, они будут нас судить.
2: Угу. Да, будут они, но все-таки они же все личности, да?
1: Ну да, да.
2: Понимаете, то есть нельзя сказать, что...
1: Но Христу отдан суд.
2: Христу отдан суд.
0: Да, это мы прочитали в Священном Писании.
2: Да, вот, кстати, едины там есть это так называемое слово «эхат». Mm-hmm. То есть вот когда одна плоть сказана будут, mm-hmm. это же не вот там, то есть с несколькими, с двумя головами, да, то есть, а это означает, что они едины в мыслях, едины в любви, там, то есть, ну, едины, то есть в стремлении там, и так далее. То есть всегда едины. Вообще это называется любовь на самом деле.
1: Ну то да, есть, вот, отношения любви.
2: Да, Бог есть любовь. Бог тоже социальное существо, да, то есть он в любви живет. То есть и вот Отец, Сын и Святой Дух, они едины. У них помышления одни, задачи одни, ну, то есть они... Вот это то, что вот, то же самое эхат, который вот должен был быть вот между,
1: мужем и женой.
2: Да, вот они также должны быть едины на самом деле.
0: И ведь и с человеком они хотят быть также едины.
2: Конечно, конечно. То есть вот к чему призывает нас Господь. Вот к чему.
1: Вот, поэтому... Чтобы эта любовь была, ну, начиналась с семьи, да, и она росла, и далее, ну, в детях осуществлялась эта любовь, и далее распространялась.
2: Да, и поэтому вот они тут едины в нашем спасении, да, но суд отдан, конечно, Христу. Вот, раз отдан Христу, и мы, кстати, выяснили, что мы на суд не приходим, да, ну, если мы будем оправданы на нем, то вот у меня к вам вопрос, а вы как думаете, он будет закрытый или открытый суд?
0: А как это? Давайте вот объясним, что такое закрытый суд. Это когда, не знаю, там туда не допущен никто,
2: да,
0: может быть, кроме вот...
2: Узкий круг людей, кроме да, там судья, круга, там прокурор, да. Там, да. Ну,
0: обвинение,
2: там
0: защита. А открытый – это
2: всем. Любой
0: может. То есть
2: можно посмотреть там, в интернете, там, все прочее даже так. Вот, то есть,
0: я не знаю, мне трудно вот сказать.
2: А вообще справедливо у нас? Что вообще Священное Писание говорит о справедливости земных судов? Есть у нас такие
1: есть тексты, да, есть текст у Соломона в книге Экклесиаста.
2: Мудрого Соломона, да. Точно знал.
1: Тем более он был царь, и о царе, как правило, были и судьями.
2: Да, и Соломоновы решения мы с вами
1: знаем. Да, и сам о себе он говорит, что все-таки... Истина одна у Бога.
2: Все-таки у Бога, да? Давайте.

0: подтвердим наши слова, да? Это у нас Экклезиаст, 3 глава, 16-17 стихи, да, сам Соломон пишет, что он говорит, еще я видел под солнцем. Что такое под солнцем? То есть у Соломона под солнцем это значит в нашем мире, то есть это земные реалии. Место суда, а там?
1: Беззаконие.
2: В суде.
0: Да, это место правды. То есть место суда, а там беззаконие. Суд — это по закону возьму, да? А там беззаконие. Место правды, а там что?
1: Неправда.
0: А там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там.
1: Вы знаете? То есть, интересно, он уповает, да? На суд Божий.
0: Да.
1: То есть сам царь, вершащий и суд, и,
0: уповает, да,
1: и законы, да, а он уповает на суд Божий.
0: То есть есть суд, да, есть Верховный суд, а есть самый высший суд, это суд Божий. Апелляция потом после этого суда просто невозможна, да, потому что Бог — это действительно наш судья. То есть праведного и нечестивого будет судить сам Бог. Да. Всех судить будет. То есть суд будет над всеми. То есть это говорит от всеми. И праведный, и нечестивый. Да? И вот, кстати, к очень умным людям в Афины пришел в свое время
1: Павел.
0: Тоже Павел, да. Он тоже был образованный человек, начал там на площадях.
2: Апостол Павел.
0: Да, апостол Павел, да. На площадях начал выступать. Вот, его там заметили философы. Говорит, не хотите ли выступить в нашем Ареопаге? Там, вот, а афиняне такие люди как раз.
2: Ареопаг — это что такое?
0: А это вот там место, где как раз они могли это выступать, обсуждать, там, да, дискуссии проводить. Вот, и как раз вот, апостол Павел, когда перед ним выступал, здесь вот давайте посмотрим, это у нас Деяния апостола, 17-28 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена предела их обитания». Посмотрите, как он как говорит. Да? Апостол Павел немножко по-другому обычно говорит, да, но перед философами он вот так выступает. Смотрите, ну, все правильно, да, весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив им определенные пределы и
2: времена.
0: И говорит, зачем? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся и существуем. То есть мы должны Его искать с одной стороны, с другой стороны Он внутри нас, Он заставляет биться наше сердце, да? То есть дает нам дыхание в наших ноздрях. Да?
2: То есть можно Его не знать, даже когда Он внутри нас. А вот человек такое вот греховное существо, что он даже от себя самого, от своей вот божественной, что ли, сущности, которая в каждом из нас заложена, он может даже отделиться.
0: Представьте
2: от нее,
0: себе
2: да?
0: человека, который отрицает вообще это. Как вот у нас написано, сказал глупец, нет Бога. Да,
2: да, ну, это как? Глупец, который так говорит.
0: Да, понимаете?
2: Без обиды, но вот факт.
0: Ну, так Священное Писание говорит. Дальше он продолжает. Итак, оставляя времена неведения, да, то есть это какие времена? Это апостол Павел намекает до того момента,
1: когда ты без Бога.
0: Нет, до того момента, как он им сказал.
2: Да?
0: То есть, вообще там очень много идолов, да, значит,
2: в Афинске,
0: да, значит,
2: язычники, да, были,
0: есть, там
2: языки,
0: там, ну, есть такое понятие пантеон богов, да, то есть там, знаете, что там Кронос, да, там отец, там Зевса, там кого-то Аида, там еще и прочего, вот, то есть, а тут Бог, он как бы здесь монотеизм,
2: то есть единобожие,
0: да. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть будет день во вселенной, когда Бог будет судить, да, опять через кого? Через Иисуса Христа.
1: Мужа,
0: да.
2: Назначил
0: день. То есть будет день во вселенной, когда Бог начнет судить всех. Всех Бог судит. Не кого-то одного, а всех. Вот. И давайте посмотрим еще вот Коринфской церкви, да, то есть у нас 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал

0: живя в теле доброе или худое.
1: Ну, а в то же время как же на суд праведные не приходят?
0: Да, не приходят, да. То есть как-то вроде бы не противоречит ли это
1: да,
0: все, да?
1: Да, да.
0: То есть что значит явиться? Что имел в виду апостол Павел на самом деле, да? То есть посмотрите, вот есть перевод Кулакова, да? Посмотрите, как он переводит.
2: Это перевод Кулакова.
0: Перевод Кулакова. Mm-hmm. Ведь всем нам предстоит оказаться совершенно как...
1: Открытыми.
0: Да.
1: То есть не явиться, а
0: Оказаться открытыми. То есть вот какой суд будет. Бог будет судить всех, да? То есть мы тексты смотрим.
2: И верующих тоже.
0: И верующих, и неверующих. И праведных,
1: и
0: неправедных. Всех. И как они окажутся открытыми пред судом Христовым.
1: Ну, да? То есть вот вы говорили о тех книгах, да?
0: Да.
1: В которых есть записи о каждом человеке.
0: Да.
1: И это вот именно и они и открыты.
0: Да, если текст читать буквально, там написано «сделаемся явными». Вот можем что-то мы скрыть от этого суда?
1: Нет, ничего.
0: Вот, и вот почему мы начали как раз с всевидения Бога, с престола, вот с его огромных, вот, в предыдущих программах мы с вами говорили как раз, да?
2: В начале.
0: В начале, да. То есть мы начали именно с этого, что Бог всеведущ.
2: И потому очей, да, престол, исполненный очей, как вот в песне.
0: Да, да, да. Вот для чего мы это все делали, чтобы сейчас понимать, что мы не можем от Бога скрыть
1: ничего.
0: Совершенно ничего. Вот. То есть многие люди думают, что я там что-то сейчас сделаю, и Бог, может быть, не узнает, или потом я как-то исправлю, или потом вообще забывает про это. Но у Бога не забывается ничего. У него есть книга для каждого человека. Он знает
1: и
0: все.
1: Вот
0: и эта книга будет использована.
1: И эта книга как раз для того, ну, то есть Господь не ищет, чтобы нас в чем-то уличить, а Он хочет нас спасти от этого, то, что нам мешает и разделяет с Ним. То есть, ну, вот грех — это разделение с Богом, да? И Он хочет, чтобы вот он был устранен.
0: Да.
1: И вот эти книги пишутся именно за тем, чтобы нас, ну, что ли...
0: Нет, они пишутся для того, чтобы это просто по факту.
1: Но они по факту,
0: честно,
1: но,
0: да.
1: Но вот не для того, чтобы вот там, чтобы меня уличить в чем-то, а для того, чтобы освободить от этого.
2: То есть, а когда можно освободиться? Когда начинаешь понимать, то есть, когда он тебе самому, этот грех становится явным.
0: Но когда можно освободиться? Когда приходишь в святилище с жертвенным животным, когда мы приходим к Голгофе, к Иисусу Христу, просим прощения. То есть, вначале должно быть покаяние. То есть, мы смотрим на себя глазами Бога. Вот. А Бог смотрит на нас постоянно. Постоянно. То есть нам надо не забывать, что Бог все знает про нас. Что Он постоянно на нас смотрит. И вот здесь сцена суда.
2: Но все-таки вопрос-то вот этот, тайный или открытый суд, он должен настораживать, он должен, что ли, страх нам какой-то давать, что, ой, всем все станет известно, я лучше буду подальше от такого Бога держаться и знать, я его
0: просто
2: не хочу.
0: Просто я к чему веду, что нельзя с Богом такие отношения, то есть давай мы с тобой договоримся, ты вот это сокрой, понимаете? То есть невозможно никак, то есть то, что мы сделали, все равно будет вынесено на суд. Вот просто вот об этом надо помнить обязательно.
2: Но при этом надо также помнить то, что вот то, что мы сделали, мы, Господь нас подводит всей нашей жизнью, всеми обстоятельствами, всеми событиями, чтобы мы осознали этот грех, и чтобы мы в нем покаялись, и тогда все, он перестал для нас быть
0: то есть мы,
2: тем, что нас осуждает.
0: То есть вот апостол Павел говорит, повелевает всем теперь, оставляя времена неведения, то есть когда мы узнаем про наш грех, то есть смотрим на себя глазами Бога, Бог повелевает нам что сделать.
2: Покаяться
0: для нашей же пользы.
1: И в то же время, ведь, по-моему, пророк Исаия написано о том, что вот те грехи, которые он прощает нам, он забрасывает за хребет свой, и то, что было красное, как пурпур, то есть он убелит, то есть он не будет вспоминать нам то, в чем он нас простил?
0: Да, вспомнился мне, некоторые знакомые есть, которые не ходят к врачу. А то чего-нибудь найдут. Понимаете?
1: Ну, то есть это страус.
0: Не ходить к Богу, а то что-нибудь найдет там. Оно все равно есть. То есть у вас все равно состояние здоровья такое или нет. То есть состояние машины, автомобильной,

0: котором вот я недавно на автосервисе был, да, все равно оно вот такое.
1: То есть диагностировать.
0: То есть его лучше продиагностировать, да, то есть показать, понимать.
1: А и не бояться
0: этого. И не бояться этого, да, потому что ВОО всегда действует в наших интересах. Вот смотрите сцену суда, как описывается. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, не престол один, а престолы, там еще будут, да, кто-то там на суде, да, и воссел ветхими днями, то есть это вот Бог-Отец, да, председательствует. Одеяние на нем было бело, как снег, волосы главы его чистые волны, престол его, как пламя огня. Ну, мы говорили об огне, да, о том, как, значит, обычно рисуется Бог, да, в видениях. Колеса его пылающий огонь. И дальше мы читаем. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Вот как суда, суд описывается. Судьи сели, да, то есть Иисус нас судит, но есть еще там. Сели, и что там? И раскрылись.
1: Книги.
0: Книги. Не просто одна книга жизни там, да?
1: И вот такое великое множество народа, да,
0: да,
1: стоит,
0: да, да, да, то есть много существ небесных будут наблюдать, это им все интересно, понимаете? То есть ведь идет великая борьба, она заканчивается уже, которая началась еще на небе, когда сатана под вопрос поставил мудрость, справедливость Божью, истинность его закона, можно его исполнять или нельзя. Вот. Этот суд как раз будет отвечать еще на эти вопросы. Не только нас просто судить, а еще отвечать на вопросы небожителей. И вот как Моисей.
1: Это вот как говорят, да, что как бы зло и грех, да, вот когда зарождается, это просто аномалия, да, то есть не может такого быть. Да? Как я слышала у одного психиатра, он говорит, это бред. То есть тот, который возник в голове у противника Божьего. Да? То есть он захотел встать на его место.
0: Да.
1: То есть он был рядом с ним, а он вдруг захотел на его место. То есть это бредовая идея. Как
2: это
1: ты можешь... Да, как ты можешь...
2: Это психиатр так говорил о сатане?
1: Да. То есть как может существо, которое сотворено, как он может встать на место Бога?
0: То есть, вот. Мы, кстати, об этом будем говорить, как сатана вообще мог упасть, будучи в сиянии славы.
2: Очень интересно.
0: Будем об этом говорить. И мы увидим, как это действительно могло происходить. Вот. А сейчас мы с вами просто посмотрим, что Моисей говорит, да? О том, как Бог... Вот, посмотрите, Псалом 89, Псалом Моисея. «Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше пред светом, знаете, какие слова, как красиво, да? Тайное наше пред светом лица твоего. Можем мы что-то убрать, спрятать от Бога?
2: Нет.
0: Не получится.
1: Он есть свет.
0: Поэтому идти надо сейчас, не завтра, не после. Завтра может не наступить.
1: Да. У нас есть
0: сегодня надо спасаться, сегодня надо идти ко Христу.
2: И не бояться, главное, этого.
0: И не бояться, что даже сказать, я не могу прийти к тебе, потому что у меня вот проблемы, я вот и не хочу, вот как этот отец говорит, верую, да, то есть отец сына, который одержим бесом, значит, верую, Господи, все возможно верующим, верую, Господи, помоги моему.
1: Не верю.
0: То есть и это Бог готов сделать. И это, даже если нам не хочется к нему идти, и он готов нас приблизить. Он сам к нам подходит. Да.
2: Так, но все-таки нет, без нашей воли не может это произойти. Пока я не захочу, он, к сожалению, к его огромному сожалению, он не может подойти.
1: Но самое главное, как написано, да, в Откровении, «се стою и стучу». То есть Бог стучит в сердца каждого человека. И с нашей стороны открыть наше сердце, а Бог уже будет совершать чудеса в нашей жизни.
0: Да, и сатана вламывается к нам в наш разум, в наше сердце, да? Пытается выбить эту дверь, то Бог разрешит войти, говорит.
1: Да.
0: Понимаете,
1: да.
0: То есть он, вот он такой.
2: Есть даже некоторые картины, где нету ручки дверной. Вот он стоит у двери и стучит, и ручки нету дверной. Он не тот, который вот возьмет и откроет насильно дверь нашего сердца, а есть мы только изнутри можем ее открыть ему, да?
0: Вы знаете, а все-таки сейчас много беззакония, да, и нам вот мы не видим, как Бог нас спасет на суде, как Он нас оправдает, как Он нам поможет. Но все-таки вот эта памятная книга, она не должна нас устрашать. Она пишется для нашего же блага.
1: Да.
0: Вот смотрите, как Малахия пишет про памятную книгу. Малахия 3, 6.

0: 15-17. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. Почему они так говорят? Потому что много беззаконий. И вот так вот мы своими человеческими глазами не видим справедливости Божией. Угу. Не видим. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Видите? И Бог говорит, и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственность мою. В тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Понимаете? Главное стать на сторону Бога. Главное признать свои грехи, не прятать ничего. Бог все равно все это знает. Все равно они выйдут наружу. Иисус сказал, нет ничего тайного, чтобы не стало явно.
1: И относится он к нам как к любимым детям.
0: Конечно.
2: Которым он желает только всего самого хорошего. Да. Огромное спасибо, Александр, за эту подборку библейских текстов, вот за то, как выстроена эта тема суда. Очень-очень важно и интересно. Ну что ж, друзья, давайте будем оставлять времена неведения, потому что даже через эти программы Господь открывает нас себе, открывает свой план спасения, открывает нам свою любовь. Ждем следующей встречи с вами. Будем продолжать разговор о Божьем суде. До свидания.
0: До свидания.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросили,

0: Вы когда-нибудь переживали момент такой близости к Богу, что хотелось остаться в нем навсегда? Петр, Иаков и Иоанн испытали это на горе Преображения. Они увидели Христа в сиянии славы. Но уже у подножия горы их ждало жестокое разочарование. Бесноватый мальчик, бессильные ученики и вопрос, почему мы не могли изгнать его? Почему моменты духовного подъема сменяются испытанием? И как не потерять веру, спускаясь с горы в обычную жизнь? Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» со священнослужителем Гриненко Вадимом Анатольевичем. Мы разбираем Евангелие от Марка, уже 9 главу. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы подобрались к 9 главе и уже много говорили и про исцеление, и про то, что Христос своих учеников взращивал, да, помогал им обрести вот веру. И сегодня мы говорим про, точнее, продолжаем говорить про учеников, да, и про исцеление. Давайте, наверное, прочитаем, да, мы читаем современный перевод, да, под редакцию Кулакова, с 1 стиха.
1: «И он сказал им, вот что скажу вам, некоторые из стоящих здесь не умрут, не увидев Царство Божие, явившегося в силе своей». Через 6 дней Иисус взял с собой лишь Петра, Иакова и Иоанна и повел их одних на высокую гору. Там весь облик его изменился у них на глазах, и одежды его стали ослепительно белыми, как снег, белее, чем кто-либо на земле мог бы их сделать. И явились им Илия и Моисей, они беседовали с Иисусом. И сказал Петр Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь». Поставим мы на этом месте 3 шатра, один тебе, Моисею, и другой, и один Илии. Он не знал, что сказать, так перепуганы они были. Тут появилось облако, и покрыло их, и послышался из облака голос. «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». И оглянувшись, вдруг никого, кроме одного Иисуса, рядом с собой уже не увидели. А когда они спускались с горы, Иисус велел им никому не рассказывать о том, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Они держались этого повеления, но между собой обсуждали, что значит воскреснуть из мертвых. И они спросили его, почему же книжники говорят, что сначала должен прийти Илия? Он же сказал им, верно, прежде должен прийти Илия и все восстановить. Тогда почему написано о Сыне Человеческом, что предстоит им много пострадать и быть униженным. Я говорю вам, Илия уже пришел, и с ним поступили по своему произволу, как и написано о нем».
0: Вадим Анатольевич, какой интересный отрывок. И очень современному человеку читать его про то, что явился Моисей, явился Илия. Христос вообще взял только 3 учеников. Это что? Это, получается, были только какие-то избранные? Да? Но потом, опять же, нельзя было об этом говорить. Вот можно ли как-то вообще на современный лад описать этот отрывок?
1: Да, не до конца я могу сказать, мое понимание, да, но до конца нет ответа, почему именно только 3. Но очевидно, что Петр был в их числе, потому что мы уже видели его, скажем так, лидерствующим среди учеников. Возможно, да,

0: что это были люди более уже зрелые, может быть, по возрасту. Хотя Иоанн был самым младшим по возрасту, но мы помним, евангелист Иоанн сам пишет о себе, что Иисус Христос был наиболее как бы близок по отношениям с Иоанном. Ну, Иоанн, может быть, был для него самым, был таким, как младшим братом, скажем так. Поэтому Христос берет троих. Да, почему именно троих, я ответить не могу до конца, да, вот. Но, видимо, что эти люди были более зрелыми, и, может быть, Христос и в будущем, как мы видим, возлагал на них больше ответственности, вот того духовного лидерства, которое хотел передать далее.
1: Ну, то есть это не самая важная символика,
0: да,
1: в этой истории.
0: И это не умаляет других учеников. Нет, да, потому что в действиях Христа не было, скажем так, каких-то положений. Вот. Христос действовал так, как нужно было, и даже если не все ученики это понимали, Христос им впоследствии уже что-то объяснял, а может быть, что-то оставалось за рамками понимания, но оно все было во благо, благо его миссии или во благо учеников.
1: Угу. Вот здесь еще такой вопрос, да, про то, что тут произошло интересное действие, да, когда они поднялись на гору, да, что это такое, почему именно, да, Илия и Моисей?
0: Да, то, что называется сегодня горой Преображения, и картины это написаны, и праздники, да, наверное, есть на, как бы, на этот счет. Но это, конечно же, событие нужно связать с предыдущим, конец 8 главы, где написано, что Христос начинает открывать своим ученикам, что ему должно пойти в Иерусалим, пострадать от старейшин, быть убитому и в третий день воскреснуть.
1: Да,
0: как вот. Да. И это событие, оно связано с вот этим откровением, которое Иисус Христос показывает. Еще раз хочу подметить то, что мы уже много раз говорили с вами, Мария, что Христос относится к своим ученикам как к детям. Mm-hmm. Есть первый класс, есть уровень откровения, второй класс, третий и так далее, и так далее. Да, Христос их ведет от к следующему пониманию.
1: Да.
0: Он что-то сказал им, а теперь им открывает. Что происходит на горе Преображения? Кто такие Моисей и Илия? Конечно, без их истории мы не можем понять, почему они здесь вдруг появляются, вот в этом видении. Если взять ветхозаветную историю, мы знаем, что пророк Илия очень много сделал для Израиля, вдохновлял народ израильский быть верным Богу, призывал к верности к Богу. С его участием было много действительно знамений и чудес, которые свидетельствовали о том, что он был слуга Божий. И, что главное, его жизнь не закончилась на земле. Смертью не закончилась, как, что имею в виду, как жизнь всех людей. Написано, что Илия был взят на небо живым. Это один момент. Что касается Моисея. Моисей, написано, был другом Божьим. Написано, что он был кратчайший человек на земле. Да. Вот, был человеком, которым действительно Бог, с которым, наверное, больше всего общался. И все законы, предписания, которые мы находим в Ветхом Завете, 5 первых книг Библии, да, были написаны Моисеем. Но когда он умирал, написано, что его могилы не нашли, его самого не нашли. И когда мы уже открываем Новый Завет, в послании к Иуде написано, что за тело Моисея спорил сатана и Христос. Мысль о том, что после смерти Моисея он был воскрешен и взят на небо. Он был воскрешен и взят на небо. И вот здесь, на горе Преображения, появляется тот человек, кто живым был взят на небо, и тот человек, который был воскрешен, прошу прощения, и взят на небо. То есть Иисус Христос говорит: «Я пришел в этот мир, чтобы пострадать и спасти грешника». И вот на горе Преображения Илия является представителем от тех, кто живыми будет встречать Христа на облаках небесных, а Моисей – представитель тех, кто хоть и умрет, но будет воскрешен, чтобы жить с Господом на небе. То есть в миниатюре, как бы вот здесь происходит тот праздник второго пришествия Христа на землю, когда Христос уже придет, чтобы взять к себе всех спасенных, всех верных Ему.
1: Мини-репетиция.
0: Да, ну, так скажем так, мини-репетиция. Конечно же, это было и для Христа, потому что Христос, как бы, Бог, Отец Небесный, показывает Ему, что, да, твоя миссия, она вот такая, да, представители земли, они уже есть на небе, но их еще больше будет тогда, когда ты

0: ты завершишь свою миссию. Но, безусловно, это было дано и для учеников, чтобы их приготовить, им показать. Хотя мы знаем, они разочаровались, как они пережили вот эту трагедию распятия Христа. Написано, что все они разбежались. То есть, а если бы не было хотя бы вот этих моментов, им было бы, наверное, еще тяжелее. Но Христос пытается их показать, им научить. Да? Хотя Он, Христос, сказал им, что сейчас не рассказывайте. Потому что, очевидно, опять было понятно, что не могли люди это воспринять, не могли этого вместить еще. Да? Вот. Впоследствии они, конечно же, об этом напишут, они об этом скажут. Они будут вдохновлять людей, своих друзей, учеников. Но сейчас нужно было только это показать.
1: Мне кажется, здесь, прошу прощения, как будто бы немножечко испугались. Мне кажется, вот здесь работал такой человеческий фактор, все равно, и как бы, может быть, и людям бы тоже было бы как-то непонятно и страшно,
0: безусловно,
1: что вот они видели какое-то видение. Мне кажется, может быть, они подумали бы, что они не совсем нормальные, да, или ну, что-то типа такого. Вот. Но как здорово и интересно вот это вот здесь описывается, и как это полезно, мне кажется, читать нам здесь сейчас, понимая, да, о том, как это произойдет и как будет. Потому что мы-то живем, и мы-то, да, можем вот как раз-таки понимать, что будет, когда Христос придет.
0: Тут такие детали, как бы Евангелие подчеркивает, да, что его одежды Христа стали белыми, как никто на земле не может выбелить. Голос они услышали, что Петр хотел, опять же таки, как лидер, хотел сформировать тут... Ну, хорошо ему здесь, да, хорошо. Вот сделаем три кущи и останемся здесь. Вот, и они опять услышат голос. Понятно, что с точки зрения обыденности событий окружающих учеников, это было что-то из ряда вон выходящее. Они такого никогда не видели. Конечно, они испугались самого сияния, явления этих людей. Вот, голос Христа. Безусловно, они испугались этого, безусловно, да. Конечно же, и всего, что, если бы они рассказывали, не пережив, то есть тем людям, которые не пережили этого, да, конечно, это было бы совершенно по-другому воспринято и не понято, наверное, на тот момент.
1: Может быть, и остальные, поэтому ученики не были взяты, потому что, наверное, возможно они тоже бы не поняли, но важно, что этот момент здесь запечатлен, и мы можем представить, как это может быть.
0: Да.
1: Хорошо. Вот здесь еще важный такой момент, да, это уже дальше, да, находится он с 14 по 29 стих. Можем ли мы его тоже прочитать?
0: Да, давайте двигаться. «Когда они пришли к остальным ученикам, то увидели большую толпу народа, окружающую их, и книжников, стоящих с ними. Как только люди увидели Иисуса, они, удивленные, с восторгом побежали приветствовать Его. Он спросил их, что за спор у вас? Учитель, — ответил ему некто из толпы, — я привел к тебе сына своего. В нем дух, что людей немыми делает. И когда этот дух хватает его и бросает оземь, он испускает пену, скрежечет зубами и цепенеет. Я просил учеников твоих, чтобы они изгнали духа, но они не смогли. Иисус же сказал, о поколение без веры, доколе мне быть с вами? Сколько буду вас терпеть? Приведите его ко мне». Мальчика привели, и как только нечистый дух увидел Иисуса, он тотчас вызвал у мальчика приступ, и тот, упав, катался по земле, испуская пену. Иисус спросил его отца, «И давно это у него?» «Еще с самого раннего детства», — ответил отец. «Часто дух пытался погубить его, бросая то в огонь, то в воду, и если ты что-то можешь сделать, помоги нам, смилуйся над нами». «Ты говоришь, если можешь, верующему все возможно», — ответил ему Иисус. «Верю», — тотчас воскликнул отец ребенка. «Помоги моему неверию». Иисус же, увидев, что собирается толпа, строго сказал духу нечистому, «Дух немоты и глухоты, велю тебе, выйди из этого мальчика и больше никогда не входи в него». Закричав и вызвав сильные судороги в теле ребенка, дух вышел. И тот стал как мертвый, так что многие говорили, он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял, и тот встал. Когда Иисус вошел в дом, ученики наедине спросили его, «Почему мы не могли изгнать духа?»

0: И он ответил им: «Духов нечистых ничем нельзя изгнать, кроме как молитвою». Уйдя оттуда, проходили они через Галилею, и Иисус не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о нем, потому что он наставлял своих учеников и говорил: «Сын человеческий будет предан в руки людей, и они убьют его, но через 3 дня после того, как убьют его, он воскреснет». Но они не поняли того, что он сказал им, а спросить его боялись.
1: Такой более жизненный отрывок. Там мы говорили про то, что да, вот было видение, да, которое, кстати, вот тоже хочется, наверное, еще оговориться, вернуться, что сейчас у людей не бывает таких видений. То есть это было действительно то, что связано было со Христом, и это было для взращивания, так скажем, учеников. Да, это тоже, мне кажется, важный такой момент, чтобы люди не думали, что мы сейчас тоже, да, можем видеть вот какие-то такие видения.
0: Нет,
1: да?
0: Мария, ну, нужно сказать о том, что иногда Бог некоторым людям дает какие-то пророческие, что я имею в виду, пророческие видеть видение во сне, допустим, или действительно видение то, что касается будущего. Мы не имеем в виду, что это относилось вот как к Иисусу Христу, да, преображение или, ну, будущее явление славы Иисуса Христа. Оно, кстати, описано в Евангелии, как это будет, да. Но Бог и сегодня некоторым людям в том или ином месте, в то или иное время дает какие-то видения, можем так их назвать, во сне, да, или через какое-то понимание, что будет в будущем. И нельзя сказать, что Бог как бы это не божественное. Конечно, нужно быть очень осторожным ко всем этим, вот потому что у нас сегодня в мире есть много предсказателей, да,
1: да, вот
0: которым люди ходят вот, и пытаются сказать, что вот, но нужно быть крайне осторожным, потому что Бог сказал, да, что тот человек, который не связан с ним, он не может знать будущее таким образом, чтобы это было во благо людям. Сегодня будущее может открываться и дьяволом, сатаною, людям, но его действие всегда направлено на то, чтобы человеку принести вред в будущем или в настоящем. Да? Вот. Бог, когда делает это, он всегда делает для того, чтобы спасти человека, подкрепить его веру, вдохновить его на что-то, да, или обратить его от каких-то, может быть, событий, которые нанесут ему вред.
1: Вот здесь я хотела спросить, наверное, точнее, уточнить этот момент. Все-таки это должны быть действительно такие взаимоотношения с Богом, со Христом, живые, а не просто, когда я там помолился, мне все открылось, да?
0: Да, это... безусловно. То есть Божье действие, оно не просто для впечатления.
1: Да.
0: Божье действие для впечатления. Более того, мы видим в Евангелии, что Бог показывает нам, что Он дал человеку достаточно света, чтобы уже понимать. Это само Священное Писание. Мы вновь призываем наших слушателей, да, и участников нашей программы обращаться к Слову Божию, читать Слово Божие, потому что в нем открыто и настоящее, и будущее. В принципе, морали, этики, взаимоотношений в семье, взаимоотношений с людьми окружающими, да, взаимоотношений, что касается бытовых даже вещей, вот, каких-то выбора сложного и так далее, и так далее. Библия помогает нам выстроить нашу жизнь, соответственно, этому. Поэтому Бог уже дал этот свет. Но если какому-то человеку, в каком-то месте не хватает, может быть, этого света, Бог способен дать какое-то откровение через сон, может быть, через другие вещи. В моей жизни есть опыты. Я напрямую сталкиваюсь с людьми, которые рассказывают о том, что да, они видели во сне вот эти события, вот, и затем действовали так, то, что было спасительным для них, и для их родных, вот, для того, чтобы принять Господа, да. Это не просто какая-то, знаете, такая, Божье участие для того, чтобы, ну, я мог найти 500 рублей, ну, условно говоря, да? Вот, Божье действие. Иногда и так бывает, когда человек в крайней нужде, Бог может это сделать. Но Божье, вот это откровение или видение, оно чаще всего, то, что мы сегодня в современном мире видим, для того, чтобы человек обрел веру в Бога, обрел тесную связь с Богом. Вот. И потом эти видения могут не повторяться так часто, как хотелось бы, но уже человек знает Бога. Он молится Ему, он доверяет Ему в своей жизни и идет по жизни уже с Богом.
1: То есть это что-то такое более индивидуальное, потому что у каждого ответы,
0: безусловно,
1: они приходят по-своему от Бога.
0: Безусловно.
1: То есть насколько мы привыкли, наверное, с Ним взаимодействовать, да?
0: Да. Может быть, ну, как бы если связать

0: с Ветхим Заветом, опять же таки, мы вспоминали историю, когда манна выпала на землю, да, я тоже понимаю, что если мы воспринимаем то, что манна, если мы знаем то, что манна выпадала все время их путешествия, это около 40 лет по пустыне, то чудом это можно было назвать когда?
1: Когда первый раз.
0: Первый день.
1: Да.
0: Первый день. Это было самое большое чудо. Но если это повторилось второй раз, третий год, пятый,

0: в своем приусадебном участке увидели, картошка выросла, для нас это было бы чудо.
1: Да,
0: но когда это повторяется каждый год, мы уже привыкли к этому. Также и здесь мы понимаем, что Бог не впечатляет нас. Да? Он помогает нам обрести веру через Слово Божие, через молитву, если нужно кому-то, и через вот это особенное откровение.
1: Вадим Анатольевич, мы прочитали вот такие два отрывка, где первое было вот видение, да, вот здесь они спускаются с горы, сталкиваются с тем, что тут уже их ожидает целая толпа народа, остальные ученики, и у учеников не получается изгнать бесов. Почему так? Вот он их взращивал, и в предыдущих главах, да, то есть у них вот, он что, им силы не дал, или чего им не хватило? Почему так случилось?
0: Да, интересно, как евангелист подчеркивает вот эти, да, события. То есть на горе хорошо, но на земле еще, у подножия горы еще продолжается эта земная жизнь, как бы земные вызовы. Да, и Христос, когда спускается, помните, с каким он возгласом спускается? «Сколько я еще буду с вами? Сколько еще буду терпеть вас?» Да? То есть Христос уже увидел исполнение своей миссии. Ему бы, наверное, хотелось сделать шаг чуть длиннее и уже оказаться там. То есть, может быть, день воскресения, победы. Но он тоже при этом спускается вниз с горы, а здесь еще те же нужды, те же вызовы и те же фарисеи, которые тут же в сторонке насмехаются. Вот твои ученики ничего не могут сделать. То есть, где та сила, которую, на которую ты претендуешь, и ученики твои. Да, вопрос очень серьезный с точки зрения того, почему не могли этого сделать ученики. Кто-то называет это фиаско учеников, потому что они сделали попытку, но не смогли. Мы же понимаем, и сам отец этого юноша бесноватого говорит, «Я привел к ученикам твоим». То есть для этой семьи это была такая трагедия разочарования. Да, он пришел и тут надеялся, что он знает, что вот здесь Христа нету, он на горе, да, он пришел сюда, а ученики ничего не могут сделать. Очевидно, что в этот момент ученики были немножко, как мы можем сказать современным языком, на другой волне. Что это значит, да? Они имели силу. Они имели силу, но Христос показал, что вопрос изгнания беса, когда дьявол владеет человеком откровенно, очевидно, вот владеет таким образом, что человек теряет свою идентичность моральную, физическую, духовную, ментальную и так далее, эта сила изгоняется только посредством серьезной подготовки. И эта подготовка Христос назвал через пост и молитву.
1: Да.
0: Мы можем сказать, наверное, что у Христа это было, потому что на горе Преображения он там как раз-таки находился в этом духовном состоянии молитвы и общения с Богом. Да? Учеников, наверное, не было. Потому что, опять же таки, здесь подчеркивается, что когда Христос спустился, то он нашел их спорящими с фарисеями. Видимо, опять же таки, вот это, фон этого события у учеников был немножко другой. Возможно, они хотели что-то доказать. Возможно, хотели претендовать на что-то, может быть, да. Хотели доказать, вот, что происходит. Но Христос говорит, нет, вот с этими явлениями можно только справиться через глубочайшую подготовку, поста и молитвы. Здесь другая важная мысль, что мы не можем упустить, да, из этого повествования, когда Христос обращается к Отцу,
1: к отцу,
0: и говорит, ты веруешь, что я могу? Вот, потому что мы уже сказали, но еще раз надо подчеркнуть, да, переживания или разочарование этого Отца, они глубочайшие. Это происходит с самого детства. И этому отцу приходилось, как он говорит, спасать этого ребенка и из огня иногда, и иногда из воды, потому что этот дух его и туда бросал, да. И вот он пришел сюда, в эту самую лучшую, условно говоря, клинику, а ему говорят, все, извините, лимит на исцеление закончен. Да, больше ничего мы не можем сделать. И вот он говорит, если веруешь, то все возможно верующему.
1: Верующему все.
0: Глубочайший момент, да, насколько вот мы говорим, насколько мы можем это понять, что отец в этот момент осознал, что от его усилия веры зависит исцеление его ребенка. Я не знаю, как это можно было пережить, да. Вот он должен был собрать но мы бы сегодня сказали волю кулак, да, не волю кулак, а всю свою веру, все, что

0: он мог вот в это вложить, сказать: «Господи, да, есть у меня, но у меня чего? У меня еще много чего».
1: Он тотчас воскликнул.
0: Да, вот, «Веруй, но помоги моему неверию». То есть вот этих разочарований, которые он испытал в жизни не однажды, наверное, он не только к ученикам приходил, у них было настолько много, что он говорит: «Господи, я имею веру, но вот этого неверия тоже во мне много». То есть Христос вот как-то красиво тогда умело, ну, скажем так, умело, да, по-нашему, работает с человеком, ну, не просто какими-то шаблонами, да, он приходит к его душе и разворачивает его таким, чтобы показать, что там. А там есть вера, есть порыв, да, но есть вот эта немощь неверия, потому что все обстоятельства говорят, что все, ничего. Тут фарисеи, лидеры, они ничего не могут сделать с этим ребенком. Тут ученики ничего не могут сделать. Одна надежда на Христа. Да, и я должен сказать, что он может сделать, если я имею эту веру.
1: Как будто бы это совместная какая-то работа. Как, вот понравился мне действительно ответ отца про то, что вот верую, помоги моему неверию, в плане того, как это было мудро сказано. Потому что это не само утверждение такое, я верю, мы можем ведь сказать, что мы верим, но внутри не иметь этого. А здесь вот...
0: Я, может быть, ну, как бы такую иллюстрацию для себя подумал, что вот вера человека, когда мы приходим к Богу, да, написано, что человек не может приходить к Богу без веры. Да. Невозможно угодить Богу. Ну, такое древнее слово, но тем не менее имеется в виду, что человек должен верить, что Бог есть, у него есть сила. Но в этой ситуации, мне кажется, Бог показывает, что вера – это как дверь, которую человек может открыть, а войдет туда сила Божия. Исцеление не через происходит, потому что я дверь открыл. Исцеление происходит от Бога. Но моя вера позволяет Богу войти вот, в мои обстоятельства жизни, мои обстоятельства и моей семьи, и начать действовать.
1: Мне кажется, вот эта история, она еще иллюстрирует нашу жизнь в том плане, что мы, вот здесь мне понравилась еще фраза, о поколении без веры, когда мы очень часто, не имея веру, пускаем вот того же самого сатану. Да, это может быть какие-то, опять же, искушения, это могут быть и какие-то мысли, и какие-то наши действия, да, которые рождают мысли, которые мы можем, мы сами не можем от них избавиться, но только вот открывая дверь молитвы, веры и порой постом, мы впускаем вот того
0: силу Божью.
1: Да, силу Божью. Я благодарю вас, Вадим Анатольевич, за такое интересное рассуждение. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы разбирали с нами 9 главу от Евангелия от Марка. Помните, что на горе преображения слава, внизу беспомощность. Так и у нас тоже бывает. После мощного богослужения дома бывают какие-то непонимания, либо мы, может быть, сталкиваемся с какими-то своими слабостями. Но вера проверяется не на горах, а в обычной жизни. Если не получается, честно скажите – как отец больного мальчика: «Верую, Господи, помоги моему неверию».

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.

0: Привет! Я сегодня самая красивая буду. Смотрите, какие у меня заколочки.
1: У меня красивее. Розовый сейчас самый модный цвет.
0: А у меня с висюльками. Такие всем нравятся.
1: Сейчас самые красивые девочки те, у которых кос есть.
0: Нет, хвосты.
2: Девочки, да вы обе очень красивые и нарядные. Зачем спорить? Ведь важно не только, какие мы снаружи, но и какие мы внутри.
1: Так внутри же все одинаковые.
0: А вот и нет.
2: Можно выглядеть красиво снаружи, но не быть доброй. Даша, Лика, а вы бы хотели иметь подружку, которая все время бы обижалась, хвасталась или дразнилась?
3: Нет.
2: Вот давайте и мы с вами будем не только красивыми снаружи, но и добрыми внутри. Кстати, сегодня мы будем готовить очень симпатичные фаршированные помидорки. А вот понравятся они вам или нет, зависит от того, чем мы их нафаршируем, то есть заполним. Конечно, мы не будем заполнять наши помидоры жгучим перцем или репчатым луком, от которого хочется плакать. У нас здесь совсем другие продукты. Сыр, укроп, лимон, сметана. Сначала нам нужно взять помидорки. Берите. Вот, держите вам ножички. Держи, Даш. И нам нужно срезать шляпку. Примерно сантиметр. Вот можно даже чуть побольше, да, чтобы туда заложить начиночку. Так, аккуратно срезаем. Вот. Аккуратненько. Теперь держите все чайные ложечки. Держи, Даш. Лика. Угу. Сюда мы будем складывать все, что внутри. Вот так вот, смотрите. Как бы ложечкой вот так вот. Вынимаем мякоть. Вот. Только делайте это аккуратненько, чтобы не повредить кожицу. Даш, это вот так вот прям можешь вырезать. Да, держи. Вот. Вот, давай, давай, справляй с помидоркой. Угу. И выкладывай все. А мы с Ликой еще пока что помидорки возьмем. Можешь сторону Лику отложить пока что. Так. И сделаем с ними так же. Получится очень красиво. Можно так ножичком помочь, если помидорка не прорезается. Кстати, то, что мы сейчас выкладываем, это не нужно выбрасывать. Оно нам пригодится в дальнейшем. Дашуля, я тебе помогу с третьей помидоркой. Хорошо? Хорошо? Мне кажется, у тебя вполне хорошо получается. Вот. Шляпки, кстати, можно убрать. Они нам не понадобятся. Вот. Тоже все. Давайте сложим наши помидорки на тарелочку. Мы сделали чашечки помидоров, а сейчас займемся начинкой. Даша, я попрошу натереть сыр.
0: А где терка?
2: Она вон там, за тебя.

0: держи.
1: Лягушку, нарезать укроп. Мелко-мелко надо его нарезать. Так. Угу. Даша, надо на мелко терочек, смотри.
0: Вот
1: так вот.
0: А.
1: Угу. А сама я займусь чесноком. Возьму два зубчика. Измельчу их чеснокодавилкой. Ой, Ликуш, только толстенькие стебельки нужно убрать. Угу. И пальчики за борчиком. И чем ближе ты вот к ножику, как бы, ты их вот так, да. Мелко надо. Так. Даш, ты можешь, знаешь, вот так вот сыр как бы наоборот вниз вот так вот. Тебе так удобнее, думаю, будет. Как бы упирайся в него просто, и все. Так. Девочки, вам нравится чеснок?
2: Не очень.
1: А лук больше нравится?
2: Угу.
1: Мне тоже. Мне вот чеснок больше нравится. Так, чеснокодавилка. Вот здесь наша начинка будет. Лягуш, нарезала?
2: Да.
1: Ссыпай сюда.

0: Устала? Это тяжелое дело. Смотри, можно вот так вот просто. Вот так вот. Только пальцы аккуратно. А сейчас мы с лягушкой пока что возьмем помидорную гущу. Только надо брать прям вот густую. Не вот жидкую, а густую гущу вот так вот можешь сделать. Давай, столовую ложку. Если мы возьмем больше...
1: Вот так?
0: Да. Или прям жидкую, то у нас потом начинка будет выливаться из помидора. А то, что у нас осталось, можно использовать другие блюда. Например, в суп, щи, в подливу. Ну, куда вам нравится. Или просто так съесть. Даш, давай я тебе помогу немножечко. Особенно под конец. Вот какая у нас гора сыра уже. Так, Даша, бери, пожалуйста, терку. А это нашу начиночку. Ага. Вот. А теперь надо положить сметану. Так, две чайные ложечки, только без горки. Одну Лика, другую Дашу. Аккуратненько. И другую Лика. Только без корки старайтесь. Потому что если мы положим слишком много сметаны, у нас получится очень жидкая масса. Угу.
1: Все.
0: Все, давайте. А теперь перемешивайте. Так. Угу. А я пока что вы перемешиваете, добавлю лимона. Всего чайную ложечку. Ух ты, как лимон-то брызгается, а? Вообще прям.
2: Я уж вижу.
0: Лягуш, разреши. Чтобы и остренько, и кисленько. Давайте теперь я. Хорошая масса. Мы забыли посолить. Даш, посоли, пожалуйста. Большую щепотку соли. Большую, смело, давай. Угу. Все. Тоже размешаем соль. Мне кажется, что масса у нас получилась слишком густая. Давайте еще ложечку сметаны добавим. Вот. Даш, давай, пожалуйста, мне сметану. Угу. Вот так. Спасибо. Можешь ее убирать. Я думаю, больше она не пригодится. Масса у нас должна быть однородная.

0: Ну вот и все. Начинка наша сделана. А вот теперь с помощью чайной ложечки нам нужно заполнить помидоры начинкой. Только нужно делать это аккуратно, чтобы их не повредить. Вот, держите. Даш, ты можешь уже начинать и брать. Вот так. Вот эту ложку берем, она мешается. И мне. Так. Вы знаете, берите понемножечку, а не большой горсточкой. Чтобы аккуратно получилось. И прям сильно не нажимайте, чтобы помидорка не разрушилась. Даш, ты прям быстро справилась с этим делом. Но у нас с вами отлично получилось. Угу. Мы будем выкладывать их на эту тарелочку. Только для начала нам нужно выложить листья салата. Даш, подай мне, пожалуйста, их. Держи. Угу. Да, на серединку. Вы знаете, вы так вот выкладываете, вот так вот. Тут такая поляночка зелененькая получилась. Угу. Отлично. У нас прям уже такая получилась тарелка из листьев. Совсем не видно, что она там настоящая. Так, отлично. А теперь мы сначала украсим наши помидорки. Мы будем украшать их петрушечкой. Смотрите, нужно взять петрушечку и прямо только самые вот так вот листочки. То есть не кисточкой, прямо так листочки. Ну и можете положить, как нравится. Я вот так буду делать. Украшать можно вообще по-разному. Тут уж ваша фантазия. И теперь у нас остались неиспользованные только оливки. Держи, Лик. Оливки. Я тоже оливочку. Вот, Даш, ты же тоже оливки тебе. Смотрите, мы должны вот так вот их вдоль разрезать. Вот, и берем вот так вот и украшаем. Я думаю, одной оливочки хватит. Угу. А теперь наши готовые помидорки будем ставить на зеленую полянку. Можно поставить их в виде цветочка. Давайте. Вот. Скажите, на мак похоже, цветок такой есть, красный, да? Вот и все. Фаршированные помидорки готовы. Выглядят очень аппетитно. А если вы их попробуете, то убедитесь, что они не только красивые на вид, но и вкусные внутри. Побольше вам добрых друзей и вкусных блюд. Пока!
1: Пока!
0: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела».

или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán de nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
3: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias. Мама, я хочу кушать.
3: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor.
1: Нет.
2: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
1: Sí, señor, muchas gracias.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
5: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor,
1: muchas gracias.
5: Oh, сколько это стоит?
1: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
3: Este pastel no se puede tomar.
5: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
3: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
5: Ио, я вас есть не понимать.
3: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
0: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
2: Дедушка, а ты что говорил?
3: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
2: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
0: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
1: А кто придумал говорить на разных языках?
3: Вы хотите узнать?
6: Да!
1: Дедушка, расскажи.
3: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
3: Си, сеньор.
4: Это что, был испанский?
3: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
1: А какой?
3: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
4: Я про такой язык никогда не слышал.
2: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
5: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
3: Жители этих стран говорят на семитских языках.
5: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
3: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
3: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
4: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
3: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
3: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
5: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
3: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
5: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
1: А почему они решили не слушаться Бога?
5: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
0: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
5: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их

0: Потомки.
1: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
2: Бог добрый, Он любит людей.
1: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.

0: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
1: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
2: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
1: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
3: И говорили они все на одном языке.
0: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
2: Откуда же взялось так много языков?
0: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
3: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
4: Это как?
5: Как?
0: Каждый из них стал говорить на унальтралингва.
3: Мит мондалурам?
0: Там миунапала.
3: Я вас не понимать.
0: Комедертило? Там миунапала.
3: Сеньор, я вас есть не понимать.
0: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду,
3: а тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
0: В другом месте строитель просил принести кирпич,
5: а ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
1: Они перестали понимать друг друга.
5: Совсем-совсем не понимали.
3: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
1: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
5: Нет!
0: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
7: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
1: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
6: Они ушли из города?
1: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
5: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
0: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
7: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
3: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
7: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
0: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
6: Ура! У Бога были послушные детки.
1: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
3: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
5: А как звали этих людей?
0: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
3: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
0: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
3: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
0: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!